0: раскрывают. Кустовые и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Отечественный кинопрокат накрыли сумерки. Перевыпуск вампирской саги 18-летней давности собрал более 205 миллионов рублей с момента старта показа, то есть 17 сентября, данные фонда кино. На втором месте недельного рейтинга семейная комедия «Как Иван в сказку попал» вышла в прокат, кстати, одновременно с сумерками, 180 миллионов рублей. 33 миллиона скромные у голливудского «Курьера». Боевик это успех. Второго проката «Сумерек» объясняется отсутствием крупных конкурентов кинотеатров, убеждена медиабозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Но здесь на самом деле сразу несколько факторов. Ключевой, наверное, все-таки связан с тем, что не то чтобы было на что еще сейчас кидаться в кино. Потому что, к сожалению, либо к счастью, для кого-то даже к счастью, сильных релизов в сентябре не было. А релизы, которые выходили в августе, сейчас просто уже добирают свою остаточную кассу и дореализовывают какой-то свой потенциал. Раскрутить их даже на безрыбье, к сожалению, не удалось. И здесь как раз-таки выходит вперед повторная премьера «Сумерек», который, я подчеркну, это крайне важно понимать, абсолютно легально идет в российском прокате. То есть у фильма есть дистрибьютор, у фильма есть прокатное удостоверение, у фильма есть собственная карточка на сайте ЕАИС фонда кино, и совершенно полностью легально все демонстрируется. С учетом того, что голливудский контент в России, особенно новый, сейчас представлен в крайне усеченном формате, чаще всего это теневой либо пиратский прокат, который практикуют не все киносети. Даже в Москве, чтобы посмотреть условного Человека-паука, нужно ехать куда-то на периферию, искать отдельно кинотеатры, которые этим занимаются, и покупать билеты в формате предсеансного обслуживания. На «Сумерки» же все могут попасть в совершенно спокойном формате, крупнейшие сети показывают. Я напомню, что именно «Каро», вторая крупнейшая сеть в стране, в принципе, изначально и придумала вот этот повторный показ. И эту акцию, которая, судя по всему, немножко вышла из-под контроля, потому что действительно волну популярности оценили все.
4: Как российский зритель встретил «Сумерки» спустя 18 лет?
3: Люди хотят идти, люди хотят ностальгировать по каким-то знакомым временам, по каким-то знакомым киновселенным, которые действительно себя уже зарекомендовали и оправдали. Я лично была на повторном премьерном показе, и ажиотаж, который был в зале, не сравнить ни с одной реальной новой премьерой. Люди смеялись над всеми репликами, пытались как-то подражать, повторять какие-то культовые фразы. Очень тепло и так с восторгом встречали знакомых персонажей. То есть это еще и элемент ностальгии.
4: На твой взгляд, какие сборы обещает фильм в прокате?
3: «Сумерки» сейчас еще очень долго будут в прокате и покажут результат. Если не миллиард, то будут повторные показы и других частей саги. Они уже анонсированы. «Новолуние» выходит в конце сентября. И, скорее всего, вот эта вот волна ажиотажа вокруг знакомых франшиз, она принесет совокупную какую-то очень вменяемую кассу вот этому повторному прокату.
4: Какие еще старые фильмы могли бы показать такие результаты?
3: Гипотетически, если бы кинотеатры смогли договориться с голливудскими мейджорами, конкретно студией Warner Brothers, то зимой, безусловно, подобный же успех имели бы франшизы типа «Гарри Поттера» либо «Властелина колец». То есть такие сезонные хиты. Но здесь встает вопрос переговоров, потому что, насколько я знаю, Warner Brothers пока категоричен в своей позиции. Они не готовы даже в повторный прокат выпускать какие-то свои релизы в России, не говоря уже о новинках. Тем не менее, «Каро», по моей информации, планирует вот эту акцию ретроспективных показов продолжать. Есть фильмы, которые они планируют, уже успешные и всем знакомые картины, перевыпустить, перезапустить. Плюс очень часто у разных киносетей бывают ретроспективные показы аниме. Хаяо Миядзаки пользуется очень широким спросом. Это точечные показы, то есть это не какие-то массовые перезапуски, которые на регулярной основе там в течение нескольких недель выходят. Но, тем не менее, это все равно то, что делает в моменте кинотеатрам кассу, особенно когда смотреть, по сути, больше нечего.
2: Первая часть «Сумерек» вышла в 2008 году. В России в прокат тогда же она и вышла и собрала 3,5 миллиона рублей. По курсу 2008 года это около 98 миллионов рублей.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
7: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем. И сразу к главной геополитической новости. Завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
8: Да, буквально полчаса назад.
0: Да, продлилась она, мало не знаю, 50 минут всего. И я напомню, что встреча прошла, опять же, на площадке 81-й сессии Генассамблеи ООН.
8: Вообще переговоры начинались без вступительных слов для прессы. Сразу две делегации уже сидели, и журналистов предупредили о том, что вопросы задавать не нужно, но американские журналисты, конечно же, начали выкрикивать их, пытаясь друг друга перекричать и получить хоть какой-то ответ, но при этом министры только улыбались, отвечать не стали. Сергей Лавров в привычной манере пошутил, спросил у представителей СМИ, почему вы были такие тихие. Но надо сказать, что журналистов понять можно, почему они пытались хоть что-то получить. Не все смогли даже попасть на эту встречу, предваряющую переговоры. Наш специальный корреспондент, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман как раз следила за этой встречей. Прямо в Нью-Йорке она находится, и ей слово.
9: Встреча проходила в гостинице «Лотто Нью-Йорк Пэлас». Все здание было со всех сторон окружено высокими заборами и заграждениями. На месте работали десятки сотрудников правоохранительных органов, сотрудники полиции города Нью-Йорка, Министерства внутренней безопасности США и, конечно же, секретные службы США, секрет-сервис, который охраняет первые лица государства. Все было довольно серьезно. Ожидалось, что основной темой обсуждения станет ситуация на Украине. В частности, Сергей Лавров ранее заявлял, что хочет поинтересоваться у американского коллеги, каким именно образом он видит участие США в регулировании данного конфликта. На саму встречу пустили лишь ограниченное число журналистов, по 10 операторов и фотографов с каждой из сторон. Их списки согласовывались сторонами еще за 2 дня до встречи. Но даже те журналисты, которым удалось пробраться в комнату переговоров, впрочем, увидели довольно мало. Все то время, что они находились там для съемки, ни Сергей Лавров, ни Марко Рубио никаких заявлений не сделали, на вопросы никакие не отвечали.
0: Это была специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман. Она работает на полях Генассамблеи ООН и следила за этой встречей. Ну, собственно, вот встреча с Рубио стала таким началом рабочего визита Лаврова на Генассамблеи. Сам госсекретарь после этой встречи признал, что ограничения или временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта. Хотя Зеленский вот ранее говорил, что он готов на такие перемирия.
8: И Рубио уже заявил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. Про переговорные процесс, да, Саша, ты начал об этом говорить. Накануне его обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после чего в Организации Объединенных Наций в инфополе вообще был некий определенный такой вакуум. Заинтересованные стороны в Европе практически ничего не комментировали, те или иные инициативы, и Москва напрямую заявила, что перспектив у переговорного трека пока нет. Но вот появляются дополнительные заявления со стороны уже Рубио и Лаврова. За всеми этими новостями следил наш коллега Владимир Расулов. Он в студии. Володя, какой фон у встречи дипломатов России и США?
10: По большому счету, встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова оказалась самым громким политическим событием в ООН после того, как накануне виделись лидеры США и Украины. Владимир Зеленский тогда заявил Дональду Трампу, что Киев предлагает отказаться от ударов сразу по всем объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, США передадут Москве украинскую инициативу. При этом Киев и Вашингтон обсудили возможность производства ракет «Патриот» на территории Украины, но о каких-либо решениях по этому вопросу не сообщалось. Зато издание Axios со ссылкой на источники писало, что американские спецпосланники Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны провести в Нью-Йорке, там же, где проходит Генассамблея ООН, переговоры с украинскими чиновниками по поводу как раз урегулирования конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский, по данным СМИ, встретился тогда же с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И вот эта встреча, как пишут СМИ, прошла напряженно из-за вопросов финансирования Киева. Других комментариев с европейской стороны практически не следовало. Исключением стал президент Финляндии Александр Стуб. Он заявил, что президент США сосредоточен на мирных усилиях на Украине, а условия для Москвы и Киева, по его словам, должны быть одинаковыми.
11: Джаред Кушнер, Стив Уитков и Джон Рэдклифф посетили Москву, а затем Киев. Идет активная челночная дипломатия. Все ищут возможности для частичного прекращения огня до наступления зимы. Думаю, именно над этим сейчас работают президент Трамп и другие. Это должен быть принцип око за око. То есть, если бы было частичное прекращение огня, посыл был бы примерно таким. Хорошо, если Украина не бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то Россия не должна бить по энергетическим объектам на Украине, особенно в преддверии зимы. Знаете, тут одно стоит другого. Это должна быть взаимовыгодная сделка.
10: При этом тот же Марко Рубио перед встречей с Сергеем Лавровым в интервью американскому радио заявил, что видит завершение конфликта для России логичным. Но, к сожалению, как подчеркнул госсекретарь США, во внешней политике то, что имеет смысл, происходит не всегда.
12: Володь, а как эксперты комментируют вот подобную риторику?
10: Российская сторона на таком фоне может сыграть на предстоящих парламентских выборах в США и продвинуть тем самым свое видение ситуации на Украине. Такую точку зрения в эфире телеканала РБК выразил профессор кафедры политологии финансового университета Александр Шатилов.
13: С одной стороны, Россия и США стараются продемонстрировать свое миролюбие и переговорный процесс. С другой стороны, прощупывают позиции сторон, стремятся понять на полутонах настроение оппонента и разъяснить свою повестку. С другой стороны, мы видим, что руководство Соединенных Штатов Америки сейчас несколько нервничает в преддверии промежуточных выборов Конгресса, нужны успехи и достижения. В этой ситуации Москва могла бы, условно говоря, поиграть на этом. Не так, чтобы это выглядело как шантаж, но, по крайней мере, попытаться для себя пролоббировать какие-то уступки со стороны США. Потому что пока американцы демонстрируют такую жесткость в некоторых вопросах, пытаются давить с одной стороны на Зеленского, но тот не поддается, опираясь на поддержку европейцев. Но дальше пытается на нас давить.
10: Дональд Трамп же, по сути, намекнул, что хочет добиться энергетического перемирия между Москвой и Киевом. Однако никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Впрочем, как нет конкретики по встречам на высшем уровне по подобным вопросам. Но Москва остается открытой для всего этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14: Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
8: Ну, получается следующее, что все вроде как ко встречам готовы, но предпосылок нет. И вот сейчас, несколько минут назад, Рубио, как раз отвечая на вопрос журналистов, сказал, что идея нового саммита Трампа и Путина на переговорах в Нью-Йорке с Лавровым не обсуждалась. Такая встреча потребует дополнительной подготовки.
12: Ну, еще Рубио заявил на пресс-конференции уже после встречи, что Соединенные Штаты опасаются того, что конфликт на Украине может распространиться на другие страны. Он буквально сказал, да, одна из многих имеющихся у нас обеспокоенностей, касающихся войны между Россией и Украиной, заключается в том, что та может дать метастазы и распространиться на другие районы, прорасти где-то еще.
8: Володь, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Владимир Расулов рассказал о том, какой фон был есть вокруг переговоров Лаврова и Рубио. Саша, ты знаешь, у меня главный вопрос. Очень много заявлений, да, и вот складывается впечатление, что все со всеми готовы говорить, но какого-то движения нет. Почему происходит эта пробуксовка? Мы в 19 часов к этой теме вернемся с политологами, попытаемся ответить на этот вопрос. И в итоге, когда состоятся в каком-либо формате следующие переговоры.
12: Да, можно ли это вообще сейчас предсказать сроки, когда может какой-то уже более содержательный разговор действительно на эту тему пройти?
7: Час. Что это значит?
8: У нас следующая тема, которую мы сегодня тоже будем на две части, по сути, разбивать. Это Верховный суд, который предлагает изменить правила работы суда присяжных. Есть идея, я сейчас коротко расскажу, что есть идея вот, объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократить число заседателей до 4 человек и уменьшить число оснований для отмены их решения. Да, что ты хотел сказать?
12: Сама по себе идея мне кажется, реформировать правильное, но, с другой стороны, я вот смотрю на статистику, сколько у нас дел вообще рассматривается судом присяжных, там какие-то...
8: Очень немного.

0: меньше тысячи, по-моему,
1: да, при том, что у нас рассматривается дело миллионы вот, за год в стране.
0: Во-первых, хочется разобраться, почему так, и действительно...
1: Почему люди не хотят идти в присяжные.
0: Да, да, и почему, и действительно ли вот эти реформы помогут, потому что, с одной стороны, там разумные вещи, а некоторые как-то контринтуитивны. Ну, например, вот сокращение количества с 6 до 4 кажется как будто немного странным. И привлечение судьи тоже. Ведь смысл-то как раз был в том, чтобы разделить судью и присяжных.
1: Вопросов очень много, мы постараемся на них, конечно, ответить. Я хотела тебя спросить, тебе когда-нибудь приходило письмо с приглашением поучаствовать в заседании?
0: Нет,
1: в качестве
0: присяжного? Из того, что я видел, ну, да, никуда не приходило, да.
1: Понятно. Мне просто приходило. И вот я, в частности, хотела бы...
0: Ты исполнила свой гражданский долг?
1: Я хочу объяснить вот со стороны человека, который получал такое письмо, какие могут быть опасения, чтобы наши эксперты постарались их развеять. Я думаю, что слушатели наши, которые аналогичные письма получали, теми же вопросами задаются. Но это все чуть позже будет. Сейчас давайте еще раз поясним вообще, что такое суд присяжных. Для тех, кто, может быть, там не знает или подзабыл, рассматривает он только тяжкие, особо тяжкие преступления. Таких процессов, в принципе, немного. В среднем около 1000 в год, как мы и сказали. Да, это меньше вообще, не то что процента, меньше даже половины процента всех уголовных дел. При этом оправдывают присяжные примерно каждого 4-го подсудимого, в то время как в обычных судах оправдательные приговоры получают около 3 человек из 1000. Вот в деталях этой инициативы Верховного суда разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕЗа Мария Городильна. Она с нами в студии. Маша, по пунктам. Что предлагает изменить Верховный суд и почему именно сейчас?
2: Коллеги, ну если говорить так широкими мазками, то предлагается в первую очередь реформировать саму модель суда присяжных. Сейчас профессиональный судья и коллеги разделены по полномочиям. Присяжные решают, что произошло, доказана ли вина. Вот уже судья дает юридическую оценку, и наказание, вопреки расхожему мнению, оно зависит именно от судьи. Присяжные никаких приговоров не выносят. Что предлагает Верховный суд? Он предлагает создать общую коллегию. В нее войдет и судья, и присяжные. При этом по смыслу полномочия останутся. Присяжные будут отвечать на так называемые вопросы факта, а судья уже на вопросы права. Впрочем, эксперты видят в этом некоторые риски. О них нам рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
3: Риски следующие. Основной это какой? Что присяжные перестанут быть независимы в той мере, в которой все от них этого ждут. Ну, представьте себе, 4 человека присяжных заседателей и судья. Надо полагать, что люди, не обладающие высшим юридическим образованием и достаточным опытом в рассмотрении уголовных дел, будут прислушиваться к мнению судьи. Поэтому повысить ли это их ответственность? Я думаю, наоборот, это может повлечь их без ответственности, перекладывание ее на плечи суда.
2: И вот, как сказал наш эксперт, действительно, число присяжных предлагают сократить до 4 человек. Сейчас в районном суде коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных заседателей, а в судах регионального уровня из 8 основных и также 2 запасных. И вот сокращением числа заседателей считают некоторые юристы, не все, риск необъективности также растет. Об этом нам рассказал партнер адвокатского бюро «Корвус» Андрей Гривцов.
4: Сокращение количества присяжных заседателей. Есть многочисленные социологические исследования, согласно которым чем меньше количество людей в коллегии, тем менее объективными становятся их решения. Верховный суд будет говорить, что суд присяжных – это, в принципе, дорогая история. Каждому присяжному нужно платить. Плюс это долгая история, потому что присяжных достаточно сложно бывает собрать. На это можно возразить только одно. Справедливый суд, он не должен быть дешевым, он должен быть справедливым. Эта справедливость как раз обеспечивается в том числе большим количеством присяжных и их независимость.
2: Ну, действительно, как верно отметил эксперт, порой бывает очень сложно собрать присяжных, поэтому некоторые юристы считают, что вот эту организационную проблему поможет решить инициатива Верховного суда. Также предлагают отказаться от роспуска коллегии только потому, что она кажется суду однородной или потенциально необъективной. И еще одна идея есть. Дело в том, что возраст присяжных ограничен, и вот хотят разрешить участвовать в коллегии тем, кто старше 65 лет, если они этого сами хотят, и позволяет состояние здоровья. И, кстати, вот как говорят юристы, это вполне здраво, потому что, как правило, у людей этого возраста есть время и возможность прийти
1: в суд. Да, и не надо получать специальную бумагу, чтобы на работе потом
2: предоставлять. Да, и потратить на это время. Кроме того, обсуждается возможность дать подсудимому право отказаться от суда присяжных после того, как он ранее выбрал такой порядок. Но отказ должен быть добровольным и осознанным. Добавлю, что все эти меры, о которых мы сейчас говорим, пока это, конечно, конечно же, не закон, это концепция, предложение, чтобы новые правила начали действовать, их нужно оформить законопроект, принять, подписать, в общем, это еще будет обсуждаться.
1: Понятно, широкое поле для дискуссии. Мария, скажи, пожалуйста, главный аргумент, который приводится в пользу суда присяжных?
2: Ну, главный аргумент – это возможность получить более независимую оценку доказательств. Да, заседатели, они вроде как независимы, не погружены в дело, как, допустим, там, следователи те же и так далее. Но статистика разная. Вот по данным за 2020-2024 годы в обычных судах оправдательные приговоры получили, конечно же, это средняя цифра, 0,3% подсудимых, то есть это примерно 3 человека из 1000, как вы говорили, коллеги. В судах с участием присяжных, опять же, как правило, около 25% подсудимых оправдывают, то есть каждого четвертого. Тем не менее, присяжные выносят и обвинительные вердикты в отношении примерно 65% подсудимых. Ну, еще примерно 9% дел заканчиваются без обвинительных или оправдательных вердиктов. Например, дело может быть возвращено прокурору, в общем-то, оно не так уж и быстро рассматривается присяжными.
1: Если я правильно понимаю, то одна из проблем и снижение мотивации присяжных участвовать в заседаниях, это как раз тот факт, что оправдательные приговоры потом пересматриваются, отменяются.
2: Ну, не знаю, как насчет мотивации присяжных. Вот, судя по опросам, многие потенциальные присяжные называют мотивацией отказа то, что они боятся брать на себя очень большую ответственность, решать судьбу другого человека. А по поводу оправдательных вердиктов, ну, действительно, есть в этом доля правды, потому что обжаловать решение суда присяжных можно. Но, что важно, нельзя обжаловать само решение. Оно, как бы, сомнению не подвергается. Основанием для отмены, для обжалования становятся как раз вот эти вот организационные моменты нарушения уголовно-процессуального закона. Например, если выясняется, что коллегия неправильно сформировалась, что в ней есть какие-то люди, которые не могли быть присяжными, угу. Нарушалось там тайное их совещание, кто-то на них незаконно воздействовал.
1: Мария, тебе спасибо большое за такой подробный рассказ. Мария Городильна, наша обозреватель. Мы к этой теме еще вернемся и вот попытаемся ответить на вопрос, что делать с тем, чтобы институт присяжных, как Верховный суд и хочет, все-таки пользовался спросом, и присяжные не боялись участвовать в заседаниях.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в «Атлантика». Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно. Главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба и морепродукты на льду. А в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное. Около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию «Атлантика». Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. «Атлантика» на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила «Атлантика» все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
6: складывается впечатление, что США бьют наших.
7: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
8: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
9: У нас сегодня эфир про эфир.
10: А что это только про эфир? Может быть, еще и про биткоин нужно поговорить? Или про Трампкоин, или Солану?
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
11: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
12: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача – не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
11: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,6% с начала месяца, на 0,13% с начала года, на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Ну что ж, тем, кто по случайности стал однофамильцем террористов и экстремистов, то есть те, кто в этих списках, может вот не повезти. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки счета. Если данные клиента банка частично совпадают с информацией о человеке, средства которого подлежат заморозке, то его операции могут приостановить на целых 5 дней.
4: Банки сейчас обязаны блокировать счета клиентов, которые включены в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности. В списке порядка 15 тысяч человек. Но, как говорят специалисты, им иногда удается обходить ограничения благодаря тому, что они используют разные варианты написания своих имен и фамилий. С этим и связана идея Росфинмониторинга. Но вот в начале года, если посмотреть на статистику, несколько вариантов записи своих фамилий, имя, отчества имели более 800 человек. По идее, новые правила должны такую лазейку убрать.
3: Вот кто может попасть под блокировку и как с нагрузкой справятся банки, разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, ты когда разбиралась в теме, в этих списках фамилии Ляпина, Зуева и Заброда не обнаружила?
5: Нет, таких фамилий я не обнаружила. Обнаружила, что, возможно, у меня есть риск попасть под такие блокировки из-за своего отчества, но об этом чуть попозже. Вот касательно частичного совпадения данных,
3: да,
5: о котором...
3: Да, что это такое?
5: Да, вот вы об этом говорили, что это слегка странная формулировка. Это действительно так, и вообще этих критериев до сих пор нет. Установят их только после принятия поправок. И об этом РБК заявили в Росфинмониторинге. Скорее всего, банки будут реагировать на как раз фамилию, имя, отчество и дату рождения. При этом разница между данными клиента и информацией из перечня должна быть минимальной. В планах анализировать уже существующую практику. Ну и касательно меня в этом перечне и блокировок. У меня, например, отчество не самое очевидное. Матфеевна через F, не через V. И вот хороший вопрос, не поймает ли банковская система такую особенность?
3: Что делать тем, у кого распространенные фамилии?
4: Ты спросил, да, как раз про Ляпина, Забродова и Зуеву. А я подумала, а вот Иванов, Сидоров, Петров — это люди, которые, мне кажется, постоянно сталкиваются с какими-то проблемами из-за того, что таких фамилий очевидно больше, чем всех остальных.
5: Да, это тоже так. Скорее всего, к сожалению, львиная доля ложных срабатываний со стороны банка придется именно на обладателей частых фамилий, считают юристы. А это тысячи необоснованных блокировок в месяц.
4: Ну, мы говорили о том, что, в принципе, такая практика, она уже есть, и по разным направлениям банки работают и могут там подозрительные операции блокировать. Вот как правило, оспаривается этот процесс? Даже если вот шире говорить, не только конкретно при попадании в список, если фамилия похожа на кого-то из списка там экстремистов и террористов, а вот в принципе.
5: Ну, в принципе, если эти поправки примут, то если вас заблокировали, то Росфинмониторинг проводит проверку, и через 5 дней, если вы добросовестный пользователь банка, вас, скорее всего, просто разблокируют. Но если этого не произошло, если все-таки вам нужны средства срочно, то надо сразу обращаться в банк, нужно приносить все самые необходимые документы, которые они запросят. И если даже так блокировку не снимают, можно подать жалобу через интернет-приемную ЦБ. Но главная проблема...
4: Это уже 5 дней, по всей видимости, заканчивается.
5: Да, в этот момент, да, но в любом случае, я думаю, в такой спорной ситуации точно придется идти на 6-й, 7-й день и так далее. Но вот главная проблема таких блокировок в том, что в первый месяц они вырастут примерно на четверть, но когда все должно уже устаканиться, показатель снизится, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
6: После запуска этого механизма общее число блокировок может увеличиться примерно на 15-25%. Доля ошибочных срабатываний на первом этапе, по моей оценке, может составить порядка 50% от новых блокировок. Особенно высокий риск будет по наиболее распространенным ФИО, если автоматическая проверка фактически ограничится именем и датой рождения. Но при этом я думаю, что после настройки банковских систем доля ошибок должна будет постепенно снижаться.
5: Ну вот мои собеседники отмечали, что большая часть заморозок счетов будет вызвана как раз ошибками. Это и сейчас нередкость для банков. И мы тут снова вспоминаем тот самый антиотмывочный закон 115, о котором мы тоже часто говорили в эфире, по которому граждан случайно блокировали средства там на 10 и более дней.
3: Оля, а для банков что изменится?

0: В большинстве случаев антифрод-системы банков срабатывают тоже ложно, потому что они ориентируются на формальные признаки, ну и используют искусственный интеллект в том числе. И вот в новых условиях клиентский путь усложнится, считает зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов.
1: Скорее всего, будет дополнительная нагрузка на банки. Ни к чему хорошему с точки зрения клиентского сервиса это не приведет. Риск ошибки существует всегда, как с точки зрения финмониторинга, так и с точки зрения, допустим, фродмониторинга, когда возникает даже небольшая вероятность совпадения, но перестраховываемся и зачастую осуществляем блокирующие действия. Здесь вопрос даже не технический. Настроить правила – это не большая сложная задача, а именно как мы должны отреагировать. Здесь вот самый сложный путь и самые великие затраты.
0: Причем проблема случайных блокировок счетов — это не только российская история. Мы в эфире уже рассказывали, опять-таки, о Марии Захаровой, но не той, о которой все подумали, а ее полной тезке, которая столкнулась с блокировкой денег в Европе из-за персональных санкций в отношении официального представителя российского МИДа.
2: Но тут хочется, наверное, отметить, что банки-то иногда блокируют подозрительные операции и тем самым оберегают наши деньги, чтобы они не утекли куда-нибудь
0: мошенникам.
2: Не туда. Да, мошенникам. Поэтому иногда, наверное, ради таких целей стоит потерпеть какие-то не очень удачные блокировки. Оль, тебе спасибо большое. Ольга Зуева, наш обозреватель, была в эфире.
3: Ну, ты знаешь, остается надеяться вот на то, что говорят эксперты, что такие ложные срабатывания будут в начале, когда система только начинает работать, а впоследствии как-то нормализуется, и таких проблем уже не будет.
4: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. И сейчас о том, что вслед за новыми управляющими пришли новые директора. Речь идет про российские компании Lemana Pro и FM Logistic. Вот именно у них появились новые руководители.
2: Кто? В Lemana Pro директором теперь будет Денис Исаев. Из данных Спарка можно понять, что он входил в состав совета директоров компании АТЭК. Это автономная теплоэнергетическая компания, зарегистрирована в Краснодаре. Вид деятельности — производство пара и горячей воды котельными.
3: А вот в FM Logistic теперь директор Евгений Нинашев. Ему также это данные из парка. Ранее принадлежали доли в ряде структур Вадима Чигиринского. Это сын бизнесмена Шалвы Чигиринского. Владел активами в нефтяной сфере и занимался проектами в Москва-Сити. Ну вот накануне новый руководитель появился и у Ашана. Им стал Илья Бердников. Он более 10 лет работает в сфере FMCG и ритейла. Так указано на сайте компании.
2: Отраслевые аналитики уже, естественно, все эти сообщения разобрали. Говорят, что не самые публичные и обсуждаемые руководители. Ну, твой вопрос, наверное, каким образом смена руководства повлияет на деятельность компаний, разбиралась и наша коллега Яна Ритунская. Она в студии. Яна, вообще о чем говорит назначение новых директоров?
5: Ну, это был, прямо скажем, неизбежный процесс. Можно, конечно, много рассуждать о том, как именно сейчас действует новый управляющий и почему, но ясно одно, есть в этом отчасти и политическая подоплека. По крайней мере, вот глава РСПП Александр Шохин также заявил, что вообще введение временного управления в активах западных компаний в России в чем-то можно назвать упреждающим сигналом для Евросоюза, чтобы российские замороженные активы тоже были, ну, под защитой, скажем так. Ну, то есть получается такой обмен. Но при этом интересно, что есть еще одна компания Nestlé Россия, которая также ввели там временное управление, и там сам Лев Менеджмент стал лицом, которое имеет право действовать от этой компании. То есть нового руководителя не назначили, но вот сам Лев Менеджмент работает таким образом. Возможно, именно сами имена, фигуры этих руководителей нам сейчас ни о чем и не должны говорить. А главное это все же, что непосредственно управление операционной компанией будет передано в руки российских граждан. Так считает партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко.
6: Прежний гендиректор, он поставлен прежним руководством. Новый гендиректор поставлен уже, ну, с определенными целями, да, с целями изучить актив, возможно, каким-то образом скорректировать ситуацию внутри компании так, чтобы собственники были более сговорчивы, что ли. То есть таким образом формируется, по сути, переговорная позиция. Собственникам говорят: смотрите, компания уже де-факто не ваша, но де-юре уже еще пока ваша. Поэтому давайте мы сделаем сделку и установим просто соответствие между де-факто и де-юра. А если мы его не установим, то есть сделки не будет, то тогда эта ситуация будет какое-то время длиться. Ну, что будет с компанией за это время, вероятно, она перестанет быть такой эффективной, как была. Ну и зачем вам такая компания?
5: Ну и все это, конечно, пока только рассуждение. Мы со своей стороны отправили запросы во все компании, о которых идет речь, пока ответ не получили.
3: Пока эти компании говорят о том, что смена руководства там ни на что не повлияет, я деятельность имею в виду, а можно ли говорить, что вот действительно на практике так и бывает?
5: Ну, у нас здесь есть, благо, опыт уже прошедших лет, когда мы не раз видели, как менялись управляющие, как менялось непосредственно руководство тех или иных компаний, которые раньше принадлежали западным юрлицам. И здесь нужно говорить о том, что, по крайней мере, в отрасли существует позиция, что нет смысла ломать буквально все то, что работает и настроено прямо сейчас. Пообщалась с теми людьми, которые являются поставщиками сетей Ашан и Лимана Про. Ну и пока они ни о чем тоже не знают, то есть их не уведомляют о том, что как-то изменится деятельность. По крайней мере, об этом рассказал владелец бренда «Удачная мебель» Игорь Чепенко. Он поставляет продукт в Ашан и Лимана Про.
7: Пока нет, чтобы вот это можно было вынести на какой-то суд и об этом сидеть думать. Нет, мы сейчас говорим о 27-м годе, мы собираем просто данные по их мнению, как будет выглядеть 27-й год. Они в диалоге, они говорят, как будет выглядеть, где-то что-то чуть получше, где-то там будет, может быть, чуть похуже, ну, в группах товаров. Иной информации сейчас нет, и, может быть, она до них-то, может, и не доходит, потому что политика наверху, политика, в данном случае, коммерческая, может быть. То есть пока ничего не чувствуем.
5: Ну вот налицо, что планы на будущее не меняют поставщики, но при этом и об изменениях они не знают. В октябре, как рассказал Игорь Чепенко, запланированы переговоры с поставщиками. Возможно, появится новая информация совсем скоро.
3: Спасибо. Яна Ритунская рассказывала нам о новых директорах в Лиман Про и FM Logistic.
2: Мне кажется, надо напомнить, да, вообще откуда все это новости. Может быть, кто-то из наших слушателей пропустил. Несколько дней назад, буквально 17 сентября, во время управления Лев Менеджмент перешли российские активы Лимана Про, Nestle, FM Logistic и Ашан. И Кремль, одним из таких оснований для передачи российских активов, назвал нахождение их владельцев в европейских странах, которые Москва считает недружественными. Но вот сейчас мы видим, что меняется и топ-менеджмент в этих компаниях, как они будут дальше функционировать, пока никаких изменений не предвидится.
4: Чес. Что это значит?
3: Но вот зато изменения есть в импорте новых автомобилей в Россию. Вот через Киргизию трафик вырос на 156%, рассказал об этом глава автостата Сергей Целиков. По его данным, показатели в 2,5 раза подскочили по сравнению с январем-августом прошлого года. И более 80% вот этого киргизского импорта приходится на автомобили, которые выпущены в Китае.
2: Что же, интересно, так стимулирует спрос? Порассуждаем на эту тему. А сейчас о том, какие машины россияне покупают, знает наш коллега Лиза Майнгард. Что везут, Лиза?
8: Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota RAV4, на втором Toyota Highlander и на третьем Audi Q5. Далее идут в десятке также различные марки, модели Toyota, Volkswagen, Audi, BMW и Geely. И лишь на последнем месте оказался китайский автомобиль Zeekr 9X. Около 78% везенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил сбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физическим лицам стал недоступен, что сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему так подскочил резко вдруг импорт. Тут играет роль вот эта самая популярная киргизская схема, по которой возят автомобили. Значит, его приобретают за рубежом, чаще всего это в Китае или в Корее, доставляют в Киргизию, там его растамаживают по местным ставкам ЕАЭС. Часто в процессе стоимость в документах искусственно занижают, это и дает вот эту основную экономию. Затем авто перегоняют в Россию, поскольку Киргизия входит в ЕАЭС, и при перемещении внутри Союза повторных таможенных формальностей нет. И в России уже владелец проходит финальные этапы, оформляет свидетельство, получает электронный паспорт, оплачивает утилизационный сбор и ставит машину на учет в ГИБДД. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Об этом рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев.
9: 80% это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно всем, потому что Киргизия это окно возможности занизить таможенные повышенная стоимость и сэкономить на налогах.
8: В этой всей схеме, даже если машина была ввезена легально, все равно есть нюансы. Например, если автомобиль пробыл в Киргизии менее года после растаможки, при ввозе в Россию может применяться уже коммерческая ставка утилизационного сбора, а не льготная. То есть можно попасться.
2: Что касается ставок, наши коллеги из Автоньюз нам аккуратно напоминают о том, что

0: будет в декабре, но опять-таки это...
1: Просадка по продажам, ты имеешь в виду?
0: Просадка, да, по продажам автомобилей будет в декабре, но это скорее сезонный фактор. На рынок и конечную стоимость автомобилей сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утильсбора. Об этом рассказал основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Повышение утильсбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, замочные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но, мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно говоря, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
0: Но, тем не менее, все эти киргизские схемы не могут быть доступны каждый день и каждому, так скажем, потребителю. Все равно у нас лидерство по количеству продаж автомобилей удерживает «Лада» с результатом 152 тысячи автомобилей. Это данные по продажам на первое полугодие 2026 года от «Автостата». Ну, дальше идут китайский «Хавейл» и на третьем «Теннет».
1: Я понимаю спокойствие дилеров, которые считают, что покупатели тоже спокойны, когда средняя стоимость нового автомобиля в России приближается к 4 миллионам рублей. Это вот новость последних дней. Что тут уже волноваться? Ну, будет чуть дольше, больше ставка. Мы уже в такой зоне стоимости нового авто.
0: 200 тысяч туда, 200 тысяч сюда, как будто бы уже.
1: Да, абсолютно. Лиза, тебе спасибо большое. Лиза Майнгард.
3: Час. Что это значит?
4: Ну, что мы уже успели обсудить, встречу Марка Рубио и
1: Сергея Лаврова.
4: Сергея, да. Ну, конкретики пока никакой.
1: Да, каких-то таких ярких заявлений не было, но вот было сообщение от совместное заявление от 51 страны члена ООН, что якобы Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы ждем расширения этой новости и заявления Киева, потому что пока есть ощущение, что все, как всегда, не так однозначно, и есть какие-то дополнительные пункты.
4: Ну, кроме того, обсудили то, что Верховный суд предлагает реформировать правила работы суда присяжных, сократить количество присяжных с 6 до 4 и ввести в коллегию присяжных судью. Ну, вот, как бы предполагается, что повысится эффективность, и как-то это замотивирует людей чаще
1: идти в присяжные.
4: Да. Ну и кроме того, мы спрашивали вас сегодня, стимулирует ли вас утильсбор?
1: Повышение утильсбора, да, пересаживаться на отечественные автомобили. Хотя, когда мы говорим о ценах, если иномарки дорожают, то и отечественные подтягиваются вслед за ними.
5: РБК коллекция.
6: На футбол по паспорту не ходят, так гласит лозунг активных фанатов. Они вновь возмутились, что систему допуска на матчи Fan ID официально ввели в Кубке России. Новый регламент допуска на стадионы работает с 1 октября. Указ об этом опубликовало правительство. Сама система не новая, она действует на регулярных матчах чемпионата и финале Кубка России с 2023 года. В Российском футбольном союзе мотивировали это тем, что ходить на стадионы станет безопаснее. Без паспорта болельщика невозможно купить билет себе или ребенку, а за нарушение порядка на арене у владельца Fan ID блокируют доступ навсегда. По этой причине активные фанаты, которые обычно занимают места за воротами, скандируют лозунги и делают баннеры, бойкотировали матчи, на которых нужен был Fan ID. Болельщики разных клубов рассказали радио РБК о том, что изменилось после введения, которое Fan ID на кубковые поединки ввел. Реакция абсолютно разная.
7: Болельщик из Санкт-Петербурга Дмитрий.
8: У меня есть Fan ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех, поддерживают команду, заряжают. И из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует Fan ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
7: Болельщик из Москвы Егор.
9: Я сделал себе фан-айди, да, я сделал его для того, чтобы смотреть матчи российской премьер-лиги и в финальных стадиях Кубка России. Фан-айди позволяет посещать матчи неактивно.

0: в том числе болельщикам, без опасений за свое здоровье. Раньше присутствовала пиротехника и прочее, болельщики могли получить некие увечья. Стало своего рода спокойнее.
1: Болельщик из Воронежа Федор.
2: Здесь, на мой взгляд, вопрос в доверии конкретного человека. Если это доверие есть, то не вижу никакой проблемы в том, чтобы болельщику этот фан-ID оформить. А если этого доверия нет или доверие не полное, то, конечно, тогда у человека могут быть вопросы по поводу того, что государство сможет его при определенных условиях ограничивать в правах. Это может человека смущать, и тогда желания оформить фан-ID у него немного. Пожалуй, я к таким людям и отношусь. Большого желания оформлять фан-ID у меня нет. Мне бы, наверное, не хотелось бы тратить дополнительное время изучать эти инструкции по поводу того, как именно оформить фан-ID, что нужно какую-то заявку подавать, куда-то идти, фотографию готовить. Наверное, в такой ситуации я предпочту просто остаться дома, у телевизора, смотреть любимый футбольный матч.
1: Болельщик из Москвы Матвей.
3: Основной коллектив фанатский после введения фан-ID придерживался такой позиции, что домой по паспорту не ходят, и в целом я с этим солидарен. На трибунах и так давным-давно уже было много установлено камер, систем распознавания лиц. И так в целом на футбол ходить было безопасно. Я не вспомню каких-то конфликтных ситуаций, чтобы это были какие-то массовые драки.
4: Вероятно, зрителей на стадионах станет еще меньше, и доходы клубов упадут, рассказали РБК спортивные аналитики. По их словам, нельзя списывать и сезонный фактор. Матчи в России проводят даже в декабре, и многие болельщики не готовы сидеть неподвижно 2 часа на морозе. Сами клубы тоже подготовились. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-ID заранее, именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу. На установку специального оборудования для считывания фан-ID придется тратить дополнительные деньги. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
5: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-ID, и без фан-ID. То есть футбол любят. Не составило труда сделать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, с этим надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за 1,5 минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы фан-ID считывал аппаратуру.
4: По информации Sports.ru, в первый год действия фан-ID средняя посещаемость домашних матчей РПЛ упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние 3 сезона посещаемость растет.
6: Технологии и тренды.
7: OpenAI собирает команду, которая будет делать продукты для блогеров, музыкантов и художников. И позвала туда тех, кто научил авторов зарабатывать на подписках фанатов. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем OpenAI понадобились люди из Patreon. 23 сентября Сэм Ям, сооснователь и технический директор платформы Patreon, объявил в соцсети X, что переходит в OpenAI. Там он возглавит новое направление – продукты для авторов. Вместе с ним уходят еще двое – бывший руководитель продукта Patreon Дрю Роуни и глава разработки Шеннон Ма. Об этом сообщает издание The Verge. Patreon – это сервис, где люди платят за подписку на эксклюзивный авторский контент. Ям основал его вместе с музыкантом Джеком Конте 13 лет назад. Именно эта модель стала образцом для многих подобных платформ. Что именно будет делать новая команда, пока не ясно. Ям пообещал разрабатывать инструменты вместе с авторами и давать им ранний доступ к новинкам. И посоветовал следить за конференцией OpenAI Dev Day, которая пройдет 29 сентября. На крупные запуски намекает и глава компании Сэм Альтман. Интересно, что громкий продукт для креаторов у OpenAI уже был. Это видеосервис Sora, но это приложение закрыли весной, а 24 сентября отключают и доступ для разработчиков. По данным The Wall Street Journal, генерация видео обходилась слишком дорого, а пользователей оказалось мало. Теперь фокус, похоже, сместится внутрь ChatGPT. Там уже есть приложение сторонних сервисов и реклама. Логичный следующий шаг – дать авторам зарабатывать прямо в чат-боте. Например, продавать подписку на свой контент или на собственного ИИ-помощника. Для Patreon уход сооснователя – это болезненный удар. В июле компания сократила 20% персонала, а венчурный инвестор Джош Констайн назвал переход Яма очередным гвоздем гвоздем в крышку гроба экономики создателей. В России Patreon для большинства недоступен с 2022 года, когда из страны ушли Visa и MasterCard. Его нишу занял отечественный

0: собственный сервис Boosty, который с февраля берет с авторов единую комиссию почти 12%. Очевидно, в данном случае OpenAI покупает не технологии, а опыт. Как устроить платежи, подписки и отношения автора с аудиторией? Если такая модель заработает внутри ChatGPT с его почти миллиардом пользователей в неделю, Patreon и другим сервисам придется постараться, чтобы удержать аудиторию.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Калкейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
3: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ФК Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года.

0: Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Отечественный кинопрокат накрыли сумерки. Перевыпуск вампирской саги 18-летней давности собрал более 205 миллионов рублей с момента старта показа, то есть 17 сентября, данные фонда кино. На втором месте недельного рейтинга семейная комедия «Как Иван в сказку попал» вышла в прокат, кстати, одновременно с сумерками, 180 миллионов рублей. 33 миллиона скромные у голливудского «Курьера». Боевик — это успех. Второго проката «Сумерек» объясняется отсутствием крупных конкурентов кинотеатров, убеждена медиабозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Но здесь на самом деле сразу несколько факторов. Ключевой, наверное, все-таки связан с тем, что не то чтобы было на что еще сейчас кидаться в кино. Потому что, к сожалению, либо к счастью, для кого-то даже к счастью, сильных релизов в сентябре не было. А релизы, которые выходили в августе, сейчас просто уже добирают свою остаточную кассу и дореализовывают какой-то свой потенциал. Раскрутить их даже на безрыбье, к сожалению, не удалось. И здесь как раз-таки выходит вперед повторная премьера «Сумерек», который, я подчеркну, это крайне важно понимать, абсолютно легально идет в российском прокате. То есть у фильма есть дистрибьютор, у фильма есть прокатное удостоверение, у фильма есть собственная карточка на сайте ЕАИС фонда кино, и совершенно полностью легально все демонстрируется. С учетом того, что голливудский контент в России, особенно новый, сейчас представлен в крайне усеченном формате, чаще всего это теневой либо пиратский прокат, который практикуют не все киносети. Даже в Москве, чтобы посмотреть условного Человека-паука, нужно ехать куда-то на периферию, искать отдельно кинотеатры, которые этим занимаются, и покупать билеты в формате предсеансного обслуживания. На «Сумерки» же все могут попасть в совершенно спокойном формате. Крупнейшие сети показывают. Я напомню, что именно «Каро», вторая крупнейшая сеть в стране, в принципе, изначально и придумала вот этот повторный показ. И эту акцию, которая, судя по всему, немножко вышла из-под контроля, потому что действительно волну популярности оценили все.
4: Как российский зритель встретил «Сумерки» спустя 18 лет?
3: Люди хотят идти, люди хотят ностальгировать по каким-то знакомым временам, по каким-то знакомым киновселенным, которые действительно себя уже зарекомендовали и оправдали. Я лично была на повторном премьерном показе, и ажиотаж, который был в зале, не сравнить ни с одной реальной новой премьерой. Люди смеялись над всеми репликами, пытались как-то подражать, повторять какие-то культовые фразы. Очень тепло и так с восторгом встречали знакомых персонажей. То есть это еще и элемент ностальгии.
4: На твой взгляд, какие сборы обещает фильм в прокате?
3: «Сумерки» сейчас еще очень долго будут в прокате и покажут результат. Если не миллиард, то будут повторные показы и других частей саги. Они уже анонсированы. «Новолуние» выходит в конце сентября. И, скорее всего, вот эта вот волна ажиотажа вокруг знакомых франшиз, она принесет совокупную какую-то очень вменяемую кассу вот этому повторному прокату.
4: Какие еще старые фильмы могли бы показать такие результаты?
3: Гипотетически, если бы кинотеатры смогли договориться с голливудскими мейджорами, конкретно студией Warner Brothers, то «Зимой», безусловно, подобный же успех имели бы франшизы типа «Гарри Поттера» либо «Властелина колец». То есть такие сезонные хиты. Но здесь встает вопрос переговоров, потому что, насколько я знаю, Warner Brothers пока категоричен в своей позиции. Они не готовы даже в повторный прокат выпускать какие-то свои релизы в России, не говоря уже о новинках. Тем не менее, «Каро», по моей информации, планирует вот эту акцию ретроспективных показов продолжать. Есть фильмы, которые они планируют, уже успешные и всем знакомые картины, перевыпустить, перезапустить. Плюс очень часто у разных киносетей бывают ретроспективные показы аниме. Хаяо Миядзаки пользуется очень широким спросом. Это точечные показы, то есть это не какие-то массовые перезапуски, которые на регулярной основе там в течение нескольких недель выходят. Но, тем не менее, это все равно то, что делает в моменте кинотеатрам кассу, особенно когда смотреть, по сути, больше нечего.
2: Первая часть «Сумерек» вышла в 2008 году. В России в прокат тогда же она и вышла и собрала 3,5 миллиона рублей. По курсу 2008 года это около 98 миллионов рублей.
1: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас главной политической теме – это переговоры Лаврова и Рубио. Они завершились сегодня, это было ключевое событие на полях Генассамблеи ООН. Ну, сказать, что какой-то прорыв был, никакого прорыва не было, впрочем, как и после вчерашней встречи Трампа с Зеленским. И вот как сейчас понимать ту расстановку? С одной стороны, все говорят о том, что готовы.
5: Готовы со всеми разговаривать и встречаться, да. Но никак. Какой конкретики, ни по датам, ни по форматам нет. У нас на связи Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным

0: делам, автор телеграм-проекта «Вне школы». Алексей, мы вас приветствуем. Вот сообщение, за которое мы зацепились, это совместное заявление 51 страны члена ООН, в котором прозвучало, что Украина согласилась на полное, немедленное и безо всяких предварительных условий прекращение огня. Как вы понимаете это заявление?
1: Добрый вечер. Ну, вы знаете, на мой взгляд, здесь довольно простая логика стран, которые это заявляют. То есть позиция у них такая, что Украина к прекращению огня готова, Россия не готова. Соответственно, от Соединенных Штатов просят или требуют как-то повлиять на Россию, чтобы это прекращение огня стало возможным. То есть, грубо говоря, это перетягивание Дональда Трампа. Дело в том, что американцы не хотят быть как бы решающими в этом конфликте. Они не хотят давить ни на Украину, они не хотят давить ни на Россию.
0: А их к этому подталкивают?
1: Да, каждая из сторон хочет, чтобы американцы на кого-то надавили. Мы, очевидно, предпочли бы, чтобы они надавили на Зеленского и предложили ему добровольно расстаться с той частью Донбасса, которую украинская армия пока еще контролирует. Украинцы, как мы видим, хотят, чтобы американцы повлияли на нас и попробовали вот это ввести двустороннее перемирие, энергетическое или какое-то либо другое. Европейский Союз хочет, чтобы на нас давили американцы. Вот, грубо говоря, такая борьба за американское влияние.
0: Алексей, ну все-таки, наверное, Трамп тоже хочет оказать определенное давление на цены на дизель на американском рынке, да, и искренне, возможно, хочет договориться об энергоперемирии, но что он для этого может сделать?
1: Ну, вы знаете, это вот опять, да, Трамп хочет, чтобы дизель подешевел. Он говорит Владимиру Зеленскому, перестань атаковать российские дизельные, ну, российские НПЗ. Зеленский говорит, супер, классное желание снизить цены на дизель, но давайте лучше Россию просить о том, чтобы она не атаковала наши объекты, и тогда мы не будем атаковать их объекты. То есть буквально это какое-то вот довольно долго продолжающееся уже словесное...
0: Пинг-понг.
1: Такие камлания, такой хоровод, который водится вокруг американцев, и все так хотят как можно скорее завершить конфликт, только в итоге никто его, собственно, и не завершает. Поэтому здесь обе стороны демонстрируют, что они-то как раз миротворцы, а вот их противники — самые ужасные разжигатели войны. Все это нужно, чтобы Дональда Трампа на свою сторону сманить.
2: Алексей, вот еще наше внимание привлекло сообщение Рубио на пресс-подходе после встречи с Лавровым о том, что США опасаются, что конфликт на Украине может распространиться как метастазы на другие страны. Вот здесь что на себя обращает внимание? Как будто вообще разворот дискурса происходит. Не то, что об урегулировании речи, да, а о том, что наоборот может конфликт разрастись. Во-первых, почему, на ваш взгляд, Рубио делает такое заявление? И что вообще имеется в виду? На какие страны, по мнению Вашингтона, сейчас конфликт может распространиться?
1: Ну, очевидно, сейчас есть довольно большое напряжение между Россией и Европейским Союзом. Европейский Союз обвиняет Россию в ведении гибридной войны, и мы видим, как, ну, напряженность. То какой-то вертолет куда-то залетает, то беспилотник непонятно чей, непонятно что атакует. И вот эта нервозность, очевидно, заметна. Я думаю, что это может на самом деле сослужить хорошую службу российской дипломатии, когда, грубо говоря, умиротворение Украины будет, ну, усмирение Украины, да, даже можно сказать, так будет подано как забота о безопасности во всем мире, а не просто урегулирование российско-украинского конфликта. То есть российская сторона исходит из того, что она побеждает и на фронте, и в тылу, и так далее. И поэтому необходимо признать реальность и убедить Украину отдать Донбасс. И как бы вот, наверное, в этом направлении российская дипломатия дальше и армия тоже будут действовать. А вот то, что говорил Рубио, да, безусловно, есть, очевидно, точки напряжения между Россией и Западом. Есть несколько стран или регионов, где на самом деле горячая война может начаться. Это там Арктика, это Приднестровье, это Белоруссия. То есть есть точки напряжения, где сходятся интересы противоборствующих сторон. Ну вот пока, слава богу, мы видим, что горячей войны...
2: А здесь нет ли противоречия с позицией Трампа, который, опять же, накануне заявил, что конфликт закончится раньше, чем мы предполагаем, а тут Рубио говорит как будто бы прям противоположное.
1: Ну, Трамп — это буквально верховный оптимист, и, очевидно, у него всегда все хорошо. Иран...
0: Но у него оптимизм подугас. Раньше он конфликт за один день готов был закончить.
2: Да, и вчера на встрече с Зеленским он выглядел, ну, не таким позитивным и заряженным, кажется.
1: Ну, вернее, да, к окончанию второго года своего президентства он понял, что завершить войну за один день как-то не очень получается. Но в целом понятно, что Рубио гораздо более приближен к каким-то конкретным заявлениям, к конкретным ситуациям на местах. И он эту опасность видит. Об этой опасности там трубят уже страны Европейского Союза. Ну, очевидно, России необходимо сейчас, чтобы европейские...

0: Европейский Союз не вмешивался как можно активнее в российско-украинский конфликт и дал России спокойно, по возможности, достичь целей, которые она перед собой поставила. Поэтому, да, напряженность вокруг ЕС, что называется, разлита в воздухе.
1: Алексей, вот в сухом остатке, что дальше будет происходить? Пока мы видим, что все со всеми готовы говорить, но ни дат, ни форматов, никаких конкретных вещей никто не называет.
0: Вы знаете, вот я американист, и моя деятельность последние, наверное, года полтора, она очень однообразна. Тут проблема в том, что сейчас мы видим, что продолжаются боевые действия, они не заканчиваются. Почему? Потому что каждая из сторон полагает, что продолжение боевых действий для нее будет выгодно. Но при этом все вокруг создают вот этот белый шум, связанный с переговорами, чтобы, во-первых, выглядеть миротворцами, ну что, как бы красиво, а во-вторых, чтобы переманить американцев на свою сторону. Поэтому дальше будет продолжаться то же самое, что продолжается уже полтора года.
1: Алексей, вот вы сами сказали, да, то, что продолжается, и то же самое было и год назад. Но год назад, в августе, состоялась встреча на Аляске.
0: И что против нее изменилось? Был дух Анкориджа и весь иссяк. И вот в этом проблема, что пока стороны считают, что продолжение боев им выгодно, никакие переговоры ни к чему не приведут. То есть и надеяться на американцев довольно сложно. То есть после Анкориджа, если мы судим по материалам западных СМИ, было некое взаимопонимание, что американцы, ну, чуть поддавят на Зеленского, а в ответ Россия там пойдет на определенные компромиссы и уступки. Но американцы давить на Зеленского не захотели, вряд ли захотят.
1: Алексей, два коротких вопроса и ваших коротких ответа. Первый. Возобновление переговоров между Россией и Украиной стало ближе после этих двух дней?
0: К сожалению, нет.
1: Энергоперемирие в ближайшее время возможно?
0: Я думаю, что нет, хотя слова Рубио о том, что его хотят обе стороны, меня воодушевило. Но я тоже голосую нет, извините за пессимизм.
1: Спасибо вам, Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол».
2: Ты знаешь, действительно, как будто бы ничего не меняется вот из этого разговора. Ощущение, что большинству игроков действительно выгодна вот такая диспозиция.
1: Мне кажется, что Алексей Наумов исчерпывающе ответил на те основные вопросы, которые сейчас повисли в воздухе. Не знаю, ожидаются ли в ближайшее время какие-то еще дополнительные заявления, но пока действительно поговорили, все рады, довольны, готовы друг с другом общаться, и дальше ничего.
3: Что это значит?
1: Ну, у нас в студии уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова. Александра, как реагирует российский рынок на последние заявления, в том числе по якобы готовности Украины к перемирию?
4: Ну да, действительно, именно на эти новости, на эти заявления, на эту новость отреагировал индекс Мосбиржи. Он по итогам основной торговой сессии прибавил 0,5% примерно, то есть мы превысили отметку 2312 пунктов, хотя, конечно, много можно обсуждать эту новость, насколько это была спекулятивная реакция эмоциональная в моменте. Что касается итогов переговоров Марка Рубио и Сергея Лаврова, то вот как раз-таки на эти переговоры, на эти итоги обсуждения рынок особо не реагировал. Немножко он подупал на 25%, но, в общем-то, вот только на сообщение «Известия» и отреагировал.
3: Рынки, итоги.
4: Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил примерно 0,5%, 2312 пунктов. Произошло это после сообщения газеты «Известия» о якобы согласии Украины на прекращение огня. Впрочем, в источнике указывается, что согласие было дано в марте 2025 года, но эмоциональную реакцию российского рынка акций, который всегда очень ярко реагирует на любого рода геополитические заявления, мы увидели. Вообще, надо сказать, что нестабильно было сегодня рынку акций целый день. Вот ходили мы вокруг этой круговой отметки 2300 пунктов. Сначала началось падение днем после слов Дмитрия Пескова о том, что предпосылок для выхода на мирные переговоры нет. Потом мы к 2300 вернулись. Вот на итоге переговоров госсекретаря США Марка Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова рынок особо не отреагировал. Ну, немножко он упал, потерял примерно четверть процента. Что было сказано, что, по словам Рубио, вопрос нового саммита Дональда Трампа и Владимира Путина не обсуждался, но США пригласили Путина на саммит большой небольшой двадцатки. Ну и к США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совбеза ООН. Ну, в общем-то, довольно сдержанная реакция рынка была на все это. Вот более-менее значимо мы увидели только на новости «Известий». Что касается

0: каких-то лидеров роста сегодня или лидеров падения. Падали сегодня акции банков. Напомню, что вчера они росли опережающими темпами. Но вот мы в последнее время замечаем такую тенденцию, вот кажется, которая наметилась в этом году. Акции нефтегазового сектора растут, акции банков падают. Банки растут, падает нефтянка. Соответственно, сегодня мы видим рост акций нефтяных компаний. Вот такой переток. Не хватает ликвидности на российском рынке, поэтому вот такой переток ликвидности из сектора в сектор мы и наблюдаем. Но вот сегодня мы наблюдали переток в акции нефтяного сектора. Лукойл плюс 3%, Роснефть и Газпром примерно плюс процент. Котировки следуют за нефтью. Бучка Брента снова торгуется по цене выше $100 за баррель. Но вот прямо сейчас почти $103. В том числе такая реакция на достаточно резкие заявления Ирана. Ну вот топливо реагирует. При этом сегодня, если мы продолжаем говорить про товарные рынки, снижается золото. Минус 2%. Ну вот сегодня, кстати, из интересного, Кирилл Дмитриев заявил, что новое золото, это теперь медь. Такая отсылка к словам Алишера Усманова. Ну, действительно, медь уже продолжительное время стремительно дорожает. Вчера, напомню, был достигнут новый исторический максимум. Рост цен происходит, причем в условиях дефицита на рынке, но поскольку мы видим огромный спрос на медь, в том числе из-за бума искусственного интеллекта, из-за активного строительства ЦУДов, из-за перехода на электромобиль, в конце концов, и плюс еще есть опасения введения пошлин Трампа на импорт рафинированной меди в США, это все тоже нервозности рынку добавляет, и, в общем-то, все это подогревает опасения того, что металл может вдруг стать дефицитным. И подробнее об этом руководитель, директор инвестиционной отраслевой аналитики Альфа-банка Борис Красноженов.
1: Рынок и участники рынка убеждены, что мы столкнемся с дефицитом меди уже начиная 27 года. Есть оценки, что через 10 лет добываемый объем меди будет покрывать лишь порядка 70% от необходимого требуемого рынком объема. Прежде всего, мало новых месторождений. Но основной драйвер, такой, скажем, популярный в настоящий момент, это необходимость увеличения мощностей электрогенерирующих с точки зрения развития технологии искусственного интеллекта и, соответственно, строительства ЦОД, дата-центр. Это объективно приведет к существенному росту потребления меди.
0: Напомню, что на медь сейчас приходится наибольшая доля выручки. Я напомню, что Норникель этим летом предлагал переименоваться даже в Норильскую медь. Ну и посмотрим, что у нас на рынке государственного долга происходит. Происходит то, что индекс ОФЗ потерял 0,11%. Все ближе мы к отметке 112 пунктов приближаемся. Минфин сегодня провел аукционы по размещению 6-летних и 12-летних бумаг с фиксированным купоном. Те, что покороче, размещены на 113 миллиардов рублей при спросе в 215. Доходность 16,14. Длинные УФЗ размещены всего на 15 миллиардов при спросе в 65. Доходность 16,44% годовых. Отечка по более длинной бумаге сигнализирует о том, что Минфин не готов пока удовлетворять заявки выше 16,5% годовых, что тоже скорее позитивно для рынка. Но вот отмечу, что доходности уже неприлично высокие. Завтра Кабмин будет рассматривать проект бюджета на ближайшую трехлетку. Тоже мы узнаем план заимствования, то есть насколько большим будет навес предложение на рынке, насколько это будет на него давить. Ну и плюс то, каким мы увидим бюджет, также повлияет на действие Центробанка по ставке. А от этого сейчас в первую очередь зависит рынок госдолга. Но вот данные, которые выходят на этой неделе, поводов для оптимизма в отношении движения по ставке не дают. Недельная инфляция ускорилась до 0,6%. Неделя ранее было 0,2%. Вышли сегодня также минутки Центробанка. Мы их называем так по аналогии с ФРС. То есть резюме того, как шло обсуждение и принятие решения на последнем заседании по ключевой ставке. Но вот в минутках сказано, что дальнейшая динамика инфляции в России будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке. При этом представители Центробанка на этом, вот этом совещании, они разошлись в оценке степени жесткости денежно-кредитных условий. Большинство, конечно, считают, что они оставались умеренно жесткими, но некоторые чиновники Центробанка посчитали, что ДКУ приблизились к нейтральным или даже стали умеренно мягкими. Но вот все же сошлись, что текущая жесткость этих условий достаточно для возобновления ожидания снижения устойчивой инфляции и ее возвращения к цели. Также в минутках отмечается, что кредитная активность оставалась повышенной, прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Вчера это также отмечалось в отчете банковского сектора, что ускоряется кредитование. Ну и плюс подскочили инфляционные ожидания. Напомню, 14,2% уже выше. Показатель был, скорее, за последние годы только в июле. А вот впереди еще индексация тарифов. Я напомню, что в последние годы, если мы

0: Смотрим, инфляционные ожидания, они подскакивают уже постфактум, после введения этих, после роста тарифов ЖКХ. В общем, нерадостные пока ожидания поставки. И также еще отмечу, что рубль у нас к вечеру перешел к ослаблению. Тоже, к слову, такой проинфляционный фактор. Возможно, тут повлияла новость о том, что ограничения на вывоз из России наличных и золота вскоре будут ужесточены. Этого требует практика. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя Центробанка. Тоже такую эмоциональную реакцию мы увидели. Но вот надо сказать, что жесткость ДКП не только давит на рынок корпоративного долга, не только на рынок ОФЗ, но и на рынок корпоративного долга. То есть с начала года зафиксировано уже 507 дефолтов. И тех дефолтов, это данные Сибон с конца прошлой недели. Сегодня также компания ПК «Фабрикс» допустил полноценный дефолт. «Альфа-Дон Транс» технически. В общем, неспокойно на рынке корпоративного долга. Мы с программы в программу призываем инвесторов быть сейчас как можно более осторожными, смотреть на рейтинги, хотя вот мы знаем, что неприятности приходят и в компании, у которых вот совсем недавно еще был наивысший кредитный рейтинг, там AA или AAA.
1: Не уходи, пожалуйста, мы хотим с тобой еще одну новость обсудить. Я просто хочу сказать, что как раз в момент нашего эфира началась трансляция выступления Сергея Лаврова в ООН. Если какие-то заявления прозвучат, которые требуют особого внимания, мы их обязательно нашим слушателям о них обязательно расскажем. Новость, которая привлекла мое внимание, Эльвира Набиуллина сказала, что цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, и она не ожидала, что будет такой спрос на цифровой рубль. Число открытых счетов почти 200 тысяч достигло, хотя думали, что к концу года будет всего 60 тысяч открыто. То есть интерес есть. Россияне поняли, зачем им нужен цифровой рубль.
0: Ты знаешь, Ань, для меня это тоже, конечно, вопрос, потому что очевидные плюсы цифрового рубля для государства, для бизнеса. Там много причин плюсов. Там и доступность к переводам, и определенные там какие-то плюшки в плане комиссии и так далее. Зачем это россиянам, остается большой вопрос. Ну, может быть, это какой-то же попробовать.
1: Ты что-то не открывала?
0: Новое. Я нет, я пока, честно, не нашла для себя плюсов, но, может быть, я попробую.
1: Я так понимаю, что, в принципе, сделать это не так сложно. Надо посмотреть, может быть, действительно.
0: Да, абсолютно, плюсы. Достаточно легко, да, сделать. Ну, вот плюсы, конечно, тут вопрос такой. Надо разбираться, я явных плюсов пока что не вижу.
1: Спасибо тебе большое, Александра Панфилова, ведущая рынков на РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать

0: зафиксировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
4: Анонимный биткоин?
5: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
4: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
5: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
3: Все о мире криптовалюты цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ELFS-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06%, с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas. Следует из рейтинга на FIP.

0: подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Ну что ж, дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Вот так метафорически эту тему мы начнем. Авиакомпании в таком случае, если будет введен вот этот дополнительный сбор, могут увеличить количество пустых кресел на маршрутах, если проще сказать, трафик упадет.
3: Это предположение, на самом деле. Будет так или нет, мы как раз зададимся этими вопросами. Но некоторые опрошенные радио РБК профильные эксперты действительно говорят о том, что это может быть, и о возможности появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов, что такая вероятность тоже есть. Хотя пока все обсуждается. По данным Коммерсанта, введение такого сбора на повестке у Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Размер платежа пока не определен, но собеседники издания утверждают, что для внутренних рейсов он может быть там, до 500 рублей, а для международных даже до 1000 на один билет.
2: Вот в этой авиационной экономике разбирался Владимир Расулов. Он с нами в студии. Владимир, чем вот этот новый сбор с пассажиров должен помочь отечественным авиаперевозчикам по мысли инициаторов?
4: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки, и перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-20. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо, по сути, берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр, используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но вот такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
5: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
4: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира.
3: И что, это каким-то образом снизило пассажиропоток?
4: Любопытный момент. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов. А цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%.
3: Ну, то есть, если нужно лететь, то люди все равно летят.
4: Летели. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
6: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет в Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиаперевозки совершенно не нужно, излишне. Еще один фактор стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравнивать цены.

0: ценой билета на поезд.
1: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
2: Володя, все-таки давай еще раз уточним. Речь не идет даже в обсуждении о том, что деньги с этого потенциального сбора пойдут на закупку самолетов.
1: Пока вообще не очень понятно, на что именно они пойдут. Известно, что речь идет о поддержке российских авиакомпаний, либо со стороны лизинговых каких-то компаний, либо на обновление вот этого самого парка.
2: Либо на поддержание функционирования самолетов, и тогда
1: тех, 68
2: миллиардов выглядят уже не такой маленькой суммой.
1: Но, опять же, нужно понимать, что конкретно пропишут власти в этом сборе.
2: Володя, тебе спасибо большое. Наш обозреватель Владимир Расулов разбирался с инициативой Минтранса о введении дополнительного сбора для пассажиров. Это может быть 500 или 1000 рублей для того, чтобы помочь в той или иной степени авиакомпания.
3: Ну, тут много вопросов, да, в частности, вопрос о том, как эти деньги будут распределяться, прозрачность, да и, мне кажется, он и не первый. Важно действительно понять, как это повлияет на пассажиропоток, потому что, с одной стороны, вот 150 рублей, которые шли на инфраструктуру, вроде не повлияли, но это 150 рублей, а когда у тебя еще 500 будет, ты складываешь уже 650.
2: Мне кажется, что у российских пассажиров, покупателей, потребителей уже стадия принятия. Ну, все дорожает.
3: А смотря у кого, тут опять же, вот когда дешевые билеты, когда у тебя билет 3000, там уже вот эта прибавка в 500 рублей чувствительна. Если ты за 40 покупаешь, то тебе, конечно, уже плюс-минус все равно. То есть тут еще надо будет у экспертов выяснять, на какие направления это может повлиять.
2: Давай попробуем ответить на те вопросы, которые мы обозначили. У нас в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Мы вас приветствуем.
3: И продолжим эту тему буквально через пару мгновений.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО Альфа-банк 16+.
5: Час. Что это значит?
3: Продолжаем разбираться с новым сбором, точнее, это еще не свершившийся факт, а пока еще инициатива, которая
2: обсуждается
3: по данным Коммерсанта. О чем речь коротко, прям тем, кто только подключился, обсуждается введение нового сбора для пассажиров, авиапассажиров, надбавка на билеты. 500 рублей для внутренних рейсов, 1000 рублей для международных рейсов. Для чего? Чтобы помочь российским авиаперевозчикам брать в лизинг российские самолеты.
2: Да, ремонтировать самолеты. И еще я видела один из пунктов – это компенсировать затраты на авиатопливо. У нас на связи по телефону Илья Зотов, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров. И я уже сказала, что в студии Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации.
3: Антон, ну вот первый вопрос. Давайте попробуем разобраться в экономике строительства и эксплуатации отечественных самолетов. Мы знаем, что государство субсидирует и разработку, и производство, и другие этапы, и, кстати, лизинг в том числе. А почему возникла ситуация, когда этих средств не хватает, и нужно ввести вот такой вот дополнительный сбор с пассажиров уже?
6: Мы понимаем, что сейчас авиационная промышленность является той отраслью экономики, которая, как только будут сертифицированы наши основные воздушные суда, это МС-21, Superjet New, это сейчас запускается, по сути, производство Ил-114. В данном случае мы понимаем, что потребуется одномоментное вливание больших сумм, где производитель может взять эти деньги. Первый вариант – это пойти на рынок капитала и использовать заемные средства. Мы понимаем, какие сейчас процентные ставки. Если он пойдет таким путем, то эти процентные ставки, накапливаясь за годы, самолет производится определенное время, дальше он в лизинге определенное время, то эти процентные ставки, накопившись накопленным итогом, лягут в стоимость авиабилета. Соответственно, нужно искать альтернативные варианты. И обсуждаемая тема, которая

0: сейчас предлагается, она как раз направлена на снижение этих дополнительных затрат пассажиров, которые могут появиться за счет введения сбора...
1: С пассажиров.
0: Ну, в конечном итоге за все платит пассажир. За счет введения сбора акцизного характера. Два примера уже в нашей стране есть. Я о них расскажу. И эти сборы, они не будут облагаться налогами. И они пойдут целевым характером на обеспечение новым отечественным парком наших авиакомпаний, а также частично то, что обсуждается, предложено направлять на компенсацию тех выпадающих доходов или на выравнивание эксплуатационной экономики наших авиаперевозчиков так, чтобы тоже стоимость билета не подросла.
1: Антон, правильно ли я понимаю, что все это делается, вот вводится условно отдельная строчка, что это сбор на конкретные цели, как раз для того, чтобы выделить эту сумму, которая не будет облагаться налогами и будет использоваться целевым образом, а не просто зашить какую-то сумму в стоимость билета и непонятно, как потом эти деньги вычленять из этой стоимости.
0: Да, предлагается именно целевая сумма. Два примера таких уже есть. Были внедрены целевые сборы двух видов на развитие инфраструктуры аэропортов, причем это полностью соответствует рекомендациям международным органам гражданской авиации, которые говорят, что инфраструктуру должен оплачивать пользователь. То есть в данном случае это пассажир. Это логично, это социально справедливо, потому что тот, кто летает, тот и должен за это платить, а не те, кто непосредственно не летают, пользуются условно все время поездом, но при этом из федерального бюджета могли бы быть потрачены в альтернативном случае деньги на производство самолетов, которыми они не будут пользоваться, а не на социальные, допустим, больницы, угу, детские сады,
1: ну,
0: которыми они будут пользоваться.
1: У нас есть уже опыт, да, вот с этим аэродромным сбором 150 рублей. В билете-то это никаким образом не отражается. Человек просто платит определенную сумму. А как эти деньги маркируются потом внутри в системе?
0: А в системе этот целевой сбор идет на погашение затрат на строительство аэродромной инфраструктуры целевых непосредственно в данном случае, если это по треку идет инфраструктурного сбора, который сейчас закладывается в концессионные соглашения на строительство аэродромов. Другой вид 150 рублей, который собирается за счет аэронавигационных сборов и далее направляется на социально значимые объекты, в том числе на вокзалы, тех аэродромов и аэропортов, и другой инфраструктуры, не только плоскостных сооружений, которые непосредственно нужны для обслуживания социальных авиалиний.
1: Насколько справедливо, вот Саша задавался этим вопросом, фиксированная стоимость, учитывая, что цены на билеты очень разные, и бизнес-класс платит другие деньги? Может быть, здесь должно быть какое-то динамическое сборообразование?
0: Конечно, тонкая настройка, она всегда должна быть, но в данном случае вы полностью очень хорошо отметили, что билет бизнес-класса может несколько раз действительно быть выше, чем эконом-класса, и, возможно, властям следует на это обратить внимание при любых видах подобных внедрения подобных сборов. Но в данном случае еще многие экономисты обращают внимание на то, что у нас у авиационных пассажиров высокая эластичность спроса по цене. На самом деле это не так. У международных пассажиров спрос очень с низкой эластичностью, то есть при повышении условно на эти 500 рублей или на 1000 рублей, что предлагается и обсуждается, международный пассажир улетит на свои Мальдивы и не заметит этой разницы.
2: То есть международные рейсы меньше могут пострадать, скорее.
0: Они вообще не пострадают, они рейсы заплатят, что условно 500 тысяч рублей, что 501 рубль, да? 501 тысячу рублей. То есть в данном случае международные рейсы не пострадают, и международные пассажиры тоже. Внутренние линии в данном случае как раз и предлагается меньшую сумму. И там на самом деле улетающих пассажиров, а это по разным оценкам в разное время около 15% нашей страны, тоже достаточно низкая эластичность спроса по цене. Это показывает условно процент заполняемости кресел на некоторых рейсах. Там, где вчера был средний билет 20 тысяч, сменили тип, билет стоит 40 тысяч, также полная заполняемость.
2: У нас также на связи заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, ну, на ваш взгляд, действительно ли нет альтернатив для решения этой задачи, кроме как вот вводить сбор для пассажиров?
3: Хотел сказать, что альтернативных способов очень много. Во-первых, под данный масштабный проект можно

0: повышен, скорее всего, какая-то индексация будет. Я предлагаю здесь пересмотреть механизм и сделать в рамках одного сбора, которым мы платим на аэропорт.
1: Илья, ну вот некоторые аналитики говорят, что после того, как будут собраны необходимые суммы, там, в 200-250 миллиардов, после этого потребность в платеже может отпасть. И по мере того, как будут дешеветь отечественные самолеты, вы как относитесь к такой перспективе? Вы такое может быть? Верите в это?
0: Абсолютно нет. Это сбор, который останется и который будет работать на протяжении длительного времени.
1: Антон, а вы?
2: В свое время мы работали, были инициаторами идеи введения инфраструктурных сборов по аэропортам. Я объясню, чем это связано. Это не связано с тем, что желание с пассажиров что-то дополнительно собрать. Это связано с тем, что наши аэродромы в большом количестве нуждаются в финансировании.
1: Нет, это все понятно. Мы не подвергаем сомнению,
2: что есть проблемы.
1: Но вот, допустим, завтра закроются, только там построятся те аэродромы, которые должны построиться.
2: Я продолжу, да. Сейчас, если мы обсуждаем новую инициативу и этот сбор, который непосредственно, если авиапром запущен, все, больше денег не требуется, очень хорошо бы эти деньги было бы перевести на строительство, реконструкцию аэродромов. На самом деле в нашей стране большое количество аэродромов нуждается в финансировании, и тех денег, даже которые сейчас собираются, вот эти вот небольшие 150 рублей, их не хватает.
1: Поэтому то есть сбор не отменяется.
2: Это было бы очень хорошо, если бы он продолжил действовать и развивать нашу авиационную инфраструктуру. Все мы хотим летать на новых через новые аэропорты, садиться на новые аэродромы, а не тем, которым 40-60 лет, и которые, в том числе, хочу заметить, влияют на эксплуатацию самолетов,
3: ну, тут, знаете,
2: которые
3: есть,
2: будут новые.
3: Это все абсолютно верно и правильно, но тут есть такой нюанс, и касается он, кстати, и сбора 150 рублей на инфраструктуру, и того сбора, о котором мы сейчас говорим, да? Ведь пользуются вот этими благами от развития авиапрома российского не только пассажиры. Логистика, другие какие-то службы, да, но платят за это почему-то пассажир. И вот вначале вы, кстати, сказали, что, да, вопрос в том, что пассажир заплатит, и мы всегда платим, да, клиент всегда платит. Вопрос еще в том, сколько раз он платит, потому что, когда мы говорили про госсубсидии, например, это же субсидии тоже из бюджета, а бюджет это что? Это тоже налоги. А налоги чьи? Тоже людей. Получается, что мы вот здесь вот скинулись, и тут скинулись, и здесь прибавили. И, ну вот, вопрос справедливости, почему пассажир за это платит, за все?
2: Вот всегда оплачивает услугу тот, кто ею пользуется. И именно поэтому пассажир платит в аэропорту, уже войдя в аэропорт, начинает оплачивать чуть более дорогой кофе, садясь в самолет.
1: Иногда не чуть.
2: Иногда оплачивает тоже чуть более дорогой кофе на борту, чем на земле, и так далее. То есть пассажир, он пользователь этой услуги. А насколько справедливо, давайте вот ваш вопрос переквалифицируем, насколько справедливо он платит? Посмотрите на рентабельность авиакомпании. Они не имеют сверхприбыли, они имеют убытки. Соответственно, на пассажирах никто не зарабатывает, и любой дополнительный сбор в данном случае и любые затраты пассажира, они обоснованы. То есть авиакомпании не имеют сверхприбыли, у них в среднем, ну, 2-3 рентабельности, если в лонг-ране смотреть, в долгосрочном анализе, то очень низкая рентабельность.
1: В любом случае, надо, наверное, повторить, что все это пока инициатива, которая обсуждается, да, чтобы не прозвучали наши слова или слова наших экспертов как свершившийся факт. Да, все-таки пока это зона для дискуссий. Я думаю, не только по самому факту введения этого сбора, но и по тем суммам, которые будут взиматься с пассажиров на внутренних или на международных рейсах. Антон, вам спасибо большое. Антон Корень, генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации, был в нашей студии.
4: Час. Что это значит?
3: Ну, мы только что обсудили возможный сбор за билеты для пассажиров до 500 рублей и 1000 рублей. Может быть, этот сбор. А до этого слушали заявление Сергея Лаврова на Генассамблее. Уже выступление Лаврова закончилось. Ну,
1: а сейчас... Мы его в любом случае еще обсудим, потому что несколько было заявлений, в частности, о том, что Россия готова к переговорам о долгосрочном устойчивом урегулировании по Украине. Зададимся вопросами, что будет происходить дальше.
5: РБК. коллекция.
6: В ближайшие дни в Москве сохранится дождливая погода. Температура днем будет около плюс 18, а в четверг воздух прогреется до плюс 21. Достаточно комфортно. Затем станет прохладнее, к выходным температура опустится до плюс 16 градусов. Солнечная погода, успевшая нас избаловать, уже закончилась. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
7: В Москве нет такого понятия, как сезон.

0: Сезон дождей. Четвертый год подряд, сентябрь, теплый. Днем будет переменная облачность, можно сказать, без осадков. Следующий дождь у нас придет уже в четверг, где-то в 6 утра. И до полуночи, до вечера будет понемножку. Самый сильный, где-то от 15 до 21. Солнце, которое было, разбаловало у нас, которые 2 недели, сухо, солнечные дни, конечно, ушли. По температурам ночи теплые, 13-15. Ну, а днем в четверг, примерно так же, пятницу 15-17, субботу 14-19, воскресенье 14-19. Ну, уже и норма. У нас уже конец сентября, уже завтра день осеннего равноденствия, соответственно, завтрашний дня уже ночь длиннее дня, соответственно, количество солнечной энергии падает, и у нас норма уже меньше, поэтому даже плюс 19, это уже очень тепло для этого времени.
1: Начало следующей недели тоже будет относительно теплым, около плюс 17 днем.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
4: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
3: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
6: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
7: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
2: Рекламный щит.
8: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
2: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
10: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга,

0: которая лет за 5 была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
1: Роберт Грин. «Законы человеческой природы».
2: Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне, нравлюсь я им или нет. Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
3: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца ЭФК Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, студия Анна Заброда и Александр Ляпин. И по нашим планам на вечер среды был более расслабленный разговор, чтобы немножко подготовиться к пятнице, ведь среда – это маленькая пятница, и к выходным. Но, к сожалению, информационная повестка нам не дает этого сделать. Новости приходят из Нью-Йорка одна за другой. К слову, про новости здесь должен был Артем Самойлов уже появиться. Но появились мы, потому что эти новости не терпят отлагательств. Лавров выступил на Совбезе ООН, сделал несколько заявлений. В частности, Лавров заявил о том, что Россия готова к

0: переговорам о долгосрочном и устойчивом регулировании по Украине, но СВО прекращать на время переговоров не будет. До этого было заявление министра Украины иностранных дел о том, что Украина готова к прекращению огня без каких-либо предварительных условий. Ну, а незадолго до нашего эфира состоялись переговоры Сергея Лаврова и Марка Рубио.
1: Да.
0: Оттуда каких-то прям ярких заявлений, наверное, не было, но это компенсировалось тем, что прозвучало после.
1: Ну, я выделил только то, что Лавров заявил уже после встречи о том, что Киев координируется с европейскими спонсорами, пожалуй, вот из всего, что было. Ну и что сказал Сергей Лавров? Он подчеркнул, Москва не пойдет на прекращение огня во время переговоров. Давайте послушаем.
2: Россия, и это неоднократно поддержал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощение военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: Это было заявление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине.
0: И к нам присоединились ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн и политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХИКС Артемий Атаманенко. Сергей, Артемий, мы вас приветствуем. Обсуждать будем последние новости, прилетевшие к нам из Нью-Йорка. У каждого из вас, хотим спросить, первый вопрос один и тот же. Вот стороны, все вообще участники последних переговоров заявляют о том, что готовы разговаривать друг с другом. Хочется спросить, а что мешает уже сесть дальше за стол переговоров? Сергей, давайте с вас начнем.
3: Ну, мешает очень серьезное расхождение с точки зрения того, как должен закончиться украинский конфликт и кто должен сыграть ведущую роль, чтобы, соответственно, это мирное урегулирование когда-то состоялось. Поэтому тот факт, что разговариваем мы с американцами, они разговаривают с украинцами и так далее, это прекрасно, но пока нам очень сложно прийти именно к чему-то содержательному, от чего можно оттолкнуться для того, чтобы совершить качественный рывок.
0: Но чтобы совершить качественный рывок, нужно садиться за стол переговоров.
3: Пока, видите, за стол переговоров нужно садиться, когда уже есть контуры мирного урегулирования, когда уже проработаны ряд важнейших вопросов. Сейчас они еще не проработаны, поэтому любые переговоры в таком трехстороннем формате, ком угодно, они, скорее всего, закончатся не очень продуктивно.
0: Но такое ощущение, что мы находимся в точке ноль, но мы же уже находились где-то чуть дальше этой точки, ведь несколько раундов переговоров были.
3: Но если вы имеете в виду визиты Кушнера с коллегой, да, к нам, и, соответственно, общение Трампа и Путина...
0: И это тоже, и переговорный трек, который проходил на территории Турции, когда встречались представители там, российской и украинской делегации. Ну, то есть какой-то пласт работы, он уже был проведен.
3: Пласт работы проведен, но, как я сейчас использую словосочетание российской стороны, нет разговора о ликвидации первопричин конфликта. Есть гуманитарный трек у нас наработанный, связанный с возвратом пленных и так далее, это есть. Есть контакты относительно значит, возможного мирного урегулирования с Кушнером и коллегой и так далее. Но это все не ведет к вот как раз-таки ликвидации тех причин, почему началась СВО, и то, о чем мы говорим сейчас, да, это и взаимоотношения Украины с НАТО, это, соответственно, судьба территории Донбасса, которую сейчас контролирует Украина, и это нахождение будущее, да, возможно, европейских военных на территории Украины. Все эти вопросы не решены, а все эти треки, которые были, это хорошо, это опыт коммуникации, это пригодится, но этого недостаточно для того, чтобы стартануть дальше.
0: Артемий, ваше мнение.
4: Здесь, на самом деле, еще надо добавить, что речь не только о самих переговорах. Переговариваться это ничто не мешает и сейчас. Американская сторона, в общем, не пытается разобраться в том, действительно, а из-за чего все это началось, и какие решения необходимо принять, чтобы оно не повторилось. Да, и поэтому интерес Трампа в том, чтобы максимально быстро завершить конфликт. Он обещал это уже 2 года назад, до сих пор. Да, сначала за день, потом за месяц, потом за 100 дней, ну и так далее, и так далее. А вот и ныне там. Поэтому американская сторона форсирует переговоры. переговоры, при этом не понимая, собственно, о чем будет говорить.
0: У меня вот наоборот, по итогам вчерашней встречи Трампа и Зеленского сложилось впечатление, что Трамп как будто бы притормаживает, тянет время до выборов американских в Конгресс, а потом опять фокус его внимания сместится на Ближний Восток, где, очевидно, ему там интереснее, важнее и так далее.
4: Вполне возможно.

0: Можно Трамп человек ситуации, человек последнего разговора? Сейчас он вспомнил о том, что есть российско-украинское регулирование, завтра вспомнит, что есть проблемы с топливом из-за Ирана, послезавтра вспомнит о том, что Канада потихоньку уходит и приближается к Европейскому Союзу. То есть в этом плане Трамп — это человек максимально нестабильный, и скорее стоит опираться не на него самого, а на его команду. Вот Рубио в этом плане, честно говоря, собеседник более понятный и сговорчивый, но, опять же, у него нет достаточного политического капитала, чтобы на какие-то решения только повлиять в моменте.
1: Хотел сказать, полномочия у него есть, чтобы как-то стимулировать?
0: Он может вернуть и оставить эту повестку в обсуждении американского президента, но, опять же, учитывая, что, как видится сейчас, он отчасти отказался от амбиции на будущее президентское кресло, да, все-таки в его пока что теснит Рубио, да, не будет пытаться лезть в сложную ситуацию, где у него издержек будет больше, чем потенциального бонуса.
2: А как здесь, вот в этой истории, учитывать позицию Евросоюза? Вот мы все чаще, когда обсуждаем эту тему, говорим о переговорах либо двухсторонних Москва-Вашингтон, либо трехсторонних Киев-Москва-Вашингтон, и как будто ЕС там теряется. И вот, к слову, о первопричинах, сейчас как будто сложно представить себе конфигурацию, чтобы этот конфликт закончился с тем, чтобы и Украина, и ЕС согласились на то, чтобы не было на Украине европейских войск. Ну, мне очень сложно это представить. Это что означает, что этот конфликт никогда не будет завершен?
3: Ну, европейцы будут очень настойчивы с точки зрения присутствия европейских войск на территории Украины.
2: Их если, можно понять, наверное.
3: Если американцы дадут гарантии, что европейцы будут, соответственно, находиться в сохранности, да, европейские, соответственно, войска. Здесь поэтому Соединенные Штаты – это вот такой ключевой пазл мирного урегулирования. И очень многое в стремлениях европейцев зависит именно от настроений в Вашингтоне. И с одной стороны, вот если мы говорим про то, нужна сейчас Европа, да, для мирного урегулирования или нет. С одной стороны, есть вопросы, которые мы никогда не решим без европейцев. Это вопросы европейской безопасности, это антироссийские санкции, это судьба российских активов и так далее. Но с другой стороны, исходя из того, насколько мы полярные точки зрения сейчас занимаем относительно того, как должен закончиться украинский кризис, то, видимо, для переговоров непосредственно России и Европейского Союза, да, или России и ведущих европейских стран, еще время не настало, и это будет производным от того, как мы сможем договориться с Украиной при поддержке Соединенных Штатов.
2: Как еще осложняет ситуацию тот факт, что сейчас позиции Брюсселя и Вашингтона по очень многим вопросам расходятся, в том числе по вопросам военным, НАТО, безопасности европейской. Если раньше это более или менее были такая консолидированная позиция, то сейчас и между ними разногласия. Это еще больше нас отдаляет, получается, от урегулирования.
3: Ну, Брюссель на самом деле пытается сглаживать, да, то есть он выбрал, взял на себя роль именно основного спонсора Украины сейчас, и исходя из этого, при этом он не хочет Трампа очень сильно оттолкнуть от украинского вообще направления, в принципе. Поэтому здесь Брюссель во многом, ну, скажем так, ждет, когда Трамп либо ослабнет после выборов в ноябре, либо вообще уйдет через 2 года. Поэтому стратегия у Европейского Союза просто переждать. Они думают, что это временное помутнение среди, значит, американского истеблишмента и общества, что такой политик, как Трамп, снова, да, вдруг появился. Поэтому европейцы рассчитывают, что следующий президент, возможно, демократ, да, будет здесь более сговорчив, более понятен.
1: Только что, вижу, пришло сообщение. Постпред при ООН сказал, что Китай поддерживает попытки сторон украинского конфликта договориться. Вот как раз про Китай. Завтра, по-моему, переговоры Си Цзиньпина и Трампа. Артемий, будет ли там подниматься тема конфликтов, или это будет скорее разговор о торговле и экономическом взаимодействии?
0: Мне кажется, что на грядущей встрече тема украинского регулирования точно не будет центральной, да, тем более, что, конечно же, интересует больше американцев и китайцев в отношении друг друга торговые вопросы, искусственный интеллект, электромобили, да, потому что здесь, например, можно вспомнить недавний призыв прекратить, остановить разработку искусственного интеллекта, Трамп его блокирует, да, для того, чтобы Китай здесь США не обошел. При этом, естественно, две страны сейчас настолько плотно завязаны по своим экономическим связям, что говорить о мире, в котором они никак не общаются или находятся в конфронтации, довольно сложно. Поэтому кажется, что повестки экономической здесь хватает на несколько встреч, и до регулирования украинского конфликта, если дойдут, то очень покасательный.
1: Но в разрезе адских санкций, которые потенциально могут грозить Китаю, как будто бы тему Украины не обойти.
0: Честно говоря, мне кажется, что Трамп не будет применять на данный момент вот эти вторичные санкции против Китая, поскольку и так сейчас рынок энергоносителей в США находится

0: ситуация далеко не в лучшем состоянии. Да, там с дизелем еще начались проблемы. Поэтому здесь кажется, что принятие этого законопроекта для Трампа может стать, ну, скажем так, такой интересной точкой, интересным рычагом для общения, но скорее в формате сдерживания, но не прямого применения.
1: В разрезе топливного кризиса вижу сообщение политика, что администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизтоплива из США на 90 дней. Сергей, Артемий...
2: Цен, да, имеет смысл, наверное.
1: Да, мы вас благодарим. У нас в студии были политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко и ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн. Тем не менее, мы продолжаем следить за тем, что происходит на полях Генассамблеи ООН. Я уже сказала, что завтра встреча Трампа и Си Цзиньпина. Наверняка и там прозвучат какие-то интересные заявления.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, а сейчас к другой теме, которую мы сегодня тоже уже обсуждали, несколько раз о ней говорили, это изменения, возможные в судебной системе, а именно в институте...
1: Притяжных, да, Верховный суд предлагает реформу. Хотя надо сказать, что она не первая, но к этому еще вернемся. Что предлагает Верховный суд? Предлагает изменить институт присяжных на основе социального партнерства. То есть появится некая общая коллегия, где председательствует судья с заседателями. Сокращается максимальное число присяжных, меняются к ним требования. И также речь идет о том, чтобы сократились сроки рассмотрения, потому что затягивание всех этих процессов сказывается и на желании присяжных участвовать,
2: да,
1: в заседаниях.
2: Вот, собственно, и цель всех этих реформ, чтобы мотивировать, стимулировать граждан больше участвовать в...
1: Не избегать приглашения в суд, когда такие письма приходят. У нас в студии Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. И на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинского Московского госюридического университета имени Кутафина. Сергей, давайте, у нас два Сергея. Сергей Анатольевич и Сергей Александрович, да, чтобы мы понимали, с кем мы разговариваем. Сергей Анатольевич, вы у нас в студии, поэтому вопрос и вам первый. Вот суд присяжных – это, в принципе, достаточно редкая форма разбирательства. Да, мы уже говорили сегодня в эфире, что в 2025 году всего с участием присяжных рассмотрели 643 дела. Вот на фоне того, что у нас миллионы дел, да, по-моему, даже больше
2: 10. 640 тысяч, по-моему, было вот как раз в том году. Получается, одно дело на тысячу, ну, примерно.
1: Ну, не выглядит это предложение Верховного суда сейчас как какие-то косметические изменения, а не реформа?
4: Изменения действительно страшные, и это не косметика, и это небольшой конституционный переворот. Потому что то, что предлагает Верховный суд, это вовсе не исполнение поручения президента о том, чтобы сделать суд присяжных более привлекательным для населения, это его ликвидация.
1: Почему?
4: Потому что судья, работающий вместе с двумя народными заседателями или с четырьмя заседателями, это так называемый суд шефенов, когда судья, по сути, поет первым голосом, а ему вторят кивалы, как раньше называли народных заседателей. В 1989 году такой проект был, это называлось «Расширенная коллегия народных заседателей», и от него отказались.
1: Правильно ли я понимаю, что подразумевается, что вес судьи будет оказывать определенное влияние на присяжных?
4: Решающее, потому что предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров.
2: Сергей Анатольевич, а вот есть такой тезис в защиту вот этой реформы, именно вот этого изменения, почему судья будет находиться вместе с присяжными, что, дескать, вот почему раньше у нас много
1: решений... Некая оптимизация.
2: Да, во-первых, оптимизация. Во-вторых, раньше многие решения, которые выносили присяжные, они потом отменялись. Это тоже, кстати, одна из проблем, как будто бы инструмент не работает. Может быть, вот хотят судью привлечь, чтобы он как-то вот работу присяжных просто контролировал, чтобы они при вынесении решения там ошибок каких-то не совершали?
4: Ну, видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судья.

0: с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Так что...
1: Ну, тут, наверное, больше такой эмоциональный момент, да? Люди, которые попадают в присяжные, они не профессионалы, а судья для них это
2: судья
1: человек, который
2: на юридическом языке
1: понимает, очевидно, да. больше, да. И, может быть, это просто подсознательно даже происходит.
0: И, извините, отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
1: У нас, мне кажется, какой-то комплекс проблем сложился. Сергей Александрович, вот на ваш взгляд, основные причины, почему так мало дел с участием присяжных, и почему сами-то присяжные не очень стремятся попасть в эти ряды?
3: Да, спасибо. Это два абсолютно разных вопроса. Почему присяжные не стремятся попасть в эти ряды? Вот сегодня на круглом столе была озвучена цифра 5% за все годы действия суда присяжных. Это такое количество вызванных в заседание граждан явились для рассмотрения дел. Мне кажется, что причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института вообще. Вот если мы вспомним советские годы, были разного рода агитационные плакаты, чтобы граждане шли на выборы судей и так далее. Здесь вообще информации практически ноль. Далее. Вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжный в суд. То есть, когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель, конечно, за исключением тех, кто получает по другому режиму, там не более, то есть в расчете на к среднему заработку присяжного за каждый день работы в суде, но вот в среднем это около 600 рублей. Конечно, эта сумма очень минимальная, она никоим образом не компенсирует время затраты. Вот поэтому вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет. И, кстати, не повлияет, в моем понимании, даже сокращение количества присяжных заседателей до четырех, потому что тут вопрос не в цифре. Хотя, в принципе, вот само по себе это негативно, но, тем не менее, явка, я думаю, что если не принять такие комплексные меры, будет низкая.
1: Сергей Александрович, вы и Сергей Анатольевич критикуете эту инициативу. А что можно было бы сделать, чтобы институт присяжных не загибался, а развивался?
3: Я думаю, что нужно было просто соответствующим образом провести мониторинг применения этого института полноценный и внести необходимые поправки в норму 42 главы. Я просто отмечу, что за 30 лет с лишним действия суда присяжных в России в 42 главу УПК вносились абсолютно косметические, практически незначащие поправки и исключительно только в контексте...
1: Сергей Александрович, я прошу прощения, мы не юристы, и среди наших слушателей тоже далеко не все юристы. Можете пояснить, о чем идет речь?
3: Я поясню, вот, собственно, что происходило с судом присяжных за все время существования его в действующем законодательстве. Несмотря на то, что множество проблем выявлялось на протяжении всего периода действия этого института, которые требовали именно законодательного решения, вместо этого законодатель фактически просто вносил какие-то поверхностные изменения. Ну, например, сократил количество присяжных с 12 до 6 человек в районном суде, 8 в краевом.
1: А уже было сокращение, получается?
3: Было, да. Сокращение первое было, вот да. Потом там небольшие поправки были внесены в процедуру формирования коллегии. То есть это те изменения, которые вообще не затрагивают существующих проблем. Иными словами, как мне представляется, законодатель даже не пытался решить эти проблемы. И вот даже не попытавшись их решить нормальным путем, корректировкой определенных положений закона, просто вот выдвинута сейчас идея соединения двух коллегий, то есть фактически, как Сергей Анатольевич сказал, ликвидация суда присяжных.
1: Сергей Анатольевич, ну я так понимаю, что это же пока предложение, которое должно обсуждаться с профессиональным сообществом в том числе.
0: Профессиональное сообщество неоднородно. Есть советские профессора и их выученики, которые ярые враги суда присяжных. Поэтому, я думаю, надо опираться

0: скорее на общественность. И надо напомнить тем, кто хочет ликвидировать суд присяжных, что в 1994 году...
1: Нет, ну, все-таки давайте не будем так говорить, да, все-таки инициатива-то не такая, да, это вот выводы, к которым приходят некоторые специалисты, в том числе вы.
0: Я настаиваю на своих выводах и готов их отстаивать. Но надо напомнить, что в 1994 году явилось 92% вызванных присяжных. Это значит, что проблема не в народе, который не хочет идти в суд присяжных, а проблема в тех, кто организует это.
2: В том механизме, как это все устроено.
0: Как это устроено, и напрашивается мнение, опять жесткое, что, может быть, у тех, кто это делает, две руки левые, или они занимаются сознательным губительством, саботажем.
1: Спасибо вам за ваши позиции. У нас в студии был Сергей Пашин, кандидат юридических наук, федеральный судья в отставке. А на связи Сергей Насонов, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Лупинской Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Я еще раз повторю, да, что пока те изменения, о которых мы говорили, это предложение Верховного суда, как можно было бы реформировать суд присяжных в России, какого-то, наверное, окончательного пока документа еще нет. Как только он появится, и мы будем говорить о том уже, что предметно, да, вводятся изменения, мы, наверное, в эфире их еще раз обсудим. Вы слушаете ЧЕС. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. Такая сложная у нас сейчас тема была. Я, честно говоря, даже не знаю, как вернуться к тому вопросу, который мы нашим слушателям говорили. Да,
2: хотели расслабиться в восьмом часе,
1: да, быстро переехать, да, из судов присяжных в автомобильную тему. Но, тем не менее, попытаемся это сделать. Говорили мы о том, что нам грозит в январе повышение утилизационного сбора. И вот Минпромторг говорит, что утилизбор свою роль сыграл для отечественного автопрома, поэтому спрашивали у вас, стимулирует ли вас такое планомерное повышение утилизбора пересаживаться на отечественные автомобили. Мы ждем ваши сообщения, как всегда, в телеграме радио РБК, и напоминаем маршрут, как заехать в наш эфир в поисковой строчке радио РБК.
3: Кто есть кто? Punchee HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Hongqi HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard, как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 – это 20%.
5: Нет, согласен.
7: Это за полгода, а годовых это уже получается 40.
8: Хэш

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК тренды.
4: Дом из принтера.
5: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на 10%. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06%, с начала месяца на 0,13%, с начала года на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: программы. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, ну, наконец-то мы от жесткой политической повестки ушли, Ань, как ты хотела, но тема тоже такая непростая. Старость больше не страшна.
2: Новость прям для меня.
1: Да, вот ты хотела что-то позитивное в этом направлении. Почему я так говорю? Дело в том, что вот если верить ученым из Института медико-биологических проблем РАН, они взялись за, ну, наверное, разгадку главного вообще секрета.
2: Пока голос. Землекопа, грызуна, который живет до 40 лет и не знает возрастных болезней.
1: Ну, все серьезные вещи на мышах сначала и обезьянах, а потом уже к человеку, да. Ну, о чем речь? Ищут формулу долголетия, выделили на это целых 18 миллионов рублей, это российский научный фонд выделил, и обещают результаты уже к 29-му году. Это сравнительно скоро, 29-й год. Может быть, уже и получим формулу саму. Это, кстати,
2: формула вечной жизни.
1: Да, и тема эта витает в воздухе. Сразу скажу, что и сегодня, 23 сентября, в центре событий РБК проходит конференция «Коллап». Она посвящена как раз управлению здоровьем и возрастом. Ну, а мы будем все-таки разбираться, что вот в этой теме про старость и старение все-таки действительно...
2: Прорыв научный, а где это маркетинговые... заявление.
1: И зазывало, да, такие, потому что на теме это и спекулируют очень многие. У нас в студии гость, ученый-специалист в области электрофизики и статистической геронтологии Юрий Петрович Гущо. Здравствуйте, Юрий Петрович.
2: И он к нам пришел с биомаркером биологического возраста. Мы специально для того, чтобы его испытать, выбрали нашего подопытного, Оксану Горяченюк, нашу коллегу, ведущую ЧЕЗа. Оксана, расскажи, что с тобой делал Юрий Петрович, и что выяснилось самое главное? Какие перспективы активного долголетия?
3: Коллеги, добрый вечер. Всего 10 минут, а может быть даже и меньше, я узнала свой реальный возраст биологический и перспективы свои.
4: 38 лет.
3: 38 лет, да.
4: Вместо 45.
3: Все, все теперь все знают.
2: Да, Юрий Петрович, все выдал.
1: Я знаю, чем я займусь после эфира. Мне нужно срочно узнать тоже свой возраст.
3: Это безумно интересно. 12 разделов, которые влияют на нашу жизнь, начиная от места, где мы живем. Это и населенный пункт, и даже высота населенного пункта над уровнем моря учитывается. Ты проходишь обычный тест. Отвечаешь на вопросы, появляется галочка, что ты ответил на вопрос, и система идет дальше. И в итоге ты получаешь развернутую картину того, какому возрасту ты сейчас соответствуешь, и что тебе нужно, и насколько ты используешь свой потенциал, и что тебе нужно улучшить в итоге. То есть со всем этим можно работать, даже если ты недостаточно над этим работаешь, например, над питанием, или двигательной активностью, или дыханием, или очищением. Вот для меня это было удивительно. Оказывается, очищение, то есть сколько раз в день мы моемся и ухаживаем за собой, тоже влияет на продолжительность жизни, например.
1: Ну, ты, похоже, удовлетворена результатами теста.
3: Я, да. Ну, 7 лет, ты представляешь, минус.
2: Я не хочу сейчас каким-то образом позитив Оксаны сбивать, но, Юрий Петрович, а насколько можно доверять результатам теста, который не учитывает показатели крови, там, не учитывает еще какие-то физиологические, да, биологические маркеры? То есть сколько таких, Оксана, прости, среднестатистических Оксан, которые живут в примерно одинаковых условиях, примерно одинаково питаются и так далее?
4: Ну, есть два термина довольно знаменитых. Доказательная медицина, она чем занимается? Она сегодня выясняет ваши показатели, все какие есть и так далее. А есть статистическая геронтология или попросту демография, как бы там разное название, которая оценивает каждую точку, это 100 тысяч измерений. Вот вероятность выживания, и демография занимается простой технологией. Либо ты жив, либо тебя нет. Вот нету там больной, чихает. Если чихаешь, значит здоров. Если ты не чихаешь, то есть ты умер, вот это вот очень важно. Это разные как бы плоскости оценки ситуации. Ну и получается так, что наша жизнь, ну вот, Оксана упомянула, 12 направлений образа жизни, и каждый в идеале такой образ,

0: часть образа жизни, это примерно от 30 до 40 лет в идеале. Я несколько лет
1: добавляет
0: работал.
1: Добавляет к тому, сколько мы
0: это
1: в среднем
0: потенциал.
1: Сейчас
0: Нет,
1: живем.
0: Это не добавляет, а это потенциал. Ну, например, вы правильно питаетесь, можете заработать в плюс 40 лет. Ну, там, 50 лет.
2: А если все эти 12 показателей на максимуме, это что ж получается?
0: О, вот самый главный вопрос. Вот этим я занимался много лет, и могу сказать, что предел выживаемости, если все делать идеально, коммунизм по полной и так далее, общество хорошее, и РБК работает замечательно, то это 144 года с вероятностью выжить 50 на 50, так называемая медиана выживания. Если говорить об активном долголетии, вот Оксана в зоне активного долголетия, то вероятность выживания там вообще 75%. Что такое активное долголетие? Это вы заработались или там плохо себя вели и так далее, съездили в отпуск или отдохнули, или полечились, неважно. Вы пришли в себя, то есть процесс здоровья обратим еще. Это зона активного долголетия. И для спортсмена это зона спортивного долголетия. То есть он потренировался, пришел, нужного тренера нашел и так далее. И, в общем, он в порядке.
1: Юрий Петрович, давайте зафиксируемся. То есть...
0: И предел этого активного долголетия 122 года. В пределе.
1: Вот, то есть мы говорим о том, что, в принципе, вполне реально, что человек будет жить от 120 до 140 лет.
0: Неправильно вы сказали. Он, вероятность выжить человека 144 года. Если в зоне активного долголетия, когда вот отдохнул и так далее, то 122.
1: Я просто зафиксировать. 120 и 140, грубо будем говорить.
0: Да, да.
1: У нас на связи еще Екатерина Бучникова, социолог. Екатерина, мы вас приветствуем. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Вот мы стали дольше жить. Это прекрасно. Мы говорим о том, что человек может жить еще больше. И не просто жить, существовать, да, но и на достаточно качественном уровне. Но с этим появляются и новые социальные вызовы. Вот как социолог, можете назвать основные вызовы, которые вы бы выделили с тем, что у нас растет продолжительность жизни?
3: Да, добрый день, коллеги. С точки зрения социологии мы сейчас смотрим на активное долголетие не только с вот этой позитивной точки зрения, но и при этом с того, что появляется очень большая когорта людей, у которых совершенно другой тип жизни, в отличие от трудового человека. То есть сейчас у нас больше населения Земли возрастом старше 60 лет, чем 5 лет, например. И это только будет увеличиваться. То есть по прогнозам к 50-му году у нас будет примерно 1,4 миллиарда людей старше 60 лет. И что с ними делать? То есть не только с точки зрения государства, но и как обеспечивать уровень качества жизни. Это достаточно большой вопрос, который ставит перед собой сейчас много государств, и в том числе ученых.
1: Какие варианты, да, ответы какие-то находятся уже, хотя бы на уровне гипотез?
3: Ну, во-первых, та политика, которая сейчас продолжается у нашего государства, мы повышаем пенсионный возраст и сдвигаем вот этот порог того, когда человек уже выходит на пенсию. Также у нас появляется больше программ активного долголетия. Это более широкая часть концепции успешного долголетия, когда человек активен, когда он занимается спортом, когда у него нет социальной изоляции. И в целом эта программа очень даже развивается. И также мы сейчас смотрим на то, что пожилые люди, люди на пенсии, они вступают в какие-то новые формы своей деятельности, в том числе экономической, например. Они запускают какие-то свои локальные бренды, начинают вязать, и это даже попадает на показы мод, начинают готовить в качестве таких каких-то локальных заведений и приобретают вот такие новые формы самовыражения.
1: Мне кажется, что сейчас часть наших слушателей, я вот вижу даже коллеги в нашем рабочем чате пишут, что получается, что мы будем работать еще больше, на пенсию вообще не выйти. Где-то там к 120 годам доберемся до пенсии?
3: Конечно, Да, до 120 лет, не работая, жить скучно будет.
2: Екатерина, ну здесь и даже с увеличением продолжительности активной жизни тоже возникают вопросы. Вот, допустим,

0: будет жить человек 120 лет, к примеру, да, там последние 20 лет это будет вот как раз пенсия, а вот до 100 это активная жизнь. Тут же еще вопрос, а как изменится вообще социальная структура, когда у нас будет много или большинство людей, живущих вот до 100 лет, да? Как будет устроена их работа? Человеку придется несколько раз в течение жизни менять профессию, а учитывая, что как меняется быстро мир, мы это сейчас видим, по всей видимости, придется. Придется поступать несколько раз в вуз или, ну, в общем, как социология вот сейчас работает с этим, вот с этой проблемой? Как вообще изменится, скажем так, ну, биография человека, если он будет жить сильно больше, чем сейчас?
1: Да, вы совершенно правы. То есть у нас уже сейчас заметен переход от интенсивного образования, то есть когда мы годами в одной специальности развиваемся, там растем, к экстенсивному образованию. Это когда мы развиваемся в разных сферах, и наш переход, он не как бы по карьере выше и выше и выше, такой тоже может быть, но чаще он все-таки горизонтальный. То есть, например, человек устает работать в маркетинге, он переходит, например, в рекламу или в консалтинг. И так дальше, дальше, дальше. То есть вот этих ступеней и каких-то вех профессионального развития, их станет больше.
2: Юрий Петрович, вы, когда про свою методику говорили, сказали о том, о критериях, которые вы учитываете. И я знаю, что вот эта методика, она используется в том числе и для работодателей. То есть, по сути, когда человек приходит на работу, если он, если соискатель пройдет вот этот тест, то работодатель может получить о нем исчерпывающую информацию. Насколько долго он может на него рассчитывать, насколько он работоспособен, и как вообще
3: сильно можно его загружать?
4: Ну, я бы так сказал, оценка, демографическая оценка, средний статистический, статистические данные – это как бы оценка по обществу. А если есть Петров и Сидоров и так далее, то вот вы проходили тест, вы видели, что довольно легко, зная вот эту простенькую технологию, как добавить себе 20 лет жизни. И не только жизни, но и работоспособности. Поэтому так называемое, называется, по-моему, забыл, как это слово, демографическая нагрузка, когда очень много пожилых людей, она легко нивелируется, поскольку каждый себе может добавить 15-20 лет жизни просто поменяв образ жизни. И это нетрудно. Я бывший инвалид, я бывший мастер спорта, потом у меня из-за медицинской ошибки там я стал инвалидом. Я поменял образ жизни, и до сих пор, вот мне уже скоро почти 90, я до сих пор бегаю, сегодня бегал 5 километров.
0: А какой, на ваш взгляд, ключевой фактор, ну или даже три фактора?
4: Вот назовите. Нет ключевого фактора, есть система из 12 направлений. Дыхание, питание. Если вы не дышите, а бегаете, то вы далеко не убежите и так далее. Вот система работает. Мы система. 10 в 16 степени под систему человека. Поэтому никакие врач, никакой предсказатель ожидаемой продолжительности жизни, они почти всегда могут опираться только на статистику, не на знание по Петрову конкретного.
3: Юрий Петрович, а может быть у вас генетика просто хорошая? Сколько ваши родители, бабушки, дедушки прожили?
4: Да у меня нету данных по моим долгожителям никаких. И дело не в генетике. Генетика примерно 17 лет жизни может вам добавить.
3: Если
4: Но если вы будете соляную кислоту вместо чая пить, как быстро вы умрете.
3: Нет, это понятно, да.
4: Да, но генетика – это 1/12, как медицина, 1/12 часть образа жизни. Разговоры о том, что медицина может спасти, она колоссально увеличила продолжительность жизни, просто культура его, общение человека и как бы среды, в которой он находится. Но дыхательный процесс, дыхательный – это потенциал 40 лет жизни. Мы его используем на 15 лет.
3: Вот любопытно было бы, конечно, пообщаться
4: вот я бывший
3: с долгожителями
4: инвалид,
3: в
4: не ходил. Просто
3: в мире.
4: Я пранаяму выучил, это 15 минут. И я ожил.
3: Ну, здорово, что вам помогло. Но вот есть долгожители в мире.

0: и выполняю.
1: Я специально, я был в больше чем в 140 странах мира, и в частности занимался этим вопросом. Образ жизни, вот по этим 12 направлениям, если разобрать, что они делают, то вы легко по этой программе можно вообще посчитать, что они, почему, где эти резервы. К сожалению, большинство вот этих экспедиций по долгожителям, они занимаются качественными оценками. То есть надо гулять, не ссориться с родителями, там еще вот такие прописные истины, которые все знают.
2: Ну да, снизить стресс в жизни, только как это сделать, никто не отвечает на этот вопрос.
1: А мы простые математики, мы считаем. А вот когда вы начинаете считать, то торговля начинается вообще со счета. Вот я сегодня Ольге как бы показал, что у нее там 7 лишних лет жизни. Она точно услышала меня. Более того, там есть какие-то рекомендации. И я на 90% уверен, что она этим заинтересуется. Если бы я ей сказал, что надо гулять больше, вот как все, большинство говорят, то вряд ли бы она среагировала. А если я ей скажу, что если ты будешь пребывать на свежем воздухе там каждый день больше 20 минут, то это столько-то лет добавит. Вот это другой разговор. И в этом все дело.
2: Оксана цифра этого не слышит, но мне сейчас руководитель нашей программы, который находится в аппаратной, слушает наш разговор, говорит, что у Оксаны теперь добавляется 7 лет к работе и выйдет на пенсию, она на 7 лет позже.
3: Это может быть, если
1: если она по-прежнему себя будет вести так же, как сейчас, то да, никаких шансов. Более того, что она там заболеет или еще что-то.
2: В общем, Оксана, никаких шансов. Спасибо вам большое. У нас на связи была Екатерина Бучникова, социолог, а в студии Юрий Гущо, ученый, специалист в области электрофизики и статистической геронтологии. Вечная тема, к которой можно возвращаться и возвращаться. Столько аспектов про долголетие. Но, в принципе,
0: ты даже развеселел.
2: Ну, мне перспектива дожить до 120, до 140 нравится? Лет нравится. Главное находиться в светлом разуме.
0: Ну да, потому что прожить 120 лет в таком состоянии, когда ты много чего не можешь сделать, наверное, не очень приятно.
4: Что это значит?
2: А сейчас расскажем, зачем следить завтра, какие важные темы будут на повестке и почему на них стоит обратить внимание.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
0: В Санкт-Петербурге продолжается 23-й международный банковский форум. Завтра состоится пленарная сессия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Возможно, не только ее брошь, но и ее выступления дадут рынку какие-то сигналы о том, какую политику все-таки ЦБ выберет в отношении ключевой ставки. Я напомню, в сентябре впервые за полтора года ставка не изменилась.
2: В Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Завтра ожидаются переговоры генсека Антонио Гутерреша с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В Нью-Йорке работает наш корреспондент Валентина Шварцман. В течение дня в эфире радио и телеканала РБК она будет рассказывать все самые свежие новости с площадки Генассамблеи.
0: Ну и для ценителей искусства, на этот раз уже академического, в Москве в Гостином дворе завтра открывается ярмарка современного академического искусства «Арт Россия Классика. Новый взгляд 2026». Кроме работ художников, посетителей ждут лекции, панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей рынка искусства. Ну и кроме того, будет возможность принять участие в мастер-классе под руководством профессионалов и попробовать свои силы в создании собственных произведений искусства.
2: Ой, будь как Джонни Депп, попробуй создать свою скульптуру.
0: Гигантскую.
2: Ну, а если вам больше по душе футбол, завтра состоится официальный показ новой формы сборной России по футболу. Это не просто новые шорты и футболки. В графический узор полотна зашили оцифрованную звуковую волну первого аккорда гимна в тональности до мажор.
0: Ну, а наш эфир подходит к концу. Это программа ЧЕС.
4: РБК. Коллекция.
5: Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атаки беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительное, рассказал Илья Приходько.

0: и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
1: Инициатива встречи последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
2: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
1: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
3: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
1: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
3: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
1: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
3: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
1: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
0: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года.
4: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
6: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, 2 или 10 лет. Это навсегда.
7: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
8: Я тоже в отчаянии.
5: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
10: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
10: По будням на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Криптореформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме

0: того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в Нью-Йорке. Глава российского МИД указал на удары Киева по мирным жителям и координацию с Европой. Госсекретарь США, в свою очередь, признал, что временные перемирия не решат конфликт, нужны переговоры и соглашения. В Совбезе ООН Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузу в военной операции ради переговоров в любом формате. США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре под Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон надеется, что Путин приглашение примет. В Кремле уже отреагировали. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия благодарна и признательна за приглашение. Оно будет проработано. Иран и США на полях Генассамблеи ООН провели обмен сообщениями через катарского посредника. Как сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, переговоры продолжались около 2 часов. Американской стороне передали позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса. Среди них снять блокады, прекратить войны на всех фронтах, вернуть активы и признать судоходный маршрут в Ормузском проливе. Суд оставил владельца «Эвка» Кустова и 4 фигурантов под стражей до конца января. В деле теперь 10 фигурантов. Один объявлен в международный розыск, его имя не раскрывают. Кустова и еще нескольких человек обвиняют в растрате и мошенничестве с госсубсидиями на проект дронов «Транспорт будущего». Экс-глава проекта уже признал вину и пошел на сделку. Следствие допросило больше 50 человек. Харви Вайнштейну дали еще 15 лет, теперь за насилие над бывшей ассистенткой. В суде он извинился, но подчеркнул, что в тюрьме к нему относятся как к животному или хуже. Судья сказала, что он сам во всем виноват. Ранее продюсер уже получил 23 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях среды.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Россия не будет приостанавливать боевые действия на время переговоров в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа выступал на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду. И, по словам Лаврова, спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер во время последнего визита в Москву подтвердили заинтересованность штатов в урегулировании конфликта. Несмотря на это, глава МИДа отметил, что Москва не пойдет на прекращение огня во время переговоров.
3: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенное военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
2: Отмечу, что встреча между главой МИДа и госсекретарем США продлилась 50 минут в закрытом формате. Организаторы сообщили, что у прессы не будет возможности задать вопросы представителям Москвы и Вашингтона. В нашем МИДе подчеркнули, что помимо украинского урегулирования, Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Оба договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. По итогам встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон абсолютно уверен, этот конфликт закончится в переговорной комнате, а не на фронте.
4: Зеленский выразил заинтересованность в ограниченном перемирии, которое касалось бы поставок зерна и энергоносителей. Очевидно, что это тоже будет непросто, но обе стороны выразили заинтересованность в этом. Президент Зеленский публично заявлял о своей готовности еще во вторник и в недавних интервью. Очевидно, что это может произойти. Это не положит конец войне, но в какой-то мере снимет есть часть глобального напряжения. Мы всегда открыты для обсуждения этого вопроса. Он поднимался в каждом нашем разговоре. Он поднимался на встрече Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве, на встрече с президентом Зеленским во вторник. Если мы сможем сыграть конструктивную роль в достижении этого соглашения, мы будем только рады.
2: Между тем, с совместным заявлением по украинскому кризису вышли представители 51 страны ООН с призывом закончить военный конфликт. Вашингтон отказался присоединиться к меморандуму. Также среди поддержавших стран не оказалось ни одного государства Африки или Южной Америки. Документы зачитали главы МИД Украины Андрей Сибига и глава Еврокомиссии Кая Каллас. Она отметила, что позиция Брюсселя не изменилась. ЕС призывает к безопасному судоходству в Черном море.
5: Мы солидарны с Украиной, которая продолжает вести войну с Россией. Мы напоминаем, что Устав ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств и неотъемлемое право на самооборону. После 4 лет, 6 месяцев и 30 дней полномасштабной войны жертвы продолжают расти. Мы особенно обеспокоены нападениями в Черном море. Россия пытается перекрыть экспорт украинского зерна, тем самым ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Поэтому мы поддерживаем усилия по созданию в Черном море соглашения, гарантирующего свободу судоходства, и призываем к защите коммерческого судоходства и критически важной инфраструктуры.
2: Тем временем, выступая на Генассамблее, постпред США в ООН Майк Уолтс отметил, что от затягивания конфликта на Украине проигрывает весь мир. Ранее американский президент отмечал, что украинские удары по НПЗ в России влияют на кризис дизельного топлива. По информации политика, администрация Трампа готовит план по запрету экспортного дизельного топлива из США сроком на 90 дней, но в Белом доме эти сообщения опровергли и назвали это очередной новостью сложной информации от издания «Политико». Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение числа самих присяжных до 4. Также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать свои решения. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
6: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
2: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение

0: Ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
1: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжный в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
0: Ну вот статистика показывает, что в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел. Получается, что одно дело на 1000 рассматривается судом присяжных.
2: Осенью прошлого года интернет следил за удивительным экспериментом. 6 нейросетей получили по 10 тысяч долларов настоящих денег и их отпустили торговать криптовалютой. Что же случилось? Через 2 недели в плюсе остались только 2 китайские модели, GPT-5 потерял почти 60% своей котлеты.
3: И тогда это был аттракцион скорее для энтузиастов. А сейчас подключать нейросети к счету разрешают сами брокеры. В США Robinhood и Interactive Brokers, а у нас Finam и T-инвестиции.
2: То есть потихоньку ИИ из игрушки для гиков превращается в обычный вход на биржу. Осталось понять, кто отвечает, когда он ошибается. Вот с этого и начнем.
4: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, со мной мой сведущий Иван Звягин, и с нами Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка. Его команда как раз и подключала ИИ-агентов к брокерским счетам. Привет, Саша.
5: Привет, всем привет.
2: Если говорить про MCP, что человек уже сегодня может сделать с ИИ-агентом на своем счете? Что это за зверь такой MCP?
5: MCP — это протокол для подключения ИИ-агентов к различным источникам данных. В данном случае это инвестиции. Это можно сравнить с USB-флешкой.
2: Так, интересно.
5: USB-протоколом. То есть раньше, например, когда разные производители мобильных устройств делали свои зарядки, это было всем очень неудобно. А потом взяли, сделали...
2: Type-C, и все, и понеслось.
5: Type-C, да-да-да. И понеслось у всех одна и та же зарядка, и всем стало удобно. То же самое с агентами. 2 года назад компания Anthropic разработала протокол MCP, который поддержали достаточно быстро все игроки на рынке. И MCP позволяет подключить торговую платформу к любому агенту. И в основном задача, как ты спросил, какие задачи? Это 3. Первая задача — это аналитика рыночных данных и поиск вообще рыночных неэффективностей, событий, точек входа, сигналов. То есть, например, найти, какие классные точки входа сейчас есть на рынке.
3: Что растет быстрее всего?
5: А насколько выросла после дефотсечки котировка той или иной бумаги? Это все можно сейчас уже задавать в агент и получать развернутую аналитику. Вторая часть — это портфельная аналитика, история операций. То есть тогда агент получает доступ к твоему портфелю, к истории твоих операций, и может уже дать себе аналитику по портфелю, проанализировать успешность твоих операций, посчитать налоги, дать рекомендации по налоговым оптимизациям всевозможным. А третий сегмент — это торговля. То есть наш MCP позволяет нашим клиентам выставлять поручения, отменять поручения, ставить тейк-профит и все остальные торговые действия, которые влияют на портфель.
2: Ну, в общем, делать все то же самое, что ты раньше делал через интерфейс своего брокера, только теперь через бота.
5: Через ИИ-агента. Все так.
3: Но у меня тогда вопрос. Вкинем еще одну аббревиатуру. Это аббревиатура API. API же существовал до этого и до MCP тоже. По сути, это тоже такая ручка, за которую можно браться и трогать разные данные.
2: Команды передавать.
3: Да-да-да. А зачем MCP-то нужен в таком случае, если API уже был до этого?
5: Все верно, API был. И более того, скажу, что MCP сделано во многом поверх API, то есть функционал и объем данных, предоставляемый MCP, он во многом такой же, как и API-шный. Но если ты 2 года назад бы, например, попросил агента, а вот проанализируй мой портфель и какие-то гипотезы выдвини, то ему пришлось бы писать код, использующий API. Это было бы долго, сложно, с багами и огромным процентом галлюцинаций. MCP позволяет в структурированной форме передать все данные, которые интересуют клиента здесь и сейчас. Это

0: получается гораздо быстрее, чем писать код и править в нем баги. И это позволяет использовать MCP не только программистам или людям, которые в состоянии проверить качество написанного агентом кода, но и аналитикам, людям, которые хотят проанализировать, про свои портфели найти интересные гипотезы.
1: Смотри, но если я правильно понимаю, минус MCP, вот ты поправь меня, если я не прав, API — это все-таки структурированная история, четкие команды, все, если команда неудачная, значит, он получает как-то отказ, то с MCP тут у тебя появляется слой модельки, как она это интерпретирует, может что-то понять, что-то не понять. Вот такие баги становятся... Если для API баг в духе... Классический баг для API — это какие-то данные не получены или что-то запрошено неправильно, то для MCP классический баг — это «Ой, я не так понял, сейчас спасибо за уточнение, хозяин, сейчас я переформулирую».
0: Это не баг MCP, это ошибка слабой модели.
1: А-а-а.
0: Потому что MCP — это такой же формализованный протокол, и данные также маркируются, как и в API. То есть здесь каких-то разночтений нет. Но модели действительно бывают разные, агенты бывают разные. И чем более абстрактный задан вопрос, непонятный, что клиент вообще хочет, то тем больше вероятность каких-то галлюцинаций именно модели.
1: Смотри, хочется у тебя еще вот про что спросить. Есть группа трейдеров, которые прямо супер высокочастотные, они прям любят торговать на скорость, это прям все, обойти рынок, бла-бла-бла, отследить сигнал, быстрее всех успеть. Обычно API использовали они. MCP, вот он там, где идет счет на миллисекунды, работает, или это все-таки не настолько быстрая
2: история? Кажется, он помедленнее, да?
0: На самом деле нет, потому что сам MCP работает примерно со скоростью API. Одинаковое время ответа.
1: Дай угадаю ответ. Но вот бот...
0: В точку.
1: Агент.
0: А вот время обработки этого запроса агентом, моделью, большой языковой моделью, оно, конечно, может быть огромное, особенно если это используется через API-подключение, то, конечно же, здесь уже время ответа измеряется секундами, а иногда десятками секунд. И ни о каком высокочастотном трейдинге здесь речи пока не идет. Проблема не в MCP, а в том, что агенты еще пока достаточно медленные, и модели.
2: Если говорить про особенности агентов и моделей, то, конечно, возникает еще вопрос, а кто виноват в случае чего? Они зачастую очень услужливы и стараются тебе угодить. Вот с этим что делать?
0: А здесь можно провести аналогию с API. Ты можешь также разработать робота, может быть, сам, может быть, с использованием агентов. И если бот что-то сделает не так, на чьей стороне ответственность?
2: Ну, очевидно, твоей.
0: Да, на стороне клиента. С MCP ровно аналогично. Ответственность тоже на стороне клиента. Но при этом у нас есть несколько уровней безопасности.
2: Угу.
0: Начнем с первой. Это ролевая модель. То есть у нас для того, чтобы вначале использовать и выдвигать торговые гипотезы, вовсе не надо торговать. И у нас поэтому в ролевой модели есть возможность выпуска токена для доступа агента к нашей торговой платформе в режиме только для чтения, в режиме исполнения поручений, и в полном режиме, который еще в себя включает пополнение и переводы. И вот, естественно, вначале клиентам мы рекомендуем использовать только токены для чтения для того, чтобы с этим поиграться. Второй момент про безопасность. У нас в личном кабинете по умолчанию включено подтверждение сделок. Если оно включено, то, соответственно, без подтверждения ни одна сделка и через MCP не пройдет, не сработает.
2: Где же тогда выигрыш-то в этом удобстве, если мне все равно приходится возвращаться и подтвердить?
0: Это своего рода защита, защитный механизм.
2: Кстати,
0: защитный механизм — это демо-счета, так называемая песочница. Можно выпустить токен песочницы, там протестировать на виртуальных деньгах свою торговую стратегию, посмотреть. И потом, если уже получается, если ты не видишь ошибок агента, то перевести
2: такая
0: это
2: монополия, получается, интересно.
0: Реальную торговлю.
1: Я протестировал вашу штуку. Скажу две вещи. Первое, конечно, работает не сразу, в том смысле, что моделька, видимо, должна привыкнуть. Периодически я получаю ответы в духе «Ой, да, я не тот запрос поставил, да, извини, сейчас я поправлюсь». Ну, то есть вот происходит такая притирка. Это первая история. И вторая история, конечно, это, видимо, уже модели специфичная история, отказывается мне иногда давать какие-то советы. Понимаешь, ты говоришь, вот давай мы с тобой выберем, во что мне вложиться. Я тебе не инвестиционный советник. Такой, подожди, сейчас давай мы вместе с тобой. Ну, вместе я еще готов. Насколько это неприятно, что тебе приходится модель уговаривать. Ну, давай мы во что-нибудь вложимся. Она тебе говорит, нет-нет-нет, я могу только предложить варианты.
0: А какой моделью пользовался, если...
1: Это клодовские модели.
0: Клодовские. Сонет, Опус?
1: Это Опус.
0: И вначале он какие-то ошибки совершал, да?
1: Да-да-да, было-было.
0: Но это может быть нормальной историей, потому что один раз он совершит ошибку, например, не так сформирует запрос, потом его поправит, и дальше уже работает нормальная история для в целом всех агентов. Во второй части, что он боится тебе давать ИРы.
1: ИРы, давай поясним, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мне было интересно его протестить, знаешь, как бы во что он мне скажет вклад.

0: и так далее. Я же как бы готовился к программе.
1: Да, достаточно сказать, что я готов получать сиры, дай мне рекомендации.
0: Давай про цифры поговорим, потому что пока вот этот весь наш разговор на птичьем языке, MCP, API, все, насколько у вас действительно клиенты к этому готовы, и ты ждешь, что это станет массовым инструментом?
1: Я считаю, что это первый шаг, потому что сейчас все-таки порог входа большой, клиенту необходимо иметь своего агента. Может быть, оплатить какую-то подписку.
0: Скорее всего, оплатить какую-то подписку. Да, еще желательно иметь какую-нибудь систему типа VS-кода или какого-нибудь Гермеса, да? То есть это не просто чат GPT просто вот дал тебе токен и вперед.
1: Да, при этом для подписки должна быть какая-то карта зарубежная.
0: Ну, скорее всего, зарубежный телефон и все
1: остальное. Вот поэтому, конечно, порог входа здесь очень высок остается. И сейчас это действительно дело энтузиастов, тех, которых уже... у которых есть либо Claude, либо какие-то еще решения, и они заинтересованы в инвестициях, используют это прямо. Здесь, конечно, аудитория меряется в целом десятками тысяч человек, активно торгующих, я имею в виду, десятками тысяч человек по стране.
2: Но ведь это мало.
1: Конечно,
2: мало.
1: Вы
2: в это верите, получается.
1: Но мы в это верим, потому что это только первый шаг. В дальнейшем второй шаг – это уже добавлять подобные решения, подобных агентов в SaaS, в чаты. Чаты-то это инвестиции, в чаты там каких-то других экосистем российских. Для того, чтобы клиенту вообще не надо было ничего скачивать. И тогда охват здесь увеличится сразу уже на несколько порядков.
2: Даешь ли ты прогнозы, когда это случится?
1: Судя по тренду, насколько быстро это все развивается, я думаю, что там за год, за два мы к этому все придем.
0: Пробовал ли ты какие-то стратегии? Писал ли ты стратегии вместе с Аишкой?
1: Конечно, у меня есть автоматизации, но они не прям суперактивным.
0: Как часто у тебя вот Аишка сделает?
1: Ну, например, если я в конце дня ухожу в минус по гарантийному обеспечению, например, если фьючерсами торгую, то отдельный скрипт, отдельный сценарий продает бумаги фонда денежного рынка либо ОФЗшку для того, чтобы этот минус покрыть. Аналогично, если остаются какие-то средства на денежном счете, которые еще не были потрачены, то это авторазмещение тоже в ОФЗ или каких-нибудь бумагах.
0: Это тоже у тебя через МСП сделано? Класс. Еще один важный вопрос, который меня интересует, и вот сейчас будет неприятно. Я могу долго ругать всех персональных менеджеров всех инвестиционных компаний России. Очень часто индивидуальные менеджеры играют за брокера против тебя. Он говорит, посмотри какую-нибудь структурную облигацию. Ты смотришь, зачем она мне? Тебе очень долго рассказывают, зачем тебе входить в какие-то очень сложные бумаги, которые, скорее всего, тебе не нужны, но у которых, очевидно, высокая комиссия для брокера, и менеджер заработает свою копеечку. Раньше что я делал? Я, когда ко мне мой менеджер приходил с какой-то рекомендацией, брал проспект, закидывал в условную GPT-шку, говорил, а мне надо с учетом моего риск-профиля? Обычно Аишка говорил, нет, не надо, возьми вместо этого что-нибудь попроще. Вы же у себя же хлеб отнимаете таким образом. Не боитесь, что это пилишь сук, на котором сидишь?
1: Я про себя отвечу, что мне, наоборот, очень нравится такой подход, потому что он максимизирует время жизни клиента у нас, в нашей экосистеме. Ведь когда тебе какой-нибудь консультант, советник там порекомендует плохую бумагу, ты даже ее купишь, но ты можешь уйти.
0: Да, ты бесишься.
1: Когда тебе даже Аишка дает дельные советы, ты им следуешь, у тебя портфель растет, то ты останешься в этой системе у этого брокера надолго. И я считаю, что гораздо лучше, конечно, весь LTV держать клиента и собирать по копейке на какой-нибудь брокерской комиссии, и клиент будет доволен, чем разово...
0: Нагреть и все, и забыли.
1: Да, совершенно верно.
2: Правильно ли я слышу, что кремниевый мозг работает лучше, чем мозг советника?
0: Зависит от мозга, мне кажется, Ваня.
1: Знаешь, однозначно зависит от мозга.
2: Хорошо. Так и запишем.
0: Ты можешь устроить, мне кажется, что следующий этап, знаешь, это соревнование между инвестиционными советниками и Аишкой. Типа, приходит к тебе менеджер, ты говоришь, а ты поторгуй против моего бота, который через MCP заведен в песочнице. Если твоя стратегия окажется лучше, то я тебе верю, я с тобой готов работать. А если ты не можешь обойти моего бота стратегии, то нет, ты плохой менеджер, я с тобой не работаю.
1: В Т-инвестициях есть турниры, и вот как раз сейчас стартует турнир по алготрейдингу, в котором принимают участие и агенты через MCP торгующие, и роботы.
2: Игры, которые мы заслужили.
1: Да. Там критерии как
0: только
1: раз
0: роботы.
1: 90% сделок должны быть сделаны через интерфейс API роботами. Вот, и можно вполне посмотреть на результаты, это уже реальность.
0: Хорошо, давай, наверное, к блицу немножечко перейдем. Какие права ты дал своему агенту? Что он может делать? Вот... про простенькие скриптики ты говорил, да?
1: Да, и там полный доступ, конечно, чтобы они могли покупать либо продавать бумажки на вот этот остаток денег.
2: Дай, пожалуйста, один совет тому, кто сегодня впервые подключает ИИ к своему счету.
1: Использовать песочницу. Вначале,
2: чтобы не так страшно
1: было. Потренироваться на кошках, потренироваться в песочнице, и дальше уже при получении хорошего финреза переходить на реальную торговлю агентами.
0: Ну и давай заглянем в будущее.

0: Слушай, какое будущее ты ждешь для инвестиций? Ты ждешь, что все прям начнут торговать через яишку? А если да, то в чем тогда будет выигрыш? Яишка у всех примерно одинаковая.
1: Яишка у всех примерно одинаково, но у разных людей разная стратегия, разный горизонт планирования и разный контекст. И получается, что если тебе необходимо извлечь, допустим, денег через 2 месяца, для тебя какое-то событие на рынке будет критичным, и ты продашь бумажку, потому что будет локальная просадка. А если у тебя горизонт планирования 5 лет, то для тебя это может быть не критично, и ты ее трогать вообще не будешь. Поэтому для одних и тех же событий у разных людей будут разные решения. Яишко будет помогать каждому из них максимизировать профит именно в рамках ожидания каждого клиента и стратегии каждого клиента.
0: Но мне, кстати, кажется, вот по своему опыту скажу, что яишко очень хорошо помогает именно строить эту стратегию, потому что она задает тебе правильные вопросы, и в целом ты получаешь действительно консультанта у себя на ладони, прям хорошего, хорошего финансового консультанта. Не того, который иногда заинтересован догреть и отпустить, а прям того, который с тобой надолго. Это приятно все-таки. Спасибо большое. Это был Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.

0: 10 минуточек. 10 минуточек. А еще 5 минут.
1: Не торгуйтесь.
2: Теперь Мосбиржа открывает основные торги в 9 утра. Радио РБК следит за ними с первой минуты. Курсы, индексы и комментарии экспертов. Все, чтобы быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Читос. Обычно бальзамы для губ имеют ненавязчивый вкус ванили, карамели, вишни. Идея корпорации PepsiCo выпустить в 2005 году гигиеническую помаду Читос с ароматом того самого оранжевого сыра для снеков казалась необыкновенно интересной. Рекламщики посчитали, что лояльная аудитория примет ее на ура. Но проект с треском провалился всего через год. Гигиенический диссонанс. Так позже назовут главную ошибку рыночной новинки. Ведь уходовый бальзам – это прямая отсылка к чистоте и заботе о себе. Тогда как сырные снеки зачастую ассоциируются с оранжевыми пыльными крошками на пальцах и маслянистыми пятнами. Перенос образа веселой неряшливости в категорию косметических средств вызвал у потребителей психологический протест. Даже преданные фанаты не поняли, зачем хранить в кармане помаду с запахом пусть и популярного фастфуда. Кроме

0: того, покупатели жаловались на неприятную химическую структуру и пластиковый аромат. В итоге бальзам сняли с производства из-за катастрофически низких показателей. Расходы на утилизацию нераспроданных остатков также обернулись многомиллионными убытками. Пытаясь монетизировать любовь к еде через бьюти-продукты, бренд Cheetos получил уникальный по нелепости результат и вошел в учебники как один из самых курьезных провалов в истории маркетинга.
1: Ошибка на миллион.

0: обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Цены в России за неделю выросли на 0,06% с начала месяца, на 0,13% с начала года, на 4,81%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца почти на 2,5%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%. Из услуг заметнее всего выросли поездки в Юго-Восточную Азию почти на 8%. Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснять гражданам, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. На совещании с правительством он отметил, что для рядового гражданина разница между безналичными расчетами и цифровым рублем пока не очевидна. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск прошел по плану. Почти 200 тысяч кошельков за 3 недели вместо ожидаемых 60 тысяч к концу года. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые частично могли бы переехать из Москвы в регионы. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. Цель – повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на оплату труда и аренду в регионах ниже. Ограничения на вывоз из России наличных и золота в ближайшее время будут ужесточены. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Согласно действующему указу, физлицам запрещен вывоз из страны ЕАЭС рублей на сумму от 100 тысяч долларов, юрлицам и ИП валюты вне зависимости от суммы. С мая физлицам также запрещено вывозить слитки весом более 100 граммов. Россияне назвали своими любимыми брендами Озон, Яндекс, Сбер, Samsung и Adidas, следует из рейтинга NAFI, подготовленного при поддержке РБК и АКАР. В список вошли 50 брендов. Товары повседневного спроса составили 32%, розничная торговля 30%, цифровые сервисы 16%, электроника 12%, автомобили 6%. В предыдущем рейтинге первую пятерку возглавлял Samsung. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Дополнительные сборы с пассажиров заставят их спуститься с неба на землю. Авиакомпании в этом случае рискуют увеличить количество пустых кресел на маршрутах. Так, опрошенные радио РБК профильные эксперты оценили возможность появления в России сбора для поддержки лизинга и эксплуатации новых самолетов. По данным «Коммерсанта», введение такого сбора обсуждают Минтрансе, Минпромторге и Ростехе. Размер платежа пока не определен, но большинство собеседников издания утверждают, что для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных – до 1000 на один билет. Как новый сбор с пассажиров может помочь отечественным авиаперевозчикам и к чему в итоге все это приведет, выяснил Владимир Расулов.
3: Все дело тут в обновлении парка самолетов. Воздушные иностранные суда, как мы помним, последние 4 года недоступны российским авиакомпаниям, поэтому вся надежда на собственные новинки. Перевозчики довольно давно ждут импортозамещенных ближнемагистральных суперджетов и среднемагистральных МС-21. Понятно, что никто не заставляет сразу авиакомпании покупать новые самолеты. Самый простой вариант здесь – это лизинг, по сути, аренда. Перевозчик либо платит за лайнер, пока тот летает, это операционный лизинг, либо берет судно в рассрочку, это финансовый. Платежи засчитываются в стоимость самолета, и потом компания, по сути, просто получает машину в свою собственность. С одной стороны, дополнительные деньги здесь лишними никак не будут. А чтобы понять примерный порядок цифр,

0: цифр используем простую арифметику. Возьмем данные Росавиации. В прошлом году на российских внутренних линиях перевезли более 81 миллиона пассажиров. На международных направлениях речь шла про 27,5 миллионов. Умножаем эти цифры на 500 и 1000 соответственно, и в сумме получаем более 68 миллиардов рублей. Но такие цифры несущественно поддержат перевозчиков, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
1: Если я правильно помню, стоимость МС-21 5,5 миллиардов. То есть 58 миллиардов – это 11-12 МС-21. На самом деле не очень большие деньги. Государство и так финансирует все, что можно финансировать в авиастроении. Это выделяет деньги авиастроителям, выделяет деньги лизингодателям, чтобы, в принципе, вот этот механизм заработал. Но чисто теоретически во всем мире, в принципе, так и работает. Да? То есть есть лизинговая компания, она дает самолеты в лизинг авиакомпании. Авиакомпания на этих самолетах зарабатывает деньги, часть этих денег возвращает в виде лизинговых платежей. То есть зачем вот вводить еще какой-то дополнительный сбор, я не очень понимаю.
0: При этом буквально прошлой осенью в России ввели другой сбор на реконструкцию аэродромов. Речь идет про 150 рублей на одного пассажира. Министр транспорта Андрей Никитин неделю назад сообщал, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом за 7 месяцев немного подрос. Российские авиакомпании перевезли почти 60 миллионов человек, на международных линиях 15,5 миллионов, а цифры иностранных перевозчиков в российских аэропортах увеличились вообще на 13%. Однако, если появится новый сбор с путешественников, то показатели, наоборот, начнут сокращаться. Так считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
2: Если этот сбор будет введен, наверное, он пойдет Минпромторгу на поддержку отечественных производителей, поддержку лизинговых компаний и так далее. Налоговая система в нашей стране достаточно стройная. Делать еще один объект налогообложения – это авиабилет, совершенно ненужный, излишний. Еще один фактор со стоимости авиабилетов приведет к тому, что вообще пассажиропоток перестанет расти и станет падать. Люди будут там, где есть альтернатива, больше использовать другие виды транспорта. Не в пик сезона, авиабилеты на внутренних рейсах могут стоить достаточно недорого. Скажем, я сегодня лечу в Казань за 3000 рублей, а так будет не 3000, а 3500. Вроде незаметно, наверное, пассажир по делу полетит, а пассажир не по делу уже будет сравниваться с ценой билета на поезд.
0: Мы направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Ростех по поводу перспектив нового сбора для пассажиров. Минтранс и Минпромторг оставили все без комментариев. Ну а здесь важно понять вообще, за что платить, поскольку серийные поставки долгожданных импортозамещенного суперджета и МС-21 по официальным данным профильных властей намечены только на следующий год. До этого сроки неоднократно сдвигали вперед.
3: О перспективах нового сбора с авиапассажиров в России рассказывал Владимир Расулов. На Мосбирже появится треугольник для котировок биткоина. Площадка готовится к запуску пары биткоин-рубль. Об этом РБК рассказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Московского финансового форума. Среди прочего, биткоин будет торговаться в паре с USDX. Это аналог доллара, не имеющий поставки. Таким образом, учитывая, что пара USDX-рубль уже есть на площадке, новые инструменты сформируют взаимосвязанный треугольник. Решение выглядит логичным, ведь торговля пары рубль-биткоин невозможна без доллара, так как рынок этой криптовалюты в основном привязан именно к американской валюте, рассказал основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Наконец-то за дело взялась настоящая биржа, которая понимает, как нужно организовывать торги. Это в какой-то степени вещь историческая. Долго туда инвесторов не пускали. Хочется посмотреть, как это будет работать. Особенно интересует пара к рублю. Это что-то интересное и позитивное. Помимо того, чтобы создавать один рынок прямой, допустим, рубля к биткоину, были созданы два параллельных, я считаю, что необходимые для этого, прежде всего, к доллару. Пускай это доллар и беспоставочный, синтетический, но для того, чтобы нормально котировать рубль к биткоину, нужен такой рынок-посредник. И за счет этих трех стаканов, я думаю, что можно будет и арбитраж, его еще называют треугольный арбитраж, по кругу делать. Это легально полностью трейдер пользуется этим инструментом. И в целом этот инструмент будет ликвидным, потому что если вы торгуете рубль к биткоину, вы не можете это делать без доллара. Рынок биткоина, он все-таки привязан в основном к доллару, а к рублю такого рынка пока особо не было.
3: Финальной реализацией запуска торгов пары биткоин-рубль будет заниматься Банк России. Ранее в регуляторе отмечали, что запуск организованных торгов криптовалютой упростит ее оборот и позволит эффективнее перераспределять ликвидность между участниками рынка. Таким образом, у инвесторов будет дополнительная возможность купить актив по наилучшей цене. При этом отмечу, что трейдеры уже могли опробовать торги криптовалютой на Мосбирже. Летом 2025 года на площадке были доступны фьючерсы на индексы конкретных токенов. Во вторник, 22 сентября, торговая площадка выпустила расширение.

0: расширение, вечные фьючерсы с автопродлением. Линейка контрактов на цифровые валюты также расширилась. Теперь же речь идет о запуске спотовой торговли, а следующим наиболее ожидаемым и логичным шагом для Мосбиржи станет торговля USDT. Это сделает арбитраж международным и повысит имидж площадки, полагает исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс Алексей Короленко.
1: В целом, естественно, рубль – домашняя валюта, и определенный объем спроса будет. Поэтому это хорошая новость. Начинает запускаться подготовка, по крайней мере, к биржевым торгам криптой. Хотя, объективно, если смотреть, биткоин все-таки на мировых крипторынках торгуется к USDT, к Тезеру. Поэтому, с моей точки зрения, логичным продолжением и, наверное, более ожидаемым будет торговля к USDT, потому что это даст возможность международного арбитража, маркетмейкинга, и это все-таки больше про крипту. По сути, мы сейчас говорим о синтетической паре, которая торгуется уже внутри фондовой инфраструктуры, которая есть на Мосбирже. Поэтому логично, что Мосбиржа делает вот такой треугольник с уже имеющимися инструментами. Просто для того, чтобы крипту добавить в фондовую инфраструктуру. Это удобно уже тем, кто сегодня торгует на Мосбирже рублем к вот этому синтетическому доллару. Тем же, кто будет торговать криптопары, я все-таки ожидаю, что будет больше спроса к парам с USDT.
0: Напомню, что с 1 сентября этого года в России поэтапно вступает в силу закон о цифровой валюте и цифровых правах. Он описывает правила обращения криптовалюты в России и позволяет легально инвестировать в криптоактивы, допущенные на российский рынок. Собеседники РБК напоминают, что криптовалюта – высокорисковый волатильный актив. По этой причине в числе основных рисков они выделяют резкие, значительные скачки цен. И сейчас сообщение с лент новостей. Системы искусственного интеллекта становятся более мощными, автономными, и они могут развиваться быстрее, чем способны реагировать существующие институты, концентрировать власть в руках ограниченного числа игроков и принимать решения, которые люди перестают понимать или контролировать. Об этом заявил генеральный директор компании OpenAI, американской компании, которая разработала сервис ChatGPT, Сэм Альтман. Он сделал это заявление на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту. Цитата Альтмана. «Эта обеспокоенность становится особенно важной по мере того, как мы приближаемся к системам, способным улучшать самих себя и свои будущие версии, что часто называют рекурсивным самоулучшением. По мере автоматизации процесса создания искусственного интеллекта, темпы его развития могут резко ускориться. Этот момент требует крайней осторожности», сказал Альтман. По его словам, рост автономности искусственного интеллекта создает риск того, что технологическое развитие начнет опережать возможности государств и международных институтов по его регулированию и контролю. А сейчас о том, что Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счета. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, средства которого подлежат заморозке, то его операции приостановят на 5 дней. Поправки предлагают внести в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сейчас банки обязаны блокировать счета клиентов, которые включены в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности. В списке примерно 15 тысяч человек. Но зачастую им удается обойти ограничения, благодаря разным вариантам написания имени и фамилии. Так, в начале года несколько вариантов записи своих фамилий, имени, отчества имели более 800 человек. Новые правила ограничат такую возможность. Кто может попасть под блокировку и как с нагрузкой справятся банки? Разбиралась Ольга Зуева.
2: Касательно частичного совпадения данных, этих критериев до сих пор нет. Установят их только после принятия поправок. И об этом РБК заявили в Росфинмониторинге. Скорее всего, банки будут реагировать на как раз фамилию, имя, отчество и дату рождения. При этом разница между данными клиента и информацией из перечня должна быть минимальной. В планах анализировать уже существующую практику. У меня, например, отчество не самое очевидное. Матфеевна через F, не через V. И вот хороший вопрос, не поймает ли банковская система такую особенность. Скорее всего, львиная доля ложных срабатываний со стороны банка придется именно на обладателей частых фамилий, считают юристы, а это тысячи необоснованных блокировок в месяц. В принципе, если эти поправки примут, то если вас заблокировали, Росфинмониторинг проводит проверку, и через 5 дней вас, скорее всего, просто разблокируют. Но если этого не произошло, если все-таки вам нужны средства срочно, то надо сразу обращаться в банк, нужно приносить самые необходимые документы, которые они запросят. И если даже так блокировку не снимают, то можно подать жалобу через интернет-приемную ЦБ. ВТБ. Но вот главная проблема таких блокировок в том, что в первую

0: месяцы они вырастут примерно на четверть, но когда все устаканится, показатель снизится, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
1: После запуска этого механизма общее число блокировок может увеличиться примерно на 15-25%. Доля ошибочных срабатываний на первом этапе, по моей оценке, может составить порядка 50% от новых блокировок. Особенно высокий риск будет по наиболее распространенным ФИО, если автоматическая проверка фактически ограничится именем и датой рождения. Но при этом я думаю, что после настройки банковских систем доля ошибок должна будет постепенно снижаться.
0: Мои собеседники отмечали, что большая часть заморозок счетов будет вызвана как раз ошибками. Это и сейчас не редкость для банков. И мы тут снова вспоминаем тот самый антиотмывочный закон 115, о котором мы тоже часто говорили в эфире, по которому граждан случайно блокировали средства там на 10 и более дней. В большинстве случаев антифрод-системы банков срабатывают тоже ложно, потому что они ориентируются на формальные признаки, ну и используют искусственный интеллект в том числе. И вот в новых условиях клиентский путь усложнится, считает зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов.
2: Скорее всего, будет дополнительная нагрузка на банки. Ни к чему хорошему с точки зрения клиентского сервиса это не приведет. Риск ошибки существует всегда, как с точки зрения финмониторинга, так и с точки зрения, допустим, фродмониторинга, когда возникает даже небольшая вероятность совпадения, но перестраховываемся и зачастую осуществляем блокирующие действия. Здесь вопрос даже не технический. Настроить правила – это не большая сложная задача, а именно как мы должны отреагировать. Здесь вот самый сложный путь и самые великие затраты.
0: Причем проблема случайных блокировок счетов – это не только российская история. Мы в эфире уже рассказывали о Марии Захаровой, но не той, о которой все подумали, а ее полной тезке, которая столкнулась с блокировкой денег в Европе из-за персональных санкций в отношении официального представителя российского МИДа.
3: В возможных блокировках счетов со стороны Росфинмониторинга разбиралась Ольга Зуева. Ну и вновь к международной тематике. В Марокко возникает риск нового миграционного кризиса. В местных соцсетях образовались сообщества желающих массово пересечь границу в дату парламентских выборов, а именно 23 сентября. По оценке местной прессы, в одной из групп нелегальных мигрантов состоят более 90 тысяч человек. Впрочем, по словам гида Феси Тафика Бусуги, ошибочно считать, что все, кто состоит в подобных группах в соцсетях, именно марокканцы. Вместе с тем он уверен, Молодежь Рабата ошибается, когда считает, что сможет найти лучшую жизнь за рубежом.
4: Группы в интернете – это не марокканцы, а те, кто хочет навредить нашей стране. Иногда молодежь недовольна ситуацией. Миграция – это не что-то новое. Марокко находится напротив Испании, между нами 13 километров. Всегда есть 80% молодежи, которые мигрируют через нашу страну. Это африканцы и алжирцы, а не марокканцы. Все, кто хочет мигрировать, проходят через марокканские дороги. Среди них алжирцы, тунисцы, египтяне, африканцы и, да, марокканцы тоже. Среди молодежи есть те, кто недоволен своей жизнью. Большинство из них думают, что Европа даст им работу. И все, они найдут счастливую жизнь в ЕС. Но я убежден, что все наоборот.
3: Как передает местная пресса, на период выборов в Марокко были усилены меры безопасности, особенно в приграничных районах. По данным властей, подсчет голосов будет проходить вручную на каждом участке. В стране их около 40 тысяч, а в списках избирателей зарегистрировано почти 16 миллионов человек. Как пишет издание «Le Monde», молодежь Марокко с холодом относится к предстоящим выборам. Один из кандидатов в парламент, лидер молодежного движения в регионе Тетуан Хамза Хаки Аль-Харру, подчеркнул, что власть действительно теряет связь со своим народом.
5: Надежда молодежи – иметь свое представительство в парламенте из разных регионов страны. Надежда, что молодое поколение будет закреплено со своим официальным статусом. Наша главная надежда – победить и быть услышанными. Ведь сейчас в нашей стране есть большая проблема – связи между народом и парламентом. На данный момент нельзя точно предсказать, что произойдет после выборов и чем именно они обернутся. Как представитель молодежной партии, я заинтересован лишь в правовом политическом участии в жизни своей страны. Я хочу увидеть мнение граждан через их голоса на выборах. Сейчас мы стараемся сохранять самообладание в свете борьбы на предстоящих выборах.
3: Напомню, что самые масштабные протесты молодежи прошли в Марокко 2 года назад. Слоганом движения был номер 212 – это код страны. Полиция тогда задержала десятки людей. Протесты разгорелись на фоне трагедии в больнице страны, где скончались 8 беременных женщин. Власти обещали уволить причастных и перераспределить бюджет на сферу здравоохранения. Ну, а сейчас к новостям медиа. Мультфильм «Черный плащ» получит продолжение спустя 30 лет после премьеры. Компания Disney Plus утвердила

0: в альтернативном мире, который никогда не слышал о его подвигах. На помощь супергерою приходит бунтарка-подросток по имени Даки, которая знает о его прошлом, и возвращает черного плаща обратно, что называется, в бой. Вместе они отправятся в опасность, чтобы сразиться со старыми врагами, такими как Антиплащ и Мегавольт. Да, воссоединившись, естественно, с союзниками для спасения вселенной. В общем-то, вот так высокопарно, ну, как и полагает такому мультфильму. Не исключено также, что в сюжет ведут дополнительных персонажей для того, чтобы сериал зацепил и старых фанатов, и новое поколение. Таким мнением поделился кинокритик и историк анимации Павел Шведов.
1: Почему бы не быть им возвращенными? Да, они как бы в новой реальности могут себя проявить. Это не значит, что мы полностью увидим реинкарнацию черного плаща, что у нас как бы какой-то Франкенштейн на экране появится. Нет, я уверен, что те идеи, которые были заложены в оригинальный сериал, будут обновлены. Появится какое-то продолжение сюжета, возможно, даже будет временной гэп отыгран, да, который будет нам объяснять, с какой стати вообще у нас эти персонажи себя проявляют на экране. Условно, может быть, мы увидим племянников черного плаща, внуков черного плаща на экране, да, и прочее.
0: Главного героя озвучит Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Зигзаг Мокряк будет говорить голосом Сета Рогена, который также озвучивал Богомола в «Кунг-фу Панде», но как будет еще в русском дубляже, мы, конечно же, узнаем позже.
2: Ну, ты знаешь, Лиз, как будто много ремейков в нашей жизни и у нас, и в России, и за рубежом. Мы часто, кстати, эту тему обсуждаем. Это такая, наверное, ностальгия по прошлому, по 90-м, по 80-м. Вот возвращение черного плаща, это вот просто продолжение этой тенденции?
0: Ну, естественно, не обошлось без шквала критики среди фанатов сериала. Ремейк уже успели обвинить во вторичности, и попытки продюсеров заработать деньги на известном персонаже, а не дать ему вторую жизнь или какое-то новое прочтение, вот, сыграв на ностальгии. Собственно, зритель, знакомый с классикой, невольно начинает сверять новую версию со своим воспоминанием, что часто, естественно, приводит к разочарованию. Студии и авторы при этом активнее берутся за сиквелы, ремейки, экранизации книг или адаптацию популярных франшиз, просто для того, чтобы не прогореть потом в маркетинге или в прокате, то есть идя уже по какой-то знакомой и протоптанной дорожке. Но это проблема скорее не производителей, а потребителей такого контента. Есть запрос, под него, собственно, и адаптируются продюсеры. Вот таким мнением поделился российский режиссер-мультипликатор, художник-аниматор Сергей Меринов.
3: Мы в целом живем в эпоху постмодерна, знаете, все уже, как говорится, придумано до нас, да, и действительно есть некоторый кризис идей, и при этом мы еще наблюдаем обратную историю. Вы думаете, художники, режиссеры, это они хотят делать ремейки? Это не они, это хотят делать продюсеры, потому что это проверенная штука, на которой точно более-менее заработает, да. Как бы я не любил ходы в одну и ту же воду по-новому, но я могу сколько угодно возмущаться, но «Чебурашка» собрал 6 миллиардов. Вот и все.
0: В условиях жесткой конкуренции и высоких затрат студии стремятся минимизировать риски, о чем я сказала уже ранее. Проверенные формулы, то есть знакомые франшизы, уже узнаваемые сюжеты, кажутся более надежным вложением, чем абсолютно рискованный эксперимент с новой историей. Знакомый сюжет, персонажи или атмосфера к тому же вызывают теплые воспоминания. Старшее поколение возвращается к своему детству, а молодое открывает для себя классику.
2: Знаешь, я почитал предысторию, как вообще придумали «Черного плаща». Оказывается, сначала хотели сделать пародию на бондовское кино, на Джеймса Бонда. А потом один из создателей сказал, а что если еще и пародию сделать на какого-то героя комиксов типа Бэтмена, что если он будет воспитывать маленькую дочку? Мы помним, что «Черного плаща» в его реальной жизни, да, по сюжету есть дочь, которую он воспитывает. И вот в итоге получился вот такой вот гибрид Джеймса Бонда и Бэтмена. Ну а со мной в студии была Лиза Майнгарт, рассказывала про перезапуск мультфильма «Черный плащ».
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях.

0: Ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки-напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 2400 сверкающих пайеток и обычный стеклярус, но рекордные 32,5 миллиона долларов на аукционе – это легендарные рубиновые туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Фантастическая стоимость голливудского кинореквизита образца 1939 года обусловлена не ювелирными материалами, а его беспрецедентной культурной ценностью.
5: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10. Что это было? В эфире.
7: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
8: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
4: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне через

0: колонке, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Дональд Трамп встретил у трапа самолета Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в США. Трансляцию вел Белый дом. Решение Трампа лично встретить председателя КНР стало отступлением от дипломатического протокола, соблюдавшегося более 60 лет. Американский президент, как правило, не встречает иностранных лидеров непосредственно после их прилета на военной базе. Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала обеспокоенность среди американских нефтяных компаний, пишет Wall Street Journal. После того, как американский президент высказался в пользу запрета, руководители таких крупных компаний, как Chevron и ExxonMobil, начали связываться с чиновниками администрации, чтобы не допустить реализации этой идеи. Главная причина отставания российских моделей искусственного интеллекта от китайских – неравные условия. У китайских компаний сегодня фактически нет ограничений по доступу к вычислительным мощностям, заявил глава Сбера Герман Греф на конференции GigaConf. «Сегодня мы видим наше отставание, по всем оценкам, от китайских моделей примерно на 6 месяцев», – отметил Греф. Телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова планируют похоронить на Перепеченском кладбище в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в его окружении. Точная дата похорон пока неизвестна. Тело журналиста еще не доставили в Москву. О смерти Соседова стало известно накануне. По данным СМИ, журналист погиб в результате несчастного случая во время поездки в Якутию. Опасаться дефицита кофе в мире из-за грядущего усиления климатического явления Эль-Ниньо пока рано, несмотря на риски для нового сельскохозяйственного сезона, рассказал РИА Новости экономист отдела рынков и торговли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Фабио Пальмери. По его словам, основные опасения связаны с районами производства робусты в Юго-Восточной Азии, тогда как перспективы основных стран-производителей арабики остаются более неоднозначными. Больше новостей на сайте РБК.
2: Можно порадоваться, Эль-Ниньо, или в переводе на русский с испанского «малыш», без кофе нас не оставит. Что еще хорошего расскажем мы? Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 24 сентября, четверг, 2026 год по-прежнему. Сегодня отмечается Всемирный день моря. Какие волны разбиваются о рыночные берега? Прямо сейчас Ирина расскажет.
3: Доброе утро. Мне кажется, на рынке немного штормит. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вниз, 2325 пунктов. Рынок внимательно следит за геополитическими новостями. Внимание приковано к Нью-Йорку, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. На рынке нефти никакой стабильности. Утром котировки снижаются после роста накануне. Brent дешевеет на процент, чуть выше $102 за баррель. Прогресса в мирных переговорах США и Ирана по-прежнему нет. Уже в Нью-Йорке лидеры стран обменялись очередными жесткими высказываниями. Рубль не спешит укрепляться, несмотря на налоговый период. Пик налоговых платежей, кстати, в пятницу. А на межбанке сейчас доллар 84,5, евро 96,25.
2: В этом часе расскажем. Российские журналисты работают на Генассамблее ООН с серьезными ограничениями. В чем они заключаются и насколько мешают работать, узнаем. В России тем временем ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Почему и к чему это приведет, разбираемся. Ну, а прямо сейчас о том, что Минфин сегодня рассматривает параметры бюджета на ближайшие 3 года.
0: Утро вне конкуренции.
2: Если в переговорах, как ты сказала, прогресса нет, то в этом вопросе бюджетном баланс найден, однако интрига сохраняется.
3: Глава Министерства финансов Антон Силуанов в понедельник сообщил, что финансовый план удалось сбалансировать. Он отметил, что при подготовке бюджета пришлось где-то покопать и поработать с ресурсной базой. На трехлетку заложена стоимость нефти в $50 за баррель. Напомню, текущая цена отсечения выше $59. Силуанов также отметил, что фонд национального благосостояния может до конца года пополниться на сумму до 1 000 000 000 рублей.

0: Все зависит от стоимости нефти. Сейчас ликвидная часть ФНБ больше 3,5 триллионов или 1,5% ВВП. В Минфине ожидают, что дефицит бюджета по итогам года окажется выше запланированного, но не превысит 3% ВВП, а в 2027 он составит 2% от ВВП. Об этом сообщил Силуанов.
1: Цифры по дефициту на следующую трехлетку – одна из основных интриг. Вот к ним мы как раз вернулись. Интриг сегодняшнего заседания. Об этом Александре Кудрявцевой рассказала главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
2: Основная цифра для Минфина – это как сложится дефицит бюджета. Причем мы будем обсуждать проект 27-го, 28-го, 29-го годов, но нужно будет увидеть еще и как уточнится, собственно, этот текущий 26-й год. Мы в последнее время живем в реальности, когда за год успевает очень много произойти, поэтому фокус не только на планы, но и на факт. Это тоже будет произнесено, видимо, и уточнено. Что бы нас порадовало, это чтобы дефицит бюджета федерального в этом году уложился в 3%, а планируемый на следующий год в 2%. Вот это то, что занесено сейчас в ожидание рынка, в ожидание Центрального банка, который он транслировал рынком, и это бы значило, что все идет по плану.
3: Если такой сценарий реализуется, что это будет значить?
2: Дефицит этого года в 3% будет значить, что планы по расходам повышены относительно исходных. Расходы могут сдвинуться с исходных 44 триллионов рублей ближе к 47. Так что вот такое уточнение было бы, ну, скажем, таким ожидаемым или понятным, или, скажем, таким не негативным сюрпризом. А вот план следующего года зависит еще и от того, будет ли Минфин закладывать какое-то повышение налоговых ставок. Пока мы услышали два раза с высокого уровня заявление, что налоги следующего года пересматриваться не будут, но мы знаем, что всегда надо дождаться фактов. Ну и, наконец, про следующий год нам надо будет узнать, окончательно ли подписано снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Вот от этой цены будут отчитываться, отталкиваться расходы. Если она будет снижена, это, в принципе, предполагало бы довольно жесткий бюджет. Это бы значило сохранение расходов следующего года примерно на уровне этого, с учетом уточнений. Звучит как очень амбициозный и довольно жесткий план. Тут могут быть какие-то дискуссии, потому что на самом деле сам пересмотр на более низкие уровни — это предосторожность, консерватизм, попытка подстроиться под рыночные реалии. Но только под те рыночные реалии, которые мы, например, видели в начале этого года или в краткий период июля этого года, когда нету войны на Ближнем Востоке. Ну, наверное, безопасно исходить из действительно более низких сырьевых цен. Такая позиция, сейчас ее, наверное, не так легко защищать, учитывая, что российский баррель сейчас стоит выше $100 за баррель. Но еще раз, это все очень шаткая ситуация.
3: Ждать ли нам каких-то изменений в бюджетной и налоговой системе?
2: Давайте посмотрим еще раз внимательно в налоговую сторону. Допустим, надо полагаться, наверное, на официальное заявление, что налоги не будут пересмотрены. Наверное, когда это произносится, значит, что не будет фронтального изменения налогов, как, например, повышение НДС, которое было в этом году. Вот это вот точно, наверное, не ожидаем. Раз уж такие обещания были даны, то, наверное, большие налоги трогать действительно не будут. Это значит, что НДС, наверное, НДФЛ, налог на прибыль в целом по секторам, наверное, будут сохранны без изменений. Но это, в принципе, еще не снимает вопрос о точечных сборах. На форуме было произнесено, что финального решения, например, по налогу на сверхприбыль на этот год так и не принято. А ведь это важные вводные для многих компаний. Кроме того, по-прежнему не исключены то, что называется донастройки в налоговом режиме. Это когда не меняется фронтально налог, но есть какие-то исключения или нововведения. Такие донастройки чаще всего в России происходили по сырьевым налогам, так что здесь тоже не снят риск, не сняты вопросы. Ну и кроме того, есть некоторые потребительские вещи, акцизы, например, или сборы, как утильсбор. Это тоже может идти в категории, как говорится, прочее, и не восприниматься Минфином как фронтальное повышение налогов.
0: Поправлю саму себя. Конечно же, на трехлетку заложена не стоимость нефти в $50, а цена отсечения. А какая цена нефти заложена на этот срок, мы узнаем уже сегодня, как раз после заседания правительства, где будут рассмотрены параметры бюджета.
1: Ну, дефицит, кстати, бюджета в первом полугодии составил 5 триллионов 800 миллиардов рублей, и это несмотря на то, что стоимость нефти, как мы понимаем, выше той цены отсечения, которая сейчас была заложена. К слову, вот 5 триллионов 800 миллиардов – это данные сентябрьского доклада Счетной палаты. Показатель в полтора раза выше запланированного за весь 2026. Ну и интересно в связи с этим, а как бюджет закончит этот нынешний год? Этот вопрос мы оставляем в числе главных. Есть ли ресурс, который помогут пережить год следующий в следующем же часе в эфире радио РБК мы разберемся. Далее минута 23 секунды полезной деловой информации и посмотрим, как первый день Генассамблеи ООН прошел. Все подробности.

0: в нашем эфире.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
2: 6+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: 7:11 в российской столице. Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Ну вот, когда я говорил о первом дне работы на Генассамблее ООН, конечно, я имел в виду работы в том числе и главы российской дипломатии Сергея Лаврова, потому что Генассамблея ООН, неделя, высокая неделя, продолжается уже несколько дней. Кое-какие заявления были, ключевые встречи уже многие прошли. Все, что известно, расскажем прямо сейчас.
7: Программа Сергея Лаврова началась со встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча длилась около часа. А после нее с госсекретарем США министр прибыл в штаб-квартиру ООН, где выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В рамках выступления Лавров заявил, что Россия не намерена приостанавливать военные действия на время переговоров. А днем глава российского МИДа принял участие в министерской встрече стран ОДКБ. Это организация договора о коллективной безопасности.
6: Нашим слушателям напомним, что вместе с российской делегацией на Генассамблее ООН работает специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман, который держит нас в курсе, ловит буквально каждые полутона, полунамеки заявления, которые звучат в эти дни в Нью-Йорке. Но интересно, кстати, российский рынок реагирует на все происходящее. В целом, как будто бы есть ожидание позитива. Да? 2320 пунктов уверенно держит Мосбиржа эти дни, по крайней мере.
7: Ты упомянул специального корреспондента Валентина Шварцмана. Мы прямо сейчас загружаем ее реплику. Связь, к сожалению, не очень стабильная, поэтому мы пока перейдем к другой теме, а через несколько минут вернемся.
6: Вы когда-нибудь вообще сомневались в реальности своих воспоминаний? Тема не связанная, правда, с ООН, но тем не менее. Что делать, если вдруг кажется, что вы не автомеханик, а, например, борец с червецами и химерами? Ответы знают герои Юры Борисова и Ирины Старшенбаум из фантастического фильма «Девятая планета». Сегодня, к слову, он выходит в прокат. Четверг – это день кинопремьер, как мы знаем. Борисов как раз играет автомеханика, который после несчастного случая фрагментами вспоминает какую-то другую жизнь на совсем другой планете. Кстати, очень интересный ход. Там он сражается с монстрами, любуется двумя лунами вместе с красивой девушкой Полиной, которая как раз играет Ирина Старшенбаум, но окружающие его сослуживцы-контрактники ничего из этого не помнят. Считают героя попросту сумасшедшим.
7: Интригует.
6: Да, вот тогда он решает вернуться на странную девятую планету и разобраться, кто сходит с ума, он сам или мир вокруг.
7: У «Девятой планеты» в прокате на этой неделе почти нет конкурентов, стоит отметить, а значит, у нее есть все шансы показать высокий результат в прокате вплоть до 1 000 000 000 рублей. Оценила в беседе с Анжеликой Протасовой кинообозреватель РБК Елена Фомина.
6: Ну, вообще, нужно сказать, что очень интересный сюжетный ход, когда человек, вроде бы, вот главный герой, куда-то путешествует, что-то вспоминает, какие-то ловит флешбеки, а потом раз и да, происходит что-то другое. Ну, давайте все-таки послушаем, что говорит кинообозреватель РБК Елена Фомина.
0: «Девятая планета», научная фантастика, такой Филипп К. Дик, немножечко как у нас там, не знаю, вспомнить все. Сейчас все пойдут, кто решится потратить на это деньги, обязательно увидят там, вспомнить все Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером. Что важного в этом фильме? То, что он снят все-таки по оригинальному сценарию. Это не экранизация, как, например, недавно вышедший

0: дальше «Трудно быть богом» по Стругацким. Снял это все Николай Рыбников. Его знают по сериалу «Трудные подростки». Он снимал там 5-й сезон. И для него как раз «Девятая планета» будет первым полнометражным дебютом, еще и таким масштабным. Кино еще снималось вдобавок в Марокко, в этих пустынях. «Девятую планету» они вообще снимали в удивительном месте. Это Йеменский остров в Индийском океане. Там такие драконовые деревья. Там съемочная группа провела несколько дней без каких-либо удобств. Кроме Юры Борисова, там играет Ирина Старшенбаум, тоже артистка, которую мы знаем по фантастике. Это «Притяжение» и «Вторжение» Бондарчука. Она снималась там в главной роли. Плюс недавно с ней была показана на фестивале «Короче» короткометражка, тоже фантастического характера, снятая полностью в Калининграде. Актриса идет по этой дороге к фантастике. Ну и надо сказать, что фантастика ей очень идет.
1: Сейчас выходит «Девятая планета». Еще в этом месяце вышел сериал по братьям Стругацким. А в декабре в Голливуде, напомню, состоится релиз 3-й части «Дюны» Дени Вильнёва, с которой многие критики «Девятую планету» сравнивают. Это что, получается, наш ответ «Дюне»?
0: Мне кажется, что это просто совпадение графиков. Ну, как смонтировали, как договорились, так оно и выходит. И так всегда обычно и происходит. А у зрителя уже создается впечатление, что это все некий заговор. И что сейчас накормят фантастикой или фэнтези, или чем-то еще в огромных количествах. То же самое, например, со сказками происходило. Их просто снимали и выпускали, снимали и выпускали. Как по конвейеру. Ну, просто это такой производственный процесс.
1: Если сравнивать ее с конкурентами в прокате, то какие у «Девятой планеты» перспективы по сборам?
0: Я пока не вижу у нее серьезных конкурентов, конкретно на этой неделе. Там все довольно чисто и глухо. «Девятая планета» сейчас выйдет с какими-то пространными историческими костюмными драмами, с боевиками, с отставными звездами, Жан Рено и еще кто-то. Еще выходит вторая «Вышка», но эта аудитория более молодая, может на него пойти, на этот фильм, особенно если ностальгирует по первой «Вышке». Это такой адреналиновый триллер. Так что «Девятая планета» находится на довольно стерильном пространстве и, возможно, даже соберет свой миллиард. У нас же вроде бы как разнарядка на миллиарды, миллиардное кино.
2: Этот разговор продолжится в программе «Что это значит?». Режиссер фильма «Девятая планета» Николай Рыбников будет в студии радио РБК. Подключайтесь к вечернему эфиру. Задавайте вопросы, кстати, в Телеграм. Может быть, вы хотите что-то узнать о том, как подобные ленты снимаются и за счет чего миллиард в прокате можно собрать прямо сейчас.
3: Ну, сейчас «Девятая планета» предлагаю перенестись в Нью-Йорк, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Накануне Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. О других важных итогах второго дня работы рассказала спецкор РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман прямо из Нью-Йорка.
4: Сергей Лавров завершил свой первый рабочий день в Нью-Йорке. Начался он с утренней встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. Встреча эта, впрочем, прошла не на территории ООН, а, можно сказать, на американской почве, в гостинице Лотто Нью-Йорк Пэлас. Встреча продлилась около 50 минут, а разговор, по всей видимости, был преимущественно посвящен украинской проблематике. После переговоров Сергей Лавров отправился в штаб-квартиру ООН, где вплоть до вечера проводил многочисленные двусторонние встречи. В частности, он встретился со своими коллегами из Кубы и Сирии, виделся с представителями Тринидада и Тобаго, Алжира, Ливана. Кроме того, он побеседовал с руководством Лиги арабских государств и ОБСЕ. Наиболее неожиданным пунктом в его программе стала встреча с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая изначально не анонсировалась. Сам швейцарский министр признался в начале их встречи, что спешно покинул заседание по вопросам защиты гуманитарных работников, где он председатель, ради того, чтобы воспользоваться окошком расписания российского министра и с ним встретиться. Сергей Лавров также в начале встречи во время рукопожатия пошутил, что надеется, что Кассис не останется без работы за то, что сделал с ним совместный снимок. Украинская проблематика в целом занимала в этот день одно из центральных мест в повестке 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Также в Совете Безопасности прошло заседание по вопросам Украины, где в том числе выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, в частности, что Россия, учитывая прошлый болезненный опыт, не намерена прекращать введение специальной военной операции на время каких бы то не было переговоров. Впрочем, в коридорах ООН гораздо чаще, чем слово «Украина», звучало другое. И дело в том, что в этот день прошло и заседание высокого уровня по тем угрозам, которые эта технология несет человечеству. В частности, генеральный секретарь ООН и главы технологических компаний предупреждали, что искусственный интеллект может вырваться из-под контроля человечества и создать для него серьезную угрозу. Под впечатлением остались очень многие, и надо сказать, что вокруг главы одной из ведущих компаний OpenAI Сэма Альтмана в коридорах ООН было в разы больше журналистов, чем у любого политика, который в этот день сегодня работал.
2: Вы наверняка услышали, как ветер стремительно пытается попасть в микрофон во время того, как Валентина Шварцман рассказывала.

0: рассказывала нам об очередном дне работы на неделе высокой моды, политической, давайте так скажем, на Генассамблее ООН. Ну, а вообще, не думайте, это не ветер перемен, просто в Нью-Йорке действительно сейчас очень ветрено, и если мы сейчас бы видели кадры, как Валентина рассказывает нам о работе дипломатов, мы видели, как ветер действительно стремительно накрывает Нью-Йоркскую набережную. 7:20 в российской столице.
1: Ну, а россиян и бизнес ждут дополнительные проверки. Банк России ужесточит контроль за происхождением наличных денег. О новой инициативе Центробанка расскажем подробнее прямо сейчас. Итак, регулятор готовит рекомендацию для банков, чтобы они усилили проверки источников наличных средств. Для этого ЦБ намерен внести поправки в 115-й федеральный закон о противодействии легализации доходов. Об этом заявил накануне глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Будут проверять, как вносятся наличные деньги на счета и конверсионные операции. По словам Шабли, среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники. Как же бизнесу доказать, что он чистый, белый и пушистый? Наблюдение юристов изучил Алексей Орлов, он сейчас с нами в студии. Алексей, кого будут проверять в первую очередь?
2: Ну, давай так, как ты уже правильно сказала, проверять будут многих. Это будут и физические лица, и юридические, об этом сказал Шабля. Вот, например, у меня всего 1000 рублей наличных, но я надеюсь, что ко мне вопросов все-таки не будет. По крайней мере, об этом нам рассказали эксперты, что переживать стоит, конечно же, в первую очередь тем, кто ведет именно какую-то крупную деятельность. И вот, например, малому бизнесу стоит опасаться меньше всего. То есть мастера маникюра условные не пострадают. И так считает руководитель практики финансовых расследований ФБК Александр Сотов.
3: Думаю, не ошибусь, если предположу, что вся эта истерия связана с недавними задержаниями криптовалютных обменников, которые переводили деньги, полученные в результате телефонного мошенничества. Безусловно, такие большие операции с наличными в последнее время – это действительно подозрительный признак. Крупные суммы наличности для легальных целей, они все больше и больше из оборота выходят, и как народ старается использовать безналичные средства платежа. Большой оборот наличных, он потребует ведения кассовых операций на серьезном уровне. Думаю, что мастера маникюра в данном случае особо-то и не пострадают. Скорее, я бы заложился, ну, может быть, даже на ресторанный бизнес, не исключая сделки с недвижимостью или торговлю автомобилей, сферу кредитования.
0: Малые предприниматели могут быть спокойны. А если говорить о признаках, по которым проверяет клиентов, что здесь важно знать?
2: Ну вот, к сожалению, Шабля не уточнил, по каким признакам будут проверять, но я лишь его процитирую. Это будут очень большие и подробные проверки, а банки призовут неформально проверять источники происхождения денег, а делать это содержательно. Ну и Шабля пообещал, что буквально в самое ближайшее время появится вот именно более подробное разъяснение о том, какие же изменения в федеральный закон будут внесены регулятором. Ну и, вероятнее всего, будет некая планка. Если человек внесет какую-то сумму наличных денег, то вот если эта сумма превышена вот этой определенной нормы, то тогда уже банки имеют основания для проверки. Так считает юрист и бизнес-консультант Сергей Сорокин.
4: Для тех лиц, у которых это легально полученный доход, я думаю, проблем никаких не составит. Предоставить трудовой договор, гражданско-правовой договор, договор купли-продажи недвижимости или автомобиля. Скорее, эта проблема создаст тем, кто получает недекларируемый доход. Я думаю, не стоит пробовать играть в азартные игры с государством, рассказывая, что это подарок. При отсутствии постоянного фиксированного источника дохода обосновать, что накопил там несколько десятков миллионов рублей, ну, мне кажется, будет затруднительно. Скорее, это будет барьер, условно, до 100 тысяч рублей, после которого необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие легальность происхождения дохода.
2: И мы спросили юристов, а как же тогда доказать банку, что все-таки ты не верблюд, и у тебя есть полное основание пользоваться наличными деньгами, и ты ничего не нарушал. Для этого нужно просто предоставить максимально подробный отчет в любой банк, объясняет арбитражный управляющий, партнер Пугачева и партнера Татьяна Пугачева.
5: Лучше в разъяснении для банка писать, что деньги получены по такому-то договору, в такую-то дату, подтверждается такими-то документами. Если уже банк отказал, сначала нужно у банка запросить причины и подать заявление о пересмотре с полным комплектом доказательств. Банк должен рассмотреть представленные документы в течение 7 рабочих дней. Если банк не отменил отказ в операции, либо в открытии счета, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. Ее решение обязательно будет для банка, и срок его рассмотрения до 20 рабочих дней.
2: Ну и в конце добавлю, что по данным регулятора, с февраля по июль объем наличных денег в экономике в России вырос почти на 2,5 триллиона рублей.
0: Спасибо, это был Алексей Орлов в эфире радио РБК. В следующем часе слушайте интервью с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Как можно усилить контроль за оборотом наличных? Ответы услышим.
6: Меня зовут Глеб Каланов.

0: Я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
1: Бешеные деньги.
0: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Джоны, амеры.
7: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
11: Каждый вторник в 16:10.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
14: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
10: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе, еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные

сценарии применения, тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. В Ростовской области минувшей ночью отражали атаку БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Кагальницком районе в результате падения обломков повреждены административные здания нефтебазы. Пострадавших нет, возгорания не произошло. Специальные службы работают на месте происшествия. Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС. К ним привлечены специалисты из Хабаровска, сообщил глава района Максим Терещенко. Возгорание на территории ГРЭС произошло во вторник. Его причиной мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании, действие которого будет распространяться на все регулируемые сферы деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. Документ предусматривает долгосрочное тарифное регулирование. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. МВД предлагает считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении таких преступлений, как клевета, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на министерство. Более 10 тысяч Android-устройств в России заражены трояном Redwing, сообщили в компании по информационной безопасности F6. Вредоносное ПО распространяется через Telegram под видом приложений видеофайлов. Оно может перехватывать пин-коды, графические ключи, SMS, перенаправлять звонки, записывать звук и видео. Для обхода ограничений фоновой работы троян запускает беззвучный аудиотрек и может перезапускать себя с помощью будильника. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Я всегда знал, что будильник как-то связан с вредоносным программным обеспечением. Это утро вне конкуренции у микрофонов. Илья Приходько, Ирина Савельева. Просыпаться лучше под информационные аккорды. Прямо сейчас вновь возвращаемся к Нью-Йорку. И снова эксклюзив. Российские журналисты работают на Генассамблее ООН с серьезными ограничениями. Какими именно, прямо сейчас расскажем.
2: Утро вне конкуренции.
3: О сложностях рассказала корреспондент РБК, ведущая программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман из Нью-Йорка. А сложности связаны в основном с ограничением передвижения, отметила она.
4: Наша виза буквально прописана, что ее единственная цель – это транзит до штаб-квартиры ООН. А наш радиус передвижения ограничен 25 милями или 40 километрами от Коламбус-Сёрбл. Это дорога с круговым движением на Центрального парка. Кроме того, передвигаться в штаб-квартире мы, как, впрочем, и другие журналисты, на самом деле, можем с довольно серьезными ограничениями. В ряде случаев нам необходимо сопровождение либо сотрудников ООН, либо наших дипломатических работников. Кроме того, нам запрещено охотиться за спикерами, скажем так. Это жестко пресекается охраной. Разрешается подходить лишь к ограниченному числу тех, кто оказывается у комнаты, где Сергей Лавров ведет свои переговоры. Общаться исключительно с его визави, но это не помешало нам все-таки раздобыть эксклюзивы. Мы пообщались с генеральным секретарем ОБСЕ, с которым Сергей Лавров встретился в этот день, а также с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом, один из ведущих кандидатов Демпартии США на выборах 2028 года. Он, несмотря на то, что к нему подошла я, российская журналистка, в целом согласился пообщаться про американскую политику и поделился тем, как лучше делать ставки на политику.
1: В ночь на четверг, речь, конечно, о московском времени, как вы понимаете, глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком ОБСЕ Фериддуном Синирлиоглу. Стороны обсудили ситуацию в организации и возможные пути выхода из глубокого кризиса. Об этом сообщает в российском внешнеполитическом ведомстве. После встречи Валентине Шварцман также удалось пообщаться с Синирлиоглу. Генсек ОБСЕ рассказал РБК, что организация готова поучаствовать в украинском урегулировании, правда, при условии, что стороны конфликта это согласуют.
5: Ранее с российской стороны звучала критика в отношении ОБСЕ из-за позиции организации по украинскому кризису. Как вы думаете, ОБСЕ сейчас может сыграть существенную роль в возможном урегулировании конфликта или в контроле за режимом прекращения огня, если он будет согласован?

0: Все зависит от сторон конфликта и от того соглашения, к которому они могут прийти. Если они согласуют участие ОБСЕ, то мы, конечно, пойдем на это.
1: Вы согласны с заявлениями российской стороны, которая говорит, что ваша организация в состоянии кризиса и больше не может исполнять свои функции?
0: Многосторонний подход сейчас под угрозой, но у нас нет альтернатив, так что мы стараемся сделать так, чтобы он работал.
2: На полях Генассамблеи ООН Валентине Шварцман также удалось побеседовать с губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом. Узнав, что корреспондент РБК из России, Ньюсом воскликнул, цитата, «Ну ничего себе, российская пресса».
3: Почему, интересно, он так был удивлен? Ну, хотя, с другой стороны, объяснимо. Наверное, сейчас не всегда российской прессе удается так быстро и легко получить доступ к кому-либо из американских спикеров, поэтому удивление Ньюсома вполне себе понятно.
2: Губернатор поделился с РБК своими ожиданиями от промежуточных ноябрьских выборов Конгресса и президентских, которые пройдут в 2028 году.
4: Каковы, по-вашему, шансы, что вы станете следующим президентом Соединенных Штатов?
5: Оставлю ответ на этот вопрос кому-то более объективному. Судьба все решит, люди все решат.
4: Как вы думаете, действия республиканской партии и нынешней администрации увеличивают шансы демократов?
5: О, да, причем это просто за гранью. Думаю, если вы азартный человек и делаете ставки, можете смело ставить на демократов. Трамп нанес такой ущерб репутации республиканской партии, что любой, кто с ним связан, будет запятнан. Все дело в коррупции, и ему придется заплатить высокую цену уже в ноябре. Республиканцев ждет оглушительное поражение, а затем слушание в Сенате и множество вопросов к ответственным лицам. В результате репутация республиканской партии будет запятнана еще больше. Так что думаю, что с огромной вероятностью в 2028 году у нас будет президент-демократ.
4: Думаете, Трампа ждет импичмент?
5: Нет, не думаю. Думаю, будет много тех, кто уже в третий раз захочет объявить ему импичмент. Но это будет скорее жест в угоду общественному мнению. Вряд ли они наберут 2/3 голосов в Сенате. Я бы предпочел заняться чем-то более существенным, например, надзорными слушаниями и непосредственным расследованием случаев коррупции и мошенничества, связанных с незаконным переводом денег семье Трампа и его ближайшим соратникам. Думаю, именно такой подотчетности мы и должны ожидать.
3: Но стоит понимать, что Ньюсом – это один из соперников, претендентов, в том числе на высшие посты в администрации США, и последовательный критик Дональда Трампа в частности. Поэтому, наверное, он и не мог сказать другого в этом случае. Стоит напомнить, что промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей и около трети состава Сената. Трамп ранее говорил, что если демократы победят на промежуточных выборах, то жителей США ждет ад. Вот так выразился он. Ну а в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности тот же Ньюсом, которого мы только что слышали, назвал политику Трампа временной, спрогнозировал поражение администрации действующего президента на ноябрьских выборах и столкновение с юридическими ограничениями. Об этом, собственно, он Валентине Шварцман сейчас еще раз и рассказал. Ну, кстати, губернатор Калифорнии, повторюсь еще раз, называет одним из возможных претендентов от демократов на президентских выборах 2028-го. Поэтому, чем черт не шутит, возможно, сейчас наш коллега Валентина Шварцман пообщалась с будущим президентом Соединенных Штатов. Время покажет в таком случае. 7 часов 38 минут. Вообще новости из Нью-Йорка как будто бы вселяет оптимизм в российских инвесторов. Вот, например, Москва по дипканалам проработает предложение Владимиру Путину посетить саммит группы 20 в Майами. Об этом Дмитрий Песков накануне сказал. Насколько позитивный эффект может оказаться длительным, узнаем буквально через пару минут от Дениса Муравьева.
6: РБК отрасли.
7: Аналитический центр «Домклик» проанализировал поведение рынка семейной ипотеки в условиях неопределенности относительно будущей трансформации программы. Пока детали и сроки изменений не анонсированы. В 2026 году активность заемщиков трижды выходила на пик на фоне новостей об изменении условий по семейной ипотеке. В январе, в июне и в сентябре. С учетом прогнозных данных за сентябрь, общий объем выдач за 9 месяцев 2026 года достигнет почти 1,5 триллиона рублей, превысив показатель 2025 на 17,8%, отметил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка. Среди заемщиков абсолютное лидерство сохраняют однокомнатные квартиры. На них пришлась почти половина всех сделок по семейной ипотеке. Далее расположились двушки, на них пришлось порядка 38,2%, а 3- и 4-комнатные квартиры в совокупности составили 14% рынка.

0: РБК отрасли. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Новый проект. Важное мероприятие. Успешный кейс. Свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
4: 7:41 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева и Илья Приходько. Ощущение, что рынок находится в плену геополитики. Как последние новости и заявления из Нью-Йорка влияют на настроение инвесторов, спросим у финансового обозревателя РБК Дениса Муравьева. Он с нами в студии.
1: Рынки на РБК.
5: Пока влияют позитивно, индекс Московской биржи преодолел отметку 2320 пунктов, хотя сегодня утром он корректируется и на утренней сессии теряет 0,3, но в целом я соглашусь, что российский рынок акций полностью зависит от геополитики, и теперь все ждут Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке, он намерен как раз-таки пообщаться с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткофом по поводу урегулирования конфликта на Украине, и это все драйвит российский рынок акций, ну а главными локомотивами выступают две бумаги «Газпром» и «Лукойл». Именно они сейчас тащат индекс Московской биржи наверх, и накануне объемы прошли достаточно серьезные, больше 10 миллиардов, и «Газпром» со своих минимальных отметок уже прибавил более 20%, «Лукойл» более 30%, и здесь разные истории. Например, если брать «Лукойл», то там был шикарный отчет, и на этом фоне акции достаточно сильно выросли. Теперь инвесторы ждут дивидендов за первое полугодие, и по подсчетам аналитиков они должны составить в промежутке от 500 до 800 рублей за бумагу. А что касается «Газпрома», то все надеются на возобновление поставок газа в Европу. Вот, особенно после локальных побед партии «Альтернатива для Германии». И здесь именно эта история как раз-таки позволяет инвесторам покупать акции «Газпрома».
6: Вот, но в целом... на слухах, как
5: всегда. Да, продавая по фактам. И пока в целом позитивный фон, в том числе за счет переговоров, геополитики. Но как долго все это продлится, никто не знает. И индекс Московской биржи достаточно такой нервный, тонкий. Там работают спекулянты, а не большие игроки. Поэтому в любой момент все может измениться. И мы видели накануне, как заявления политиков заставляли индекс Московской биржи то вверх уходить, то вниз. Поэтому такая волатильность у нас сохраняется. Но прежде чем начался какой-то такой фундаментальный рост, большой рост, который мы там видели в 2023 году, то здесь должно произойти какое-то успокоение, индекс должен успокоиться, и большие деньги как раз-таки и входят на таких вот, когда индекс Московской биржи стоит в спокойствии, когда ничего не происходит, и кажется, что дальше ничего уже не будет. И вот когда мы увидим месячные свечи, будут там плюс-минус 2%, вот в эти промежутки самое время, когда нужно заходить, когда заходят большие игроки. Но пока мы этого не видим, большая волатильность сохраняется. Ну и плюс, конечно, слабость рубля поддерживает российский рынок акций.
4: Денис, Минфин сегодня рассматривает параметры бюджета на ближайшие 3 года. Это как-то влияет на настроение на рынках?
5: Но это больше влияет на индекс ОФЗ, который находится под давлением продолжительное время, и я думаю, что ключевое это как раз-таки неопределенность с бюджетом, в том числе и для ЦБ это большая проблема, и они об этом тоже заявляли на последнем заседании Центрального банка по ключевой ставке, и от размеров как раз-таки дефицита и будет зависеть дальнейшее движение ключевой ставки. И плюс, конечно, есть и давление с другой стороны, здесь Минфин у нас по-прежнему выходит на рынок, у него была небольшая

0: Большая пауза для стабилизации рынка ОФЗ, но вот сейчас они выходят с размещениями, чтобы выполнить свой план, и тоже оказывают давление на рынок ОФЗ, и он у нас уже находится около отметки 112,5 пунктов. Поэтому ждем бюджета, и я думаю, что это как раз-таки повлияет больше на рынок облигаций, чем на рынок акций.
1: А с каким настроением начнет, собственно, основная сессия свою работу на Мосбирже, мы узнаем в 9 часов 9 минут. Совместный эфир радио телеканала РБК, экспертные комментарии, движение рынка, и Денис Муравьев тоже вернется в эту студию. 7 часов 45 минут в российской столице.
2: Ну а мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин Гарцунян и партнеры Вадим Вунукайнен, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? И открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
3: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
4: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
3: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
4: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером, но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
3: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
4: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
3: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
4: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, вот, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
3: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, вы сможете?
4: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
3: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
4: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, которые инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел. Да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.

0: каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
1: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: Все-таки снятие санкций — это дело исключительно персональное. Но я напомню, что 22 сентября, после полутора недель переговоров, послы стран-членов ЕС исключили из санкционного списка и, собственно, Михаила Фридмана, а также еще и Алишера Усманова, бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.
3: Санкции вполне себе осязаемы, а вот экономика в России может быть невидимой, и Росстат оценил ее почти в 11% ВВП. Речь идет о деятельности, которую статистика не может посчитать напрямую. Это дачи, огороды, репетиторство, частный извоз, подработки через платформы и самозанятость. Сюда же входит и то, что бизнес умышленно скрывает от государства ради уходов налогов. По словам автора статьи, экономического обозревателя РБК Гульнары Вахитовой, теневая экономика сокращается из-за цифровизации ФНС, а неформальная растет за счет самозанятых. С ней беседовала Алиса Чанова.
4: Росстат использует широкий термин «ненаблюдаемая экономика», внутри которого три разных по природе компонента. Теневая – это законная деятельность, которую бизнес умышленно скрывает или занижает ради ухода от налогов. Например, это зарплаты в конвертах, неоформленные работники, занижение выручки. Неформальная – это легальная, но не зарегистрированная деятельность домохозяйств. Продажа продукции с личного подсобного хозяйства, репетиторство, частный извоз. Третий компонент – это производство для собственного потребления, которое вообще не является рыночной деятельностью.
5: Почему теневые операции компаний сокращаются?
4: По мнению экспертов, главная причина – это развитие налогового администрирования. За последние 7-8 лет Федеральная налоговая служба серьезно продвинулась в цифровизации. Онлайн-кассы, маркировка товаров и прослеживаемость сделали схемы уклонения более рискованными и дорогими. Дополнительно сыграли роль развития самозанятости и упрощенных режимов, рост безналичных платежей, платформенная экономика и рост роли государства. Участие в госзакупках и получение субсидий требует легализации и достоверной отчетности.
5: Почему тогда растет неформальный сектор?
4: Эксперты выделяют несколько факторов. Растет спрос на самозанятость и дистанционные услуги. Это курьеры, таксисты, репетиторы, фрилансеры. В некоторых регионах и отраслях зарплаты в формальном секторе невысоки, поэтому люди ищут дополнительные источники дохода. Также бурно развивается платформенная экономика, которая вовлекает людей в деятельность без оформления официальных трудовых отношений. При этом значительная часть роста – это не уход в тень, а легализация через упрощение. Формат.
5: Как в лидерах оказалась недвижимость, сельское хозяйство и общепит?
4: В недвижимости доля ненаблюдаемой активности действительно самая высокая, почти 70%. Но это не про сокрытие доходов. Речь идет об условной стоимости проживания в собственном жилье. Статистика считает, что собственник как бы платит сам себе аренду. Денег при этом никто не платит, но в национальных счетах это учитывается. В России большая доля жилья находится в собственности, поэтому цифра такая высокая. Что касается сельского хозяйства, здесь около 32%. Здесь тоже в основном не сокрытие. Люди выращивают картошку и овощи, держат скотину. Часть для себя, часть на продажу. Это личные подсобные хозяйства, которые статистика включает в ненаблюдаемую экономику. А вот в общепите почти 17%. Там могут быть уже реальные схемы, наличные расчеты, неоформленные сотрудники, занижение выручки.
2: Детали этой темы в подписке РБК.
6: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых

0: BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
1: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
2: По будням с 18 до 21.
3: РБК в цифрах.
1: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
2: Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые

спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Восемь утра в столице, в студии Павел Потапов. Си Цзиньпин выразил надежду на глубокий обмен мнениями с Дональдом Трампом по ситуации в мире, сообщило центральное телевидение Китая. Председатель КНР прибыл в США с государственным визитом. Президент Трамп встретил китайского лидера у трапа самолета. Парламент Киргизии назначил очередные президентские выборы в республике на 27 января 2027 года, сообщила пресс-служба законодательного органа. Банк России будет продолжать работу по противодействию недобросовестным финансовым блогерам и усиливать действующие требования регулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ. Регулятор считает, что финансовый блогер должен раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как именно это должно раскрываться, еще будут обсуждаться. Бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун занял первое место в рейтинге 19 крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей. По оценке Forbes, НДФЛ Федуна в прошлом году составил 12 миллиардов 190 миллионов рублей. Второе место у главы «Новатека» Леонида Михельсона – 7 миллиардов 250 миллионов. Замыкает тройку бывший генеральный директор автомобильной компании «Солерс» Вадим Швецов. Его НДФЛ оценивается в 3 миллиарда. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с главой МИД Швейцарии, действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Состоялся обмен мнениями о положении дел в организации, включая вопросы подготовки министерской встречи в Лугано 3-4 декабря. Во время рукопожатия с Кассисом Лавров пошутил: «Надеюсь, вас не уволят за фотографию со мной, хотя вы же не входите в Евросоюз». «Я тоже на это надеюсь», — рассмеялся в ответ глава швейцарского МИДа. Больше новостей на сайте РБК.
2: От надежд европейской дипломатии переходим к другой информационной картине сегодняшнего дня. 24 сентября 2026 года, четверг, у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Краткий рыночный обзор прямо сейчас.
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи на утренней сессии в небольшом минусе, 2325 пунктов. Рынок внимательно следит за геополитическими новостями. Все внимание приковано к Нью-Йорку. Там проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. На рынке нефти по-прежнему нет стабильности. Утром котировки снижаются после роста накануне. Brent сейчас чуть выше $102 за баррель. Прогресса в мирных переговорах США и Ирана нет. Уже в Нью-Йорке лидеры стран успели обменяться очередными жесткими высказываниями. Рубль не спешит укрепляться, несмотря на налоговый период. Кстати, пик налоговых платежей в пятницу. На межбанке сейчас доллар почти 85, евро 96.77.
2: А мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Слушайте интервью с адвокатом бизнесмена в эфире радио РБК. Также в этом часе правительство сегодня рассмотрит параметры бюджета на ближайшие 3 года, что обсуждается и каковы контуры главного финансового документа. Постараемся разобраться. Ну а прямо сейчас о том, что в России ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Как это может выглядеть? Прямо сейчас разбираемся.
0: Утро вне конкуренции.
3: Это будет большая и подробная рекомендация. Затронет она, кстати, и обычных россиян, и бизнес. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Особый контроль необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличных, добавил глава службы, а в кулуарах форума уточнил, что речь идет, процитирую, о корректировке типологии подозрительных операций. ЦБ планирует опубликовать подробный документ. В ближайшее время регулятор внесет поправки в закон. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что подавляющее большинство граждан новые меры не затронут. С ним общалась Ольга Зуева.
4: 95% точно это не коснется. Как использовали свои деньги,

0: взаимодействии с кредитными организациями, так и будут продолжать использовать те лица, которые фактически не работают или работают, получая низкие доходы неожиданно, работают и используют миллионы рублей, а иногда и долларов, могут стать центром внимания. Их доходы будут вызывать вопросы, ну, по крайней мере, происхождение тех средств, которыми они оперируют.
1: Как не вызывать к себе вопросы от Центробанка, налоговой и кредитных организаций?
0: Продали квартиру, продали машину, получили наследство. Просто надо будет доказать, что те деньги, которые вы приносите в кредитную организацию для того, чтобы положить на счет, они приобретены законным путем. Либо даже устно объяснить, не обязательно документы предъявлять.
1: А с чем связаны подобные меры со стороны Банка России?
0: Для того, чтобы осуществлять незаконные операции, часто используются криптоинструменты. Но для того, чтобы эти криптоинструменты использовать, надо их приобрести. Для того, чтобы приобрести эти криптоинструменты, надо перечислить либо те деньги, которые находятся на счетах в кредитных организациях, либо оплатить эти криптоинструменты наличными. Но прежде чем оплатить, надо опять же перечислить эти деньги на банковский счет. И, соответственно, возникает вопрос, откуда деньги вдруг неожиданно появились. Их не было, а тут появились. Доходов легальных источников вроде бы нет. Поскольку увеличился объем таких криптоопераций, в том числе нелегальных, и один из вариантов препятствия этому, чтобы наличные деньги не превращались в криптоинструменты, которые потом используются для незаконных целей.
1: Какие сферы может затронуть регулятор?
0: Это всякие операции, нарушающие законодательство, в том числе наркотрафик, все, что похоже на вот такие операции. Здесь действительно активно задействованы криптоинструменты, государство, естественно, этому будет противодействовать.
2: Что важно еще знать? С февраля по июль объем наличных в экономике вырос почти на 2,5 триллиона рублей. Наибольший спрос на банкноты в этом году зафиксирован был в апреле. Тогда речь идет о сумме в 678 миллиардов рублей. В Банке России тогда отреагировали, назвали рост спроса на наличные естественным. И связано это, по мнению регулятора, с перебоями в работе мобильного интернета и налоговыми изменениями. Мы же спросили бизнес, как он оценивает предложение Центробанка, и собрали по этому поводу рекомендации юристов. Так как же доказать банку, что ты белый и пушистый на самом деле? Об этом расскажем уже в следующем эфирном часе. Далее 1,5 минуты полезной информации, после чего мы попытаемся представить контуры трехлетнего бюджета, каким он может быть. Правительство рассматривает параметры главного финансового документа страны на ближайшую трехлетку.
3: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: 8:09 в российской столице. Илья Приходько, Ирина Савельева. Итак, сегодня правительство рассмотрит параметры бюджета на ближайшие 3 года. Что важно знать?
3: Утро вне конкуренции.
6: В понедельник глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что проект удалось сбалансировать. Для этого, по его словам, пришлось где-то покопать, поработать с ресурсной базой и расходными обязательствами. Как заявил глава ведомства РБК, в бюджет на трехлетку заложили консервативную цену отсечения в $50 за баррель. При этом один из основных вопросов, какие цифры по дефициту бюджета заявит Минфин. В понедельник министр отмечал, что по итогам года показатель окажется выше запланированного, но не превысит 3% ВВП, а в 2027 составит 2% от

0: ВВП.
1: В сентябре Счетная палата сообщила, что дефицит в первом полугодии составил, внимание, 5 триллионов 800 миллиардов рублей. То есть в полтора раза выше запланированного на весь 2026. Каким будет бюджет к концу этого года? К эфиру подключается главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко. Андрей, доброе утро. Ну, дефицит впечатляет. А вас?
2: Доброе утро. Да, дефицит оказался выше ожиданий, но, в принципе, понятна причина, почему это случилось. То есть расходы оказались выше изначально запланированных, в то время как нефтегазовые доходы удивили в неприятную сторону.
1: Ну вот как бы вы его охарактеризовали? То есть этот дефицит существенный, может ли он, скажем так, негативно сказаться на бюджетных параметрах до конца этого года?
2: Дефицит оказался выше ожиданий, но сама эта цифра, 3% ВВП, это порядка 7 триллионов. В принципе, это выполнимый параметр с точки зрения финансирования. У Минфина есть ресурсы как заемные, так и остатки на счетах, поэтому в моменте это не вызывает каких-то...
1: Но по итогу года есть некий такой консенсус-прогноз, если хотите, 7 триллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма.
2: Да, это та сумма, в которой мы оценим также дефицит, порядка 3% ВВП. Но, как я уже сказал, у Минфина есть источники его финансирования, УФЗ, даже с учетом текущего спроса на них, и остатки на счетах с прошлых годов.
0: Андрей, а какие еще ресурсы остались, чтобы закрыть дефицит бюджета? Можно ли, например, занять такую сумму?
2: Сумму только можно занять, вопрос только у кого и на каких условиях. Мы видим, что при необходимости Минфин выходит на рынок с флотерами и договаривается с банками о приемлемых для обеих сторон условиях.
1: Но там есть такие ресурсы сейчас, по вашей оценке?
2: В принципе, да. Для банковской системы эта сумма вполне выполнима.
1: Хорошо.
2: С учетом того, что еще существенная часть ее уже была закрыта с начала года.
1: Каковы все-таки самые болезненные точки по итогам года в бюджете? Как бы вы оценили?
2: Ну, прежде всего, это расходы. Они оказались существенно выше ожиданий. Если в начале года мы предполагали, что рост будет порядка 4%, то по году получаем 5-7%. И понятно, что это прежде всего приоритетные расходы, которые, скорее всего, останутся с нами повышенными в следующем году. Приятно удивили не нефтегазовые доходы. То есть Минфин закладывал, что их рост составит порядка 9%. При этом мы видим, что по итогам 8 месяцев, даже несмотря на рост налоговой нагрузки, они выросли на 18%. То есть, в принципе, по этому параметру план будет, скорее всего, перевыполнен.
0: Андрей, а что насчет роли Фонда национального благосостояния? В этом году ведь он пополнялся?
1: И тем более Минфин прогнозирует дополнительное пополнение Фонда национального благосостояния в этом году. Об этом Силуанов, кстати, раньше говорил.
2: Ну, с начала года объем дополнительных нефтегазовых доходов превысил 100 миллиардов рублей. Скорее всего, с учетом высокой нефти до конца года этот объем чуть-чуть вырастет, но не столь существенно, как могло бы быть.
1: Ну, вот смотрите, Силуанов называл диапазон пополнения от 600 миллиардов до триллиона рублей, а общий объем Фонда национального благосостояния может составить около 5 триллионов рублей. То есть, ну, если сопоставлять, конечно, это с дефицитом бюджета, то, конечно, выглядит тревожно.
2: Ну, тут нужно понимать, что он имел в виду до конца. Это речь шла только о дополнительных газовых доходах или о, допустим, возврате части инвестиций, ранее сделанных в НБ. Если мы говорим только про нефтегазовые доходы, то тут скорее мы более консервативны в этом плане, не видим возможности для такого крупного пополнения, потому что все-таки часть позитива от высоких нефтяных котировок съедается повышенными выплатами нефтепереработчикам по топливному демпферу.
0: Андрей, Антон Силуанов объявил уже, что цена отсечения нефти на следующий год $50 за баррель. Какую цену котировок нефтяных ожидаете?
2: Наш прогноз порядка $60 за баррель марки Urals. То есть, в принципе, в следующем году мы ожидаем, что ФНБ будет пополняться. С другой стороны, понижение цены отсечения, конечно, будет занимать, что в следующем году структурный баланс бюджета не будет достигнут, что уже нам, в принципе, обозначил и Минфин, и Банк России.
1: Но подождите, если говорить, да, о цене там $60 за баррель, который мы ожидаем, цена при цене отсечения в 50, то есть мы будем пополнять все-таки.
0: Прилично причем.
1: Причем прилично. Почему же баланс не будет достигнут? Расходы снова будут расти, по вашим ожиданиям?
2: Как раз таки потому, что вот эти дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в ФНБ, они пойдут для финансирования расходов, которые, как мы ожидаем, будут сохраняться на повышенном уровне в следующем году.
1: Прогноз ясен. Спасибо за оценку.

0: Главный экономист Ренессанс Капитал Андрей Милащенко был в эфире радио РБК. Мы продолжим следить за этой темой. Какие заявления будут сделаны по итогам рассмотрения бюджета на ближайшие 3 года? Общие контуры известны. Будут ли корректировки? Наверное, ключевой вопрос. Его будем держать в фокусе внимания. 8:15 в российской столице. Коротко о том, что еще важно знать сегодня.
1: Генассамблея ООН продолжается, а с ней продолжается и дозор нашего специального корреспондента Валентины Шварцман. Этой ночью она смогла пообщаться с генсеком ОБСЕ о роли организации в украинском урегулировании и с губернатором Калифорнии о шансах демократов на американских выборах. Все эксклюзивы этим утром в эфире радио РБК. И, к слову, об эксклюзивах. Нам удалось выяснить, как Михаил Фридман вышел из-под санкций. Беседа с его адвокатом об уникальном кейсе уже через 15 минут. А еще сегодня выходит новый фильм с Юрой Борисовым. Расскажем, заслуживает ли внимания «Девятая планета». Именно так назвали это кино.
0: Иногда слышишь о кинопремьерах и кажется, что ничего не нравится. Поспорить не о чем. Все совершенно одинаково, то есть никак. Это не моя, кстати, реплика. Это именно так медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова написала в своих соцсетях о новых сериалах и других проектах, представленных Институтом развития интернета. Презентация нового сезона прошла накануне вечером в Московском кинотеатре «Художественный». Евгения Стогова с нами на связи. Евгения, доброе утро. А почему такой пессимизм в отношении такого контента?
2: Ну, на самом деле, не пессимизм, и здесь стоит отметить, что все-таки презентация Института развития интернета – это такой парад, на котором представляется огромное количество проектов, и выделиться на этом подиуме кому-то крайне тяжело. Тем не менее, в прошлые годы все-таки это удавалось. В этом году, должна признаться, что мнение, которое я опубликовала, оно все-таки в кулуарах было поддержано и разделено многими. Был один проект, который под конец уже был показан, который все-таки всем в память запал, но тут стоит сказать, что у него большая пиар-компания и за пределами прошедшей презентации нового сезона Института развития интернета. Это экранизация «Полдень», экранизация одной из повестей «Братьев Стругацких». Они сейчас в целом очень на пике популярности, большое количество экранизаций по ним и выходит, и будет выходить. Напомню, что у Винк онлайн кинотеатра недавно вышла экранизация другого их романа «Трудно быть богом». Поэтому посмотрим, что будет там. Нам показали несколько кадров. Ну, было любопытно. Такой немножечко хтонический темные «Звездные войны». Я бы так это назвала. Посмотрим, как это будет на самом деле.
0: Евгения, а вот просто интересно, о чем вообще сейчас сериалы снимают, например, и что поддерживается государством, соответственно?
1: Мне показалось, что достаточно много исторических драм и фильмов о войне.
2: Это действительно так. У Ири в целом презентация обычно построена блоками, которые объединены вот в такие темы. И действительно был очень большой блок, и причем и документальных проектов, и художественных проектов, связанных так или иначе с историей и с нашей актуальной повесткой, в том числе связанной со спецоперацией. Помимо этого, целый блок был показан, там около 4, по-моему, или 5 проектов, которые связаны с искусственным интеллектом. То есть попытки показать некий образ нейросети в нашей реальной жизни. И очень смешно пошутил глава Института развития интернета Алексей Гориславский, что почему-то у всех режиссеров образ ИИ – это обязательно какая-нибудь сексуальная женщина.
0: Потому что это сверхинтеллект, очевидно, как Дональд Трамп говорит, так?
2: Может быть, может быть. Было очень много детского контента, и поначалу показалось, что это даже некий акцент всей презентации, потому что много времени и много озвученных тайтлов было связано именно с детским и подростковым контентом. Что еще? Ну, как будто больше на ум ничего не приходит.
0: А названия какие-то есть цепляющие, вот, Женя, чтобы мы сказали, вот как красиво сформулированное название, да?
1: Ну, можно прям перечислить афиши, да. Я думаю.
2: Это то, что тяжело как раз-таки озвучить, потому что тоже ощущение, что все брали как будто бы из насущного. Другая фраза Елены Лапиной, также представитель Института развития интернета, например, по детскому контенту, что можно взять, в принципе, любой предмет, который вы увидели вокруг себя, добавить туда уменьшительно-ласкательный суффикс, и получится название какого-нибудь детского проекта. И по афишам это действительно считывалось. Упомяну «Полдень», «Война и мир», например, была также показана, которая версия именно режиссера Уршуляка, и посмотрим, что будет в целом. Как будто больше не могу вот так вот вспомнить прям ночь спустя ни одного названия.
1: Женя, а что больше всего зацепило тебя, куда бы ты, на какой фильм пошла?

0: Вот то, с чего как раз я и начинала, это экранизация романа Стругацких. Также, пожалуй, я бы посмотрела, несколько было очень достаточно удачных документальных проектов представлено. С Данилой Козловским было несколько драм представлено, причем исторических. Один, я не вспомню название, но связан с российскими винодельнями, с их продвижением.
1: Голицын, наверняка.
0: Да, именно так. Да, это Голицын. Достаточно неплохие кадры были показаны. Плюс Данила Козловский сейчас на пике популярности. Снова его возвращают активно в сериалы.
1: Ну, у него сразу три проекта было, кстати. Вот «Ополченец» и «Даниил Московский». Уж я не знаю, это в честь Козловского или просто так совпало?
0: Мне кажется, что просто так совпало. И довольно любопытно, кстати, что очень много Безрукова в разных проектах. И вот тоже, если пытаться вспомнить название, вряд ли я что-то приведу, но мы оценили с коллегами, что, по-моему, три как минимум проекта, где подтверждено участие Безрукова, и даже были показаны некие кадры, было представлено на вот этом хит-параде.
1: Ну, нашим слушателям стоит сказать, что у Евгении есть телеграм-канал, там все подробно написано, в эфире Стогова, так и называется, можно найти в поиске. Жень, а что-нибудь про спорт показали в итоге? Будут какие-то картины?
0: Не вспомню, как будто не было акцента какого-то специального именно на этом направлении.
1: Понятно, спасибо. Это была Евгения Стогова, медиа-обозреватель РБК. Подробный репортаж, презентация Института развития интернета нового сериального сезона, повторюсь, в телеграм-канале в эфире Стогова. 8:22. Но раз не снимают сериалов про спорт, давайте радиосериал продолжим, который посвящен спортивным событиям. Режиссер и по совместительству спортивный обозреватель РБК Илья Попов в студии.
2: Спорт на РБК.
3: Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев положительно оценил новый утвержденный критерий допуска российских спортсменов до турниров, которые проводит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. Господин Дегтярев сказал, что критерии допуска становятся прозрачными и понятными, ну и фактически путь на международные соревнования открыт для всего состава наших сборных команд. Так что Михаил Дегтярев также положительно оценивает решение ФИС.
1: Ну, вообще, кстати, все чаще и чаще имя Михаила Дегтярева именно фигурирует в новостях, которые связаны с послаблениями допуска тех или иных российских спортсменов в разные федерации, как будто бы.
3: Ну, в общем, да, действительно, именно после того, как министром спорта стал Михаил Дегтярев, какие-то появились подвижки, очень серьезные, даже можно сказать, относительно возвращения наших спортсменов на международную арену, либо под флагом российским, либо хотя бы в нейтральном статусе, что, в общем, тоже новость положительная.
4: Мы буквально только что говорили о кино. Мне кажется, про кого могут снять фильм, так это про Криштиану Роналду. Вот он, кстати, назвал две оставшиеся миссии в карьере. Что же это за миссии такие, Илья?
3: Ну, во-первых, Криштиану Роналду сказал, что он хочет добраться до отметки в 1000 забитых мячей. Прямо сейчас у него 979 голов.
1: Это реально.
3: Да, при этом Роналду уточнил, что это неодержимость, но я все равно очень хочу установить этот рекорд. Ну и кроме того, Криштиану Роналду хочет еще раз в этом сезоне выиграть Лигу наций. Вообще много всего Криштиану Роналду наговорил накануне на пресс-конференции. Ну, например, он сказал, что есть некоторые каналы, которые пытаются меня убить, но это можно сделать только из дробовика, и даже тогда я увернусь от пули. Так что вот такой
4: герой
3: вот
4: фильма, безусловно.
3: Криштиану Роналду. Так минимум.
1: Я смотрю сейчас в одном из телеграм-каналов спортивных, там такое своего рода голосование с помощью эмодзи, значит, спрашивает, что получится у Роналду из того, что он себе наметил. Вот одно из двух точно считает, но я так понимаю, что речь про 1000 голов, 22 мяча осталось буквально, вот со вторым-то, наверное, будет сложнее. Или...
3: Чемпионат Саудовской Аравии Криштиану Роналду в помощь. И вообще он сказал, что, говорит, я бы в любой момент мог уйти из сборной Португалии, говорит, но жители страны верят в меня, и пока я могу приносить пользу национальной команде, я буду играть. И в целом, как сказал Роналду, говорит, не так важно, буду ли я выходить на поле. Ну а сразу после реплики Роналду главный тренер сказал, что сегодня Роналду выйдет в основе.
1: Слушатели пишут, Криштиану самый опасный футболист на Диком Западе. А это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно. Главный герой — море. Открытая кухня, роу-бар, рыба — и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию «Атлантика». Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. «Атлантика» на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила «Атлантика» все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: Что это было? В эфире.
4: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
6: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
4: Буквально. Да, может быть такое.
6: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности, например, человек нервничает, человек тревожится.
4: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
7: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера. Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК».
8: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
9: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно. Удержать гораздо сложнее.
2: Ошибка на миллион.

0: половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Обломки беспилотника повредили административное здание нефтебазы в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, возгорание не произошло. Возгорание случилось на территории предприятия из-за падения обломков БПЛА в Динском районе Кубани. Пострадавших нет, об этом сообщает оперштаб региона. Сотрудники Нерюнгринской ГРЭС в Якутии готовят к запуску водогрейные котлы, сообщили в правительстве региона. Возгорание на трансформаторной подстанции ГРЭС произошло 22 сентября. После этого огонь перекинулся на кабельные трассы. В результате пострадал один человек. Повреждения основного оборудования удалось избежать. Пострадавший в Туве от нападения медведя турист из Москвы умер в больнице, сообщил Госкомохотнадзор Республики. Хищник напал на туриста, который приехал на рыбалку на реку Большой Енисей. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в период новогодних праздников, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. В некоторых случаях, в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может прийтись на последнюю декаду декабря. За последнюю неделю в России зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это почти на 34% больше показателя предыдущей недели. U2 анонсировала выпуск альбома «Карнавал де Луз», «Карнавал света» с испанского. Об этом солист группы Бона рассказал в подкасте газеты Irish Times. Сингл с новой пластинки «Силенсио», «Тишина» станет доступен для прослушивания сегодня. Полноценный анонс релиза приурочен к 25 сентября. В этот день группа отмечает 50-летний юбилей. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: YouTube, песня «Ванна», если перевести на русский язык, есть такие строчки: «Тебе становится лучше или ты чувствуешь все то же? Тебе от этого станет легче? Тебе ведь есть кого винить, ты говоришь». И кажется, понятно, что сегодня можно послушать вечером в своем музыкальном листе. А прямо сейчас лучше послушать «Утро вне конкуренции». У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева по-прежнему. Итак, мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Сейчас расскажем.
2: Утро вне конкуренции.
3: Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин, Грацунян и партнеры Вадим Вунукайнин, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? И открылось ли окно возможностей для других пансанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
4: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
5: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
4: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
5: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
4: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
5: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
4: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
5: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем. Это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
4: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, вы сможете?
5: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям

0: против Люксембурга и Нидерландов, он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списки.
1: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
0: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
1: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
0: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
1: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
0: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
1: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
0: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем, это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: Одна из главных мыслей, которые можно из этого интервью почерпнуть, заключается в том, что нет некого универсального способа по снятию санкций со всех. Просто если кто-то сейчас еще остается в санкционном списке здесь, нельзя говорить о том, что они могут пойти тем же путем, как это сделали, например, Фридман и Усманов. Все-таки, как говорит наш эксперт, очень факториентированные любые дела, которые касаются именно рестрикций и всего подобного. Это очень любопытно. Ну, а напомним, что ранее Юректив сообщал, Латвия ведь выступала против предварительного компромиссного решения страны ЕС по продлению санкций против почти 3000 российских физических и юридических лиц в обмен на снятие санкций с Усманова и Фридмана. Но, как мы видим, ситуация развернулась несколько по-другому. В этом случае компромисс был достигнут. Через 1,5 минуты о том, почему зарплата есть, а работы нет.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ. разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью

0: от РБК. Краткосрочные программы мастеров делового администрирования. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 8:41 в Москве. Присмотритесь к коллегам сегодня. Дело в том, что компании наводнили трудовые оппортунисты. Сотрудники, которые научились успешно проходить собеседование на высокую позицию, но без нужного опыта. Как же так?
2: Утро вне конкуренции.
3: Что важно, работать они и не собирались, а вот уволить их почти невозможно. Дело в том, что работодатели не сразу понимают, что нанял профессионального лентяя, ведь такие сотрудники удачно имитируют реальную работу.
1: Тут поподробнее.
3: И все же они не приносят компании никакого результата, получая за это при этом высокую зарплату. Кроме того, увольнение сопряжено с большими компенсациями и риском восстановления через суд. Что же делать работодателю, спросим у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Носарева. Илья, доброе утро.
1: Илья, есть ли в твоем окружении трудовые оппортунисты?
4: Нет, я таких не знаю, к счастью.
1: Ну, а все-таки какие должности подходят, извините, трудовым оппортунистам? Где они чаще всего обитают?
4: А на самом деле подходят почти любые должности белых воротничков. Да? Это эти люди, которых очень много в офисах. А на самом деле такие трудовые оппортунисты возникают там, где очень плохо прописаны рабочие обязанности. Например, там участие в разработке, или там анализ показателей, или там синергия между отделами, что угодно. Да? Все это невозможно измерить, невозможно какие-то KPI поставить. И человек может ходить там на совещания, участвовать в десятках каких-то созвонов, и даже у коллег может складываться впечатление, что он делает что-то важное. Я вот, например, от HR-ов знакомых слышу, что сейчас много таких людей, кто занимается внедрением ИИ как раз, потому что тема модная, а как бы денег платят много людям, которые внедряют ИИ, приходят какие-то совершенно странные товарищи, которые до этого занимались там цифровизацией, блокчейном, когда-нибудь там в 2000-е годы они наверняка занимались NLP.
1: То есть что раньше, в чем упрекали системных администраторов, теперь перекинулось и на другие позиции. Человек вроде ходит, как какая-то работа происходит, но никто не понимает, чем он занимается, и как будто бы деньги получать ни за что.
4: Да-да-да, именно. Но на самом деле, вот вы упомянули системных администраторов, в чем с ними проблема? В том, что их руководство обычно не разбирается в их работе, да, и это очень хороший случай, чтобы трудовой оппортунист занял какое-то место. Потому что если его начальник не понимает, как устроена разработка или как устроена системная администрация, он и не может ему поставить KPI. Но вроде все работает, да, вроде все хорошо. При этом, может быть, оно работает, потому что оно было настроено хорошо предыдущим системным администратором, а тут сидит человек, там, может, год-два сидеть и исправлять какие-то мелочи.
3: Илья, а почему таких оппортунистов уволить невозможно? В чем их суперсила?
4: А ведь, смотрите, ведь есть какой-то трудовой контракт, да, в нем должны быть прописаны KPI, да, в нем должно быть четко прописано, что человек ожидает компании. Если этого нет, то как его можно уволить? Да он же ничего как бы не нарушает. Он выполняет все, что сказано в трудовом соглашении. То есть его увольнять-то не за что, он исправно ходит на работу. Вот, и в этом беда.
1: А если дело доходит до суда, как можно избавиться от такого работника? И насколько это вообще применимая практика?
4: Вот юристы говорят, что с такими легче договориться, потому что в суде очень трудно будет убедить в той позиции, человек не выполняет свои обязанности. Да, это надо какие-то собирать вот буквально в случае, когда ему дали какое-то задание, а он его не выполнил, например. Но это тоже очень трудно.
1: Но слежку организовывать за сотрудником тоже не вариант.
4: А да, это совсем не вариант, потому что ничего интересного, особенно на удаленке, вы не выясните. Человек может действительно участвовать в огромном объеме встреч, что-то говорить, предлагать какие-то идеи. Если от него это и требуется, то он выглядит как ценный сотрудник. Но пользы от него нет.
1: Спасибо. Это был руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Если в вашем коллективе завелся трудовой оппортунист, избавиться от него будет чрезвычайно сложно. Проще договориться. Другие приемы, которые помогут вашему бизнесу в этом случае, расписаны в подписке РБК. Этот материал вы тоже там можете найти. Без 15:09 в российской столице. Коротко о том, что еще важно знать сегодня утром.

0: Генассамблея ООН продолжается, а с ней продолжается и дозор нашего специального корреспондента Валентины Шварцман. Этой ночью она смогла пообщаться с генсеком ОБСЕ о роли организации в украинском урегулировании и с губернатором Калифорнии о шансах демократов на американских выборах. Все эти эксклюзивы можно услышать в эфире радио РБК уже через 15 минут. Сегодня правительство впервые рассмотрит параметры нового федерального бюджета на следующие 3 года. Собираем ожидания участников рынка и разбираемся с контурами основного финансового документа страны. Как на него отреагируют инвесторы, слушайте в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро», приуроченная к открытию основной торговой сессии Мосбиржи в 9 часов 9 минут.
1: 8.46 в Москве прямо сейчас. В Санкт-Петербурге продолжает свою работу 23-й международный банковский форум. Магистральная тема – банковский сектор в глобальной экономике, международные вызовы и национальные стратегии. Участники говорят об антифрод-регулировании, банковском секторе в глобальной экономике, как и заявлено, ну а также развитии цифровых валют и цифровых прав в фокусе внимания. Сегодня пленарная сессия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Модерировать ее будет шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев. Он подключается к нашему эфиру. Кирилл, доброе утро. Что будут обсуждать, что будет в фокусе внимания, какие ожидания?
2: Коллеги, доброе утро. Ну, вы совершенно справедливо отметили, что первый день форума он прошел под цифры, что называется, Центрального банка. Банк отчитался о снижении, например, мошеннических операций, напомню, там почти на 8%. Уверяют, что не осталось в банковской системе практически слепых зон, у банковских антифрод-систем, я имею в виду, уже вернули пострадавшим 650 миллионов рублей. Эта тема очень активно обсуждалась, равно как и в целом тема обеления экономики, сколько живет дроп, что необходимо делать с уголовным преследованием черных кредиторов, многое другое. Ну, напомним, 28-й год на носу уже, совсем-совсем скоро проверка ФАТФ состоится. Но кулуарно очень много обсуждалась стоимость внедрения этих систем. Эта история не дешевая достаточно, 2 пакета уже в деле, 3-й готовится. Сколько это будет стоить банковской системе? Большой вопрос. Да, конечно, у нее ожидаются очередные, может быть, не рекордные, но очень достойные прибыли, но все равно в будущее многие банкиры смотрят с некоторой тревогой. Разумеется, всех интересует цена денег, как будет себя вести Центральный банк в контексте денежно-кредитной политики. Напомню, он пока взял паузу. Это тоже один из главных сюжетов. Что будем обсуждать на пленарной сессии?
1: Ну, да, хотелось как раз спросить. И кто самое главное будет на пленарной сессии, кроме тебя, Эльвиры Набиуллиной, Кирилл?
2: Мне нравится, как вот ты поставил вопрос. Будет большое количество уважаемых людей, совершенно точно. Будет Эльвира Набиуллина, будет Анна Леонидович Костин, глава ВТБ, будет Владимир Верхошинский, Владимир Вячеславович, глава Альфа-банка, Анатолий Геннадьевич Аксаков, соответственно, переизбранный в Государственную Думу, глава Ассоциации банков. Возможно, Олег Владимирович Дерипаска пока под вопросом, тоже будет интрига такая. Но в любом случае состав очень интересный, есть что обсудить. Обсудим обязательно историю с ликвидностью капитала, что в отрасли происходит, вообще с ликвидностью, вернее, поговорим, что с капиталом у банков и многое другое.
0: Кирилл, ты упомянул про кулуары. Что сейчас волнует участников форума, о чем говорят за кулисами?
1: Или, может быть, расстраивает даже?
2: Да слушайте, ну все как, вот знаете, все как на любой другой конференции серьезного уровня. Интересует общая ситуация в экономике России. Честно признаюсь, очень разные оценки слышал. Кто-то умеренно оптимистичен, вот прям совсем таких безалаберных оптимистов, правда, не встречал. Кто-то говорит, что ситуация достаточно сложная. Некоторые отрасли просели заметно, это сказывается на кредитовании, сказывается, соответственно, на прибыли банков. Это, наверное, тема номер один. Много обсуждают, разумеется, хотя вроде как финансовая конференция, результаты выборов. Что понятно, чем будет заниматься федеральное собрание, чем будут заниматься наши депутаты, большой вопрос.
1: Ну, то есть такое некое определение контуров, в том числе это то, чем будут заниматься участники. Спасибо, Кирилл. Мы желаем тебе удачи на мероприятии. Шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев присоединялся сейчас к нашему эфиру. В Петербурге 23-й международный банковский форум. Пленарная сессия. Достаточно внушительный, представительный список участников сейчас Кирилл огласил. Но главное, как мне кажется, что он сейчас сказал, нет безалаберных оптимистов. Вот очень интересное выражение, я его запомню. Ну, а мы же будем транслировать пленарную сессию в прямом эфире радио РБК. Начало запланировано на 10 по Москве, поэтому подключайтесь, и вы узнаете о главных вызовах банковского сектора прямо сейчас.

0: чтобы собрать кассу в российских кинотеатрах. Спросим кинокритика Тимура Алиева. Он уже смотрел картину на пресс-показе. Тимур, доброе утро. Какие впечатления? Удалось ответить, дать ответ Дюне?
1: Доброе утро. Вы правы, и коллеги правы, которые уже что-то написали про фильм. Это действительно кино, которое напоминает много зарубежных картин. Но, как мне кажется, его проблема в том, что он мало что из себя представляет сам по себе. И это часто проблема российской фантастики, скажем так, для советского периода популярного жанра. Но для российского пока довольно экспериментальный.
2: Неужели не получилось выдержать эту сюжетную линию, где главный герой, он же Юр Борисов, да, периодически что-то вот вспоминает, какие-то его флешбеки накрывает? Неужели это не захватывает?
1: Ну вот, как мне кажется, что сюжет — это довольно слабая часть, слабая составляющая этого кино. Где-то первый час я смотрела внимательно. Как только где-то середина событий пошла и действие начало скакать между прошлым, будущим и настоящим, чтобы не буду спойлерить детально, я стал посматривать на часы, что является верным знаком того, что никакие крючки эмоциональные, сюжетные и иные меня, к сожалению, не зацепили во время просмотра.
2: Но из плюсов, что явных, вы бы отметили? Вот с минус, понятно, сюжет несколько проваливается.
0: Хвалят за натуральные съемки.
1: Да, съемки классные. Насколько я помню, снимали в Йемене, на территории, где растут прекрасные, удивительные деревья. Естественно, актеры тащат на себе, в общем, большую часть фильма, скажем так, на лопатках. Юра Борисов, Ирина Старшинбаум хорошо играют, но не могу сказать, что прям прыгают выше головы. То есть Юра Борисов довольно узнаваемый типаже, как и Старшинбаум.
0: Зрители, Тимур, пойдут на фильм? Какую кассу может собрать?
2: Миллиард будет? Давайте так.
1: Мне кажется, что миллиард — это сомнительно. У фильма не такое широкое промо, у фильма следом идет через пару недель еще один фильм с Юрой Борисовым, как будто наступает ему на пятки. Я не думаю, что можно говорить больше, чем о, допустим, 300-400 миллионов финальных сборов.
2: Интересно, ваша оценка принята. Кинокритик Тимур Алиев был в эфире радио РБК. Получается, Юра Борисов наступает на пятки Юрия Борисова. Такова ситуация в российском кинематографе прямо сейчас.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос: а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть — не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации

0: декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.

0: И понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
0: Новости сообщают факты,
1: но значение они приобретают только в контексте.
0: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
0: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
3: Есть книжка, которая меня на самом деле искренне потрясла за последнее время. Это Юрий Стоянов «Игра городки». Причем это книжка, которую сначала я послушал в аудиоформате, а потом, большое спасибо моим коллегам, мне преподнесли книжку с автографом автора, я с удовольствием перечитал еще на бумаге. И мне показалось, что это автобиографическая история, которая, во-первых, сильно докрашивает для меня такого великого человека. Во-вторых, мне показалось, она просто вот банально интересной.
2: Юрий Стоянов. «Игра в городки». Когда я был маленьким, меня часто оставляли дома одного. Родители подолгу задерживались на работе, это у нас семейное. Чтобы заснуть, я придумал себе такую игру. Забираешься под одеяло и представляешь себя внутри необычного дома. Его фундамент сделан из огромных камней, а стены сложены из толстых бревен. Внутри дом небольшой и потолок невысокий, чтобы было уютно и безопасно. Посреди комнаты огромный открытый камин. Весь пол устлан шкурами животных. За окном воет вьюга, в очаге потрескивает поленья. В доме тепло, уютно и совсем не страшно одному.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Спасатели ликвидировали возгорание на территории предприятия в Динском районе Краснодарского края. Оно возникло после падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб региона. За ночь силы ПВО сбили 40 беспилотников над российскими регионами, рассказали в Минобороны. Нападение на торговые суда в Черном море недопустимо. Необходимо принять все меры для их прекращения, заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Рейтер, ссылаясь на администрацию турецкого президента. Обыски в рамках дела о халатности после гибели людей в результате нападения медведей прошли в Министерстве природных ресурсов лесного комплекса Красноярского края. Это следует из видео, опубликованного региональным следственным комитетом.

0: Италия вернется к развитию ядерной энергетики спустя почти 40 лет после отказа от ее использования. Такое постановление принял Сенат страны. В поддержку инициативы выступил 81 депутат, против 51, еще 7 воздержались, сообщает агентство «Франс Пресс». Мемами, гифками, картинками и смешными видео в рабочих чатах регулярно делится 10% офисных сотрудников. Иногда 51%, никогда 39%, показал исследование Superjob. Женщины делают это активнее мужчин. Чем моложе работники, тем чаще они делятся смешным контентом с коллегами. При этом сотрудники не считают, что подборка и рассылка веселого отнимает рабочее время. Больше новостей на сайте РБК и в Макс.
1: Павел Потапов прямо сейчас может посмотреть в рабочем чате. Я отправил веселую гифку, пока шел этот выпуск новостей. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 24 сентября 26 года, четверг. Краткий обзор рынков прямо сейчас.
2: Доброе утро. Основные торги на Мосбирже открылись ростом на 0,5%. 2325 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынке нефти по-прежнему нет стабильности. Brent вернулась к росту. Сейчас подрастает на 0,2% и выше $103 за баррель. Рубль не спешит укрепляться, несмотря на налоговый период. На межбанке сейчас доллар выше 85, евро 96.70. Все подробности буквально через 6 минут в совместном эфире телеканала и радио РБК.
1: Источник позитива российского рынка акций – это геополитика. Основной генератор геополитических новостей сейчас находится в Нью-Йорке. Об этом подробнее.
3: Утро вне конкуренции.
1: Новости из Нью-Йорка мы узнаем благодаря работе журналистов, российских журналистов, и в первую очередь благодаря работе специального корреспондента РБК Валентины Шварцман, которая с первого дня, с первой минуты буквально следует по пятам за российской делегацией, которая находится сейчас в Соединенных Штатах. Между тем, российские журналисты работают на Генассамблее ООН с серьезными ограничениями, как выяснилось.
2: Об этом рассказала как раз корреспондент РБК, ведущая программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман. Сложности, по ее словам, связаны в основном с ограничением передвижения.
4: Наша виза буквально прописана, что ее единственная цель – это транзит до штаб-квартиры ООН. А наш радиус передвижения ограничен 25 милями или 40 километрами от Columbus Circle. Это дорога с круговым движением на Центрального парка. Кроме того, передвигаться в штаб-квартире мы, как, впрочем, другие журналисты, на самом деле, можем с довольно серьезными ограничениями. В ряде случаев нам необходимо сопровождение либо сотрудников ООН, либо наших дипломатических работников. Кроме того, нам запрещено охотиться за спикерами, скажем так. Это жестко пресекается охраной. Разрешается подходить лишь к ограниченному числу тех, кто оказывается у комнаты, где Сергей Лавров ведет свои переговоры. Общаться исключительно с его визави, но это не помешало нам все-таки раздобыть эксклюзивы.
2: И прямо сейчас эти эксклюзивы мы и услышим. В ночь на четверг по московскому времени глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Стороны обсудили ситуацию в организации, возможные пути ее выхода из глубокого кризиса, сообщили в российском МИДе. После встречи Валентине Шварцман тоже удалось пообщаться с Синирлиоглу. В частности, она спросила генсека ОБСЕ о готовности организации сыграть роль в урегулировании на Украине.
5: Все зависит от сторон конфликта и от того соглашения, к которому они могут прийти. Если они согласуют участие ОБСЕ, то мы, конечно, пойдем на это.
6: Вы согласны с заявлениями российской стороны, которая говорит, что ваша организация в состоянии кризиса и больше не может исполнять свои функции?
5: Многосторонний подход сейчас под угрозой, но у нас нет альтернатив, так что мы стараемся сделать так, чтобы он работал.
1: На полях Генассамблеи ООН Валентине Шварцман удалось пообщаться еще и с губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом. Его называют одним из вероятных кандидатов Демпартии на следующих президентских выборах США. Узнав, что корреспондент из России, Ньюсом воскликнул: «Ну ничего себе! Российская пресса!» Губернатор поделился с РБК своими ожиданиями от промежуточных выборов в Конгресс.
6: Каковы, по вашему, шансы, что вы станете следующим президентом Соединенных Штатов?
7: Оставлю ответ на этот вопрос кому-то более объективному. Судьба все решит, люди все решат.
6: Как вы думаете, действия республиканской партии и нынешней администрации увеличивают шансы демократов?
7: О, да, причем это просто за гранью. Думаю, если вы азартный человек и делаете ставки, можете смело ставить на демократов. Трамп нанес такой ущерб репутации республиканцев.

0: Республиканской партии, что любой, кто с ним связан, будет запятнан. Все дело в коррупции, и ему придется заплатить высокую цену уже в ноябре. Республиканцев ждет оглушительное поражение, а затем слушание в Сенате и множество вопросов к ответственным лицам. В результате репутация Республиканской партии будет запятнана еще больше. Так что думаю, что с огромной вероятностью в 2028 году у нас будет президент-демократ.
1: Думаете, Трампа ждет импичмент?
0: Нет, не думаю. Думаю, будет много тех, кто уже в третий раз захочет объявить ему импичмент. Но это будет скорее жест в угоду общественному мнению. Вряд ли они наберут 2/3 голосов в Сенате. Я бы предпочел заняться чем-то более существенным, например, надзорными слушаниями и непосредственным расследованием случаев коррупции и мошенничества, связанных с незаконным переводом денег семье Трампа и его ближайшим соратникам. Думаю, именно такой подотчетности мы и должны ожидать.
2: Ранее Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах жителей США ждет ад. Но предстоящие промежуточные выборы Гевина Ньюсома радуют. Что радует инвесторов, узнаем через минуту. Радуют, кстати, геополитические новости. Лейтенант Пинкальский в студии появился.
3: Геополитические новости радуют и огорчают. Фактически это единственное, что влияет сейчас на настроение рынка.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: Маяковский. Утро.
1: Треть россиян признались, что для счастья им нужна сумма от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцопрос «Нужна для счастья». Однако при этом большинство респондентов отметили, что высокий доход далеко не главный фактор, который делает их счастливыми. Коллеги, Ир, а вот вам для счастья что нужно?
2: Если глобально, наверное, хотелось бы увидеть инфляцию в рамках 4%. С 2019 года ждем, и все никак не дождемся.
1: Ну, это прекрасно, что твои цели совпадают с целями Центробанка. А я думаю, что доллар по 30 лично меня сделал бы точно чуточку счастливее. Но пока это желание далеко от исполнения. Официальный курс доллара на сегодня повышен до 84 рублей 40 копеек. А на биржевых торгах нацвалюта в среду развернулась вниз и заметно подешевела в паре с юанем. Почему, а также зачем Банк России говорит о возможном ужесточении правил, касающихся оборота наличных денег, будем обсуждать это «Рынки утра», совместный эфир радио РБК и телеканала РБК. И сегодня у нас в студии Ирина Ахмадулина, управляющая активами, автор стратегии автоследования «Ты инвестиции». Ира, доброе утро.
3: Доброе утро, Альфтина. Всем доброе утро.
1: Ну и сразу вопрос. Вот как тебе кажется, что в текущей реальности более вероятно? Официальная инфляция в 4% или доллар по 30? Ну, в горизонте года, например.
3: Прикольные альтернативные вселенные, но, честно говоря, я думаю, что мы пойдем по совершенно другому сценарию. Это путь борьбы различных превозможений, потому что действительно ситуация в экономике очень тяжелая, и доллар по 30 мало вероятно, что мы увидим. Ну и, конечно, инфляция в 4% отодвигается все вправо и вправо. В 2029 году, дай бог, чтобы мы реально ее увидели.
1: Дипломатично ушла от ответа на прямой вопрос.
3: Подсветила года.
1: Ну, что ж, да. Что думаете вы, обращаясь к зрителям радио РБК и к слушателям радио РБК, и к зрителям телеканала?

0: Канал РБК. Пишите, пожалуйста, в Телеграм радио РБК, что вы думаете, что для вас кажется более вероятным, и читайте нас в Максе и в Телеграме. Найти, кстати, в Телеграме нас просто, радио РБК, вводите по-русски и пишите, что думаете. Денис, ну вот как рубль-то себя чувствует сегодня на открытии торгов, и продолжается ли ослабление, и как это влияет на рынок акций?
1: Сегодня утром рубль пытается перехватить инициативу и укрепляется на 0,2, но за две последних сессии рубль все-таки потерял 2,5%. Если мы возьмем более большие горизонты, то за лето рубль потерял еще 20%. И это тоже поддерживает российский рынок акций, хотя больше влияет все-таки на него геополитика. И теперь инвесторы в ожидании переговоров в Нью-Йорке Кирилла Дмитриева со Стивеном, с Кушнером и Уиткофом. И это тоже поддерживает российский рынок акций. Торгуемся мы выше отметки 2330. На основной сессии прибавляем уже 0,8. И два главных локомотива у нас — это «Газпром» и «Лукойл». Сегодня эти бумаги у нас в коррекции, а в лидерах роста — «Русагра» и «Новотек». В аутсайдерах — МКБ и «Позитив». По 1%.
0: Ира, мы много говорим и анализируем то, как геополитика влияет на рынок акций. Говорим, что акции очень сильно сейчас зависимы от разных заявлений. А влияют ли они на рубль? Или это влияние более опосредованное?
2: Геополитика — это действительно большой локомотив движения нашего фондового рынка. На рубль сейчас не так сильно влияет то, что происходит макро. Это все-таки больше внутренние факторы. И переток валюты, и спрос на валюту, продажи валюты и так далее. То есть это вот все в совокупности действительно сейчас влияет на рубль. Но хочется сказать, что несмотря на такие вот прогнозы и динамику, которую ты, Денис, отметил с начала года, у нас все равно рубль идет в рамках вот этого таргета, который многие эксперты, я в том числе, обозначала на этот период. Это до 85-87 рублей до конца этого года. Поэтому пока в целом это приятно, что хотя бы эти ожидания у нас совпадают с реальностью.
0: То есть ты сохраняешь этот прогноз, и сейчас, наконец...
2: Да, не вижу пока причин для этого, его пересмотра.
0: Хорошо, вот накануне у нас нацвалюта слабела, и мы с Денисом до эфира обсуждали возможные причины.
1: И, возможно, одна из причин — это то, что ЦБ намерен ввести еще более жесткие ограничения на вывоз из России наличных и золота, и Банк России рекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов. С начала года объем наличных в обращении в России подскочил аж на 2,5 триллиона рублей. Возможно, это как-то повлияло на ослабление рубля накануне, и какой прогноз у тебя по курсу рубля на конец года?
2: Ну вот по курсу рубля, повторюсь, что 87-85 это примерно вот те ожидания, куда я иду относительно спроса на наличные и вообще этот приток. Есть такой вот маркер очень классный, который тоже ЦБ порекомендовали многим использовать, это соотношение наличных к денежной массе в целом. То есть денежный индикатор М0 мы делим на М2, и получается вот это отношение в 30%. И сейчас это соотношение, оно в целом не рекордное. То есть у нас нет какого-то экстремального объема наличных, и это не говорит нам о том, что какой-то сейчас есть кризисный период, что все побежали в наличку, все не доверяют там банковской системе. Нет, просто у нас и количество денег в системе растет, соответственно, наличные тоже. 30% — это комфортный уровень, и тоже важный момент — это на ставка на денежном рынке, ставка Росфара, она 14,2%, да, чуть выше, чем ключевая ставка, это, опять же, момент на межбанке, который сейчас работает. Но здесь тоже нет какого-то экстремального недоверия к банковской системе. Люди переходят в наличку, это тоже факт. Есть разные там маркеры этого перехода. ЦБ связывает это с сезонным фактором. Но если посмотреть вглубь и посмотреть, что за купюры среди этого всего наличного оборота, здесь видим любопытный момент, что почти 90% это крупный номинал, 5000 рублей. И, конечно, это не история с отпуском, не история, чтобы оплатить так где-нибудь там в Краснодарском крае. Это история совершенно другого характера. То есть это
0: с сохранением
2: средств? Я думаю, что это связано, опять же, с определенными покупками, с историей с налоговой оптимизацией, назовем это так. Я думаю, что многие, кто в этом году как-то уже решил, что пойдет в сторону покупки каких-то больших там движимых, недвижимых объектов, всем говорят, и придете с наличными, 10% скидка, в том числе из-за этого.
0: Ну, интересно, что ты отмечаешь, что никакой критической ситуации нету. Банк России тоже говорит, что ситуация нормальная, под контролем, а банки беспокоятся, неоднократно заявляют, что их беспокоит отток ликвидности. Они сейчас повышают ставки, как мне кажется, в том числе для того, чтобы удержать вкладчиков от перевода денег в наличные. Средняя максимальная ставка уже выше 13%. Как ты считаешь, будут ли банки дальше поднимать эти ставки? Могут ли они стать выше ключевой?
2: Я думаю, что ставки будут поднимать те банки, где вот внутри вот казначеи, скажем так, немножко упустили момент с нормативами, которые ЦБ ВВП в 26

0: году сказал, что, ребята, мы работаем по старым правилам. И действительно, вот общаясь, поскольку очень много общаешься с банкирами, с центробанкирами, то понимаешь, что есть определенный такой мостик, видать, недопонимание было сформирован, потому что Банк России говорит, мы всех предупреждали, всем отправляли письма, а банкиры говорят, что вот есть вот кризис. Хотя смотришь, опять же, на цифры, на Русфар, ну, кризиса нет. Поэтому, наверное, те банки, где действительно есть небольшие вот эти вот разрывы, будут повышать ставки, чтобы привлекать вкладчиков. Но это не значит, что это маркер, который характерен для всей нашей финансовой системы. Только лишь ряд банков будут, наверное, так заманивать обратно к себе.
1: Ну и инвесторы на самом деле не спешат инвестировать в акции банков. Если мы посмотрим на динамику за последние месяцы, она не такая яркая, как в нефтегазовом секторе. У нас, получается, в лидерах роста Сбербанк и Т-технологии. Они прибавили за месяц всего 4%. А абсолютный лидер – это Банк Санкт-Петербург. Он прибавил за месяц 12%.
0: Денис, можно здесь с тобой не согласиться?
1: Конечно, ты можешь не согласиться.
0: Да, спасибо большое. Не согласна с тезисом, что инвесторы разочарованы в банках, туда не идут. Я думаю, что здесь связано больше с большим просто движением капиталов со стороны управляющих. Потому что многие управляющие в начале этого года имели большой вес именно в финансовом секторе, и они правильно все это делали, я в том числе, но был большой недовес именно в нефтянке. И если мы посмотрим на различные там смешанные фонды, на фонды акций, то сейчас видно, что многие управляющие продают, соответственно, те позиции, которые у них имеют максимальные объемы, и перекладываются куда?
1: В банки.
0: И перекладываются в том числе как раз и в нефтянку.
1: У меня на самом деле был другой вопрос. Я хотел тебя спросить, грозит ли банковский кризис с учетом того, что идет вот отток капитала в наличности? Вот только что вышло новость, что эксперты ранее исключают, что в ближайшие годы количество банков в России может сократиться еще на 1-2 десятка.
0: Смотри, у нас те публичные банки, которые на рынке есть, наверное, вот МКБ, который был, скажем так, под определенным корпоративным там давлением и трансформацией, и то даже выплывает. Поэтому да, действительно, мне кажется, что сейчас банковский сектор, он весьма, скажем, стабилен, но внутри вот эти вот нормативы по ликвидности, по достаточности капитала, прочие надбавки, они могут давить на менее сильных игроков. Конечно, здесь будет влияние. Но говорить, что вот крупные фишки, кто торгуется у нас на Московской бирже под давлением, под риском, я бы точно не стала.
2: И последний короткий вопрос. Часто спрашивают известных банкиров, куда сейчас положить 1 000 000 рублей. Вот я перефразирую. Как ты считаешь, положить сейчас 1 000 000 рублей на вклад – хорошая опция?
0: Смотря, опять же, куда. И вот любопытный момент по притокам ликвидности. Постараюсь ответить быстро. Сейчас все идут в денежный рынок, а у нас история с тем, что ключевая ставка все-таки, скорее всего, будет очень медленно-медленно, но сползать. Соответственно, денежный рынок, который сейчас за последние 30 дней привлек 30 миллиардов рублей, не самая классная идея. Точно так же, как и депозит. Сейчас у нас рынок облигаций, корпоративных облигаций, хоть и есть сложные темы, но в целом там мы имеем премию к депозитной, к ключевой ставке от 2% и выше. То есть можно зайти в хорошие имена с ежемесячным купоном и получать более приятный процент.
2: Хорошо, твой выбор мы поняли. Обсудили рубль, а сейчас давайте поговорим про инфляцию. В том числе тема связана, ослабление рубля – это важный проинфляционный фактор. Денис, накануне вышли недельные данные. О чем они нам говорят?
1: Инфляция ускорилась до 0,06, продовольственные товары тоже выросли в цены, сезонный фактор у нас постепенно уходит, вернулись к росту зарубежные турпоездки, это касается Юго-Восточной Азии, они прибавили за неделю больше 8%, и цены на бензин у нас притормозили свой рост, за неделю бензин подорожал всего на 0,05.
2: Угу. А какой сигнал вот эти такие данные, приходящие по инфляции, по инфляционным ожиданиям для Центробанка по ставке?
0: Центральный банк не смотрит на недельные данные, он смотрит все равно более широкими горизонтами, и все, что было сказано на последнем заседании, в принципе, мы видим, что есть определенное давление, и все-таки факторов больше проинфляционных, поэтому решение было такое, сохранение ключевой ставки. Сейчас мы все в предвкушении параметров бюджета, это вот самое такое ключевое, какой будет дефицит, какой будет план по, скажем так, обнулению этого дефицита на ближайшие годы, но подсказывает мне вот экспертное интуитивное чутье, что здесь мы увидим, наверное, больше рисков для бюджета, и, соответственно, это будет также давить и на инфляцию, и также давить и на рынок государственного долга.
2: Рассматриваешь ли ты вариант повышения ставки до конца года?
0: Эта опция, она сохраняется. То есть я Эльвире Набиуллиной задавала вопрос, что если все-таки параметры бюджета будут не такие, как вы забрифовали у себя в плане, в напор

0: заседание в июле. Пойдете ли вы в сторону повышения? Ответ был «да, мы туда пойдем». Поэтому все может быть, и здесь нужно действительно отталкиваться от той фактуры, которую Минфин будет рисовать и в параметрах бюджета.
1: А вот на какие параметры бюджета ты рассчитываешь, и удастся ли прийти вот к тем параметрам, про которые мы знаем, то, что уже цена отсечения будет 50 долларов за бочку, и то, что Антон Силуанов отметил 3% получается по этому году и дефицит, и 2% по следующему. Удастся ли нам прийти вот к этим параметрам, или ты все-таки рассматриваешь, что дефицит будет больше, и это как раз-таки повлияет на инфляцию, решение ЦБ и рынок долга?
0: Не только фондовый рынок, скажем так, руководствуется геополитикой, но и параметры бюджета тоже, скажем так, имеют вот этот вот эффект. То есть, действительно, если у нас будет плохой макрофон, то что бы ни было бы там нарисовано на конец года, оно все равно в течение года будет трансформироваться. И мы это последние два года наблюдаем. Поэтому здесь очень сложно сказать, какие будут там именно дефициты у нас бюджета или не будет. Все-таки сможем ли мы прийти в какую-то приятную, позитивную точку по международным переговорам. Мне кажется, здесь главное инвестору просто держать такой портфель, который будет адаптивен к любому сценарию. Мирный трек, нулевой дефицит бюджета, сильный рубль. В общем, это именно просто портфельный подход инвестора.
1: Всесезонный портфель.
0: Всесезонный, адаптивный портфель, как угодно можно называть. То есть только вот это спасет всех нас.
2: Хорошо, а наличные, если уже мы заговорили, наличная валюта, на твой взгляд, должна быть в портфеле у каждого инвестора?
0: Честно говоря, я против этого. То есть если вы идете в сделку, и вам предлагают очень прекрасные, аппетитные скидки за то, что вы принесете наличку, тогда, да, имеет смысл. Но если вы инвестор, вы работаете над максимизацией просто всех своих активов, то эта история жгется инфляцией. То есть если под сделку, да, если это просто у вас какие-то фобии, страхи, задайте себе вопрос, зачем?
2: А именно я говорила не про наличные рубли, а про наличную валюту. Или твой ответ можно отнести к тому или к другому?
0: Это аналогичная история, потому что у нас сейчас и валютные облигации хороших, крепких эмитентов дают рекордные доходности. Почему этим не воспользоваться? Это и защита от девальвации, плюс еще приятный процент сверху. И также и наш наличный рубль. Зачем это делать?
2: Спасибо большое. У нас тут была Ирина Ахмадулина, управляющая активами, автор стратегии автоследования «Ты инвестиции». Ну и видим, что на российском рынке, если кратко, что у нас с индексом Мосбиржи происходит?
1: Около той же самой отметки, 2330 пунктов, прибавляем 8 десятых, а рубль у нас укрепляется на 1 десятую.
2: Коллеги, что вы думаете по поводу наличных рублей, наличной валюты, есть ли у вас в портфеле?
3: У меня лично нет, я все предпочитаю держать на вкладах, на счетах. Мне кажется, так как-то надежнее и по-современному, что ли. Спасибо, это были «Рынки утра» на телеканале и радио РБК за открытием торгов и вообще за ситуацией. На рынках следили вместе с финансовыми обозревателями РБК Алевтиной Пинкальской и Денисом Муравьевой. Ну а большой разговор про рынки инвестиций нас ждет в 17.10 по московскому времени, а буквально через 10 минут расскажем, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом нам рассказал его адвокат.
4: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
5: Вакансия, то есть доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10,5%, тогда как в окружных – 4,9%. Разрыв между форматами достиг более 5% пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5,9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0,6% пункта, за год всего на 0,1%. Самая высокая вакансия в районных ТЦ, но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение с 13,2 до 10,5%, то есть на 2,7% пункта. Однако после минимума в первом квартале, когда показатель опускался до 9,5%, вакансия снова начала расти. Ситуация внутри формата неоднородная. В одних объектах свободно более 10% площадей, в других – менее 5%. Устойчивость конкретного центра зависит от состава якорных арендаторов. В региональных ТЦ вакансия достигла 5,4%. За квартал показатель снизился незначительно, но за год вырос на 1%.

0: процентный пункт. То есть квартальная коррекция пока не компенсировала годовое увеличение свободных площадей. Самыми устойчивыми остаются окружные ТЦ 4,9%. Это минимум среди всех форматов. Что это значит на практике? Люди стали реже ходить в маленькие центры у дома. За покупками они предпочитают ехать в более крупные окружные и региональные объекты, где выбор шире, а сервисов больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
1: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
2: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клин.

0: иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
1: Но и мы не хомяки.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
2: РБК Тренды.
1: Цифровая старость.
0: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Условием участия ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта является договоренность России и Украины, заявил РБК на полях Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Феридун Синерлиоглу. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Синерлиоглу в штаб-квартире ООН. Стороны обсудили ситуацию в ОБСЕ и возможные пути выхода организации из глубокого кризиса. В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За 38-ю неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев, почти на 34% больше, чем недели ранее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. На вирусы негриппозной природы приходится 99% выявленных возбудителей. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится, сообщил 78.ru источник в американском агентстве Access Opera, который выступает партнером концертного.

0: тура рэпера. На сайте организатора концертов West SA Agency вновь появилась афиша мероприятия. На сайте XS Opera также есть афиша выступления. Турист из Москвы погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве, сообщили РБК в Госкомохотнадзоре Республики. Туристическая группа проигнорировала запрет на посещение лесов. Идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику среди американских нефтяных компаний, пишет газета Wall Street Journal, после того, как в пользу запрета высказался Дональд Трамп. Руководители Chevron и ExxonMobil начали связываться с чиновниками администрации президента. Леонид Федун занял первое место в рейтинге 19 крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей. По оценке Forbes, НДФЛ бывшего совладельца Лукойла в прошлом году составил 12 миллиардов 190 миллионов рублей. Второе место у главы Новатека Леонида Михельсона 7 миллиардов 250 миллионов. Замыкает тройку бывший генеральный директор Solers Вадим Швецов. Его НДФЛ оценивается в 3 миллиарда. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы платите налоги, и сумма ваших налоговых отчислений составляет десятки миллиардов? Слушайте программу «Налоговая база» в эфире радио РБК каждую пятницу в 15.10. Прямо сейчас в ваших радиоприемниках, умных устройствах и колонках умных утро вне конкуренции. Илья Приходько, Ирина Савельева, у микрофонов. Расскажем о том, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Мы все узнали.
2: Утро вне конкуренции.
3: Особенности работы над этим кейсом радио РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин, Горцунян и партнеры Вадим Вунукайнин, который представлял интересы миллиардера. Сможет ли он теперь открыть счет в Европейском банке? Какого размера была команда юристов? И открылось ли окно возможностей для других подсанкционных бизнесменов? Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
4: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
5: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
4: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
5: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером. Но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
4: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
5: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
4: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
5: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, вот, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
4: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, вы сможете?
5: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года года были неправомерными. Пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в список.

0: риски.
1: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
0: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано в частности Люксембургом. Но опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
1: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
0: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но, опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
1: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
0: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
1: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
0: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем, это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали, не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
2: А вот интересно, остались ли Усманов и Фридман в SDN-списке, то есть под американскими санкциями? Прямо сейчас и проверим, заходим на официальный сайт, вбиваем, например, фамилию Фридман, смотрим. Да, запись найдена, все-таки остается под санкциями сейчас. Смотрим, что с Усмановым, вбиваем и его имя в SDN-лист, смотрим. Да, по двум позициям Алишер Бурханович отмечен сейчас, Усманов, судя по всему. То есть пока что российские бизнесмены остаются под американскими санкциями, которые едва ли не жестче могут быть, чем европейские. Но мы следим за развитием этих событий. 9 часов 39 минут в Москве. Через 1,5 минуты о том, что китайские ИИ для нас все же далеки.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Герман Греф оценил отставание российских ИИ-моделей от китайских полгода, если вкратце, и этот разрыв может как минимум сохраниться. Разбираемся в теме.
7: Утро вне конкуренции.
8: Глава Сбера Герман Греф на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. При этом Китай, отметил Греф, на те же полгода уступает США. Удастся ли сократить разрыв? Спросим директора Центра искусственного интеллекта МГИМО Анны Абрамовой. Она подключается к нашему эфиру. Анна, доброе утро. Вы согласны с оценкой Грефа? Мы действительно отстаем от Китая на полгода?
9: Доброе утро. Я думаю, что это даст в какой-то степени оптимистичная очень оценка, а возможно даже разрыв больше.
2: Насколько бы вы его оценили?
9: Я бы, наверное, оценила год-полтора.
2: Год-полтора. А какова будет динамика? Все-таки мы будем и дальше отставать или есть шанс догнать? Греф говорит, что у нас не хватает вычислительных мощностей, например, для этого.
9: Ну, смотрите, если мы сравниваем себя Россия, США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций, того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению, использованию искусственного интеллекта. То есть не только в разработку, но и дальше уже в практическую плоскость.
8: Анна, как вы считаете, вообще реально сократить разрыв?
2: Сколько надо вкладывать для того, чтобы его сократить?
8: Прямо сколько времени понадобится?
9: Но это сложно. Такие, конечно, вопросы, учитывая всю остальную нашу сложную ситуацию в экономике и вообще саму складывающую ситуацию на глобальном рынке, наше участие в нем. Я думаю, что разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше со стороны государства и со стороны компаний. И должна быть сформулирована система мер поддержки, стимулирования для того, чтобы компании не только IT-сектора, но и реального сектора могли дальше это внедрять в практику.
2: Ну, как мы понимаем, речь идет о том, чтобы не просто увеличить финансирование со стороны государства и бизнеса, а сделать это кратно буквально. Правильно понимаю вас?
9: Да. Ну, и я думаю, что наши реалии таковы, что кратно это увеличить невозможно.
2: Ну, то есть, а кратно сколько? В 2, в 3, в 5, в 10? Просто интересно это сопоставить, потому что, да, у нас есть тут оценка Грефа полгода, есть ваша оценка в полтора года. А сколько же нужно сейчас прямо вот действительно вкладывать? Хотел бы к этому вернуться, чтобы это отставание, ну, хотя бы начать преодолевать.
9: Вы знаете, тут еще такой момент, если мы сравниваем мою оценку и вновь, короче, тут нужно понимать, по каким конкретно продуктам мы говорим, потому что если в среднем это будет одна история, если по каким-то более узким нишевым, вполне возможно, полгода хватит. Но если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно, я думаю, что это порядка 10 раз. Угу. Потому что даже если смотреть по официальным источникам, сколько вкладывают Соединенные Штаты Америки, в миллиардах долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
8: Анна, а вот на бытовом уровне для обычного пользователя, насколько чувствительно это отставание на полгода?
2: И в каких продуктах, может быть, прежде всего?
9: Вы знаете, я думаю, что пользователь, если мы говорим именно про частного пользователя и про малый и средний бизнес, я думаю, что они этого не ощущают, потому что в каких-то секторах, как телеком, банки, отдельные сектора в сфере услуг, в маркетинге, использование уже достаточно активное, широкое, многие из них делают свои собственные решения. То есть здесь они, скажем так, с точки зрения эффективности бизнеса, это не ощущают остро. Мы, как частные пользователи, я думаю, что все прекрасно понимают, что мы пользуемся различными сервисами, часто уже не осознавая даже тех же поисковых.
2: Да. Понятно. Благодарим за уделенное время. На связи со студией была директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова. Но в августе, кстати, гендиректор OpenAI Сэм Альтман говорил, что победа Китая в гонке искусственного интеллекта может привести не иначе, как к уничтожению мира. Это практически прямая цитата. Без 15:10 в Москве не отстает от графика Павел Потапов с рассказом об отраслевых событиях.
7: О чем говорят отрасли?
10: Доброе утро.
7: Строительство.
10: Подмосковье в августе этого года обогнало старую Москву сразу по двум параметрам продажи жилья в новостройках: по количеству заключенных за это время договоров долевого участия и по количеству проданных квадратных метров. За последние 5 лет это второй случай, сообщили РБК недвижимость.

0: версии аналитики сервиса «Пульс продаж новостроек». В частности, в Старой Москве в последний месяц лета было заключено менее 2600 договоров долевого участия против 3400 в Подмосковье.
1: Технологии.
0: Т-банк запустил в своем приложении оплату мобильной связи операторов из 10 стран ближнего зарубежья. Теперь можно пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, а также Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Платеж автоматически конвертируется в валюту страны оператора.
1: Финансы.
0: Аналитики пересматривают прогнозы для нового фильма «Диггер» Алехандро Иньярриту с Томом Крузом. По данным системы отслеживания NRG, стартовый уикенд может принести около 19 миллионов долларов. Некоторые аналитики вовсе называют цифру в 10 миллионов. По данным Warner Brothers, бюджет картины около 125 миллионов долларов, однако ряд журналистов сообщает о реальных затратах в 180. Все указывает на то, что фильм «Диггер» может стать одним из самых дорогих провалов сезона.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Сегодня на экраны выходит «Девятая планета». Это фантастический блокбастер с Юрой Борисовым в главной роли. Опрошенные РБК-эксперты предрекают фильму хороший кассовый старт, но без рекордов. Все детали у Руслана Айнединова. Он с нами в студии. Руслан, а о чем, собственно, этот фильм?
3: Да, главный герой по имени Дима, которого играет Юра Борисов, просыпается в больничной палате. Он пережил клиническую смерть, и теперь его мучают воспоминания о его прошлой инопланетной жизни. Они приходят в виде посттравматического стрессового расстройства. В них персонаж Юра Борисова воюет с пришельцами на песчаной планете и проводит время с, видимо, своей возлюбленной. Кадры с этой планеты сильно напоминают Дюну или Безумного Макса. Это сейчас единогласно подмечают и критики, и публика в соцсетях. Впрочем, первое, что мне бросилось в глаза при просмотре трейлера этого, это голова Юры Борисова.
4: Что с ней не томи?
3: На ней волосы. Непривычно. Отмечу, что визуально, опять же, по тем фрагментам, что доступны сейчас в интернете, фильм очень красивый, что, в общем, неудивительно, ведь в ходе съемок команда совершила целую экспедицию по пустыням Марокко и островам Йемена, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
5: Кино снималось в Марокко, в этих пустынях. «Девятую планету» они вообще снимали в удивительном месте. Это Йеменский остров в Индийском океане. Там такие драконовые деревья. Там съемочная группа провела несколько дней без каких-либо удобств, что для них очень важно тоже. Натуральная экспедиция была просто совершенно в диких условиях, в палатках. Это потом рассказывала Ирина Старшенбаум. Так что если нужно посмотреть на Юру Борисову на большом экране, на Ирину Старшенбаум и на Йеменский остров Сокотру, то нужно идти на этот фильм.
3: Картину снял Николай Рыбников, известный по пятому сезону сериала «Трудные подростки». «Девятая планета» — это его первый полнометражный дебют в жанре фантастики. Сценарий оригинальный, это не адаптация. Придумал «Девятую планету» Игорь Ткаченко. Ранее он сочинял такие фильмы, как «Любовь и монстры» и «Город особого назначения». В паре с Юрой Борисовым Ирина Старшенбаум. Это актриса, которая специализируется на фантастике. Ранее она сыграла в «Притяжении» и «Вторжении», например.
2: Руслан, а есть какие-то прогнозы, сколько фильм может собрать в прокате?
3: Эксперты, опрошенные нами, считают, что серьезных конкурентов в кинотеатрах у «Девятой планеты» сейчас нет. И несмотря на то, что публика у нас не очень любит ходить на фантастику, фильм будет успешен. Вероятнее всего, соберет примерно 500 000 000 рублей, считает генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васянин.
6: Юра Борисов, реальная звезда. Поэтому, с одной стороны, есть хороший каст, есть хорошая история, фантазийная. Несмотря на то, что в России фантастику всегда любят, но не всегда ходят. Я думаю, что 500 000 000 вполне фильм может собрать. Мы будем счастливы, если картина соберет ярд. Россияне любят читать фантастику, братья Стругацких и так далее, но очень много фильмов, которые явно недособрали. Последние даже зарубежные фильмы, они тоже, мне кажется, в этом жанре недособирают, сравнивая с временами, которые были ранее.
3: По оценке Алексея Васясина, на «Девятую планету» в основном пойдут женщины. Но не потому, что Юра Борисов такой невероятный красавчик. Хотя это, возможно, и так, я не знаю. Дело здесь в другом. В последние годы в целом по всей индустрии кинотеатров России цифры говорят именно о таком тренде. В кино ходят преимущественно женщины.
4: Зато знакомиться мужчинам легко, как мне кажется. Критики что говорят, кстати?
3: Мы поговорили с кинокритиком Тимуром Алиевым. Он уже посмотрел новинку на пресс-показе и поделился с нами смешанными впечатлениями. По его словам, фильм столкнулся с типичной проблемой российской фантастики. Он напоминает много иностранных картин, но вот сам по себе мало что представляет.
7: Сюжет — это довольно слабая составляющая этого кино. Где-то первый час я смотрел внимательно, как только где-то середина начала скакать между прошлым, будущим и настоящим, я стал посматривать на часы, что является верным знаком того, что никакие крючки эмоциональные, сюжетные и иные меня, к сожалению, не зацепили во время просмотра. Большая часть

0: на РБК.
1: Я думаю, это разминка. Во-первых, 13 отраженных бросков – это не так много. А во-вторых, это всего лишь был предсезонный матч Торонто-Оттава. Тем не менее, Сергей Бобровский на первых порах неплохо себя проявляет в новой команде. И это определенно даст некий импульс для российского голкипера. Ну, для того, чтобы очень хорошо войти в новый сезон. Все-таки новая команда, новые партнеры – это всегда непросто. Ну и, кстати, известный североамериканский журналист Эллиот Фридман говорит, что безоговорочным авторитетом пользуется Сергей Бобровский. Среди новых товарищей по команде он мало говорит, зато очень профессионально относится к делу, и это не остается незамеченным другими хоккеистами Торонто. Так что Сергей Бобровский, только-только придя в новую команду, тем не менее, уже завоевал некий авторитет в команде.
2: Илья, что происходит вокруг Александра Головина? Расскажи, пожалуйста, что это за история, которая буквально взбодрила социальные сети?
1: Действительно, накануне агент Александра Головина, Александр Клюев, дал большое интервью, в котором сказал, что летом Головин вполне мог перейти в «Зенит», который предлагал Монако даже больше денег, чем клуб из княжества заплатил в свое время ЦСКА за этого футболиста. А тогда, я напомню, Монако за 30 миллионов евро приобрел Головина. Я напоминаю еще, Александру Головину 30 лет. То есть «Зенит» был готов выложить более 30 миллионов евро за игрока, которому уже 30 лет
2: исполнилось. Который не в «Зените» совсем, да, в этом смысле.
1: Давай скажем так, что этого игрока дороже продать, скорее всего, уже не получится. Ну, если только в Саудовскую Аравию. Но Монако в итоге отказался продавать Головина, сказал, что это очень ценный для нас футболист, поэтому мы пока его оставим себе. Ну и также были слухи, что якобы представители Головина и «Зенит» не сошлись по зарплате, но Александр Клюев сказал, что 5 миллионов евро в год зарплату мы не просили.
2: Новости на стыке бизнеса и спорта от Ильи Попова в эфире радио РБК.
0: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
4: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятно, отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора, и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
3: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
0: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Падающий нож.
6: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия

0: разнообразия можно использовать английское «by the deep», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
5: – не одно и то же.
2: Новости сообщают факты.
5: Но значение они приобретают только в контексте.
2: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
5: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
2: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
5: РБК в цифрах.
2: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
5: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Австралия расширила санкции против России. В ограничительные списки включили 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов на сайте МИД страны. Среди попавших под санкции экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря «Смена», «Орленок» и «Артек», Нахимовское военное училище, банки, оборонные предприятия, в числе их Тульский оружейный завод. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится, сообщил 78.ru, источник в американском агентстве Access Opera, который выступает партнером концертного тура рэпера. На сайте организатора концертов Уэста Say Agency вновь появилась афиша мероприятия. Более 300 килограммов кокаина изъяли у безработного россиянина в Подмосковье. Он участник банды, сбывающей наркотики через интернет, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчину задержали, он причастен к организации канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки в ЕС. Суд обязал Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и «Политика», пишет Рейтер. Судья удовлетворил требования СМИ вернуть пропуски на время рассмотрения их судебного иска. Окружной судья Тим Келли отверг доводы администрации США о том, что запрет был продиктован соображениями национальной безопасности. Секретные компоненты истребителей F-35 по ошибке оказались в Гонконге и впоследствии попали в руки китайских властей, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, в конце мая логистическая компания UPS

0: перевозил из Австралии в США фонарь кабины, створку отсека вооружения с F-35 для проверки возможного ремонта или утилизации в Штатах. Обе детали были покрыты радиопоглощающим материалом. По пути груз остановился в Южной Корее, после чего его перенаправили в Гонконг. Причина остановки и перенаправления неизвестна. Больше новостей на сайте РБК.
1: Десять часов две минуты в российской столице. У микрофонов Илья Приходько, Карина Савельева. Не знаю, на что рынок сегодня так позитивно реагирует, или все-таки геополитика здесь тому причиной, или новости о том, что все-таки концерт Kanye West состоится. Пока 2326 пунктов и небольшой рост наблюдается с момента открытия основной сессии Мосбиржи. Но мы в прямом эфире следим за тем, как проходит Международный банковский форум в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас об этом подробнее.
2: Начнется пленарная сессия с Эльвирой Набиуллиной. Магистральная тема форума – банковский сектор в глобальной экономике, международные вызовы и национальные стратегии. Участники обсуждают антифрод регулирования, банковский сектор в глобальной экономике, а также развитие цифровых валют и цифровых прав. Модерировать пленарную сессию с главой Центробанка будет шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев. Ранее в нашем эфире он рассказал, кто присутствует на форуме и о чем говорят в кулуарах.
3: Первый день форума он прошел под цифры, что называется, Центрального банка. Банк отчитался о снижении, например, мошеннических операций, напомню, там почти на 8%. Уверяют, что не осталось в банковской системе практически слепых зон, у банковских антифрод-систем, я имею в виду, уже вернули пострадавшим 650 миллионов рублей. Эта тема очень активно обсуждалась, равно как и в целом тема обеления экономики, сколько живет дроп, что необходимо делать с уголовным преследованием черных кредиторов, многое другое. Ну, напомним, 28-й год на носу уже, совсем-совсем скоро проверка ФАТФ состоится. Но кулуарно очень много обсуждалась стоимость внедрения этих систем. Эта история не дешевая достаточно, два пакета уже в деле, третий готовится. Сколько это будет стоить банковской системе? Большой вопрос. Да, конечно, у нее ожидаются очередные, может быть, не рекордные, но очень достойные прибыли, но все равно в будущее многие банкиры смотрят с некоторой тревогой. Разумеется, всех интересует цена денег, как будет себя вести центральный банк в контексте денежно-кредитной политики. Напомню, он пока взял паузу. Это тоже один из главных сюжетов. Что будем обсуждать на пленарной сессии?
1: Да, хотелось как раз спросить. И кто самое главное будет на пленарной сессии, кроме тебя, Эльвиры Набиуллиной, Кирилл?
3: Мне нравится, как вот ты поставил вопрос. Будет большое количество уважаемых людей, совершенно точно. Будет Эльвира Набиуллина, будет Анна Леонидович Костин, глава ВТБ, будет Владимир Верхошинский, Владимир Вячеславович, глава Альфа-банка, Анатолий Геннадьевич Аксаков, соответственно, переизбранный в Государственную Думу, глава Ассоциации банков. Возможно, Олег Владимирович Дерипаска пока под вопросом, тоже будет интрига такая. Но в любом случае состав очень интересный, есть что обсудить. Обсудим обязательно историю с ликвидностью капитала, что в отрасли происходит. Вообще с ликвидностью, вернее, поговорим, что с капиталом у банков и многое другое.
2: Кирилл, ты упомянул про кулуары. Что сейчас волнует участников форума? О чем говорят за кулисами?
1: Или, может быть, расстраивает даже?
3: Все как, вот знаете, все как на любой другой конференции серьезного уровня. Интересует общая ситуация в экономике России. И, честно признаюсь, очень разные оценки слышал. Кто-то умеренно оптимистичен, вот прям совсем таких безалаберных оптимистов, правда, не встречал. Кто-то говорит, что ситуация достаточно сложная, три отрасли просели заметно, это сказывается на кредитовании, сказывается, соответственно, на прибыли банков. Это, наверное, тема номер один. Много обсуждают, разумеют, хотя вроде как финансовая конференция, результаты выборов. То понятно, чем будет заниматься реальное собрание, чем будут заниматься наши депутаты, большой вопрос.
1: Если заглянуть в программу форума, сегодня как раз второй день, и сформулирована повестка следующим образом, вот процитирую даже из того, что вижу: в условиях трансформации глобальных геоэкономических условий перед экономическими властями и финансовым рынком стоит задача возвращения экономики к устойчивому росту в 2027 году. Вот, по крайней мере, такой тезис содержится. В 2025-2026 правительство утвердило ряд стратегических документов для достижения поставленных целей. Но здесь дальше напоминает о стратегии развития финансового рынка до 2030 года, и как раз именно она будет в центре внимания, в частности, на пленарном заседании. Кстати, вопрос к слушателям радио РБК. В таком случае, какой бы вы задали вопрос участникам пленарного заседания, пленарной сессии, и какой бы ответ хотели получить? Можете писать прямо сейчас, тем более, что транслировать пленарную сессию мы будем в прямом эфире радио РБК уже в этом часе.
4: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2,5

0: обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: 10:08 в российской столице. У микрофонов по-прежнему Илья Приходько, Ирина Савельева. Итак, повторимся с минуты на минуту. Ожидается начало пленарной сессии с участием Эльвиры Набиуллиной. 23-й международный банковский форум в Санкт-Петербурге проходит.
3: Ну, еще одна важная тема сегодня экономическая. Правительство рассмотрит параметры бюджета на ближайшие 3 года. В понедельник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект удалось сбалансировать. Для этого, по его словам, пришлось где-то покопать, поработать с ресурсной базой и расходными обязательствами. К этой теме мы обязательно еще вернемся. Ну, а прямо сейчас начинается трансляция с пленарного заседания. Давайте послушаем.
4: Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Друзья, ваши аплодисменты.
5: Уважаемые коллеги, дамы и господа, доброе утро. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Приветствую вас от имени жителей нашего города. Я рад, что наш город вновь стал центром обсуждения ключевых вопросов развития банковской системы. По поручению президента мы реализуем программу масштабных преобразований. Развиваем город как мегаполис 21 века. Экономика Петербурга все последние годы росла опережающими темпами. В городе реализуются крупные инвестиционные проекты, мегапроекты. Мы строим новый транспортный каркас, готовим инфраструктуру для высокоскоростной железной магистрали Санкт-Петербург-Москва. Это новая абсолютно скоростная железная дорога. До Москвы будет всего 2 часа 15 минут, а до Великого Новгорода всего 29 минут. Это полностью российский проект, и тот состав, который будет двигаться между Санкт-Петербургом и Москвой, он тоже полностью российского производства. Сейчас его создаем. Создаются уникальные технологические долины, открываются новые производства. Для таких проектов особенно важно это надежное партнерство с банковскими институтами страны. Я хотел бы поблагодарить руководство ВТБ-банка, который является стратегическим партнером нашего города. Большое количество проектов, которые реализуются здесь, мегапроектов. Поэтому огромное спасибо. И всем тем банкам, которые работают с нашим городом. Но хотел бы отметить, что устойчивый рост экономики зависит не только от крупных инфраструктурных проектов. Он зависит от того, сможет ли предприятие купить новое оборудование. Небольшой бизнес расширить производство. Технологическая компания довести свою разработку до рынка. Сильная банковская система – это прежде всего возможность быстрее развивать реальную экономику. И для нас очень важно именно деловое сотрудничество со всеми структурами. Сегодня финансовый рынок быстро меняется. Появляются новые технологии, инструменты, развивается цифровой рубль. Все шире используется искусственный интеллект. Но вместе с новыми возможностями появляются и новые риски. Особенно в сфере мошенничества и защиты клиентов. Здесь нужны решения, которые будут понятны и банкам, бизнесу, ну и, конечно, горожанам. Поэтому так важен открытый диалог в рамках форума сегодняшнего. Еще раз хотел бы пожелать всем содержательной работы в решении, которых найдут применение на практике. Безусловно, конечно, это очень важно. И, конечно, обязательно найдите время, погуляйте по городу. Хоть дождичек идет, но наша петербургская погода. После обеда солнышко появится. Все музеи, выставки, рестораны,

0: театры в вашем распоряжении. И хотел бы очень пожелать вам, чтобы вы нашли новых партнеров, подружились. В городе у нас все дружат между собой. Ну и просто хорошего вам настроения, хорошего дня. Благодарю вас за то, что вы выбрали именно Санкт-Петербург для проведения форума. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Доброго дня всем.
1: Большое спасибо, Александр Дмитриевич. Обязательно найдем время поработать, так точно, уже собрались все-таки, но и погулять, и культурные объекты посетить, и рестораны в том числе. Друзья, давайте начинать работать. Разумеется, я могу потратить какое-то время для того, чтобы представить всех собравшихся, но мне кажется, что это в целом действие избыточное, а уж на банковском форуме так вообще. Также должен отметить, что мы получили приветственные слова от председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина и председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Приветствие прямо сейчас на нашем экране. Анатолий Геннадьевич, позвольте, я вам передам слово как организатору форума, хозяина площадки. Пожалуйста.
2: Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемая Эльвира Скибзановна, коллеги, ну, форум уже начал работать вчера, и мне повезло, уже побывал и в некоторых знаковых местах Санкт-Петербурга, хотя практически каждый год несколько раз здесь бываю. Вчера даже побывал на концерте Дениса Мацуева, великий пианист. Мне повезло, удалось вот благодаря санкт-петербургцам послушать исполнение великого человека. Ну и вообще особая атмосфера, в том числе и на форуме она чувствовалась. Не обсуждали глобальные вопросы, геополитику, все эти столкновения на мировых и внутренних рынках. Обсуждали рабочие вопросы.
3: Ну и прямо сейчас, как мы понимаем, идет работа Международного банковского форума в Санкт-Петербурге. Давайте скажем, кто присутствует на пленарном заседании. Ну вот помимо Эльвиры Набиуллиной, председателя Банка России, прямо сейчас выступает депутат Госдумы Анатолий Аксаков, он, к слову, еще и председатель Совета Ассоциации Банков России. Также на сцене присутствует главный управляющий директора Альфа-Банка Владимир Верхошинский. А также присутствует президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Олег Дерипаска среди участников пока не замечен, но продолжаем следить за тем, что происходит на Международном банковском форуме. Давайте послушаем, что говорит Анатолий Аксаков.
2: Оценка была банкиров такая, что это как раз свидетельствует об эффективной работе банковского сектора, о том, что он является ведущим сегментом нашего рынка и демонстрирует пример того, как надо эффективно, используя современные технологии, двигаться вперед. Но при этом отмечалось, естественно, что ситуация, ну, развивается, скажем так, не так, как хотелось бы по некоторым направлениям. Просрочка растет, она увеличилась, ну, примерно на 4% по сравнению с началом года. И по понятным причинам она растет, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, тем более последние действия, связанных, ну, с нападением на наши определенные сегменты экономики, внешние нападения, они сказались в том числе на деятельность малого и среднего бизнеса. И здесь просрочка растет более быстрыми темпами, в том числе в связи вот с этой ситуацией. Понятно, что необходимо будет предпринимать шаги, и я хотел бы здесь отметить, что уже мы на прошлой неделе проводили серьезные дискуссии с Центральным банком, с представителями правительства. В общем-то, готовится предложение, которое, на мой взгляд, снимут то напряжение, которое возникло в связи с исполнением своих обязательств, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Но есть и определенные сегменты, связанные с деятельностью крупного бизнеса. Думаю, что эта тема и сегодня будет подниматься в ходе дискуссии. И учитывая ту политику, которую Центральный банк в последнее время очень грамотно, выверенно проводил в своей регуляторной деятельности, в требованиях к бизнесу, очевидно, мы тоже найдем варианты решения тех проблем, которые возникли на финансовом рынке, в том числе в связи вот с ситуацией, связанной с деятельностью недругов нашей страны. целом, я еще раз хотел бы подчеркнуть, ситуация под контролем. И важно вот сегодня в ходе дискуссии, в том числе сегодняшней дискуссии, мы на это рассчитываем, определиться и со стратегическими шагами, которые необходимо осуществлять и самому банковскому сектору. И, естественно, мы ждем действий регулятора, стимулирующими не только сохранение стабильности в финансовом секторе, но и такое уверенное движение вперед, причем движение вперед, которое бы определяло нашу экономику как передовую, как развитую экономику, опирающуюся на современные технологии. Рассчитываю на очень активную, серьезную и интересную дискуссию. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Ну, пользуясь случаем, позвольте вас тоже поздравить с переизбранием в Государственную Думу нового созыва и пожелать, разумеется, успехов в работе. Поздравляем вас. Давайте начнем, собственно, с ситуации в банковском секторе в широком контексте. В конце прошлого года, начале этого года перспективы, собственно, кредитного рынка были сдержанно оптимистичными. Вот сейчас три квартала года позади. Как мы видим сейчас ситуацию, что происходит у нас с той же самой просрочкой, с качеством кредитного портфеля, предлагаю спросить наших банкиров. Владимир Вячеславович, можно с вас начнем, как с крупнейшего частного банка страны? Что у нас со спросом на кредит сейчас? Что у нас с качеством заемщика? Насколько этот заемщик стабилен в моменте? Ну, как видите, в общем, ситуацию. Спасибо.
4: Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, мне тут сложно будет сказать что-то новое по сравнению с тем, что говорил буквально несколько месяцев назад в похожем составе на финансовом конгрессе Центрального банка. Ситуация с тех пор не изменилась. Спрос на кредиты стабильный, и качество кредитного портфеля, ну, каких-то, мне кажется, системных рисков не несет. Ситуация продолжает быть управляемой. Более того, если посмотреть на динамику в сравнении с прошлым годом, то в некоторых сегментах ситуация даже лучше. В рознице мы видим просрочку, дефолты на уровне меньше, чем были в 2024, и тем более в 2025 году. Да, пока показатели не такие, как были в 2023, но в любом случае, мне кажется, это очень хороший сигнал. Ипотека, выдачи растут. Первое полугодие этого года, первому полугодию прошлого года рос в 4 раза. Уже по 130-150 миллиардов рублей в месяц ипотеки выдается. Тоже, по-моему, хороший сигнал. В малом бизнесе, я вот с Анатолием Геннадьевичем не до конца согласен, он сказал про рост просрочки, наши цифры говорят об обратном. Малый бизнес платит лучше, чем в 2024-2025 году. Так же, как и в рознице, дефолтов меньше, чем год назад. Как нам кажется, и население, и предприниматели малые, ну, как-то подстроились под новые реальности и берут кредиты, обслуживают свой долг вполне нормально. В корпоративном бизнесе вот там ситуация такая, ну, скажем так, нейтральная, без значимых улучшений или ухудшений. Крупный бизнес наименее рисковый, оттуда идет основной объем, валовый объем спроса на кредиты. И вот единственная точка напряжения, которая сейчас есть, это средний бизнес, в первую очередь региональный средний бизнес. Там тоже пока роста просрочки значимого нет, но все больше и больше и больше мы начинаем внимание уделять этому сегменту. Точка напряжения вот именно там, средний региональный бизнес. Но мы как банки за спросом идем, мы продолжаем кредитовать. Действительно, кредитные портфели банковской системы растут, мы кредитуем все сегменты, и тот же самый средний бизнес мы продолжаем кредитовать. В каком-то смысле это наша работа, поддерживать клиентов в любое время. Вот и вообще сейчас, как я уже неоднократно говорил, мне кажется, особенно важно со всех сторон, и со стороны банков, и со стороны государства, поддерживать предпринимателей, поддерживать частный бизнес. Потому что для нас, как крупнейшего частного банка, это вообще стратегический сегмент. Как-то так.
1: Спасибо. Спасибо большое, Андрей Леонидович. Что скажете тоже? Вы работаете практически во всех, если не во всех ключевых отраслях, да, российской экономики. Какую картину вы видите? Да, что тоже с качеством? Что интересного можете отметить? Ну и вообще самый сложный в контексте именно кредитных рисков момент позади? Или нам стоит к чему-то приготовиться? Потому
2: Доброе
1: что
2: утро.
1: Количество негативных факторов, оно...
2: Доброе далеко. Утро. Я полностью соглашусь с Володей для начала. Я действительно, картина достаточно устойчивая. Мы
5: не видим какого-то на сегодня резкого ухудшения ситуации с кредитами, с невозвратами. Они остаются у нас на уровне менее 4% по корпоративному кредитованию. Что касается темпов роста, слушайте, ну давайте смотреть как бы в корень. Да? Значит, у нас сегодня главный враг – это инфляция. Для того, чтобы инфляция как бы не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике. Да? Деньги и так поступают довольно большие, значит, потому что увеличиваются расходы бюджета, прежде всего на оборону. Поэтому и Центральный банк заинтересован в том, чтобы сегодня кредиты выдавались умеренно, приросты были. Да? И, в общем, в этой логике, я думаю, ситуация и развивается. У нас, допустим, прирост кредитного портфеля по РВА, он практически нулевой. Мы проводим такое перераспределение. Мы сокращаем кредитование розницы, где требования к капиталу более высокие, и увеличиваем корпоративное кредитование. Поэтому в целом, мне кажется, кредитный портфель растет достаточными темпами, с учетом того, что мы, в общем-то, не ожидаем высоких темпов роста экономики. И это, конечно, может быть основной фактор проблемный в будущем, потому что у нас сокращаются инвестиции. К счастью, правда, сейчас, по моим данным, значит, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов, чего не было на все эти годы после 2022 года. Арабские инвесторы присматриваются, поэтому мы эту тему будем обсуждать на нашем форуме «Россия зовет» в декабре, но здесь процесс позитивный. Но в целом, конечно, нам нужно работать еще над... Видите, мы совсем забыли слово «инвестиционный климат». Как-то раньше каждое мероприятие все «инвестиционный климат», сейчас как будто его и нету. Вот, на самом деле он ухудшается, на мой взгляд, и не только из-за санкций и так далее, но и по ряду других причин. И поэтому тут тоже надо аккуратно смотреть, если мы хотим развивать инвестиции, в том числе иностранные, привлекать и так далее. Вот. Но в целом, мне кажется, ситуация устойчивая для банковского сектора. А фактором главным дальнейшим будет, мне кажется, геополитика все равно. Вот. Будет улучшаться геополитика, будет улучшаться общая экономическая ситуация, рост пойдет, инвестиции не будет улучшаться. Значит, будем дальше преодолевать сложности. Но я хочу сказать, что, конечно, у нас нет сегодня кризисных явлений. Ни 98-й год, ни 2009-й. Безусловно, у нас ситуация контролируемая, у нас, в принципе, капитализация банковского сектора увеличивается. Мы об этом, наверное, будем дальше говорить. Поэтому прибыль, которая вызывает почему-то большую зависть у всех банковского сектора, тоже стабильная, я бы сказал.
6: Трансляция Международного банковского форума.
7: Кто есть кто? 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешность здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили, а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачи. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
8: кто есть кто.
7: Так кто есть кто? По духу 212Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
10: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
11: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
12: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
10: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
10: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Трансляция Международного банковского форума.
1: На уровне 2017-2019 года, когда экономика устойчиво росла, была низкая инфляция. Что это означает? Экономика генерит прибыль. Да, у нас происходят структурные изменения, и у кого-то становится прибыли сильно меньше, у кого-то больше. Это и есть показатель структурных изменений, но в целом скромнее где-то в экспортной части, прибыль больше в обработке, например, в строительстве, но в целом в экономике она есть. И, конечно, изменение финансового положения заемщиков в условиях таких структурных изменений – это должна быть забота наших банков, умение оценивать риски. Но мы это видим как результат не общей нехватки спроса, а отражение изменения структуры спроса в нашей экономике. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика, я уже сказала, она делает кредитование более умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно, внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали. И, вот знаете, много внимания, конечно, ключевой ставке. Это важный фактор издержек компании, но это не основной фактор. Мы проводим исследования компаний, крупнейших компаний, и в целом по экономике. И вот по данным за 2025 год у нас издержки компаний на процентные платежи – это 5% общих издержек экономики. Остальные издержки на труд, на сырье, на материалы выросли гораздо больше. Для кого-то, конечно, это важный фактор, особенно для тех компаний, которые развивались в долг, но в целом по экономике это вполне приемлемая величина. Еще раз, это данные 2025 года, в 2026 году у нас же уже ставки снижались, поэтому эта доля может быть даже меньше. Мы видим, что сдерживающие факторы для роста экономики, для роста инвестиций – это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, о котором вот сейчас речь шла, доступ к технологиям. Есть отраслевые проблемы, например, структурное ухудшение условий для наших экспортных отраслей. И все это нашим уважаемым банкирам, конечно, надо принимать во внимание при выстраивании своей кредитной политики. Мы так же, как и вот два моих коллеги, уважаемых банкиров, видим некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, но оно небольшое, на наш взгляд. Вот доля проблемных кредитов выросла на 0,6%. Сейчас чуть меньше 12%. Это не фронтальное ухудшение. У каждого свой портфель, у каждого есть свои проблемы. Вот Владимир Вячеславович говорил о среднем бизнесе. Это зависит от структуры портфеля каждого банка, но это не фронтальное ухудшение. И что самое важное, эти проблемные кредиты достаточно покрыты резервами, достаточно покрыты качественными залогами. То есть финансовая устойчивость банков, она находится абсолютно под контролем, и никаких рисков, такое даже ухудшение, определенное небольшое ухудшение качества кредитного портфеля не создает.
2: Спасибо большое. Спасибо, Эльвира Сахипзадовна. Но следующий вопрос также вам бы хотел адресовать. Уже несколько раз в ходе нашей сессии, хотя она только началась, обсуждались внешние вызовы, что называется. Ну, скажем прямо, террористические атаки на инфраструктуру российского бизнеса. Они массово так начались относительно недавно, хотя ряд отраслей находится под ударами давно, с начала специальной военной операции. В августе Центральный банк, насколько я помню, рекомендовал кредиторам пойти навстречу пострадавшим объектам малого среднего бизнеса, рассматривать реструктуризацию кредитов и так далее. Насколько банки сейчас в моменте, на ваш взгляд, готовы идти на эту встречу? Достаточно ли, собственно, реструктуризации, достаточно ли тех мер поддержки, которые существуют сегодня, для адекватного уровня поддержки пострадавших предприятий? Ну и как регулятор может еще помочь банкам, а значит и всему бизнесу? Или это все-таки задача правительства?
1: Ну, правительство своя часть задач, у нас своя часть. И я хочу сказать, что и благодарна банкам, которые идут навстречу предприятиям, которые оказались в сложной ситуации. Вот даже сегодня с панели прозвучало о том, что задача банков – помогать своим заемщикам в сложный момент. И я вижу, что уже на протяжении многих лет вот такая идеология поведения банков, она очень правильная, и она действительно помогает экономике переживать сложные моменты. И спрос на реструктуризацию в последнее время вырос. Мы видим спрос на реструктуризацию со стороны селлеров. Мы ориентировали все наши банки идти навстречу, реструктурировать кредиты, но видим некоторые, кстати, сложности, они могут показаться техническими, но поверьте, для каждого заемщика, кто оказался в этой ситуации, это не технические сложности. Что я имею в виду? Я имею в виду документы, которые должны заемщики представить, подтверждающие о том, что они пострадали от такого рода атак, и здесь должен быть прямой диалог банка с маркетплейсами. И я бы попросила Анатолия Геннадьевича, ассоциацию, может быть, вы могли бы сыграть такую координирующую роль подготовки стандартных требований банков, чтобы у нас процесс этот рассмотрения заявок и одобрения на реструктуризацию был как можно быстрее, потому что важно такую помощь представлять вовремя. Да? Просьба обратить на это внимание. Это первое направление работы банков, то есть реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали, а второе – это минимизировать будущие потери. Сейчас многие ваши заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов инфраструктуры, критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также с точки зрения регулирования готовы пойти навстречу. Мы готовы применять пониженный риск веса, не применять надбавки, макронадбавки по такого рода кредитам для того, чтобы, мне кажется, это в интересах всех, помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков. Поэтому вот помощь в такого рода кредитах, финансирование объекта, защиты объектов инфраструктуры, критической инфраструктуры, это очень важно.
3: Хотел спросить, Лидия Александровна, в этом вопросе она меня опередила. Да, мы тоже хотели предложить либо отнести к проектам таксономии, либо какой-то другой категории все-таки кредиты, которые мы сейчас даем на восстановление и на оборудование, ну и восстановление в том числе, ну и особо не применять дополнительно какие-то жесткие меры по дополнительному резервированию в таких случаях, когда возникают проблемы вот именно у больших инфраструктурных компаний. Спасибо.
2: Спасибо. Анатолий Геннадьевич, готовы, да, взять на себя координацию на площадке ассоциации? И сразу можно тогда, позволю вопрос, коль уж мы вас поздравили с переизбранием. Государственная Дума планирует работать, может быть, вырабатывать некие новые механизмы поддержки бизнеса пострадавшего? Спасибо.
4: Ну, во-первых, я уже сказал о том, что мы собирали и пострадавшие организации, представители пострадавших организаций, представители маркетплейсов, кредитные организации. И, в принципе, да, и Центральный банк участвовал, и представители правительства. То есть уже подходы вырабатываются. Более того, я обратился, например, в Министерство сельского хозяйства. Они уже готовят проект решения, которое касается тех организаций, ну, которые получали льготы, и в силу того, что они не могут сейчас выполнять свои обязательства, в том числе, которые определены вот постановлением правительства, и будет изменен документ, проект документа уже готов, который позволит, ну, вот, этим предприятиям пострадавшим войти в режим нормальной работы. То есть работа идет уже. Более того, я хочу сказать, что вот на следующей неделе мы договорились еще раз уже встретиться с конкретными предложениями, которые с нашей точки зрения должен учесть и Центральный банк, и правительство. Ну и вот ваш вопрос, что касается Государственной Думы, у нас тоже вырабатывается решение для того, чтобы, ну, такие чрезвычайные ситуации, которые возникают у нас.
5: 10:39 в Москве. Мы ведем прямую трансляцию с пленарной сессии 23-го Международного банковского форума в Петербурге. Уже выступили все его участники. Это и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и глава ВТБ Андрей Костин, а также глава Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Продолжим следить за заявлениями и вернемся в прямой эфир буквально через несколько минут.
6: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
8: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
7: 6+.
9: 10:40 в российской столице. Мы продолжаем следить за заявлениями, которые идут с 23-го международного банковского форума. Андрей Костин из ВТБ прямо сейчас выступает на пленарной сессии. В частности, он комментирует сделку с ВБ, подчеркивает Костин. Ничего здесь в общем виде не поменялось, но сдвинулись сроки. Напомним, реплика его звучит после того, как участники пленарной сессии стали обсуждать атаки беспилотников на инфраструктуру и на бизнес.
5: Малого и среднего бизнеса в этом контексте.
9: Давайте послушаем, что еще говорят прямо сейчас на пленарной сессии.
3: И финансировать в случае необходимости, хотя государство и так приняло решение по налогообложению, которое позволяет им высвободить дополнительно значительное количество ликвидности для того, чтобы обойтись своими силами. Что касается селлерами, да, мы и для Озона, и для Вайлдберриса, мы и другие крупнейшие банки, Альфа и Сбер, предоставляем льготные всякие возможности реструктуризации и прочее, мы это делать будем делать. Тоже очень важно сохранить, конечно, потенциал малого и среднего бизнеса, потому что если с Вайлдберрисом и с Озоном ничего не случится, я говорю, то, конечно, мелкие предприниматели могут сильнее пострадать. Но я сейчас тоже критической ситуации не вижу, и, мне кажется, прекратилось главное у платформ вот уход селлеров, там они продолжают работать, сейчас стабилизировалась ситуация, в том числе и Вайлдберрис, поэтому я думаю, что за платформенной экономикой большое будущее, мы работаем, мы помогаем, и повторяю, в рамках вот тех решений, которые принимаются совместно с Центральным банком, да и с корпорациями Вайлдберрис, Озон, мы эти меры делаем и будем дальше продолжать, чтобы, в общем-то, вернуться в нормальный режим.
4: Спасибо. Я хотел бы, знаете, такой момент добавить. Как только какие-то сложности возникают, естественно, все обращаются к регулятору, к правительству, с тем, чтобы облегчили ситуацию для тех, кто попал в сложную ситуацию. Но при этом я это заметил, вот, кстати, и в ходе выборов, что как только появляются лазейки, а решения в пользу тех, кто пострадал, тут же в эту нишу устремляются те, кто не пострадал, но хочет воспользоваться определенными льготами, поэтому очень взвешенные решения должны быть. Ну и как раз кредитные организации должны иметь гибкость, на мой взгляд, реализации тех решений, которые будут, потому что вот как только появляется возможность попользоваться льготами Центрального банка, регуляторными, либо там правительственными мерами, почему-то туда больше устремляются те, кто не пострадал. И вот здесь очень взвешенные должны быть решения, чтобы отсекали тех, кто хочет воспользоваться определенной ситуацией в своих интересах.
10: То есть вы фиксируете рост вот таких, на ваш взгляд, неправомерных обращений?
4: Я постоянно фиксирую, причем, как правило, ушлые ребята, они оказываются более быстрыми в таких ситуациях. Они и не пострадали, но хотят воспользоваться льготой для того, чтобы поиметь.
10: Владимир Вячеславович, тоже фиксируете, да? Ну и как видите ситуацию в целом с ударами по инфраструктуре? Опять же, как банк, который тоже очень активно с малым и средним бизнесом работает. Что нужно бизнесу сейчас в моменте? Реструктуризация, кредитные каникулы, новые кредиты. Что еще? Как планируете менять, может быть, работу с теми, кто пострадал, или теми, кто вот делает вид, что пострадал?
11: Тема действительно такая горячая, обсуждается, но я стараюсь на цифры смотреть так, без эмоций. И вот в Альфе обслуживается почти 1,5 миллиона компаний малого и среднего бизнеса. Это 20-25% всего малого и среднего бизнеса в стране. Поэтому наши цифры, они репрезентативные. И главный инструмент, который используют в этой ситуации компании, это каникулы. Он налажен. Мне нравится очень предложение Эльвиры Сахипзадовны вот сделать, ну, как появился новый тип риска, под него надо выстроить новый тип процесса. Это еще сделать ситуацию, ну, так более разнообразной, да, инструменты. Но в целом кредитные каникулы как инструмент разработаны вместе с ЦБ, и клиенты ими и пользуются. Значимого роста мы не видим. Клиенты пользуются по двум причинам. Первая причина такая скорее рациональная, вот как Антон Геннадьевич сказал, ушлые. Просто люди берут каникулы и продляют старые кредиты, выданные по более низким ставкам. И это правильное экономически такое оправданное поведение. А второе, ну это действительно вынужденные каникулы. Рост есть, но он незначительный. Повторюсь, что я сказал в самом начале, мы видим, что просрочка сейчас, несмотря на все те события, о которых мы говорим, ниже, чем в прошлом году. А еще и смягчение, которое провел Центральный банк в денежно-кредитной политике, делает эту ситуацию, ну, еще проще для клиентов.
12: Ситуация, то есть, стабильна. Тоже видите, здесь, ну, как проблемы есть, но ничего критического, к счастью, нет.
11: Центральный банк вообще видит статистику всей страны. Мы видим статистику 10-20% страны. И то, и другое, а уж тем более, когда глазами Центрального банка, это репрезентативные данные. И если опираться на данные, на цифры, которые мы чувствуем на кончиках пальцев, то да, ситуация сейчас достаточно стабильна. Несмотря на весь эмоциональный фон.
12: Ну, эмоциональный фон, да, он шалит, что называется, гуляет, но и, к сожалению, проблема окончательного удара по инфраструктуре не разрешена. Будем надеяться, все это разрешится в ближайшее время. Эльвира Сахипзадовна, хотел бы про регулирование вас спросить. Разумеется, есть новый график изменений банковского регулирования, требования капитала, концентрации рисков, оценки экономического положения банков, многое-многое другое. Я уверен, собравшиеся гораздо лучше меня обо всем это знают. Поговаривают, опять же, в кулуарах, что может это как-то помешать работе банка, в том числе в контексте поддержки пострадавших предприятий и так далее. Может быть, чуть-чуть сдвинуть вправо, как вот мы последние годы привыкли говорить, может быть, отложить новые регуляторные меры и так далее. Ну, пока не пройдем такой острый момент, по-прежнему стабильный, но со стринкой.

Банки всегда жалуются на так называемое ужесточение нашего регулирования. Но вот мы только что с вами обсуждали, что с точки зрения развития всей экономики надо, чтобы банки шли навстречу заемщикам, реструктурировали кредиты и так далее. И они могут это делать. Все банки могут это делать и делают. А почему они это могут делать? Потому что у них достаточно капитала. А почему у них достаточно капитала? Потому что наше регулирование заставляет иметь достаточно капитала. Мы в 2022 году дали серьезные послабления банкам и по надбавкам к капиталу. И сейчас, когда говорят об ужесточении, это подмена понятия. Это не ужесточение, это возврат к тому, что было с точки зрения надбавок к капиталу. И это надо делать. Когда мы, по сути дела, 4 года назад давали эти послабления, мы говорили, что это временно. График ужесточения достаточно стабильный. Это не будет никаким препятствием для роста кредитования, уверяю вас. Сроки сдвигать не нужно. Мы просчитываем график восстановления надбавок и ужесточения, я сейчас о них скажу, с тем, чтобы комплексно смотрим на все практически банки, с тем, чтобы у банков была возможность обеспечивать сбалансированный рост кредита где-то около 10% в год. Не забывайте, что у банков есть запас капитала. Мы сейчас его оцениваем по банковской системе. Да, он неравномерно распределен, 10 триллионов рублей. Этот запас капитала пополняется из прибыли, которая тоже немаленькая. Поэтому, кроме этого, постепенность внедрения, мы графики постоянно объявляем, всем банкам известно, и можно заранее подготовиться и свои активы реструктурировать, если в этом есть необходимость. И еще раз, восстановление надбавок к капиталу необходимо для того, чтобы восстановить подушку безопасности, для того, чтобы в любой момент быть готовым к любым кризисным ситуациям. А наша банковская система продемонстрировала, что она готова. Теперь про ужесточение. Да, значит, обычно жалуются, вот когда говорят про ужесточение, это на про возврат надбавок к капиталу. Но будет некоторое ужесточение, мы это не скрываем. И оно касается тех сфер, где есть повышенные риски. Прежде всего, это введение риск-чувствительного лимита. Но напомню, коллеги, мы это обсуждаем уже много лет, вводим постепенно. И по нашей оценке, в первые годы только несколько банков должны будут делать вычет из капитала, остальных будет время для того, чтобы при необходимости продать свои активы. Второе. Новые нормативы концентрации. Я думаю, что никто не будет спорить, что есть некоторые риски, связанные с концентрацией. Мы собираемся убрать пониженный риск веса. Цель – перейти к 25% от капитала, но делать это не мгновенно. И у банков будет возможность согласовывать планы, постепенные планы прихода к целевому показателю до 2032 года. Мы дадим при этом инструмент для того, чтобы риск концентрации можно было распределять по рынку через ЦФА и через кредитно-дефолтные свопы. Но изменим требования к секьюритизации для того, чтобы было ее легче делать. И отменим там тоже необоснованные льготы. Будет такая настройка, но нам нужно уменьшать риск концентрации в нашей банковской системе. Третье нововведение, которое многие банки воспринимают как ужесточение, и вот обращение тоже у меня есть, это переход середины года к использованию официального дохода при оценке кредитоспособности. Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться, но плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности. И мы готовим не только ужесточение некоторого регулирования, еще раз подчеркну, что это постоянное обсуждение с участниками рынка, постепенное введение, вот все, о чем я сказала, где есть ужесточение, везде есть постепенность, и везде мы это обсуждаем. Но не только ужесточение, были и некоторые смягчения, в том числе мы разрешили постепенно вычитать из капитала нематериальные активы, которые связаны с переходом на российское программное обеспечение в рамках импортозамещения. Это сэкономило по всему банковскому сектору около 300 миллиардов рублей.

0: кредитовать экономику. Вот этот вот балансирующий подход в регулировании, во взаимодействии с банковским сообществом мы собираемся обеспечить.
1: Спасибо. Еще раз, просто для фиксации, проблем по капиталу на рынке вы не видите, перспектив ухудшения достаточности не наблюдается?
0: Нет, мы видим перспективы улучшения.
1: Прекрасно, спасибо большое.
2: При этом я уверен, что, по крайней мере, надеюсь, что Центральный банк как раз будет учитывать ситуацию, связанную с маркетплейсами, с теми проблемами, которые возникли у части заемщиков, и будут послабления по резервам.
0: Я только что о них сказала, что если возникает конкретная ситуация, как раз вот эта подушка капитала и сохранение финансовой устойчивости дает возможность банкам оперативно реагировать на такие сложности, которые, к сожалению, возникают.
1: Спасибо. Андрей Леонидович, вы горячо кивали в момент, когда Эльвира Скрипзадна говорила о том, что банкиры часто жалуются на это.
0: Да.
1: Но ведь действительно же жалуются.
0: Я удивилась, когда вы сказали, часто кивала, что на изменение регулирования, оказывается, на то, когда жалуются банкиры.
3: Только первая часть. Банкиры жаловались, жалуются и будут жаловаться по всему миру причем. Это такой, как, погоди, там вот волки.
4: Трансляция Международного банковского форума. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки-напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч долларов.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги.

0: недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
2: Трансляция Международного банковского форума.
3: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Прибыль экономики к ВВП России сейчас на хорошем уровне, сопоставимом с 2017 годом, сообщила Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Международного банковского форума в Петербурге. По словам главы ЦБ, экономика продолжает расти, генерировать прибыль. При этом сдерживающим фактором для роста являются дефицит ресурсов, доступ к технологиям и инвест-климат. Комитет государственной безопасности Беларуси заявил о срыве подготовки диверсии на одном из стратегических объектов России, сообщает Интерфакс. По данным ведомства, действия группы координировались с территории Украины. Белоруссию планировали использовать как транзитный маршрут для передачи оборудования, беспилотных летательных аппаратов и средств связи. Материалы по делу передали российской стороне. Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС в связи с проблемами аграриев из-за атак БПЛА. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития возникшей ситуации, дать оценку ее социально-экономических последствий. Аграрии будут проинформированы о масштабах ЧС и принимаемых властями мерах. Шансы демократов на президентских выборах в США зашкаливают, заявил РБК на полях Генассамблеи ООН губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом. Он связал это с действиями Трампа. При этом делать прогноз относительно своего результата на президентских выборах в США в 2028 году Ньюсом отказался, предложив оставить это более объективным умам. Ряд республиканских общественных объединений в Казахстане существует на бумаге и имеет лишь громкие вывески, а по факту представляет собой конторы «рога и копыта», заявил президент Касым Жомарт Токаев на сессии Народного совета в Астане. Он отметил, что сведения о таких организациях передали в правоохранительные органы. Больше новостей на сайте РБК.

0: 11:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпикин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за всеми заявлениями, которые звучат на пленарной сессии 23-го международного банковского форума в Санкт-Петербурге. Будем держать вас в курсе. Достаточно много ярких заявлений и от главы Центробанка, и от всех участников пленарной сессии, модерирует которую, напомню, наш коллега Кирилл Токарев. Кратко о том, как реагирует рынок на те или иные заявления. Индекс Московской биржи на данный момент на 0,5% в плюсе. Ну и вообще сегодняшняя сессия началась с роста 2325 пунктов к данной минуте. Что касается нефти марки Brent, $103.58 торгуется в Лондоне одна бочка марки Brent. И по криптовалюте здесь тоже в зеленой зоне. Пока, правда, более похожий на боковик. $84,391 за один биткоин. Правительство сегодня рассмотрит параметры бюджета на ближайшие три года. Тоже одна из основных тем сегодняшнего дня. В понедельник министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект удалось сбалансировать. Для этого, по его словам, пришлось где-то покопать, поработать с ресурсной базой и расходными обязательствами. Как заявил глава ведомства РБК, в бюджет на трехлетку заложили консервативную цену отсечения в $50 за баррель. При этом один из основных вопросов, какие цифры по дефициту бюджета, заявит Минфин. В понедельник министр отмечал, что по итогам года показатель окажется выше запланированного, но не превысит 3% ВВП, а в 2027 составит 2% от ВВП. В сентябре Счетная палата сообщила, что дефицит в первом полугодии составит 5 800 000 000 000 рублей. Показатель в полтора раза выше запланированного на весь 2026. Чего ждать от бюджета на конец этого года, рассказал главный экономист Ренессанс Капитал Андрей Милащенко.
1: Расходы оказались выше изначально запланированных, в то время как нефтегазовые доходы удивили в неприятную сторону.
2: Ну вот как бы вы его охарактеризовали? То есть этот дефицит существенный, может ли он, скажем так, негативно сказаться на бюджетных параметрах до конца этого года?
1: Дефицит оказался выше ожиданий, но сама эта цифра, 3% ВВП, это порядка 7 триллионов. В принципе, это выполнимый параметр с точки зрения финансирования. У Минфина есть ресурсы как заемные, так и остатки на счетах.
2: Но по итогу года есть некий такой консенсус-прогноз, если хотите, 7 триллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма.
1: Та сумма, в которой мы оценим также дефицит, порядка 3% ВВП. Но, как я уже сказал, у Минфина есть источники его финансирования, ОФЗ, даже с учетом текущего спроса на них, и остатки на счетах прошлого года.
3: Андрей, а какие еще ресурсы остались, чтобы закрыть дефицит бюджета? Можно ли, например, занять такую сумму?
1: Сумму только можно занять, вопрос только у кого и на каких условиях. Мы видим, что при необходимости Минфин выходит на рынок с флотерами и договаривается с банками о приемлемых для обеих сторон условиях.
2: Но там есть такие ресурсы сейчас, по вашей оценке?
1: В принципе, да. Для банковской системы эта сумма вполне выполнима. С учетом того, что еще существенная часть ее уже была закрыта с начала года.
2: Каковы все-таки самые болезненные точки по итогам года в бюджете? Как бы вы оценили?
1: Ну, прежде всего, это расходы. Они оказались существенно выше ожиданий. Если в начале года мы предполагали, что рост будет порядка 4%, то по году получаем 5-7%. И понятно, что это прежде всего приоритетные расходы, которые, скорее всего, останутся с нами повышенными в следующем году. Приятно удивили не нефтегазовые доходы. Минфин закладывал, что их рост составит порядка 9%. При этом мы видим, что по итогам 8 месяцев, даже несмотря на рост налоговой нагрузки, они выросли на 18%.
3: А то насчет роли Фонда национального благосостояния. В этом году ведь он пополнялся?
2: И тем более Минфин прогнозирует дополнительное пополнение Фонда национального благосостояния в этом году. Об этом Силуанов, кстати, раньше говорил.
1: С начала года объем дополнительных нефтегазовых доходов превысил 100 миллиардов рублей. Скорее всего, с учетом высокой нефти до конца года этот объем чуть-чуть вырастет, но не столь существенно, как могло бы быть.
2: Ну, вот смотрите, Силуанов называл диапазон пополнения от 600 миллиардов до триллиона рублей, а общий объем Фонда национального благосостояния может составить около 5 триллионов рублей. То есть, если сопоставлять, конечно, это с дефицитом бюджета, то, конечно, выглядит тревожно.
1: Ну, тут нужно понимать, что он имел в виду до конца. Речь шла только о дополнительных газовых доходах или о возврате части инвестиций, ранее сделанных в ФНБ. Если мы говорим только про нефтегазовые доходы, то тут скорее мы более консервативны в этом плане, не видим возможности для такого крупного пополнения, потому что все-таки часть позитива от высоких нефтяных котировок съедается повышенными выплатами нефтепереработчикам по топливному демпферу.
3: Андрей, Антон Силуанов объявил уже, что цена отсечения нефти на следующий год $50 за баррель. Какую цену котировок нефтяных ожидаете?
1: Прогноз порядка $60 за баррель в марке Urals. То есть, в принципе, в следующем году мы ожидаем, что ФНБ будет пополнять. С другой стороны, понижение цены отсечения, конечно, конечно, понимать, что в следующем году структурный баланс бюджета не будет достигнут. То уже нам, в принципе, обозначил и Минфин, и Банк России.
2: Но подождите, если я говорю, да, о цене там $60 за баррель, который мы ожидаем, цена при цене сечения в 50, то есть мы будем пополнять все-таки.
3: Прилично причем.
2: Причем прилично. Почему же баланс не будет достигнут? Расходы снова будут расти по вашим ожиданиям?
1: Как раз таки потому, что вот эти дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в ФНБ, они пойдут для финансирования расходов, которые, как мы ожидаем, будут сохраняться на повышенном уровне в следующем году.
0: В понедельник Антон Силуанов сообщил, что главная задача в стране – оборона, однако бюджет необходимо сформировать так, чтобы люди, которые живут в России, не чувствовали концентрации ресурсов. Чтобы жизнь была такая, как в предыдущие годы, отметил министр. Буквально через 40 секунд расскажем о том, что происходит на Генассамблее ООН. Не переключайтесь.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Вы слушаете радио РБК. Российские журналисты работают на Генассамблее ООН с серьезными ограничениями. Об этом рассказала корреспондент РБК, ведущая программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман из Нью-Йорка. Сложности связаны в основном с ограничением передвижения, отметила она.
5: Наша виза буквально прописана, что ее единственная цель – это транзит до штаб-квартиры ООН. А наш радиус передвижения ограничен 25 милями или 40 километрами от Коламбус-Сербала. Это дорога с круговым движением на углу Центрального парка. Кроме того, передвигаться в штаб-квартире мы, как, впрочем, другие журналисты, на самом деле, можем с довольно серьезными ограничениями. В ряде случаев нам необходимо сопровождение либо сотрудников ООН, либо наших дипломатических работников. Кроме того, нам запрещено охотиться за спикерами, скажем так. Это жестко пресекается охраной. Разрешается подходить лишь к ограниченному числу тех, кто оказывается у комнаты, где Сергей Лавров ведет свои переговоры. Общаться исключительно с его визави, но это не помешало нам все-таки раздобыть эксклюзивы. Мы пообщались с генеральным секретарем ОБСЕ, с которым Сергей Лавров встретился в этот день, а также с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом, один из ведущих кандидатов Демпартии США на выборах 2028 года. Он, несмотря на то, что к нему подошла я, российская журналистка, в целом согласился пообщаться про американскую политику и поделился тем, как лучше делать ставки на политику.
0: В ночь на четверг по московскому времени глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком ОБСЕ Феридуном Синарилыголу. Стороны обсудили ситуацию в организации и возможные пути ее выхода из глубокого кризиса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. После встречи Валентине Шварцман также удалось пообщаться с господином Синарилыголу. Генсек ОБСЕ рассказал РБК, что организация готова поучаствовать в украинском урегулировании при условии, что стороны конфликта согласуют это.
6: Ранее с российской стороны звучала критика в отношении ОБСЕ из-за позиции организации по украинскому кризису. Как вы думаете, ОБСЕ сейчас может сыграть существенную роль в возможном урегулировании конфликта или в контроле за режимом прекращения огня, если он будет согласован?
7: Все зависит от сторон конфликта и от того соглашения, к которому они могут прийти. Если они согласуют участие ОБСЕ, то мы, конечно, пойдем на это.
6: Вы согласны с заявлениями российской стороны, которая говорит, что ваша организация в состоянии кризиса и больше не может исполнять свои функции?
7: Многосторонний подход сейчас под угрозой, но у нас нет альтернатив, так что мы стараемся сделать так, чтобы он работал.
0: На полях Генассамблеи ООН Валентина Шварцман также удалось побеседовать с губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом. Узнав, что корреспондент РБК из России, Ньюсом воскликнул: «Ну, ничего себе, российская пресса!» Губернатор поделился с РБК своими ожиданиями от промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс и президентских, которые пройдут в 2028 году.
6: Каковы, по-вашему, шансы, что вы станете следующим президентом Соединенных Штатов?
8: Оставлю ответ на этот вопрос кому-то более объективному. Судьба все решит, люди все решат.
6: Как вы думаете, действия республиканской партии и нынешней администрации увеличивают шансы демократов?
8: О, да, причем это просто за гранью. Думаю, если вы азартный человек и делаете ставки, можете смело ставить на демократов. Трамп нанес такой ущерб репутации республиканской партии, что любой, кто с ним связан, будет запятнан. Все дело в коррупции, и ему придется заплатить высокую цену уже в ноябре. Республиканцев ждет оглушительное поражение, а затем слушание в Сенате и множество вопросов к ответственным лицам. В результате репутация республиканской партии будет запятнана еще больше. Так что думаю, что с огромной вероятностью в 2028 году у нас будет президент-демократ.
6: Думаете, Трампа ждет импичмент?
8: Нет, не думаю. Думаю, будет много тех, кто уже в третий раз захочет объявить ему импичмент. Но это будет скорее жест в угоду общественному мнению. Вряд ли они наберут 2/3 голосов в Сенате. Я бы предпочел заняться чем-то более существенным, например, надзорными слушаниями и непосредственным расследованием случаев коррупции и мошенничества, связанных с незаконным переводом денег семье Трампа и его ближайшим соратникам. Думаю, именно такой подотчетности мы и должны ожидать.
0: Промежуточные выборы в Конгресс США, напомню, пройдут 3 ноября 2026 года. Ранее Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах жителей США ждет ад. После возвращения Трампа в Белый дом Ньюсом стал одним из его главных критиков. Губернатора Калифорнии называют одним из возможных претендентов от демократов на президентских выборах 2028 года. Минфин внес в правительство бюджетный пакет на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила 24 сентября пресс-служба министерства. Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства, говорится в сообщении. Подробнее можно почитать на сайте РБК. Мы узнали, как Михаил Фридман смог выйти из-под санкций. Особенности работы над этим кейсом ради РБК рассказал партнер адвокатского бюро Дякин Гарцунян и партнеры Вадим Ванукайнин, который представлял интересы миллиардера. Все подробности выяснил наш коллега Алексей Орлов.
9: Вот санкции с Михаила Фридмана сняли, и, насколько мы понимаем, процедура такова, что теперь он получает возможность снова воспользоваться своими активами, которые были заблокированными. Насколько это соответствует действительности, и если да, то спустя какое время он сможет получить доступ к этим активам?
10: Нет, ну, с точки зрения именно санкционного права, документы о снятии санкций, они уже выпущены официальным органом Европейского Союза, то есть оснований для дальнейшей блокировки нет, и оснований ограничивать его права тоже у Европейского Союза нет. С правовой точки зрения, по крайней мере, доступ к активам он восстановлен.
9: То есть вот прям сразу, как только его фамилию вычеркнули из этого списка, автоматически европейские банки ему дают возможность ими пользоваться, получается?
10: Я не могу сказать, есть ли какая-то процедура именно по снятию внутренних ограничений с точки зрения написать письмо в банк или связаться с менеджером, но вот с точки зрения права ЕС оснований для каких-либо ограничений уже нет. То есть, может быть, где-то какие-то технические шаги надо предпринять, но это формальность.
9: Сколько человек было в вашей команде, которая работала над этим кейсом, и, может быть, вы привлекали коллег из других стран?
10: Ну, конечно, команда очень масштабная, достаточно большая, международная, в которую входили как бы и наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях, которые вот день и ночь защищали интересы Михаила Фридмана.
9: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
10: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц.
9: Ну, если я вас попрошу в гигабайтах тогда оценить, вы сможете?
10: Навскидку я бы сказал пару терабайт, может быть. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
9: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
10: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано, в частности, Люксембургом. Но, опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, который инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Само разбирательство автоматически не прекращается в связи с снятием санкций, оно в данный момент является текущим, но, конечно, это тоже один из элементов, который будет учтен при формировании стратегии по делу и при дальнейшем развитии арбитража. И мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем. Но, как я уже сказал, разбирательства, они продолжаются.
9: А Нидерланды тогда, вот вы упомянули их, они какую тогда роль играют в этом деле?
10: Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продление или не продление санкций, не было. Но, опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, то есть они должны быть либо поддержаны, либо сторона должна воздержаться, очевидно, что Нидерланды не возражали против непродления санкций на итоговом голосовании.
9: Как вы думаете, сколько еще может продолжаться вот это дело против Люксембурга и Нидерландов?
10: Не могу сказать, опять же. Во-первых, это сложно прогнозируемый процесс. Наверное, в мировой практике они продолжаются примерно от 5 лет, дела такого масштаба, может быть, 3-5 лет.
9: Можно ли ожидать каких-то аналогичных решений для российского бизнеса, который, ну, наверняка попробует доказать свою правоту по вашему пути и по вашей процедуре?
10: Что касается каких-то похожих дел, или можно ли это считать прецедентом, здесь сложно говорить, поскольку санкционные споры, инвестиционные споры, они всегда очень фактоориентированы. И автоматически сказать, что это означало бы применение к другим спорам, нельзя. Но вместе с тем, это хороший пример, что активная позиция инвестора, последовательное использование разных механизмов защиты в разбирательстве ЕС, в инвестиционном арбитраже, это фактор, который может привести к важному практическому результату. Ну, с исторической точки зрения, Михаил Фридман — один из первых, кто инициировал подобный процесс. И мне известно, что многие бизнесмены как бы смотрели на перспективы этого разбирательства, оценивали. Не могу сказать о стратегии каждого из них, но это был флагман практики международного инвестиционного арбитража, на который все смотрели.
0: Все подробности выхода Михаила Фридмана из-под европейских санкций выяснял мой коллега Алексей Орлов. Россиян и бизнес ждут дополнительные проверки. Банк России ужесточит контроль за происхождением наличных денег. О новой инициативе Центробанка прямо сейчас. Регулятор готовит рекомендацию для банков, чтобы они усилили проверки источников наличных средств. Для этого ЦБ намерен внести поправки в 115-й федеральный закон о противодействии легализации доходов. Об этом заявил накануне глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Позицию бизнеса и рекомендации юристов Ирине Савельевой и Илье Приходько рассказал Алексей Орлов.
11: Дополнительные проверки действительно ждут бизнес и обычных россиян. Будут жестче контролировать, как вносятся наличные деньги на счета и конверсионные операции. Об этом заявил накануне глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. И вот он добавил, что, цитата, «речь идет о корректировке типологии подозрительных операций». Каким будет наказание, представитель ЦБ, правда, не уточнил, но анонсировал публикацию документа с пояснениями, так что, видимо, все узнаем именно там.
3: А как бизнес реагирует на потенциальные проверки?
11: Ну, смотри, по словам Шабли, особое внимание внимание будет к компаниям с большим оборотом наличных денег. И кто это может быть? Прежде всего, это, конечно, рестораны. Также под прицелом могут оказаться сделки с недвижимостью и автомобилями. И если обычные россияне последние месяцы активно снимали наличные деньги со счетов, то бизнес, наоборот, старается перевести все в электронный формат. Поэтому к потенциальным проверкам относятся более-менее спокойно. И об этом нам рассказал управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood Кирилл Мартыненко.
12: Тенденция последних лет, количество транзакций, совершенных через безналичные деньги, он постепенно рос. В нашей сети он составляет в среднем 90-92% на перешение автоматические кассы. Допустим, если рассчитывается гость наличными, то официант просто через кассу выпускает купюры, есть возможность даже мелочь туда запустить. Фактически это банкомат внутри такой, который принимает деньги. Официально это фискальный чек. У нас в сети вообще не принято закупки за наличные. Все закупки, включая и напитки, и продукты, безналичные оплаты. Нам удобно это контролировать.
11: Ну и малому бизнесу стоит опасаться меньше всего. Например, мастерам маникюра вряд ли они вообще в принципе пострадают, считают эксперты, которых мы спросили.
2: Со сферами разобрались, а если говорить о клиентах, к чему готовиться?
11: Вероятнее всего, если человек внес или снял со счета больше определенной суммы, то у банка появится основание для проверки. Так считает юрист и бизнес-консультант Сергей Сорокин.
13: Скорее, это будет барьер, условно, до 100 тысяч рублей, после которого необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие легальность происхождения дохода, трудовой договор, гражданско-правовой договор, договор купли-продажи недвижимости или автомобиля. Я думаю, не стоит играть с государством, рассказывая, что это подарок. При отсутствии постоянного фиксированного источника дохода обосновать, что накопил несколько десятков миллионов рублей, будет затруднительно.
11: И мы также спросили юристов, а как же доказать банку, что наличные получены легально? Ну вот по пунктам объясняет управляющий партнер Пугачева и партнеры Татьяна Пугачева.
14: Лучше в разъяснении для банка писать, что деньги получены по такому-то договору, в такую-то дату, подтверждается такими-то документами. Если уже банк отказал, сначала нужно у банка запросить причины и подать заявление о пересмотре с полным комплектом доказательств. Банк должен рассмотреть представленные документы в течение 7 рабочих дней. Если банк не отменил отказ в операции, либо в открытии счета, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. Ее решение обязательно будет для банка, и срок его рассмотрения до 20 рабочих дней.
2: А почему вообще возникла эта тема?
11: Ну, здесь приведу еще один комментарий главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли. Среди источников наличных неустановленного происхождения, цитата, часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники. Вероятно, по этой причине регулятор и предлагает ужесточить контроль за оборотом наличных. По крайней мере, такое мнение высказал руководитель практики финансовых расследований ФБК Александр Сотов.
15: Думаю, не ошибусь, если предположу, что вся эта истерия связана с недавними задержаниями криптовалютных обменников, которые переводили деньги, полученные в результате телефонного мошенничества. Большие операции с наличными в последнее время – это действительно подозрительный признак. Крупные суммы наличности для легальных целей, они все больше и больше из оборота выходят, и как народ старается использовать безналичные средства платежа.
11: В конце добавлю, что с февраля по июль объем наличных в экономике вырос почти на 2,5 триллиона рублей.
0: По оценке Центробанка, наибольший спрос на банкноты в этом году зафиксирован в апреле – 678 миллиардов рублей.
16: Кинопортфель.
17: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
16: Кинопортфель.
17: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
18: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
19: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
20: Я тоже в отчаянии.
17: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качества и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
16: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
20: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
21: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
22: Классика денег. Афоризмы великих людей.

0: Деньги – дело наживное. Сегодня нет, а завтра воз. А доброе имя – оно на всю жизнь. Его с молоду беречь надо. Виктор Астафьев.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
3: Ликвидация разливов нефти – сложный вызов для экологии. Судьба морских систем и побережий решается в первые часы после аварии. С 1960 года в океан попало более 9 миллионов тонн углеводородов. На смену разовым мерам приходят комплексные решения – от механических барьеров до химических реагентов. Самый перспективный тренд – биоремедиация. Метод задействует особые штаммы бактерий и грибов, которые поедают загрязнение, разлагая его на воду и углекислый газ. В отличие от агрессивной химии, такие составы безопасны и не вызывают вторичного отравления среды. Внедрение подобных технологий превратит экологическую безопасность из вынужденной меры в обязательный стандарт энергетики будущего.

0: 11.30 в столице, в студии Павел Потапов. Минфин предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% пассивные доходы, дивиденды и другие доходы от долевого участия, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, реализации долей участия, а также доходы по договорам страхования и дарения. Такое предложение содержится в бюджетном пакете законопроектов на предстоящую трехлетку, который Минфин внес в правительство. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. В рамках формирования конкурентной среды и обеления экономики законопроектом Минфина также предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной и трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылку из-за рубежа на товары для личного употребления стоимостью до 200 евро. Одним из негативных факторов для инвестиционного климата в России вновь стали опасения бизнеса за права собственности, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме в Петербурге. По его словам, некоторые крупные предприниматели из-за этого направляют инвестиции не в основной бизнес, а в другие проекты, опасаясь, что их активы могут отобрать. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. Внесен в реестр иностранных агентов и в перечень террористов и экстремистов. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. В Москве началось строительство станции Москворечье Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Сергей Собянин. Станция будет расположена в районе Москворечья Сабурова, которая ограничена руслом Москвы-реки, ЖД-путями и крупными автомагистралями. Это осложняет его связь с соседними районами, отметил градоначальник. На станции Москворечье будет два вестибюля с выходами по обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, как Москва удерживает статус одного из главных туристических центров мира. В 2025 году столицу посетили рекордные 26,5 миллионов гостей, а вклад туризма в экономику города составил почти 2 триллиона рублей. Город сознательно ушел от модели «посмотреть Кремль» и уехать к экономике впечатлений. За счет каких инструментов удается не только удерживать, но и наращивать поток? Я Андрей Семибратов. В рубрике «Свое» поговорим об этом с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Булат, что стало ключевым драйвером такого роста и перехода к экономике впечатлений?
3: Москва преобразилась и сформировала такую качественную городскую среду, которая стала привлекательной не просто для москвичей, но и для гостей столицы.
2: Какие инструменты и проекты помогают сделать визит в столицу уникальным опытом, а не просто списком достопримечательностей?
3: В 2024 году по поручению мэра Москвы в Москве впервые был создан беспрецедентно масштабный и длительный проект под названием «Лето в Москве». Это был наш эксперимент, который собрал в себя более 400 площадок по всему городу, собрал сотни тысяч мероприятий. Уникальный продукт, который стал востребован не только для москвичей, но и для гостей столицы. Теперь, когда турист приезжает в Москву, он посещает не только объекты показа в виде Красной площади или ВДНХ, а он становится участником всех тех событийных проектов, которые проходят по всему городу.
2: Как удается привлекать иностранных гостей и адаптировать продукт под разные культурные запросы?
3: Знаете, удается очень легко, потому что Москва – это лучший город Земли, и все те иностранные делегации, которые посещают Москву, все в унисон подтверждают этот тезис. В 2025 году Комитет по туризму перезапустил портал Discover Moscow, который является витриной туристических предложений города Москвы. А сегодня этот портал является ключевым инструментом для продвижения Москвы за рубежом. Под брендом Discover Moscow в прошлом году у нас состоялись крупные фестивали за рубежом. Так, например, в июне месяце состоялись московские сезоны на улице Ванфудзин в городе Пекине. И за несколько дней этот фестиваль посетило свыше 2 миллиона человек. И если говорить про промежуточные результаты по турпотоку из Китая, то стоит отметить, что в этом году их приехало на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в абсолютном значении турпоток составил почти 240 тысяч путешественников. Когда мы продвигаем Москву за рубежом, то мы в том числе формируем ее как мегаполис, как столица международного делового туризма. И в этой связи в городе проводятся несколько крупных отраслевых мероприятий. Если говорить про моду, то это Московская международная международная неделя моды. Если говорить про кино, то это Московская международная неделя кино. Если говорить про дизайн и интерьер, то это Московская международная неделя дизайна и интерьера. Если говорить про туризм, то это Московский международный форум делового туризма, Mid Global MICE Congress, который состоится в декабре этого года. То есть мы формируем Москву как такой международный центр компетенции стран глобального юга. И приглашаем сюда делегации из разных стран, а также как официальная делегация, так и бизнес-делегация, которые приезжают сюда, вдохновляются Москвой, а после этого приезжают сюда со своими семьями или друзьями в качестве классических туристов.
2: Что касается будущего, куда смотрит Москва в плане вообще развития туристической экосистемы?
3: Нашим приоритетным направлением в развитии туристической экосистемы города будет являться персонализация. Потому что на сегодня недостаточно дать туристу информацию о том, что можно посмотреть в Москве, а гораздо важнее помочь собрать собственный маршрут в соответствии с интересами путешественника. Для этого мы продолжаем развивать единую цифровую туристическую экосистему «Руспас». Здесь можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музей или на личные прогулки. Также воспользоваться конструктором с использованием искусственного интеллекта, который составит индивидуальный маршрут на основе персональных интересов пользователя. Помимо этого, мы продолжаем развивать официальный туристический портал Discover Moscow. Здесь можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу событий и другую полезную информацию. Сейчас можно уже заявить, что этот портал превратился в мультиязычную экосистему. Ну и, безусловно, мы продолжим расширять и делать еще более разнообразным событийный ряд города Москвы. Такие проекты, как «Лето и зима в Москве», будут становиться еще масштабнее, интереснее не только для москвичей, но и для гостей столицы.
2: О том, что помогает столице оставаться одним из главных туристических мест в мире, мы поговорили с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
1: РБК «Отрасли». Реклама.
4: Что скрывается в бокале?

0: вина. Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
1: 18+. Вы это слышали?
0: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
0: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: 11:39 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Минфин внес, напомню, в правительство проект бюджета, и рынок уже отреагировал. На этом фоне индекс Московской биржи в моменте теряет 0,5%. Ну и будем следить за развитием событий вместе с финансовыми аналитиками. РБК, а пока к другим темам. Финансовая устойчивость российских банков находится под контролем. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Международного банковского форума. По ее словам, в сегменте наблюдается некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, но оно небольшое. При этом отрасль должна активно помогать бизнесу, который пострадал после многочисленных ударов беспилотников. За ходом дискуссии следит мой коллега Владимир Расулов, он в студии. Владимир, каким образом банки готовы поддерживать пострадавших от ударов дронов и какие еще заявления прозвучали на форуме?
5: В ходе своего выступления Эльвира Набиуллина для начала заявила, что в России сейчас установилась умеренно жесткая денежно-кредитная политика. Она, по словам главы Центробанка, не препятствует кредитованию. И вообще, в текущей ситуации экономика генерирует прибыль, причем на уровне даже 2017 года. Это тоже заявление Эльвиры Набиуллиной. При этом, по ее словам, изменение финансового положения заемщиков – это напрямую забота банков. И регулятор готов применять льготное регулирование по кредитам на защиту объектов критической инфраструктуры. Ну а задача кредитных организаций в этом случае – помогать заемщикам в сложный момент. При этом спрос на реструктуризацию вырос, в том числе со стороны селлеров, но все проходит не без трудностей, подчеркнула Эльвира Набиуллина.
6: Я имею в виду документы, которые должны заемщики представить, подтверждающие о том, что они пострадали от такого рода атак. И здесь должен быть прямой диалог банков с маркетплейсами. Это первое направление работы банков, то есть реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали. А второе – это минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредит. И мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу, применять пониженный риск веса, не применять макронадбавки по такого рода кредитам. Мне кажется, это в интересах всех – помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков.
5: Вообще, вот этот вопрос поддержки пострадавших от ударов беспилотников сквозной нитью проходил через пленарную сессию Международного банковского форума, и возникали еще любопытные направления здесь. Как только появляются какие-то сложности, в принципе, в экономике, то все участники рынков обращаются к регулятору и правительству для того, чтобы эти сложности сделать легче. Но при этом мерами поддержки все чаще пользуются те, кто ни от чего, по сути, не страдал. Об этом заявил председатель Совета Ассоциации Банков России Анатолий Аксаков.
7: Кредитные организации должны иметь гибкость реализации тех решений, которые будут, потому что как только появляется возможность попользоваться льготами центрального банка, регуляторными, либо там правительственными мерами, почему-то туда больше устремляются те, кто не пострадал. И вот здесь очень взвешенные должны быть решения, чтобы отсекали тех, кто хочет воспользоваться определенной ситуацией в своих интересах. Как правило, ушлые ребята, они оказываются более быстрыми в таких ситуациях. Хотя они и не пострадали, но хотят воспользоваться льготами для того, чтобы поиметь.
5: Но положение и отношения банков с регулятором тоже не обошли вниманием участники пленарной сессии. Так, например, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банкиры жаловались, жалуются и будут жаловаться на центральные банки по всему миру. И здесь, в качестве подтверждения своих слов, он привел необычное сравнение.
8: Я такой, как, ну погоди, там вот волк есть, и мы зайчики

0: бегаем, как-то пытаемся выживать.
1: Это вы-то зайчики?
0: Да, да. Вот. Но это везде. Вы знаете, я вот хорошо помню, 2008-2009 год в Давосе, значит, собирались все центробанкиры со всего западного мира. И видно было, они испугались, потому что в 2008 году, 2007-2008 год, центральные банки европейских стран и Соединенных Штатов прозевали. И разразился большой финансовый кризис мировой, именно потому что в надзоре были допущены. И тут перегнули, мне кажется, палку, и двадцатка вот выстрелила. Вообще все, что сделал двадцатка, по-моему, на сегодняшний день, это принял только Базель.
2: А вот, например, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, он тоже участвовал в этой пленарной сессии, несколько иначе охарактеризовал отношение кредитных организаций и регулятора.
3: У нас разговор не как у зайца с волком, у нас как у детей с родителями разговор с Центральным банком, с мамой разговор у детей. Вот. Нам как скажут, мы так...
1: С любящей мамой.
3: И у любящих детей.
4: Ну, строгой, но строгой, да.
3: Но когда вот ко мне лично мои трое детей в разном возрасте и состоянии, тем не менее, приходят с конструктивными предложениями, я всегда стараюсь их слушать.
2: Но еще один момент, который поднимали на пленарной сессии, это перспективы вложений в российскую экономику. Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что одним из негативных факторов для инвест-климата в стране снова стали опасения бизнеса за права собственности. По словам банкира, некоторые крупные предприниматели из-за этого направляют инвестиции не в основной бизнес, а в другие проекты. Они опасаются, что их активы могут отобрать. Ну а мы будем продолжать следить за ходом Международного банковского форума и рассказывать последние новости оттуда.
5: Да, за ходом дискуссии на 23-м Международном банковском форуме следит мой коллега Владимир Асулов. Вы слушаете радио РБК. Полгода, ровно настолько, по оценке Германа Грефа, российские ИИ-модели отстают от китайских, и, похоже, этот разрыв может сохраниться. Глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. Так ли это, и сможет ли Россия сократить разрыв, узнала Далила Цербель, она сейчас в студии. Далил, ну что, напрягаемся?
6: Ну, пока, наверное, все-таки рановато. По мнению Грефа, Россия находится в неравных условиях с китайскими компаниями, у которых, цитата, фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. По всем остальным параметрам, как отметил Греф, Россия Китаю ничем не уступает. При этом сам Китай, добавил Греф, на те же полгода уступает США. Такая вот неравная гонка получается. Но в целом полгода — это несущественное отставание, рассказал мне гендиректор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
7: Для особенно отрасли искусственного интеллекта это существенно, потому что новые фронтирные модели выходят там каждый месяц. Но, с другой стороны, для таких серьезных фундаментальных вещей полгода — это фактически ничто. Основная идея заключается в том, что чем больше у нас вычислительных мощностей для проведения параллельных экспериментов, тем как бы в разные стороны можно расти, искать принципы, модели, методы, которые можно применять для построения интеллектуальных систем. Но я бы еще отметил барьеры, которые возникают на разных уровнях. Это уровень нормативный, правовой, это уровень непонимания обществом того, что делают ученые, инженеры в области интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
6: Ну, кстати, отмечу, что не все эксперты, с которыми я пообщалась, согласны с мнением Грефа. Например, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова считает, что полгода — это даже слишком оптимистичная оценка.
8: Я бы, наверное, оценила год-полтора. Если мы сравниваем Россию, США и Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций. Того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. Разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше со стороны государства и со стороны компаний. Если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно. Я думаю, что это порядка 10 раз. Даже если смотреть по официальным источникам, сколько вкладывают Соединенные Штаты Америки в миллиардах долларов, Китай также в миллиардах, понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
6: Ну и давай посмотрим действительно на эти цифры. По данным Минцифры России, в 2025 году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» из бюджета выделили 7,7 миллиарда рублей. Это менее 100 миллионов долларов. Для сравнения, по данным исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году на развитие ИИ частные компании выделили около 300 миллиардов долларов и еще около миллиарда выделили в качестве федеральных расходов. Китай на развитие искусственного интеллекта в прошлом году потратил около 90 миллиардов долларов, из которых

0: которых 56 миллиардов – это именно государственные вложения.
1: Ну что ж, думаю, нам еще долго догонять. Греф также сказал, что в сфере искусственного интеллекта побеждает тот, кто способен делать большое количество экспериментов параллельно. Вот параллельно, что это значит, Далил?
0: Ну, здесь не стоит воспринимать это буквально. Здесь речь, опять же, идет о мощностях. Ну и, кроме того, дело в количестве различных научных школ и направлений научного поиска, которое в России существенно ниже, чем у ее конкурентов, отметил разработчик системы искусственного интеллекта Роман Душкин.
2: В силу определенных обстоятельств в России долгое время выжигалась каленым железом альтернативные школы искусственного интеллекта, кроме там буквально одной или, может быть, двух. Вот это вот самая печальная ситуация, когда вместо того, чтобы принять ту же китайскую модель, пусть расцветают 100 цветов, и какой-нибудь из них там станет красивым, у нас сложилась ситуация так называемого научного феодализма, когда есть вот какой-то уважаемый человек, который 100 лет назад диссертацию защитил, и вот, значит, все должны в этой парадигме работать. Без осмысления, без критического взгляда на вещь, без того, чтобы посмотреть, а что делают вообще-то за стеной соседи, чем занимаются, вот они куда идут.
0: В августе гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что победа Китая в гонке искусственного интеллекта может привести, цитата, к уничтожению мира. Дональд Трамп отметил, что победитель гонки получит решающее преимущество и фактически станет лидером, а Bloomberg позднее писал, что Китай сокращает отставание от США, причем по некоторым показателям китайские ИИ-модели уже выходят вперед.
1: Спасибо, Далила. Это была Далила Цельбель. Добавлю, что замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что интенсивный путь наращивания количества параметров моделей ИИ и улучшения качества приводит к определенным пределам. Сегодня на экраны выходит «Девятая планета». Опрошенные РБК-эксперты предрекают фильму хороший кассовый старт, но без рекордов. Все детали у Руслана Анединова.
3: Главный герой по имени Дима, которого играет Юра Борисов, просыпается в больничной палате. Он пережил клиническую смерть, и теперь его мучают воспоминания о его прошлой инопланетной жизни. Они приходят в виде посттравматического стрессового расстройства. В них персонаж Юра Борисова воюет с пришельцами на песчаной планете и проводит время с, видимо, своей возлюбленной. Кадры с этой планеты сильно напоминают Дюну или Безумного Макса. Это сейчас единогласно подмечают и критики, и публика в соцсетях. Впрочем, первое, что мне бросилось в глаза при просмотре трейлера, это голова Юры Борисова.
4: Что с ней не томи?
3: На ней волосы. Непривычно. Отмечу, что визуально, опять же, по тем фрагментам, что доступны сейчас в интернете, фильм очень красивый, что, в общем, неудивительно, ведь в ходе съемок команда совершила целую экспедицию по пустыням Марокко и островам Йемена, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
5: Кино снималось в Марокко, в этих пустынях. Девятую планету они вообще снимали в удивительном месте. Это Йеменский остров в Индийском океане, там такие драконовые деревья. Там съемочная группа провела несколько дней без каких-либо удобств, что для них очень важно тоже. Натуральная экспедиция была просто совершенно в диких условиях в палатках. Это потом рассказывала Ирина Стершенбаум. Так что если нужно посмотреть на Юру Борисову на большом экране, на Ирину Стершенбаум и на Йеменский остров Сокотру, то нужно идти на этот фильм.
3: Картину снял Николай Рыбников, известный по пятому сезону сериала «Трудные подростки». «Девятая планета» — это его первый полнометражный дебют в жанре фантастики. Сценарий оригинальный, это не адаптация. Придумал «Девятую планету» Игорь Ткаченко. Ранее он сочинял такие фильмы, как «Любовь и монстры» и «Город особого назначения». В паре с Юрой Борисовым Ирина Старшенбаум. Это актриса, которая специализируется на фантастике. Ранее она сыграла в «Притяжении» и «Вторжении», например.
6: Руслан, а есть какие-то прогнозы, сколько фильм может собрать в прокате?
3: Эксперты, опрошенные нами, считают, что серьезных конкурентов в кинотеатрах у «Девятой планеты» сейчас нет. И несмотря на то, что публика у нас не очень любит ходить на фантастику, фильм будет успешен. Вероятнее всего, соберет примерно 500 000 000 рублей, считает генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
7: Юр Борисов — реальная звезда. Поэтому, с одной стороны, есть хороший каст, есть хорошая история, фантазийная. Несмотря на то, что в России фантастику всегда любят, но не всегда ходят. Я думаю, что 500 000 000 вполне фильм может собрать. Мы будем счастливы, если картина соберет ярд. Россияне любят читать фантастику, братья Стругацких и так далее, но очень много фильмов, которые явно не дособрали. Последние даже зарубежные фильмы, они тоже, мне кажется, в этом жанре не дособирают, сравнивая с временами, которые были ранее.
3: По оценке Алексея Васясина, на «Девятую планету» в основном пойдут женщины. Но не потому, что Юра Борисов такой невероятный красавчик, хотя это, возможно, и так, я не знаю. Дело здесь в другом. В последние годы в целом по всей индустрии кинотеатров России цифры говорят именно о таком тренде. В кино ходят преимущественно женщины.
4: Зато знакомиться мужчинам легко, как мне кажется. Критики что говорят?
3: Мы поговорили с кинокритиком Тимуром Алиевым, он уже посмотрел новинку на пресс-показе и поделился с нами смешанными своими впечатлениями.

0: тому же уже ровно через 2 недели мир увидит очередной фильм с Юрой Борисовым под названием «Битва моторов».
1: В том, как в индустрии оценили фантастический блокбастер с Юрой Борисовым в главной роли и перспективах кассовых сборов, разбирались Руслан Анединов, Илья Приходько и Ирина Савельева. Сегодня вечером в программе «Что это значит?» мы поговорим с режиссером фильма «Девятая планета» Николаем Рыбниковым. Подключайтесь к вечернему эфиру и оставайтесь на радио РБК.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем – давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте. Но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Галя. В одном из выпусков нашей рубрики мы выяснили, у акций есть прозвища. Самая душевная из них, конечно, Галя. Галей называют космическую компанию Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. В свое время российские инвесторы сходили с ума от ее акций, даже прижилось выражение «Галя-ракета». Поначалу все было здорово, но кончилась эта история печально. Галя не оправдала надежд как бизнес, а против СПБ-биржи, на которой она торговалась, были введены санкции.
6: Галя, ракета, пристегните ремни, взлетаем!
5: Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
9: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
10: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
9: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
11: Что это было?
12: Вы
4: эфире.
11: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и

0: нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился, потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше, про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
1: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Дефицит планируется на уровне около 2% ВВП. На меры поддержки семей детей на 3 года предусмотрено около 10 триллионов рублей. Более 105 миллиардов планируется направить на строительство 150 школ к 2030-му. Почти 278 миллиардов рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Также Минфин предлагает установить для паевых инвестиционных фондов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль будет засчитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. ЦБ готов применять льготное регулирование в отношении кредитов банков, выданных на защиту объектов критической инфраструктуры, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что банки реструктурируют кредиты селлеров, пострадавших от атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов, однако и здесь есть определенные сложности. Речь идет о документах, которые должны предоставить заемщики, которые подтверждают, что они пострадали от атак такого рода. Горящих туров в Египет на осень ждать не стоит, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Горящие предложения, если и появятся, будут доступны в основном на менее востребованные отели. Стоимость недельного тура в Египет для семьи из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе «Все включено» начинается, по данным ассоциации, от 196 тысяч рублей. Белый дом назвал неточными сообщения СМИ о предполагаемых планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива, сообщает издание Hill, ссылаясь на представителя администрации. В Белом доме указали на прозвучавшие ранее комментарии министра энергетики США Криса Райта, подчеркнувшего, что США не будут вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива, а вместо этого используют более мягкие меры. Больше новостей на сайте РБК.
2: Двенадцать часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Минфин внес в правительство проект бюджета. В нем, в частности, предусмотрены изменения налогообложения по пассивным доходам, а также налог на доп. Доходы в секторе горно-металлургического комплекса. И рынок, естественно, реагирует на эти действия Минфина. Падение ускорилось по индексу Московской биржи на 11 часов 31 минуту. 0,7% в минусе. Лидеры падения — Норникель, Русал, Фосагро, Н+, НЛМК, ну и еще несколько компаний. Норникель теряет более 5%. И к этой новости о том, что Минфин внес в правительство пакет бюджета, прямо сейчас вернемся и обсудим. Дефицит бюджета в ближайшие три года составит 2%. Это следует как раз из

0: проекта бюджета. Цена отсечения на нефть с 2027-го $50 за баррель. Ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета С, повысится до 35%. Ведомство также предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это коснется дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами, а также продажи имущества и реализации доли участия. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13% и 15%. При этом изменения не затронут участников военной операции. Среди прочего, предлагается установить для паевых инвестиционных фондов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас, напомню, ПИФ не платит налог на прибыль. На связи со студией начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев. Олег, добрый день. Как, на ваш взгляд, изменятся ставки для инвесторов?
1: Я думаю, что если мы говорим о введении ступенчатой шкалы, которая вот как раз связана с получением доходов от инструментов на рынке ценных бумаг, надо понимать, что по большому счету это коснется не такой большой части инвесторов. Я думаю, что речь может идти о 5-6, ну, в пределах, наверное, 10% от текущих розничных инвесторов, поскольку все-таки у нас в среднем, несмотря на то, что в последнее время количество счетов на бирже увеличивается и открываются новые счета, в среднем сумма одного счета, она явно ниже того порога, о котором говорит Минфин в проекте, свыше которого предполагается уже увеличивать ставку, и шкала становится не плоской, а ступенчатой.
0: Давайте попробуем разобраться, как будет работать пятиступенчатая как раз шкала НДФЛ на пассивные доходы. Как будет работать и включаться этот механизм по новым правилам?
1: Я предполагаю, понятно, что здесь мы не можем утверждать, поскольку детали еще, наверное, нам предстоит узнать, но я предполагаю, что принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, напомню, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Сумма процентного дохода, она будет напрямую связана с тем, что мы будем наблюдать ситуацию, при которой будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор. И вот этот доход, он будет, естественно, уже использоваться как налогооблагаемая база. Думаю, что в верхней части ступенчатой шкалы, это ставки до 22%, и даже сама 22% ставка коснется очень незначительного количества инвесторов, о которых идет речь. И что еще важно отметить, о чем бы я хотел еще подчеркнуть, что действующие льготы налоговые, да, которые до этого работали и при плоской шкале, они тоже сохраняются. То есть те льготы, о которых традиционно мы всегда говорим, когда говорим о льготном механизме налогообложения на рынке, льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, куда, да, физические лица могут инвестировать, они остаются. По крайней мере, пока Минфин вот в этом проекте, который внесен в парламент, не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
0: Давайте попробуем спрогнозировать будущее тех, кто живет на проценты от вкладов. Я имею в виду, допустим, рантье. Что для них изменится? Может быть, им придется менять модель?
1: Скорее всего, им придется точно, наверное, каким-то образом переориентировать свои потоки поступлений от вкладов, ну и от пассивных инвестиционных инструментов, например, облигационные купоны. Многие те, кто живут на процентные доходы, ну опять же, что значит многие? Вот опять же, из общей массы их не очень много, но из этих не очень многих, соответственно, те, кто постоянно использует такую процентную модель, они будут, видимо, дробить свои инвестиции, то есть, по всей видимости, возможно, будут открывать не один, а несколько счетов, либо брокерских, либо банковских, возможно, будут выбирать возможности реинвестирования более частого, чтобы можно было, соответственно, в качестве дохода предполагать не только пассивные доходы, которые постоянно поступают, да, вот инструменты, но использовать более.
0: Да, спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Рынок реагирует на те или иные заявления Минфина, начальник аналитического отдела.

0: Инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев был с нами на прямой связи. В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что бюджетная политика в ближайшую трехлетку направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальную поддержку участников СВО и их семей и обеспечение технологического лидерства.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Осенью прошлого года интернет следил за удивительным экспериментом. 6 нейросетей получили по 10 тысяч долларов настоящих денег и их отпустили торговать криптовалютой. Что же случилось? Через 2 недели в плюсе остались только 2 китайские модели, GPT-5 потерял почти 60% своей котлеты.
3: И тогда это был аттракцион скорее для энтузиастов. А сейчас подключать нейросети к счету разрешают сами брокеры. В США Robinhood и Interactive Brokers, а у нас Finam и T-инвестиции.
2: То есть потихоньку ИИ из игрушки для гиков превращается в обычный вход на биржу. Осталось понять, кто отвечает, когда он ошибается. Вот с этого и начнем.
1: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, со мной мой сведущий Иван Звягин, и с нами Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка. Его команда как раз и подключала ИИ-агентов к брокерским счетам. Привет, Саша.
4: Привет, всем привет.
2: Если говорить про MCP, что человек уже сегодня может сделать с ИИ-агентом на своем счете? Что это за зверь такой MCP?
4: MCP — это протокол для подключения ИИ-агентов к различным источникам данных. В данном случае это инвестиции. Это можно сравнить с USB-флешкой.
2: Так, интересно.
4: USB-протоколом. То есть раньше, например, когда разные производители мобильных устройств делали свои зарядки, это было всем очень неудобно. А потом взяли, сделали...
2: Type-C, и все, и понеслось.
4: Type-C, да-да-да. И понеслось у всех одна и та же зарядка, и всем стало удобно. То же самое с агентами. 2 года назад компания Anthropic разработала протокол MCP, который поддержали достаточно быстро все игроки на рынке. И MCP позволяет подключить торговую платформу к любому агенту. И в основном задача, как ты спросил, какие задачи? Это 3. Первая задача — это аналитика рыночных данных и поиск вообще рыночных неэффективностей, событий, точек входа, сигналов. То есть, например, найти, какие классные точки входа сейчас есть на рынке.
3: Что растет быстрее всего? Да.
4: А насколько выросла после диф-отсечки котировка той или иной бумаги? Это все можно сейчас уже задавать в агент и получать развернутую аналитику. Вторая часть — это портфельная аналитика, история операций. То есть тогда агент получает доступ к твоему портфелю, к истории твоих операций, и может уже дать себе аналитику по портфелю, проанализировать успешность твоих операций, посчитать налоги, дать рекомендации по налоговым оптимизациям всевозможным. А третий сегмент — это торговля. То есть наш MCP позволяет нашим клиентам выставлять поручения, отменять поручения, ставить тейк-профит и все остальные торговые действия, которые влияют на портфель.
2: Ну, в общем, делать все то же самое, что ты раньше делал через интерфейс своего брокера, только теперь через бота.
4: Через ИИ-агента. Все так.
3: Но у меня тогда вопрос. Вкинем еще одну аббревиатуру. Это аббревиатура API. API же существовал до этого и до MCP тоже. По сути, это тоже такая ручка, за которую можно браться и трогать разные данные.
2: Команды передавать.
3: Да. А зачем MCP-то нужен в таком случае, если API уже был до этого?
4: Все верно, API был, и более того скажу, что MCP сделано во многом поверх API, то есть функционал и объем данных, предоставляемый MCP, он во многом такой же, как и API-шный. Но если ты 2 года назад бы, например, попросил агента, а вот проанализируй мой портфель и какие-то гипотезы выдвини, то ему пришлось бы писать код, использующий API. Это было бы долго, сложно, с багами и огромным процентом галлюцинаций. MCP позволяет в структурированной форме передать те данные, которые интересуют клиента здесь и сейчас. Это получается гораздо быстрее, чем писать код и править в нем баги. И это позволяет использовать MCP не только программистам или людям, которые в состоянии проверить качественно написанного агентом кода.

0: Ну и аналитикам, людям, которые хотят проанализировать про свои портфели, найти интересные гипотезы.
1: Смотри, но если я правильно понимаю, минус MCP, вот ты поправь меня, если я не прав, API — это все-таки структурированная история, четкие команды, все, если команда неудачная, значит, он получает как-то отказ, то с MCP тут у тебя появляется слой модельки, как она это интерпретирует, может что-то понять, что-то не понять. Вот такие баги становятся... Если для API баг в духе... Классический баг для API — это какие-то данные не получены или что-то запрошено неправильно, то для MCP классический баг — это «Ой, я не так понял, сейчас спасибо за уточнение, хозяин, сейчас я переформулирую».
0: Это не баг MCP, это ошибка слабой модели. Потому что MCP — это такой же формализованный протокол, и данные также маркируются, как и в API. То есть здесь каких-то разночтений нет. Но модели действительно бывают разные, агенты бывают разные. И чем более абстрактный задан вопрос, непонятный, что клиент вообще хочет, то тем больше вероятность каких-то галлюцинаций именно модели.
1: Смотри, хочется у тебя еще вот про что спросить. Есть группа трейдеров, которые прямо супер высокочастотные. Они прям любят торговать на скорость, это прям все, обойти рынок, бла-бла-бла, отследить сигнал, быстрее всех успеть. Обычно API использовали они. MCP, вот он там, где идет счет на миллисекунды, работает, или это все-таки не настолько быстрая история?
2: Кажется, он помедленнее, да?
0: На самом деле нет, потому что сам MCP работает примерно со скоростью API. Одинаковое время ответа.
1: Дай угадаю ответ. Но вот бот...
0: В точку.
1: Агент.
0: А вот время обработки этого запроса агентом, моделью, большой языковой моделью, оно, конечно, может быть огромное, особенно если это используется через API подключение, то, конечно же, здесь уже время ответа измеряется секундами, а иногда десятками секунд. И ни о каком высокочастотном трейдинге здесь речи пока не идет. Проблема не в MCP, а в том, что агенты еще пока достаточно медленные, и модели.
2: Если говорить про особенности агентов и моделей, то, конечно, возникает еще вопрос, а кто виноват в случае чего? Они зачастую очень услужливы и стараются тебе угодить. Вот с этим что делать?
0: А здесь можно провести аналогию с API. Ты можешь также разработать робота, может быть, сам, может быть, с использованием агентов. И если бот что-то сделает не так, на чьей стороне ответственность?
2: Ну, очевидно, твоей.
0: Да, на стороне клиента. С MCP ровно аналогично. Ответственность тоже на стороне клиента. Но при этом у нас есть несколько уровней безопасности.
2: Угу.
0: Начнем с первой. Это ролевая модель. То есть у нас так. Для того, чтобы вначале использовать и выдвигать торговые гипотезы, вовсе не надо торговать. И у нас поэтому в ролевой модели есть возможность выпуска токена для доступа агента к нашей торговой платформе в режиме только для чтения, в режиме исполнения поручений, и в полном режиме, который еще в себя включает пополнение и переводы. И вот, естественно, вначале клиентам мы рекомендуем использовать только токены для чтения, для того, чтобы с этим поиграться. Второй момент про безопасность. У нас в личном кабинете по умолчанию включено подтверждение сделок. Если оно включено, то, соответственно, без подтверждения ни одна сделка и через MCP не пройдет, не сработает.
2: Где же тогда выигрыш-то в этом удобстве, если мне все равно приходится возвращаться и подтвердить?
0: Это своего рода защита, защитный механизм.
2: Кстати,
0: защитный механизм — это демо-счета, так называемая песочница. Можно выпустить токен песочницы, там протестировать на виртуальных деньгах свою торговую стратегию, посмотреть. И потом, если уже получается, если ты не видишь ошибок агента, то перевести
2: такая
0: это
2: монополия, получается, интересно.
0: Реальную торговлю.
1: Я протестировал вашу штуку. Скажу две вещи. Первое, конечно, работает не сразу, в том смысле, что моделька, видимо, должна привыкнуть. Периодически я получаю ответы в духе «Ой, да, я не тот запрос поставил, да, извини, сейчас я поправлюсь». Ну, то есть вот происходит такая притирка. Это первая история. И вторая история, конечно, это, видимо, уже модели специфичная история, отказывается мне иногда давать какие-то советы. Понимаешь, ты говоришь, вот давай мы с тобой выберем, во что мне вложиться. Я тебе не инвестиционный советник. Такой, подожди, сейчас давай мы вместе с тобой. Ну, вместе я еще готов. Насколько это неприятно, что тебе приходится модель уговаривать. Ну, давай мы во что-нибудь вложимся. Она тебе говорит, нет-нет-нет, я могу только предложить варианты.
0: А какой моделью пользовался, если...
1: Это клодовские модели.
0: Клодовские. Сонет, Опус?
1: Это Опус.
0: Опус. И вначале он какие-то ошибки совершал, да?
1: Да-да-да, было-было.
0: Но это может быть нормальной историей, потому что один раз он совершит ошибку, например, не так сформирует запрос. Потом его поправит, и дальше уже работает нормальная история для в целом всех агентов. По второй части, что он боится тебе давать ИРы.
1: ИРы, давай поясним, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мне было интересно его протестить, знаешь, как бы во что он мне скажет вкладываться и так далее. Я же как бы готовился к программе.
0: Да, достаточно сказать, что я готов получать ИРы, дай мне рекомендации.
1: Давай про цифры поговорим, потому что пока вот этот весь наш разговор на птичьем языке, MCP, API, все, насколько

0: у вас действительно клиенты к этому готовы, и ты ждешь, что это станет массовым инструментом?
1: Я считаю, что это первый шаг, потому что сейчас все-таки порог входа большой, клиенту необходимо иметь своего агента. Может быть, оплатить какую-то подписку.
0: Скорее всего, оплатить какую-то подписку. Да, еще желательно иметь какую-нибудь систему типа VS-кода или какого-нибудь Гермеса, да? То есть это не просто чат GPT просто вот дал тебе токен и вперед.
1: Да, при этом для подписки должна быть какая-то карта зарубежная.
0: Ну, скорее всего, зарубежные телефоны и все остальное. Да, да, да.
1: Вот поэтому, конечно, порог входа здесь очень высок остается. И сейчас это действительно дело энтузиастов, тех, которых уже... у которых есть либо Cloud, либо какие-то еще решения, и они заинтересованы в инвестициях, используют это прямо. Здесь, конечно, аудитория меряется в целом десятками тысяч человек, активно торгующих, я имею в виду, десятками тысяч человек по стране.
2: Но ведь это мало.
1: Конечно,
2: мало.
1: Вы
2: в это верите, получается?
1: Но мы в это верим, потому что это только первый шаг. В дальнейшем второй шаг – это уже добавлять подобные решения, подобных агентов в SaaS, в чаты. Чаты – это инвестиции, в чаты там каких-то других экосистем российских. Для того, чтобы клиенту вообще не надо было ничего скачивать. И тогда охват здесь увеличится сразу уже на несколько порядков.
2: Даешь ли ты прогнозы, когда это случится?
1: Судя по тренду, насколько быстро это все развивается, я думаю, что там за год, за два мы к этому все придем.
0: Пробовал ли ты какие-то стратегии? Писал ли ты стратегии вместе с Иишкой?
1: Конечно, у меня есть автоматизации, но они не прям суперактивным.
0: Как часто у тебя вот Иишка сделает?
1: Ну, например, если я в конце дня ухожу в минус по гарантийному обеспечению, например, если фьючерсами торгую, то отдельный скрипт, отдельный сценарий продает бумаги фонда денежного рынка либо ОФЗшку для того, чтобы этот минус покрыть. Аналогично, если остаются какие-то средства на денежном счете, которые еще не были потрачены, то это авторазмещение тоже в ОФЗ или каких-нибудь бумагах.
0: Это тоже у тебя через МСП сделано? Класс. Еще один важный вопрос, который меня интересует, и вот сейчас будет неприятно. Я могу долго ругать всех персональных менеджеров всех инвестиционных компаний России. Очень часто индивидуальные менеджеры играют за брокера против тебя. Он говорит, посмотри какую-нибудь структурную облигацию. Ты смотришь, зачем она мне? Тебе очень долго рассказывают, зачем тебе входить в какие-то очень сложные бумаги, которые, скорее всего, тебе не нужны, но у которых, очевидно, высокая комиссия для брокера, и менеджер заработает свою копеечку. Раньше что я делал? Я, когда ко мне мой менеджер приходил с какой-то рекомендацией, брал проспект, закидывал в условную GPT-шку и говорил, а мне надо с учетом моего риск-профиля? Обычно Иишка говорил, нет, не надо, возьми вместо этого что-нибудь попроще. Вы же у себя же хлеб отнимаете таким образом. Не боитесь, что это пилишь сук, на котором сидишь?
1: Я про себя отвечу, что мне, наоборот, очень нравится такой подход, потому что он максимизирует время жизни клиента у нас, в нашей экосистеме. Ведь когда тебе какой-нибудь консультант, советник там порекомендует плохую бумагу, ты даже ее купишь, но ты можешь уйти.
0: Да, ты бесишься.
1: Когда тебе даже Иишка дает дельные советы, ты им следуешь, у тебя портфель растет, то ты останешься в этой экосистеме, у этого брокера надолго. И я считаю, что гораздо лучше, конечно, весь LTV держать клиента и собирать по копейке на какой-нибудь брокерской комиссии, и клиент будет доволен, чем разово...
0: Нагреть, и все, и забыли.
1: Да, совершенно верно.
2: Правильно ли я слышу, что кремниевый мозг работает лучше, чем мозг советника?
0: Зависит от мозга, мне кажется, Ваня.
1: Знаешь, однозначно так? Зависит от мозга.
2: Хорошо. Так и запишем.
0: Ты можешь устроить, мне кажется, что следующий этап, знаешь, это соревнование между инвестиционными советниками и Иишкой. Типа, приходит к тебе менеджер, ты говоришь, а ты поторгуй против моего бота, который через MCP заведен в песочнице. Если твоя стратегия окажется лучше, то я тебе верю, я с тобой готов работать. А если ты не можешь обойти моего бота стратегии, то нет, ты плохой менеджер, я с тобой не работаю.
1: В Т-инвестициях есть турниры, и вот как раз сейчас стартует турнир по алготрейдингу, в котором принимают участие и агенты через MCP торгующие, и роботы.
2: Игры, раз... которые мы заслужили.
1: Да. Там критерии как
0: только
1: раз
0: роботы.
1: 90% сделок должны быть сделаны через интерфейс API роботами. Вот, и можно вполне посмотреть на результаты, это уже реальность.
0: Хорошо, давай, наверное, к блицу немножечко перейдем. Какие права ты дал своему агенту? Что он может делать? Вот... Про простенькие скриптики ты говорил, да?
1: Да, и там полный доступ, конечно, чтобы они могли покупать либо продавать бумажки на вот этот остаток денег.
2: Дай, пожалуйста, один совет тому, кто сегодня впервые подключает ИИ к своему счету.
1: Использовать песочницу. Вначале,
2: чтобы не так страшно
1: было. Потренироваться на кошках, потренироваться в песочнице, и дальше уже при получении хорошего финреза переходить на реальную торговлю агентами.
0: Ну и давай заглянем в будущее. Какое будущее ты ждешь для инвестиций? Ты ждешь, что все прям начнут торговать через Иишку? А если да, то в чем тогда будет выигрыш? Иишка у всех примерно одинаковая.
1: Иишка у всех примерно одинаковая. Но у разных людей разная стратегия, разный

0: горизонт планирования и разный контекст. И получается, что если тебе необходимо извлечь, допустим, денег через 2 месяца, для тебя какое-то событие на рынке будет критичным, и ты продашь бумажку, потому что будет локальная просадка. А если у тебя горизонт планирования 5 лет, то для тебя это может быть не критично, и ты ее трогать вообще не будешь. Поэтому для одних и тех же событий у разных людей будут разные решения. И ИШКА будет помогать каждому из них максимизировать профит именно в рамках ожидания каждого клиента и стратегии каждого клиента.
1: Но мне, кстати, кажется, вот по своему опыту скажу, что ИШКА очень хорошо помогает именно строить эту стратегию, потому что она задает тебе правильные вопросы, и в целом ты получаешь действительно консультанта у себя на ладони, прям хорошего, хорошего финансового консультанта. Не того, который иногда заинтересован догреть и отпустить, а прям того, который с тобой надолго. Это приятно все-таки. Спасибо большое. Это был Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка.
2: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
3: РБК тренды.
4: 4-дневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что 4-дневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
0: Сейчас

0: Я только что закончил читать последнюю книгу Пелевина про синюю бороду. Мне он очень нравится как стилист, как автор, блестяще владеющий языком. Нравится глубина, нестандартность, юмор. И в этой книге она вообще меня привлекла, потому что там есть, скажем так, реминисценции, связанные с историей, которую я очень-очень люблю, а также с интересным направлением в психологии под названием регрессология. Интересный сюжет, большая глубина, и опять-таки для тех, кому интересна история, для тех, кому интересны какие-то аспекты психологии, про это тоже очень много.
1: Виктор Пелевин. «Возвращение синей бороды». Читатель надеется, что история здесь наконец сдвинется с места, но нас ждет еще одно объемное отступление, вызванное озарениями Голговского на ретрите. Постараемся ужать очередные 150 страниц до 5. На этот раз он затрагивает тему перерождений и весьма глубоко. Интерес понятен. Человек, только что увидевший, что реален лишь ноумен, находящийся за пределами реальности, такая вот игра слов и смыслов, понимает зыбкость проявленного.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 12.30 с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Рынок акций пошел вниз на новостях про проект бюджета от Минфина. Индекс Мосбиржи в моменте терял 0,7%. Проект документа на 3 года, в частности, предусматривает включение в основную налоговую базу пассивных доходов, то есть установление для них НДФЛ от 13 до 22%. Сейчас это 13 и 15%. Кроме того, предлагается установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%, а также ввести налог на доп. Доходы в секторе горно-металлургического комплекса. Минфин также предлагает ввести фиксированный таможенный сбор в размере 100 рублей за каждую зарубежную посылку стоимостью до 200 евро. Кроме того, для товаров из зарубежных интернет-магазинов планируют установить НДС по стандартной ставке 22%. Согласно проекту, этот налог в качестве агентов будут уплачивать сами маркетплейсы. Банк России рассчитывает в октябре начать консультации с потенциальными покупателями доли в национальной системе платежных карт. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Закон позволяет продать долю рынка, но с ограничением не более 5% в одни руки, чтобы избежать доминирующего влияния. Набиуллина подчеркнула, что акционерами могут стать не только банки. Стратегические планы ВТБ по взаимодействию с компанией РВБ не изменились на фоне атак дронов, однако сроки подготовки документов были сдвинуты. Об этом заявил глава банка Андрей Костин. По его словам, задержка возникла из-за того, что руководство Валберес в последние месяцы приходилось оперативно ликвидировать последствия ЧС. Сейчас стороны вернулись к нормальной работе и планируют завершить все договоренности в течение месяца. Окончательное решение о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Майами, еще не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва благодарна за это, но приглашение будет проработано. В Казахстане во время учений 19 военных унесло в Каспийское море, сообщает Минобороны Республики. Обнаружены тела 9 погибших, еще 3 удалось спасти. Остальных ищут до сих пор. Причина происшествия – резкое ухудшение погоды и усиление ветра, отмечают в ведомстве. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв?
3: Great Wall Motor был одним из первых китайских концернов, кто локализовал производство в России. Но обычному покупателю не всегда понятно, как именно местная сборка влияет на автомобиль. Посмотрим на примере внедорожника Tank 300. Несколько месяцев назад модель встала на конвейер Калининградского автотора. На данный момент производство автомобилей осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется последующая поэтапная локализация производства автомобиля. Одно из преимуществ локализации – это возможность адаптировать автомобиль именно под российские условия. Так, Tank 300 для нашего рынка уже в базовой комплектации

0: получил комплексный обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, руля и всех сидений. Есть подогрев форсунок стеклоомывателя и даже омыватель камеры заднего вида. Особенно полезная функция зимой, когда объектив быстро покрывается грязью. Новые локализованные внедорожники Tank 300, произведенные с августа 2026 года, также оснащаются увеличенным бачком для омывающей жидкости объемом 4,5 литра. Увеличенный бачок позволит водителю реже пополнять запас омывающей жидкости, что сделает эксплуатацию внедорожника более комфортной как в дальних поездках, так и в сложных условиях – в дождь, в снег или при сильном загрязнении дороги. Кроме того, кузов проходит усиленную антикоррозийную обработку. Но современный автомобиль – это не только механика. Многие функции можно контролировать со смартфона. Например, владельцу Tank 300 доступен дистанционный запуск двигателя. Зимой можно заранее прогреть салон, а летом – охладить его. Там же можно проверить уровень топлива и масла, давление в шинах и другие параметры автомобиля.
1: Спонсор выпуска – ООО Great Wall Motor Rus.
2: 12.35 в Москве, вы слушаете радио РБК. В Кремле отказались комментировать предложение Минфина об увеличении налогов на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков, а также идею обложить НДС трансграничную электронную торговлю. Эти меры финансовые власти предложили вместе с новым проектом бюджета на 2027, 2028 и 2029 годы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал все вопросы по этой теме в правительство. В следующем часе обязательно поговорим об инициативах Минфина и какие средства это может принести бюджету. Что касается реакции рынка, то летим ниже отметки 2300 по индексу Московской биржи 2296. В Госдуме 9-го созыва планируют создать сверхкомитет. Он займется технологическим лидерством. Давайте разберем детали. Комитет будет отвечать за технологическое развитие и будет включать разные составляющие новой экономики. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента. Это все, что связано с маркетплейсами, искусственным интеллектом, беспилотниками, а также креативной индустрией. Сейчас все эти направления разбросаны по разным комитетам. На пост главы новой депутатской группы рассматривают две кандидатуры. Наиболее вероятным вариантом считается руководитель Центрального исполкома «Единой России» депутат Александр Сидякин. В партии он отвечает за направление креативных индустрий. Второй кандидат — Денис Кравченко, который сейчас занимает пост первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике. Это указывают собеседники издания. Какие изменения ждут Думу с появлением нового комитета? С нами на связи доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев. Павел, добрый день. Зачем нужен новый, по сути, некий такой сверхкомитет вместо нескольких?
3: Да, добрый день. Здесь история достаточно простая. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нужно захватывать будущее. Вот будущее захватывается как минимум в трех плоскостях. Плоскость мировоззренческая, плоскость экономическая и плоскость третьей — технологии. Поэтому вот все, что связано с прорывными инновационными решениями, а самое главное, вот это ключевой момент, с координацией деятельности всех остальных ведомств, кто так или иначе к этому причастен. Потому что все хотят быть устремлены в будущее, все хотят предлагать какие-то решения прорывные, но должен быть кто-то, и это хорошо, что это продумывается и предлагается на уровне законодателей, именно в рамках нового состава и в новой конфигурации Думы, кто будет это все координировать. Потому что, знаете, как у семи нянек — дитя без глаза.
2: А когда Павел, у нас координаторов-то с ними никогда проблем нет, скоординируем. А вот экономическая часть, сейчас рынок на новости от Минфина, на проект бюджета реагирует достаточно жестко. Ну и недавно мы анализировали, сколько вкладывали Китай и Соединенные Штаты, допустим, в те же технологии искусственного интеллекта. Наши цифры несопоставимы. Чего мы там собираем какие-то сверхкомитеты, если денег не хватит?
3: Это, так сказать, мы с вами сейчас вот в одну кучу все попытались включить. Во-первых, то, что касается беспилотников. Вот по беспилотию нет единого координирующего центра. Из-за этого все друг с другом состязаются и все меряются. И отчитываются перед начальством о достижениях и прорывах, а должна быть единая стратегическая линия. Поэтому это как бы одна история. То, что рынок...

0: реагирует на, значит, законопроект о бюджете, но в условиях, когда страна ведет войну и находится там в условиях санкций, которые только добавляются, собственно, будут добавляться, но это тоже понятно. Вот, но, скажем, такая точка сборки, которая, скажем, на себя замкнет вот эти функции именно по целеполаганию и внедрению. Понятно, что, как сказать, отношение, то, что вы выражаете, оно достаточно такое скептическое, потому что я бы тоже не бежал впереди паровоза, а руководствовался бы фразой из Евангелия от Матфея: «По плодам их узнаете их». Задумка хорошая и правильная, но надо посмотреть, как она будет воплощена в жизнь.
1: А в целом, потому вообще, какие ваши ожидания от Думы 9-го созыва? Ну, если кратко, у нас очень мало времени, к сожалению.
0: Ну, кратко у «Единой России» конституционное большинство, бьем все рекорды по сравнению с предыдущими периодами, поэтому любые, так сказать, задумки, которые видятся вышестоящим, понятно, они будут воплощены. Теперь самое главное – правильное воплощение всего задуманного. План-то хороший, а надо, чтобы это и в реальности соответствовало тем целям и задачам, которые ставятся в интересах страны.
1: Ну что ж, спасибо большое. Будем следить за развитием событий, и в том числе, как будут строиться новые кабинеты в Государственной Думе, и в том числе работа в комитетах. На прямой связи с нашей студией был доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Павел Селезнев. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва завершились в минувшие выходные. Завтра Центральная избирательная комиссия представит окончательные результаты голосования.
2: РБК отрасли.
3: В октябре в столице пройдет месяц московской промышленности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Программа включает более 25 событий. Среди них экскурсии на предприятия, открытые лекции и Московский инвестиционно-промышленный форум. По словам Собянина, сегодня более 4500 столичных предприятий поставляют продукцию всей стране, от Калининграда до Владивостока. Город предлагает готовую экосистему для развития, крупнейший рынок сбыта, доступ к инструментам поддержки, разработкам ведущих вузов и кадровый резерв. В течение октября москвичи и гости столицы смогут увидеть, как устроено современное городское производство. В программе экскурсии на ключевые предприятия, открытые лекции, Московский инвестиционно-промышленный форум, хакатон «Открой Моспром» и «День карьеры». Также впервые в столице пройдет международный форум особых экономических зон на площадке «Технополис Москва» с партнерами из стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС.
2: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Вы слушаете радио РБК «Юрлс дороже бренд». На фоне конфликта на Ближнем Востоке нефть марки «Юрлс» торгуется на отметке около $110 за баррель на спотовом рынке. Это следует из данных платформы Seabonds. В то время как ноябрьский фьючерс на бренд держится ниже $100 на бирже ICE. Российская нефть в своем пиковом значении с апреля. В чем причины и как долго это продлится? На связи со студией руководитель Центра анализа и технологии развития ТЭК Вячеслав Мищенко. Вячеслав, добрый день. В чем причины такого, ну вот, не совсем характерного расклада цен?
4: Ну, причина, собственно говоря, нарушение всех фундаментальных факторов в связи с вмешательством так называемого геополитического фактора. Так как мы знаем, ключевые артерии поставок нефти и нефтепродуктов сейчас перекрыты, то есть это Ормузский пролив, уже вот 9-й месяц, да, мы наблюдаем этот конфликт, и, соответственно, Бапальмандебский пролив, который из Красного моря и Суэцкий канал замкнул практически, да, поставки. Поэтому наблюдается серьезный дефицит нефти, о чем, в принципе, эксперты предупреждали, несмотря на все заверения руководства Соединенных Штатов, да, Трампа лично, президента, который говорил, что все раскрыто и все свободно. На самом деле дефицит сформировался уже давно, Ну вот сейчас его покрывали за счет резервов, в том числе Китай, да. Ну а вот резервы, они имеют свойство заканчиваться, поэтому началась такая вот история с потенциальной закупкой сырья вперед, да. Ну и российские сорта, в том числе Urals и ВСТО, востребованы на рынке, поскольку логистически они доступны, да, и нет возможности их перекрыть, несмотря на санкционное давление, поэтому в первую очередь азиатские нефтепереработчики начинают активно эти сорта скупать, и они, соответственно, на рынке более востребованы, чем маркерные сорта, которые туда не идут, на эти рынки, ну, в первую очередь, бренд. Поэтому возникает премия к котировке традиционно, где был дисконт.
1: Давайте попробуем основных покупателей определить. Это КНР и Индия?
4: Ну, не только, да. В принципе, и корейские нефтепереработчики, и японские смотрят. Появились новые покупатели, такие как там Филиппины, Малайзия, Индонезия и так далее. Ну, то есть там Вьетнам. Это, может быть, незначительные партии, но, по сути, рынок такой диверсифицированный. Спрос формирует, собственно, совокупные эти экономики. Страны ТР, Юго-Восточная Азия. Да, ну ключевым остается, наверное, можно сказать, Китай. По Urals это Индия, которая сейчас тоже подвергается давлению со стороны руководства США, вот этими санкциями из ада, которые они называют. Да, вот поэтому здесь как бы пока сейчас спешат, очевидно, еще и дополнительные объемы купить, пока не ввели в действие вот этот весь пакет санкций.
1: Этот ажиотаж, он будет продолжаться, на ваш взгляд? Цены будут расти дальше?
4: В текущем моменте, да, если только не откроется Ормузский пролив и не начнется через некоторое время, не начнутся поставки, да, из стран Персидского залива, чего пока предсказать очень сложно, поскольку даже если каким-то образом Ормузский пролив откроется, я думаю, что сама по себе добыча в этих странах тоже не сразу восстановится в силу, ну, в общем, обстоятельств разрушения инфраструктуры, да, поскольку не забываем, что удары наносил Иран только по военным объектам, но и по объектам нефтегазовой инфраструктуры. Вот насколько они будут быстро восстановлены, это большой вопрос.
1: Хорошо, а вообще с этим трендом, что, на ваш взгляд, будет происходить дальше, когда он может развернуться, и когда те доходы, которые сейчас наверняка фиксируются, почувствуют на себе и нефтяные компании, и бюджет?
4: Ну, доходы пока фиксируют торговцы, кто продает, да, до бюджета еще эти доходы должны дойти, потому что российская нефть все-таки сейчас тоже замкнута в определенном контуре санкционном, и очень выросли логистические издержки, да, вот они, конечно, съедают значительную часть прибыли. Вот, тренд может развернуться в любой момент, поскольку, как я сказал, это геополитический фактор, который меняется в зависимости от переговоров, от каких-то договоренностей, как я уже сказал, от открытия, может быть, вот этого пресловутого Ормузского пролива, да, судоходства там танкерного. Вот, поэтому для нас, конечно, эта ситуация пока сейчас, она нам дает дополнительный доход в целом, как я сказал, корпорациям, в первую очередь, торговым подразделениям, но она не гарантирует дальнейшее продолжение. Единственное, чем нужно заниматься сейчас, это формировать собственный рынок, в первую очередь, на азиатском направлении, в том числе и, в общем-то, пытаясь создавать новые механизмы ценообразования, которые будут отвязаны от западных, через которые как раз и идет реализация вот этого санкционного давления, да, на российских экспортеров.
1: Ну, Дональд Трамп не так давно заявлял о том, что после выборов с Ираном он закончит военные отношения и вообще конфликтную ситуацию. Вот в этом случае, я так понимаю, это по горизонту планирования середины ноября, так как на начало ноября назначены выборы, то может что-то измениться как раз в этом временном диапазоне?
4: Может, но цена, собственно, заявлениям Трампа известна, да, он меняет их каждый день и в течение уже полутора лет практически, да, мы наблюдаем вот эту чехарду объявлений, противоречащих иногда друг другу, поэтому я бы не стал тут рассчитывать на какие-то серьезные изменения.
1: Согласен с вами, да, согласен с вами, будем следить за развитием событий. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией руководитель Центра анализа и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко. Эксперты, опрошенные РБК, на фоне роста стоимости нефти ждут щедрых дивидендов от российских нефтяников по итогу 2026 года. Росстат тем временем оценил так называемую невидимую экономику России в 10,9% ВВП. Речь идет о деятельности, которую статистика не может посчитать напрямую. Дачи и огороды, репетиторство, частный извоз, подработки через платформы и самозанятость. Сюда же входит и то, что бизнес умышленно скрывает от государства ради ухода от налогов. Как отмечает РБК, за последние годы доля скрытых операций компаний сократилась во многом благодаря цифровизации налогового контроля, онлайн-кассам и маркировке товаров. А вот неформальный сектор, наоборот, вырос. Все больше людей работают

0: зарабатывают на себя и оформляют самозанятость. По словам автора статьи экономического обозревателя РБК Гульнары Вахитовой, теневая экономика сокращается из-за цифровизации ФНС, а неформальная растет за счет самозанятых. С ней беседовала Алиса Чанова.
1: Росстат использует широкий термин «ненаблюдаемая экономика», внутри которого три разных по природе компонента. Теневая – это законная деятельность, которую бизнес умышленно скрывает или занижает ради ухода от налогов. Например, это зарплаты в конвертах, неоформленные работники, занижение выручки. Неформальная – это легальная, но не зарегистрированная деятельность домохозяйств. Продажа продукции с личного подсобного хозяйства, репетиторство, частный извоз. Третий компонент – это производство для собственного потребления, которое вообще не является рыночной деятельностью.
2: Почему теневые операции компаний сокращаются?
1: По мнению экспертов, главная причина – это развитие налогового администрирования. За последние 7-8 лет Федеральная налоговая служба серьезно продвинулась в цифровизации. Онлайн-кассы, маркировка товаров и прослеживаемость сделали схемы уклонения более рискованными и дорогими. Дополнительно сыграли роль развитие самозанятости и упрощенных режимов, рост безналичных платежей, платформенная экономика и рост роли государства. Участие в госзакупках и получение субсидий требует легализации и достоверной отчетности.
2: Почему тогда растет неформальный сектор?
1: Эксперты выделяют несколько факторов. Растет спрос на самозанятость и дистанционные услуги. Это курьеры, таксисты, репетиторы, фрилансеры. В некоторых регионах и отраслях зарплаты в формальном секторе невысоки, поэтому люди ищут дополнительные источники дохода. Также бурно развивается платформенная экономика, которая вовлекает людей в деятельность без оформления официальных трудовых отношений. При этом значительная часть роста – это не уход в тень, а легализация через упрощение. Формат.
2: Как в лидерах оказалась недвижимость, сельское хозяйство и общепит?
1: В недвижимости доля ненаблюдаемой активности действительно самая высокая, почти 70%. Но это не про сокрытие доходов. Речь идет об условной стоимости проживания в собственном жилье. Статистика считает, что собственник как бы платит сам себе аренду. Денег при этом никто не платит, но в национальных счетах это учитывается. В России большая доля жилья находится в собственности, поэтому цифра такая высокая. Что касается сельского хозяйства, здесь около 32%. Здесь тоже в основном не сокрытие. Люди выращивают картошку и овощи, держат скотину. Часть для себя, часть на продажу. Это личные подсобные хозяйства, которые статистика включает в ненаблюдаемую экономику. А вот в общепите почти 17%. Там могут быть уже реальные схемы, наличные расчеты, неоформленные сотрудники, занижение выручки.
0: Полную версию статьи читайте в подписке РБК. Зарплату платят, а за что – не ясно. Компании наводнили трудовые оппортунисты, сотрудники, которые профессионально имитируют реальную работу. Они научились успешно проходить собеседование на высокую позицию без нужного опыта. При этом работать они и не собирались. Кроме того, их увольнение сопряжено с большими компенсациями и риском восстановления через суд. Что делать работодателю, чтобы распознать такого кандидата еще на испытательном сроке, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Подходят почти любые должности белых воротничков. Эти люди, которых очень много в офисах. А на самом деле такие трудовые оппортунисты возникают там, где очень плохо прописаны рабочие обязанности. Например, там участие в разработке, или там анализ показателей, или там синергия между отделами, что угодно. Да? Все это невозможно измерить, невозможно какие-то KPI поставить. И человек может ходить там на совещания, участвовать в десятках каких-то созвонов. И даже у коллег может складываться впечатление, что он делает что-то важное. Я вот, например, от HR-ов знакомых слышу, что сейчас много таких людей, кто занимается внедрением ИИ как раз. Потому что тема модная, денег платят много, людям которые внедряют ИИ. Приходят какие-то совершенно странные товарищи, которые до этого занимались цифровизацией, блокчейн. А когда-нибудь там в 2000-е годы они наверняка занимались NLP.
4: Что раньше, к чему прикали системных администраторов, теперь перекинулось и на другие позиции. Человек вроде ходит, какая-то работа происходит, но никто не понимает, чем он занимается, и как будто бы деньги получать ни за что.
3: Именно. Но на самом деле, вот вы упомянули системных администраторов, в чем с ними проблема в том, что их руководство обычно не разбирается в их работе, да, и это очень хороший случай, чтобы трудовой оппортунист занял какое-то место, потому что если, как бы, его начальник не понимает, как устроена разработка или как устроена системная администрация, он и не может ему поставить KPI. Но вроде все работает, да, вроде все хорошо. При этом, может быть, оно работает, потому что оно было настроено хорошо предыдущим системным администратором, а тут сидит человек, там, может, год-два сидеть и исправлять какие-то мелочи.
5: Илья, а почему таких оппортунистов уволить невозможно? В чем их суперсила?
3: А ведь смотрите, ведь есть какой-то трудовой контракт, да, в нем должны быть прописаны KPI, да, в нем должно быть четко прописано, что от человека ожидает компания. Если этого нет, то как его можно уволить? Да он же ничего как бы не нарушает. Он выполняет

0: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
1: Бешеные деньги.
0: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профилирует.

0: финансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Час дня с новостями Ася Касьянова. ЦБ видит повышенный спрос на наличные, но ситуация стабилизируется, банки справятся, считает председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она связала отток средств с депозитов с налоговыми изменениями и снижением ключевой ставки. Сейчас она, напомню, составляет 14% годовых. ВТБ заинтересован в покупке максимально возможной доли в 5% акций национальной системы платежных карт, заявил глава банка Андрей Костин. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что рыночная оценка оператора карт «Мир» завершается, и уже в октябре начнутся переговоры с покупателями. Банк России в любом случае обязан сохранить за собой контрольный пакет. Дефицит федерального бюджета России в ближайшие три года планируется на уровне 2% ВВП ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина после внесения в правительство проекта бюджета. По словам министра финансов Антона Силуанова, документ сформирован сбалансированным. Его приоритетами станут выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны, поддержка участников СВО и технологического лидерства. Россия намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех мероприятий этой площадки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, решение о поездке Владимира Путина в Майами еще не принято. Песков также добавил, что говорить о встрече российского лидера с Дональдом Трампом пока преждевременно, но Москва благодарна американской стороне за получение приглашения. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Государственной Думе появится комитет по технологическому лидерству. Он будет включать разные составляющие новой экономики. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента. Это все, что связано с маркетплейсами, искусственным интеллектом, беспилотниками, а также креативной индустрией. Сейчас все эти направления разбросаны по другим комитетам. На пост главы новой депутатской группы рассматривают две кандидатуры. Наиболее вероятным вариантом считается руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Александр Сидякин. В партии он отвечает за направление креативных индустрий. Второй кандидат — Денис Кравченко, который сейчас занимает пост первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политики. Об этом указал собеседник издания. Какие изменения ждут Думу с появлением нового комитета? На прямой связи с нашей студией специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Андрей, добрый день. Зачем нужен, по сути, новый сверхкомитет?
3: Ну, у меня есть предположение, что дело в том, что у нас как раз одна из главных тем этой избирательной кампании «Единой России» было то, что там появился совет по инновационному и технологическому развитию, секретарем которого стал сын Дмитрия Медведева Илья Медведев, а председателем глава Роскосмоса Собаканов. И вот как раз там в новой народной программе же начали появляться темы, которые как раз посвящены такому лидерскому технологическому развитию. Вот. И Сидякина как раз я тоже видел как одного из спикеров по этой теме. Я знаю, что он там тоже работает с этой структурой. И я думаю, что это вот логичное продолжение этого тренда, что фактически вот именно под дальнейшее развитие

0: идее работы вот по технологическому контрразвитию, по каким-то инновациям создается теперь комитет в Думе. Ну и логично, почему Сидякин рассматривается с этой точки зрения.
1: А были, на ваш взгляд, какие-то еще кандидатуры? Например, экс-глава комитета Думы по финрынку Аксаков или глава комитета по экономическим вопросам Топилин?
0: Если вот логика та, которую я сказал, я думаю, что Аксаков вряд ли рассматривался, потому что дело в том, что в этой ситуации, да, должен быть человек, который уже погружен в повестку и который уже работал именно вот, да, вот с какими-то структурами, которые занимались этой темой. Вот в данном случае Синякин, он как раз к этому подходит. Кравченко, которого упоминают тоже ведомости, тоже работал по этим темам. Вот, то есть тут все-таки я думаю, что это вот связано именно с этой, да, частью программы «Единой России», появившейся, да, их вот этим новым витком. То есть там, например, там я был на ПМЭФе, когда они там собирали каких-то тоже представителей, предпринимателей в научной сфере, и вот рассказывали о России будущего технологической. Я думаю, что это вот под это создается. Им очень самим нравится эта тема, они ее активно развивают.
1: Ну, а на ваш взгляд, вот этот новый комитет, он изменит работу существующих комитетов? Они как-то пострадают, изменят модель поведения, либо состав, либо там количество принятия решений изменится в тех или иных структурах Госдумы? Что будет с введением вот этой вот новой сверхструктуры?
0: Тут, я думаю, я бы все-таки не называл ее пока сверхструктурой, что она будет там, например, командовать по всем этим темам, да, над другими комитетами стоять. Вот, надо смотреть, как будет. Надо, во-первых, итоговые структуры все-таки Думы дождаться, какие комитеты там будут, да, она может быть там вообще новой, да, как бы, хотя ее традиционно привязывают примерно к структуре правительства. Вот, я думаю, что других комитетов тоже там останется чем заняться, потому что у них есть там профильные ведомства, с которыми министерства, с которыми они работают, это одна из ключевых вообще задач в нынешней там, системе политической Госдумы. Вот. Скорее, тут как раз, мне кажется, этому комитету придется искать свою новую повестку, да, потому что вряд ли им так легко разрешат забрать чужую у других структур уже более с большим возрастом.
1: Ну, а в целом ожидания от работы Думы 9-го созыва какие?
0: Ну, сейчас ключевое это все-таки будет все, что связано с бюджетом, интересная реакция новых депутатов. Вот, посмотрим мы на это уже буквально через нескольких месяцев. Вот, ну, каких-то прямо в поведении депутатов прям новаций я бы пока не ждал. Ну и, конечно, да, важная тема, это то, что у нас там много теперь участников СВО, причем среди них несколько десятков человек, которые, да, там до этого не были политиками. Вот, как с ними будет работать партия, тоже, конечно, интересно посмотреть.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был мой коллега спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва завершились в минувшие выходные. Завтра Центральная избирательная комиссия представит окончательные результаты голосования, но пока по предварительным подсчетам «Единая Россия» по федеральному списку получила 58% голосов. На втором месте КПРФ, у нее 13,5%, следом ЛДПР – около 9%, на четвертом «Новые люди» 7,9%, и «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер 5,13%. По одномандатным округам победили больше 200 кандидатов единороссов. Таким образом, партия может получить рекордное в парламентской истории количество депутатских кресел — 355 из 450.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
5: Я очень люблю Довлатова, и мне нравится «Заповедник» больше всего. Довлатов умеет как-то соединять то, что мне самому важно соединять – интеллект и юмор. Сам роман о человеке, которому достаточно тесно в заданной роли. Ну и главное, наверное, это конфликт свободы и ответственности.

0: Потому что абсолютная свобода часто граничит с полным одиночеством. Ну и то, что Довлатов не верит в идеальных людей, он просто любит людей. Он же говорил о том, что человека можно понимать, не оправдывая, любить, не идеализируя, и смеяться над ним, не унижая его.
1: Сергей Довлатов, заповедник. Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько исп, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки. Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого, колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: 13.10 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Российская экономика генерирует прибыль на уровне 2017 года. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Международного банковского форума. По словам главы регулятора, в стране установилась умеренно жесткая денежно-кредитная политика, и она не препятствует кредитованию. Участники сессии тем временем поспорили о долговом состоянии бизнеса, обсудили поддержку пострадавших от ударов БПЛА предпринимателей и сравнили отношения ЦБ и банков с животным миром. За ходом дискуссии следил Владимир Расулов, он в студии. Владимир, так что же происходит с кредитованием бизнеса и о чем еще говорили участники?
4: Вопрос займов для предпринимателей стал ключевым и самым первым, который стали обсуждать участники пленарной сессии. Председатель Совета Ассоциации Банков России Анатолий Аксаков первым взял слово. Он заявил, что вот эта система развивается уверенно. Кредитный портфель, по его данным, вырос на 5,5% почти процентов за 7 месяцев, и по оценкам за этот год показатели могут превысить 11%. При этом ситуация развивается все-таки не так, как хотелось бы по некоторым направлениям, и просрочка все же растет, говорит Анатолий Аксаков.
5: Просрочка увеличилась примерно на 4% по сравнению с началом года. По понятным причинам она растет, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Тем более последние действия, связанные с нападением на наши определенные сегменты экономики, они сказались, в том числе на деятельность малого и среднего бизнеса. Здесь просрочка растет более быстрыми темпами, в том числе в связи вот с этой ситуацией.
4: Тут в дискуссию с Анатолием Аксаковым вступил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Он не согласился с приведенной статистикой по кредитным просрочкам, особенно в сегменте малого бизнеса.
6: Малый бизнес платит лучше, чем в 2024-2025 году. Так же, как и в рознице, дефолтов меньше, чем год назад. И население, и предприниматели малые как-то подстроились под новые реальности и берут кредиты, обслуживают свой долг вполне нормально. Единственная точка напряжения, которая сейчас есть, это, в первую очередь, региональный средний бизнес.
4: При этом кредитные организации должны решать гибко вопросы, в том числе связанные с историей о том, что у нас страдали предприниматели многие от атак БПЛА, и как только возникают какие-то сложности, все обращаются к регулятору и правительству для того, чтобы все это облегчить. Однако мерами поддержки все чаще пытаются пользоваться те, кто ни от чего не страдал, продолжил Анатолий Аксаков.
5: Очень взвешенное должно быть решение, чтобы отсекали тех, кто хочет воспользоваться определенной ситуацией в своих интересах. Как правило, ушлые ребята, они оказываются более быстрыми в таких ситуациях. Хотя они и не пострадали, но хотят воспользоваться льготой для того, чтобы поиметь.
4: Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, обозначил негативные факторы для развития инвестиционного климата в России. Помимо внешних вызовов, изменения законодательства и уровня ставок опять стало вызывать озабоченность права собственности, подчеркнул банкир.
7: Крупные предприниматели инвестируют не в свой основной бизнес, а куда-то в сторону пытаются, говорят, но это нас все равно отберут. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют на самом деле. Поэтому здесь тоже надо аккуратно смотреть. Надо смотреть на те законы, которые принимаются, те решения иногда. Все-таки бизнес надо оберегать, он такая трепетная категория.
4: Ну а тема поддержки пострадавшего бизнеса от атак БПЛА все-таки тоже проходила еще одной красной нитью через всю пленарную сессию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что изменение финансового положения заемщиков – это забота банков. Регулятор, по ее словам, готов применять льготное регулирование по кредиту на защиту объектов критической инфраструктуры. Ну а задача кредитных организаций – помогать заемщикам в сложный момент. При том, что спрос на реструктуризацию вырос, в том числе со стороны селлеров, и все проходит не без трудностей.
2: Первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали. А второе – минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят

0: инвестировать в защиту своих критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами. И мы здесь также, с точки зрения регулирования, готовы пойти навстречу, применять пониженный риск веса, не применять макронадбавки по такого рода кредитам. Мне кажется, это в интересах всех — помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков.
1: И еще одной сквозной темой этой пленарной сессии оказалось взаимоотношение Центрального банка и кредитных организаций. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банкиры жаловались, жалуются и будут жаловаться на регуляторов по всему миру. И он привел необычное сравнение.
2: Это такой, как, ну погоди, там вот волк есть, и мы, зайчики, бегаем, как-то пытаемся выживать.
0: Это вы-то зайчики?
2: Да, вот. Но это везде.
1: Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в свою очередь, несколько иначе охарактеризовал отношения кредитных организаций и регулятора.
3: У нас разговор не как у зайца с волком, у нас как у детей с родителями разговор с Центральным банком, с мамой разговор у детей. Нам как скажут, мы так и...
0: С любящей мамой.
3: И у любящих детей.
4: Ну, строгой, да.
3: Но когда вот ко мне лично мои трое детей в разном возрасте и состоянии, тем не менее, приходят с конструктивными предложениями, я всегда стараюсь их слушать.
1: Но и практически все участники пленарной сессии сошлись во мнении, что экономика в текущих условиях справляется с вызовами. Самым популярным словом в рамках этой дискуссии стала стабильность.
5: За всеми дискуссиями на 23-м Международном банковском форуме следил мой коллега Владимир Расулов. Концерта Kanye West в Петербурге не будет, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев. Подробности он не привел. Только меня уже достала эта интрига. Давайте более серьезным темам. Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета ТПС, до 35%. Прежде налог составлял 15%. Напомню, с 2022-го резиденты России рассчитываются перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Средства поступают на специальные счета ТПС. К чему на практике приведет повышение ставки налога, разберемся с советником практики международного налогового планирования BGP Allocation Элиной Бурыкиной. Элина, добрый день. Как это будет действовать на практике? Давайте разберемся.
6: Речь идет о том, что повышается ставка налога у источника на дивиденды, которые будут распределяться на счета типа S. Если кратко вообще про налог у источника поговорить, то это налог, который удерживается, соответственно, российским налоговым агентом, который выплачивает дивиденды в адрес нерезидента. Соответственно, на этот налог нерезидент как-то повлиять в принципе не может. То есть здесь единственная возможность его как-то снизить – это воспользоваться специальным налоговым соглашением. Ну, то есть соглашением об избежании двойного налогообложения. Но если мы говорим конкретно вот про эту инициативу, то соглашение никак здесь не поможет, потому что все, что распределяется на счета типа S, это дивиденды в адрес нерезидентов, у которых есть какая-то недружественность в цепочке. Соответственно, поскольку у нас налоговое соглашение сейчас в части льгот с такими недружественными лицами фактически не работают, именно на то, чтобы льготные ставки применять, то, конечно, здесь ставка 35%, она будет применяться без каких-либо снижений. Ну и дальше тот эффект, который это будет иметь на бюджет, будет зависеть от того, сколько дивидендов, собственно, будут зачисляться на счета данного типа. И здесь, на самом деле, есть несколько моментов. Конечно, ставка очень высокая, то есть 35%, крайне существенно. Поэтому навряд ли компании, которые распределяют дивиденды, в плане того, что там, когда акционеры влияют нерезиденты на их решение, навряд ли они, конечно, такие дивиденды будут распределяться. Поэтому я думаю, что здесь эффект будет по большей части от дивидендов, которые распределяются публичными компаниями. Потому что у них есть своя дивидендная политика, принятие решений по распределению дивидендов. И, конечно, я думаю, что в основном эффект от этой нормы нужно будет рассчитывать именно по дивидендам, которые публичными компаниями распределяются.
5: Мы понимаем, что все это делается для того, чтобы привнести некие средства в бюджет. Вот здесь о какой прибыли может идти речь, на ваш взгляд?
6: Ну вот, как я сказала, лучше всего, конечно, ориентироваться на

0: распределение дивидендов публичными компаниями. Если посмотреть на данные, то вот все, что идет по 2022 году и там 2023-2024, заявляется о том, что на счета ТПС было выплачено в районе где-то 1 400 000 000 000 рублей по данным официальным. Ну и за 2025 год вроде как тоже зачисление в районе 700 000 000 000. То есть, в принципе, в среднем, ну, если так очень грубо консервативно посмотреть, ну, где-то заявляется, что по 500 000 000 000 в год на такие счета распределяется. Вот. Ну, соответственно, если мы говорим о том, что ставка идет, то есть с 15 повышается до 35%, мы имеем лишние там 20% бюджет на эту сумму. То есть консервативно, в принципе, можно говорить о доходах в районе, я думаю, там 100 000 000 000 рублей. Опять же, здесь еще какой момент есть? Если такая норма присутствует, то может еще быть такое, да, что по понятным причинам, может быть, компании начнут распределять там дивидендов побольше. Такое тоже может быть. Понятное дело, что на это разные факторы влияют, но если распределение дивидендов будет больше с момента вот, собственно, введения этой инициативы, то мы можем иметь эффект больше, чем 100 000 000 доходов в бюджет дополнительных. Вот. Поэтому я думаю, что вот где-то так.
1: Хорошо, но мы же понимаем, что компании сейчас, узнав про эту инициативу, начнут стратегически размышлять, что с этим делать. А есть у них какие-то варианты легитимные, чтобы как-то избежать такого рода налога, потому что он действительно достаточно крупный? Или нет каких-то простых путей в решении этой задачи?
0: Я думаю, что однозначно не публичные компании будут решать этот вопрос, и там есть действительно вариантов достаточно большое количество. А вот с публичными компаниями, я думаю, что будет тяжелее, потому что там просто меньше возможностей для каких-то маневров. Но все, что касается частных структур, где есть вот такие вот недружественные акционеры в цепочке, однозначно, я думаю, что они задумаются о том, чтобы этот вопрос решить, да, то есть это либо через реструктуризацию владения, там, да, либо еще через какие-то механизмы, то есть это да. А все, что касается именно публичных компаний, здесь, опять же, пространство для маневра будет намного меньше, я думаю.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Рынок реагирует на те или иные заявления Минфина. 2301 пункт на данный момент, и падение фиксировалось в пике почти на 1%, 0,7-0,8 эксперты и аналитики сейчас фиксируют в пике на падении. Будем разбираться в течение дня, и в 17.10, естественно, в программе «Рынки главное» обсудим все эти новости. Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс ключевой ставки. Запуск нового инструмента на срочном рынке запланирован на 29 сентября. Параметры расчетного фьючерса на индекс ключевой ставки. Базовый актив индекс ключевой ставки. Котировка в пунктах. Дата и время экспирации 19.00. В плановые даты заседания Банка России по установлению уровня ключевой ставки. Зачем Мосбиржа запускает такие фьючерсы? На связи со студией старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин. Тимур, так зачем?
2: Добрый день. Очевидно, Мосбиржа хочет заработать на комиссиях. Это основное предназначение деятельности коммерческой организации. Но само по себе развитие подобных инструментов, оно удовлетворяет важный спрос на рынке. То есть участникам рынка, я думаю, что в первую очередь банкам, которые несут процентный риск, им очень важно иметь доступ к ликвидным инструментам, которые позволяют этим риском управлять.
1: Хорошо. А с Мосбиржей все понятно, Тимур, спасибо. А кто будет покупать такие фьючерсы, на ваш взгляд, если кратко?
2: Я только что сказал, что, скорее всего, спрос будет у коммерческих банков, им нужно хеджировать процентный риск. То есть они выдали депозиты под фиксированную ставку, кредитуют под плавающую ставку, допустим, им важно каким-то образом эти риски хеджировать. Отличие фиксированной ставки от плавающей – это существенный риск для банка.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был старший инвестиционный консультант Финам Тимур Нигматуллин. Расчет индекса ключевой ставки начался, напомню, 24 августа. Значение индикатора определяется на основании информации о значениях ключевой ставки, установленных в

0: в даты проведения заседаний Совета директоров Центробанка, а также в период между датами проведения заседаний. Значения индекса публикуются раз в рабочий день, не позднее 17:00 по Москве.
1: Технологии и тренды.
2: OpenAI собирает команду, которая будет делать продукты для блогеров, музыкантов и художников. И позвала туда тех, кто научил авторов зарабатывать на подписках фанатов. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем OpenAI понадобились люди из Patreon. 23 сентября Сэм Ям, сооснователь и технический директор платформы Patreon, объявил в соцсети X, что переходит в OpenAI. Там он возглавит новое направление – продукты для авторов. Вместе с ним уходят еще двое – бывший руководитель продукта Patreon Дрю Роуни и глава разработки Шеннон Ма. Об этом сообщает издание The Verge. Patreon – это сервис, где люди платят за подписку на эксклюзивный авторский контент. Ям основал его вместе с музыкантом Джеком Конте 13 лет назад. Именно эта модель стала образцом для многих подобных платформ. Что именно будет делать новая команда, пока не ясно. Ям пообещал разрабатывать инструменты вместе с авторами и давать им ранний доступ к новинкам. И посоветовал следить за конференцией OpenAI Dev Day, которая пройдет 29 сентября. На крупные запуски намекает и глава компании Сэм Альтман. Интересно, что громкий продукт для креаторов у OpenAI уже был. Это видеосервис Sora, но это приложение закрыли весной, а 24 сентября отключают и доступ для разработчиков. По данным The Wall Street Journal, генерация видео обходилась слишком дорого, а пользователей оказалось мало. Теперь фокус, похоже, сместится внутрь ChatGPT. Там уже есть приложение сторонних сервисов и реклама. Логичный следующий шаг – дать авторам зарабатывать прямо в чат-боте. Например, продавать подписку на свой контент или на собственного и помощника. Для Patreon уход сооснователя – это болезненный удар. В июле компания сократила 20% персонала, а венчурный инвестор Джош Констайн назвал переход Яма очередным гвоздем в крышку гроба экономики создателей. В России Patreon для большинства недоступен с 2022 года, когда из страны ушли Visa и MasterCard. Его нишу занял отечественный сервис Boosty, который с февраля берет с авторов единую комиссию почти 12%. Очевидно, в данном случае OpenAI покупает не технологии, а опыт. Как устроить платежи, подписки и отношения автора с аудиторией? Если такая модель заработает внутри ChatGPT с его почти миллиардом пользователей в неделю, Patreon и другим сервисам придется постараться, чтобы удержать аудиторию.
3: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я хочу жить как бедный человек с деньгами.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
2: Хэш и кэш.
3: Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно

0: постепенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Минфин предложил ввести налог на доп-доходы для добывающих компаний. Согласно проекту бюджета на 2027-2029 годы для горно-металлургического комплекса ставка может составить 30% от сверхприбыли, а для золотодобытчиков – 20%. На фоне этих новостей акции производителей цветных металлов, удобрений и золота пошли вниз. Институт представителей владельцев облигаций в России работает не очень хорошо и нуждается в корректировке. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. При этом он указал, если говорить об инвесторах, то за последние годы в России есть значимые вопросы по защите прав миноритарных акционеров. Минцифра считает реальным риск того, что Google через программу верификации разработчиков ограничит установку российских приложений на устройствах с Android. Об этом заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. Он отметил, что совместно с отраслевыми компаниями готовит предложение по минимизации таких рисков. В августе Google объявила об ужесточении правил установки приложений на Android. Совет ЕС одобрил выплату для Украины в размере почти 3 миллиардов евро из специального фонда в 50 миллиардов. Заявление опубликовано на официальных ресурсах Европейского ведомства. Деньги направят на поддержку макроэкономической стабильности стран и обеспечение работы ключевых государственных институтов. Нейтрализацию угроз общественной безопасности в России обсудил Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза. Докладчиком на встрече выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Задержанный владелец торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке Сергей Родионов не признает вину по делу о гибели людей при пожаре, пишет ТАСС. Перед началом судебного заседания он заявил, что обеспечивал пожарную безопасность, и все системы в здании работали. Пожар произошел во вторник и унес жизни 4 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Полгода, ровно настолько, по оценке Германа Грефа, российские ИИ-модели отстают от китайских, и, похоже, этот разрыв может сохраниться. Глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. Так ли это, и сможет ли Россия сократить разрыв, узнала Далила Цельбель. Она сейчас в студии. Далил, только в мощностях разница?
2: Ну, по крайней мере, так считает Герман Греф. Он сказал, что по всем остальным параметрам Россия от Китая вообще ничем не отличается и Китаю не уступает. При этом КНР, как отметил Греф, на те же полгода уступает США. Такой вот бесконечный замкнутый круг. Но в целом 6 месяцев — это не то чтобы существенное отставание, рассказал мне гендиректор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
3: Для особенно отрасли искусственного интеллекта это существенно, потому что новые фронтирные модели выходят там каждый месяц. Но, с другой стороны, для таких серьезных фундаментальных вещей полгода — это фактически ничто. Основная идея заключается в том, что чем больше у нас вычислительных мощностей для проведения параллельных экспериментов, тем как бы в разные стороны можно расти, искать принципы, модели, методы, которые можно применять для построения интеллектуальных систем. Но я бы еще отметил барьеры, которые возникают на разных уровнях. Это уровень нормативный, правовой, это уровень непонимания обществом того, что делают ученые, инженеры в области интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
2: Отмечу, что не все эксперты, с которыми я пообщалась, согласны с мнением Грефа. Например, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова считает, что полгода — это слишком уж оптимистичная оценка.
4: Я бы, наверное, оценила

0: сравнила год полтора. Если мы сравниваем Россию, США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций. Того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. Разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше со стороны государства и со стороны компаний. Если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно. Я думаю, что это порядка 10 раз. Даже если смотреть по официальным источникам, сколько вкладывают Соединенные Штаты Америки в миллиардах долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
1: Объем вложений России в развитие искусственного интеллекта действительно значительно меньше, чем в Китае и в США. Например, по данным Минцифры, в прошлом году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» из российского бюджета было выделено 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Это менее 100 миллионов долларов. Для сравнения, в США в прошлом году на развитие искусственного интеллекта частные компании выделили около 300 миллиардов долларов и еще плюс федеральные расходы, которые составили тоже более миллиарда долларов. Китай выделил на развитие искусственного интеллекта в прошлом году около 90 миллиардов долларов, из которых 56 миллиардов – это были государственные именно вложения.
2: Тем самым я считаю, что мы в разных весовых категориях. Но, тем не менее, Греф также сказал, что в сфере искусственного интеллекта побеждает тот, кто способен делать большое количество экспериментов параллельно. Далила, что это значит?
1: Ну, здесь не стоит воспринимать это буквально. Речь идет, конечно, не о том, кто чаще или большее количество раз испытывает различные модели искусственного интеллекта. Здесь речь идет, опять же, во-первых, о мощностях. Ну и, кроме того, дело, конечно, в количестве различных научных школ и направлений научного поиска, которые в России значительно ниже, чем в Китае и США, считает разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин.
3: В силу определенных обстоятельств в России долгое время выжигалась каленым железом альтернативные школы искусственного интеллекта, кроме там буквально одной или, может быть, двух. Вот это вот самая печальная ситуация, когда вместо того, чтобы принять ту же китайскую модель, пусть расцветают 100 цветов, и какой-нибудь из них там станет красивым. У нас сложилась ситуация так называемого научного феодализма, когда есть вот какой-то уважаемый человек, который 100 лет назад диссертацию защитил, и вот, значит, все должны в этой парадигме работать. Без осмысления, без критического взгляда на вещь, без того, чтобы посмотреть, а что делают вообще-то за стеной соседи, чем занимаются, вот они куда идут.
1: Тема искусственного интеллекта и гонки в этой сфере сейчас, конечно, крайне актуальна и, можно сказать, даже горячая, и ее не могли, естественно, не коснуться на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Как отмечает политика, на заседании Совбеза представители США и Китая представили позиции по отношению к международной безопасности в этой сфере и глобальному регулированию отрасли, которые, и здесь никаких сюрпризов, оказались прямо противоположными. Директор управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Кратсос решительно выступил против глобального управления развитием искусственного интеллекта и подчеркнул, что, по его мнению, страны должны сохранять национальный суверенитет в управлении искусственного интеллекта и не перекладывать ответственность на международные организации. В ответ представитель Китая в ООН Фу Цун заявил о необходимости тесного сотрудничества ради безопасности и введения ограничений. Фу Цун также заявил, что оппонирующая позиция будет служить, цитата, «попытке некоторых крупных держав», не знаю, кого он имел в виду, сохранить технологическое превосходство посредством цифровой гегемонии.
2: У меня есть догадки. Спасибо, Далила. Это была Далила Цельбель. Интересно, что генсек ООН Антонио Гутерриш встал на сторону Пекина и предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта сопряжено с рисками, которые нельзя игнорировать. А Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что в области искусственного интеллекта США значительно опережает Китай и всех остальных и призвал сохранить это преимущество. По поводу регулирования Трамп выразил то же мнение, что и Кратсос, отвергнув любые попытки создать глобальную систему контроля над искусственным интеллектом.
4: На правах рекламы.
5: Как тест-драйв?
6: Great Wall Motor был одним из первых китайских концернов, кто локализовал производство в России. Но обычному покупателю не всегда понятно, как именно местная сборка влияет на автомобиль. Посмотрим на примере внедорожника Tank 300. Несколько месяцев назад модель встала на конвейер Калининградского автотора. На данный момент производство автомобилей осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется последующая поэтапная локализация производства автомобиля. Одно из преимуществ локализации – это возможность адаптировать автомобиль именно под российские условия. Так, Тэнк 300 для нашего рынка

0: уже в базовой комплектации получил комплексный обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, руля и всех сидений. Есть подогрев форсунок стеклоомывателя и даже омыватель камеры заднего вида. Особенно полезная функция зимой, когда объектив быстро покрывается грязью. Новые локализованные внедорожники Tank 300, произведенные с августа 2026 года, также оснащаются увеличенным бачком для омывающей жидкости объемом 4,5 литра. Увеличенный бачок позволит водителю реже пополнять запас омывающей жидкости, что сделает эксплуатацию внедорожника более комфортной как в дальних поездках, так и в сложных условиях – в дождь, снег или при сильном загрязнении дороги. Кроме того, кузов проходит усиленную антикоррозийную обработку. Но современный автомобиль – это не только механика. Многие функции можно контролировать со смартфона. Например, владельцу Tank 300 доступен дистанционный запуск двигателя. Зимой можно заранее прогреть салон, а летом – охладить его. Там же можно проверить уровень топлива и масла, давление в шинах и другие параметры автомобиля.
1: Спонсор выпуска – ООО Great Wall Motor Rus.
2: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: 13.42 в российской столице. Urals дороже Brent. На фоне конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Urals торгуется на отметке около $110 за баррель на спотовом рынке. Это следует из данных платформы Seabonds, в то время как ноябрьский фьючерс на Brent держится ниже $100 на бирже ICE. Российская нефть в своем пиковом значении с апреля. В чем причины и так долго, и как долго это продлится, рассказал руководитель Центра анализа и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
7: Причина нарушения всех фундаментальных факторов в связи с вмешательством геополитического фактора. Так как мы знаем, ключевые артерии поставок нефти и нефтепродуктов сейчас перекрыты, то есть это Армузский пролив, уже вот 9-й месяц, да, мы наблюдаем этот конфликт, и, соответственно, Бапальмандепский пролив, который из Красного моря и Суэцкий канал замкнул практически, да, поставки. Поэтому наблюдается серьезный дефицит нефти, о чем, в принципе, эксперты предупреждали, несмотря на все заверения руководства Соединенных Штатов, Трампа лично, президента, который говорил, что все раскрыто и все свободно. На самом деле дефицит сформировался уже давно. Ну вот сейчас его покрывали за счет резервов, в том числе Китай. Да? Ну а вот резервы, они имеют свойство заканчиваться, поэтому началась такая вот история с потенциальной закупкой сырья вперед. Российские сорта, в том числе Urals и ВСТО, востребованы на рынке, поскольку логистически они доступны. Нет возможности их перекрыть, несмотря на санкционное давление, поэтому в первую очередь азиатские нефтепереработчики начинают активно эти сорта скупать, и они, соответственно, на рынке более востребованы, чем маркерные сорта, которые туда не идут, на эти рынки, ну, в первую очередь, бренд. Поэтому возникает премия к котировке традиционно, где был дисконт.
6: Давайте попробуем основных покупателей определить. Это КНР и Индия?
7: Ну, не только, да. В принципе, и корейские нефтепереработчики, и японские смотрят. Появились новые покупатели, такие как Филиппины, Малайзия, Индонезия и так далее. Ну, то есть, там, Вьетнам. Может быть, незначительные партии, но, по сути, рынок такой диверсифицированный.
6: Цены будут расти дальше?
7: В текущем моменте, да, если только не откроется Ормузский пролив, не начнутся поставки, да, из стран Персидского залива, чего пока предсказать очень сложно.

0: поскольку даже если каким-то образом Ормузский пролив откроется, я думаю, что сама по себе добыча в этих странах тоже не сразу восстановится в силу, ну, в общем, обстоятельств и разрушения инфраструктуры.
1: Вообще с этим трендом, что, на ваш взгляд, будет происходить дальше, когда он может развернуться, и когда те доходы, которые сейчас наверняка фиксируются, почувствуют на себе и нефтяные компании, и бюджет?
0: Ну, доходы пока фиксируют торговцы, кто продает, да, до бюджета еще эти доходы должны дойти, потому что российская нефть все-таки сейчас тоже замкнута в определенном контуре санкционном, и очень выросли логистические издержки. Да, вот они, конечно, съедают значительную часть прибыли. Тренд может развернуться в любой момент, поскольку, как я сказал, это геополитический фактор, который меняется в зависимости от переговоров, от каких-то договоренностей, как я уже сказал, от открытия, может быть, вот этого пресловутого Ормузского пролива, да, судоходства там танкерного. Вот, поэтому для нас, конечно, эта ситуация пока сейчас, она нам дает дополнительный доход в целом, как я сказал, корпорациям, в первую очередь, торговым подразделениям, но она не гарантирует дальнейшее продолжение. Единственное, чем нужно заниматься сейчас, это формировать собственный рынок, в первую очередь, на азиатском направлении.
1: Дональд Трамп не так давно заявлял о том, что после выборов с Ираном он закончит военные отношения и вообще конфликтную ситуацию. Вот в этом случае, я так понимаю, это по горизонту планирования середины ноября, так как начало ноября назначены выборы, то может что-то измениться как раз в этом временном диапазоне?
0: Может, но цена, собственно, заявлениям Трампа известна, да, он меняет их каждый день, и в течение уже полутора лет практически, да, мы наблюдаем вот эту чехарду объявлений, противоречащих иногда друг другу.
1: Эксперты, опрошенные РБК, на фоне роста стоимости нефти ждут щедрых дивидендов от российских нефтяников по итогу 2026 года. Позитивным фактором для экспортеров также стало ослабление рубля этим летом. Российский рынок акций упал на публикации проекта бюджета с приоритизацией расходов и мерами обеления на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов. Среди бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, в лидеры падения вышли акции ФОС Агро, МКБ, Норникель, Н+, и ММК. На связи со студией начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС Мир Инвестиций Сергей Кучин. Сергей, добрый день. Почему рынок так отреагировал на проект бюджета?
2: Добрый день. Ждали действительно информацию по бюджету. Вышло много негативных факторов. Все-таки рынок ожидал, что индекс ФЛО не будет принят и не будет рассматриваться. Поэтому это, безусловно, ударило по компаниям цветометаллургии и удобрениям. Но я все-таки выделил устойчивость российского рынка. Тот негатив, который выходил последние несколько дней, и введение адских санкций, подписание со стороны Трампа и увеличение налоговой нагрузки как на физических лиц, так и на корпораты. Тем не менее, выходят новости только по поездке нашего представителя в Соединенные Штаты. Рынок растет, не замечая весь негатив.
1: А как вы думаете, этот тренд, он сохранится на падение? Ну, в данный момент, сейчас я посмотрю, одну секунду, 2293, мы ушли за отметку 2300, вот уже практически около 1% в красной зоне. Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?
2: До сих пор не вышла информация по бюджету, сколько Минфин ждет дивидендов от российских компаний за 2026 год. Это как раз именно такое X неизвестное уравнение, потому что многие участники рынка отыгрывают историю с акциями «Газпрома», ожидая, что Минфин включит в доходы бюджета именно дивиденды от «Газпрома». Повторюсь, на данный момент еще до сих пор мы эту информацию не получили. Сегодня мы ждем, что она все-таки будет опубликована. А как мы это можем увидеть, если ожидаемые дивиденды будут выше 900 миллиардов от российской компании, то можно сдать дивиденды по «Газпрому». Вот если эта цифра будет ниже, на мой взгляд, мы можем как раз этот позитив растерять.
1: А почему «ФосАгро» в лидерах падения? Ну и вообще этот список компаний, он обусловлен как раз тем, что звучит в проекте бюджета, ну именно по секторам имеется в виду?
2: Да, «ФосАгро» непосредственно попало тоже под налог на сверхприбыли, хотя мы посчитали, что особо там прибыли нет из-за очень дорогой сферы. Но, собственно, вот те компании, которые озвучили, вернее, даже сектора, которые попали в индекс ФЛО, чувствуют на данный момент себя хуже. Но, повторюсь, у «ФосАгро» дополнительный негатив – это стоимость серы для производства удобрений.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией.

0: Начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мир инвестиций» Сергей Кучин. Мы обсуждали реакцию российского рынка акций на публикацию проекта бюджета. Думаю, что этой темы наверняка коснутся мои коллеги сегодня в 17.10 в программе «Рынки главные».
1: Спорт на РБК.
0: В эфирной студии радио РБК я не один, со мной Илья Попов. Значит, будем говорить о спорте. Илья, добрый день. Ну, я предлагаю начать со спортивного арбитражного суда. Он не получил апелляции от российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Что это значит?
2: Давай сначала, Юра, коснемся предыстории. Дело в том, что изначально этим спортсменам Международный союз конькобежцев дал нейтральный статус, однако 5 сентября свое же решение отозвал. Ну и вот, как говорила юрист Анна Анцелевич, у Валиевой и Кондратюка есть 21 день на подачу апелляции. И вот сегодня пресс-служба спортивного арбитражного суда сообщила агентству ТАСС, что пока никаких документов от Кондратюка и Валиевой не получали. Но если взглянуть в календарь, еще у наших спортсменов некоторое количество времени есть на это.
0: Я сегодня слушал утренний эфир, и утром нет конкуренции в том числе, и коллеги при завершении очередного выпуска спортивных новостей сказали, в частности, Илья Приходько, о том, что спорт и бизнес вот именно в том выпуске были воедино. Здесь тоже, я думаю, что стоит коснуться денежной темы. Я говорю о рейтинге самых дорогих игроков РПЛ. Его возглавил на данный момент полузащитник московского ЦСКА. Расскажи подробнее.
2: Да, по версии специализированного портала Transfermarkt, действительно, полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк – самый дорогой игрок РПЛ. Его стоимость оценили в 25 миллионов евро. Он опередил и зенитовских бразильцев Луиса Энрике и Педро, также Жетсона Фернандеша, который выступает за «Спартак». Ну а на пятой позиции Константин Тюкавин из столичного «Динамо». Его стоимость оценили в 17 миллионов евро. Но, Юр, это тот вопрос, у которого может быть даже не два мнения, а сколько угодно. И вот буквально сегодня же Международный центр спортивных исследований тоже составил свой рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.
0: И вот в нем... И вдруг «Зенит», да.
2: Да, и вот здесь на первой позиции Педро из «Зенита». Его оценили почти в 32 миллиона евро. На второй позиции совершенно неожиданно оказался Филиппе Аугусто, который тоже представляет клуб из Санкт-Петербурга, но бразилец в этом сезоне практически на поле не выходит. И на третьей строчке тоже бразилец и тоже из «Зенита» Джон. А вот Матвей Кисляк в этой версии рейтинга...
0: На четвертой позиции, да.
2: Да, только на четвертой строчке, почти в 26 миллионов евро оценил его Международный центр спортивных исследований.
0: Ну что ж, от денег, может быть, перейдем все-таки к матчам. Россия-Иран. 26 тысяч билетов продано, насколько я понимаю, на эту игру. Какие ожидания?
2: Да, 29 сентября наша национальная команда проведет очередной товарищеский матч. Соперник сборной Ирана. Игра эта пройдет на Акбарс-арене в Казани. И вот к этому моменту на сегодняшний день продано более 26 тысяч билетов. Ну а сам стадион вмещает около 45 тысяч. Юрий, как ты думаешь, это хороший показатель?
0: Да, я думаю, что пока неплохой. Время еще есть. Возможно, как всегда у нас бывает, в самый последний момент. А давайте-ка пойдем на футбол.
2: Почему? Кто-то решится пойти на Россия-Иран.
0: Ну, а почему бы и нет? Не так часто нас балуют даже товарищескими матчами, на самом деле. Может быть, расскажешь еще о том, какие матчи стоит посмотреть, на что обратить внимание в тех или иных лигах, может быть, и в том числе в хоккейной или в футбольной. Что тебя заинтересовало?
2: Лиги отдыхают. Футбольные, я имею в виду клубные, если брать. А вот Лига наций, наоборот, она только начинается. Сегодня пройдут матчи первого тура и несколько любопытных встреч пройдет. Португалия сыграет с Уэльсом, Криштиану Роналду будет в основном составе и надеется этот форвард приблизиться еще к отметке в 1000 забитых мячей за карьеру. Ну а главный матч этого дня, конечно же, Нидерланды-Германия. После чемпионата мира обе национальные команды сменили главных тренеров. Ну и любопытно, что будут из себя представлять оранжевые под руководством Хави, ну и Бундестим под началом Юргена Клоппа. Ну и хоккей, конечно же, сегодня. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги продолжается. В гости к «Спартаку» столичному нагрянет «Авангард». Ну и, конечно же, динамовское противостояние, московское против минского. Это тоже будет интересно.
0: Ну что ж, спасибо большое. Руку на пульсе спортивных событий держит мой коллега Илья Попов.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать!

0: но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика Навернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Что это было? В эфире.
2: Мы можем проверить человека целиком, то есть вообще полностью. Сердце, почки, сосуды, нервы, кости, селезенку, все-все-все-все-все абсолютно. И мышцы, и примерно за 500 тысяч. Это средние цены.
3: Вот так вот?
2: Да. То есть, в принципе, можно один раз в год вложиться.
3: 500 тысяч рублей вы имеете
2: да.
3: в виду?
2: И буквально там за два дня сделать все обследования, которые необходимы для того, чтобы исходно оценить состояние.
3: Но это большая сумма.
2: Конечно, это большая сумма, но это все. Вообще весь организм. Я не призываю сейчас это делать, да, но просто мы должны понимать и верхнюю границу тоже, и нижнюю. Нижняя у каждого человека может быть разная. Допустим, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 150, а кто-то вообще не готов именно деньгами вкладываться.
1: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
1: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК тренды.
1: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 22 часа дня с новостями Ася Касьянова. На реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России на ближайшие 3 года заложено почти 2 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина после внесения в правительство проекта бюджета. По словам главы министерства Антона Силуанова, документ сформирован сбалансированным. При этом дефицит бюджета в этот период планируется на уровне 2% ВВП ежегодно. Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 205 миллиардов рублей для предоставления льготного заемного финансирования. Об этом также сообщила пресс-служба Минфина. Выделение этих денег предусмотрено для поддержки отечественных предприятий. Ассоциация туроператоров России обратилась к властям Мальдив и Минэкономразвития из-за нового налога для иностранных компаний в островном государстве. С 1 октября товары и услуги от импортеров там будут облагаться по ставке 17%. Эти поправки коснутся и российских туроператоров. Новый сбор фактически затронет маржу компаний. При этом они уже платят налоги в России. ВАТОР считают такую схему двойного налога неприемлемой. В операции по поиску военных из Казахстана, которых унесло в Каспийское море, во время учений задействовали авиацию. На место направился министр обороны Касанов. Ранее Минобороны Республики сообщило, что обнаружены тела 9 погибших, еще 3 удалось спасти. Всего в море оказались 19 человек. Причина происшествия – резкое ухудшение погоды и усиление ветра, отмечают в ведомстве. Авиакомпания «Нордстар» запросила у Росавиации допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и египетским курортом Эль-Аламейн 2 раза в неделю. Из материалов ведомства следует, что аналогичный запрос направила компания «Ир-Аэро». Ранее Росавиация открыла авиасообщение в этот регион, после чего заявки на организацию рейсов в Эль-Аламейн и Борг-Эль-Араб также подали Red Wings и Azur Air. Больше новостей на сайте РБК.
2: Дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит 2%. Это следует из проекта бюджета, который представил Минфин. Цена отсечения на нефть с 2027-го $50 за баррель. Ведомство также предлагает ввести 5-ступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это коснется дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами, а также продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. При этом изменения не затронут участников военной операции. Среди прочего, предлагается установить для паевых инвестиционных фондов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас, напомню, ПИФ не платит налог на прибыль. О том, как изменятся ставки для инвесторов и как будет работать пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в эфире радио РБК рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Говорим о введении ступенчатой шкалы. Речь может идти о 5-6, ну, в пределах, наверное, 10% от текущих розничных инвесторов, поскольку у нас в среднем, несмотря на то, что в последнее время количество счетов на бирже увеличивается, и да, в среднем сумма одного счета, она явно ниже того порога, о котором говорит Минфин в проекте, свыше которого предполагается уже увеличивать ставку, и шкала становится не плоской, а ступенчатой.
2: Давайте попробуем разобраться, как будет работать пятиступенчатая как раз шкала НДФЛ на пассивные доходы, как будет работать и включаться этот механизм по новым правилам?
3: Принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, напомню, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Сумма процентного дохода, она будет напрямую связана с тем, что мы будем наблюдать ситуацию, при которой будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход, он будет уже использоваться как налогооблагаемая база. Думаю, что в верхней части ступенчатой шкалы, это ставки до 22%, и даже сама 22% ставка, коснется очень незначительного количества инвесторов, о которых идет

0: действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, они тоже сохраняются. То есть те льготы, о которых традиционно мы всегда говорим, когда говорим о льготах о налогообложении на рынке, льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки ДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, куда да, физические лица могут инвестировать, они остаются. По крайней мере, пока Минфин вот в этом проекте, который внесен в парламент, не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
1: Давайте попробуем спрогнозировать будущее тех, кто живет на проценты от вкладов. Я имею в виду, допустим, рантье. Что для них изменится? Может быть, им придется менять модель?
0: Скорее всего, им придется точно, наверное, каким-то образом переориентировать потоки поступлений от вкладов пассивных до инвестиционных инструментов, например, облигационные купоны. Многие, те, кто живут на процентные доходы, ну, опять же, что значит многие? Вот, опять же, из общей массы их не очень много, но из этих не очень многих, соответственно, те, кто постоянно использует такую процентную модель, они будут, видимо, дробить свои инвестиции, то есть, по всей видимости, возможно, будут открывать Е1, несколько счетов, либо брокерских, либо банковских, возможно, будут выбирать возможности реинвестирования более частого, чтобы можно было в качестве дохода предполагать не только пассивные доходы, которые постоянно поступают.
1: В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что бюджетная политика в ближайшую трехлетку направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальную поддержку участников СВО и их семей и обеспечение технологического лидерства. Естественно, все налоговые новации Минфина обсудим и в программе «День главное» буквально через пару минут на радио и телеканале РБК, а также во второй половине часа мои коллеги коснутся темы экономики. Зарплат не пропустить. Будем говорить о том, что некие лентяи завелись на зарплаты. И как сотрудники получают огромные деньги, практически ничего не делая.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Акции переходят в блокчейн. Акции постепенно превращаются в криптопродукт. И это уже не эксперимент на несколько миллионов долларов. Объем торговли деривативами на токенизированные реальные активы вырос примерно с 85 миллиардов долларов в январе до 470 миллиардов в июне. То есть более чем в 5 раз за полгода. Главным драйвером стали именно инструменты, связанные с акциями. Смысл такой конструкции довольно простой. Инвестор получает инструмент, цена которого привязана к акциям Nvidia, Intel или другой компании. Но торговать им можно, как криптовалюты. Круглосуточно, через криптобиржу и без привязки к расписанию традиционной биржи. Причем растут не только производственные инструменты. Развивается и другой рынок – токенизированные акции, обеспеченные реальными ценными бумагами. По сути, обычная акция получает цифрового двойника в блокчейне. Пока масштаб все еще небольшой по сравнению с обычным фондовым рынком. В первом квартале на токенизированные акции пришлось чуть больше 15 миллиардов долларов спотовых торгов. А по крупнейшим бумагам это пока меньше 1% оборотов традиционного рынка. Но направление уже заметно. Крипторынок долго создавал собственные активы. Биткоин, эфир, тысячи токенов. Теперь все больше его инфраструктура используется для торговли тем, что существовало задолго до крипты. Акции, золото, облигации. Получается, граница между фондовым и криптовалютным рынком начинает размываться. Возможно, следующий этап развития крипты – это не появление еще одной новой монеты, а превращение обычных финансовых активов в продукты, которыми можно торговать так же свободно и круглосуточно, как криптовалютой.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Главное, мы выходим одновременно в эфире телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко
1: и Павел Демидович.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. В течение этого часа у нас будут две темы. Первая из них касается рынка труда. Эта тема звучала в том числе на 23-м международном банковском форуме «Банковский сектор глобальной экономики», трансляцию которого вы могли видеть на РБК с 10 часов. И вторая тема. Пока банкиры заседали в Петербурге, Минфин направил в бюджет проект... Направил в правительство проект бюджета на 2027-2029 года. Проекта у нас нет, но есть пресс-релиз Минфина, по которому, в общем-то, можно примерно понять, на что будут тратиться деньги и откуда они в бюджете появятся.
1: Да, Паш, и я подчеркну сейчас, вот процитирую. Этот пресс-релиз появился в 11.00, действительно, во время проведения форума. И там, кроме того, что это федеральный бюджет, проект федерального бюджета на 2027 и на плановый период 2028-2029, а вот дальше законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а вот дальше, а также законопроект о внесении отдельных изменений в налоговую кодекс для повышения устойчивости финансовой системы. Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексно-стратегических исследований, доцент Высшей школы бизнеса МГУ, внимательный банковский форум с нами смотрел, слушал, изучил вот документ Минфина. Что зацепило, Сергей? Вот прежде всего у вас, интересно даже. Потому что здесь тем сразу несколько.
2: Добрый день. Да, действительно, получилось очень обширный набор тем, да, которые можно обсуждать. Что касается банковского форума, то сама по себе дискуссия, наверное, получилась не очень острой, да, поскольку были, по сути, представители только Центрального банка и банковской системы. Но, тем не менее, некоторые темы были подняты, достаточно важные. И тема инвестиционного климата в очередной раз поднял вот Андрей Леонидович Костин. Были разговоры о том, насколько устойчива сейчас банковская система, и, так скажем, все признали, что у нее есть определенный запас устойчивости. Ну и говорили о динамике кредитования, о том, как это сказывается на инфляции. Ну, вот на самом деле, одна из таких интересных, один из интересных моментов, который, наверное, я выделил, это то, о чем не было сказано. Да, то есть, когда мы говорим о динамике кредитования, то за общие цифры могут скрываться очень разные тенденции. Да, то есть, если кредиты выросли там примерно на 13% год к году, я имею в виду корпоративный сектор, то вопрос за счет чего? Да, это был рост инвестиционного кредитования, это был рост оборотных кредитов, это была вообще реструктуризация задолженности. И мы видим, что, в принципе, рост кредитования, он даже ниже, чем уровень процентных ставок по кредитам, даже с учетом льготных кредитов. Mm-hmm. И, конечно, вот и статистика, и данные, так скажем, с полей, да, нам показывают, что доля-то инвестиционного кредитования очень низка. В основном речь идет о рефинансировании ранее взятых кредитов, о капитализации процентов, об экстренных оборотных кредитах. Да, это тоже очень важная потребность, которую компании вынуждены закрывать. И в итоге получается, что, ну, с одной стороны, вроде бы данные говорят о том, что компании активны на этом рынке, а с другой стороны, ничего не происходит в отношении задела на будущее, да, формирования его. Поскольку, как бы, для инфляции важен не только спрос, да, и то, как мы его придавим, но и то, каким будет предложение.
1: Вот, Сергей, а в это же время, вот вы нарисовали ситуацию с точки зрения кредитования, да, там инвестиционных возможностей бизнеса, появляется проект Минфина, о котором мы говорим, и там один пункт есть. Законопроектом предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты. В секторе горно-металлургического комплекса предлагается ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года, по золоту 20%. Вот после этого сообщения, сейчас я вот открыл, Паш, передо мной, что происходит на Мосбирже, вот как раз акции горно-металлургического комплекса. ГМК «Норильский никель» минус 5,6%, «Русал» минус 3,87%. Фосагра минус 3,4%. Вот спасибо коллегам, показывают. Угу. Рынок, то есть мы сейчас с вами анализируем, думаем, а инвесторы уже не думали, они нажали на кнопки, они начали продавать, и снижение биржи несколько увеличило. То есть реакция, ну, как мне кажется, понятна. А как вы считаете, вот насколько правильно это решение вот, в текущей ситуации? Понятно, что бюджету нужны деньги, но а бизнесу как развиваться? Инвесторам, которые купили акции, рассчитывали на дивиденды этих компаний?
2: Да, и, кстати, что интересно, раз вот только что говорили об инвестиционных кредитах, да, мы понимаем, что вот сектор горно-металлургический – это еще и сектор, во-первых, активно инвестирующий, а во-вторых, сектор с длинным инвестиционным циклом, да, то есть который в деньгах особенно нуждается, да, в длинных, которые сейчас не очень-то доступны как с точки зрения сроков, так и с точки зрения ставки. И это, конечно, вызывает вопросы. Я бы здесь еще на одном аспекте остановился, потому что который тоже вот несколько удивляет, потому что, конечно, мы еще не знаем всех деталей,
1: да,
2: того, как именно будет...
1: это проект.
2: Да, ну, вообще, как устроен будет этот налог. Это некий, я так понимаю, аналог вот этого windfall tax, то, что обсуждалось. Вот, но этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Да, и я просто здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте, да, считаются мировые цены, поэтому здесь вот пока до конца не ясно, что будет иметься в виду, но мы понимаем, что этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался вот с таким жестким ударом от курса.
1: А теперь еще новый, двойной удар.
2: Да, а теперь как бы получается, что оказывается все было очень хорошо, да, из-за роста мировых цен, да, и поэтому нужно... как бы дополнительное налогообложение ввести. Хотя мы видим, что некоторые из этих компаний на самом деле последние кварталы показывали убытки, да, вовсе даже не прибыль.
0: Но мне складывается впечатление, что для многих профессиональных инвесторов вряд ли эта новость оказалась новостью в полной мере, потому что возможность повышения налоговой нагрузки к сектору цветной металлургии производителям драгметаллов обсуждалась очень активно, и там чуть ли не назывался поименно список компаний, которые потенциально могут попасть вот в эти налоговые клещи. С нами на связи Наталья Пырева, директор аналитического департамента компании «Цифроброкер». Наталья, для профессиональных участников рынка вот появление подобной налоговой инновации насколько большим оказалось сюрпризом? Ведь и цвет мед, или тем более золото всегда назывались в числе тех секторов, где повышение потенциального налогообложения было возможным.
3: Добрый день. Вы совершенно, я думаю, верно отметили, что для профессионального сообщества это не стало никаким сюрпризом. Более того, мы стараемся быть на связи там, да, с нашими персональными менеджерами. Они задавали большое количество вопросов на этом фоне, потому что, понятное дело, очень много этих вопросов было со стороны клиентов. И мы, в общем-то, еще задолго до того, как было принято окончательное решение, говорили, что ну, на текущий момент не стоит, вероятно, смотреть в отношении акций этих компаний, поскольку вне зависимости от того, какой будет эффект, да, то есть это уже другой вопрос, нужно оценить, подсчитать, но то, что эмоциональная реакция рынка точно будет такой, как мы ее видим сейчас, было, в общем-то, понятно.
1: Ну, понятно, и эта реакция отрицательная, причем очень серьезно. А вот те новации, которые могут коснуться ПИФов, обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Mm-hmm. Было 13-15 до 2,4 миллионов. Если у тебя доход из ПИФа, 13 платишь. Сейчас будет до 15. Дальше унификация налоговой системы по пассивным доходам. Значит, там сейчас все приведут к диапазону 13-22. По пассивным доходам было 13-15, а теперь будет 13-22. У нас пятиступенчатая шкала, соответственно, человек, который, ну, крупный, понятно, инвестор такой, обеспеченный, если заработает там сколько, 18% от 5 миллионов до 20 миллионов рублей заработает, будет платить 18%.
0: Именно пассивно. Если заработает свыше 50, то 22, плюс 7% пунктов
1: получается. Плюс 7%. Что такое пассивные доходы? Да, это вот дивиденды, это, кстати, дарение, да, там человеку, я не знаю, какой-нибудь добрый друг подарил дом, если он его решит продать, раньше бы он заплатил 15%, а сейчас, извините, если дом там свыше 100 миллионов рублей, он заплатит совершенно... Вот эти факторы повлияли или нет на инвестора? Ведь они заходили на фондовый рынок, они инвестиционные компании формировали инвестиционные портфели с дивидендной направленностью. Люди рассчитывали, что получат вот дивиденды и отдадут.

0: дадут прибыль, исходя там из 13%. А сейчас картина вообще становится не совсем понятной. Какие у вас мысли?
1: Вы знаете, есть легкое ощущение, что задача, которая ставилась с ростом капитализации до 60% ВВП, как-то работает не в том направлении, в котором надо. Мы уже ранее отмечали, в общем-то, тенденцию достаточно как бы солидного оттока, в принципе, средств розничных инвесторов. Это уже есть по данным Росстата. Мы видели, да, что там доля акций в общей структуре активов домохозяйств снизилась до там, ну, рекордных минимумов за последние годы. Мы видим динамику, в общем-то, рынков, поэтому вот эта инициатива, она становится дополнительным фактором против того, чтобы розничный инвестор приходил в рынок. Да, это несколько отличается там с точки зрения долгосрочных инвестиций. У нас по-прежнему, конечно, государство заинтересовано в привлечении длинных денег, но здесь важно иметь в виду, а как долго мы можем вообще, в принципе, планировать и насколько эти планы и прогнозы могут быть конструктивными. То есть что должно сейчас быть у инвесторов в голове для того, чтобы в длинную заходить в рынок, когда вот мы сталкиваемся, в общем-то, с такими новыми инициативами, которые здесь и сейчас сокращают потенциальные доходы инвесторов.
0: Это да.
2: Наталья, безусловно, замечание хорошее. Добавлю от себя, вот мы с Сергеем как раз это обсуждали, в этих новациях нигде не указано, что это временные ставки, и это временная система налогообложения. Наверное, априори можно подразумевать, Сергей, что...
0: Вы хотели что-то добавить, да, к словам Натальи?
2: Это постоянная часть ландшафта.
3: Да, я, может быть, чуть-чуть добавлю, потому что я, в принципе, полностью согласен, да, вот с тем, что сформировался некий диссонанс вот с той национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. Но просто, если мы посмотрим на вот эти новации, то мы получаем, что у нас повышается вот это двойное налогообложение прибыли. Да, потому что у нас и налогообложение прибыли недавно выросло, да, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам, да, ставки тоже повышаются. И в сумме это, ну, имеет такой очень явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок. И вот есть еще и вопрос неопределенности, да, потому что насколько это, как бы, можем ли мы быть уверенными, да, что не будет еще дополнительных инноваций. С одной стороны, мы могли бы сказать, что происходит некоторое такое выталкивание людей в долгосрочные инструменты, типа программы долгосрочных сбережений или ИС-3, да, индивидуальные инвестиционные счета. Но вот здесь как раз мы и сталкиваемся с тем, что а насколько люди готовы заходить в долгую. Да? Я вот с коллегой абсолютно согласен, что как бы получается такой вот диссонанс, да, между тем, что даже вот Эльвира Сахибзадовна часто говорит о том, что компании не должны только кредитоваться, они должны выходить на рынок капитала, да, размещать акции. Но одновременно мы видим, как стимулы для их размещения акций и тем более для их покупки, они сокращаются.
0: Вот да, совершенно инновации. Верно. Одни, да, более того, тенденция другая, уходят с фондового рынка.
2: Ну, компании. Тут еще один нюанс. Время после выборов – это время непопулярных решений.
0: Да. И, кстати, подтверждение ваших слов по поводу инвестиционного климата. Андрей Костин, глава ВТБ, как раз на Международном банковском форуме сказал, дальше цитата, «Один из негативных факторов для инвестиционного климата в России снова стали опасения бизнеса за права собственности. Среди других факторов – внешние вызовы, изменение законодательства и уровень ставок». Вот, причем это он говорил до 11 часов. 11 мы увидели. Ну, а если вот сейчас повернуть немножко в другую сторону разговор, но опять же, не уходя от документа Минфина, пресс-релиза Минфина, вот если говорить о бюджете, там же из двух частей этот пресс-релиз. Первая часть, она касалась вот бюджета, сбалансированности, куда основные доходы, так, где будем брать, куда будем направлять расходы. С этой точки зрения, Сергей, что сказать? Скажите, насколько он оказался сбалансированным?
3: Ну, тут
0: деталей тоже нет.
3: Да, деталей нет, но у нас есть одна интересная цифра. Да, это то, что дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2% ВВП. Да, мы,
2: на если... 27-й год.
3: А 27-й год, потому да, что конечно.
2: Дальше мы не
3: на 26-й, да. Но это, во-первых, означает, что это будет несколько больше, чем было заложено ранее, да, в предыдущем трехлетнем бюджетном плане. Но одновременно это будет ниже, чем дефициты, которые формируются по итогам этого года. Вот, то есть, скорее всего, это будет 4-5 триллионов рублей, если мы будем исходить из тех

0: прогнозов по ВВП, которые есть сейчас. Вот. Но что еще интересно, да, если мы возьмем расходы на обслуживание госдолга, то они составят где-то порядка тоже 4 с небольшим триллионов рублей.
1: Это на какой?
0: Ну, вот на следующий год.
1: На этот год... полугодие 1,8 триллионов было.
0: Да, ну, в этом году это, по-моему, 3,6 или 3,9 по плану.
1: Госдолг.
0: Да. Ну, обслуживание.
1: Да, ну, и обслуживание будет.
0: Ну, то есть, соответственно, 36. В следующем году мы можем, там, скоро будут эти параметры известны, ну, порядка, наверное, 4. Да, и мы видим, что эти цифры очень перекликаются, да, то есть, по сути, у нас получается дефицит, да, будет примерно сопоставим
2: с
0: расходами.
2: Давайте попробуем найти, может быть, толику позитива в этих цифрах. С нами на связи Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Дмитрий, ну, 2% дефицит – это все же меньше, чем мы ожидаем в 2022 году. Вот такая нормализация бюджетной политики может привести к тому, что, в конце концов, ключевая ставка, может быть, в 2027 году будет снижаться побыстрее, чем мы ожидали еще недавно.
3: Ну, у меня добрый день, коллеги. Ну, у меня достаточно противоречивые.
1: Я так понимаю, проблемы.
2: У нас проблемы
1: со звуком. Я предлагаю вот еще один любопытный аспект, который перекликается с документом Минфина и с банковским форумом международным. Там Эльвира Набиуллина прокомментировала вопросы, ситуацию, связанные с наличными.
2: С перетоком с депозитов в наличные, которые наблюдаются.
1: Да, она объяснила, с чем это связано, стоит ли там паниковать, бояться этой тенденции.
2: Или присоединяться к ней.
1: Или присоединяться. Да, давайте послушаем.
4: Да, некоторые увеличение спроса на наличные мы видим, но надо смотреть на экономику в целом макроэкономически. У нас и денежная масса растет, и у нас в структуре денежной массы действительно в предыдущие годы сильно упала доля наличных. Ну, потому что были привлекательные ставки, очень привлекательные ставки в банках, депозитные ставки. Со снижением ставки у нас эта ситуация некоторым образом нормализуется, и в доле денежной массы доля наличных, она выросла немного. Поэтому, ну, это тот процесс, который происходит. И, безусловно, есть некоторое влияние налоговых изменений, мы это видим, но вот с этой точки зрения ситуация стабилизируется.
1: Включим.
2: Интересная тенденция. Вот, Сергей, переход в наличность, это про инвестиции или это что-то другое? Ведь наличность не приносит ни процентного дохода, ни капитализации в них нет. Это какое-то...
1: Много не вывезешь, сейчас вроде ужесточат.
0: Ну, у людей же есть разные стимулы, да, это не только доходность, но еще и безопасность.
2: Ну, то есть это скорее такое отражение некоего уровня тревоги.
0: Я так глубоко темой не занимался, но мне кажется, да, потому что вот как раз летом мы могли замечать много вот высказываний на эту тему, да, и такой информационный шум был способствующий тому, чтобы граждане все-таки, ну, какую-то часть своих денег держали в наличности. Это не значит, что там каждое домохозяйство большую сумму там стало класть под подушку. Но даже если каждое домохозяйство небольшую сумму, да, начинает как бы на всякий случай держать у себя, да, ввиду того, что, возможно, не будет работать интернет в торговой точке. Да. Да, это же тоже вопрос тревоги, да, беспокойства, что не сможешь расплатиться. Что, возможно, не удастся там вовремя снять эти деньги, да, когда они понадобятся. И вот, учитывая как бы общее количество населения, конечно, мы получаем в итоге достаточно такой большой эффект, заметный.
1: Да, в завершении программы, может быть, кто-то расстроился из-за того, что, возможно, по итогам 2027 года людям придется платить больше по налогу на доходы физических лиц. Цифры от коллег из Forbes приведу. Российский предприниматель, экс-совладелец Лукойла Леонид Федун возглавил рейтинг из 19 крупнейших налогоплательщиков как раз по НДФЛ. Это подсчет. Есть налоговая тайна, официальных цифр нет. Это вот просто подсчитали и взяв открытые источники. Так вот, заплатит 12 миллиардов 190 миллионов рублей.
2: А налога. Заплатить больше в 27-м. Вовремя заплатил налоги.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Что это было?
4: В эфире.
5: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь. И бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
2: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
2: 18+.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
7: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
8: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Главное.
9: Это день главное. Мы выходим одновременно в эфире телеканала и радио РБК. В студии Андрей Левченко.
10: Павел Демидович.
9: Присоединяйтесь к нашему разговору. А вместе с нами в студии наш постоянный гость, соведущий, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, доцент Высшей школы бизнеса МГУ Сергей Заверский. Сергей, приветствуем еще раз и продолжим обсуждать российскую экономику, которая активно дискутировалась на Международном банковском форуме в Петербурге.
10: Да, и предлагаем опять же послушать главу Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Вот что она сказала, когда попыталась обозначить, какие точки роста для российской экономики и инвестиций. В чем они заключаются?
11: Сдерживающие факторы для роста экономики, для роста инвестиций – это не столько влияние процентных ставок, сколько дефицит трудовых ресурсов, инвестиционный климат, о котором вот сейчас речь шла, доступ к технологиям. Есть отраслевые проблемы, например, структурное ухудшение.

0: условий для наших экспортных отраслей. И все это нашим уважаемым банкирам, конечно, надо принимать во внимание.
1: Вот, Сергей, дефицит трудовых ресурсов. Там действительно, да,
2: сколько... Противопоставление не процентной ставки.
1: Да, да, уровень безработицы у нас там сколько, 2,2 или
2: 2,3, по-моему.
1: 2,3, низкий уровень. Но вот, готовя к сегодняшней программе, изучая разные материалы, и в частности материал коллег из РБК, просто рекомендую для себя.
2: Это ты как пособие рекомендуешь?
1: Паша, сейчас люди поймут, о чем речь идет. Но я просто удивлялся людям. Оказывается, есть люди, которые одновременно могут работать на 5 работах. Есть люди, которые трудоустраиваются, получают зарплату 400 тысяч рублей, ничего не делают, и их еще и не уволишь. Это реальная история. Вот статья называется «Лентяй на зарплате». Я к чему веду? Вот...
2: Ну, а за статью придется заплатить. Это под приволом РБК, там придется заработать.
1: Да. Вот, Сергей, с вашей точки зрения, не кажется ли, что вот говоря там о повышении производительности труда, мы чаще всего там роботы, модернизация и так далее, а создалось ощущение, что надо просто людей заставить нормально работать, выстроить систему трудовых отношений так, чтобы КПД от работы человека был не 20%, а 60%. Вот не думали на эту тему?
3: Ну, это очень сложная история, потому что как повысить КПД? Вот, как можно повысить КПД вот, телеведущих? Да?
1: Вот, а мы работаем на всех стульях, куда повышать?
3: Да, но это не факт, что именно так с точки зрения Центрального банка. Да, просто у нас здесь комплекс разных проблем, да, сходится. У нас, с одной стороны, есть реальный дефицит кадров, да, а есть при этом еще параллельно с ним дефицит навыков, да, то есть... Он может отчасти связан, а отчасти нет, да, потому что есть даже в некоторых отраслях есть кадры, но нет нужных навыков, mm-hmm. да, которые востребованы работодателями. Да, есть вопрос, все-таки я бы не снимал вопрос про автоматизацию, да, и роботизацию. Mm-hmm. И здесь вот, кстати, ну, про процентные ставки, мне кажется, мы точно можем рассуждать, потому что ну, вложение в автоматизацию требует длинного горизонта планирования. Хотя бы на несколько лет и нормального инвестиционного ресурса. Да, и поэтому мы здесь должны понимать, что компании, когда выбирают между трудом и капиталом, да, то им приходится выбирать труд, да, и нанимать, может быть, дополнительных работников или не увольнять тех, которые есть, да, потому что... Есть ну, сложности с там, каким-то внедрением там, нового оборудования, да, его закупкой. Соответственно, когда речь идет о том, чтобы там, сокращать персонал, да, вот в момент, допустим, сейчас несколько сжимающегося спроса, да, компании тоже стоят перед выбором. А что лучше? Да, вот сейчас, может быть, платить избыточно, да, в ситуации, когда...
2: Ну, когда трудовой ресурс не задействован.
3: Да, когда трудовой ресурс не задействован. Или же потом заплатить гораздо больше, да, когда он понадобится, может быть, через несколько месяцев. Но как только там, начнется некоторое оживление в целом или в секторе, да, это будет стоить намного дороже.
1: А если не будет оживления?
2: Вот мы сейчас... А давай узнаем у участников этого рынка. С нами на связи Юлия Мельчугова, руководитель направления подбора персонала в СКБ «Контур». Юлия, добрый день. Вот с вашей точки зрения, почему рынок труда в России в том виде, в котором он существует, может быть, способствует, а может и не способствует повышению эффективности работы? Вот у бизнеса нет прямого ответа. Я вот с Сергеем абсолютно согласен. Компании воздерживаются от того, что раньше называлось активной оптимизацией трудовых ресурсов.
4: Добрый день, коллеги. На самом деле на этот вопрос можно отвечать комплексно. Здесь может быть ряд причин, и все зависит от конкретной профессиональной области, от конкретного бизнеса, про который мы сейчас говорим. Потому что вопрос эффективности, он, ну, наверное, стал актуальным в последние периоды времени, когда ресурсы компании, они ну, конкретно анализируются, и анализируется вот эффективность сотрудника и его вклад в ту добавочную ценность, в ценность вообще его результата и результата компании. Поэтому здесь как-то однозначно ответить на этот вопрос сложно.
2: Ну и вот мы общались с вашими коллегами из компании ХХ, они говорят, что по их статистике наибольшее число вакансий, которые есть на рынке по отношению к резюме, находится как раз в ритейле. Для меня это несколько удивительно, и, казалось бы, там поле для автоматизации, про которое говорил Сергей, непаханное. А людей им нужно еще больше.
5: А менеджеры по продажам, они, по-моему, всегда нужны были. Вот как, каждый раз, где дефицит? Менеджеры по продаже.
2: Я вот просто вижу, количество автоматических касс в московских магазинах уже гораздо больше, чем число кассиров. Но, видимо, нужны и другие люди.
5: Ну, наверное, да.
2: Юлия?
4: Для того, чтобы говорить про эффективность труда, нужно для этого очень много деятельности провести. Нужно уметь правильно оценивать эффективность сотрудника, да. И нужно уметь правильно работать с увеличением этой эффективности, потому что на эффективность много факторов влияет. Да? То есть нельзя просто повысить заработную плату и считать, что сотрудника это будет стимулировать, делать в два раза больше и приносить больше пользы и результата. Здесь моя мотивация как сотрудника, она состоит из нескольких факторов. Это, безусловно, заработная плата, но это также те задачи, которые я выполняю, это коллектив, который меня окружает, это те ресурсы, которые у меня есть для выполнения задач. Поэтому мы всегда говорим о том, что работать с эффективностью, с производительностью нужно комплексно. Да? То есть профессионалы, они умеют раскладывать деятельность сотрудника на все факторы, которые влияют на эту эффективность, и предлагать проект изменений, которые так или иначе, да, могут повысить эту эффективность.
5: Так, а еще его сначала отобрать, этого сотрудника, надо.
2: Этого профессионала, который...
5: Этого профессионала. Вот мне кажется, например, что там это очень сложно, а с учетом, например, активного вхождения в нашу жизнь, в работу, дистанционной работы, здесь вообще начинается просто... когда я рассказывал про человека, который работал на 5 работах, это американская история, на каждой из работ он получал $200,000. $200,000, 5 точек работы одновременно.
2: Хорошо быть богатым и здоровым, что я тебе скажу.
5: Да, и, соответственно, тут возникает вопрос, а как его отобрали? То есть не надо ли пересматривать эти критерии? Кто должен пересматривать эти критерии? Работодатель там. А как тогда пересматривать? Если там он приходит и рассказывает, что там это искусственный интеллект, начинает сыпать терминами, и работодатель сам там до конца не понимает, что ему предлагают, какого человека. Может быть, Ксения Юркова ответит, руководитель рекрутинговой сети «Проработа». Ксения, пожалуйста, как нанять на работу сегодня, в сегодняшних условиях, правильного человека, который не будет сидеть там и протирать штаны, имитировать работу, за один день делать работу недельную, а потом сидеть отдыхать, и так далее.
6: Спасибо большое за вопрос. Добрый день, коллеги. На самом деле здесь нужно смотреть не на ситуацию сегодняшнего дня, а на ситуацию последних 5 лет. С 2021 года дефицит в персонале, он только растет. Соответственно, растет дефицит, растут заработные платы, руководители предприятий пытаются выкупить персонал на рынке труда. И мы наблюдали в 2024-2025 году, это сильно гонка зарплат сильно сказалась на производствах, на экономике. В любом случае эти деньги перекладываются в стоимость продукции. И, конечно, многие предприятия ушли, если не в минус, то терпели большие убытки, потому что невозможно производить продукцию, она просто себестоимость становится просто нерыночной.
2: Ксения, извините, а можно уточнить? Вы говорите о том, что дефицит последние 5 лет растет, но, может быть, фронтально это и так, но я просто смотрю на отдельные сектора, которые всегда раньше были горячими. Тут же сектор IT, там как бы праздник жизни уже не тот, каким он был 3 года назад. Несмотря на появление ИИ, казалось.
6: Нет, IT, безусловно, IT это вообще отдельная тема. Я скажу, что по мнению многих экспертов, тех, кто занимается IT-бизнесом, что через буквально 5 лет рынок IT будет неинтересен. Почему? Потому что искусственный интеллект настолько развивается быстро и активно, что в ближайшие годы программисты практически будут, не то что останутся без работы, но уже сейчас чувствуется, что нет такого ажиотажа, нет таких зарплат, нет такой гонки за айтишниками. Я сейчас говорю про рынок труда в целом.

0: больше про наших граждан, да, про массовый рынок, это тот же ритейл, который вы сказали, да, в плане автоматизации, но не успевают так быстро компании автоматизировать персонала на рынке труда, в том числе и на самом деле самая такая вот, ну, последнее, что произошло в 2025 году, наш проект начало требования к нашим мигрантам, любимым гражданам СНГ. Очень много граждан СНГ покинули нашу страну, и, конечно, нам некем сейчас их восполнить. И вот сейчас, когда мы говорим работодателям о повышении эффективности, это немножко звучит, знаете, как издевательство, потому что да хоть руки-ноги мне дайте, хоть что-нибудь. И персонал на самом деле, и сотрудники это чувствуют. Мы сейчас говорим больше про линейный персонал, да, и не знаю, сварщика, электрика найти намного сложнее, чем директора на предприятии. Вот, ребята это прекрасно чувствуют, у них расписана работа уже на год вперед. И, ну, не надо, вот сейчас грузчики и сварщики заняли роль айтишников. Поэтому девчонкам рекомендую уже не айтишников искать, а сварщиков, трактористов, комбайнеров. Вот за кем будущее, вот у кого скоро будут зарплаты большие.
1: Ну вот, Сергей, такая история, но в данном случае работу, вот как говорила только что Ксения, там, сварщика, там, грузчика, легко посчитать и проконтролировать. Там, копай отсюда и досюда, там, неси отсюда и туда, и там, в тоннах можно посчитать. А когда люди, условно говоря, еще раз, дистанционные занимаются программированием, вот здесь, мне кажется, тоже есть резерв. Вот мне кажется, мы еще не сделали шаг к тому, чтобы четко понимать, кто тебе нужен, как его контролировать. Какие деньги ему платить? И вот Ксения тоже важную вещь сказала, что там автоматизация это хорошо, и вы, кстати, говорили, но на это нужны инвестиции и время. А менять работу, мне надо делать работу, мне надо сегодня. Понимаете, вот и что в этом направлении подскажет экономист?
2: Ну, как сказать, с одной стороны, конечно, компании могли бы делать выбор в пользу большего акцента на переменную часть, да, по сравнению с постоянной.
1: Что, понимаю, в зарплате что, вы имеете в виду?
2: Да, в заработке, да, потому что постоянная часть, ну, это то, что вот в менеджменте называется гигиеническая история, да, то есть это то, что как бы позволяет преодолеть недовольство, да, но, в общем-то, не очень сильно мотивирует, ну, может иметь какой-то краткосрочный эффект, но если мы начинаем платить больше там, сотруднику, это не значит, что он в полтора раза начинает работать лучше, да, и так может продолжаться, да. И, с одной стороны, вот этот больше акцент на переменной части, да, мог бы стимулировать повышение производительности труда, ну, вот в тех случаях, когда этот рост сдержан именно вот такими факторами, о которых вы говорите, да, в силу там, того, что работники именно недостаточно эффективно работают.
1: Но это и следует из материалов. Я просто удивился масштабу этой проблемы.
2: Вот. Но, понимаете, здесь как раз то, о чем вот Ксения говорила, мы сталкиваемся с тем, что ну, сотрудники понимают, как бы, а если не мы, то кто? По крайней мере,
1: да, в
2: некоторых секторах. Да? И поэтому, когда им могут предлагать больше, а именно через переменную часть зарабатывать, они могут уйти. Да? И работодатели часто этого боятся. Да? И здесь вот как раз возникает такая история. Да? Все-таки мы еще пока на рынке продавца. Он, конечно, уже не такой, каким он был пару лет назад, но все-таки, по крайней мере, в отдельных секторах он еще сохраняется. И вот, наверное, мне кажется, в этих же секторах проблема и остро себя проявляет.
3: И вряд ли, с учетом демографических тенденций, эта проблема станет менее острой. С нами на связи Татьяна Кожевникова, эксперт Института экономики роста имени Столыпина. Татьяна, добрый день.
4: Добрый день.
3: Насколько рынок труда является ограничителем для российского бизнеса? Мы активно эту историю обсуждали последние несколько лет, и казалось, с 2025 года острота немножко спала, но, тем не менее, тема звучит постоянно.
5: Я бы сказала, что он является ограничителем для тех компаний и отраслей, которые недостаточно осознанно подходят к росту производительности труда. Мы уже говорили про IT-отрасль. Я бы к ней добавила все, что касается создания цифрового контента, как рекламного, визуального, так и текстового. Если мы посмотрим на сайт hh.ru, мы увидим, что количество вакансий для этих специалистов снижается на 30-40% год от года. И это означает, что те компании, которые раньше использовали людей, смогли взять нейросети и с их помощью прекрасно продолжать свою деятельность, экономя на заработных платах. То есть те отрасли, в которых дефицит персонала чувствуется наиболее остро, например, в сфере доставки, все больше и больше говорят о беспилотном транспорте, потому что эти компании понимают, что через 5-10 лет у нас не будет хватать водителей и курьеров, поэтому нам нужны беспилотные трамваи, нам нужны роверы, которые доставляют товары и питание и так далее. Поэтому, наверное, как и в любом экономическом процессе, есть лидеры, то есть есть люди, которые уже поняли, что людей не будет, или они будут стоить очень дорого, и они инвестируют в различные способы повышения производительности труда. Те сектора, которые традиционно не на пике технологий, тот же ритейл, несмотря на кассиров, но все равно очень много товара надо выкладывать на полки, очень много операций складских, и в промышленность во многих случаях они до сих пор страдают от дефицита персонала, и там дефицит является ограничителем роста эффективности.
1: Ну, а вот интересно тогда, может быть, вы, Татьяна, ответите, ну, или Ксения, наверное, у нее есть там оперативные цифры, а с зарплатами-то в итоге что получается вот на сегодняшний день? Они растут или нет? Если смотреть там официальную статистику, то реальный уровень зарплат там растет, но там такой рост...
3: Слушай, а вот статистика, которую высылали как раз ХХ, говорит вот про сельское хозяйство, к вопросу про сельское хозяйство и трактористов-женихов. В сельском хозяйстве зарплата за год выросла на 50% до 180 тысяч. Понятное дело, что
1: вот сейчас, это средняя, я думаю, температура. Тут надо разбираться, в каком сельском хозяйстве, в каком районе, за какую работу. 180 тысяч – это хорошие деньги.
3: Я вполне себе приличные.
1: Ну да, Ксения, вот ответите нам, или Татьяна, ну кто-нибудь, вот, кто начнет. Вот.
5: Я готова прокомментировать. Роста доходов колеблются от 10 до 12%. Но это среднее по больнице. Mm-hmm. Понятно, что были профессии, по которым рост шел намного более интенсивно. Некоторые профессии в промышленности, некоторые инженерные должности, в частности, люди, которые как раз умеют делать архитектуру нейросетей, понятно, что у них вряд ли на 10% выросла цифра выше. Но вот средняя по больнице такова.
1: Понятно. Ксения, 20 секунд у нас. Есть что добавить по зарплатам?
0: Ну, действительно, мы сейчас говорим не столько про сельское хозяйство, сколько про технические специальности, да. Потому что у нас оборонная промышленность, слава богу, там растет, любые производства, поэтому, наверное, надо идти в технические вузы, чтобы хорошо зарабатывать.
1: Вот такая рекомендация. А вы что скажете, Сергей? Куда надо идти? Буквально 10 секунд.
3: В экономисты.
2: Не, экономисты как раз очень, наверное, будут под давлением нейросетей. Вот. Но с точки зрения технических специальностей, да, и того, что касается работы руками, то, конечно, это имеет перспективы.
1: Спасибо всем участникам программы. Это был «День главное».
3: Оставайтесь на ФК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Вакансия, то есть доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10,5%, тогда как в окружных – 4,9%. Разрыв между форматами достиг более 5% пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5,9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0,6% пункта, за год всего на 0,1%. Самая высокая вакансия в районных ТЦ. Но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение с 13,2% до 10,5%, то есть на 2,7 процентного пункта.

0: больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Вообще нейрофизиологически у человека есть единственный способ подключения к общей реальности – это общение с другими людьми.
4: Я знаю, что вы противник аргумента.
3: Категорически. Я больше даже скажу, что более сложные разговоры как раз со знакомыми людьми.
5: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает председатель Совета директоров группы «Ренова», сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики президента фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
10: Читаю Пелевина. Знаете, я вас сильно удивлю. Я считаю Пелевина очень визионерским человеком. Классики Булгакова и Чехова.
8: Виктор Пелевин, «Чапаев и пустота».
11: «Эх, Петька, Петька», — сказал Чапаев. «Знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзэ Джуан. Ему часто снился один сон, что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзэ Джуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов».
5: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Состав Госдумы обновится более чем на 40% после прошедших выборов, сообщают источники РБК. Больше всех изменится фракция ЛДПР на 65%. Во фракции «Новых людей» будет примерно половина новичков. У «Единой России» 44%, в «Справедливой России» 35%, у КПРФ 13%. Руководство Нижней палаты обновится примерно на треть, говорят собеседники РБК. Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече лидеров США и Китая. Об этом заявил сам Дональд Трамп перед предстоящими переговорами.

0: вместе с Си Цзиньпином в Вашингтоне. Трехдневный государственный визит лидера КНР начался накануне и продлится до 25 сентября. Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на авиабазе «Эндрюс». Средняя цена на дистопливо в ЕС достигла нового рекорда – 2,23 евро за литр, сообщает АФП, ссылаясь на данные Еврокомиссии. Государствами с самым дорогим дизельным топливом стали Дания и Финляндия. Литва внесет бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в национальный санкционный список, сообщили в МВД Балтийской республики. Санкции вводят из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку, которая якобы может исходить от них. Российские предприниматели будут объявлены нежелательными в Литве лицами. Ранее их исключили из санкционного списка ЕС. В Москве из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали 13 учебных заведений, среди которых 12 крупных университетов, пишут СМИ. По данным РБК и ТАСС, экстренные меры затронули все 5 кампусов Университета спорта и туризма, а также РХТУ имени Менделеева, ГИТИС, Первый мед имени Сеченова и другие вузы. На местах работают правоохранительные органы и МЧС. Суд в Стерлитамаке арестовал владельца торгового комплекса «Солнечный» Сергея Родионова по делу о гибели людей при пожаре. Собственника здания заключили под стражу почти на 2 месяца. По версии следователей, он не обеспечил нормы пожарной безопасности в ТЦ, что привело к трагедии. Напомним, пожар произошел во вторник и унес жизни 4 человек. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И вслед за индексом московской биржи просел и индекс ОФЗ. Он снизился на фоне новостей про проект бюджета. Аналитики констатируют, что индекс гособлигаций Мосбиржи потерял 0,12%. Снижение умеренное, но утром бенчмарк был в плюсе, отмечают аналитики. Что касается нефти марки Brent, то она торгуется на отметке $105.10. И сейчас о нефти продолжим. Urals стал дороже Brent. На фоне конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Urals торгуется на отметке около 110 за баррель на спотовом рынке. Это следует из данных платформы Seabonds. В то время как ноябрьский фьючерс на Brent держится ниже 100 на бирже ICE. Российская нефть в своем пиковом значении с апреля. В чем причина и как долго это продлится, рассказал руководитель Центра анализа и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
2: Причина нарушения всех фундаментальных факторов в связи с вмешательством геополитического фактора. Так как мы знаем, ключевые артерии поставок нефти и нефтепродуктов сейчас перекрыты, то есть это Ормузский пролив, уже вот 9-й месяц, да, мы наблюдаем этот конфликт, и, соответственно, Бапальмандекский пролив, который из Красного моря и Суэцкий канал замкнул практически, да, поставки. Поэтому наблюдается серьезный дефицит нефти, о чем, в принципе, эксперты предупреждали, несмотря на все заверения руководства Соединенных Штатов, Трампа лично, президента, который говорил, что все раскрыто и все свободно. На самом деле дефицит сформировался уже давно. Ну вот сейчас его покрывали за счет резервов, в том числе Китай, да. Ну а вот резервы, они имеют свойство заканчиваться, поэтому началась такая вот история с потенциальной закупкой сырья вперед. Российские сорта, в том числе Urals и ВСТО, востребованы на рынке, поскольку логистически они доступны. Нет возможности их перекрыть, несмотря на санкционное давление, поэтому в первую очередь азиатские нефтепереработчики начинают активно эти сорта скупать, и они, соответственно, на рынке более востребованы, чем маркерные сорта, которые туда не идут, на эти рынки, ну, в первую очередь, Brent. Поэтому возникает премия к котировке традиционно, где был дисконт.
1: Давайте попробуем основных покупателей определить. Это КНР и Индия?
2: Ну, не только, да. В принципе, и корейские нефтепереработчики, и японские смотрят. Появились новые покупатели, такие как Филиппины, Малайзия, Индонезия и так далее. Ну, то есть, там, Вьетнам. Может быть, незначительные партии, но, по сути, рынок такой диверсифицированный.
1: Цены будут расти дальше?
2: В текущем моменте, да, если только не откроется Ормузский пролив, не начнутся поставки, да, из стран Персидского залива, чего пока предсказать очень сложно, поскольку даже если каким-то образом Ормузский пролив откроется, я думаю, что сама по себе добыча в этих странах тоже не сразу восстановится в силу, ну, в общем, обстоятельств разрушения инфраструктуры.
1: Вообще с этим трендом, что, на ваш взгляд, будет происходить дальше, когда он может развернуться и как когда те доходы, которые сейчас наверняка фиксируются, почувствуют на себе и нефтяные компании, и бюджет?
2: Доходы пока фиксируют торговцы, кто продает, да, до бюджета.

0: где-то еще эти доходы должны дойти, потому что российская нефть все-таки сейчас тоже замкнута в определенном контуре санкционном, и очень выросли логистические издержки. Да, вот они, конечно, съедают значительную часть прибыли. Тренд может развернуться в любой момент, поскольку, как я сказал, это геополитический фактор, который меняется в зависимости от переговоров, от каких-то договоренностей, как я уже сказал, от открытия, может быть, вот этого пресловутого Ормузского пролива, да, судоходства там танкерного. Вот, поэтому для нас, конечно, эта ситуация пока сейчас, она нам дает дополнительный доход в целом, как я сказал, корпорациям, в первую очередь, торговым подразделениям, но она не гарантирует дальнейшее продолжение. Единственное, чем нужно заниматься сейчас, это формировать собственный рынок, в первую очередь, на азиатском направлении.
1: Дональд Трамп не так давно заявлял о том, что после выборов с Ираном он закончит военные отношения и вообще конфликтную ситуацию. Вот в этом случае, я так понимаю, это по горизонту планирования середины ноября, так как на начало ноября назначены выборы, то может что-то измениться как раз в этом временном диапазоне?
0: Может, но цена, собственно, заявлениям Трампа известна, да, он меняет их каждый день и в течение уже полутора лет практически, да, мы наблюдаем вот эту чехарду объявлений, противоречащих иногда друг другу.
1: Эксперты, опрошенные РБК, на фоне роста стоимости нефти, ждут щедрых дивидендов от российских нефтяников по итогу 2026 года. Позитивным фактором для экспортеров также стало ослабление рубля этим летом. Встреча в США. Что в итоге? Как меняется отношение Соединенных Штатов и КНР? Что это значит для России? Можно ли говорить, что глобальная милитаризация стала определяющим трендом мировой политики? Какие задачи у российской делегации в Нью-Йорке и каких соглашений удалось достичь на полях Генассамблеи ООН? Куда в итоге поедет российский президент? На саммит ОТЭС в Китае или на встречу Большой Двадцатки в Соединенных Штатах? Разберемся в программе «Таманцев». В итоге буквально через 2 минуты. На радио и телеканале РБК.
2: Реклама. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
5: Криптомания. По ту сторону цифры. Таманцев. В итоге.
7: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Прохор Тебин, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики, и Сергей Илконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Здравствуйте, благодарю вас, что вы здесь сегодня. Поговорим о том, кто и как перекраивает мировой порядок и что, соответственно, меняется на внешнем контуре для России, пользуясь, как говорится, случаем. Си Цзиньпинь сегодня прибыл в США с первым государственным визитом за 11 последних лет. Трамп лично встретил китайского лидера на красной дорожке на взлетке, крайне нетипичная для американской

0: для американского дип-протокола ситуация. Прошли F-16, на бреющем пролетел B-1, Трамп вздрогнул, Си не моргнул. Немножко такой патетики. Вечером государственный ужин с участием крупнейших американских технологических корпораций, но дипломатический этикет – это одно, а что лежит под ним – совсем другое. Вот мы попробуем посмотреть, заглянуть под скатерть. Обсуждать будут многое, в том числе Украину, ближневосточные войны, потом, как Китай практически перестал закупать саудовскую нефть, а российскую берет рекордными объемами, по крайней мере, цифры говорят об этом. Оба конфликта в зоне интересов Китая. Предварительные ожидания почти единодушные, слабые результаты и в итоге просто визит за впечатлениями. Но не обещает ли приезд Си Цзиньпина уже сразу стать знаковым в пику всем прогнозам и заголовкам наших СМИ? Вот торговые перемирия, да, Пусанская сделка, еще вчера не договорились, было красной строкой в заголовках, сегодня пролонгировано. Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Настроен урегулировать все разногласия с Соединенными Штатами. Си Цзиньпин из официального заявления по прибытию. Пожалуйста, ваше мнение. Прохор Юрьевич, давайте.
1: Данный визит, несомненно, является важным. И в то же время скепсис к нему абсолютно понятен. Простого какого-то ответа дать сложно. Очевидно, что Трамп лично возлагает достаточно большие надежды. Ему очень нравится вот эта вот дипломатия лидеров. Вместе с тем, у китайского руководителя явно гораздо более сдержанная позиция. В то же время на уровне общественном и экспертном в Америке, по-моему, скорее доминирует скепсис. И сейчас на повестке, ну, собственно, как и всегда в США, внутренняя политика, промежуточные выборы. И Китай на самом деле, и взаимодействие Китая с Китаем не первая новость, и даже не новость там в топ-5. В Китае, наоборот, на мой взгляд, достаточно распространены взгляды, что сейчас реальная разрядка между Китаем и США. США много оптимизма, на мой взгляд, зачастую преувеличенного.
0: Угу. А у меня немножко скепсис к скепсису. Вот я смотрю, в преддверии визита Народный банк Китая ослабил сопротивление укреплению юаня, который 21 сентября достиг более чем трехлетнего максимума. И аналитики трактуют это прежде всего как создание некого спокойного валютного фона перед встречей, чтобы не раздражало. Вот чем не аргумент к готовности чего-то достичь? Что если будет не просто продление торгового перемирия, а пакет по торговле технологиям, ресурсам, искусственному интеллекту, каким-то правилам, не знаю, вокруг Тайваня? Что было бы самым чувствительным в этом случае для России?
2: Ну, во-первых, я думаю, что никаких правил вокруг Тайваня быть не может, потому что Китай считает Тайвань своей внутренней территорией. Это провинция Китайской Народной Республики. Поэтому какие правила можно обсуждать вокруг Тайваня с точки зрения Пекина? Никаких правил обсуждать невозможно, потому что, ну, вот в отношении нашей Рязанской области можно ли какие-то обсуждать правила там с Соединенными Штатами Америки? Нет. По поводу скепсиса, вот хотел бы подискутировать немного с коллегой по поводу скепсиса или, наоборот, позитивных ожиданий в Китае. Да я думаю, что все они прекрасно понимают, что ждать многого не стоит. Но, с другой стороны, вот подобные визиты, встречи, даже краткосрочные договоренности, они направлены на то, чтобы просто делать внешнюю среду для китайских стратегических планов более предсказуемой. Поэтому, с точки зрения Пекина, даже минимальные договоренности уже идут на руку Пекина. Поэтому, ну да, даже если никаких сделок, пакетов и не будет, сам факт того, что хотя бы что-то обсуждают, дает возможность Пекину чуть более точно выстраивать свою внешнеэкономическую, внешнеполитическую, а оттого и внутриэкономическую и политическую стратегию. Для России, ну, я бы сказал, что понятно, что если, да, там, Пекин и Вашингтон достигают неких договоренностей, это означает, что российские интересы, даже минимальные, ну, там, Пекин хоть что-то отстаивал, да, говорил, что нужно понимать, из-за чего начался украинский конфликт, принимать во внимание опасения Российской Федерации, ну, и так далее, да, он, может быть, станет менее рьяно это делать, более сдержанно, хотя он и так-то, в общем-то, не особенно

0: начал на внешней арене. Ну и с другой стороны, все равно я не верю, что, хотя странно слышать это от эксперта, да, термины «верю» или «не верю».
1: А я, что тут еще?
0: Да, я не думаю, что может быть реальная какая-то сделка, потому что это тогда, ну это тогда вопрос, я перекидываю Прохору Тыбину как специалиста по штатам. Это тогда штаты должны признать, что они проигрывающая сторона, и да, подумать, в какой сфере они должны сделать шаг назад. А мне кажется, что такого, ну, невозможно, да, поэтому вот игра двух сторон. Пекин понимает, что Штаты его обманывают, но надо тянуть время, Штаты понимают, что с Пекином невозможно договориться, но нам тоже надо тянуть время, и вот такая дипломатическая игра.
1: Прохорович, я немножко оренбургских кружев добавлю, вот мне понравилась асимметрия горизонтов, по-моему, очень точно, очень красиво это. Да, и тут реакция эксперта, да. От чего? Вашингтон живет электоральными циклами, а Пекин десятилетиями. Если это некрасивый миф, что тогда вообще для Китая является результатом этой встречи? Доступ к американским технологиям? Или просто купить 12-18 месяцев предсказуемости, вернуться домой и спокойно строить то же самое, что она делала, стратегическую архитектуру по глобальному югу? Мы перебросили опять про Китай, Китай. Ну, вы со стороны американцев посмотрите.
2: Ну, смотрите, на мой взгляд, значительная часть текущей разрядки между США и Китаем – это формальности и слова, но они, на самом деле, сыграли большую роль. В конце администрации Байдена отношения, на самом деле, стали весьма и весьма непростые. И Трамп, он, что он сделал реально? Он, на самом деле, ничего прямо вот кардинального в американской политике не пересмотрел. Он начал, во-первых, дипломатию лидеров и попытки подружиться, побрататься с Си Цзиньпином. Во-вторых, убрал, скажем так, из военно-политического курса США в отношении Китая идеологическую составляющую. Там осталось сдерживание, там осталось соперничество. И просто, ну, условно, нету больше явных провокационных визитов, там, не знаю, Пелоси на Тайвань. И это реально снизило градус напряженности. Сейчас очень популярно в американской экспертной среде рассуждать про... Ну, изначально это начали про китайскую как раз экономику, что она К-образная, то есть многие сектора идут вниз, но есть сектора, в том числе высокотехнологичные, которые тянут вверх и всю ситуацию вытягивают. И сейчас вот то же самое аллегорию применяют в отношении китайско-американского взаимодействия, что это и не разрядка, и не конфронтация однозначно, это вот такая достаточно противоречивая диалектическая ситуация, когда объективные долгосрочные тенденции, они на самом деле китайско-американские отношения тянут вниз, и чтобы они реально как-то нормализовались, действительно нужно... Ну, китайцы считают, что американцы должны отступить, американцы считают, что это невозможно и недопустимо, и есть как бы доводы в пользу и тех, и других. Но в то же время дипломатия лидеров, снижение идеологической, идейной как бы напряженности, это толкает отношения вверх. Вот в каком-то таком взаимодействии все и происходит. Ну и повторюсь, как бы для американцев, у них, во-первых, внутренняя политика играет огромную роль, и Китай это сейчас, ну, не новое. Новость первого порядка и не тема первого порядка, и вряд ли она будет качественно влиять на американскую политическую жизнь.
1: Высокотехнологичный сектор вы затронули. Сейчас, Сергей Александрович, одну минуту. Ужин, да, я вспоминаю, ужин с представителями всех высокотехнологичных компаний Соединенных Штатов назначен на сегодняшний вечер. А Си, как выясняется, не включил в состав своей делегации глав крупнейших китайских корпораций, если ничего не изменилось до настоящего момента, потому что точной информации не было. Но нет Ля Нинфэня, DeepSeek, нет ни Xiaomi, ни BUD и так далее. И опять же это вызывает, так сказать, мнение и прогнозы о том, что договориться в этом секторе ни о чем серьезном не просматривается. В общем-то, наверное, это имеет место быть. Если бы не одно но, да, вы что-то хотите сказать?
0: Хотелось пошутить.
1: Да, пожалуйста.
0: Что, может быть, просто недавно же Китай ввел в действие новое правило разрешения или разрешения выезда из страны, и в том числе там есть элемент, который который касается технических команд. Может быть, просто Госсовет не разрешает

0: выезжать инновационно предпринимателем.
1: Даже с председателем, ребят, можно я возьму с собой? Не, извини. Есть еще один момент. Американские чиновники якобы сочли, что это вот инсайды без фамилии, сочли, что китайские IT-гиганты, связанные якобы с китайской армией, неуместны на мероприятии. Как вы считаете?
2: Ну, это как раз одна из тех тем, где вот это верхний уровень позитивного настроя дипломатии лидеров, он сталкивается с реальностью, с реальными противоречиями и опасениями Китая в отношении США и США в отношении Китая и долгосрочным соперничеством, потому что как бы оно будет так или иначе развиваться в ближайшие годы вне зависимости от Трампа. И как раз высокотехнологичная сфера, где обе стороны, вероятно, хотели бы на высоком уровне и поговорить, и договориться, и найти какие-нибудь варианты сотрудничества или как минимум диалога, но на самом деле там есть реальное соперничество, и очень многие игроки, они болезненно воспринимают китайские успехи, ну, а китайские игроки, конечно, внимательно следят за американцами.
1: Ну, вы усматриваете вот в этом всем, в отсутствии китайских лидеров высокотехнологичных компаний, как бы ответ Китая на возможный запрос на урегулирование вот в этой сфере, на регулирование?
2: В Китае есть, на мой взгляд, реальное желание снизить... Ну, сейчас вот часто говорят, что в сфере искусственного интеллекта фактически гонка вооружений, ну, гонка технологий. И американцы, и китайцы, отдельные эксперты видны, они явно хотят снизить накал нарративов в этой сфере. Но я бы вот не усматривал каких-то излишних сигналов. Мне кажется, для китайской стороны это политический визит руководства страны. И как бы, ну, принимающая сторона, она может на официальный прием позвать кого угодно. Мы приехали, ну, китайская сторона приехала в качестве руководства страны и будет обсуждать на высоком уровне актуальные вопросы. Все остальное, если будут достигнуты какие-то намерения, они будут уже в рабочем порядке обсуждаться.
1: А как вам такое, Сесич? Си приезжает договариваться с Трампом о торговле, но за пределами этой встречи Китай одновременно и буквально накануне выстраивает систему, которая должна позволить ему пережить гораздо более длинный конфликт. Я имею в виду новый или переписанный, если хотите, да, закон об оборонной мобилизации, где речь уже не просто о резервистах и военных заводах, да. Это все, по-моему, выглядит как эпиграф к визиту. Если что, мы готовы перейти от мирного состояния к военному быстрее, чем река меняет цвет, когда смотришь на воду. Ну, это я. Это сигнал прежде всего кому?
0: Я думаю, что это не сигнал. Я думаю, что это типично китайская попытка резервировать какие-то средства на будущее. То есть понятно, что Китай, ну, если бы я был лидером великой державы, я бы не рассматривал вероятность какого-либо сценария, а рассматривал бы, что все сценарии могут быть реализованы. И один из сценариев – это начало крупного военного конфликта. Я всеми возможными способами с точки зрения Китая попытаюсь избежать его, потому что для меня это будет конец развитию социально-экономическому моему, что в конце концов ставит под угрозу и власть коммунистической партии Китая, а мы, да, нужно помнить, что в Китае 1 миллиард 400 миллионов человек, ну, сейчас меньше, да, ну, примерно.
1: И 1,3 вот, чуть-чуть назад.
0: Да, да, и вот эти вот возможные акции протеста, это вообще очень серьезная угроза. Поэтому, естественно, я буду резервировать средства, буду готовиться, возможно, к какому-либо конфликту, но сам приложу максимум усилий к тому, чтобы в него не влезать.
1: Вот у России законодательная система мобилизационной подготовки существует давно, ну, к слову, да, но Китай сейчас делает ее предметом некой кардинальной модернизации, да, цифровизирует, выстраивает данные, технологии, гражданскую промышленность и цепочки поставок. Ну, вы, наверное, более подробно можете рассказать об этом, если хватит времени. И вот у нас мобилизационная система тоже якобы предусматривает и мобилизационные планы, экономику, и подготовку предприятий к работе, скепсис, да, вот уже проходящий к работе в военное время. Но насколько вот наша эта система соответствует войне, в которой критическим этим ресурсом становятся уже не только металл и станки, а данные, микроэлектроника, программное обеспечение и устойчивость логистики.
0: Ну, во-первых, надо отдать должное китайцам, да, как бы мы там к чему бы с критикой не относились, у них есть специалисты, государственные управленцы, которые, по крайней мере, стараются видеть картину в целом. И вот эта вот тенденция, там, резервирование, выстраивание данных и прочее-прочее, это же тенденция не вчерашнего дня. Это началось все там с начала 2000-х, 2010-х годов, когда Китай запустил полноценные программы развития национальной промышленности, национальной науки, национальной обороны, национальной космической промышленности. И все это в рамках пятилетних планов, в рамках среднесрочных целей развития страны до 2035 года. Это все увязано друг с другом. Поэтому это не чисто военный компонент. Это компонент общего социально-экономического развития страны. Поэтому вот у нас всегда отставали в развитии, по темпам развития, внутренние районы Китая. Что нужно сделать для того, чтобы ускорить? Ну, во-первых, можно перенести туда какие-либо предприятия, какие-то элементы, звенья цепочек добавленной стоимости. Что-то не выходит, что-то не получилось. Но вот сейчас одна из идей – это перенос туда центров обработки данных. По центру обработки данных…
1: Вы про Китай сейчас говорите?
0: Да, про Китай, да. Про центр обработки данных,
1: думаю, естественно… Неужели у нас уже это дело?
0: Мы запускаем всю промышленность, которая будет производить полупроводники обработки.
1: Знаете, ну, и так далее. Китай – страна, которая не ведет и не участвует ни в каком военном конфликте напрямую, да, хотя мы знаем, что Китай, конечно, продает все компоненты микроэлектроники и одной стране, и другой стороне. Но, тем не менее, как в США смотрят на именно вот на то, что со стороны кажется подготовкой к войне?
2: Ну, так и американцы готовятся примерно к тому же самому и окружают Китай сетью сдерживания, и оно никуда не девается. Кроме того, как бы вот в отношениях США у Китая некоторое потепление, а, например, если посмотреть на ситуацию в отношениях с Японией, там очень и очень серьезное охлаждение отношений. Американцы, опять же, влезли в Иран, и как бы результаты, скажем так, текущей иранской кампании заставляют американцев очень о многом задуматься. Если возвращаться к вашему предыдущему вопросу про нас, то Россия к тяжелейшему продолжительному напряженному конфликту, где фактически опосредованная война со всем Западом, оказалась готова во многих отношениях лучше, чем могли быть любые другие страны. Как раз вопрос о мобилизационной готовности тут все показали. Например, я помню, как много-много лет, десятилетий смеялись и критиковали, например, систему баз хранения еще советской военной техники и вооружения, потом оказалось, что на самом деле это нужно. Американцы сейчас задумываются примерно о том же, когда операция в Иране против Ирана, она привела к резкому опустошению, судя по всему, запасов высокоточного оружия. Это у США, у которых, ну, как бы надо понимать, что и США, и Китай сейчас в плане размера экономики, развития ряда ключевых направлений высокотехнологичных, они являются, ну, впереди планеты всей существенным образом. И мобилизационные сценарии просматриваются и там, они их реализуют просто по-разному. У США нету определенных возможностей, скажем, на уровне госуправления, там, заставлять штаты, например, конкретные проводить МОП-подготовку или там коммерческие предприятия заставлять излишне вкладываться в резервирование мощностей. Но Трамп активнейшим образом пытается это все стимулировать. Получается не очень хорошо.
1: Получается асимметрия горизонтов по всему, по всем точкам треугольника. И тогда возникает не очень такой приятный вопрос. Россия в этой конструкции мыслит какими горизонтами? Об этом сразу после рекламы будем говорить. Оставайтесь.
3: В итоге.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что

0: в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
1: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
3: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
1: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
0: РБК «Тренды».
1: Тренд на замедление жизни возник не вчера. В 1999 году мэр одного итальянского местечка предложил концепцию «медленного города». Сегодня это официальное международное движение объединяет 303 города из 33 стран. Их принципы: население до 50 тысяч человек, защита экологии, поддержка местного бизнеса и сохранение архитектуры. В России такой статус носит Светлогорск, где делают упор на локальный бизнес, а прусские особняки соседствуют с современными домами, стилизованными под старину. Развитие медленных городов задает новый стандарт будущего, при котором качество среды превратит локальную аутентичность в главный экономический актив.

0: Реклама.
1: Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева.
2: Слушайте эфир 25 сентября в 21:30.
1: Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
2: 18+.
3: Рынок не ждет. И тот, кто узнает информацию первым, получает преимущество. Теперь Московская биржа открывает основные торги в 9 утра. Мы подготовились. Радио РБК встречает старт в прямом эфире. Курсы, индексы движения котировок, оперативные комментарии экспертов и главные финансовые новости. Все, что помогает держать руку на пульсе и быть на шаг впереди. Рынки утра. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Мы продолжаем наш разговор в студии. Прохор Требин. Требин, простите, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований НИУ школы экономики, и Сергей Лукунин, заведующий сектором экономики и политики Китая ММО РАН. Прохор Ильич, извините. На чем мы остановились? Да, вот. На эпиграфах. У США свой эпиграф. Есть к этому ко всему, наверное, может показаться в связи вот с событиями и то, как они развиваются в Иране, что Америка слабеет. Но Америка не отступает при всем том, в это нужно всмотреться. Одновременно с визитом Си Конгресс дал Трампу право карать покупателей российской нефти и газа. Китай, Индия, Турция. В августе именно на них приходилась львиная доля российского экспорта. Совпадение, Прохор Ильич?
5: Ну, почему обязательно совпадение? Это и не совпадение, и не случайность. Это целенаправленная американская политика. Законопроект долго-долго шел, долго реализовывался. Ну, и Америка, она, конечно, слабее, все равно остается очень сильной. Я вот люблю говорить, что доля Запада в мировой экономике сокращается, а доля США в экономике Запада растет. То есть, а это большой ресурс для укрепления положения США относительно их союзников. И не только союзников, если вот этот законопроект мы рассмотрим, это как раз не только и не столько против России, сколько инструмент Трампу, который он может использовать или не использовать в отношении там и Индии в том числе.
4: Китая. Вы говорите, Китай не первая новость сейчас в Соединенных Штатах, но именно Китай, как представляется, должен помочь Трампу сбить цены на топливо внутри страны,

0: преддверии электорального цикла, который грядет.
1: А как он это может сделать напрямую?
0: Как может сделать это Китай?
2: И зачем? Не знаю. Ну, теоретически, наверное, если поспрашивать сотрудников не самых каких-то профессиональных средств массовой информации, то, наверное, будет такой распространенный тезис, что Китай должен договориться с Ираном, чтобы он прекратил военные действия против Америки и союзников в регионе.
0: Я самый непрофессиональный сотрудник на РБК, на деловом канале. Мне тоже так представляется, что Китай должен поговорить, в общем-то, с Ираном, по мнению Трампа. Нет? Разве не так?
2: Нет, я думаю, что возможности Китая здесь сильно преувеличены, и если бы мы задали вопрос властям Китая, да, о том, что хороша для них эта ситуация или плоха, они бы сказали, что нет, эта ситуация плохая, потому что это ставит под угрозу развитие всей мировой экономики, а учитывая размер экспорта китайского в мир, это ставит под угрозу темпы прироста китайского ВВП.
0: Кстати, вы интересную вещь говорите. То есть Китай не хочет или не может надавить на Иран для того, чтобы ситуация с логистикой, с нефтяной логистикой была нормализована?
2: Я думаю, что попытки были. Китай неоднократно посылал очень четкие сигналы и через Пакистан, и напрямую иранским властям. Однако это особенно ни к чему не привело.
0: Китайские танкеры проходят через Армуз?
2: Да, но все остальные-то не проходят. Даже если китайские танки проходят, все равно есть дефицит на рынке энергоносителей.
0: Китаю это и нормально?
2: Его товары никто не будет покупать, потому что если у Китая у одного будет все хорошо, а в других странах начнется экономический кризис, то в итоге он не сможет продавать то избыточное производство, которое сейчас в китайской экономике присутствует. А ему это, да, конечно, за последнее время значимость китайского экспорта для развития китайской экономики, она, конечно, снизилась. Но в последнее время растет. Чистый экспорт дает значимый вклад в темпы прироста китайского ВВП. И если сейчас представить, что там, допустим, например, там, я сейчас точно уже не помню, 2-3% пункта, который там обеспечивает китайский экспорт, это, в общем, серьезно. В Китае начнется экономический кризис. Они, конечно, с ним справятся, деньги есть, золотовалютные резервы, но это ударит по будущему развитию китайской экономики.
1: Ситуация
0: может Китае... позвонить Трампу, сказать, что это напрасно вообще, все надежды на это.
1: Я думаю, я бы даже сказал, грубо говоря, еще более жестко, то есть Китай и не может, и не хочет. Он как-то, наверное, пытался эту ситуацию разрулить, но однозначно, во-первых, ситуация на Ближнем Востоке не в интересах Китая, он не хочет ее усугубления. Он не может повлиять должным образом на Тегеран, который...
0: Вот объясните мне, я прерву. Вот у меня непонимание такое возникло. Супердержава, да, практически второй гегемон, который ничего не делает, смотрит на все как бы в 3D-формате, вот, и при этом не проявляет никакой инициативы. Почему? Но,
1: во-первых, это не второй гегемон. Как-то тут в свое время недавно вышла очень жесткая американская одна статья одного известного специалиста, которая называлась «Есть только одна сфера влияния». Региональный гегемон в мире один. Это Соединенные Штаты Америки. Регион, где они являются гегемоном, это западное полушарие. Китай не является пока гегемоном в Восточной Азии, несмотря на весь свой размер, мощь и все прочее. Они мыслят долгосрочно, они мыслят очень осторожно. И сейчас, на самом деле, насколько я могу судить, от Китая во многих регионах мира, во многих странах ожидали в последние, скажем так, полтора года каких-то хотя бы действий проактивных. Вместо них Китай не только не нарастил свою активность внешнеполитическую визави США, а наоборот снизил. И это, как минимум, краткосрочно, достаточно серьезно, на мой взгляд, ударило по репутации Китая за рубежом. Есть ли за этим рациональное долгосрочное обоснование или это текущая какая-то ошибка и пассивность, это покажет только будущее.
2: Тут справедливости надо...
0: Все ошибаются в Китае? Почему такой пышный прием? Ради чего тогда, если ничего нет в карманах у Китая?
2: Тут смотри, справедливости надо отметить, что некоторые китайские дипломатические инициативы увенчались с успехом. Например, мы слышали про урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Не перепутал, между Саудовской Аравией, да, по-моему. И тут как будто бы они почувствовали себя на коне. Да, потом начался

0: кризис, Китай начал выдвигать какие-то свои тоже планы по урегулированию, оно не сработало. И здесь, с точки зрения Китая, эту проблему, например, да, наших там, взаимодействий с Европой или с Америкой, ее решить нельзя. Но если туда влезть и ничего не получится, то он потеряет имидж. Поэтому лучше сейчас держаться в стороне, чуть-чуть над схваткой и демонстрировать всему остальному миру, что он является ответственной мировой державой. Это вот сейчас как раз нарратив, который они продвигают. И вот с точки зрения создание такого имиджа, лучше никуда не влезать, а да, разбрасываться такими риторическими, давайте, чтобы было все хорошо везде, а давайте жить в мире, да, та ситуация выиграть, взаимного обоюда выигрышной ситуации.
1: Ну, это просто, да, это просто может быть, это вот известные Лао Цзы, там, сиди и жди, пока проплывет мимо тебя.
0: Ну, с точки зрения...
1: То, что уже не представляет никакой опасности.
2: Я бы даже сказал, что скорее, как есть три базовые уже существ реакции в стрессовой ситуации. Вот то, что говорил Сергей Александрович про ответственную державу, про позитивную риторику, мне кажется, это вот было последние годы. А в последнее время у Китая сейчас отчасти реакция «замри», то есть они очень не хотят раскачать лодку в негативном для себя свете и смотрят, потому что явно ситуация сейчас немножко стала раскачиваться, они очень не хотят этому способствовать. И китайцы, будучи тысячелетней цивилизацией, многотысячелетней цивилизацией, очень самобытной, очень специфичной, они зачастую плохо понимают своих соседей, от чего многие противоречия там бывают и с Индией, и со странами АСЕАН, и вот этот вот взаимодействие, диалог и понимание того, как их воспринимают, иногда, на мой взгляд, дает сбой.
0: А я бы еще добавил даже, вот правильно вы заметили, а вот с точки зрения, да, очень легко мыслить там столетиями, да, 15-летними планами, когда у тебя внешняя обстановка, она стабильна, предсказуема и благоприятна тебе. Когда тебя берут в ВТО, когда ты пользуешься благами глобализации, когда к тебе идут инвестиции из Европы и США, а когда вдруг начинается жесткая конкуренция, смотреть вдаль мы, конечно, по инерции продолжаем, но прям строить и действительно попадать в точку, предсказывать что-то, это становится очень сложно.
1: А что можно выстроить? Вот парадоксальные ситуации, казалось бы. Насколько невероятный инструмент, что вот тот рычаг, который используется для изоляции России, я имею в виду вторичные санкции, 100% тариф, постепенно заставит Россию и Китай, Индию и других создавать уже не механизмы обхода, да, вот этого всего, а альтернативно-торгово-финансовую песочницу. Я сразу, я говорю о БРИКС, допустим, я говорю о ШОС. Вот недавно все это было в саммитах пройдено, мы опять слышали и о независимых расчетах, снижение зависимости от доллара, расширение торговли между странами глобального юга. Вот этот принципиальный вопрос. БРИКС может стать альтернативой зарождающейся системы такой?
2: Но он отчасти и становится. Просто это процесс весьма медленный, весьма противоречивый и неоднозначный. И как бы и с политической точки зрения, и с экономической нельзя... Вот
1: скептики сейчас вот в пабликах, да, мои союзники, обыватели, которые читают и видят все, и которые очень умные люди, они говорят, о чем вы говорите? Одновременно Индия пытается сохранить отношения с США, а Китай ведет переговоры с Трампом. И опять же, по поводу продажи микроэлектроники и элементов для производства ППЛА, а Россия подвергается вторичным санкциям и угрозам. Какая вообще альтернативность? Какой вообще союз? О чем мы?
0: Ну, я, пожалуй, гиперболизирую и тоже так вброшу до крайней точки зрения. Я вообще считаю, что пока нет альтернативной системы финансовых расчетов, ни о какой полицентричности, многополярности или о значимости роли БРИКС говорить не приходится. Это все слова.
1: Может Вашингтон действительно вот взять и выставить Китаю 100% тариф из российской нефти?
2: Теоретически может, но, на мой взгляд, это не нужно ни той, ни другой стороне, и сейчас...
1: А что нужно Трампу, скажите, от Си? Вот что нужно Трампу? Почему такой пышный прием? Еще раз я повторюсь, если у него нет никаких рычагов в кармане, и он просто наблюдает.
2: У него есть рычаги, но...

0: действование большей части рычагов вызовет проблемы либо для администрации Трампа, либо для США в целом. Но они есть, и как бы Соединенные Штаты являются одним из ключевых партнеров для Китая, им есть где надавить, есть и военно-политической, и в экономической сфере. И Китай очень болезненно, на самом деле, это воспринимает. Часто любят шутить и смеяться, как журнал «Экономист», он там на протяжении уже 20 лет, по-моему, регулярно, каждый год у него бывает номер на обложке что-нибудь типа «Китайский рост закончился», но на самом деле в последние годы после ковида, в том числе вследствие экспортного контроля, санкций, тарифов и противодействия американцев, очень серьезная нагрузка на Китай и их, скажем так, экономическую, экспортно-ориентированную экспансию, то есть практически экспортная экспансия. Вот. И Китай огромный, у него колоссальные технологии, колоссальная экономика, экспорт, промышленность, но очень серьезные внутренние напряженности.
1: Да, и внутреннего спроса не хватает на то, чтобы, да, Америка самый мощный по-прежнему, пока еще рынок и самый объемный в мире. Ну вот как бы мы говорим про нефть, да, вот российская нефть вдруг оказалась в совершенно необычном положении, да, и смесь Urals наша уже в отдельных направлениях стало дороже Brent. Это впервые такое происходит. Как раз эксперты связывают это с дефицитом ближневосточных поставок. Вот, то есть санкции против России ужесточаются, тоже некий парадокс, да, а рынок одновременно делает российский ресурс более дорогим и востребованным. Правда, пока нет твердой уверенности, что сверхдоходы и колоссальные прибыли оседают, приходят в российский бюджет по определенным причинам. Но появляются основания предполагать, что украинский конфликт будет продолжаться сколь угодно долго. Вот вы видите, Прохор Юрьевич, политические ограничения, вот даже если есть какие-то деньги и ресурсы на такое развитие?
0: Политические ограничения на что?
1: Я имею в виду политические ограничения на прекращение конфликта. Ну, вот те же самые переговорный процесс, который сейчас как бы вновь активировался. Причем и со стороны челночной дипломатии, да, и со стороны классической.
0: Ну, на мой взгляд, позиция Москвы, она последовательна и поступательна. И как бы мы идем к целям СВО, но достижение их, как вы видите, оно это дело не быстро. И давление, несомненно, есть. Челночная дипломатия вновь активизировалась. Это...
1: А не складывается ли впечатление, что Москва в последнее время стала не мягче, а наоборот требовательной в вопросах переговоров? Да, еще недавно обсуждалась последовательность прекращения огня, энергетическое перемирие. Сейчас звучат гораздо больше предварительных условий, по крайней мере, из уст министра иностранных дел.
2: Ну, я сейчас выскажу теорию мирового заговора, которую я сам придумал.
1: Давайте.
2: Да, я вообще считаю, что Соединенные Штаты Америки не нужна победа ни в Иране, ни на Украине. Ему достаточно создать точки напряженности на евразийском континенте для того, чтобы в том числе опосредованно влиять на китайскую экономику.
1: Так же, как и Китаю.
2: Да, и, в общем, на мой взгляд, конечно, с их стороны украинский конфликт, его не нужно урегулировать, его нужно заморозить, чтобы в нужный момент его опять разжечь. И я думаю, что у наших там, лидеры нашей страны, у наших первых лиц, наконец-таки, все-таки зародилось понимание того, что договариваться с нами никто особенно не хочет, а просто хотят тянуть время. И поэтому, вероятно, из-за этого у нас наша риторика, наши действия становятся более жесткими, потому что, ну, хорошо, договоримся мы о чем-то, а кто будет соблюдать эти договоренности? А как контролировать эти договоренности? А какая ответственность будет? Да, у лиц, которые поставили свою подпись под этими договоренностями.
1: Это бы камень в огород Прохора Юрьевича. А Вашингтон?
0: Ну, а что Вашингтон? Мне кажется, что позиция России действительно стала более жесткой в связи с объективными факторами. Это произошло не вчера, это произошло достаточно давно. Но, опять же, да, для американцев конфликт на Украине скорее однозначно выгоден. Хотя он отвлек у администрации Байдена значительное число ресурсов и внимания. Конфликт на Ближнем Востоке, очень сложно сказать, это сильнейший удар по, на самом деле, внутриполитическим позициям республиканской партии.

0: И промежуточные выборы для них не будут легкими однозначно. Для Китая конфликт на Ближнем Востоке однозначно негативен. Поэтому, мне кажется, ситуация несколько более сложная.
1: Угу. Да, действительно. Вот Марк Рубио допускает встречу президентов России и США в декабре, если президент Путин приедет на саммит. Вот для такой поездки какой нужен значимый повод? Хотя уже появилась информация, что Владимир Владимирович приедет именно на саммит, который, где будет председательствовать Си Цзиньпинь, саммит, все. Да. Вы, вам нужно высказаться по поводу, будет встреча, это обычная ситуация, будет встреча, не будет встречи такой.
0: Тут как встретить динозавра на улице, либо встречу, либо не встречу. Я думаю, что новый саммит руководителей России, Соединенных Штатов Америки возможен, несомненно, но для этого должна быть проделана работа. И, опять же, российско-американские отношения, они отнюдь не ограничиваются и не сводятся к конфликту на Украине. Есть целый ряд других весьма серьезных вопросов от НАТО и стратегических наступательных вооружений до там, торгового, технологического и дипломатического взаимодействия. Все эти вопросы, они на самом деле решаются гораздо медленнее. Ну, по сути, сейчас топчутся на месте, но есть надежда на то, что это изменится.
1: Да. А что сегодня Россия рискует неправильно понять в отношениях США и Китая? Прям буквально коротко. Если коротко можно в отношении Китая.
2: Я думаю, что нужно, конечно, очень внимательно смотреть над договоренностями, которые между...
1: Все-таки нужно подождать, да.
2: Да.
1: Ну что ж, посмотрим, что будет в итоге. Спасибо, что были с нами. Я благодарю вас. Спасибо.
3: Таманцев в итоге.
4: Кто есть кто? 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешность здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили, а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающим передачи. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? По духу 212 Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: 19.57 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федоров.

0: 15 миллионов, а личный доход в 20 миллиардов 620 миллионов рублей. Основным источником стали дивиденды от Serenity Invest, которая продала почти 75% контейнерного терминала Pacific Logistics во Владивостоке. И четвертое место занял владелец пищевого холдинга «Великолукский мясокомбинат» Владимир Подвальный с оценкой НДФЛ в 3 миллиарда. Пятое – основатель частной медицинской компании «Семейный доктор» Владислав Тимохин – 2 миллиарда 650 миллионов рублей за НДФЛ.
1: Ключевые вопросы.
2: И практически все обсуждения договоров сводятся к тому, а какой у вас есть бюджет.
1: Разбор острых тем.
3: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
1: Самая точная информация.
4: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
1: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, ВВП России в 2027 году вырастет на 1,4%, а в 2029 уже на 2,4%. Основным драйвером станет внутренний спрос. Глава кабинета министров подчеркнул, что динамика доходов на ближайшие 3 года полностью учтет текущие вызовы и позволит профинансировать все важнейшие направления развития страны. Восстановление инвестиций в России начнется в 2027 году с небольшого роста на 0,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, новый прогноз учитывает более высокую траекторию ключевой ставки Банка России. В 2028-2029 годах ведомство ожидает ускорения инвестиционного роста до 2,5% и 3% соответственно. Валовый региональный продукт Ленобласти вырастет до отметки 3,3 триллиона рублей согласно базовому сценарию в 3-летнем прогнозе развития, одобренному правительством региона. В документе говорится, что к 2029 году ежегодный объем инвестиций составит 1,7 триллиона рублей, а средняя зарплата достигнет 130 тысяч.

0: АФК-система возглавил Феликс Евтушенков, сын основателя корпорации Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили в компании, подтвердив ранее опубликованную информацию источников РБК. Феликс Евтушенков работает в структуре с 1999 года, он курировал различные активы. Ранее пост президента занимал Тагир Сиддеков, он продолжит работу в инвесткомпании. «Газпром» на 90% завершил строительство газопровода «Белогорск-Хабаровск». По сообщению холдинга, этот объект выполнит роль стратегической перемычки, которая соединит между собой действующие трубопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И краткая ситуация на фондовых площадках. Как реагирует рынок на те или иные заявления? По индексу Московской биржи можно предсказать, что его движение не завершилось на сегодняшний день. 2309 на данный момент. Пока в небольшой, но красной зоне, в районе 1,1%. Но те или иные заявления, в частности, проект бюджета от Минфина, очень ярко отражаются на том, как ведет себя рынок в последние несколько часов. Будем наблюдать за развитием событий, в том числе в 17.10 подведем некие итоги в программе «Рынки главные». Из главного на данный момент совет директоров Аркона рекомендовал выплатить дивиденды из части нераспределенной прибыли за 2021. Размер 146 рублей на акцию. Последний день покупки акций под дивиденды 30 октября. И о налогах. Минфин предложил ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», поясняет пресс-служба министерства. Напомню, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Таким образом, для российских продавцов условия конкуренции станут более предсказуемыми, поскольку они будут находиться в равной позиции по отношению к зарубежным коллегам, считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
2: В этом случае продавцы, там, в том числе из Китая, будут с нами гораздо более качественно конкурировать. То есть мы будем в равных условиях с ними. Как производитель в России, естественно, для меня это тоже хорошая новость, потому что, опять же, в этом случае будет более адекватная конкуренция с точки зрения НДС, который платится, с точки зрения всех расходов, которые платятся. Но при этом, конечно, как обычный человек, я понимаю, что это приведет к очередному удорожанию цен и станет все еще хуже, к сожалению.
1: НДС на зарубежные товары, которые продаются через маркетплейсы, планировалось вводить поэтапно. 7% в 2027, 14% в 2028 году и 22% в 2029. Налог должны были уплачивать иностранные и российские торговые площадки. Не исключено, что стоимость товаров резко вырастет на этом фоне, поскольку продавцы не закладывали эти издержки в конечную цену, надеясь на отсрочку по налогам, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
3: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить с товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
1: По прогнозам аналитиков рынка, в случае, если эти инициативы примут, цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%, а в отдельных категориях и до 25%. Как повышение ставки ФРС повлияло на биткоин? Стоит ли грустить по бирже BitMEX? И кому будут интересны новые криптоинструменты на Мосбирже? Все эти вопросы будем вместе разбирать в программе «Хэшик»

0: Кэш через пару минут.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
6: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
5: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. «У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. Откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю». Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
2: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
7: Представьте, что вы просыпаетесь и видите биткоин по 100 тысяч долларов. Буквально несколько дней назад это было реальностью, но наш любимый криптоактив откатился. Сегодня поговорим об этом и о многом другом. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
8: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
9: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
7: Я абсолютно не понимаю, почему все росло. Ну и в целом продолжает еще худо-бедно расти.
8: Это аналитики лучше всего объяснять событие, которое уже произошло недавно, то есть говорить в прошедшем времени. Но, тем не менее, рынок сошелся на том, что произошла действительно курьезная ситуация. США подняли ставку.
7: Так.
8: И из-за этого вырос доллар. И как любой рисковый актив, биткоин должен упасть.
7: И всегда так и было.
8: Но не в этот раз.
7: Да.
8: В этот раз биткоин покупают на ожиданиях проблем с госдолгом США. А с учетом поднятия ставки, доходность 10-летних облигаций уже превысила 5%, что не было достаточно давно. И с учетом этого никто не понимает, где хранить деньги. Потому что банковская система, так сказать, трещит по швам. И не только в США, но еще в Японии, в Южной Корее, в Европе и в Англии. И поэтому некоторые люди действительно используют так называемый план «Б». Часть денег они вкладывают как раз в криптовалюту, потому что если что-то произойдет с банковской системой, то мы можем увидеть беспрецедентный рост биткоина. Как раз для чего он и создавался? Против кризиса банковской системы. Еще в 2008 году, когда ипотечный кризис начался, тогда вот как раз примерно плюс-минус появились идеи создания биткоина.
7: Скажи, пожалуйста, ну ты веришь в дальнейший рост или все-таки в какой-то откат, прям ближайшее будущее, я спрашиваю?
8: Я могу определенно точно сказать, что скучно не будет. Будет и сильный рост, и будет мощный откат обязательно, потому что когда Финансы.

0: система традиционная трещит по швам, то люди склонны делать достаточно необдуманные поступки, нажимать кнопки очень часто и с очень большими объемами ордеров.
1: Ты отвечаешь сейчас как стандартный криптоэксперт, который не готов вот как-то сказать, что будет. Ну, будет.
0: Я думаю, что упадет. Я сегодня буду делать ставку на падение.
1: Ты будешь, как ты мне говоришь, когда я делаю любой шорт, что я на темной стороне.
0: Да, сегодня придется занять темную сторону. Ну, а может быть, я буду неправ, и тогда все заработают. Ну, а я потеряю немножко виртуальных денег, да.
1: Да, но об этом поговорим в конце программы. Есть еще новость. Мы уже говорили об этом еще в летних программах. Наконец-то, это я говорю без радости, просто как случившийся факт, окончательно закрылась биржа BitMEX.
0: Для меня это очень такое событие, знаешь, прям вот сердечко у меня ёкнуло, потому что первые сделки с криптовалютой я совершал именно с плечом на бирже BitMEX. И когда я первый записывал видео еще в 2017 году, рассказывая русскоязычной аудитории про то, что такое перепьючил фьючерсы, и что такое торговля непосредственно фьючерсами на биткоин, где можно было заработать достаточно большое количество денег, и это была биржа BitMEX. Теперь ее больше нет.
1: Что особенно интересно и грустно для меня, что, как заявляют сами представители биржи, ее никогда не взламывали, никакие средства не терялись. Причина закрытия — просто стратегический пересмотр. Ну, то есть им просто больше невыгодно.
0: Были много проблем у них с регуляторами США, были проблемы против Артура Хейса, как раз который создал эту биржу BitMEX, расследования разные. Очень много накопилось, ну и на самом деле биржа долго не развивалась. Ее резервы подистощили как раз вот эти вот разбирательства с регуляторами. И в целом, если сравнивать ее продукты относительно продуктов там Binance или OKEX или других флагманских компаний, то она уже очень сильно отстала. И конкурировать с учетом вот всех разных и акций, и фьючерсов, что вот уже есть, и можно и IPO уже скоро на Binance покупать, ну, уже, в принципе, бесполезно. Просто хотелось уйти, так сказать, на хорошем счету, ну, нежели чем учиться.
1: Ушли красиво.
0: Ушли красиво, да.
1: И чистыми.
0: Может быть, это как раз предвестник падения.
1: Будем все к этому подтягивать, да, сегодня. Ладно, но раз уж мы заговорили о бирже, и ты про падение, я тебя абсолютно про другое спрошу. Есть такая биржа Bitfinex. Кстати, вот это первая биржа, на которой я совершал какие-то сделки с криптовалютой. Уже давно ее не использую, но тем не менее. Когда была вот эта фаза острого, скажем так, роста биткоина, и он стремился, там, мы думали, что он уже сейчас вот-вот 90 потрогает, случился момент, когда на Bitfinex курс биткоина был, ну как показывал, 153 или 154 тысячи долларов. В общем, практически в два раза выше, чем рыночный. У меня как у ламера к тебе вопрос. Я понимаю, что это какой-то там сбой, не сбой и так далее.
0: Знаешь, как трейдеры это называют? Ну. Это называется fat finger trade. Действительно, такое может происходить, когда происходит большая заявка, может быть, сбой в дате, может быть, в этот момент ошибся маркетмейкеры, со стакана ушли все объемы. Но, тем не менее, многие суеверные трейдеры и хомяки, которые любят такие всякие штуки, они это расценили как верхняя точка, куда киты показали, куда дойдет биткоин.
1: Вот, скажем, у меня был бы биткоин на Bitfinex, да, и я вот такой прям капец как верю в биткоин, поставил бы ордер на продажу по, не знаю, 150 тысяч долларов.
0: Это все разговоры для бедных, ты
1: короче,
0: бы не поставил.
1: Не, ну, допустим, сработал бы он в такой момент или нет?
0: Сделки происходили реально. Если у тебя там стоял ордер, какой-то объем произошел. Если такое было, то, вероятно, это сработало. Биржа потом откатила бы эти сделки, сделала коррекцию для того, чтобы некоторые участники полностью не обанкротились, которые тебе продали.
1: А если бы я очень быстро успел вывести деньги с биржи?
0: Ну, если слишком много ну,
1: да,
0: если. Понятно.
1: Да у меня и биткоина нет. Тогда давай перейдем к нашей, как сказать, от нерегулируемой истории крипты, внезапных взлетов и так далее, вполне регулируемой. То есть как теперь к нашей традиционной, можно сказать, рубрике, к тому, что происходит в России.
0: А что происходит в России?
1: Есть любопытные цифры. Как мы знаем, с 22 сентября Мосбиржа торгует расчетными однодневными фьючерсами с автопролонгацией на несколько криптоактивов. Это биткоин, эфир, солана, рипл и, по-моему, трон. Доступ, понятно, только у квалифицированных инвесторов. Но там есть любопытная цифра, что объем операций превысил 600 миллиардов долларов. Это, если очень грубо посчитать, Это 6 миллиардов долларов. В принципе, понятно, что по меркам американских бирж не такая большая цифра, но

0: как будто бы для Мосбиржи и для нового инструмента огромная.
1: Действительно, сумма большая. Мне тоже она, так сказать, порезала глаз, когда мы готовились к эфиру. Наверное, это можно оценить следующим образом, что 72 тысячи человек, большое количество квалифицированных инвесторов, это тоже, на самом деле, меня удивило, попробовали просто сделать несколько сделок. Ну и, на самом деле, если все это размазать там на несколько месяцев, то объем не такой большой. С новым инструментом всегда большая проблема. Ты туда должен поставить ликвидность, ты туда должен поставить специальных маркетмейкеров, которые будут эту ликвидность поддерживать. Ты должен еще рассказать людям, как пользоваться. Так помимо этого, сделали еще ограничения для квалифицированных инвесторов. Старт, наверное, неплохой, я бы сказал так. Но в текущей ситуации все-таки еще не совсем понятно, каким образом плюсы от торговли на московской бирже сильно будут превышать плюсы от торговли, скажем, на площадках, которые находятся за пределами Российской Федерации.
0: И еще интересная вещь с Мосбиржи. Уже анонсирована очень любопытная пара биткоин к рублю. Мне кажется, для любителей вот полудить, для лудоманов это то, что нужно, потому что здесь очень много сразу, если торгуешь в рублях, то у тебя и тут курс доллара к рублю, который сейчас тоже довольно волатилен, и еще и биткоин к доллару, потом к рублю.
1: Я думаю, люди, которые торгуют биткоин, они уже максимально толерантны к риску, и неважно, что он будет к рублю, к иене, или к корейской воне.
0: К турецкой лире.
1: Или к турецкой лире, или к аргентинскому песо, прямо если уж совсем. Но в любом случае, это ставка на биткоин. А что мы знаем о биткоине, если посмотреть его график за долгое-долгое-долгое время? Что все основные валюты, да, он вырос против всех основных валют. Есть такая статистика, когда меряют в биткоинах, допустим, стоимость дома. То есть квартира стоила там 1000 биткоинов в 2015 году, и сейчас квартира стоит там 10 биткоинов.
0: Ты не поверишь, я видел еще более такое...
1: С айфоном, наверное.
0: Именно так, да, что цена айфона в биткоине практически не изменилась. Ну ладно, в сатоши. Тем не менее, что она практически не изменилась. Пока в России крипта становится биржевым деривативом, в США следующий шаг – это превращение биткоина в залог по обычному кредиту. Я говорю здесь о площадке Coinbase, которая готова выдавать фиксированный кредит под залог биткоина. Это, конечно, удивительная история для меня.
1: Ну, она даже не то, что удивительная, она напрашивалась. И, на самом деле, это один, на мой взгляд, из самых востребованных инструментов, который будет использоваться, так сказать, и институционалами, и обычными физиками. Мало того, что ты можешь брать ипотеку, обеспеченную в биткоине. Ну, то есть ты берешь ипотеку, у тебя на балансе лежит биткоин, ты его не продаешь, биткоин растет, ты, соответственно, можешь кусочки платить, погашать свой кредит, и у тебя растет и актив, твоя квартира, и биткоин
0: не,
1: растет.
0: Это все здорово, а если биткоин не растет, а сильно дешевеет, и мы знаем, что такие периоды
1: случаются. В этот момент это как с любым кредитом. Ты должен либо довнести средства, либо твой залог будет продан, и, соответственно, это будет погашено.
0: Вот, допустим, я покупаю квартиру, условно, не знаю, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. Это там сейчас, я очень сейчас грубо... Там,
1: в Новой Москве.
0: 1,2 биткоина, допустим, да? Ипотека у меня 20, 30, 40 лет. Через 3 года биткоин дешевеет вдвое, и, соответственно, мне нужно внести еще столько же, чтобы у меня было обеспечение моей ипотеки.
1: В среднем залог под биткоин принимается примерно 0,5. То есть, грубо говоря, если ты положил один биткоин, ну, по крайней мере, как это устроено у Coinbase, самой крупной американской биржи, то в целом ты можешь рассчитывать на получение USDT либо USDC, то есть криптодолларов, половина суммы от своего залога. Поэтому достаточно много есть у Coinbase возможностей для того, чтобы сократить свои риски. Примерно, да, 50% от вашего залога. И я думаю, что это на самом деле хороший инструмент. Также ты можешь использовать эту историю как примерно с кредиткой. То есть ты можешь держать биткоин, получать USDT, везде им расплачиваться, потом гасить свой долг, и тем самым просто достаточно удобный инструмент для тех людей, кто держит криптовалюту. Если ты его никогда не собираешься продавать, почему бы это не использовать?
0: Неплохо. Знаешь, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», я хотел бы один вывод такое подчеркнуть, что вот все три истории, которые мы сегодня описали, может быть, кроме самого начала, про рост или возможное падение биткоина, они как будто бы подчеркивают одно, что биток, в частности, и крипта, в общем, перестает быть отдельным миром, и об этом, кстати, говорят и последние новости, вот все, что происходит и в России, и в других странах. А правда становится частью вот этого большого финансового рынка.

0: рынка и потихонечку наследуют и его правила, и продукты, ну и риски. Хотя, конечно, в крипте всегда было рисков побольше, чем в традиционных финансах.
1: Отличный вывод. Я бы сказал, что этот вывод можно было сделать еще года 3-4 назад. Тем не менее, конечно же, даже обычному потребителю все больше и больше финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, это кредиты, это залоги, это возможность использовать деривативы, становится более-менее доступным во всех странах мира. И этот тренд, он только будет развиваться. А в целом это благоприятно будет влиять на цену криптоактивов.
0: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: За прошедшую с прошлой ставки время Коля, то есть я, заработал на лонге анонимной монеты Zcash 12%, а Толя на хайпе опередил меня, заработал 17%. Но удивительные результаты. У меня $1485, а у Толи $1433. И вопрос не в том, что мы в плюсе, а в том, что прямо сейчас мы показываем результат в моем случае почти в 49% годовых, а в Толином случае 43% годовых, что, конечно, феноменально. Жаль,
1: если
0: что
1: вы хотите
0: виртуальный.
1: Проинвестировать свои виртуальные доллары в наш виртуальный фонд, а мы вас ждем.
0: И мы покажем вам виртуальные проценты.
1: Да, виртуальная прибыль, которую вы потом виртуально потратите.
0: Вот теперь, Толь, давай шортать Солану.
1: Я считаю, что все-таки монетарные проблемы во всем мире, которые вызваны Армузом, ростом дизельного топлива и в целом энергоресурсов, они практически вот игнорируются сейчас. И в какой-то момент на рубеже, скажем, следующей недели, потому что ставка у нас на неделю, я думаю, что где-то что-то может, знаешь, где тоненько там и порвется. Солана очень слабо выстрелила на росте текущего вот этого безумия, когда и альткоины выросли, и биткоин вырос, и вообще топ-монеты. И Солана как будто ничего даже нового продукта не предложила, чтобы вот этот, знаешь, хайп поддержать покупательски. И мне кажется, что если как актив в хорошее время не растет и не перформит, то этот актив должен еще и быстрее всех упасть. Поэтому у меня ставка на шорт Соланы.
0: Согласен с твоей логикой. Я не пойду на темную сторону. Я буду...
1: Кто-то должен из нас оставаться. Баланс в мире должен быть.
0: Я буду покупать уни, который, кстати, очень неплохо вырос за последнюю неделю.
1: Знаешь, что уни — это еще икра морского ежа?
0: Нет, кстати, не знал, но я знаю, что уни — это нативный токен площадки Uniswap.
1: Да, DEX-ы развиваются очень хорошо, и с учетом того, что как раз Америка сделала послабление, дала возможность торговать токенизированные акции через DEX-ы, а Uniswap в этом плане это, ну, наверное, лидер номер один. Плюс
0: именно
1: это
0: так.
1: Еще партнер Робин Гуда.
0: Да,
1: хорошая
0: ставка. В общем, именно в этом была моя логика. Спасибо, что ты значительно проще и быстрее рассказал, чем я это делал.
1: Всегда, всегда, пожалуйста, Николай.
0: Ну что, через неделю увидим, кто был более удачлив и чья ставка заработала больше денег. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И

0: Пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Жижа.
3: Как вы уже догадались, жижа – это нефть. А нефть – это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик – это бурила, помощник бурильщика – памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
4: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
5: Да так, жижа какая-то.
4: А вдруг нефть?
5: Да какая нефть? Дурила!
4: Да не дурила я, бурила!
3: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
8: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: Что это было?
10: В эфире.
11: Где границы между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
12: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
8: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

столице 16.30 с новостями Аси Касьянова. Минфин ожидает получить 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению экономики, заявил глава министерства Антон Силуанов. Правительство сейчас рассматривает проект федерального бюджета на 3 года, предложенный ведомством. Силуанов отметил, что ключевые принципы налоговой политики в документе на 2027-2029 годы сохраняются. Минэкономразвития России улучшило оценку роста ВВП страны на 2026 год 0,6% против прежней отметки в 0,4%, а к 2029 году ожидает ускорение роста экономики на 2,4%. Министерство также скорректировало прогноз среднегодового курса доллара на 2026 год в сторону снижения 79,5 рублей вместо 81,5. К 2029 году по прогнозу ожидается рост курса до 96 рублей. «Единая Россия» предложила сохранить за Вячеславом Володиным должность председателя Государственной Думы нового созыва. Его кандидатуру поддержал Владимир

0: Путин, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, в новом созыве Госдумы планируется создать 35 комитетов. «Единая Россия» предложит кандидатов на посты глав 20 из них. В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом зерна после атак дронов, следует из указа губернатора. Пострадали объекты логистической инфраструктуры, порты, нарушено судоходство в Азовско-Черноморском бассейне. Все это привело к тому, что у сельхозпроизводителей в регионе нет возможности реализовать значительные объемы продукции. Внутренний рынок перенасыщен зерном, сообщается в документе. У здания ЦУМа на Петровке в Москве сменился собственник. По данным сервиса мониторинга коммерческой недвижимости «Ассета», сделка была закрыта 18 сентября. Новым владельцем двух корпусов стал закрытый ПИФ «Уния», управляемый компанией «Баланс Asset Management». Прежними собственниками строений выступали структуры, связанные с люксовым ритейлером «Меркури». Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: РБК отрасли.
2: Альфа-банк и ВК-тех договорились о развитии цифровых решений. Меморандум подписали на конференции ВК-Ворк SpaceConf 2026. Стороны будут совместно развивать цифровые продукты и сервисы на базе отечественных платформенных решений. Сотрудничество охватит оптимизацию бизнес-процессов, корпоративные коммуникации и работу с данными. Отдельным направлением станет обмен экспертизой в продуктовой разработке, IT и применении искусственного интеллекта. Руководитель Департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка Сергей Паршиков отметил, что добавлять новые функции в продукты уже недостаточно. Следующий этап в том, чтобы связывать их между собой. Руководитель направления сервисов продуктивности ВК-тех Петр Щеглов добавил, что партнерство позволит быстрее доводить новые решения от идей до применения в бизнес-процессах. Стороны проведут совместную апробацию технологий и примут участие в профильных мероприятиях, сообщили в пресс-службе Альфа-банка.
1: РБК отрасли.
3: Шестнадцать тридцать три в Москве, но еще кратко о том, что происходит или будет происходить в Госдуме в ближайшие годы. Появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Мы о первом комитете сегодня говорили, а второй как-то упустили из внимания. Тем не менее, несколько перестановок и интересных, на наш взгляд, назначений. Адмирал Владимир Касатонов, по мнению Дмитрия Медведева, возглавит комитет по обороне Госдумы. Петр Толстой возглавит комитет по международной политике Государственной Думы. Ну и на что я еще лично обратил внимание, что комитет по молодежной политике возглавит Владислав Головин. Российская экономика генерирует прибыль на уровне 2017 года. Об этом заявила представитель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Международного банковского форума. По словам главы регулятора, в стране установилась умеренно жесткая денежно-кредитная политика, и она не препятствует кредитованию. Участники сессии тем временем поспорили о долговом состоянии бизнеса, обсудили поддержку пострадавших от ударов БПЛА предпринимателей и сравнили отношения ЦБ и банков с животным миром. Так что же происходит с кредитованием бизнеса и о чем еще говорили участники форума, за дискуссией следил Владимир Асулов.
4: Вопрос займов для предпринимателей стал ключевым и самым первым, который стали обсуждать участники пленарной сессии. Председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков первым взял слово. Он заявил, что вот эта система развивается уверенно. Кредитный портфель, по его данным, вырос на 5,5 почти процентов за 7 месяцев. И по оценкам за этот год показатели могут превысить 11%. При этом ситуация развивается все-таки не так, как хотелось бы по некоторым направлениям. И просрочка все же растет, говорит Анатолий Аксаков.
5: Просрочка увеличилась примерно на 4% по сравнению с началом года. По понятным причинам она растет, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Тем более последние действия, связанных с нападением на наши определенные сегменты экономики, они сказались, в том числе на деятельность малого и среднего бизнеса. Здесь просрочка растет более быстрыми темпами, в том числе в связи вот с этой ситуацией.
4: Тут в дискуссию с Анатолием Аксаковым вступил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Он не согласился с приведенной статистикой. и по кредитным просрочкам, особенно в сегменте малого бизнеса.
6: Малый бизнес платит лучше, чем в 2024-2025 году. Так же, как и в рознице, дефолтов меньше, чем год назад. И население, и предприниматели малые как-то подстроились под новые реальности и берут кредиты, обслуживают свой долг вполне нормально. Единственная точка напряжения, которая сейчас есть, это сверху.

0: очередь, региональный средний бизнес.
1: Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, обозначил негативные факторы для развития инвестиционного климата в России. Помимо внешних вызовов, изменение законодательства и уровня ставок опять стало вызывать озабоченность права собственности, подчеркнул банкир.
2: Крупные предприниматели инвестируют не в свой основной бизнес, а куда-то в сторону пытаются, говорят, но это нас все равно отберут. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют на самом деле. Поэтому здесь тоже надо аккуратно смотреть. Надо смотреть на те законы, которые принимаются, те решения иногда. Все-таки бизнес надо оберегать, он такая трепетная категория.
1: Тема поддержки пострадавшего бизнеса от атак БПЛА проходила еще одной красной нитью через всю пленарную сессию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что изменение финансового положения заемщиков – это забота банков. Регулятор, по ее словам, готов применять льготное регулирование по кредиту на защиту объектов критической инфраструктуры. Ну а задача кредитных организаций – помогать заемщикам в сложный момент. При том, что спрос на реструктуризацию вырос, в том числе со стороны селлеров, и все проходит не без трудностей.
3: Первое направление работы банков – реструктуризация кредитов тем заемщикам, которые пострадали, а второе – минимизировать будущие потери. Сейчас многие заемщики хотят инвестировать в защиту своих критических объектов инфраструктуры, обращаются за кредитами, и мы здесь также с точки зрения регулирования готовы пойти навстречу, применять пониженный риск веса, не применять макронадбавки по такого рода кредитам. Мне кажется, это в интересах всех – помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков.
1: При этом, как только возникают какие-то сложности, все обращаются к регулятору и правительству для того, чтобы все это облегчить. Однако мерами поддержки все чаще пытаются пользоваться те, кто ни от чего не страдал, продолжил Анатолий Аксаков.
4: Очень взвешенное должно быть решение, чтобы отсекали тех, кто хочет воспользоваться определенной ситуацией в своих интересах. Как правило, ушлые ребята, они оказываются более быстрыми в таких ситуациях. Хотя они и не пострадали, но хотят воспользоваться льготой для того, чтобы поиметь.
1: Еще одной сквозной темой этой пленарной сессии оказалось взаимоотношение Центрального банка и кредитных организаций. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банкиры жаловались, жалуются и будут жаловаться на регуляторов по всему миру. И он привел необычное сравнение.
2: Там вот волк есть, и мы, зайчики, бегаем как-то, пытаемся выживать.
3: Это вы-то зайчики?
2: Да. Вот. Но это везде.
1: Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в свою очередь, несколько иначе охарактеризовал отношения кредитных организаций и регулятора.
0: У нас разговор не как у зайца с волком, у нас как у детей с родителями разговор с Центральным банком, с мамой разговор у детей. Нам как скажут, мы так и...
3: С любящей мамой.
0: И у любящих детей.
5: Строгой, да.
0: Но когда вот ко мне лично мои трое детей в разном возрасте и состоянии, тем не менее, приходят с конструктивными предложениями, я всегда стараюсь их слушать.
1: Но и практически все участники пленарной сессии сошлись во мнении, что экономика в текущих условиях справляется с вызовами. Самым популярным словом в рамках этой дискуссии стала стабильность.
6: За дискуссиями на Международном банковском форуме следил мой коллега Владимир Расулов.
7: РБК отрасли.
8: В октябре в столице пройдет месяц московской промышленности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Программа включает более 25 событий. Среди них экскурсии на предприятия, открытые лекции и Московский инвестиционно-промышленный форум. По словам Собянина, сегодня более 4500 столичных предприятий поставляют продукцию всей стране, от Калининграда до Владивостока. Город предлагает готовую экосистему для развития, крупнейший рынок сбыта, доступ к инструментам поддержки, разработкам ведущих вузов и кадровый резерв. В течение октября москвичи и гости столицы смогут увидеть, как устроено современное городское производство. В программе экскурсии на ключевые предприятия, открытые лекции, Московский инвестиционно-промышленный форум, хакатон «Открой Моспром» и «День карьеры». Также впервые в столице пройдет международный форум особых экономических зон на площадке «Технополис Москва» с партнерами из стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС.
7: РБК отрасли. Реклама.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100

0: партнерской сети вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 16:42 в российской столице. Полгода, ровно настолько, по оценке Германа Грефа, российские ИИ-модели отстают от китайских, и, похоже, этот разрыв может сохраниться. Глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. Так ли это, и сможет ли Россия сократить разрыв, узнала Далила Цельбель.
2: По мнению Грефа, Россия находится в неравных условиях с китайскими компаниями, поскольку у тех, цитата, «фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях». Но, правда, глава Сбербанка добавил, что по всем остальным параметрам Россия Китаю ничем не уступает. При этом сама КНР, как отметил Греф, на те же полгода уступает США. Но в целом 6 месяцев – это несущественное отставание, рассказал мне гендиректор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
3: Для особенно отрасли искусственного интеллекта это существенно, потому что новые фронтирные модели выходят там каждый месяц. Но с другой стороны, для таких серьезных фундаментальных вещей полгода это фактически ничто. Основная идея заключается в том, что чем больше у нас вычислительных мощностей для проведения параллельных экспериментов, тем как бы в разные стороны можно расти, искать принципы, модели, методы, которые можно применять для построения интеллектуальных систем. Но я бы еще отметил барьеры, которые возникают на разных уровнях. Это уровень нормативный, правовой, это уровень непонимания обществом того, что делают ученые, инженеры в области интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
2: Интересно, что не все эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, согласны с мнением Грефа. Например, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова отмечает, что разрыв в полгода – это даже слишком оптимистичная оценка.
4: Я бы, наверное, оценила год полтора. Если мы сравниваем Россию с США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций. Того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. Разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше и со стороны государства, и со стороны компаний. Если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно. Я думаю, что это порядка 10 раз. Даже если смотреть по официальным источникам, сколько вкладывают Соединенные Штаты Америки в миллиардах долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
2: Ну и действительно, надо бы сравнить эти цифры. По данным Минцифры России, в 2025 году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» из бюджета было выделено 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Это, отмечу, менее 100 миллионов долларов. При этом в США в прошлом году на развитие искусственного интеллекта частные компании выделили около 300 миллиардов долларов. Ну и здесь еще плюс федеральные расходы, которые составили более миллиарда долларов. Китай же в 2025 году на развитие искусственного интеллекта потратил около 90 миллиардов долларов, из которых 56 миллиардов – это государственные вложения. Но вернемся к Грефу. Глава Сбербанка также отметил, что в сфере искусственного интеллекта, цитата, «побеждает тот, кто способен делать большое количество экспериментов параллельно». Не стоит воспринимать эту фразу буквально, здесь речь идет опять же о мощностях. И кроме того, есть достаточно значительная разница в количестве различных научных школ и направлений научного поиска, которая в России существенно ниже, чем в США или Китае, отметил разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин.
3: В силу определенных обстоятельств в России долгое время выжигалась каленым железом альтернативные школы искусственного интеллекта, кроме там буквально одной или, может быть, двух. Вот это вот самая печальная ситуация, когда вместо того, чтобы принять ту же китайскую модель, пусть расцветают 100 цветов, и какой-нибудь из них там станет красивым. У нас сложилась ситуация так называемого научного феодализма, когда есть вот какой-то уважаемый человек, который 100 лет назад диссертацию защитил, и вот, значит, все должны в этой парадигме работать. Без осмысления, без критического взгляда на вещь, без того, чтобы посмотреть, а что делают вообще-то за стеной соседи, чем занимаются, вот они куда идут.
2: Тема искусственного интеллекта и гонки в этой сфере сейчас как никогда актуальная и, можно сказать, горячая, и ее, конечно, не могли не коснуться на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На заседании Совбеза организации представители США и Китая представили свои позиции по отношению к международной безопасности.

0: безопасности в сфере искусственного интеллекта и глобальному регулированию отрасли. И здесь никаких сюрпризов, эти позиции оказались прямо противоположными. Директор управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Кратсоус решительно выступил против глобального управления развитием искусственного интеллекта. Он заявил, что страны должны сохранять национальный суверенитет и не перекладывать ответственность на международные организации. Представитель Китая в ООН Фу Цун, напротив, призвал к тесному сотрудничеству ради безопасности и введению ограничений. Фу Цун также заявил, что оппонирующая позиция будет служить, цитата, «попытке некоторых крупных держав, даже не знаю, кого он здесь мог иметь в виду, сохранить технологическое превосходство посредством цифровой гегемонии».
1: Это была Далила Цербель. Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что в области искусственного интеллекта США значительно опережают Китай и всех остальных, и призвал сохранить это преимущество. Далее корпоративные новости в студии Ася Касьянова.
2: О чем говорят отрасли?
3: Следующие два года будут менее радужными для прибыли российского банковского сектора, считает глава ВТБ Андрей Костин. Выступая на международном банковском форуме, он отметил, что текущий рост финансовых результатов является временным явлением, хотя в целом сектор устойчив и обеспечивает потребности экономики в кредитах. Напомню, в сентябре ЦБ повысил свой прогноз по прибыли банков страны на 2026 год до диапазона 3,9-4,4 триллиона рублей.
2: Финансы.
3: АФК-система возглавил Феликс Евтушенков, сын основателя корпорации Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили в компании, подтвердив ранее опубликованную информацию источников РБК. Феликс Евтушенков работает в структуре с 1999 года, он курировал различные активы. Ранее пост президента занимал Тагир Сиддеков, он продолжит работу в инвесткомпании.
2: Технологии.
3: Госзнак представил IT-решение для подключения небольших банков к платформе цифрового рубля. По словам директора Unitailer Алексея Богаткина, это позволит некрупным игрокам сократить сроки и затраты на интеграцию в два раза. Решение разработано под новые требования ЦБ. Крупные банки запустили операции с цифровыми рублями 1 сентября, а малые кредитные организации обязаны подключиться к системе в 2027-2028 годах.
2: Ритейл.
3: Совокупные траты россиян на ветеринарные услуги и зоотовары в первом полугодии выросли на 10%, говорится в исследовании Сбер2Би аналитика. Средний чек увеличился на 15%, 1300 рублей. При этом ветеринарные услуги заметно опережают зоомагазины по динамике роста расходов покупателей. Такие траты чаще всего совершают женщины, на них приходится 65% покупателей.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Футбольному клубу «Краснодар» не нужен бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Челси» и сборной Англии Джейдон Санчо. По данным портала чемпионата, агенты футболиста предлагали его услуги вице-чемпиону России, и Санчо был готов отправиться в РПЛ. Но до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку руководители «Краснодара» не захотели рассматривать вариант с подписанием. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК.
4: Спортивный арбитражный суд не получал апелляции от российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. В июне Международный союз конькобежцев допустил их к соревнованиям в нейтральном статусе, но в начале сентября отозвал свое решение. Торонто выиграл предсезонный матч НХЛ у Оттавы 6-1. Все 60 минут провел на льду голкипер кленовых листьев Сергей Бобровский. Он отразил 13 бросков из 14. По данным известного журналиста Эллиота Фридмана, хоккеисты Торонто безоговорочно верят в россиянина. Говорит он мало, зато своим профессионализмом при подготовке к матчам подает пример остальным. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк – самый дорогой игрок РПЛ, так считают аналитики портала Transfermarkt. Стоимость футболиста оценили в 25 миллионов евро. Россиянин опередил двух бразильцев из «Зенита» – Луис Энрике и Педро. На четвертой позиции еще один легионер, но «Спартака» – Жедсон Фернандеш. Топ-5 замыкает форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин. Но это тот случай, когда мнений по теме может быть несколько. Международный центр спортивных исследований использует свою метрику вычислений. Согласно его системе, дорогой дороже всех в РПЛ стоит Педро из «Зенита» — почти 32 миллиона евро. На второй строчке еще один бразилец, представляющий клуб из Санкт-Петербурга – Филиппе Аугусто. А вот Матвей Кисляк только на четвертой позиции. Россиянин пропустил вперед еще и Джон Джона, он тоже представляет «Зенит». Есть некоторые каналы, которые пытаются меня убить, но это можно сделать только из дробовика, и даже тогда я увернусь, сказал капитан сборной Португалии.

0: Гали и Криштиану Роналду про своих недоброжелателей. Сегодня 41-летний нападающий выйдет в основном составе на матч Лиги Наций с Уэльсом. Решение озвучил наставник сборной Жорже Жезуш. Для форварда игра станет 234-й форме национальной команды. Роналду абсолютный рекордсмен по этому показателю. Несмотря на массу выигранных индивидуальных и командных трофеев, у Криро еще остались цели в футболе.
1: Я хочу забить 1000 голов и выиграть этот розыгрыш Лиги Наций. Наступает новая эра. Все, что было в прошлом, осталось позади. Нужно поблагодарить предыдущего тренера сборной, Мартинеса. Он проделал отличную работу. Теперь наш наставник Жорже Жезуш. Мы все прекрасно его знаем. Надеюсь, с ним все у всех нас будет хорошо. Я знаю, кто я такой и знаю, сколько делаю для того, чтобы быть здесь. Я знаю, что прикладываю огромные усилия, чтобы иметь тот успех, который у меня есть. Я знаю, почему молодые ребята обожают Криштиану, потому что они видят во мне пример, и для меня это самое главное.
0: А центральный матч этого дня пройдет в Амстердаме, где сразятся главные претенденты на первое место во второй группе — Нидерланды и Германия. Прошедший чемпионат мира стал неудачным для обеих сборных, поэтому руководители федерации сменили наставников. Оранжевых теперь тренирует Хави, а немцы сделали ставку на Юргена Клоппа. Первое, за что он взялся, это дисциплина. По данным Бильд, Гер Юрген запретил игрокам сборной Германии пользоваться телефонами во время массажа и занятий в тренажерном зале. Кроме того, теперь на ужин все приходят одновременно, а не по отдельности. Ну и самый страшный удар по футболистам. Клопп запретил приезжать на базу во время сбора национальной команды личным парикмахером игроков. Зато на пресс-конференции тренер само обаяние.
2: Позитивное предвкушение уже чувствуется. Честно говоря, за последние 3 дня мы проделали столько работы, что у нас просто не было времени нервничать. По приезду у меня сразу всплыли приятные воспоминания об этом стадионе. Прошло много времени с тех пор, как я играл здесь в последний раз, но я все равно с нетерпением жду матча. Жду эту атмосферу и все, что с ней связано. И да, я действительно доволен тем, как прошли последние несколько дней, которые мы провели вместе.
0: ESPN составил рейтинг лучших игроков предстоящего сезона НБА. Пока представили только с 50 по 11 места. Форвард Филадельфии Леброн Джеймс только на 18-й позиции. С 2011 по 2019 король Леброн в этом рейтинге неизменно был первым.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор — фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, 2 или 10 лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
4: Фуди – это сообщество

0: Людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
1: не одно и то же.
2: Новости сообщают факты,
1: но значение они приобретают только в контексте.
2: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
2: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Новости.
1: Инвестиции и рынки.
0: Аналитика. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Минэкономразвитие ухудшило свои оценки по инфляции к концу 2026 года. 6,8% вместо прежней отметки в 5,2%. Однако, как отметил глава министерства Максим Решетников, в 2027 году инфляция должна вернуться к целевым 4%. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году вырастет до отметки 28 900 рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он заверил, что задача довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году будет выполнена. Единое пособие и ряд других выплат, связанных с прожиточным минимумом, планируется проиндексировать в России с 1 января 2027 года на 6,8%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, другие социальные пособия, включая материнский капитал и единовременную выплату при рождении ребенка, проиндексируют с 1 февраля. Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды, в феврале и апреле, а социальные будут увеличены с 1 апреля. Вице-премьер Виталий Савельев выдвинут на должность заместителя председателя Госдумы нового созыва. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Ранее он рассказал, что партия предложила сохранить за Вячеславом Володиным должность председателя Госдумы. В новом созыве планируется создать 35 комитетов. «Единая Россия» предложит кандидатов на посты глав 20 из них. Инженерные команды из университетов 8 стран примут участие в первых международных космических играх. Они пройдут в Сколково с 26 октября по 1 ноября. По сообщению правительства, съедутся представители России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Пакистана и Узбекистана. Участники будут решать задачи в сфере робототехники, искусственного интеллекта и энергетики внутри специалистов.

0: 17:02 в российской столице. Еще с новостных лент. С 1 октября 2026 года в России изменятся условия получения семейной ипотеки, следует из сообщения Минфина. Следующие параметры. 10% для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения договора. Максимальная сумма до 6 миллионов. 8% и 8 миллионов для семей с двумя детьми. И 6, 4 и 2% годовых. И 10 миллионов для семей с 3, 4, 5 детьми. Соответственно, с тем же условием по возрасту хотя бы для одного ребенка. Подробности можно посмотреть на сайте РБК и в наших телеграм-каналах. Дефицит бюджета в ближайшие три года составит 2%. Это следует из проекта документа, который сегодня представит Минфин. Цена отсечения на нефть с 2027 года — $50 за баррель. Ведомство также предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Это коснется дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами, а также продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13 и 15%. Изменения не затронут участников военной операции. Среди прочего, предлагается установить для паевых инвестиционных фондов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас, напомню, ПИФ не платит налог на прибыль. О том, как изменятся ставки для инвесторов и как будет работать пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в эфире радио РБК рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Говорим о введении ступенчатой шкалы. Речь может идти о 5-6, ну, в пределах, наверное, 10% от текущих розничных инвесторов, поскольку у нас в среднем, несмотря на то, что в последнее время количество счетов на бирже увеличивается и открывается, да, в среднем сумма одного счета, она явно ниже того порога, о котором говорит Минфин в проекте, свыше которого предполагается уже увеличивать ставку, и шкала становится не плоской, а ступенчатой.
0: Давайте попробуем разобраться, как будет работать пятиступенчатая как раз шкала НДФЛ на пассивные доходы, как будет работать и включаться этот механизм по новым правилам?
1: Принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, напомню, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Сумма процентного дохода, она будет напрямую связана с тем, что мы будем наблюдать ситуацию, при которой будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход, он будет уже использоваться как налогооблагаемая база. Думаю, что в верхней части ступенчатой шкалы, это ставки до 22%, и даже сама 22% ставка, коснется очень незначительного количества инвесторов, о которых идет речь. Действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, они тоже сохраняются. То есть те льготы, о которых традиционно мы всегда говорим, когда говорим о механизм налогообложения на рынке, льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, куда, да, физические лица могут инвестировать, они остаются. По крайней мере, пока Минфин вот в этом проекте, который внесен в парламент, не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
0: Давайте попробуем спрогнозировать будущее тех, кто живет на проценты от вкладов, я имею в виду, допустим, рантье. Что для них изменится? Может быть, им придется менять модель?
1: Скорее всего, им придется точно, наверное, каким-то образом переориентировать потоки поступлений от вкладов пассивных до инвестиционных инструментов, например, облигационные купоны. Многие, те, кто живут на процентные доходы, ну, опять же, что значит многие? Вот, опять же, из общей массы их не очень много, но из этих не очень многих, соответственно, те, кто постоянно использует такую процентную модель, они будут, видимо, дробить свои инвестиции, то есть, по всей видимости, возможно, будут открывать не один, а несколько счетов, либо брокерских, либо банковских, возможно, будут выбирать возможности реинвестирования более частого, чтобы можно было в качестве дохода предполагать не только пассивные доходы, которые постоянно поступают.
0: В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что бюджетная политика в ближайшие

0: Трехлетку направлено на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальную поддержку участников СВО и их семей и обеспечение технологического лидерства. Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности российского посла во Франции и по совместительству в Монако, следует из указа президента. Напомню, дипломат занимал этот пост с 2017 года. Сегодня в 17.10 обсуждаем бюджет с экономистом и отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире на телеканале и радио РБК. И сегодня ведущие программы — это Дмитрий Полянский и Александра Панфилова. Ну и сегодня главный инфоповод, естественно, проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Поговорим о том, как бюджет повлияет на траекторию денежно-кредитной политики, инфляцию. Какие будут налоговые изменения для компаний и вкладчиков, а также инвесторов? Не переключайтесь.
1: Реклама. Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21.30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк». 18+.
2: РБК в цифрах.
3: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи. От средневековья

0: «Все-таки главное».
1: Правительство опубликовало основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку. Помимо макропоказателей, там есть еще кое-что, от чего сегодня буквально разрываются все трейдерские чаты России. Предложение повысить налоги инвесторов. Я Дмитрий Полянский, со мной работает Александра Панфилова. Вы смотрите совместный эфир радио РБК и телеканала РБК. Саш, ну что, плакали наши дивиденды?
2: Ты знаешь, я не успела вот в своем случае посчитать точно, но кажется, что мои дивиденды не особо изменятся, если изменятся вообще. Мы обсуждаем сейчас предложение Минфина облагать пассивные доходы россиян по прогрессивным ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Для сравнения, сейчас они облагаются налогом по ставкам 13-15%. Ну что, обсудим все это с нашим гостем, с начальником Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егором Сусиным. Егор, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Егор, добрый вечер. И также обсуждаем это с нашими радиослушателями. Друзья, напоминаю, что работает телеграм-аккаунт Радио РБК. Пишите ваши вопросы Егору, вопросы нам. И в целом пишите, что вы делали на рынке сегодня. Так много данных, так много показателей. Мне кажется, огромный объем информации сегодня вывалился на инвесторов, что здорово для нас. Мы это обсудим сегодня в нашем эфире. Егор, и я от себя добавлю. Вот Саша тебя представила как начальника Центра рыночных стратегий. Также ты известен на рынке как большой любитель длинных ОФЗ. Но о них мы тоже сегодня поговорим.
2: Да, давай посмотрим, что на рынке происходит. Минфин внес бюджет на ближайшую трехлетку. Российский рынок этому не обрадовался. Индекс Мосбиржи сразу ушел в красную зону, но достаточно быстро из нее вышел. Вот сейчас всего 0,07% мы теряем. 2310 пунктов отметка прямо сейчас. Вот прямо перед эфиром Михаил Мишутин заседание уточнил, что расходы в 27-м запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. Что в проекте бюджета? Что мы будем обсуждать? Дефицит в 2% ежегодно, цена отсечения $50, налоги на сверхприбыль и вот эта пятиступенчатая прогрессивная шкала налогов на пассивные доходы. Напомню, что пассивные доходы – это как раз дивиденды, проценты по вкладам, доход от операций с ценными бумагами и от продажи имущества. Шкала такая – 13% для доходов меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей и 22%

0: когда доходы выше 50 миллионов. Ну и 15, 18, 20% для промежуточных результатов.
1: Егор, первый вопрос такой. Ну вот смотри, получается, что теперь по прогрессивной шкале будут облагаться и дивиденды, и проценты по вкладам, и доходы от операций с ценными бумагами, да, то есть инвестиционный доход. Также мы посмотрели, еще подпадает имущество там при определенных условиях. Это что получается, что биржевые инструменты фактически становятся непригодными для инвестирования?
2: Нет, конечно же нет, даже близко нет, я бы так сказал. Просто у нас налоговая шкала выравнивается по доходам, то есть она теперь формируется не от инструментов, да, не от источников доходов, а, соответственно, по доходам. Если у кого-то доходы соответствуют шкале 20, то, соответственно, он будет платить 20. Если они ниже, то ниже. Поэтому, безусловно, как инвестор, наверное, я немножко грущу, ну, потому что налоги на инвестиции, они действительно вырастают. Как экономист, я, в общем, наверное, скорее позитивно отношусь к этому в целом, да, бюджету, потому что очевидно, что Минфин нашел возможность балансировать бюджет, и это долгосрочно и среднесрочно будет давать, наверное, большие возможности, в том числе снижение ставки.
1: Угу. Сегодня до эфира ты сказал нам, что докупил длинный ОФЗ. Ну, это прям сегодня после публикации бюджета было?
2: Да, когда я первые данные увидел по бюджету, в общем-то, как экономист, да, я поступил вот именно так. Почему? Я объясню все очень просто, потому что этот бюджет по тем контурам, которые мы видим, мы не можем пока заглянуть в структуру, мы не можем пока увидеть, что там внутри, насколько реалистичны доходы, расходы, как они формируются, но по общим параметрам, которые мы видим, это действительно бюджет такой сбалансированный и достаточно дезинфляционный, скажем так.
1: Смотри, но ты длинный ОФЗ держал еще весной. Если помнишь, мы тогда с тобой встречались на радио РБК, ровно в этой студии, они падали. Мы помним, что происходило с марта по июль, и в августе тоже длилось это падение. И сейчас доходности по длинному ФЗ доходят до 16,4%. Тебя это не пугает? Нет, ты вообще как себя чувствуешь? Ты хорошо спишь с такими активами в портфеле?
2: Я прекрасно сплю с такими активами в портфеле, потому что если взять среднюю доходность, да, и среднюю цену покупки, которая у меня сформировалась, то, в общем-то, она создает долгосрочную доходность уже выше текущей процентной ставки, краткосрочной процентной ставки. Причем доходность купонная, да, то есть купоны уже выше ставки. Ну, где еще такое как бы возможно? Не на один день, не на два дня, не на там 10, не на год даже, да? Мы видим реально доходность, которая выше текущих ставок краткосрочных. И это хорошая премия.
0: Вот если мы будем говорить о том, что дальше ждет рынок ОФЗ, можем ли мы сейчас сделать вывод, как новые параметры бюджета отразятся на рынке госдолга? То есть многие боялись, что бюджет будет предполагать большой план по заимствованию, соответственно, будет большой навес предложения от Минфина, соответственно, будет давление на рынок госдолга. Но вот мы перед эфиром спросили еще одного экономиста, главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова. Он отметил, что структурный первичный дефицит в 2027 составит примерно 0,5% ВВП, то есть это вдвое ниже июльских предпосылок Центробанка. Значит, предельная объем доп. Размещения ОФЗ не превысит эти 0,5%, что позитивно для рынка госдолга. Ты согласен с этим?
2: Да, именно так. Ну, у меня единственная пока оценка, мы не видели цифр в деталях, поэтому оценка может быть чуть повыше, но это все равно оценка ниже, чем Банк России заложил в свой июльский прогноз.
0: И еще к ОФЗ. Есть еще одна сегодня новость по бюджету, что среди предложений Минфина установить для ПИФов обязанности по уплате налога на пассивные доходы по ставке 15%. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. И вот тут уже в разных каналах, в социальных сетях появились всякие конспирологические теории, что Минфин таким образом хочет вытряхнуть инвесторов из фондов денежного рынка и перенаправить их деньги в ОФЗ. Между тем, вот сегодня стоимость чистых активов биржевых фондов денежного рынка впервые превысила 2 триллиона рублей. Это теория заговора или здесь есть какая-то...
2: Ну, Минфин снижает уровень, на самом деле, арбитража, да, который был характерен для ПИФов. налогового арбитража фактически. То есть это не значит, что он совсем уходит, потому что 15%, ну, для кого-то это не 22%, но в той или иной мере действительно Минфин начинает выравнивать налогообложение по разным инструментам финансового рынка. Это, конечно, снизит, наверное, вот ту премию, которую давал этот налоговый арбитраж в фондах денежного рынка, но фонды денежного рынка это все-таки одна там, пятая, по-моему, от общего объема ПИФа.

0: поэтому я не думаю, что здесь вот есть какая-то целевая такая функция или целевое желание, да, переместить инвесторов с краткосрочных фондов денежного рынка в ОФЗ. Это просто выравнивание условий снижения регуляторного и налогового арбитража.
1: В общем, никакой конспирологии. Чистая справедливость, ты хочешь сказать?
2: Без теории
0: закона. Ну, конечно, был. Я думаю, инвесторам было комфортнее, да, когда этих налогов не было, потому что это позволяло мультиплицировать доходы, получать тот же сложный процент, да, не платя налоги с фондов. Но в каком-то смысле для инвесторов, которые не вкладывались в ПИФы, а вкладывались в традиционные инструменты, это как раз снижение этой разницы, это повышение, наверное, даже привлекательности этих инструментов. Поэтому, да, это...
1: Я напомню, что ПИФы не платят налоги сейчас. Это позволяет управляющему реинвестировать весь полученный доход в покупку новых активов, и это увеличивает эффективность вложений пайщиков. Да. А вот сейчас по новой схеме получается, что управляющий должен будет платить налоги и, видимо, будет это перекладывать на своих клиентов, то есть на инвесторов. Друзья, мы еще обсудим эту тему обязательно во второй части нашей программы. Не переключайтесь, не уходите с волны радио РБК.
2: Еще пока... обсудим, да, я добавлю, что правительство утвердило изменение семейной ипотеки, вот чего мы знали по прогрессивной шкале, тоже мы анонсируем во второй части, это подробно обсудим.
1: Договорились. А пока еще немножко макро. Вот ты сказал, что купил длинную ФЗ. Это что получается, что ты уверен в долгосрочном снижении ключевой ставки? Я правильно тебя понимаю?
0: Ну, у меня среднесрочный горизонт, там пару лет, поэтому, да, на этом горизонте я уверен в снижении ставки.
1: И какой динамики по ставке ты ждешь?
0: Я не жду слишком оптимистичной динамики, то есть в следующем году мы вряд ли там увидим ставку ниже 12.
2: Ты же вообще считаешь, что сейчас оптимально сохранять паузу, насколько я помню?
0: В моменте, да, но это не закрывает окно декабрьское возможного как бы снижения ставки, потому что в декабре мы увидим, что будет с экономикой. Я чуть больше скептик, чем прогнозы наши по экономике. Я все-таки жду, что вот тот бюджетный стимул, который был в начале года, он уходит. По сути, бюджет в этом году все, он больше почти не даст денег дополнительно в экономику. И на самом деле у нас есть ряд как бы событий, которые, наверное, будут замедлять рост экономики во втором полугодии.
1: Ну, а, собственно, по декабрьскому заседанию у тебя какие ожидания?
0: Ну, я пока сохранил снижение. Ну, наш шаг 25, больше пока не ждет.
1: 0,25. Да. То есть, может быть, все-таки 0,5. Есть... Ты не настолько оптимист.
0: Я не настолько пессимист по экономике, чтобы ждать 0,5.
2: А вот эти вот налоговые все новации, они как-то меняют наши ожидания по инфляции? Ну, то есть, достаточно много налогов повышается. И, к слову, Минэк повысил прогноз по инфляции в 26-м до 6,8%. До этого прогноз предполагал 5,2. Такой серьезный рост.
0: Ну, это просто отражение текущей реальности. То есть, те прогнозы, которые есть на этот год, и которые Минэк, по сути, пересмотрел, на следующие годы практически не пересмотрен прогноз.
2: Да, там ждут.
0: А, нет, там ни по инфляции, ни по курсу, ни по росту экономики, даже там по цене на нефть особо пересмотра нет на последующие годы. То есть это просто отражение текущей реальности.
2: Рост налогов не разгонит инфляцию?
0: Я думаю, что может быть некоторое влияние в той части, которая касается маркетплейсов, да, потому что там НДС появляется, и разовый какой-то эффект, он действительно может быть. Но с точки зрения вот общей картины, скорее нет.
1: Скажи, пожалуйста, вот еще важный вопрос. А как это все отразится на рубле? Мы видим, что существенное изъятие налогов. Ты не веришь, что оно каким-то образом транслируется в инфляцию. Но в то же время есть и другие макропараметры, которые были опубликованы сегодня. Например, ну, собственно, дефицит 2% от ВВП. Также цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила $50 за баррель. Вот как это будет влиять?
0: Ну, как раз вот тот момент, что дефицит 2% ВВП при нефти 50, да, при вот такой конструкции прогноза, говорит о том, что бюджет, он, в общем-то, дезинфляционный. То есть он не должен создавать дополнительного инфляционного эффекта.
2: Ну, добавлю, что Минэк также поменял прогноз и по курсу доллара. Прогноз на этот год среднегодовому курсу 79,5 рублей было 81,5.
0: Это означает, что, по сути, курс примерно там, где есть, и прогнозируется Минэком до конца года.
1: Я хочу рассказать одну маленькую историю, опять-таки, в рамках той программы на радио РБК. Помнишь, ты приходил ко мне, я даже проверил, это было 19 марта, тогда было локальное ослабление рубля. Доллар вырос до 83,

0: И ты мне прямо на эфире сказал, что продал валюту и зафиксировал прибыль.
1: Да.
0: А на следующий день... Это было 20 марта. Был достигнут локальный пик по доллару 84 рубля. После чего началось укрепление рубля, ну то есть как бы откат обратно, в обратную сторону. И уже в мае доллар составлял там порядка 71. То есть ты вышел прямо накануне вот этого отката начавшегося. И,
1: ну,
0: в общем...
1: Потому что это было не фундаментальное движение, это была локальная история. И она была связана, опять же, с бюджетными изменениями, которые потом были возвращены, по сути.
0: А что сейчас? Скажи, вот ты сделал такую филигранную сделку, там тайминг, ну буквально дни, здорово.
1: Ну,
0: а как сейчас? Как сейчас сделать так же, вот как ты тогда?
1: Ну, сейчас, к сожалению, нет каких-то явных факторов, которые бы двинули курс в ту или иную сторону. То есть единственный фактор с следующего года есть, который даст шифт по курсу, это, конечно, снижение цены, базовой цены бюджетного правила. Это, но эффект этого фактора, это 3 рубля по курсу при прочих равных, учитывая всю волатильность нашей среды, наверное, это не будет таким, являться каким-то значимым, да, сигналом. Я не жду сильного изменения курса до конца года.
2: Давай к ставке вернемся, к ближайшему заседанию. У нас на этой неделе выходит много макроданных. Я уверена, ты за ними внимательно следил. Что мы видим? Кредитование ускоряется, инфляционные ожидания уже 14,2%. Впереди еще индексация тарифов, ожидания растут постфактум. Недельный рост цен ускоряется, но вот снижается промпроизводство, хотя в августе ожидался рост. Что опять вот этот извечный вопрос? Что для ближайшего заседания для Центробанка перевешивает? Состояние экономики или вот этот проинфляционный импульс?
1: Ну, инфляция никак не удивила. Здесь она примерно остается на том же уровне, и устойчивая инфляция примерно на том же уровне. То есть мы здесь не видим больших сдвигов. Инфляционные ожидания тоже не удивляют.
2: Не удивляют.
1: Они будут на этом уровне до декабря, в ноябре, когда люди увидят новые тарифы, да, новые платежки, новые счета. Как бы понятно, они снова вырастут, и только в декабре, в январе, в начале года мы увидим, где они действительно...
2: А потом будет сбор, а потом будет еще что-то.
1: Где они стабилизируются. Но, по сути, вот текущий высокий уровень инфляционных ожиданий это еще краткосрочная история, это не устойчивый уровень, поэтому устойчивые уровни мы увидим позже, к сожалению, сильно позже, да? Поэтому, наверное, на них обращать внимание сейчас бессмысленно.
0: А вчерашняя недельная инфляция тебя удивляет? Плюс 0,06%.
1: Абсолютно не удивляет. Мы постепенно входим в осенний сезонный как бы рост цен. В общем-то, инфляция вчерашняя, она отчасти как бы в минус, там играли разовые факторы и сезонные факторы. Факторы, в плюс тоже играли сезонные, там, части курсовые факторы. Ну, то есть, она не сильно изменилась от того, что мы видели в предыдущей неделе.
0: Ты знаешь, на днях вышли так называемые минутки Банка России, то есть протокол обсуждения ключевой ставки. Что меня в нем удивило? То, что весь рынок воет от высокой ставки. Рынок очень сильно и очень чувствительно на это реагирует. Но оказывается, что в совете директоров Центробанка есть люди, которые полагают сложившиеся денежно-кредитные условия не слишком жесткими.
2: Их меньше,
0: как такое,
2: но
0: может,
2: да,
0: быть?
1: Их пока меньшинство, но, надо сказать, месяц-два назад я тоже об этом задумался, потому что когда мы смотрим...
0: Тебе надо в совет директоров ЦБ.
1: На текущую динамику здесь нет. Важны причины. Да? То есть мы видим рост кредитования. А, причем и население, и потреб кредитования. Мы видим снижение доли долгосрочных депозитов, срочных депозитов в системе. Мы видим рост кэша, и это все как бы намекает нам, что, наверное, нейтральная ставка, она где-то рядом. Ну, для текущей ситуации, опять же. Для текущих инфляционных ожиданий, для текущей инфляционной картины.
0: У нас немного времени остается до завершения сегодняшнего разговора с Егором Сусиным из Газпромбанка. Смотри, Егор, совсем недавно, в середине сентября, был форум РБК Capital Markets. У тебя на нем спросили, кто твой любимый макроэкономист. И ты сказал Пол Уокер. Почему?
1: Ну, потому что он действительно значимая фигура, которая сделала эту финансовую систему, которую мы видим, мировую финансовую систему вот в 70-х годах. Все, что было после, это последствия того, что делал Уокер. И как бы не, скажем так, не выделять эту роль, наверное, сложно.
0: Что бы было, если бы Пол Уокер был в совете директоров Банка России? Какое решение он бы принял в октябре?
1: Ну, я думаю, что может быть даже более жесткое, чем мы увидели. Вот, поэтому у нас чуть-чуть
2: повышение
1: более сдержанное. Да.
0: Кстати, о жесткости, политика. О повышении ставки ты не ожидаешь? Нет?

0: не вижу для этого факторов на данный момент, да, я не вижу для этого аргументов. Я вижу аргументы за паузу, может быть, чуть более длительную, может быть, чуть более короткую, но как раз пауза нужна, чтобы потом не надо было повышать.
1: И по итогу мы что получили? Сегодняшний проект бюджета на ближайшую трехлетку, он какой? Вот охарактеризуй его, может быть, тремя какими-то эпитетами, метафорами, может быть, цитатой из песни или из книги. Что это значит для тебя?
0: Из тех цифр, которые мы увидели, я уже сказал, он дезинфляционный, он достаточно сбалансированный, потому что мы видим, что есть доходная часть, которая растет. И, наверное, третье, мы пока еще не знаем, какой он по структуре, поэтому мне больше нечего сказать.
1: Вот такой вопрос. Правда, сегодня эти данные еще не раскрыты, но, вероятно, они появятся потом. Очень часто в бюджете бывает указано, сколько дивидендов от основных голубых фишек ждет государство. «Газпром», «Сбербанк». Вот эту цифру ты на каком уровне ожидаешь?
0: Я думаю, она будет ниже, чем в этом году.
1: Не больше?
0: Не больше.
1: Не больше. Саш, ну что, вот дивиденды, по которым...
2: Грустная концовка, да,
1: какая-то? Да, по которым мы плакали в самом начале программы.
2: А их и не будет.
1: А их и не будет.
0: Да? Они будут, но просто в этом году очень высокая дивидендная была доходность в бюджет.
1: Это Егор Сусин, большое спасибо. Егор, мы с тобой прощаемся. Во второй части программы поговорим про то, как новый бюджет отразится на рынке и на отдельных секторах, экономики. И, знаете, еще один вопрос, вот коротко, который сегодня разрывал трейдерские чаты. Это каким образом повышение налогов будет способствовать росту капитализации российского фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году? Но сегодня я предлагаю оставить...
2: Риторическим его.
1: Спасибо, Саша.
2: Да, обращайся.
3: В 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Банк России еще на полгода продлил ограничения на трансграничные переводы для нерезидентов. Речь идет о транзакциях со счетов брокеров для граждан из недружественных стран. При этом лимиты не затрагивают возврат средств иностранными инвесторами, которые вкладывают капитал в российские финансовые рынки. С 1 октября в России изменятся условия получения семейной ипотеки. Ставки по ней от 2 до 12% будут привязаны к числу детей в семье, а максимальная сумма кредита дифференцируется в зависимости от региона проживания заемщиков. Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготной ипотеки до 15 лет. Нововведения коснутся только договоров, заключенных со следующего месяца. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции на текущий год с 5,2% до 6,8%. При этом прогнозы на 2027-2029 годы не изменились и составляют целевые 4%, заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании правительства. Среднегодовой курс доллара по подсчетам Минэка в этом году снизится до 79,5 рублей, а вот к 2029 году вырастет до 96. Что касается российской нефти Urals, в будущем году ее стоимость вырастет до $53 за баррель. В Госдуме 9-го созыва появятся два новых комитета. Один из них будет курировать цифровое развитие и искусственный интеллект, а второй – уголовное и административное законодательство. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Партия уже выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, комитет по международным делам вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Больше новостей и в телеграм-канале РБК.

0: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. Кто есть кто?

0: на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают. Например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Вам есть что добавить? Задавайте свои вопросы в чат-боте

0: Рынки главное.
1: Программа «Рынки. Главное» продолжает свою работу. Дмитрий Полянский, Александра Панфилова. В первой части программы мы обсуждали, как новый проект бюджета повлияет на макроситуацию и на налоги инвестора. А сейчас поговорим о том, какое влияние он окажет на конкретные компании. У нас в гостях сегодня начальник отдела персонального брокерского обслуживания Альфа-банка Никита Гуллер. Никита, привет.
2: Привет.
1: Мы с нашим предыдущим гостем обсуждали, хорошо ли он спит по ночам. Скажи, а как будут спать инвесторы в горнодобывающий сектор после тех параметров, которые были опубликованы сегодня утром Минфином?
3: А давай мы напомним эти параметры.
1: Давай.
3: Потому что, да, потому что мы видим реакцию на рынке сейчас.
1: А потом уже перейдем к вопросам сна.
3: Да, а потом уже узнаем, как будет спать сектор. Потому что, ну, вот мы видим реакцию. Акции Норникеля сейчас теряют 6%, акции Русала 5%, акции Фосагро 3%. Собственно, что послужило поводом? Минфин предложил ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора. По твердым полезным ископаемым 30%, по золоту 20%. Налог предлагается ввести для отдельных предприятий. Он будет взиматься, собственно, с дополнительного дохода, который был получен вследствие вот этих высоких цен, которые мы видели в прошлый год. Мы запросили комментарии самих компаний, но вот все пока что отказываются комментировать. Вот в Селигдаре подчеркнули, что для них это такая же новость, как и для нас с вами. Никто пока не понимает формулу расчета, и оценить что-то можно будет после появления методики. Но все-таки что-то предварительно мы же можем обсудить, тем не менее.
1: Что-то можем, конечно, Никит. Ну, для начала, во-первых, ты сам какие сделки делал сегодня?
2: Ну, вообще, нам очень нравится сейчас поле золота. Несмотря на то, что все-таки свершилось с повышенным налогообложением, но как будто бы рынок закладывал несколько больше. И динамика акций плюс 4% за сегодня в целом об этом говорит. Против, опять же, того же самого норильского никеля. В целом, наверное, можно сказать, что по полюсу ожидали налог и за прошлый год, за результаты прошлого года.

0: из-за результата этого, а по итогу, ну, как мы видим, за прошлый год брать налог не будут.
1: По-моему, даже ты мне говорил, что вот были времена, когда полюс все хотели купить по 2000 рублей за бумагу, сейчас он стоит меньше, чем 1000.
0: Да,
1: и сейчас уже не хотят, ну, парадокс.
0: Вот сейчас надо как раз-таки хотеть. Здесь, на самом деле, можно разделить ответ на две части. Во-первых, по поводу налога. Он сильно меньше ожидаемого. То есть ожидаемый, ну, где-то порядка 200 миллиардов был налог, если не больше. Вот. А фактически, по нашим предварительным оценкам, может быть, где-то порядка 40 миллиардов, что в целом, ну, несколько процентов от капитализации компании. Но вот в то же время компания хоть и не платит дивиденды, но вдруг вернутся, ведь мажоритарии могут посчитать и понять, что в следующем году их ждут более повышенные налоги, и мы можем увидеть, как кажется, высокие выплаты в этом году. Это касается не только полюса и других компаний.
2: То есть вы считаете, что полюс уже, несмотря на весь негативный этот новостной фон вокруг компании, который мы все лето видим, он уже свое отпадал?
0: Он уже упал сильно, сильно больше того, чем нужно. Поэтому полюс сейчас интересно. Здесь стоит оценивать, что есть сама акция, долгосрочный взгляд. Он скорее на пересмотре у нас в компании. При этом в нашем департаменте мы считаем, что полюс интересная торговая идея сейчас.
2: Давайте вернемся, может быть, к черным металлургам и к Фусагро.
1: Но прежде все-таки хочу узнать таргет по полюсу. Он у вас сейчас какой? Вы его пересмотрели?
0: Да, пока не пересмотрели. Пока больше как торговая идея с апсайдом, может быть, на ближайший срок около 10%.
1: Давай дальше. Нет. Принято. Давай дальше смотреть в этот сектор, да, горнодобывающий сектор. Кто здесь есть еще? ГМК, Русал.
0: Да, по нашим оценкам, наибольшее влияние вот этих налогов касается именно Русала. И, опять же, по нашей предварительной оценке, это может составить около 10% от капитализации компании, вот этот дополнительный налог. Поэтому, наверное, Русал сейчас страдает все-таки больше всего. На втором месте, по нашим оценкам, опять же, Норильский никель. Притом, там влияние, хоть и в деньгах, в абсолютном выражении больше, но в плане капитализации компании влияние сильно меньше. Поэтому Норильский никель, как кажется, какое-то время отставал от индекса. Все-таки вероятность налогов, она существовала и ожидалась, как и по полюсу. Поэтому я думаю, что Норильский никель тоже может быть интересной идеей. По крайней мере, стоит держать его в уме.
1: Он начал свое восхождение, Норильский никель, некоторое время назад, но потом его прям так резко сбили как раз ожиданиями налогов.
2: Давайте добавим еще одно мнение. Василий Данилов, ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал», о том, меняли ли аналитики свои таргеты по этим компаниям. Потом спросим вас. Давайте послушаем.
3: Пока мы не осуществляли конкретных изменений, не понижали целевые цены, тем более мы полагаем, что все-таки каждая компания будет в индивидуальном порядке обсуждать формулы расчета налога, подходы, возможно, кто-то даже сможет добиться каких-то льгот или вообще освобождения от уплаты. Мы полагаем, что налог не будут платить компании черной металлургии и алмазодобытчики. Платить налог точно будут производители золота, норникель и производители удобрений. А также формально под данный налог подпадает Русал.
1: Это был Василий Данилов, ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал». Саша, а знаешь, что мне понравилось в словах Василия? Он сказал, что точно под налог не подпадает алмазодобывающая отрасль. Это же Алроса, это тяжелый люкс. Нам с тобой это нравится.
2: Нам с тобой это нравится. Мне не нравится динамика акций и положения в секторе, но да, можем
1: поработать. Это уже другой вопрос, это да. Другой, на да. График лучше не смотреть, ты права.
0: А нам нравится, мы шортим ее частенько.
1: Да вы что, и до каких уровней?
0: Опять же, это более такие спекулятивные взгляды, поэтому точных уровней надо смотреть по ситуации. Пока не в позиции.
1: Ну, и кто сильнее всего пострадает, собственно, от введения налогов на горнодобывающую отрасль?
0: Да как будто бы вот как раз-таки Русал, Норильский никель, но они уже упали достаточно сильно. Можно сказать, что Норильский никель вряд ли продолжит более сильное снижение, а Русал может в целом.
2: Еще один сектор, который мы обсуждаем в связке с металлургами, вообще у нас сегодня какие-то, знаете, обсуждения лидеров падения последние годы, это вот, в общем, застройщики. У нас тоже есть новость по этому сектору. Минфин анонсировал с 1 октября изменения в семейной ипотеке, вот чего мы ждали. По всей стране будут действовать следующие условия.

0: условия. Там минимальная ставка будет 2%, это для семей с 5 и более детьми, а максимальная 8% для семей с 2 детьми. И также для Москвы и Петербурга действует шкала от 4% годовых до 10%, соответственно, 10%, и 12% для семей с одним ребенком. Ну, такой серьезный рост. Ваш взгляд на сектор застройщиков и в связи с этим тоже?
1: Ну, хочется сказать, что бедные застройщики, вот, на самом деле...
0: Еще один фактор поддержки убирается, по сути.
1: Да. То есть, действительно, семьи с одним ребенком, 12-я ставка, вот, мне кажется, что это все-таки много. И, наверное, это тоже в сторону черной металлургии такой небольшой звоночек о том, что вряд ли сектор будет сейчас пользоваться, скажем так, бешеным спросом на свою продукцию.
2: А что же с самолетом, который пытается восстать, как птица Феникс? Ну вот я не знаю, восстал или нет, еще надо будет обновить график. Пока не получается, но попытки были.
1: Да, не хочется очень негативно, конечно, говорить про компанию, но, на мой взгляд, стоит ее скорее избегать. И если рассматривать, то какие-то, ну, совсем краткосрочные сделки. В целом, учитывая популярность бумаги у розничных инвесторов, ее как раз-таки рассматривают в основном спекулянты. Как мне кажется, долгосрочному инвестору в ней делать нечего.
0: Ну что, мы тут обсуждаем акции компаний, которые падают, как я уже сказала. Но вообще, в первой части мы активно обсуждали, а стоит ли вообще сейчас инвестировать на российском рынке, учитывая новые новости по прогрессивной шкале доходов пассивных. И вот мы попросили рассказать нам Владислава Кочеткова, председателя правления финансов группы «Финам», о том, как можно все-таки сэкономить на этих налогах или оптимизировать.
3: Нужно будет, исходя из вашего дохода, посчитать, сколько вы теперь будете зарабатывать на там, своем пассивном доходе. Для кого-то, несмотря на снижение дохода, все равно будет рационально остаться долгосрочным инвестором на фондовом рынке, кому-то уйти в депозиты. Если вы активно работаете на срочном рынке или, например, торгуете ценными бумагами, вот, не удерживая их на отсечку, чтобы не приходил дивиденд, да, или закрываете перед фиксацией списка владельцев облигаций перед начислением купона, вы налог не платите. Есть альтернативные инвестиции, безусловно, да, то есть есть золото, хотя оно и волатильное, есть наличная валюта.
2: Владислав Кочетков, председатель правления инвестиционной группы «Финам». Никит, вот смотри, что получается, что теперь дивиденды, да, теперь купоны, также проценты по вкладам будут облагаться по прогрессивной ставке от 13% до 22%, при том, что ранее это было 13-15%. Как теперь быть частному инвестору вообще? Стоит ли инвестировать? Я не знаю, вот мы обсуждали за эфиром, может быть, пора уходить в физическое золото, недвижимость, какие-нибудь наличные доллары, то есть то, к чему применяются другие налоги.
0: Хотя недвижимость же подпадает уже.
2: Кстати, да,
0: шкалу,
2: да. Я кое-что посчитал, надеюсь, что будет время об этом рассказать.
1: Да, на самом деле частному инвестору как будто бы переживать не стоит, потому что если мы посмотрим, скажем так, широким мазком, то вряд ли очень большое количество инвесторов зарабатывает выше 5 миллионов рублей в год, чтобы перейти, например, на 18-ю ставку. Вот, в целом данное решение относится к очень небольшой прослойке населения. И
0: 6% там посчитали налогоплательщиков, кажется.
1: Да,
0: 4
1: да.
0: 4 миллиона человек.
1: Поэтому массово точно я думаю, что бегство, скажем так, из рынка ценных бумаг не будет. При этом вопрос, какие альтернативы? Депозит? Ну, судя по всему, мы с ним в одной лодке, скажем так, теперь по налогам. Мы смотрим, что есть риск оттока капитала, что будет сравниваться рублевая доходность с валютной, так как, по нашим оценкам, если, например, инвестор инвестировал в ОФЗ, то теперь он будет зарабатывать с учетом повышенного налогообложения на 1% меньше, если мы рассматриваем 22-ю ставку, если это разговор про крупных инвесторов. Ну вот, соответственно, такие инвесторы могут уже размышлять о том, чтобы выходить из рынка облигационного в первую очередь, потому что наиболее состоятельный капитал, наиболее крупный, находится именно в облигационном рынке, и ну, каким-то образом, чтобы деньги переводились за рубеж. Поэтому, как кажется, рынок облигаций может быть под давлением, но очень ограничен. ограниченном. И скорее это касается именно голубых фишек, там, где может быть как раз-таки крупный капитал. То есть, например, ОФЗ, либо, может быть, компании AAA рейтинга. Вот. А акции...
2: Ну, а вы клиентам предлагаете что-то интересное за рубежом сейчас? И мы сделаем дисклеймер, что это исключительно для квалифицированных инвесторов идеи.
1: Да, идея действительно для квалов, но в моменте каких-то массовых

0: вложения облигаций нет, но посмотрим. Посмотрим на этот, скажем так, блок.
1: Еще есть предложение Минфина, также, как уже было сказано в первой части, установить для ПИФов обязанности по уплате налога на пассивные доходы по ставке 15%. И мы вот с Димой много перед эфиром обсуждали, что это вообще означает, от чего будет рассчитываться. Поэтому попросили разъяснить это адвоката юридической фирмы TaxSolgy Олесю Лепехину.
2: Из того, что мы видим, если, например, паевой инвестиционный фонд получает пассивный доход, к которому относится лицензионное вознаграждение, доход от аренды, доход от дивидендов, доход по ценным бумагам, то в том числе доход по процентам, то он должен уплатить в бюджет 15% с этого дохода.
3: Олеся.
2: После того, как паевой инвестиционный фонд уплатит этот налог, он, например, выплачивает доход по промежуточный доход по паям пайщику, и далее пайщик уже сможет принять в зачет тот налог, который сам паевой инвестиционный фонд уплатит. Если мы говорим про физических лиц, да, как про простого инвестора, который участвует в паевом инвестиционном фонде, то ПИФ для него выступает налоговым агентом. Для такого пайщика ставка по налогу тоже повысится. Она составит теперь не 13-15, как это сейчас предусмотрено налоговым кодексом, а 13-22.
1: Да, мы услышали Олесю Лепехину, адвоката юридической фирмы TaxSolgy. Ну вот к ПИФам все-таки возвращаясь, насколько это остается самым интересным инвестиционным активом сейчас, на ваш взгляд? Или что-то меняется?
3: Ну, нам кажется... теперь закидывать все деньги, которые остаются после основных трат, вот когда получаешь зарплату, да, много-много потратил, там какие-то остались, закидывать на фонды денежного рынка или уже нет, уже что-то другое делать?
0: Все надо на брокерский счет. Мне кажется, что это некоторые...
1: Не является рекомендацией.
0: Согласен.
3: Сказал человек, работающий в брокерской компании.
1: Я об этом же, да.
0: Да-да-да. Это некое преимущество сейчас появилось у ИИСов. Надеюсь, что у них срезать налоговые льготы не будут, и там действительно есть льгота в виде отложенного налогообложения. У ПИФов тоже такое было. Судя по всему, у ПИФов оно перестанет быть, а ИИСом до сих пор можно пользоваться. Вот, такая вот такое вот напоминание инвесторам.
3: Смотри, я правильно понимаю, что владельцы ИИСа, они сейчас в безопасности, и их это вообще никак не касается?
0: Ну, налог по итогу, если не держать 5 лет или более в следующие года, будет вопрос просто, что он будет отложенный, то есть пока не вывести деньги с ИИСа, либо пока не закрыть его.
3: Смотри, возвращаюсь к той истории, которую мы затронули по касательной с Сашей, о том, что также прогрессивная шкала налогообложения будет введена в отношении имущества. Ну, именно такая цитата в пресс-релизе у Минфина – имущество. Это может быть, например, и квартира, и гараж, и машина. Вот мы в редакции, знатоки рынка недвижимости, да, они нам помогли. Вот такой пример рассчитали. Значит, допустим, я владел квартирой в течение одного года. Продал ее за 10 миллионов рублей. И по новой системе, по новым правилам, я заплачу НДФЛ на 150 тысяч рублей больше, чем по старым правилам. Но в то же время я могу держать ее не один год, а, например, 5 лет, и тогда я вообще буду освобожден от НДФЛ. Это действует такая льгота. То есть мы видим, что фактически вот эти меры, они направлены на спекулянтов. То есть тот, кто зашел быстро и вышел быстро.
0: Ну, то же самое можно и про акции сказать. Подержите 3-5 лет, и можно не платить налог на доход. Ну, опять же, ограничено, конечно, до 30 миллионов, но все равно...
1: Ну, какие-то у нас неутешительные, знаете, сегодня истории мы обсуждаем.
3: Но мне нравится, что мы вышли в какую-то такую новую весовую категорию. 10 миллионов рублей, как бы, это нормально. Тяжелый люкс вот обсуждали с тобой, да?
1: Да, абсолютно. Но вопрос остается, во что же все-таки складываться сейчас, потому что, ну, идей не так уж и много, из которых мы обсудили. И мне тут Дима в коридорах нашей редакции похвастался, что у него завалялся один лишний миллион рублей. Вот что теперь делать с Диминым миллионом? Во что его вложить прямо сейчас? Как распорядиться таким богатством?
3: Миллион рублей, заработанный тяжелым трудом в программе «Рынки главное».
1: Да, я не уточнила.
3: Ваш что вложить?
0: Да, я думаю, что если рассматривать рынок акций на часть этого миллиона рублей, то стоит оценивать те компании, которые вряд ли попадут под повышенное налогообложение. И хоть и не раз говорили, что, например, банковский сектор не попадет под налоги, хотя, ну, скажем так, верят

0: процессы. Не полностью.
1: А, вы закладываете все-таки это?
0: Ну, не то чтобы мы закладываем, но мне кажется, что такой риск имеет место быть. Особенно Сбербанк. Посмотрите, сколько денег он зарабатывает. Вот. Но это так, опять
2: так
0: же,
2: что мысли. И весь миллион в акции, я правильно понял?
0: Нет, нет. Если рассматривать акции, то брать те сектора, которые вряд ли налог затронет. Например, IT-сектор. Как кажется, это та отрасль, которая, наоборот, будет стимулироваться как можно дольше.
1: У нас очень мало времени. Какие конкретно акции?
0: Ну, например, Яндекс или Позитив, если мы берем IT-сектор. И рассматривать на акции, на мой взгляд, сейчас оптимально порядка 30-40%. Все остальное – это облигационный рынок, это могут быть флоутеры или денежный рынок.
2: Флоутеры или денежный рынок, а как же ОФЗ, ну, как о которых будто мы тут горячо спорили в первой части программы?
0: Нужно посмотреть, будет ли отток все-таки из ОФЗ или нет в связи с новыми обновлениями от Минфина.
2: Но вы ждете чего-то подобного?
0: Может быть отток, вопрос просто его объемов. Плюс Минфин начал размещать снова облигации с фиксированным купоном, как будто это может создавать некоторое давление, и, на мой взгляд, стоит взять паузу хотя бы несколько недель, посмотреть на динамику облигаций с фикс-купоном.
2: Большое спасибо, Никита Гулер, в нашем эфире «Альфа-Банк». Со мной работала Александра Панфилова, я Дмитрий Полянский. Программа «Рынки. Главное».
3: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
7: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
8: Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Деньги для людей умных составляют средства. Для глупцов – цель. Адриан де Курсель.
10: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
11: По будням с 18 до 21.
12: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот

0: и так далее.
1: Весь интернет. Мы просто взяли
0: весь интернет туда вот взяли и сдали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
2: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: 18:00 в столице.
6: Человечество задумало погасить солнце.
3: Час. Это значит.
5: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Мы начинаем наш трехчасовой телерадиомарафон. В 19 часов начинается программа ЧЕС на телеканале РБК. Ну, а мы уже начинаем с вами на радио РБК.
6: Наверное, стоит пояснить, что это за история такая с тем, чтобы погасить солнце. Но дело в том, что ученые хотят повлиять на звезду и немного, скажем так, убавить яркость или провести затемнение.
5: Такой рубильничек придумать.
6: Зачем это все делается и не аукнется ли такое влияние на звезду человечеству? Ну, а одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это, конечно, параметры нового бюджета. Минфин внес в правительство проект. Посмотрим на доходы-расходы, расширение шкалы НДФЛ, НДС для зарубежных онлайн-товаров. Разберемся, что все это значит для физических лиц, для юридических. Большая тема. Начинаем ее через несколько минут и продолжим в 19 часов.
5: Возвращаемся к теме ситуации с топливом. Что происходит на АЗС? Где-то опять возвращается система чет-нечет, где-то нет 95-го.
6: Традиционный вопрос нашим слушателям. Рассказывайте, что у вас в регионах, как справляетесь с топливными проблемами, если их наблюдаете. Без международных новостей, конечно, тоже сегодня, наверное, не пройдем. В Вашингтоне встреча Трампа и Си. Несколько минут назад, не несколько, где-то полчаса назад она стартовала. Нас, конечно, пока еще продолжается. Нас, конечно, интересует вопрос возможных адских санкций на Китай и в связи с этим объемы закупок энергоносителей у России. Какую позицию Пекин в этом вопросе может занимать?
5: Ну, а у нас в студии с новостями уже Никита Нелюбин. Никита, переговоры Си и Трампа не закончились ли еще?
7: Пока еще нет. Вот Си Цзиньпин в данный момент делает некоторые заявления. Трамп тоже перед началом переговоров сказал несколько слов. Вообще, судя по их словам, по их высказываниям, в общем, оба достаточно оптимистично
6: настроены. Настрой дружелюбный.
7: Да. Сейчас обо всем подробно расскажу. Итак, в Белом доме стартуют переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Перед началом встречи президент США сообщил, что обсудит с китайским лидером неотложные вопросы безопасности, которые могут содействовать миру в ближайшие десятилетия. Си, в свою очередь, высказался за то, чтобы США и КНР отложили в сторону противоречия и искали общие точки соприкосновения, поскольку без этого решить многие проблемы в мире будет очень сложно. Рост реальных зарплат в России в нынешнем году прогнозируется на уровне в 4%. В предыдущем прогнозе Минэкономразвития этот показатель составлял 2,2%. В 2027 году прогнозируется

0: планируется его повышение еще на 1,8%. Российский химико-технологический университет имени Менделеева возобновил работу после эвакуации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Напомню, сегодня днем из-за анонимных сообщений о минировании работу приостановили сразу 13 московских вузов. Владимир Путин освободил от должности посла России во Франции и по совместительству в Монако Алексея Мешкова. Дипломат занимал этот пост с 2017 года. О причинах отставки не сообщается. Минтруд анонсировал индексацию единых пособий и других выплат, связанных с прожиточным минимумом. С января следующего года они вырастут на 6,8%, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды в феврале и апреле, а в общей сложности на социальную поддержку в будущем году из бюджета планируют выделить порядка 4,8 триллиона рублей. ВТБ вновь перенес дополнительную эмиссию для сделки с РВБ. Она запланирована в октябре. При этом стратегические планы банка по сотрудничеству с Wildberries не изменились. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Международного банковского форума. Напомню, изначально доп. Эмиссию должны были провести в августе, затем сделку переносили на сентябрь. Участники группы «Руки вверх» выиграли суд против музыкального издательства «Джем». Лейбл заявлял, что права на некоторые хиты коллектива принадлежат ему. Однако арбитражный суд Москвы встал на сторону Сергея Жукова и Алексея Потехина. Напомню, гендиректор «Джем» Андрей Черкасов сейчас находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года и о том, кто и как будет его формировать.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
2: 6+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Час. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш эфир и ключевой новости четверга.
6: Минфин определился с федеральным бюджетом на ближайшую 3-летку, внес в правительство проект основного финансового документа на 2027 год, ну и, соответственно, на плановый период 2028-2029. Если посмотреть на цифры, доходы и расходы, что планируется? На следующий год доходы прогнозируются на уровне 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5. И расходы запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей на следующий год. Если говорить о дефиците бюджета, то он планируется около 2% ВВП ежегодно.
5: Что касается приоритетов, то тут 3 направления. Это социальные обязательства, их исполнение, обеспечение оборонной безопасности, разумеется, и обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Вот власти верстают главный финансовый документ с учетом цены, базовой цены на нефть Urals в $50 за баррель, при этом казна будет устойчива к различным сценариям. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
7: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
6: Формировать доходную часть бюджета Минфин планирует за счет налоговых изменений. Для этого придется сделать несколько шагов.

0: как говорят в ведомстве, обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Предложенные правительству меры подробно изучал наш коллега Владимир Расулов. Он в студии. Володь, на какие параметры стоит обратить внимание?
1: Минфин обозначил в бюджете сразу несколько изменений. Одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагается оставить на уровне в 13%, а верхний – поднять с 15 до 22. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
1: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Напомню, сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. Ну и отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора.
3: В каком контексте, Володь?
1: Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
4: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду. Но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса. А теперь получается, что, оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
1: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
0: Вот как селлеры реагируют на эти новости, я знаю, что часть из них даже рада. Мы порассуждаем и поговорим с ними в следующем часе.
3: Давно хотели, чтобы уравняли условия.
0: Да, некое уравнение конкурентных условий. Ну, Володь, тебе спасибо большое. Владимир Расулов с параметрами нового бюджета на трехлетку. Я хотела еще добавить, что Минфин и сообщил о том, какая ставка по семейной ипотеке будет в России с 1 октября, что меняется от 2 до 12% в зависимости от числа детей. Конкретные изменения вы можете посмотреть на сайте РБК.
3: Если коротко, то чем больше детей, тем, соответственно,
0: как и планировалось,
3: меньше ставка. Да.
5: Час. Что это значит?
3: Ну, а сейчас главной международной новости. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в Вашингтоне. На повестке у лидеров вопросы глобальной безопасности, торговли и искусственного интеллекта. Происходит эта встреча параллельно с неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Почему эти два события нельзя рассматривать отдельно? Прямо сейчас будем разбираться с Алевтиной Сорокиной. Она с нами в студии.
0: Трамп и Си встретились, немного пообщались с журналистами, удалились на переговоры. Судя по новостям, пока они продолжаются. Алевтина, что уже успели заявить?
6: Да, в

0: Белом доме ни много ни мало прозвучал гимн Китая. Трамп говорил о дружбе, и, по его словам, она началась еще с выборов 2016 года. Говорил о важном моменте для Америки. Говорил о том, что Си, по сути, единственный лидер, который приехал в Штаты два раза за время своего нахождения у власти. Лидер КНР, выступая в Белом доме, отмечает груз ответственности, который лежит на плечах теперь уже двух держав.
1: И китайский, и американские народы, великие нации. Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы поддерживать нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благополучию наших народов. Сталкиваясь с изменениями, происходящими в мире и имеющими историческое значение, сегодня Китай и Соединенные Штаты, как две крупнейшие страны, несут историческую ответственность за продвижение вперед человеческого развития и прогресса. Я готов работать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений по устойчивому курсу в будущее.
0: И вот уже один из главных жестов дружбы со стороны Китая. Си объявил, что Пекин направит в Штаты двух панд в качестве примера известной китайской дипломатии.
2: Слушай, ну, мне кажется, что таких жестов уже даже и не один. Во-первых, Трамп встречал Си Цзиньпина у самолета, что редкость, потому что по протоколу он должен был его встречать в Белом доме.
0: Да, ты абсолютно права. Причем это редкость настолько, что впервые за 11 лет вот у нас на глазах случай, когда глава Белого дома лично встречает иностранного лидера на американской военной базе Эндрюс. И вся американская пресса абсолютно едина в том, что это такая попытка впечатлить. И корреспондентка Нэнси Брюс обращает внимание на детали. Это красная ковровая дорожка. Это истребители, которые были вокруг этого самолета. Дональд Трамп в черных перчатках, в таком же черном пальто. В последний раз они встречались в 2017 году, и тогда, как сообщал Вашингтон-Пост, говорили о все той же дружбе, но сейчас они говорят о ней публично тоже.
3: Ну, за этой красной дорожкой сложные переговоры. Как оценивают СМИ и эксперты вот эту встречу? Это шаг к окончанию торговой войны или просто там ряд каких-то точечных соглашений?
0: Вот хороший вопрос. Я думаю, даже Трамп и Си вряд ли дадут нам на него четкий ответ. Как пишет Bloomberg, отказ от эскалации далеко не гарантирован. Но вместе с этим, безусловно, есть шанс, есть надежда, по крайней мере, уверенность в том, что обе стороны, и Пекин, и Вашингтон, пытаются как бы снизить градус напряжения. Это подтверждает как минимум продление Пусанского соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент на протяжении нескольких дней вел переговоры с вице-премьером Китая Хэли Фэном.
2: И так совпало, что договорились перед встречей Трампа.
3: Ну,
0: конечно, конечно, конечно. И он в том числе это комментировал телеканалу Fox News. Бессент отмечал, что теперь у стран в запасе еще два месяца перемирия.
4: Еще в воскресенье наша встреча заняла 12 часов, и несмотря на это, у нас оставались незакрытые вопросы. Поэтому мы встретились в четверг, чтобы понять, сможем ли мы добиться значительного прогресса. Мы договорились о продлении Пусанских соглашений между двумя странами. Срок должен был истечь 10 ноября. Теперь мы продлили наши договоренности до 10 января, чтобы дать обеим сторонам больше времени для оценки наших возможностей в экономической сфере.
0: Ну, если не получится прийти к соглашению по вопросам торговли, то, по крайней мере, идеальный баланс будет на столе. Как сообщили в офисе первой леди Мелании Трамп, на торжественном ужине... Надеюсь, ужаса не будет. На торжественном ужине у нас идеальное единство из блюд кухни китайской и американской.
2: Алевтина, я думаю, мы успеем еще посмотреть быстренько, что на полях Генассамблеи параллельно происходит.
0: Да, действительно. Давайте пробежимся быстро. У нас есть реакция, в первую очередь, на приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Действительно, уже была довольно негативная реакция от европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что приглашение Путина подталкивает Москву к продолжению агрессии против Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас говорил о том, что расстроена слышать такие вещи от Вашингтона, но, тем не менее, контакты Москвы и Европы все еще продолжаются. По крайней мере, у Лаврова, как сообщают официальные источники, запланирована встреча с Гутерришем как раз сегодня, 24 сентября.
2: Алевтина, тебе спасибо большое. Мы следим, конечно же, за тем, что происходит в США. Ждем сейчас окончания переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. И в следующем часе как раз с экспертом по Китаю порассуждаем на тему, что может быть с санкциями и какая может быть реакция Пекина, если Америка все-таки применит вот эти адские санкции, о которых мы не раз в эфире говорили.
3: Да там вообще вопросов много, на самом деле, потому что рычаги, как кажется, есть и у Трампа, и у Си Цзиньпина, и вопрос в том, будут ли они их как-то пытаться жестко применять.

0: что и у Китая не то чтобы прям с позиции силы он сейчас может говорить, но и Трамп в очень сложной ситуации. И что будет...
1: Наверное, поэтому все обменялись такими добрыми жестами перед переговорами.
0: Пандами и красными дорожками.
1: Да, посмотрим, чем они завершатся. Но сейчас давайте посмотрим, какая ситуация с бензином в России.
2: ЧЕС. Что это значит?
0: Ну, бензиновый кризис не отступает. В регионах вот продолжаются проблемы с топливом. В Забайкалье накануне снова ввели ограничения. Более чем на половине заправок региона теперь наливают не более 15 литров и только в бак. И касается это и 92-го, и 95-го. В Калужской области...
1: А где-то, кстати, вот я сегодня тоже смотрел, и 95-го вообще практически нет на заправках.
0: Да. В Калужской области тоже возвращают систему учета нечет. Уже я, честно говоря, даже и не помню ее, когда вводили, потом отменяли. В общем, по несколько раз это сейчас происходит.
1: Раз.
0: Да.
1: Угу.
0: В Москве тоже на АЗС периодически копятся очереди. Ну, говорят уже о третьей волне топливного кризиса. Можно ли действительно говорить о том, что она полноценно прямо наступила? В ситуации в регионах разбиралась Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Яна, в каких регионах сейчас тяжелее всего ситуация?
3: Ну, конечно, сложнее всего на юге. Здесь как наступил кризис в Крыму, в частности, так он и не прекращался. Но говоря о вот этой вот, я бы сказала, об этих определениях, об этой символике кризиса, волны это или не волны, но я бы сказала уже скорее больше похожа ситуация на приливы и отливы. То есть действительно будто бы полноценно ни разу и ни в одном регионе не разрешилось. Не было такого, чтобы кто-то из моих собеседников сказал, что начались спокойные дни. В Новосибирске...
1: Как житель Москвы я могу сказать, что какой-то период был, когда на заправках и очередей практически не стало, и бензин весь был. Такой кратковременный в августе период был.
3: Сейчас речь идет о том, что в каких-то регионах просто вручную контролируют ситуацию. Москва к ним не относится, и, судя по всему, здесь поставки более-менее стабильные. Но вот, например, в Новосибирской области есть серьезные проблемы с поставками, потому что регион не относится к тем, где высокая доля ВИНКов, так называемых, вертикально интегрированных компаний. В частности, вот это один из регионов, где было достигнуто соглашение с одним из ВИНКов, с «Газпромнефтью», которая должна была поставлять топливо. Да, сейчас топливо поставляют. Рассказал об этом президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области, СибирьГСМ, Сергей Лацких. Ранее он жаловался на то, что соглашения эти не были выполнены, но теперь, по его словам, «Газпромнефть» поставляет бензин, но вот только нюанс 98-й, а 92-й, 95-й найти все еще очень трудно.
4: Просто кризис продолжается, его делят кто-то на этапы, кто-то на волны. Я считаю, что просто продолжается кризис, потому что налицо нехватки нефтепродуктов. Не на всех автозаправках у ВИНКов есть, у нас регион не представлен основной «Газпромнефть», не на всех его заправках. Но и, соответственно, у независимых участников рынка, если топливо есть, то, к сожалению, по высоким ценам, потому что цены до сих пор в оптовом сегменте, они, к сожалению, разные. Очереди сохраняются на заправках, потому что не все заправки «Газпромнефть» работают. Это, конечно, создает определенное напряжение.
3: Ну и говоря о ценах на бензин, о чем сейчас сказал Сергей Лацких, 120 рублей за литр бензина – это участников, и причем уже есть ощущение, что неважно какого, ну то есть сложно одновременно со всеми, 92-й, 95-й, мне называют уже примерно одинаковые цифры. Ну а если мы говорим о поиске бензина 92-й, 95-й у ВИНКов, так называемых, то в районе 80-90 рублей может стоить литр там. Есть еще интересная ситуация в Свердловской области. Этот регион тоже относится к тем, где регулируют в ручном режиме наличие топлива. Так вот, пообщалась там с таксистом по имени Рашид, и он рассказал, что совсем недавно, поскольку проходил международный фестиваль молодежи, то в преддверии его, будто бы, вот его слова, город залили бензином. Ну, то есть, действительно, было много топлива, и приезжали гости из других регионов туда. Поэтому, в принципе, ситуации было... несколько расслабились горожане. Но заправлять в канистры при этом нельзя. И за этим очень строго сейчас следят. Кажется, что фестиваль прошел, и ситуация постепенно стала ухудшаться, рассказывает Рашид.
5: Три дня назад у нас бензином заправки были обеспечены на 40% в Свердловской области. Буквально вчера информацию сказали, что уже 32% заправок обеспечены бензином. То, что уже меньше стали на какие заправки привозить. Возможно, из-за того, что они просто закрылись на реконструкцию, возможно, просто закрылись. Потому что иногда едешь, смотришь, закрыто. Вроде то ли ремонт делают, то ли просто закрылись. Непонятно. Но очередей нет. Канистрах у нас вообще запрещают. И только начинают заливать, сразу же выключают бензин. Смотрят не на заправки операторы, а, видимо, где-то там дальше смотрят. И каждый раз голосовое сообщение идет, что бензин запрещено.
3: Мы всегда у наших собеседников спрашиваем некие лайфхаки, которыми они могут поделиться. Тут надо сказать, что не все готовы с радиостанции федерального вещания вообще рассказывать какие-то, отрывать от сердца вот такие лайфхаки. Но у того же Рашида здесь все просто. Он пересел на электрокар, и, по его словам, сейчас сложно найти свободную заправку. То есть так, видимо, сделали и другие жители Екатеринбурга тоже. Вместе с тем есть еще один ритуал, о котором мне рассказали уже в Ленинградской области. Считается хорошим знаком теперь, если таксист выехал на дорогу и увидел бензовоз. Это значит, обязательно нужно ехать за ним, и он приведет к той АЗС, где рано или поздно топливо появится.
1: Да, ну, только можно тогда на линию в итоге не выйти, ожидая, пока бензовоз поэтому сольет топливо и пока заправка откроется.
3: Караулят поэтому, да, по ночам внимательно следят. Просто либо не ложатся спать, либо очень рано уходят.
1: Яна, тебе спасибо большое. Мы наших слушателей спрашивали, какая ситуация в их регионах. Виктория из Воронежа пишет, что в какой-то момент было улучшение ситуации, теперь снова сложно заправиться. Пишите нам, ждем ваши сообщение в телеграме радио РБК.
6: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
2: Бешеные деньги.
6: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
2: Бешеные деньги.
7: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
8: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Боковик. В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слово «флэт». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
11: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
12: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы –

0: Ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов. Урбанистика и дизайн. Динамика цен, инфраструктура и необычные проекты застройщиков. «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
3: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
2: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: 18:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Мы приветствуем тех, кто подключился к нашему эфиру. И в ближайшее время напомним вам, какие темы мы запланировали. Иностранные товары на маркетплейсах могут стать дороже. Минфин предлагает ввести НДС 22% на товары трансграничной электронной торговли. Вот важный момент. Давно этого добивались российские продавцы. Часть из них этому рада. Но не уйдет ли торговля импортом в серую зону в таких условиях?
0: Будем выяснять, да. Риски есть, я думаю. Кроме того, эксклюзив РБК. Адвокаты Михаила Фридмана рассказали нам, почему с него сняли санкции. Решение приняли, напомню, на фоне спора стран Евросоюза о продлении ограничений для остальных 3000 фигурантов санкционных списков. Их, кстати, действия продлили сразу на 3 года, я имею в виду санкции. Но вот при этом сам Михаил Фридман остается под санкциями Великобритании и США. Мы узнали детали процесса того, как снимали санкции с Михаилом
2: Фридманом. Да, интересно, почему здесь получилось, а у кого-то не получается? И могут ли остальные подсанкционные пойти по такому пути?
0: Ну и солнцу убавят яркости. Ученые из США и ЕС хотят снизить интенсивность солнечного света на планете. И все ради борьбы с глобальным потеплением. Ну, вообще, климатологи эту тему давно уже обсуждают. Технологии даже есть разные. Но вот сейчас к этим обсуждениям подключаются и политики, и военные, и представители крупного бизнеса, и даже фермеры. Понятно, что их это тоже затрагивает. Но
2: никак человечество не дает покоя, что не может воздействовать на природу. Всячески пытается это делать. То облака разгонять, то тучи перегонять туда, где нужен дождь. Вот теперь до солнца добрались.
0: Добрались до солнца. Но эксперты говорят, что вообще-то есть риски такого вмешательства в естественные природные процессы. Что вообще такое геоинженерия? Какие методы затемнения солнца обсуждаются? И насколько это опасно, тоже будем обсуждать. С
3: последними новостями на радио РБК Никита Нелюбин. Здравствуйте. Тарифы ЖКХ в России с 1 июля следующего года будут в среднем проиндексированы на 11%. Это на 2,3 пункта больше, чем было в предыдущей версии макропрогноза Минэкономразвития. Ожидания по инфляции в этом году повышены до 6,8% с 5,2%. При этом прогнозы на следующие 3 года не изменились и равняются таргету в 4%. Катар увеличил объем перевозок сжиженного газа через Ормузский пролив до 2-месячного максимума. За последнюю неделю через морской коридор прошли как минимум 2 танкера. Еще столько же проследовали в обратном направлении, сообщает Bloomberg. По словам аналитиков, это говорит о том, что Катар все более комфортно чувствует себя при проводке судов через проблемный маршрут. По меньшей мере 9 автопроизводителей снизили цены на некоторые модели в России. Среди них корейские KGM, отечественный «Москвич», а также китайские G-Tour, Geely, Bestune,

Тон, Тэнк, VGV и Чанган. По данным портала Автоньюз, скидки на отдельные позиции доходят до 1 миллиона рублей. Это несмотря на общий тренд на подорожание автомобилей. Летняя жара в Европе обошлась экономике ЕС в 113 миллиардов евро. Это почти 0,5% от общего объема ВВП стран Евросоюза на текущий год. По данным страховой группы Альянс, больше всех, около 28 миллиардов, потеряла Италия. Следом идет Германия с предполагаемыми убытками в 25 миллиардов евро, а замыкает тройку Франция с потерями в 20 миллиардов, пишет немецкое издание Tagesschau. Яндекс прекратил тяжбу с австрийской компанией Asfinag Maut Service из-за бренда Go. Суд по интеллектуальным правам закрыл производство в связи с отказом от требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Напомню, в конце прошлого года Яндекс подал иск к австрийской компании, которая владела товарным знаком Go, но не использовала его на территории России. Прямо сейчас в программе ЧЕС о предложении Минфина ввести НДС в 22% на товары, купленные на зарубежных маркетплейсах.

0: Минфин предлагает ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», поясняет это пресс-служба министерства.
1: Напомним, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почты. Как это все может отразиться на ценах на товары, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, в первую очередь, каких категорий товаров касается?
2: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для гаджетов и прочие мелочи, которые россияне обычно заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все такое самое ходовое, что обычно заказывают на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке НДС в 22%, цены на импортные товары могут вырасти в среднем на 8-15%, а в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется учитывать сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это почти 20 тысяч рублей. То есть сэкономить, например, на товарах для дома, которые мы раньше заказывали у иностранных продавцов для того, чтобы совершить эти покупки более выгодно, как раньше, уже не получится, потому что все вот эти логистические издержки будут закладываться в цену товара. Больше всех пострадают продавцы так называемых товаров мелочевки. Вот это то, что обычно на кассе где-нибудь лежит, там все по 49 или вот, ну, вот примерно такой категории. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
3: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
2: Часть аналитиков рынка предполагают также, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам тогда заходить на российские маркетплейсы будет больше невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они какого-то снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались от комментариев.
1: А зато наверняка селлеры будут рады тому, что иностранным продавцам тяжелее станет заходить на маркетплейсы, потому что многие из них жаловались, что стало тяжело конкурировать, как только китайские продавцы появились.
2: Ну, я не побоюсь этого слова, они сейчас просто в полном экстазе. Вот все те селлеры, с которыми я пообщалась, конечно, они были абсолютно взбешены, скажем так, такой ситуации неравенства условий. И, естественно, это повлекло тот факт, что их, то есть селлеров, выдавили в Китай. Многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица для того, чтобы торговать оттуда, чтобы хоть как-то удержаться на российских маркетплейсах. Потому что тогда они,

0: не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, потому что они считались уже вот иностранцами. Разница в цене при этом могла составлять почти 100%. Вот простой пример из жизни. Тут у российского продавца туфли за 4 рубля, но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского за 2 рубля, но оплатить надо, во-первых, сразу, а во-вторых, еще ждать 3 недели. Ну, то есть,
1: а то и больше.
0: А то и больше, да. А теперь получается, что все то же самое, то есть ждать 3 недели, платить сразу, но за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое цитата «закрепощение иностранных селлеров», как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Ну и об этом же рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
2: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
0: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
1: Мне кажется, что китайские продавцы, какими бы они ни были, да, кто-то там маскируется, кто-то действительно китайский продавец, не уйдут. Потому что вот сейчас можно увидеть на маркетплейсах три цены. Самая низкая, это, по всей видимости, оригинал китайский продавец. Потом идет промежуточная цена, это, видимо, российский продавец, который маскируется под китайского. И потом уже российский продавец, ну, с такой ценой в два раза больше. И истинно китайские продавцы просто чуть-чуть повысят, и у них все равно, мне кажется, условия будут чуть выгоднее, чем у российских селлеров. Мое предположение, посмотрим, как это на практике будет
3: выглядеть. То есть это не поможет, не выровняет конкуренцию с
1: выровнять не будет такого, продавцов. Что иностранные продавцы массово начнут покидать маркетплейсы. Мне так кажется, сугубо мое личное мнение.
3: Ну, спасибо. С нами в студии была Лиза Майнгард.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, а мы продолжаем.
1: А сейчас об успехах российских юристов в международном разбирательстве. Мы говорим об отмене ограничений в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, о санкциях. Вот для того, чтобы это все получилось, была привлечена команда из 30 юристов, не только российских, но и международных, правда. Об этом радио РБК рассказал адвокат, который представляет интересы предпринимателя.
4: Эксклюзив РБК.
3: Да, но тут важно отметить, юридическая работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот в частности, в 2024 году бизнесмен инициировал международное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен иск почти на 16 миллиардов долларов. На момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП самого государства. По мнению Фридмана, блокировка активов, которые базируются там, равноценны экспроприации, ну а значит, нужно нужна компенсация.
1: Да, и адвокат-бизнесмен, партнер юридической фирмы Дякин, Грацуян и партнеры Вадим Ванукайнин в беседе с Алексеем Орловым рассказал о последовательности

0: решительном подходе в отмене санкций Евросоюза с Фридмана?
1: Команда очень масштабная, международная, в которую входили наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях.
2: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
1: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем. Это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
2: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
1: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано в частности Люксембургом. Но опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском на 16 миллиардов долларов, которые инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел, да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем.
3: 22 сентября Евросоюз снял ограничения с еще одного российского бизнесмена Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в список санкционный в 22 году. И вот решение это обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет.
0: Любопытный момент, что, сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их в отношении России еще на 3 года. Ну и, конечно, Фридман не единственный российский бизнесмен, который пытается освободиться от персональных санкций через Европейский суд в Люксембурге. В похожей схеме участвовал и Петр Авен, правда, безуспешно. Вот попытку снять ограничения с помощью герцогства предпринимал и миллиардер Алексей Марташов, но его убеждения суд не принял.
3: Ну, я напомню, что одним из первых, кто начал судиться с Евросоюзом по поводу санкций, был Роман Абрамович. Он тогда пытался убедить в том, что не имеет связи с российскими властями. Миллиардер указывал на свое португальское гражданство, но суд тогда заявил, что такой паспорт не иммунитет к персональным санкциям. Ну, известно, что Абрамович судился с Советом ЕС 3. Последний раз ему отказали в снятии ограничений в начале сентября.
0: Почему у кого-то получается, а у кого-то нет, порассуждаем с юристом в 19 часов.
4: Час. Что это значит?
3: Ну а сейчас к солнечной теме. В США и Евросоюзе обсуждают технологии ограничения солнечного света, сообщает об этом «Политика» со ссылкой на инсайдеров. Это не фантастика, это солнечная геоинженерия, так это называется. Еще недавно такие проекты считались табу, но вот рекордная жара, климатические изменения и, соответственно, потери в сотни миллиардов евро заставили политиков теперь искать нестандартные решения.
0: Да, главное, чтобы эти нестандартные решения вообще человечеству боком не вышли. Когда планируют ученые начать управлять Солнцем? И начнет ли вообще? Разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕЗ Мария Городильна. Она у нас в студии. Мария, понятно ли, кто вообще стоит за такими планами? И почему решили, что в принципе это возможно?
5: Да, коллеги, мы сегодня говорим о том, что еще пару лет назад, наверное, казалось сюжетом для фантастического фильма, причем из арсенала суперзлодеев, но на самом деле планы ограничивать солнечный свет, они

0: родились у законодателей и профильных чиновников из США и из Евросоюза. Причем мотивация у них весьма прагматичная. Ну, давайте вспомним все лето 2026 года. Россию это в меньшей степени затронуло. Но вот в Европе рекордная жара, пожары, сотни спасателей направлены на борьбу с ними, у людей проблемы со здоровьем. В общем, вот посмотрели на все это, судя по всему, чиновники решили, что пора снижать температуру на планете, тем более, как вы верно заметили, 800 миллиардов евро, это еще не окончательные оценки, потеряла Европа из-за рекордной, из-за аномальной жары. И вот ученые рассчитывают, что их технологии позволят как бы солнечный свет ненужный отправить обратно в космос, отражать его.
1: Маша, а есть ли кто-то, кто уже готов вкладываться в это?
0: Ну, на самом деле, есть, но каких-то вот таких прям гигантов, которые сказали, что мы будем вкладываться в этот проект, и мы очень в нем заинтересованы, не появилось. Как сообщает «Политика», есть некие инвесторы из Кремниевой долины, они все это рассматривают как стартапы, и действительно они заинтересованы. Причем очень интересно, что они рассчитывают, что власти начнут им платить за доступ к блокировке Солнца, то есть фактически за, можно сказать, управление погодой, где-то подсветить, где-то, наоборот, сократить.
2: Мария, ты справедливо заметила, что это сообщает «Политика». Я посмотрела, год назад были примерно такие же сообщения, и тоже журналисты узнали какую-то эксклюзивную информацию. То есть есть ощущение, что все эти компании и, наверное, представители власти, которые с ними обсуждают такую возможность, не очень хотят публичности.
0: Да, действительно, есть такое ощущение. Может быть, это связано с вопросом о рентабельности таких идей, потому что он очень тоже активно обсуждается. Как считают экономисты, нам об этом рассказал Ибрагим Бадалов, затраты на подобные проекты могут превысить выгоды, и еще есть много рисков.
3: Если государство готово профинансировать практически не то, чтобы с получением прибыли, а чтобы с сохранением урожая, потому что урожай с каждым годом он дорожает, и, скорее всего, в этом есть какая-то выгода для крупных государств, которые являются не только экспортерами, но и на внутреннем рынке содержат урожай. Поэтому в целом выгода определенно есть, но это настолько технологии дорогие, и пока неизвестно, как это повлияет на будущее с учетом тех рисков, которые сложно прогнозировать, потому что влиять на природу, на погоду, это очень сложно, потому что могут быть такие последствия, которые всю эффективность, выгоду они просто, так сказать, нивелируют.
1: Маша, давай теперь вот про эти зеркала. Читали, что в США уже одобрили запуск такого экспериментального спутника.
0: Да, совершенно верно. Это было совсем недавно, в июле. Там действительно одобрили запуск спутника от стартапа Reflect Orbital. Его задача, ну, пока не установить, но проверить, можно ли развернуть 18-метровое зеркало в космосе и с помощью него точно направлять солнечный свет на определенный выбранный участок Земли.
1: Ну, я для понимания, 18 метров — это как почти шестиэтажный дом. Такие проекты раньше пытались реализовывать?
0: Что интересно, пытались и не раз, очень давно, вот в 93-м году в России. Проект «Знамя-2» состоялся, причем успешно. В 99-м году тоже пытались развернуть еще большее зеркало, но оно, к сожалению, зацепилось за элементы корабля, порвалось, в общем, не получилось. В 2021 году Билл Гейтс, он выделял $3 миллиона тоже на эксперимент по ограничению солнечного света, но предлагал он не зеркала, а распылять такой аэрозоль в виде мела, который, ну, подобно пеплу, помешает солнцу слишком сильно греть Землю.
1: А другие страны сейчас что-то делают?
0: Да, безусловно. Вот Великобритания в 2025-м, в прошлом году, начала испытание 5 геоинженерных проектов. Там тоже есть концепция своя орбитального отражающего экрана. Но пока, надо сказать, что все эти проекты, действительно, они не в фазе публичности. И это во многом потому, что нигде дело не пошло дальше эксперимента, потому что очень сложно оценить риски для климата. И вот что об этом нам рассказал эколог Илья Рыбальченко.
4: Идея звучит почти как сценарий из фантастического фильма. Земля перегревается, но давайте отражать часть солнечного света обратно в космос. Но за красивой физикой на самом деле начинается сложная биология. И главный риск в том, что климат можно изменить быстрее, чем живые системы успеют приспособиться. Температуру мы, конечно, сумеем снизить и сравнительно быстро. А вот лес, коралловый риф, почва, насекомые, рыба, они живут вовсе не по скорости инженерного проекта. Иными словами, проблема не только в том, можно ли охладить планету. Проблема в том, что еще мы изменим вместе с температурой.
1: Маша, ну а вот даже если все эти технологии сработают, они прям вот устранят главную причину потепления?
0: Ну, ученые не согласны, да,

0: тем, что действительно это такая панацея. Все-таки есть момент загрязнения атмосферы, сжигания нефти, газа, угля. И вот геоинженерия может разве что выступить как временная мера. То есть, по сути, это откладывает проблему.
1: Спасибо тебе большое, Мария Городильна, наш обозреватель. Но мы через 2 часа вернемся к теме космоса, продолжим его осваивать. У нас в студии будет режиссер 9-й планеты Николай Рыбников. Фильм выходит в прокат уже сегодня.
2: Технологии и тренды. OpenAI собирает команду, которая будет делать продукты для блогеров, музыкантов и художников. И позвала туда тех, кто научил авторов зарабатывать на подписках фанатов. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, зачем OpenAI понадобились люди из Patreon. 23 сентября Сэм Ям, сооснователь и технический директор платформы Patreon, объявил в соцсети X, что переходит в OpenAI. Там он возглавит новое направление – продукты для авторов. Вместе с ним уходят еще двое – бывший руководитель продукта Patreon Дрю Роуни и глава разработки Шеннон Ма. Об этом сообщает издание The Verge. Patreon – это сервис, где люди платят за подписку на эксклюзивный авторский контент. Ям основал его вместе с музыкантом Джеком Конте 13 лет назад. Именно эта модель стала образцом для многих подобных платформ. Что именно будет делать новая команда, пока не ясно. Ям пообещал разрабатывать инструменты вместе с авторами и давать им ранний доступ к новинкам. И посоветовал следить за конференцией OpenAI Dev Day, которая пройдет 29 сентября. На крупные запуски намекает и глава компании Сэм Альтман. Интересно, что громкий продукт для креаторов у OpenAI уже был. Это видеосервис Sora, но это приложение закрыли весной, а 24 сентября отключают и доступ для разработчиков. По данным The Wall Street Journal, генерация видео обходилась слишком дорого, а пользователей оказалось мало. Теперь фокус, похоже, сместится внутрь ChatGPT. Там уже есть приложение сторонних сервисов и реклама. Логичный следующий шаг – дать авторам зарабатывать прямо в чат-боте. Например, продавать подписку на свой контент или на собственного и помощника. Для Patreon уход сооснователя – это болезненный удар. В июле компания сократила 20% персонала, а венчурный инвестор Джош Констайн назвал переход Яма очередным гвоздем в крышку гроба экономики создателей. В России Patreon для большинства недоступен с 2022 года, когда из страны ушли Visa и MasterCard. Его нишу занял отечественный сервис Boosty, который с февраля берет с авторов единую комиссию почти 12%. Очевидно, в данном случае OpenAI покупает не технологии, а опыт. Как устроить платежи, подписки и отношения автора с аудиторией? Если такая модель заработает внутри ChatGPT с его почти миллиардом пользователей в неделю, Patreon и другим сервисам придется постараться, чтобы удержать аудиторию.
3: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
6: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. Приветствуем всех слушателей, кто только подключился к нашему эфиру. Мы уже говорили и сейчас продолжим о переговорах между Трампом и Си Цзиньпином. А до них Китай и США продлили торговое перемирие. Вот вопрос, надолго ли и как это скажется на объемах закупок российских энергоносителей в ближайшее время?
1: Помимо этого, зарубежные онлайн-товары обложат 22% НДС. Это предлагает Минфин. Часть селлеров российских, конечно же, рады такому нововведению. Расскажем, как это может сказаться на ценах и что вообще изменится для покупателей на маркетплейсах.
2: И почему селлеры рады. Да, тоже на это обратим внимание. Ну и четверг – это день релизов. Посмотрим, что выходит в кино. И пообщаемся с режиссером «Девятой планеты». Научно-фантастический фильм с Юрой Борисовым. А у нас в студии уже с новостями Никита Нелюбин. Никита, а в кино планируешь на «Девятую планету»?
3: Да я вот как-то не особо планировал, как ни странно.
1: Теперь придется.
3: Видимо, да, учитывая, какой ажиотаж вокруг этого фильма образовался, наверное, все-таки забегу, как будет.
2: Но сначала поработай.
3: Обязательно. Последними новостями на радио РБК Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг определил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки. Сбор в отношении радиоэлектроники начнет действовать с 1 декабря этого года и составит в базовом варианте от 37 до 746 рублей с каждой единицы продукции. Об этом говорится в проекте приказа, который буквально несколько минут назад опубликовал Минпромторг. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей. Чем их больше в семье, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. Оптовые цены на газ в России с 1 июля вырастут на 10,4%. Повышение затронет все категории потребителей, включая обычных граждан. В Минэкономразвитии пояснили, что индексация связана с модернизацией газопроводов и проектами по социальной газификации. Турция активизировала усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море. Реджеп Эрдоган сообщил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН и получил от него положительный ответ. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неприемлемыми и нереальными попытки возродить черноморскую зерновую инициативу с помощью введения российско-украинского моратория на атаки в Черном море. Иностранные политики стали все чаще использовать ИИ для своих выступлений. К такому выводу пришли журналисты издания «Экономист». Выяснилось, что в речах членов британского парламента с помощью нейросетей написано каждое десятое слово. А депутаты из Австралии и Канады, например, используют ИИ втрое чаще, чем британцы. Меньше всего этим злоупотребляют, как ни странно, американские сенаторы. В их выступлениях доля сгенерированного текста не превышает 5%. Сразу после рекламы в программе «Что это значит» о сегодняшних переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема.

0: и выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
1: Что это значит?
2: Ну и сейчас, наверное, главные международные новости.
3: Или одной из.
2: Одной из, да, теме даже. Я думаю, она отвлекла внимание даже от Генассамблеи ООН, хотя происходит тоже она в Штатах. Это встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
3: Любопытно, как это все происходило в момент, когда Си Цзиньпин прилетел. Трамп лично приехал его встречать на военную авиабазу. Говорят, даже журналисты 45 минут ждал. Это вообще, на самом деле, ситуация нестандартная, потому что по протоколу президент Америки должен встречать своих гостей на пороге Белого дома.
2: А тут и вот не такой всех даже так он встречал.
3: Жест. Да. А иногда, да, и некоторых и так не встречает. Вообще, таких дипломатических жестов было много уже сделано. Сейчас переговоры продолжаются. До них политики успели несколько заявлений сделать. Вот, в частности, Трамп сказал, что США и Китай работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли. Очевидно, что торговая война, которая пока находится в стадии перемирия, это одна из тем.
2: Ну, и ты знаешь, я думаю, важно здесь сказать о встрече Бессента и Хэли Фэна. Мы уже об этом сегодня говорили. Они вдруг внезапно 23-го, или когда получается, 24-го по московскому времени, согласовали продление вот этих пусанских соглашений, связанных с как раз торговлей, до 10 января, то есть на 2 месяца.
3: Очень много доброжелательных жестов было сделано даже до встречи. У нас на связи Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем ДИПАКАДИ. Академии МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. Владимир, мы вас приветствуем. Учитывая, что Китай включил панда-дипломатию, а панда для Китая это просто все, можно говорить о том, что мир, дружба, панда между США и Китаем теперь?
4: Если бы было все так просто. Я здесь обращу внимание, что вообще современным Китаем панда-дипломатия используется как жест, который показывает позитивную динамику текущих отношений, но, однако, не означает каких-то итоговых в данном случае решений. Обращу внимание, что вообще китайско-американские противоречия, о которых мы сегодня говорим, они крайне и крайне широки. Торговая война, торговые противоречия – это лишь вершина айсберга. Китай и США, по большому счету, являются комплексными геополитическими конкурентами сегодня. В копилке этих противоречий и проблематика искусственного интеллекта, и проблематика взаимоотношений в отдельных регионах, и вопросы военной силы, и даже вопросы взгляда на мироустройство и глобальное управление.
2: Владимир, это все темы очень важные, они будут обсуждаться, и вот как будто и у той, и у другой стороны есть свои рычаги влияния, но на ваш взгляд, у кого их больше, и будут ли и Трамп, и Си Цзиньпин действительно вот прям так жестко их применять на этих переговорах?
4: Вот тут-то как раз и заключается специфика момента, что у сторон рычаги влияния находятся в разных сферах деятельности, и поэтому они находятся в комплексном влиянии. Допустим, Китай может давить на США в вопросе редкоземельных металлов, тогда как США до сих пор пока могут оказывать давление в сфере поставок чипов в Китай. Но здесь очень важно заметить, что текущий визит Си Цзиньпина в США важно смотреть в широком контексте, и этот широкий контекст – это те переговоры, которые были в течение 2025 года, затем визит Трампа в Китай в мае этого года и вот сейчас. И тут важно заметить, что Китай видит конечной целью переговорного процесса с США формирование новой модели отношений между этими державами.
2: Что это за новая модель?
4: И вот в этой вот новой модели в основании должна лечь атмосфера доверия. По большому счету, о том, что старая модель рухнула, США заявляли еще в первый срок Трампа. Тогда было обозначено, что Китай является, по большому счету, комплексным конкурентом. И вот ныне США и Китай не выстраивают более отношения, как это было с 70-х годов, то есть скорее иногда

0: Я даже закрывая глаза на некоторые противоречия, исключительно исходя из прагматических целей, но вот сегодня они пытаются найти общий язык на новом уровне. Когда Китай в отдельных сферах деятельности вышел на паритет с США местами и превзошел их, и понимая, что так или иначе стороны будут встречать конкуренцию. И отсюда, вероятно, та самая новая модель отношений – это управляемая конкуренция. То есть, иными словами, мирное сосуществование, понимание предсказуемости возможных противоречий и предупреждение неконтролируемой эскалации.
1: Владимир, перед тем, как переговоры случились, в Америке был принят так называемый закон об адских санкциях, где страны, в отношении которых они могут быть применены, не называются, но, конечно, Индия и Китай поняли, что это в их адрес может быть все направлено. Китай, конечно, демонстрирует уверенность в своей экономике, отсутствие страха перед американскими санкциями. Но что на деле происходит? Я предлагаю еще и с позиции России на это все посмотреть. Да, осенью прошлого года китайские госкомпании приостанавливали закупку российской нефти после того, как Вашингтон ввел санкции против российских компаний. Пекин не хочет подпадать под ограничения и готов следовать санкционному давлению в случае, если оно будет оказываться.
0: Вот это вот интересный вопрос, потому что, опять же, мы можем видеть своеобразную динамику позиции Китая. В ответ на принятие закона об адских санкциях китайское министерство коммерции заявило, что односторонние экстерриториальные меры принципиально не могут быть рассматриваемы Китаем как нечто законное и поэтому для Китая неприемлемы. И Китай может взаимодействовать с любой страной, с которой он посчитает нужным в рамках его национальных интересов. Отсюда можно предположить, что Китай понимает, что принятие этого закона было одним из рычагов давления в преддверии визита. Вместе с этим надо понимать, что принятие этого закона, то есть его имплементация...
1: Да, Владимир, это все политические заявления, но если мы на экономику смотрим, что для Китая выгоднее, условно говоря, следовать санкциям и не закупать российские энергоносители, или допустить, что Вашингтон вводит эти ограничения и выдерживать их?
0: Ничего не выгоднее. Здесь, я полагаю, Китай будет исходить исключительно из того, что он называет интересы развития. То есть будет подчеркивать, что взаимодействие со страной, в отношении которой введены американские экстерриториальные меры, будь то Россия, будь то Иран, другое государство, идет в рамках исключительно китайских интересов.
2: Владимир, да, мы это поняли, но тут смотрите же, какая история. Вот эти адские санкции, если совсем простыми словами, ставят Китай в данном случае перед выбором. Вы либо покупаете энергоресурсы у России, но тогда мы вам закрываем путь на наши американские рынки. А для Китая это сейчас очень чувствительная тема, потому что вот когда мы говорим о росте китайской экономики, если мы глубже копнем, мы видим, что она растет за счет экспорта. Внутреннее потребление там практически не растет. Это значит, что экспорт и, соответственно, пошлины для Китая – это очень-очень важный вопрос. И вот что здесь выберет Китай?
0: Да, это понятно. Но я обращу внимание, что, допустим, в прошлом году для многих наблюдателей было неожиданностью готовность Китая вслед за США поднимать тарифы выше 100% в отношении друг друга. И здесь, я полагаю, США на данный момент учитывают готовность Китая пойти на подобные меры. Исключать, что в случае имплементации закона об адских санкциях Китай пойдет на решительные меры, так скажем, в кавычках, по принуждению США к миру, на сегодняшний день отметать ни в коем случае нельзя. В Китае готовы к более решительной внешней политике, и, в общем-то, в прошлом году они показали, что робеть перед односторонними действиями США они не намерены, что, в общем-то, и вызвало ныне нами наблюдаемый переговорный процесс, долгий, изнурительный, но, тем не менее, учитывающий мнение не только американской администрации, но и, прежде всего, позиции Китая.
1: Владимир, короткий вопрос. То, что говорят уже больше полутора часов, по моим подсчетам, это хороший знак?
0: Сложно сказать, потому что между сторонами существует, как я уже обозначил, огромное количество тем, и даже если просто каждую тему перебирать одну за другой, это займет огромное количество.

0: количество времени.
1: Еще и с переводом.
0: Да, поэтому время здесь скорее демонстрирует не то, что они ладят, как говорится. Угу.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИДа России, о переговорах Трампа и Си Цзиньпина, которые проходят в Вашингтоне в эти минуты.
2: Знаешь, я читал интересную интерпретацию экспертов Брукингского института. Вот они считают, что для Си сейчас ситуация такая, что ему не нужно сила, с позиции силы продавливать Трампа, и он ограничится какими-то точечными соглашениями, но вот узнаем.
1: А у нас ситуация в студии сейчас такая, что здесь уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова. Ей слово передаем. Александра, не знаем, как ты, но мы грустим немножко, когда смотрим сегодня на акции российских металлургов.
3: Тема сегодняшнего дня, конечно, и в том числе у нас на фондовом рынке, это, конечно, проект бюджета на ближайшую трехлетку. После того, как Минфин внес его на рассмотрение, коллег, российский фондовый рынок немного расстроился. В моменте индекс Мосбиржи терял чуть меньше процента, около 0,7, но в итоге закрылся индикатор в нулях, прямо около нулевая динамика, и выше круглые отметки в 2313 пунктов. Ну вот негативную реакцию вызвали скорее предложения по налоговым новациям, но вот ключевые параметры бюджета, они в целом достаточно позитивные. Бюджет предполагает дефицит в 2% ежегодно и цену отсечения на уровне $50 за баррель на всю трехлетку. И, конечно, один из ключевых вопросов, как параметры бюджета повлияют на денежно-кредитную политику, потому что динамика ключевой ставки – это одна из двух вещей, которые главным образом сегодня, сейчас и последние годы влияет на наш российский рынок. Ну вот, к слову, про инфляцию и про ставку. Минэкономразвитие скорректировало свой прогноз по инфляции на этот год до 6,8%, довольно серьезная корректировка в сторону роста, но прогноз на следующие годы по-прежнему целевые 4%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин ранее называл снижение цены отсечения до $50 за баррель дезинфляционным фактором. Вероятно, во многом потому, что большая часть нефтегазовых доходов будет направляться не на расходы, а на пополнение ФНБ. Ну вот, что касается, кстати, расходов бюджета, то Михаил Мишустин уточнил сегодня, что расходы в 2027 году запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. И вот опять же, ранее в Центробанке, я напомню, заявляли, что параметры бюджета Минфина согласуются с предыдущим июльским среднесрочным прогнозом Центробанка и вряд ли повлияют как-то на траекторию ключевой ставки в октябре. Ну, другой вопрос, не влияют ли какие-то изменения в налогах на ожидания по инфляции. Но вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что нет, это не должно никак повлиять, поскольку все это, напротив, призвано повысить нефтегазовые доходы и позволить Центробанку следовать озвученной ранее траектории снижения ставки.
4: Мы можем с достаточно высокой точностью оценить, каким будет структурный первичный дефицит на следующую трехлетку. Если вычтем из вот этой оценки дефицита федерального бюджета стоимость обслуживания госдолга. И вот такая простая операция дает нам оценку структурного первичного дефицита примерно в 0,5% ВВП в год. Напомню, июльский прогноз Банка России основывался на том, что структурный первичный дефицит в этом и в следующем году на самом деле будет больше. Вот, это означает, что вот эти опубликованные числа как минимум должны быть нейтральными, да, и точно не должны приводить к ужесточению риторики Банка России и, скорее всего, не приведут к тому, что Банк России повысит свою прогнозную траекторию ключевой ставки. И как раз-таки вот эти бюджетные новации, которые повышают НДФЛ на дополнительные доходы всевозможные, он как раз призван повысить нефтегазовые доходы с тем, чтобы структурный первичный дефицит был меньше.
3: ВТБ также считает, что снижение цены отсечения нефти по бюджетному правилу до $50 за баррель – это фундаментальный фактор в пользу ослабления рубля, но если до финансирования структурного первичного дефицита бюджета не будут задействованы средства из ФНБ. Что касается нефти, кстати, то опять же тут у нас новый прогноз от Минэкономразвития. Оно заложило в прогноз цену на российскую нефть Urals в 27-м на уровне $53 за баррель, в 28-м запланировано $52, в 29-м – $51. Повысило ведомство и прогноз по эталонной нефти Brent. $73 за баррель ждут в следующем году. Ну вот, кстати, сегодня нефть продолжает активно дорожать. Выше $108 торгуется сейчас

0: а Brent рост уже на 4% на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ну вот и еще один вопрос. Как новые параметры повлияют на облигации федерального займа? Очень многие боялись, что вот бюджет будет предполагать большой план по заимствованиям, соответственно, будет большой навес предложения от Минфина, соответственно, будет давление на рынок госдолга. Ну вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что предварительные расчеты говорят о том, что никакого негатива для рынка нет.
1: Мы можем получить примерную оценку структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП в год. Это и есть предельный уровень навеса предложению ОФЗ. То есть 0,5% ВВП — это предельный, да, максимальный уровень доп. Размещения ОФЗ, который может образоваться дополнительно к параметрам бюджетного правила. Теоретически навеса может и вовсе не быть. Если вот этот структурный первичный дефицит будет по аналогии с 2018 годом профинансирован средствами Фонда национального благосостояния. Поэтому мы считаем, что бюджетные проектировки, они скорее позитивные для рынка ОФЗ.
0: Ну, вообще, вот в фокусе внимания на рынках, по крайней мере, все-таки были не макропараметры. Мы увидели сегодня реакцию в бумагах, в лидерах падения на рынке акций. Акции Норникеля минус почти 6%, акции Русала минус 5%, акции Фосагро минус 3%, и акции Полюса, наоборот, вышли, выбились в лидеры роста, видимо, свое отпадали. Ну, вот поводом стало предложение ведомства ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора. Взиматься будет от дополнительного дохода, который был получен вследствие роста мировых цен на металл к уровню 2025 года. Мы вот это ралли в драгоценных и цветных металлах обсуждаем буквально каждый день последние годы. Мы запрашивали комментарии самих компаний о последствиях для бизнеса. Все пока что не комментируют, но вот в Селегдаре подчеркнули, что для них это такая же новость, как и для нас, и никто не понимает форму расчета. Поэтому пока что оценить влияние невозможно. Можно будет только после появления методики. Велес Капитали нам сказали, что, скорее всего, все-таки каждая компания будет в индивидуальном порядке обсуждать форму расчета налогов, обсуждать подходы к формированию. Там же добавили, что вряд ли налоги будут платить черные металлурги и алмазодобывающие компании. Ну, в это достаточно легко верится. Все-таки компаниям нелегко приходится в последние годы и черным металлургам, и алмазодобывающим. Тут не то, что о сверхдоходах нельзя говорить, но пока что чаще всего вообще о доходах, к сожалению, по крайней мере, пока мы видим такую денежно-кредитную политику. Ну и вторая новость касается уже всех инвесторов, не только в акции металлургов. Это предложение Минфина облагать пассивные доходы россиян по прогрессивным ставкам ДФЛ от 13 до 22%. Для сравнения, сейчас они облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. Предполагается, что теперь будет 5 ступеней. Шкала такая. 13% для доходов меньше 2 400 000 рублей и 22%, когда доходы выше 50 миллионов. Ну и вот промежуточный ступени, это 15, 18, 20%. Конечно, тут стоит вопрос, насколько это сильно или не сильно повлияет на инвестиционную привлекательность активов, но вот в Альфа-банке нам сегодня напомнили о словах Минфина о том, что нововведение затронет около 4 миллионов человек, это не более 6% налогоплательщиков. Если мы увидим влияние, то в основном только в голубых фишках. Ну и также отдельное предложение по налогам касается паевых инвестиционных фондов. Для них предлагается установить налог на прибыль по ставке 15% с получения пассивных доходов. При этом уплаченный фондом налог планируется учитывать при дальнейшем налогообложении пайщиков. Ну, тоже, вероятно, как-то скажется. Это были все основные новости на рынках в текущей минуте.
2: Саша, уже после этих новостей тебя персонально спросим. Вот эти изменения, которые сейчас вводятся, связанные с налогами на...
0: обсуждаются.
2: Да, они на тебя как-то повлияют?
0: Ну, вот ты знаешь, это, наверное, грустно об этом заявлять. Там же все-таки от совокупного дохода зависит, поменяется что-то для тебя или нет. Но вот, Саша, я вот доподлинно не считала пока что, но кажется, что для меня это вряд ли что-то изменится. Скорее всего, ничего не изменится. Поэтому мне можно обрадоваться, порадоваться.
3: А я вот уже посчитала, и меня точно никак не касается.
0: Я не знаю, это грустная новость для нас в этой студии, или надо плакать?
3: Факт, который нужно просто принять.
2: А НДС 22% для зарубежных товаров, которые что тебя, это как, подтолкнет к тому, чтобы перейти на российских производителей, продавцов, или нет? Или все равно продолжишь покупать иностранные товары, даже если цена вырастет?
0: Ты знаешь, мне кажется, у меня

0: какая-то потребительская активность в последние годы, она замедлилась. И я не то чтобы много покупаю. Мне, я не думаю, что меня это сподвигнет меньше покупать товар, если я захочу что-то сделать. Но не сказать, что я каждый день просыпаюсь, и у меня есть такая цель. Ну, раз в год как-нибудь смогу это сделать.
1: Хорошо, спасибо. С нами в студии была финансовый обозреватель РБК Александр Панфилова.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно — главный герой — море. Открытая кухня, роу-бар, рыба — и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески – наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
4: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. РБК в цифрах.
6: В Сан-Франциско на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей хватило бы, чтобы трижды опоясать землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
5: РБК тренды.
9: Биржа для ИИ.
10: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы.

заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: 15:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: Радио РБК в ваших колонках, в вашем автомобиле, в приложении РБК. Спасибо, что вы с нами, и в ближайшее время хотим с вами обсудить.
0: Налоговый камертон. Минфин решил донастроить фискальную систему России. Доходы от вкладов, дивидендов и инвестиций могут теперь зазвучать по-новому. В предложениях прогрессивный НДФЛ для таких доходов, НДС на зарубежные онлайн-покупки и отдельный налог для добывающих компаний. Ну и вопрос, для кого вот эта налоговая новая композиция прозвучит громче всего?
2: В контексте новостей от Минфина сегодня есть и изменения по семейной ипотеке. Там ставка меняется в зависимости от числа детей. В принципе, все это уже так или иначе в публичном пространстве обсуждалось. И раньше должны были эти изменения вступить в силу. Их два раза, по-моему, откладывали. Ну вот теперь есть такое предложение об изменениях уже с 1 октября. Все разумеется. Подробности можете увидеть, найти и прочитать на сайте РБК.
0: Ну, а у нас в студии уже с новостями Никита Нелюбин.
3: Здравствуйте. Банк России определил порядок допуска на крипторынок депозитариев и обменников. Все они должны входить в соответствующие реестры. В документе также прописаны особенности упрощенного допуска на крипторынок уже действующих игроков. Новые правила вступят в силу с 5 октября этого года. Французская актриса Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает французское издание BFM со ссылкой на родственников актрисы. Подробностей пока нет. Число военнослужащих, погибших на учениях на Каспии, выросло до 12. Об этом сообщили в администрации Мангистаусской области Казахстана. 19 военных унесло в Каспийское море во время учений. Спасти удалось 3 человек. Поисковая операция продолжается. Предположительно, причиной трагедии стала плохая погода и усиление ветра. Завтра в Казахстане день траура. Объединенные Арабские Эмираты закрыли свои аэропорты для иранских авиакомпаний. Решение принято на фоне санкций со стороны США в отношении гражданской авиации Ирана. Меры будут действовать до особого распоряжения. Такие же ограничения 2 дня назад ввели власти Азербайджана. Китай отправит в США 2 панд. Животные, которые считаются в Поднебесной символом дружбы, поселятся в зоопарке Атланты. Об этом заявил Си Цзиньпин перед переговорами с Дональдом Трампом в Белом доме. Сегодня Трамп лично встретил Си на авиабазе Эндрюс, отступив таким образом от дипломатического протокола, который соблюдался больше 60 лет. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года, в котором расходы будут на 2% превышать доходы.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Ну и, конечно, одна из главных новостей сегодняшнего дня — это проект бюджета на 27-й плановый период 28-29 годов. Расходы России в ближайшие 3 года будут на 2% превышать доходы. Вот такой дефицит будет у этого бюджета по, опять же, планам Минфина. Министерство в четверг внесло в правительство проект основного финансового документа. И вот как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, на следующий год траты составят почти 48 триллионов 800 миллиардов рублей, а поступления превысят 43 триллиона.
2: Сейчас правительство будет обсуждать проект основного финансового документа страны, потом его внесут в Госдуму, еще депутаты обсудят. А сейчас мы с нашим обозревателем Владимиром Расуловым обсудим, чем он примечателен. Володь, тебе слово.
5: Российскую казну в ближайшие 3 года будут верстать, исходя из базовой цены нефти марки Urals, в $50 за баррель. То есть все обязательства страны будут финансировать именно при таком уровне. При этом доля ненефтегазовых доходов, как подсчитал Минфин, будет стабильно превышать 80% всех поступлений. Министерство ожидает, что казна ежегодно станет дополнительно получать до 500 миллиардов рублей от налоговых мер. Что это за меры? Во-первых, власти предлагают распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Нижний порог оставить хотят на уровне в 13%, а верхний, наоборот, поднять с 15 до 22. Ставка при этом будет зависеть от размера денежных поступлений, а сами поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей, как это действует сейчас, а также доходов участников специальной военной операции. Во-вторых, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его просто не платят. Кроме того, до 35% вырастет ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачивают в пользу нерезидентов на счета типа С. Отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль, дополнительные доходы. Еще Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничного онлайн-торговли и ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
2: В общем, вот так пунктирно, как выглядит проект бюджета на 27-й год и на 28-й, 29-й в дальнейшем. Владимир, спасибо. Обозреватель Владимир Расулов с основными цифрами. Ну, а у нас в студии Антон Свериденко, исполнительный директор Института экономики роста Столыпина. И на связи Дмитрий Риховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве, партнер Легикон права. Антон, Дмитрий, мы вас приветствуем. Антон, про дефицит хотелось бы сначала поговорить. Вот в 2025 году при утверждении бюджета планировали на уровне там, не выше 0,5% ВВП. Да, по итогам оказалось 2,6%. В 2026 закладывали 1,6% ВВП, теперь Минфин ожидает в пределах 3% ВВП. С планированием что-то не очень складывается.
6: Добрый вечер.
2: Расходов.
6: Во-первых, теперь уже Минфин признал, получается, что дефицит это допустимо, потому что уровень дефицита у нас на 3 года 2% теперь утверждается, да, как вы правильно заметили. И раньше в проектировках, вот на 27-28 годы, этих проектировках, которые были, там не больше 1,5%, по-моему, допускалось. Да и, честно говоря, и бог с ним, но допускаем дефицит, значит, это нормально. Да, мы всегда, то есть экономисты всегда говорили, что у нас достаточно низкий дефицит, и вот это вот чрезмерное стремление к, так скажем, к вот такой бюджетной консолидации, оно вредит экономике, потому что оно сужает источники финансирования для самых разных целей, а мы тоже знаем сейчас, что на бюджет отводится существенная роль по финансированию той самой структурной перестройки, или как это сейчас называется, технологический суверенитет. Да, вот в новом бюджете как раз выделено отдельно это направление. Поэтому, признали, и слава богу, это такой coming-out, что Минфина, простите за английский термин, русский, наверное, появится, да, у нас с развитием вот этого направления по подбору наших отечественных терминов.
2: Да, альтернативы англицизмам. Да.
6: Вот. 2% это совершенно ничего страшного. Что касается планирования...
2: Оно
6: объективно осложнено, безусловно, потому что понимаем до сих пор, что наш бюджет сильно зависит от сырьевых цен, а как они менялись и как менялась ситуация с физическими поставками, соответственно, и получением этих доходов, их налогообложением, мы тоже все прекрасно

0: видим, когда это существенная часть бюджета, планировать бывает очень сложно. Но вот что у нас достаточно консервативно до сих пор, с одной стороны, это может быть связано, действительно, многие говорят, с внешними факторами, но мы же не можем играть только с бюджетом, да? Ведь базу для доходов бюджета создает конкретные работоспособные сектора экономики. И первое, что нам нужно, это, безусловно, думать о том, чтобы нам нарастить предложение, увеличить производительность экономики, и тогда и бюджет будет проще наполнять. Сейчас мы видим, что вот из-за того, что, в общем, у нас недостаточная база именно вот с секторов предложения, да, приходится Минфину такие новые источники искать, достаточно серьезно
1: Антон,
0: ударяя.
1: Как раз не могу вас, раз вы сами зашли на эту тему, не спросить, а проще ли будет наращивать производство нашим металлургам, которые и так не в самом лучшем положении находятся, а тут еще и с дополнительных доходов нужно будет заплатить.
0: В металлургии там вообще, в принципе, отдельная и сложная ситуация, она делится, потому что там рынок черных металлов в целом было просчитано по прогнозам, что он не будет себя в мире хорошо очень чувствовать в ближайшие 10 лет, и в связи с этим в любом случае компании как бы свои стратегии меняли там и должны менять в плане там изобретения какой-то новой продукции, да, с более высокой добавленной стоимостью там, для той же 3D-печати. Да? То есть там и так в целом ситуация не очень. А то, что происходит и с ключевой ставкой, да, и с ростом налогов, конечно, сильно осложняет жизнь. И сектор сильно проседает сейчас и по прибыли, там, да, и по объему той добавленной стоимости, которую делают. В цветной металлургии, да, кстати, там у нас достаточно, ну, в плане мировой ситуации получше, да, как бы прогноз, потому что вот в связи с развитием новых технологий массовых, там, чипов, да, искусственного интеллекта, дата-центров, автомобилестроения, роботостроения, спрос на цветные металлы это будет сохраняться, и цены на определенные цветные металлы, они растут, и, в частности, вот кто-то на пару дней назад буквально назвал медь, да, новой нефтью, вот.
2: Новым золотом.
0: И новым золотом, или новой нефтью. И действительно, по меди у нас и неплохие очень проекты, да, за это, об этом говорил министр экономического развития.
1: То есть расчет на то, что вот, цены позволят получить дополнительные хорошие доходы.
0: Но при этом, понимаете, это же нужно, компаниям нужно инвестировать, реинвестировать то, что у них есть, прибыль. А, опять же, в этих условиях, да, когда у нас изъятие по всем параметрам, оно растет, и с точки зрения кредитования, да, и с точки зрения там роста налогов, безусловно, это мешать будет развиваться и сохранять устойчивость. Поэтому вот именно отрасль металлургии чуть лучше в цветной, именно мировая конъюнктура, хуже в черной мировая конъюнктура. Но металлургия, безусловно, в этих условиях плюсов особо не получает.
2: Ну, ты же спросила, вот как 30% вот этим, да? Правильно я понимаю?
1: 20-30% там, да.
0: Там говорилось про обложение неких источников сырья, да. Когда мы говорим про медь, это, безусловно, сырье, да, то есть это сырьевой товар, и вот эта премия там за резкий рост, ну, просто Минфин увидел источник, да. Можно спорить, да, о справедливости этого, но, может быть, в отдельные годы, да, когда там действительно такой идет фронтальный, тотальный рост цен, в отраслях, которые себя чувствуют уверенно, ну, некоторые страны задумываются о взимании этого сверхналога, да, на Антон, прибыль. Но если взять, допустим, тот же алюминий, то это не сырьевой, да, товар, нас... здесь об этом не должны идти речь.
1: Дмитрий еще на связи, да? Дмитрий, я хотела вас уточнить, не совсем поняла, если честно. Вот это уже windfall tax или он еще предстоит в дальнейшем?
3: Да, коллеги, добрый вечер. У нас это пока проект, который внес Минфин. Мы прекрасно понимаем, что проект у нас еще будет долго обсуждаться, потом будет чтение 33 в Госдуме проходить, но хочется отметить следующее. Речь идет сейчас о точечном налоге, по сути своей, на сверхприбыль. Мы прекрасно понимаем, что сегодня из себя представляет наша федеральная налоговая служба в части налогового администрирования. И сегодня налоговая служба, она обладает очень хорошей информацией именно о тех предприятиях, которые получили сверхдоход. Коллеги, речь идет не про всю отрасль, да? Речь идет про именно отдельные организации, которые получили именно сверхдоходы вследствие роста мировых цен именно в рублевом эквиваленте. Понимаете? Вот о чем идет речь. То есть во всей мировой практике у нас берется какая-то отдельная отрасль, либо же отрасли, и под одну гребенку все делается. У нас же, с учетом уровня администрирования, берется отдельные предприятия, которые действительно получили сверхприбыль. И я считаю, что это абсолютно правильная и логичная реализация накопленного мирового опыта, но с учетом нашей хорошей специфики.
1: Антон, но влияние на фондовый рынок хочется в этом контексте, конечно, обсудить, потому что у нас есть планы по тому, чтобы он рос и расширялся, но сегодня, честно, грустно было очень смотреть, да, на акции компании.
0: Он сегодня стал сдуваться резко на этих новостях. Совершенно логично, да, потому что, ну, еще нам нужно вспомнить, что когда мы увеличиваем налоги на пассивные доходы, мы бьем по источникам капитала, которые идут через фондовый рынок. Эти деньги, с которых берутся средства, на самом деле планируется брать доп. Налоги, в реальности они именно должны идти на инвестиции, как вот этот переток сбережений в инвестиции, о чем многие говорят. И если уж мы там считаем, что сейчас те же депозиты, да, огромная ставка, но эти деньги не идут, они действительно, это вот те, одни платят большие проценты по кредитам, и вот эту выгоду съедают те, кто получает большие доходы по депозитам. Это непродуктивно. Но мы-то всегда говорили, нам нужно развитие. Это 66% цель к 2030 году по фондовому рынку. Значит, у нас с ростом изъятия из, мол, непродуктивных инструментов должны срочно появиться инструменты, которые позволяют на льготных условиях конвертировать инвестиции в проекты той самой же, значит, вот этого тотального фронтального технологического обновления. Я могу констатировать, что пока этих инструментов у нас нет, и нам только предстоит их разработать.
1: Да, Антон, прошу прощения, у нас срочное сообщение. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сообщает пресс-служба Кабмина. Дмитрий, вот казалось, как, относительно как раз возможного перетока или не перетока, да, что сейчас, на ваш взгляд, выгоднее для физических лиц? Сохранять деньги на вкладе, переносить эти деньги в акции или облигации, или потратить, купить, приобрести что-то крупное?
3: Слышите меня?
1: Да, Дмитрий.
3: Да, смотрите, на самом деле нужно всегда к таким вопросам подходить комплексно. Речь идет в рамках вот пассивного дохода о малой части населения, то есть примерно о 6 миллионах человек. И, как правило, физические лица, они четко диверсифицируют свои портфели. То есть часть, естественно, лежит на вкладах, а часть, естественно, в недвижимом имуществе, которое, скорее всего, приносит там доход от аренды всяких операций. Вот. Часть, естественно, разложена по различным ценным бумагам. Я не думаю, чтобы та часть населения, которого коснется вот это вот увеличение налогового бремени, что они сейчас будут совершать резкие движения. Я думаю, что они будут также консервативно подходить к своим сбережениям и их капитализации. Вот. И особо это ничего не поменяет и не изменит.
1: А заплатят по новым ставкам уже в 2028, получается, году, правильно?
3: Да, платить мы будем с 2028 года. То есть ставки у нас будут действовать с 2027 года, ну, предположительно, если их примут, конечно. А платежи вот по прогрессии, они будут платиться там в декабре 2028 года. То есть это еще дело далекого-далекого времени.
1: Дмитрий, вы сказали по поводу того, как налоговая сейчас неплохо все администрирует, и вот когда-то, достаточно давно, противники прогрессивной шкалы говорили, что она может привести к росту теневого сектора, хотя есть примеры западных стран, да, где такая шкала давно и достаточно успешно используется. У нас вот с 2021 года, да, прогрессивная, какой результат?
3: Ну, давайте так. Когда у нас сделали только плоскую шкалу в размере 13%, тогда это было необходимо. Сейчас мы научились

0: администрировать доходы. Сейчас с учетом тех процессов цифровизации, которые происходят у нас в налоговой службе видит все. То есть мы научились администрировать эти доходы. Дальше мы смотрим на цели и задачи, которые стоят перед нашим государством. И смотрим на общемировой опыт развития экономик государств. Естественно, внедрение, введение прогрессивной шкалы – это как бы та вещь, которая нам нужна. Дальше она сейчас потихонечку развивается. Мы видим последнюю динамику всех последних лет рост собираемости НДФЛ. Мы видим обеление, да, теневых доходов. Опять же, это следствие роста качественного уровня налогового администрирования. И если сейчас мы хотим ожидать, там, может быть, роста теневого сектора, да не будет этого, понимаете? Наоборот, у нас сейчас налоговая служба предпринимает достаточно много очень интересных усилий, применяет инструменты очень интересные для того, чтобы еще максимально обелить доходы наших граждан. И я думаю, что этот процесс, он будет также эффективно реализовываться налоговой службой. Поэтому никаких ростов теневых там секторов экономики у нас не будет. Я думаю, что в ближайшее время может обсуждаться даже вопрос о внедрении опять контроля за расходами физических лиц. Тот, который у нас действовал с 99 года, а в 2001 году он был у нас отменен. Вот в скором времени, я думаю, что назреет необходимость даже этого инструмента. Ну, хотя бы обсуждать, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет он будет.
1: Антон, вот предлагается еще ввести НДС 22% на покупки иностранных товаров в онлайне. Вот эта мера поможет российским продавцам? Они сами давно ждали вот это уравнивание вот этих вот условий. Или на самом деле произойдет обратное, люди просто станут меньше покупать товаров?
2: Да, на потреблении как это все скажется?
3: Вообще перед ответом можно одну маленькую ремарку? Идеальная экономика, экономика вообще без налогов. Или там с единым цифровым налогом, да, потому что вот это вот мучение, когда начинают тянуть и перетягивать на себя, так скажем, там одна или другая страна потенциальные доходы, конечно, никаких плюсов не добавляет. А сейчас у нас это вступило в такую яркую стадию. Но, к сожалению, пока это невозможно. Хотя в мире, где полностью цифровой денежный оборот, вот прям вы гарантируете, что все только идет через транзакции, да, то, в принципе, можно установить один налог. Там проекты давно разработаны и в США, там, и в Бразилии, кстати, есть такие элементы. Вот. Но пока этого нет, конечно, вот это все туда нестабильность. Нестабильность налоговой системы, она не работает экономике, конечно, в плюс. Вы не можете планировать там, да, там те же селлеры, там инвесторы и так далее. Когда у вас все время меняется все, вы теряете, да, желание, так скажем, куда-то смотреть.
2: Ну, конкретно вот эта новость большинство российских селлеров порадовала.
3: Даль. Но, опять же, что значит российских селлеров, да? Мы вот когда говорим о росте вообще изъятия налогового, то тут же надо понимать, вопрос ведь не только в том, чтобы побольше собрать, а вопрос в том, чтобы эти средства, они эффективно направлялись на качественное улучшение экономики.
2: Мы с вами с этого начали.
3: Это очень частично все предусмотрено даже в проекте бюджета, который есть. Хотя много чего там и на технологический 2 триллиона на технологический суверенитет, докапитализация ФРП. Элементы есть. Оптимизации у Минфина там целые. Не успеем сегодня поговорить, да, но там интересные вещи. Вот. И точно так же с налогом на маркетплейсы. Ну, понимаете, тут вопрос-то в том, что выиграют ли российские селлеры от этого, да? Ну, частично, может быть, и выиграют. Но выиграют ли от этого российские производители? Честно говоря, я в этом не уверен. Ну, просто площадка будет перераспределяться там
2: вы
3: в пользу,
2: сказали,
3: может быть,
2: да, что мы не успеем сегодня российские обсудить. Еще раз повторим, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, но впереди еще обсуждение в Государственной Думе, поэтому я думаю, что мы к этой теме вернемся.
3: Да, оно пройдет.
2: Вам спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Риховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве, а в студии Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично

0: работают как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло кандидату 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лучок.
3: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель просто гость программы. А Мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
6: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Частая история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими с УБД, и ты мог его, или там, с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
8: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже далеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. Многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, я бы сказал так.
5: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru.

0: импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 20:00 в столице.
1: ЧЕС. Что это значит?
3: Студия Анна Заброда и Александр Ляпин. По горячим следам практически, не так давно эта новость появилась, мы разберем ее по полочкам. Минфин предлагает изменить условия семейной ипотеки с 1 октября. Ставка и сумма будут зависеть от числа детей и региона. Подробно расскажем, что меняется и как это скажется на спросе на льготную ипотеку.
2: Ну и в прокат выходит «Девятая планета». Это новый фантастический экшен с Юрием Борисовым. Ждем в гости режиссера фильма и спросим обо всем, что интересует жителей третьей планеты от Солнца.
3: А сейчас фантастические новости. У нас в студии Никита Нелюбин. Никита, меня интересует, закончились ли переговоры Си и Трампа или до сих пор продолжаются?
4: Судя по тому, что вот лента информагентства сейчас опубликовали несколько свежих заявлений китайского лидера, переговоры все еще идут. Ждем подробностей.
5: Между тем, правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта нового бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. В 1970-м актриса вышла замуж за Владимира Высоцкого, о котором после его смерти написала книгу. Nestlé Россия опровергла информацию об опасности детской смеси Nestogen. В компании сообщили, что отправили образцы продукции на дополнительные лабораторные исследования, которые не выявили никаких несоответствий, передает ТАСС. Сегодня в Роспотребнадзоре заявили, что в составах смеси Nestogen занижено содержание некоторых витаминов, а вот жирных кислот значительно больше, чем показатель на упаковке. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. Напомню, с 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. По меньшей мере 9 автопроизводителей снизили цены на некоторые модели в России. Среди них корейские KGM, отечественный «Москвич», а также китайские G-Tour, Geely, Bestun, Photon, Tank, VGV и Chang'an. По данным портала «Автоньюз», скидки на отдельные позиции доходят до 1 миллиона рублей. Это несмотря на общий тренд на подорожание машин. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о новых условиях получения семейной ипотеки, которую сегодня объявил Минфин.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124 770 06.

0: критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и много сегодня изменений, вот мы уже бюджет обсуждали сегодня, и налоговые изменения, но еще и это не все. Вот с 1 октября меняются условия получения семейной ипотеки, Минфин привязал ставку к числу детей в семье. Лимит по кредиту зависит и от размера семьи, и от региона ее проживания. Ну вот какие детали, они касаются всех, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. То есть это региональные параметры. 10% ставка для семей с одним ребенком младше 7 лет. Максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей. 8% и 8 миллионов рублей сумма кредита это для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет. И 6,4,2% годовых ставка и 10 миллионов рублей максимальная сумма кредита это для семей с тремя, четырьмя, пятью детьми соответственно. Но вот в столичных регионах лестница ставок будет выше на 2 процентных пункта. Категории семей все аналогичные. То есть получается, что семья с одним ребенком в Москве младше 7 лет будет 12% платить.
3: Там не только процент, там еще и сумма кредита.
2: Кредиты меняются, да.
3: 18 миллионов, если это совсем большая семья. 15 миллионов, если двое детей. И 12 миллионов, если в семье один ребенок. А что не изменится? Ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС на строительство частного дома или на завершение этого строительства, а также на покупку земли с последующим возведением жилья остается 6%, независимо от числа детей и региона проживания семьи. Все эти цифры обсудим с риэлтором. У нас на связи Евгений Коноплев. Евгений, как отреагировало ваше сообщество? В принципе, это все ожидаемо.
4: Да вы знаете, сообщество не отреагировало никак. Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. Года три назад все сообщество кричало: «Господа, что вы творите? Вы же сейчас перегреете этот пузырь». Ну вот года три понадобилось, чтобы власти финансовые и государственные начали потихонечку приводить рынок к адекватному состоянию.
3: То есть приветствуете?
4: Да это делать надо было намного раньше, потому что не бывает бесплатного сыра. Если у вас ключевая ставка, это не ипотечные ставки на вторичке, нормальные обычные ставки. Ключевая ставка у вас 14%. Нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Ну, если вам выдают кредит в два раза дешевле, чем ключевая ставка, ну кто-то же за это платит. Угадаете, кто за это платит? За это платит покупатель первички. Поэтому вот все эти льготы, в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке, при этом, как на дрожжах, растет стоимость самого объекта в эту льготную ипотеку покупаемую.
3: Но затормозятся ли сейчас цены на новостройки?
4: Именно поэтому цены на новостройки выросли, потому что людей уже больше интересует не сколько стоит, что они покупают, а сколько стоит их платеж в месяц.
3: Это понятно. Покупать... Так вот сейчас с изменениями вы ожидаете, что затормозятся цены?
4: Конечно. А вы посмотрите, откройте, например, статистику Московского Росреестра. К сожалению, Росреестр не публикует статистику по всей России. Но по Москве цифры просто впечатляющие. Падение ипотеки от июля к августу 20%. Падение ипотеки августа к августу, то есть прошлый год к этому, 35%. И падение 8 месяцев 2026 года к 8 месяцам 2025 года тоже 20%. То есть у нас падение всего ипотечного рынка от 20 до 35%. Рынок уже давным-давно приземляется. Власти уже давным-давно сказали, что мы эту лавочку будем прикрывать. Поэтому никак риэлторское сообщество не отреагировало на эти новости. Но мы давно знали, что этот краник закрывается. Сейчас его закрывают еще динамичнее. Вот и все.
3: Так, но если падение ипотеки наблюдается, то застройщики сейчас не окажутся в состоянии, когда нет спроса?
4: А вот это вопрос вопросов. Потому что рынок первички лежит на лопатках уже несколько месяцев. Буквально через пару недель в Москве начнет работу Всероссийский жилищный конгресс. Это ежегодный слет всех российских риэлторов.

0: Кому любопытно, он сам может пройти на сайт этого мероприятия, открыть программу Всероссийского жилищного конгресса и посмотреть там каждый второй мастер-класс на тему «Как выжить в кризис продавцам новостроек». Тяжело рынку новостроек, поэтому очень интересный вопрос. Вот сейчас, повторюсь, извините, что как заезженная пластинка, 3 года назад надо было это делать постепенно и плавно, чтобы сейчас не делать так драматично. Да, драматическое изменение условий предоставления дешевых денег покупателям новостроек, естественно, приведет к тому, что этот рынок новостроек может серьезно зашататься. Вот вопрос устоит, не устоит.
1: Евгений, а что будет со вторичным рынком?
0: А со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует, показывает свои стандартные 11-12 тысяч сделок. Если мы говорим о Москве, вы простите, пожалуйста, я московский риэлтор, мне трудно говорить за всю Россию, но в Москве вторичному рынку было тяжеловато последние года два. Сейчас, когда ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности, но покупатели поняли, что как-то это все неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое, и покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Поэтому все, тут все нормально, без ажиотажа, но и он точно не в стагнации.
2: Ну вот, учитывая, что такие изменения происходят, еще и ограничения по срокам кредитов, я так понимаю, будет, да, там 15 лет действует субсидированная ставка, последующие 15 лет уже остаток будет пересчитываться по рыночной ставке. Не получится ли сейчас переток, серьезный переток спроса на вторичку, и мы увидим примерно то же самое, что видели с рынком новостроек. На вторичке полетят цены так, да, что...
1: И мы получим высокие цены и на первичке, и на вторичке.
0: Евгений? Ну, скорее всего, так оно и будет. Вы правильно прогнозируете. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. И где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Пока он потихонечку снижается. Да, действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не начать не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
2: Я думаю, что сейчас активизируется население. За последние сколько там дней до конца сентября осталось? До 1 октября 6 дней. Начнут быстренько брать ипотеку, чтобы успеть по тем ставкам, которые есть сейчас. Евгений, еще такой вопрос. Все-таки не отпускают меня цены московские, тем более, что вы московский риэлтор. Ну, на новостройке по некоторым объектам просто в космосе где-то они находятся. Будут ли застройщики готовы делать скидки, или мы просто увидим более низкие темпы, да, роста цен?
0: Это хороший вопрос. Тут еще ведь нужно учитывать, что застройщики несут обязательства перед банками. На вторичном рынке продавец квартиры, это собственник этой квартиры, он ни перед кем не несет никаких обязательств. Хочу, цены снижаю, хочу, цены не снижаю. Вот хочу, завтра продаю за 20 миллионов, хочу, послезавтра.
2: Ну тут вопрос же, наверное, не только в хочу или не хочу, а в запасе прочности у застройщиков, как долго он может удерживать объекты в таких ценах, да, и не продавать их.
0: Совершенно верно. При всем при этом там есть куча параметров, начиная от наполняемости эскроу-счетов, заканчивая отчетностью тех самых застройщиков перед теми самыми банками, которые открывают программы кредитования под эти объекты. Здесь все не так просто. Может быть, застройщики и хотели бы устроить какой-то праздник жизни и аттракцион скидок, но... Здесь дело определяется не только жадностью владельцев бизнеса, здесь дело определяется множественными взаимными обязательствами. Поэтому здесь не так просто дергать рычаг цен вниз, как на вторичке. Поэтому да, потихонечку, плавно, по законам, придуманным еще Адамом Смитом, не может рынок не отыгрывать такое падение. Это не может не отражаться на уровне цен.
2: Евгений, еще по статистике хотела спросить у вас, если вы цифрами такими владеете. Если посмотреть на картину по новостройкам в Москве, какую долю занимает семейная ипотека, а какая доля квартир уходит в разделе «Инвестиционное жилье»?
0: Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что такой статистики не публикуют. Но вот из опубликованной статистики, например... Москва гордится тем, что львиную долю семейной ипотеки

0: она держит на всероссийском уровне. Угу. То есть, казалось бы, парадоксально, делали все, чтобы в Москве и Питере льготную ипотеку было брать невыгодно, но все равно наизусть не помнят, то ли 15, то ли 20% всей семейной ипотеки в России выдается на московский рынок. Ну, парадокс, да, почему-то большую семью хочется растить именно в Москве. В общем, идет борьба властей с потребителями. Все потребителям хочется одного, властям хочется другого. Вот как где тут какое равновесие установится, устаканится, интересный вопрос.
1: Хочется растить детей в Москве, я вот совершенно искренне сейчас без сарказма говорю, потому что Москва действительно классный город для семей с детьми, поэтому тут как раз все...
2: Все логично.
1: Да, очевидно. Евгений, вам спасибо большое. Евгений Коноплев, риэлтор, был в нашем эфире. Обсуждали новые условия семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Я сделала для себя личный вывод, что надо было брать мне льготную ипотеку, когда я и собиралась летом, но почему-то подумала, что и в октябре изменения не введут, отодвинут, как это было уже сделано два раза.
3: В общем, как меме, а надо было раньше, да? Вот.
1: Надо было вчера.
4: Эксклюзив РБК.
2: Ну, а мы возвращаемся к теме разъяснений, как предпринимателю Михаилу Фридману удалось добиться снятия европейских санкций. Мы несколько дней в нашем эфире следили за развитием ситуации. В результате 22 сентября Евросоюз после полутора недель переговоров принял соответствующее решение в пользу Фридмана, ну, а также бизнесмена Алишера Усманова.
1: Мы поговорили с адвокатом, который представляет интересы Михаила Фридмана. Сегодня удалось нам это сделать. Партнер адвокатского бюро «Дякин, Гарцунян и партнеры» Вадим Внукайнин рассказал, что для снятия санкций привлекали команду из 30 юристов, в том числе и международных. И работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот, в частности, одно из этих направлений в 2024 году было инициировано международное разбирательство по инвестсоглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен был иск почти на 16 миллиардов долларов, а на момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП.
2: Ну, государство небольшое, поэтому такие, да, цифры и доли. Но вот по мнению самого Фридмана, блокировка активов, которые там базируются, по сути, равноценна экспроприации, ну, а значит, нужна компенсация. Может ли инвестиционный арбитраж помочь в снятии ограничений и станет ли популярной такая практика? Будем выяснять с руководителем практики санкционного права Verba Legal Маратом Самарским. Он на связи со студией Радио РБК.
1: Марат, мы вас приветствуем. Вот бизнесмены, которые попали под санкции ЕС, пытались оспорить их в суде Евросоюза, но победа в суде, даже если она случалась, вовсе не давала гарантии, что будет исключение из списка. В частности, если мы говорим об истории Фридмана, в 2024 году суд ЕС признал, что санкции вводились неправомерно в отношении него, но из санкционного списка его не исключали. А вот сейчас что так изменилось принципиально?
5: Коллеги, добрый вечер. Спасибо большое за приглашение в эфир. Смотрите, если уж совсем кратко, то изменился подход принятия решения. Совету ЕС все труднее и труднее обосновывать новые включения в санкционные списки, еще труднее проходят переговоры, поэтому пришли к Соломоновому решению. Они, с одной стороны, закрывают окно для оспариваний на ближайшие 3 года. То есть сейчас нынешнее оспаривание, там срок 2 месяца у всех фигурантов списка для того, чтобы подать иски и, соответственно, сориентироваться. Но взамен цена подобному снижению нагрузки на суд ЕС, хотя это тоже может стрельнуть бумерангом, как раз стало исключение Фридмана из санкционного списка. И здесь как раз еще и, кстати, пришлась позиция инвестор-арбитражу, что здесь очень большой финансовый и фискальный риск со стороны Люксембурга. Угу. И Люксембург как центр финансовых решений и центр подобных хабов.
1: Повлиял на окончательное решение, по всей видимости. Марат, да. Вот не хочется умалять, конечно, работу юристов, особенно российских, но получается, что решение не только и не столько юридическое, сколько политическое.
5: Ну, в том числе. Ну, я бы сказал, что от этого замочка ключ лежит в юриспруденции.
1: Хорошо, что нашли этот ключ. Как сейчас эта практика будет использоваться, да? И повышаются ли шансы там остальных подсанкционных?
2: У других фигурантов, да.
1: Да, пойти по этому пути и подобрать ключик к исключению из санкционного списка.
5: Я бы сказал так, дорожка уже протоптана, почему бы не попробовать по ней, соответственно, пойти? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть же большое количество, множество,

0: и подобных оснований. Вот второй фигурант списка как раз-таки нашел тоже альтернативное решение на уровне Джары. Так что здесь большая поляна для креатива. И, соответственно, те, кто сейчас решатся подавать иски в течение 2 месяцев, я не только говорю про физических, но и про юридических, они будут довольно неожиданно выдвигать свои решения перед судом ЕС, и вот при GR плоскости также.
1: Но с той стороны тоже пытаются креативить, скажем так. Вот Украина в том числе требует, чтобы тогда в санкционный список были внесены другие люди, раз эти были исключены. И сегодня появилась новость, что страны Балтии ввели национальные санкции против Усманова и Фридмана. Ну, понятно, что, наверное, они неравнозначны, да, если брать общеевропейские санкции. Но не получится ли так, что те страны, кроме Люксембурга, которые захотят, введут какие-то национальные ограничения, и получится плюс-минус то же самое?
0: Нет, это абсолютно не будет, потому что у нас есть Европейский Союз и регламенты Европейского Союза. Соответственно, то, что будет в отдельных странах-членах, на все ЕС не распространится. Но я думаю, навряд ли как бы страны Балтии и Прибалтика имеют большой вес в международных экономических отношениях.
1: И понятно, что на ЕС не распространится, но я к тому, что если и другие страны Евросоюза сейчас пойдут по этому пути и тоже будут вводить национальные ограничения?
0: Ну, это уже зависит от страны-члена, потому что механика очень сложная. В отличие от, скажем, стран Балтии, там добиться национальных ограничений будет очень трудно. И тогда на эти страны ляжет своя исковая нагрузка, и GR-нагрузка, потому что люди, которые смогут туда попадать, они непростые, и у них инструментарий очень хороший.
1: И тут как раз тогда может снова включиться инвестиционный арбитраж в отношении каждой из таких стран, правильно?
0: Да. Но здесь надо смотреть, у кого как активы структурированы. То есть это может быть, что у человека холдинг зарегистрирован в определенном стране-члене, и из-за этого можно подавать на инвест-арбитраж, как это было в случае Фридмана.
2: Марат, спасибо. На связи.
1: Да, спасибо за разъяснение.
2: Со студией радио РБК был руководитель практики санкционного права Верба Лигал Марат Самарский.
3: Час. Что это значит?
1: Ну, тоже про управленцев следующая новость, да, только с другой стороны. Еще не так давно пост генерального директора был пределом мечтаний для людей амбициозных, а сегодня от этого кресла отказываются и делают это добровольно.
2: Вот данные исследования Работа.ру, стать руководителем своей компании хотят лишь 22% россиян, а среди зумеров о позиции главы, как о цели, мечтают и вовсе 6%. Как рассказала нам психолог и HR-консультант Зулия Лойкова, из-за кризиса на рынке труда многие предпочитают теперь горизонтальный рост вертикальному.
4: Мы наблюдаем уплощение сейчас ролей в целом на рынке труда. То есть мы видим, что срезается средний менеджмент. То есть кризис он начинает подчищать. Плюс искусственный интеллект поддавливает на ряд различных категорий руководителей и начинающих специалистов. То есть начинающих не берут, потому что все делегируют искусственному интеллекту, если это возможно. Ну и, соответственно, средний менеджмент как некую такую прослойку менеджеров убирает. А руководителям достается очень большая нагрузка. То есть высокий уровень давления и пристальное внимание со стороны руководства, собственников и так далее, то есть приходится принимать множество решений в турбулентность, за которую тебя в том числе могут привлечь к административной даже уголовной ответственности. При этом сюда прибавьте ненормированный график работы, сильнейший стресс, сложное взаимодействие, например, с советом директоров либо собственников. Но мало кто готов постоянно работать в таком режиме. Еще я здесь обратила внимание на то, как изменилось само понимание карьеры. Если раньше ты хорошо работал, вкладывался, обучался, то у тебя были такие плюшки в виде высокого роста, высокой должности, ответственности, возможности зарабатывать в растущем рынке. Когда рынок испытывает дефицит и кризис в целом мировой, уже сложнее оставаться на плаву, приходится прикладывать больше действий и, соответственно, не понимать в обмен на что ты это делаешь, то есть у тебя нет никакой гарантии. Именно поэтому мы видим, что молодое поколение не особо стремится вообще брать эту ответственность внутри компании. Они стараются развивать свою карьеру уже не вертикально, а на развитие профессиональной экспертизы.
2: Это была клинический психолог и HR-консультант Зулия Лойкова.
1: Вы слушаете «Честно» радио РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Вакансия, то есть

0: Доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10,5%, тогда как в окружных – 4,9%. Разрыв между форматами достиг более 5%. Пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5,9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0,6% пункта, за год всего на 0,1%. Самая высокая вакансия в районных ТЦ, но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение – с 13,2% до 10,5%, то есть на 2,7% пункта. Однако после минимума в первом квартале, когда показатель опускался до 9,5%, вакансия снова начала расти. Ситуация внутри формата неоднородная. В одних объектах свободно более 10% площадей, в других – менее 5%. Устойчивость конкретного центра зависит от состава якорных арендаторов. В региональных ТЦ вакансия достигла 5,4%. За квартал показатель снизился незначительно, но за год вырос на 1% пункт. То есть квартальная коррекция пока не компенсировала годовое увеличение свободных площадей. Самыми устойчивыми остаются окружные ТЦ – 4,9%. Это минимум среди всех форматов. Что это значит на практике? Люди стали реже ходить в маленькие центры у дома. За покупками они предпочитают ехать в более крупные окружные и региональные объекты, где выбор шире, а сервисов больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: Три века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
3: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь, ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент компании «Селикдар» Александр Хрущ.
5: Порекомендовали товарищи, это «Четыре правила тальтеков». Вроде бы простая книга, которая говорит о том, как, в принципе, нужно относиться к действительности. С очень простыми правилами. Кстати, могу ее порекомендовать прочитать всем, потому что она читается буквально за 2-3 часа, читается по диагонали. Четыре очень простые правила, но которые, если впоследствии внедрять в свой обиход, в свою жизнь, мне кажется, отношение к жизни, отношение к окружающему тебя будет каким-то более насыщенным, более интересным.
4: Дон Мигель Руис. «Четыре соглашения. Книга толтекской мудрости. Практическое руководство». 3000 лет назад существовали точно такие же люди, как мы с вами. Люди, жившие вблизи окруженного горами города. Один из них учился, чтобы стать знахарем, постичь знания своих предков. Но этот человек не всегда соглашался с тем, что ему приходилось осваивать. Самим сердцем своим он чувствовал, что должно существовать нечто.

0: нечто большее. Однажды, заснув в пещере, он увидел свое собственное спящее тело.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Часов 30 минут в столице.
1: Час. Что это значит?
3: Четверг, день релизов в российском кинопрокате.
2: Фантастических релизов.
3: И это тоже. Давайте посмотрим, что можно посмотреть. Простите за тавтологию.
2: «Девятую планету» можно посмотреть. На третьей планете от Солнца. Но у нас с новостями Никита Нелюбин.
4: Здравствуйте. В Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча прошла в формате тет-а-тет. Прессу на нее не пускали, передает РИА Новости. Трамп лишь заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но не привел пока никаких подробностей. Сейчас в овальном кабинете идут расширенные переговоры с участием делегаций США и Китая. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии закрылся на отметке в 2312 пунктов. Лидерами падения стали бумаги Норникеля, Русала и N+ Групп. Сегодня днем российский фондовый рынок снижался. На новостях о поправках в налоговый кодекс, которые предложил Минфин. Бывший посол России во Франции Алексей Мешков стал сенатором от Тверской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Сегодня Владимир Путин освободил Мешкова от должности посла во Франции и по совместительству в Монако, которую тот занимал с 2017 года. Американским телеканалам CNN, MS Now и изданию «Политику» вернули доступ в Белый дом. Федеральный суд США счел, что действия Дональда Трампа противоречат Конституции. В прошлую пятницу президент запретил журналистам трех этих медиа доступ в Белый дом, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ СМИ подали в суд на администрацию Трампа, обвинив ее в нарушении свободы слова. Аэропорты Калуги и Сочи приостановили прием и отправку рейсов. Росавиация ввела ограничения для обеспечения безопасности полетов. В сочинском аэропорту такие меры принимаются уже второй раз за сутки. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о новом российском фильме «Девятая планета» и о том, поможет ли участие актера Юры Борисова собрать картине кассу.
2: Ну что ж, перебираемся на «Девятую планету». Сегодня в российских кинотеатрах выходит фильм с таким названием. Фантастический боевик режиссера Николая Рыбникова. В главной роли Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Ну, по сюжету коротко расскажем. Автомеханик после аварии начинает вспоминать службу на далекой планете. К чему это приводит, расскажет обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина.
3: Маша, только давай, пожалуйста, без спойлеров, потому что и мы с Александром и наши коллеги говорили, что хотят посмотреть эту картину. Что известно о «Девятой планете» без спойлеров?
5: Если честно, я сама заинтригована тем, что на этой планете произойдет, но вы абсолютно верно отметили. Главный герой – это очень простой парень, он работает автомехаником, и внезапно он попадает в аварию, и вот которая разделяет его жизнь, можно сказать, на до и после, потому что после этой аварии к нему начинают приходить какие-то видения о его прошлом. Он служил на какой-то далекой планете, но никто его из окружающих не понимает. Все говорят, что его воспоминания — это какие-то, скажем так, проблемы. Его так себя проявляют. В общем, они вступают в противоречие с происходящим.
2: Наверное, где-то я это видел уже, такой заход.
5: Ну, такой классический заход для многих фильмов. Кстати, у Нолана такое, по-моему, тоже было.
2: Вспомнить все, я имею в виду, конечно.
5: Да, же. Да. В общем-то, тут важно интересно рассказать о съемках, где они проходили. Интересная география. Все началось осенью 2024 года. В Москве, но не только в Москве, еще снимали в Марокко и на острове Сокотра. Вот настолько там...
3: В Йемене.
5: Настолько там необычная природа, необычные пейзажи, что они позволили создать образ другой планеты. Вот ради этого, наверное, стоит посмотреть. Надо отметить, что фильм снят при поддержке фонда кино, его бюджет оценивается примерно в 500 миллионов рублей.
2: Маш, ну, Юр Борисов, его представлять, наверное, не нужно, все знают, кто это такой, он очень популярный сейчас актер, во многих проектах появляется, и много сейчас анонсов и трейлеров с ним выходит.

0: идет. Вот что говорят критики и эксперты, может ли вот непосредственно его популярность стать драйвером для интереса аудитории?
1: Ну, конечно, безусловно, это один из факторов интереса к картине, причем критики говорят о том, что ничего страшного, что он так часто появляется в российском кино, буквально в каждом втором фильме. Он актер, по мнению критиков, очень разноплановый, в этом его преимущество, и поэтому можно не опасаться, что он, скажем так, набьет оскомину зрителю и, или просто, так сказать, надоест. И это нам прокомментировала действительно Елена Фомина, автор программы «Кино» с Еленой Фоминой на радио РБК. Давайте послушаем.
2: У Юры Борисова действительно очень много сейчас выходит проектов. Он снимается сейчас у Сальмы Хайек. Но, на мой взгляд, он все-таки не примелькался и еще не перешел ту черту. Ровно потому, что у него невероятный диапазон ролей. Он может быть Пушкиным в «Пророке». Он может сыграть какого-то чуткого, невероятного парня в романтической комедии или романтической фантастике, как вот «Девятая планета». И если уж продюсеры воспользуются этой фишкой Юры Борисова, то ничего из его ролей впоследствии не превратится в «Борисовщину».
3: Если от Юры Борисова зрители не устали, то не устали ли они от выбора сюжета фильма? У нас достаточно много картин о космосе.
1: Да, действительно, это так, но на самом деле картины очень разноплановые. Вот, условно говоря, я пообщалась с критиками, и они делают такое разделение. Первое – это исторические фильмы о космонавтике, это, как правило, биографические фильмы о судьбе великих космонавтов. Например, вот картина была «Гагарин. Первый в космосе», «Время первых», «Салют-7». Самое главное для таких историй – это реальные события и испытания, через которые проходили экипажи. Это, конечно, привлекает зрителя. Второе направление – это как раз вот в духе «Девятой планеты», научная фантастика. Здесь можно вспомнить легендарный «Солярис» Андрея Тарковского, фильм «Через тернии звездам», и более позднюю картину, уже современную, «Спутник». В 2020 году она была снята. Ну и, конечно, не стоит забывать документальные проекты. У нас «Роскосмос» снимает хроники полетов, биографии конструкторов, сериалы, специальные программы. Конечно же, это такой весьма специфический контент, но ценители его очень любят. Так, и давайте поговорим сейчас о том, что же, чего же не хватает российской фантастике, чем она, в чем она выигрывает. Об этом нам рассказал критик Тимур Алиев.
4: Не хватает сюжетного разнообразия, оригинальности. Часто страдает качество спецэффектов. Хотя в этом плане последние годы мы делаем большие успехи. Если я не ошибаюсь, некоторые фильмы получали награды, в том числе за спецэффекты, и в том числе на Западе. В основном в российской фантастике, как и в принципе в других российских жанровых фильмах, неплохо играют актеры. У нас есть классные типажи, разносторонние ребята и мужчины, и женщины, которые классно отыгрывают роли, хорошо попадают в образы, органично смотрятся в фантастических интерьерах и экстерьерах.
1: Коллеги, ну, мне кажется, если актер хороший, то со спецэффектами проблема решится. Вот такая история с российской фантастикой.
0: Спасибо. У нас в студии была обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Ну, а буквально через пару мгновений в этой же студии с нами будет режиссер фильма «Девятая планета» Николай Рыбников.
5: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем, и сейчас у нас предстоит путешествие на девятую планету, Ань.
3: Да, у нас в студии режиссер Николай Рыбников, режиссер как раз фильма «Девятая планета». Николай, мы вас приветствуем.
9: Добрый день.
3: Перед нашей встречей я почитала рецензии тех, кто был на предпоказе, и тех, кто ждет картину в прокате. И вот многие радуются, что наконец-то не сказка. Говорят, хоть какое-то разнообразие. Но, с другой стороны, со сказкой предсказуем спрос и предсказуем сборы. Или у режиссеров страха не...

0: Нет, заработать сейчас нет в отсутствии конкурентов с иностранными фильмами?
1: Да нет, есть всегда риск. В отечественном производстве есть много хороших авторов, и между нами всегда есть какое-то такое творческое и сотрудничество, и конкуренция. Это нормальный мир искусства. Хотелось бы, конечно, побольше зрителей. Хотелось как можно больше, чтобы людей увидело наше кино, нашу картину.
0: Но почему не сказку, например, вы выбрали?
1: Потому что, мне кажется, время сказок сходит на нет потихонечку, и нужно сказать сказкам большое спасибо за то, что мы научились на этих сказках работать с компьютерной графикой, со сложной постановкой, с большими декорациями, пиротехникой и другими такими сложностями кинопроизводства. И сейчас этой осенью выходит несколько фантастических проектов, и один из них «Девятая планета», и мы приглашаем зрителей в кинотеатры посмотреть одну из первых русских фантастик.
0: То есть в ближайшие годы, как вам кажется, ставка будет на фантастику?
1: Вполне возможно. Сказки никуда не уйдут, потому что они пользуются спросом, и это семейное кино, которое хотят видеть зрители на больших экранах, и сказки останутся в кинотеатрах, но к ним добавятся еще и новые жанры, такие как фантастика, однозначно.
2: Николай, а фантастика российская сегодня — это попытка идти по стопам западной фантастики, которая, ну, мы знаем хорошо, развита, много известных тайтлов, или все-таки российская фантастика такая же самобытна, как и фантастика в литературе?
1: Мы стараемся делать самобытную фантастику, потому что она основана на русских культурных кодах, на русских характерах, на русских людях, которые оказываются в каких-то очень необычных обстоятельствах, на других планетах, в других реальностях, в каких-то разных сложных обстоятельствах, незнакомых для нашей планеты, нашего обычного мира. Но русская фантастика всегда будет отличаться русским характером, русским мышлением. И мне кажется, это будет положительно воспринято зрителями. Однозначно нас будут сравнивать с Голливудом, естественно.
0: Уже сравнивают. Вот некоторые видят в фильме ремейк «Вспомнить все». В мире вообще какой-то бум ремейков. «Дюна», «Гарри Поттер», да, у нас «Чучело», «Простоквашино». Что за тренд такой? И с чем он связан? Это кризис идей?
1: «Девятая планета» — это не ремейк. Это представление русского автора, русского режиссера и русских продюсеров о том, как должна выглядеть русская фантастика. То есть, как бы, да, мы вдохновлялись какими-то разными произведениями, и с точки зрения кино, и с точки зрения литературы, когда создавали эту картину. Но это оригинальное в произведении, это не ремейк, это не попытка переделать что-то старое, это осмысление вообще жанра фантастики плюс добавление русского культурного кода, и вот получается выход на экран «Девятой планеты».
2: Вот те, кто уже успел посмотреть, некоторые зрители отмечают, что все-таки элемент ностальгии по советской фантастике, он присутствует. Это было сознательно привнесено?
1: Ну, в том числе, да, у нас есть чем гордиться, у нас есть Стругацкий, у нас есть классная анимация фантастическая. И, конечно, мы вдохновлялись этим. И, может быть, мы не целенаправленно это делали, то есть не сознательно, не осознанно, но так как мы воспитаны на этом, скорее всего, это и просочилось.
0: И вообще, по всей видимости, человечество сгенерировало уже такое количество литературных, сериальных произведений, что не повторяться, наверное, уже невозможно.
1: Во всем мировом кино, не только в российском, существует кризис драматургии. Очень сложно придумать что-то вот прям оригинальное, совершенно новое, то, чего еще зритель не видел. И, конечно, эта проблема касается и России. То есть, как бы в жанре фантастики еще и в самом начале пути, когда российское кино только-только входит в этот жанр, придумать что-то совершенно новое, супероригинальное и вообще то, что никто никогда не видел, еще и на какой-то уникальной литературной основе, мне кажется, это почти невозможная задача. Мне кажется, все должно идти какими-то небольшими шажками. Вот мы сейчас сделали картину со своим представлением о фантастике. Скоро выйдет еще картина «Полдень» Клима Козинского, вот «Вышел трудно быть богом». Это все сейчас вход на эту территорию, это попытка понять, осознать этот жанр. И со временем в нем должны появляться новые идеи, новые люди, и я думаю, что этот жанр будет развиваться.
2: Николай, вот вы сказали, что есть кризис идей, он характерен и для России, и для мирового кинематографа. А есть ли еще такая проблема в индустрии, в российской, как нехватка квалифицированных кадров? Нам часто говорят представители индустрии, что не хватает сценаристов, не хватает постановщиков, режиссеров. Вы в своей работе видите это? Как это сказывается?
1: Здесь и как раз и нужно говорить об идеях. Те, кого вы перечислили, это те, кто генерирует идеи. Это сценаристы, режиссеры, продюсеры. С точки зрения операторов у нас, например, очень сильная русская база. Вообще у нас очень хорошее изображение делают ребята, и у нас классная образовательная база вообще для операторов. У нас классные художники-постановщики, очень талантливые. Как бы где-то пусто, где-то густо, в общем. общем. И специалистов, мне кажется, для российского кино сейчас более чем хватает. Вопрос идей и вопрос средств для реализации этих идей.
0: Иногда кажется, что и актеров не хватает, потому что снова Юра Борисов, как бы мы его не любили. Или это осознанный выбор, такая заявка на Оскар?
1: Вот мне всегда

0: удивляет вот этот комментарий, как бы снова Юра Борисов. А когда вы последний раз видели Юру Борисова на большом экране?
1: Конкретно я вот последний раз, когда была в кино 1,5 года назад в фильме «Пророк».
0: То есть 1,5 года Юры не было на экране. И мне кажется, зритель с огромным удовольствием пойдет и посмотрит на его новую актерскую работу, и он прекрасно украсил кино. И здесь надо отдать должное Юре в том, что он очень точечно относится к выбору проектов. То есть как бы он не снимается там в 5, 6, 10 картинах одновременно, так как делают некоторые актеры, когда получают популярность. Юра очень избирательно относится, очень точечно выбирает себе работу.
1: С его стороны понятно, а с вашей стороны почему такой выбор?
0: Юра прекрасный артист. Нам нужен был русский парень, автомеханик, который влюбился, который может и любить, и воевать, и дружить. Юра обладает огромным талантом актерским. То есть как бы он может сыграть многогранного персонажа с разными проблемами, проблемами выбора, проблемами любви и так далее. Он просто большой, классный артист. Естественно, гордость вообще поработать с ним, потому что к нему еще и большой зрительский интерес. Здесь как-то все в одно сошлось.
2: Ну, мы почему спросили про Юру Борисова? Потому что, возможно, создается такое впечатление, потому что сейчас очень много трейлеров с ним выходит, много проектов. Я недавно был в кино, и действительно буквально несколько трейлеров с его участием. Поэтому и вот создается ощущение, что его много.
1: Я просто еще видела ваш комментарий о том, что российский фильм может претендовать на «Оскар». И поэтому еще раз спрошу, у вас есть такие амбиции?
0: Смотря с какой картиной. То есть, как бы для того, чтобы номинироваться на «Оскар», нужно ставить себе цель в самом начале производства и создания картины. То есть, как бы изначально нужно целиться в фестивальный прокат. Для того, чтобы попасть на «Оскар», нужно засветиться на нескольких кинофестивалях и смотрах класса А, после этого пройти отбор в киноакадемии и после этого попасть на «Оскар». То есть, как бы это целый путь, который идет длиной в год очень-очень напряженной работы. Нет, мы не целились. «Девятая планета» — это большое зрительское кино для кинотеатров без прицела на фестивале. То есть, если кто-то из фестивалей нас пригласит, конечно, я буду очень рад показать свою картину международному зрителю. Это было бы здорово, но... «Оскар» — это не просто так, это не случайная история. В него нужно прям идти, в него нужно целиться, нужно выбирать темы, которые заинтересуют киноакадемию, нужно выбирать киноязык и формы для того, чтобы чем-то удивить искушенного зрителя «Оскара». Это большой сложный путь, и к нему нужно готовиться изначально.
2: Николай, еще такой индустриальный вопрос касаемо маркетинга российских фильмов. Особенно, мне кажется, это важно для фантастики, потому что это очень визуально насыщенный жанр. На ваш взгляд, почему пока в России маркетинг большого кино развит не очень хорошо? Мы просто не научились или вообще это изначально не закладывают? Ведь это очень важный этап перед дистрибуцией для привлечения зрителя.
0: Это вопрос вообще... ко всей индустрии. Это вопрос к продюсерам в первую очередь, к прокатчикам, к людям, которые занимаются вот этим продвижением. Я все-таки кинопроизводитель, я автор, и мои компетенции заканчиваются на премьере.
1: Маркетинговые акции с вами не согласовывают? Вот этот запуск плаката на ракете «Союз» 16 сентября?
0: Это инициатива прокатчиков и генеральных продюсеров. Вот. То, как они продвигают эту картину, это их компетенция, это их идеи, и в итоге их результаты и деньги.
2: То есть получается, что это как будто разные этапы, слои производства проекта, да? Потому что мне интуитивно кажется, что как будто это вообще изначально должно все расписываться, планироваться, да, перед, ну, может быть, не перед съемками, но уже в процессе, когда фильм готовится, разрабатывать какую-то стратегию, потому что это очень важно. Иногда просто очень классные картины российские, они не доходят просто до зрителя, потому что не было никакого промо. Может быть, вопрос в бюджетах? Как формируется вообще бюджет? И просто не хватает денег?
0: Кино — это вообще дело очень коллективное на всех этапах производства вообще. Начиная от сценария, потом согласование его с режиссером, с продюсером, запуск в производство, подготовка к съемкам, сами съемки, постпродакшн. Но в самом начале продюсеры всегда предполагают пути дистрибуции. Они изначально планируют и маркетинговые кампании, уже предварительно представляют себе партнеров или тут же на этапе еще сценария заключаются с кем-то по поводу сделок в маркетинге, по поводу дальше разделения долей от прибыли или фильмы в кинотеатрах, или при продаже там на ТВ, или на платформы. Это все изначально, конечно, всегда стратегически планируется.
2: А это же деньги?
0: Это все в формате диалога происходит. То есть, как бы, я не разговариваю путем «хочу-не хочу». Я говорю, что будет лучше для фильма, на мой взгляд. И предлагаю какие-то ходы, какие-то пути. Вот мы обсуждали по поводу «Девятой планеты», как мы будем создавать вот этот мир «Девятой планеты». И решили то, что нам сначала нужно посмотреть, какие удивительные места есть на Земле, для того, чтобы потом докрутить их средствами компьютерной графики и сделать из этого «Девятую планету». Вот, и нашли очень интересные места.

0: в Алжире, в Йемене, в Марокко. И посмотрели сначала по картинкам в интернете, после этого посмотрели, сколько стоят билеты, посмотрели возможности, можем ли мы поехать туда, посмотреть своими глазами и сделать фото как референсы. Съездили, потом посчитали, прикинули стоимость компьютерной графики на хромаке или на LED-экранах и поняли, что абсолютно сопоставимо стоит командировка съемочной группы в Марокко или Йемен, потом с дополнением, небольшим дополнением компьютерной графики, и как бы примерно плюс-минус это стоило одинаково.
1: Николай, не можем не спросить, а не проще ли сейчас использовать искусственный интеллект?
2: Докрутить искусственным интеллектом.
1: Да, для отрисовки этих планов.
0: С искусственным интеллектом еще пока есть очень много сложностей. В первую очередь это авторские права. Для создания большой картины из-за ограничений по авторским правам мы не можем использовать ИИ. Во-вторых, и пока еще в этом году вот на наш день сегодняшний не может делать выходной формат там 4К, необходимый для кинотеатров, для больших экранов. Мы попробовали использовать искусственный интеллект для того, чтобы делать превизы перед тем, как перед съемками.
1: Превизы, уточните, что?
0: Превиз — это компьютерная сцена, по которой мы понимаем положение камер, как плюс-минус будет двигаться монстр, плюс-минус как будут двигаться актеры, как они будут взаимодействовать. Вот. И мы разрабатывали превизы через искусственный интеллект и пришли к выводу, что мы даже времени не особенно экономим, потому что даже в этом случае нужен режиссер, который сидит с промпт-инженером, заставляет ИИшку
2: делать. То есть пока вы в целом скептически относитесь к такому инструменту?
0: Нет, не скептически, точно. То есть еще пара лет, и мы будем это использовать как полноценный инструмент создания кино. И мне кажется, что это один из инструментов, который позволит нам каким-то образом приблизиться к голливудскому изображению. Потому что затраты на компьютерную графику в Голливуде огромные, просто огромные. Это очень дорогой процесс. И русские специалисты в основном работали на западное кинопроизводство, потому что там совсем другие деньги, другие гонорары.
1: Ну, там, да, там бюджеты совсем иные, это уже отдельный разговор. Ну,
2: тогда будем следить и за тем, как ИИ внедряется в российском кинопроизводстве и за российским кинопрокатом. Николай, вам спасибо большое. Режиссер Николай Рыбников был в нашем эфире.
3: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Ну, мы продолжаем. И сейчас о ключевых темах, за которыми следим завтра. Центральная избирательная комиссия огласит официальные итоги выборов в Госдуму. Интриги, в общем, не предвидится, но стоит напомнить, в парламент снова прошли 5 партий. «Единая Россия» сможет получить не менее 348 мандатов из 445. Таким образом, партия получит крупнейшую в своей истории фракцию. ЕР уже предложила сохранить
2: за Госдумы.
1: Да, Владимиром Володиным. Вячеславом Володиным,
2: В Тольятти на заводе АвтоВАЗ завтра состоится запуск серийного производства «Лада Азимут». На первом этапе кроссовер получит двигатель объемом 1,8 литров, мощностью 132 лошадиные силы. Тестовые образцы уже выпущены. Произведено несколько сотен товарных экземпляров. На заводе АвтоВАЗ будет работает наш корреспондент Полина Елисова. В завтрашнем радиоэфире она расскажет, как воспринимается этот новый кроссовер, да, и какое, в принципе, состояние автомобильного рынка в России.
1: Ну, еще одна транспортная тема на завтра. Журналистам покажут новый столичный музей транспорта в отреставрированном гараже Константина Мельникова. Это памятник архитектуры советского авангарда. Из интересных экспонатов единственная конка 1872 года, единственный сохранившийся троллейбус 1957 года для ВДНХ и жетон извозчика 1854 года.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олрич выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на

0: Закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой – эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
1: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
0: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askeli запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
6: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
6: И на бирже тоже.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
9: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
9: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
9: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика.

0: В формате тет-а-тет Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо, но не привел никаких подробностей. Аэропорт Сочи возобновил работу в обычном режиме. Около часа он не принимал и не отправлял рейсы. Такие ограничения Росавиация вводила в сочинском аэропорту уже второй раз за сутки. По последним данным Минобороны, в течение дня ПВО сбили над российскими регионами и над Черным морем 34 украинских беспилотника. Турция, между тем, активизировала усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН и получил от него положительный ответ. Москва ранее неоднократно называла удары ВСУ по судам в Черном и Азовском морях террористическими атаками. Число военнослужащих, погибших на учениях на Каспии, выросло до 12. Об этом сообщили в администрации Мангистауской области Казахстана. 19 военных унесло в Каспийское море во время учений военно-морских сил республики. Спасти удалось 3 человек. Поисковая операция продолжается. Предположительно, причиной трагедии стала плохая погода и усиление ветра. Футбольные лиги Англии, Германии, Италии и Испании готовят призыв к реформе ФИФА. По информации телеканала Sky News, завтра они выступят с совместным заявлением. Будет ли в нем содержаться призыв к отставке Джанни Инфантино, пока неизвестно. Ранее УЕФА и несколько других футбольных конфедераций раскритиковали президента ФИФА из-за его планов по излишней коммерциализации футбола. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Минфин предложил ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы, а меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», это поясняет пресс-служба министерства. Напомню, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Таким образом, для российских продавцов условия конкуренции станут более предсказуемыми, поскольку они будут находиться в равной позиции по отношению к зарубежным коллегам, так считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
2: В этом случае продавцы, там, в том числе из Китая, будут с нами гораздо более качественно конкурировать. То есть мы будем в равных условиях с ними. Как производитель в России, естественно, для меня это тоже хорошая новость, потому что, опять же, в этом случае будет более адекватная конкуренция с точки зрения НДС, который платится, с точки зрения всех расходов, которые платятся. Но при этом, конечно, как обычный человек, я понимаю, что это приведет к очередному удорожанию цен и станет все еще хуже, к сожалению.
1: НДС на зарубежные товары, которые продаются через маркетплейсы, планировалось вводить поэтапно. 7% в 2027 году, 14% в 2028 и 22% с 2029 года. Налог должны были уплачивать иностранные и российские торговые площадки. Не исключено, что стоимость товаров резко вырастет на этом фоне, поскольку продавцы не закладывали эти издержки в конечную цену, надеясь на отсрочку по налогам. Так полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
3: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
1: Это был президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По прогнозам аналитиков рынка, в случае, если эти инициативы примут, цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%, а в отдельных категориях и до 25%. Ну а сейчас новости с полей не генассамблеи даже, а встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Встреча эта закончилась, и сделал уже американский президент первое заявление, довольно неожиданное, если не сказать странное. Вот цитата. «У нас

0: прошла хорошая встреча, и он, то есть Си Цзиньпин, проявил большой интерес к граниту. Ему нравится гранит, он эксперт по камню, и он обожает качественный гранит. Большое спасибо, сказал президент США журналистам, трансляцию вел Нью-Йорк Пост. После этого лидеры удалились в овальный кабинет для проведения уже расширенной части переговоров. Ну а далее в эфире на радио РБК, буквально через несколько мгновений, программа Екатерины Столяровой и Артура Саркисяна «Время вина». Тема «Как выбирать вино».
1: Реклама.
2: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
3: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
2: 6+.
4: Наконец-то настало время повысить градус вашего и нашего настроения и поговорить о приятном.
1: Время вина.
5: Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине, о тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Это разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Да, Кать?
4: Да, и что нам, покупателям, со всем этим делать, об этом мы вообще-то тоже говорим, потому что в магазинах сегодня такой колоссальный ассортимент, что иногда, честно говоря, разбегаются глаза. Там десятки, сотни бутылок с разными этикетками, разные сорта винограда, регионы производства разные. И если ты не специалист, то, наверное, в этом разнообразии достаточно легко заблудиться и прогадать. Вот давай сегодня о том, можно ли, в принципе, в магазине, в таком магазине у дома найти что-то действительно хорошее, качественное, недорогое, лайфхаки какие-то дадим. Дадим?
5: Дадим, конечно.
4: А можно найти что-то в магазинах у дома качественное и при этом бюджетное?
5: Да, абсолютно. Сегодня многие магазины в этом направлении как раз и работают.
4: То есть что, ассортимент расширяют? Каким образом работают?
5: Договариваются непосредственно с самим производителем, расширяют ассортимент, делаются специальные торговые марки, так называемые. То есть, в принципе, сегодня можно выбрать, есть из чего выбрать.
4: Но ты про российские вина говоришь, а если мы про импорт?
5: Про импорт тем более. Импортного гораздо больше, чем российского.
4: Почему так?
5: Так сложилось.
4: Исторически. Но, кстати, я действительно посмотрела, если вот последние новости взглянуть, то мы увидим, что импорт вин именно даже из недружественных стран, особенно вот за последние месяцы, там июль, август, был на треть наращен. Почему так? Это наша сила привычки или все-таки мы пока не способны полностью заменить импорт?
5: Для того, чтобы заменить импорт, нам нужно как минимум 250 тысяч гектаров виноградников. У нас сегодня 110. Поэтому разница довольно существенная. Плюс еще, как говорят, 255 гектаров должно быть, тысяч гектаров. Потому что на остальное 55 тысяч гектаров – это производство бренди, так называемых коньячных спиртов. Поэтому нам не хватает этого всего. И импорт, естественно, с учетом той ситуации, которая сложилась сегодня, где российские вина гораздо дороже, к сожалению, получаются из-за всех санкций и так далее, импортные вина сегодня есть такие, которые очень даже доступны. Правда, цена поменялась очень серьезно, но в целом много доступного и хорошего, кстати.
4: Давай теперь визуализируем. Вот, допустим, я покупатель, я захожу в магазин. Что я увижу на этих винных полках? Мы вот об этом спросили у Владимира Косенко, руководителя по развитию премиального винного портфеля «Лудин Групп». Что магазины сегодня предлагают? После этого будем разбираться, как нам из этого выбрать. Давайте послушаем.
6: Если говорить про нашу розницу, большую или маленькую, то она в первую очередь ориентирована на российское вино. Тут все сходится, цена и качество есть. Грузинские вина стабильно представлены на полках. Как мне кажется, пространство полочное не растет, ну или растет медленно, но и не убывает. Если говорить о большой винной тройке Франции, Италии, Испании, то здесь, пожалуй, Франция будет внизу. Испанцы, итальянцы более демократичны в среднем сегменте. Ну и большие шансы имеют страны, которые сохраняют с нами нейтральные либо там дружественные отношения. Да, это ЮАР, это Чили, это Аргентина. Особенно сети находят интересных производителей из небольших стран, там Венгрия, Сербия. Но продавать их в больших объемах все-таки не получается.
4: Ну, вот так вот. То есть вроде бы все по классике, но есть и какие-то совершенно новые имена. Там Сербия, допустим, Венгрия, вина, наверное, которые вообще мало знакомы потребителю. Давайте теперь разбираться, как же...

0: же в этом ассортименте что-то стоящее выбрать. И нам в этом сегодня поможет Кристина Никитчева, автор телеграм-канала «Твой сомелье». Она у нас в студии. Кристина, на что нам ориентироваться, когда мы видим эту бутылочную россыпь в магазинах? Вот мы зашли, давайте прям пошагово. С чего начать?
1: Давайте начнем с того, что человек, любящий вино, ему нужно иметь хотя бы крошечные, маленькие знания о своем вкусе. И когда человек покупает вино, допустим, он выбирает изначально без каких-либо знаний. И я бы советовала то, что нравится, обязательно фотографировать и фотографировать с двух сторон. Две этикетки. Контр-этикетку и, соответственно, переднюю этикетку. И отмечать, что это был за сорт, что это была за страна и что это был за производитель. Соответственно, дальше можно пытаться выбирать вина по сорту, если понравился, допустим, шардоне. Исследовать другие страны, потому что человек начнет накапливать какие-то определенные вкусовые знания. Также можно выбирать производителя. Если понравилось, как производят, тоже можно попробовать его различные другие вина. И, соответственно, по стране. Возможно, просто нравятся либо более жаркие страны с более пышными винами, либо более холодные страны с более сдержанными винами.
0: То есть по стране тоже серьезное отличие, да?
2: Да,
0: допустим,
2: конечно.
0: Вот если ты берешь там Австрию, давай вот прям сравним, Артур, мы берем рислинг австрийский, условно говоря, и какой-нибудь рислинг там из ЮАР. Вот чем они будут отличаться между собой?
2: Ну, во-первых, нужно отметить, что ЮАР — это все-таки тепло, очень жарко, и в вине ты будешь ощущать вот эти вот вкусы и саму структуру вина. Будешь отличать тем, что оно такое теплое, глубокое и какое-то достаточно насыщенное, жирное, скажем так. А Австрия — это более деликатная история и более северная. Поэтому там вина, которые получаются в Австрии, они очень красиво смотрят, они деликатно идут. То есть это не грубые, не навязчивые, не тяжелые. В целом один и тот же сорт отличаться будет в разной стране, по-разному будет выглядеть.
0: А вот Венгрия, Сербия, Кристина, вот что это вообще за вина? Чего от них ждать, когда ты их на полке видишь и думаешь, купить, не купить?
1: Я не могу сказать, что у них будет какая-то грандиозная стабильность качества, потому что Западная Европа не так сильно и хорошо представлена у нас в масс-маркете, и именно прям действительно очень хороших вин, сербских, венгерских, вот на полках обычных магазинах у дома я не встречала.
2: Я согласен, потому что Венгрия вообще, она давно известна своими, в первую очередь, сладкими винами. Да, угу. Такая. Ну, она не настолько популярна с сухими винами, поэтому вряд ли наш потребитель, даже и когда зайдет в такие магазины, он вряд ли этого сможет оценить и возьмет себе эту бутылку вина. Но вот винотеки профессиональные, там действительно можно найти абсолютно все. И Сербию, и Венгрию, и вообще все, что хочешь. Уругвай, Парагвай, как угодно.
0: Но если в магазине у дома, от какой цены вообще имеет смысл рассматривать? Цена имеет значение?
1: Как бы мне хотелось сказать нет, но, конечно же, цена имеет значение. Но я сразу могу сказать, что есть вина достаточно бюджетные и даже до 500 рублей. И как вначале сказал Артур...
0: До 500?
1: Да, как вначале сказал Артур, о том, что наши российские производители делают достаточно классные, бюджетные вина собственных торговых марок. И я могу это подтвердить тем, что вот буквально в июне я в Ленте покупала СТМ-ку, которая сделана для Ленты, Кубань-вино, игристый их брют. Я покупала на Велком, на мероприятии. Идеально. Меня все потом спрашивали, что это было. Я говорю, ребята, вы не поверите. Она стоила меньше бокала вина в заведении.
0: Называть, к сожалению, название нельзя, но потом запишем уже после того, как здесь пообщаемся. Хорошо, если даже цена может вот так вот себя интересно показать, это интересно. А, допустим, если мы говорим про европейскую тройку, вот это гарант качества вне зависимости от цены?
1: По моему мнению, нет, потому что... Мы прекрасно понимаем, что существуют расходы на то, чтобы произвести вино, на то, чтобы напечатать этикетку, приклеить акцизу, привезти вино, сделать еще одну акцизу, зайти к какому-то дистрибьютору и так далее и тому подобное. И вина, которые в бюджетном ценовом сегменте, там до 700 рублей, это лотерея. зачастую.
0: Есть же иногда вот всякие акции в магазинах, когда ты смотришь, и как будто бы бутылка стоила там 2000, а сегодня ты ее можешь купить 3 штуки по 400. Ну, я сейчас утрирую,
2: слушай,
0: да,
2: но есть такие люди, которые мониторят эту историю. Они все время просматривают, постоянно находятся вот в таком вот действующем режиме для того, чтобы приобрести. Особенно, когда большие сети начинают делать распродажи, то я тебе скажу, что у некоторых

0: любителей вина, таких, которые сидят вот на этой истории, они договариваются с кавистами, и кависты им заранее собирают весь ассортимент для того, чтобы они просто пришли бы и забрали.
1: Ах, вот так вот тогда...
2: Ничего себе!
1: Нужны связи с кавистами. А мы сейчас узнаем. Я просто, честно говоря, думала, что это, как правило, скидывают какой-то неликвидный товар, который либо уже не очень по качеству, либо сроки его подходят, что нужно от него избавиться. Давайте мы об этом вот поговорим с Натальей Шершовой, это руководитель управления категории «Вино» торговой сети «Перекресток». И Булат Барангулов, к нам подключается амбассадор алкогольной продукции собственного импорта «Азбуки вкуса». Всех приветствуем. Наталья, давайте с вас начнем. По какому принципу вот эти акционные товары на полках появляются? Вы как выбираете категорию, которая действительно может уйти, ну, за низкую цену?
3: Начну, наверное, с того, что я полностью не согласна с мнением того, что это какой-то неликвидный товар. Наоборот, мы сейчас уходим в то, что мы идем сначала в тренд. То есть мы смотрим, что на сегодняшний день в тренде. Расширяем ассортимент и уже этот ассортимент начинаем продвигать на полке с помощью каких-то промо-акций, в том числе даже 1+1 в нашей сети. Сейчас большой пул предложений 1+1. Это все наши новинки. Таким образом, мы хотим подсвечивать нашему покупателю. Мы хотим, чтобы наш покупатель видел, что в Перекрестке есть и доступный сегмент, не только высокий премиум и супер премиум сегмент. Поэтому сейчас мы немного пересматриваем. И, в общем-то, это предложение, да, как Артур сказал, правда, кависты как-то распространяют это в своих чатах очень быстро, да, иногда мы вечером запускаем, а утром просыпаешься, во всех чатах уже есть информация о том, что будет у нас на пол, там, промо 1+1 на 12 позиций. Вот, как правило, да, сейчас мы пошли в Просекко, сейчас мы пошли в Ринклинг, Савиньон Блан со всех стран. То есть мы хотим прям вот покупателю показать весь спектр нашего ассортимента новых позиций.
1: Булат, а вот это отражается на том, как формируются винные полки, я имею в виду именно с точки зрения расстановки. То есть есть же золотые полки, да, когда на уровне глаз стоят бутылки, есть нижние ярусы, есть верхние. Вот по какому принципу вы распределяете бутылки, чтобы потребитель, когда заходил в магазин, тоже понимал, на что ему все-таки лучше ориентироваться, на то, что вы хотите продать, или на то, что ему, может быть, больше бы подошло?
4: Как раз звучал тезис термин «золотая полка». В «Азбуке вкуса» таким термином не пользуемся, потому что мы достаточно давно уже работаем собственным импортом, и у нас большой объем такого вина, который мы сами привозим, и мы не выставляем конкретно какой-то товар, который хотим продать в определенный период времени на так называемую «золотую полку». У нас сама вообще выкладка товара, она сделана таким образом, что покупатель, заходя в магазин, он по привычному, логичному для него сценарию начинает принимать решения. То есть он приходит и видит конкретно какой-то регион, а выделять в этом регионе, в стране какие-то вина, которые мы привозили и привозим, которые прошли достаточно строгий экспертный отбор, какое-то конкретное выделять, что мы его больше хотим продавать, этого нет. У нас вообще нет каких-то специальных полноценных планограмм именно по SKU, по винам, где прописано по этикеткам, где что стоит. Мы делаем планирование с учетом страна, регион, затем внутри этого производителя. Потом у нас большую часть именно конкретной выкладки в каждом магазине формирует кавист, вот, про которого сегодня вы говорили, что это один из тех людей, который делает продажу в магазине. То есть кавист, он действительно принимает внутри принятого зонирования решение, что и как он поставит на какую полку.
1: Вы отмечаете вот такой тренд, что сегодня людям интересны бутылки больше светлые. Ну вот я, например, по себе могу судить, да, что мне хочется видеть содержимое, поэтому мне интересны вот эти прозрачные бутылки. Я поэтому белые вина, например, больше предпочитаю, потому что мне нравится видеть, что там внутри, или розе. Это я одна такая, или все-таки есть такой тренд и среди производителей тоже, Артур?
0: Ну, в первую очередь...
1: Ты посмотрел просто на меня сейчас так, как ты могла.
0: В первую очередь... Вопрос дефицита зеленой бутылки сегодня стоит. И поэтому некоторые обращают внимание, маркетологи, в кавычках, маркетологи обращают внимание на то, что вроде бы продажи такие хорошие в белых бутылках нужно показывать. А когда ты приобретаешь вино и получаешь плохое содержимое этой бутылки от того, что оно стояло на свету, оно же стоит на свету, да, правильно? То есть зеленая бутылка, она притормаживает процессы вот распада, условно говоря, за счет света. Вино меняется, и, конечно же, потребитель сегодня смотрит, что идет в тренде. А в тренде то, что сегодня действительно бутылки белой много, а зеленой мало, к сожалению, для того, чтобы делать.
1: Вот ты сказал про свет. Наталья, а как тоже вот в магазинах устроена проверка, скажем так, чтобы продукт не испортился? Как долго бутылка может на полке простоять?
3: Ну, если вообще идти к таким, наверное, самым основным трем критериям к полке, это, естественно, что температура, освещение и оборудование. Да? Ну, такие, наверное, глобальные три критерия, по которым вообще определяется винная полка. И, например, я бы, наверное, в первую очередь говорила про температуру хранения вина в магазине, в торговой точке. Про освещение, если говорить, то это должны быть какие-то LED-лампы без ультрафиолетового излучения. Максимальное хранение на полке зависит от самого продукта. То есть если это молодое белое вино, конечно, оно хранится не более 1,5 лет. Красные вина от 1,5 лет и выше, ну и уже вина с потенциальной выдержкой там на несколько лет, конечно, они должны храниться в каких-то хюмидорах, холодильниках, они вообще не должны стоять на общей полке.
1: Кристина, то есть получается, в масс-маркете чем старше вино, тем оно круче, лучше вот на этот принцип не ориентироваться. Там лучше брать молодые вина.
2: Однозначно нет.
1: Булат, а как часто магазины проверяют вот сроки и условия хранения и снимают там, допустим, вина с полок, понимая, что уже время истекает? Ревизия.
4: С учетом того, что у вина нет какого-то конкретного срока годности, понятно, что это не какой-то естественной, ну, там, периодичностью этого процесса, но мы, хочу сказать, последний год, это 26-25, мы целенаправленно запустили отбор таких позиций, которые уже, по нашему экспертному мнению, они уже не соответствуют продажному уровню, то есть их уже пить нельзя, и мы их снимаем с полок, а те, которые подходят к такому состоянию, мы на них предлагаем специальное предложение для покупателей. Это корейцы нас делают, они, в принципе, постоянно снимают.
0: Ну, в любом случае, нужно отметить, что если взять большинство магазинов, которые сегодня продают, занимаются продажей алкоголя, в частности, вина, то они не соответствуют условиям хранения. То есть, по сути дела, если бы сегодня там Роспотребнадзор, либо кто-то еще, кто занимается вот такими вот вопросами, где отмечается, насколько правильно хранится продукт и так далее, то я думаю, что очень много магазинов просто бы лишились лицензии, потому что там не просто тепло, там жарко, и, по сути дела, вино при такой вот температуре, оно развивается очень быстро, и ты, если возьмешь одно и то же вино одного и того же года урожая в вино, в винотеке, например, да, или же где-то в магазине, это будет два абсолютно разных вина, которые ты попробуешь, потому что оно хранилось по-другому. Температура играет ключевую действительно роль для того, чтобы вино бы действительно не развивалось так быстро, как чтобы оно умирало бы на полке, а медленно, пропорционально для того, чтобы раскрывалось оно.
1: Булат, а как вот вы соблюдаете, например, эти правила для винных отделов? Есть свои помещения, свои температурные режимы, свои световые режимы или как?
4: У нас все винные отделы, они оборудованы, выделены именно как отдельное пространство, винотека. Каждому из них должно быть именно кондиционирование свое под этот отдел. Потом вот то, что говорили про щадящий свет, который есть, он тоже у нас используется. А в некоторых наших азбуках реализована отдельная винная комната, где особо ценные экземпляры мы храним вот действительно под постоянной влажностью, температурой и действительно в хороших условиях.
1: Ну вот вы все сегодня говорите кависты. Кависты — это такие самые теперь для меня любимые люди, с которыми хочется быть знакомой. Наталья, а вы обучаете вот в больших магазинах, когда мы говорим про супермаркеты, не ориентированные изначально на винный мир, обучаете ли просто сотрудников разбираться в винах, чтобы консультировать покупателя, который, может быть, хотел бы что-то выбрать?
3: Да, конечно. Во-первых, у нас на сегодняшний день штат 172 кависты на нашу сеть, и штат у нас расширяется, мы постоянно его растим. Каждую среду и четверг ровно половина рабочего дня — это обучение. То есть к нам приезжают каждую среду, каждый четверг производители, виноделы, и проводят с ними прям многогранное и очень глубокое обучение с тестингом, потом с обратной связью, с тестами обратной связи. То есть мы потом общаемся, у нас есть чаты с этими производителями, с кавистами. И если есть какие-то любые вопросы, они их задают. Как правило, после таких обучений каждую пятницу у нас в точках проходят дегустации для наших покупателей. Как раз там уже кависты отрабатывают полученные какие-то навыки, информацию по винодельне. И, как правило, подкрепляют это практикой.

0: нас есть тестирование уколки, то есть руководитель ковистов раз в месяц проводит с ними тестирование уколки. У нас есть тайный покупатель, который приходит, задает каверзный вопрос нашим ковистам, да, там начинаем придираться, а где это вино, почему оно не стоит, и вот мы смотрим на их реакцию, вообще на их знания, и там хочу какого-то конкретному случаю вино, что они предлагают. То есть, да, ответ на вопрос. У нас есть четкий график обучения. Он очень плотный. Сейчас у нас еще на базе X5 университет по обучению ковистов. Мы запускаем программу государственного уровня. Поэтому и в этом плане мы очень сильно выросли за последние полтора года.
1: Спасибо большое, Наталья, Булат, благодарим вас. Ну, как выбрать вино, точнее, как понять, что вино не очень все-таки качественное в магазине? Есть ли какие-то критерии, характеристики? Буквально через пару минут.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
6: Ключевые вопросы.
7: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
6: Разбор острых тем.
8: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
6: Самая точная информация.
9: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
6: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. РБК «Тренды».
4: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

Половина десятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Франция готова отправить своих военных на Украину через несколько дней после перемирия. Их планируют разместить в стратегически важных районах вдали от линии фронта. Возглавить объединенные силы может международный штаб НАТО. Об этом сообщают французские СМИ. Россия уже неоднократно выступала категорически против появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса. Производитель электроники Sber Devices потребовал от ритейлера M-Video 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Иск поступил в арбитражный суд 22 сентября и пока не принят к рассмотрению, сообщает РИА Новости. Суд исковых требований неизвестно. Ранее обе компании тесно сотрудничали. M-Video является одной из крупнейших площадок по продаже умных устройств от Sber. Американским телеканалам CNN, MS Now и изданию Politico вернули доступ в Белый дом. Федеральный суд США счел, что действия Дональда Трампа противоречат Конституции. В прошлую пятницу президент запретил журналистам трех вышеупомянутых медиа доступ в Белый дом, обвинив их в распространении фейковых новостей. Россияне завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Болгарии. В мужском финале весовой категории до 85 килограммов Дмитрий Карманов победил француза Жуниора Тада, а у женщин в категории до 48 кило россиянка Юлия Чунгалакова одолела в финале украинку Анну Охоту. Напомню, российские боксеры выступают на чемпионате Европы под флагом и гимном. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Ну а мы продолжаем повышать градус вашего и нашего настроения.
1: Время вина.
0: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян в студии. Сегодня обсуждаем, как можно выбрать в магазине у дома хорошее качественное вино и, возможно, даже бюджетное, чтобы точно гарантированно понравилось. Реалистично ли это? Уже выяснили, что реалистично. Кристина Никитчева, автор телеграм-канала «Твой сомелье» у нас в студии, помогает нам с этими вопросами разобраться. Кристина, вот тут Артур сказал, что зачастую все-таки магазины не соблюдают условия хранения, что по свету есть какие-то нарушения, по тепловому режиму. А как понять тогда потребителю, вот он смотрит, допустим, на бутылку, можно по каким-то критериям определить, что все-таки это вино уже не очень и не стоит его брать?
2: Конечно, можно. Я как раз в этот момент все сидела и ждала удобного момента, чтобы задать вопрос. Вам никогда не попадались испорченные вина в сетях?
3: Попадались, конечно.
2: И мне трижды попадалось, но один раз там на заре моего винного энтузиазма много-много лет назад, и я как раз действительно повелась на низкую цену, которая -70%. Ну, и это был лично мой провал, потому что тогда я не знала, как отличить испорченное вино от неиспорченного. Сейчас, как вы сказали, то, что люди предпочитают прозрачные бутылки, и, может быть, и не зря, да? Там можно увидеть цвет вина. И если он будет глубоко янтарным, при том, что...
3: Это не
2: даже
3: оранж.
2: Это не оранж. Да. При том, что это не оранж, то есть большая вероятность...
0: При том, что это красное.
2: Да, при том, есть большая вероятность, что вы купите винный уксус. Также еще, если говорить про бутылки из темного зеленого стекла, тоже была ситуация, тоже большие сети. Ну, кстати, я должна отдать должное этой торговой сети, что я им показала, говорю, ребят, мне кажется, говорю, с ним что-то не окей. Говорю, я его не трясла, я его взяла с полки, но там пузыри в красном, оно прям пузырится. Они такие, упс, убираем. Я говорю, ну, что-то пошло не так. Ну, вторичное брожение может случиться, мы все это прекрасно понимаем, что ни одно вино не застраховано от того, что туда попали какие-то небольшое количество бактерий. Вот. И если вот в красном вине вы видите какое-то пузырение, бурление внутри бутылки, однозначно брать не стоит. По белым винам можно, наверное, по цвету определить. Если вы увидите, допустим, осадок в белом вине, возможно, чуть-чуть при транспортировке переохладили и появились такие прозрачные кристаллики. Это выпала винокаменная кислота.
3: Но сети это не допускают на самом деле.
2: Я видела, кстати.
3: Ну,
2: видела, но я на это смотрю, и я в этом, ну уж прям ужаса ужасного я в этом точно не вижу, потому что и дома можно зимой в холодильник вот этот прекрасный балкон поставить и забыть про него.
0: Но все-таки, значит, светлая бутылка — это в приоритете. Ну, для меня теперь, по крайней мере. А что относительно других тар? Да что ты все на меня так смотришь?
2: Я же сказала, что в красной тоже все видно. В целом и осадок будет видно.
0: Но относительно другой тары, ведь сейчас производители экспериментируют с тарой довольно часто и там пробуют разные форматы. Кто-то делает из алюминия, кто-то делает тетрапак. Вот если мы про алюминий говорим, например, имеет смысл доверять вину в алюминиевой банке?
2: Я в этом плане старовер.
3: Серьезно? Mm-hmm. Нет, я абсолютно к этому по-современному отношусь, понимая, что, ну, во-первых, тара такой маленькой бутылочки 0,3 как бы ты не найдешь, а это наиболее оптимальный вариант. Сегодня мы видим, игристых очень много производится в банках металлических. И, естественно, алюминиевая банка дает возможность игристому вину быть более, скажем так, спокойным, потому что если 5 атмосфер это в бутылке самой находится под давлением, то в баночках алюминиевых это где-то порядка там 3,5 атмосфер, потому что иначе бы разорвало бы эту историю. Поэтому, ну, вкус он не отличает. По вкусу отличить очень сложно. Если мы говорим об игристых, если об обычном вине, то практически, ну, бутылка там стоимостью там 300 рублей какая-то и аналогичное вино в этой же бутылке, оно будет абсолютно похожим. Я имею в виду алюминиевой банки. Оно будет абсолютно похожим. Поэтому не вижу здесь ничего, никаких проблем. Особенно хочу отметить, люди скептически относятся к винам, которые имеют не пробку, натуральную пробку, а именно винтовую. Хотя на сегодняшний день винтовая пробка – это наиболее оптимальная история. Ну, то есть можно со всех сторон смотреть. Я не вижу никаких проблем сегодня в современном мире, когда огромные объемы продаж просто упали. Производители делают вина непонятно для кого, для чего. Люди, государство платят для того,

0: того, чтобы выкорчевывали виноградники. У нас дефицит всего этого. В любом случае, понимаю, что мы, у нас есть куда идти, а им каким образом отставать от всего.
1: А к тетрапаку как относитесь, Кристиан?
2: Я же говорю вам честно, старовер. Я очень мало встречала приличных вин в тетрапаке, но я должна сказать, что я их все-таки встречала. Они были приличные, на уровне хорошего столового вина. То есть я не могу сказать, что я очень много экспериментировала, потому что я не вижу какого-то грандиозного обилия тетрапака на полках магазинов в интересной какой-то ценовой категории, из интересных стран, из интересных регионов. Обычно это что-то из какой-нибудь Таманский погребок или там, я не знаю, я даже названий не знаю, скажу честно. Поэтому я в эту сторону и не смотрю, я не могу сказать, что я имею какие-то глубочайшие познания в винах из тетрапака. И, кстати, по поводу алюминиевой банки, я должна сказать, что я покупала сама в алюминиевой банке, я покупала Фанагорию, одно из их вин. И вы знаете, прекрасно.
1: Ну вот в сторону тетрапака, на самом деле, посмотрела Роскачество, очень внимательно изучила, исследовала эти вина в мягкой упаковке, что у нас на российском рынке есть. И давайте сейчас мы узнаем, что из этого вышло. Олеся Латышева к нам подключается, директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель винного гида России. А давайте сначала с того, а насколько у нас много вообще такого тетрапака, действительно, вот Кристина говорит, что почти не встречает, и довольно сомнительных производителей. А выбор вообще есть на рынке?
3: Какая у вас интересная тема. Я подключилась в момент, когда вы обсуждали кристаллы в вине после заморозки на балконе, и мы так медленно перешли к тетрапаку. На самом деле вы его не видите, потому что вы его не ищете. Но закупщики Роскачества при формировании каждый год исследований и при закупке в регионах, да, сталкиваются с обилием тетрапака, особенно в винодельческих регионах. В Ставропольском крае, в Краснодарском крае. Да, это не нижние полки, безусловно, это совсем не очевидные места, где вы можете встречать свои знакомые бренды, но тетрапака много, его становится год от года все больше. В прошлом году мы впервые исследовали такой вид упаковки. Если жесть, мы исследуем уже третий год подряд, то тетрапак был первый раз в прошлом году. Порядка 30 SKU, это порядка 10 производителей, которые представлены не только там в одном магазине, да, но достаточно широко. И, к сожалению, к нашему вина мы там не увидели. Да, контр-этикетка содержит сведения, что это вино российское. Да, эти производители его разливают в больших объемах, судя по данным ЕГАИС, но наше органолитическое исследование из всех исследованных тетрапаков 2025 года обнаружило единственный образец, который там перешагнул или равен был отметке 78 баллов. Все остальное пошло ниже.
1: Это, видимо, тот самый образец, который в свое время попробовала Кристина.
2: Это была вообще абсолютно это Италия, Пекарина был. Поэтому то, что я единственно стоящая
1: видела. Алис, а это наши производители или это импорт тоже? Откуда вот едет у тетрапак?
3: Смотрите, мы исследуем винный гид России, только российское вино. Не винные напитки, не какие-то там напитки, имитирующие вино. Исключительная этикетка должна быть российское вино.
0: Олеся сейчас так сказала, до этого так сказала, говорит, жесть исследуем. На самом деле жесть исследуем.
2: Я тоже на это обратила внимание тогда.
3: В этом году мы также, буквально прошлую субботу было завершено исследование «Винный гид 26-27». Результаты обрабатываются. Мы не можем отметить, кто какие баллы получил. Но вот Артур Георгиевич, как руководитель экспертной группы, как председатель дегустационной комиссии, может прокомментировать, что там было с учетом дней, когда мы делали исследование по альтернативной упаковке. Мы предупреждали комиссию, да, о том, что все-таки там, где у вас какая тара исследуется. Поэтому Артур Георгиевич сможет вам рассказать свои впечатления.
0: Катастрофа, что? Ну, мало того, что катастрофа, меня, знаешь, что удивило один момент, когда члены дегустационной комиссии, когда ты пробуешь очень-очень много плохого, и хоть чуть-чуть что-то самое интересное такое появится, все говорят, о, это очень круто, это уже хорошо.
1: Все познается в сравнении, да? Кристин, а это вот вы потом делаете такие исследования, какие-то рекомендации, потому что снимать вот этот товар с продажи, вы даете или он так и продолжает на полках стоять?
3: На самом деле, по итогам органолептических

0: клинического исследования. Те образцы, которые получили ниже 71 балла, уходят на физхимию, на исследование уже без дегустаторов, уже исследование согласно протоколам на сахара, спирты и другие дефекты, которые были обнаружены органолептами. То есть если органолепт чувствует там что-то, потом мы переводим. Да, он потом мы переводим в такую физхимию, какой наша гипотеза, что там добавлено, да, и ищем там этот дефект. Соответственно, после того, как мы в прошлом году получили 32 образца с явными нарушениями, с явно утраченной органолептикой, мы отправили их на физхимию, получили результаты, очень плохие результаты. Мы буквально, ну, мы выпускались весной, получается, этого года, и рассказывали о наших альтернативных упаковках. Далее мы направляем результаты по трем путям. Первый путь — это, конечно, Росалкоголь-табак-контроль, потому что Росалкоголь-табак-контроль контролирует производство и должен следить за тем, что условно делает производитель и за что он получает выплаты по акцизам. Да? Второе, куда мы направляем, это ритейлер, у кого куплено это вино, он должен знать, что продает он на полке. И третье, безусловно, производитель. И тут дополнительные проверки производства, то, с чем столкнулись наши недобросовестные производители и же с ними. Поэтому у нас, согласно всем регламентным процедурам исследования Роскачества, очень четко выстроена работа с нарушителями.
1: Спасибо большое. В общем, ваш консерватизм, Кристина, вполне себе оказался оправдан. Все ж таки лучше смотреть в пользу, да, каких-то привычных нам форматов. На что еще смотреть? Вот вы упомянули вначале, Кристина, что нужно фотографировать там этикетки, да, запоминать. А вообще этикетка о чем-то должна потребителю сказать?
2: Есть определенные слова, которые помогут дедуктивным методом сложить пазл и понять, подходит мне по вкусу это вино или нет.
1: Какие это слова?
2: Ну, давайте начнем с того, что указывается сорт винограда, как я говорила, указывается страна, указывается сладость, да, по сахару, сухое, полусухое, сладкое, указывается количество алкоголя. Если вы не любите какие-то тяжелые, мощные спиртуозные вина, соответственно, вам стоит смотреть на какие-то более легкие по алкоголю, там, до 12-13 градусов и так далее. Также, помимо сортов...
1: А там вот бывают классификации после названия региона, вот они о чем-то нам говорят?
2: Ну, которые в Италии, в Испании, да. Вот эти DOC, DOCG, да, ну, да, да. Это, да, нам говорит о том, что...
3: Производство, виноград был именно из
2: этих... этого региона, да, абсолютно верно, из этого региона и подвергается определенным стандартам качества этого региона и соответствует этой категории. То есть, если у нас взять это ЗГУ и ЗНМП, ЗГУ — это... защищенное географическое указание, что вот именно отсюда. А ЗНМП — это уже более высокая категория. Также и ДОК, ДОКГ. Да?
1: Ну, в общем, то есть... про качество нам это ничего, в общем-то, не скажет.
3: Ну, для наших производителей лучше, вернее, для нашего потребителя лучше знать производителя, больше ему доверять. Но мы же прекрасно понимаем, что есть хороший производитель, независимо от года урожая, который сделает все равно хорошее вино. Он каждый год будет его делать стабильным. А есть, у кого случайно получилось, там, или через год может получиться хорошо. Поэтому здесь нужно четко понимать, кто производитель, с какого региона. Если сегодня появится вино из Приморья, то вряд ли можно назвать что-то там найти хорошее.
1: Но учитывая, что у нас постоянно ассортимент вот так вот обогащается, что дистрибьюторы закупают, что-то пробуют, экспериментируют, возможно, ты не знаешь производителя, поэтому я и спрашиваю, что может тебе еще этикетка дополнительно сказать. А вот иногда они на этикетках, допустим, всякие там медали какие-то публикуют, какие-то знаки своего отличия. Вот если с Россией, ну, плюс-минус, мы можем погуглить и понять. А вот с иностранным вином, допустим, такие знаки отличия будут свидетельствовать, что это действительно какой-то победитель там невероятный всех конкурсов мировых за 500 рублей.
3: Кристина, насколько вы обращаете внимание на медальки?
2: Лично я на медальки внимания не обращаю. Но, тем не менее, я не могу девальвировать экспертов, которые ведут свои рейтинги. И когда... я делала очередной пост в социальной сети и говорила «Вина с рейтингами», да, вот. И мне потом в панамку напихивали эксперты про Лукомарони, что это самый продажный. Я говорю, вы лично ему деньги давали? Они такие, ну вот, ходит история о том, что он консультирует винодельни и потом им дает медальки. Я говорю, а вы, говорю, если бы консультировали, вы бы за свое вино, которое вы дали консультацию, как его улучшить, чтобы оно было приятно органолептически, вы что, сам себе медальку не повесили? Ему нравится то вино, которое произвели по его рекомендациям. Я говорю, то есть

0: Я говорю, все это как будто бы такое достаточно воздушное, то есть доказательств против него нет, и мы прекрасно понимаем, что очень многие винные эксперты мировые, у них есть свой определенный вкус, да, и они ставят высокие оценки тем винам, которые им более приходятся по вкусу. Поэтому медальки, они говорят о том, что вино сделано хорошо и по вкусу определенному, допустим, эксперту. Про какие-то
1: либо
0: конкурсы...
1: Либо ты эксперту доверяешь, либо нет.
0: Да, либо, доверяешь, либо у вас вкус совпадает, да. То есть почему нет? Про большие конкурсы я, к сожалению, не могу сказать. Я не знаю внутрянку, но я искренне верю, что какие-то глобальные большие международные мероприятия, все-таки их медали имеют вес. Ну, тот же декантер там, допустим.
2: Хорошо,
0: очень
2: если,
0: надеюсь на
2: если
0: это.
2: У кого-то вызывают там сомнения медальки от экспертов, допустим. А вот рейтинги личные, да, когда на сайтах есть разные отзывы, и люди составляют там вот этот отзывик, да, и пишут там, мне понравилось, там, 5 баллов, и у вина набирается какое-то количество определенное баллов или звездочек. Вот на такое вообще имеет смысл ориентироваться?
0: Так работает народный. И тот же Вивина, да, пишут люди, обычные потребители, и поэтому мы с вами можем иметь рейтинг у абхазского полусладкого вина и у великого бордосского вина абсолютно одинаковый. Можем ли мы верить, что они одинаково хороши? Это значит только одно, что есть аудитория, которая предпочитает полусладкое абхазское вино, а есть, которая предпочитает великие вина Бордо и ставит им с таким скептицизмом.
1: Не, ну здесь момент такой, что
0: здесь
1: есть вина, есть вина, которые проплачиваются для того, чтобы они вина были бы с высокими оценками. Это делается очень просто. Есть вина, которые нельзя ни в коем случае давать на дегустации рейтинги всякие там и так далее, потому что эти вина способны развиваться исключительно после там 10-15 минут, как бы, да, появляться что-то новое и интересное. А до этого момента у эксперта, как правило, нет много времени для того, чтобы вино оценить. Он за 2-3 минуты должен дать оценку этому вину. А таких с разными вкусами экспертов их очень много. Я вот буквально недавно был на Мондиаль де Брюссель, я видел, у меня за столом сидели мексиканец, итальянка, боливиец и испанец. И мы вроде бы все вместе это оценивали в целом нормально, но итальянка всегда винам ставила 95 баллов. 92-95. И потом получалось некая средняя оценка. Здесь нужно понимать, что не все люди хорошо разбираются в вине, даже когда их приглашают на различные мероприятия, это разные варианты. Но сам факт того, что, конечно, окончательная оценка дает возможность потребителю увидеть, что на него можно обратить внимание и можно это вино приобрести, он может потом уже не доверять. А сейчас, в данный момент, вот ему смогли помочь в качестве вот рейтинга той медальки, которая висит, или тех оценок, которые дали этому вину те или иные эксперты.
0: Ну, если честно, я бы не смотрела конкретно на цифру рейтинга, которая есть. Я бы залезла все-таки в комментарии, что пишут люди и какие там органолептические свойства они описывают. Если я знаю, допустим, что мне нравятся легкие вина там, с ароматом яблока, там, белых цветочков, лимонных, леденцов и так далее. Я просто прочитаю, посмотрю, попадает, отлично, возьму. Ну, то есть я говорю сейчас не про себя, а говорю как человека-потребителя, как бы я себя выбирала. То есть я посмотрела, кажется, что это мой стиль. Таким образом,
1: а этикетка,
0: да,
1: играет большую роль?
0: Этикетка. Честно, вот скажу так, что на заре того, когда я не разбиралась в вине, как я любила выбирать по этикетке, вы просто не представляете. Мне так нравилось какую-нибудь найти невероятно красивую этикетку, сидеть
1: и
0: наслаждаться.
1: Вино оказывалось не очень
0: достаточно
1: хорошо.
0: Посредственное. Да.
2: То есть чем веселее этикетка, тем вино будет менее понятным.
0: Нет, такую корреляцию прямую мы не можем провести, у нас нет никаких статистических данных, что чем веселее этикетка, тем хуже вино, но, тем не менее, это не всегда говорит о том, что там обязательно будет либо плохое, либо хорошее. Тут будет 50 на 50. Либо угадал,
2: синоптики,
0: либо не угадал.
2: Да, погода будет либо хорошая, либо плохая. Два варианта. Ну что получается? Все равно единственный способ, ну самый, наверное, верный, это пробовать и ориентироваться на то, что тебе нравится, не нравится, запоминать и вот так вот свою культуру постепенно повышать. Да?
1: Самый важный вкус – это непосредственно твой вкус. Во время дегустации, когда проходят, даже вот я сейчас не говорю про профессионалов, когда проходят такие любительские дегустации, ни в коем случае не нужно обращать внимание на тех, кто что вокруг говорит. Надо ориентироваться непосредственно на себя. Слушать, что там появилось.

0: появился банан в этом оттенке, ну, ты его найдешь, если тебе будет говорить, особенно человек, который вроде бы авторитетный и так далее. Поэтому нужно в первую очередь рассчитывать на себя и сравнивать. Ведь, по сути дела, мы все знаем все эти ароматы и вкусы, мы знаем прекрасно. Только мы их не можем вспомнить, идентифицировать, да, в данный момент, когда мы что-то пробуем.
1: Да, ты как-то сказал, вкус черемши, там что-то, какие-то, да, оттенки. Я думаю, а черемша это вообще что такое? Она какая? Я уже и помнить не помню. Нужно обогащать свои вкусовые,
0: знаешь, как,
1: конечно, сосочки.
0: Один из великих наших российских педагогов, который меня тоже обучал, Купцов, такой Александр Васильевич, он сказал, однажды сидя за дегустацией, он сказал: а как вам запах ихтиоловой мази во второй половине носа?
1: Спасибо большое. Надеюсь, что никто из наших слушателей не узнает, как им этот запах ихтиоловой мази. Спасибо большое вам за этот разговор. Всем желаем хороших покупок, приятных вечеров. И чтобы не ошибаться, Кристина, благодарим вас
0: спасибо
1: за то, что
0: большое
1: были сегодня в нашей
2: благодарю
1: студии.
2: Благодарю вас взаимно.
1: Кристина Никитчева была в нашем эфире. Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Это было «Время вина».
3: РБК «Отрасли».
4: Искусственный интеллект становится не просто отдельным инструментом, а начинает менять бизнес-процессы компаний. Следующим этапом эксперты называют агентизацию, когда ИИ-системы смогут самостоятельно выполнять уже целые цепочки задач. Агентную экономику и готовность бизнеса к новой технологической реальности обсудили на конференции GigaConf в Москве. Если раньше компании в основном оценивали возможности генеративного ИИ, то теперь на первый план выходят вопросы масштаба экономического эффекта и места новых технологий в бизнес модели, а также внедрение ИИ-агентов. Говорит Герман Греф, президент-председатель правления Сбербанка.
5: Агенты дали, конечно, принципиально новые возможности, принципиально новый подход к тому, чтобы мы поручили искусственному интеллекту значительно больше объем задач, чем мы могли делать до этого. Агенты запускают колоссальные изменения на всех уровнях. На уровне каждого конкретного человека, на уровне компании, на уровне государства.
4: На мероприятии глава Сбера Герман Греф и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин обсудили место ИИ-агента в экономике и обществе, интеграцию людей и искусственного интеллекта, переход к новому технологическому укладу. Переход к агентной экономике предполагает несколько этапов. Сначала цифровые помощники встраиваются в работу отдельных сотрудников и команд, затем в процессы всей компании. Далее этот контур может расшириться. Агенты разных компаний смогут взаимодействовать между собой при решении общих бизнес-задач. Сбер рассказал об уже готовых решениях на рынке. Говорит Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка.
6: Если говорить про сокращение затрат, то внедрение таких решений, как GigaCowork, универсальная платформа агентов, она позволяет сократить затраты на многие бизнес-процессы на 15-20% уже в первый год начала ее использования, потому что потенциал оптимизации многих задач в компании доходит до 80%. Такие решения, как GigaAgent и GigaCowork, они позволяют уникально, точно подготовить ваше предложение для клиента, и все ваши внутренние процессы будут крутиться быстрее. Поэтому, мне кажется, можно на оба рычага влиять и тратить меньше, зарабатывать больше.
4: Еще одна тема конференции – применение ИИ на всем жизненном цикле разработки цифрового продукта или концепция AI Disrupt PDLC. В рамках методологии Сбер представил специальную модель зрелости компании по 8 направлениям. Говорит Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока технологий Сбербанка.
7: Наша модель зрелости преследует одну очень простую цель – дать каждому бизнес-лидеру возможность оценить либо всю организацию, которую он руководит, либо какое-то крупное подразделение, если он работает в корпоративной структуре. Не зависеть от внешних оценок и не опираться на просто наблюдение о том, как искусственный интеллект применяют те или иные разработчики.
4: Для дальнейшего развития агентной экономики потребуется объединить усилия компании и государства и сформировать условия для ее масштабирования, подытожили гости и эксперты конференции GigaConf для бизнеса. С вами была Алина Танатарова, обозреватель РБК «Отрасли».
3: РБК «Отрасли». Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
8: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург.
2: Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы

Обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Сулеймана Керимова вновь выдвинули на должность сенатора.

0: В течение взяток, растрате и отмывании денег в начале года суд изъял в доход государства имущество экс-мэра на сумму больше, чем 1,5 миллиарда рублей. Венгрия попросит США продлить разрешение на импорт российских энергоносителей. Текущая лицензия истекает 21 ноября, однако Будапешт работает над тем, чтобы Вашингтон продлил исключение из санкций, которые позволят закупать нефть и газ из России. Об этом заявила глава МИД республики Анита Орбан. В Минэнерго рассчитывают, что Венгрия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей к октябрю следующего года. Банк России определил порядок допуска на крипторынок депозитариев и обменников. Все они должны входить в соответствующие реестры. В документе также прописаны особенности упрощенного допуска на крипторынок уже действующих игроков. Новые правила вступят в силу с 5 октября этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Об этом сообщили в пресс-службе Кадмина. Ранее Минфин внес в правительство проект главного финансового документа на 27-й и плановый период 28-29 годов. Так, доходы на следующий год прогнозируются на уровне выше 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5 триллионов в 29 году. Расходы при этом на следующий год запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей. Приоритетными для бюджета будут три направления: исполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Дефицит бюджета на предстоящие три года составит примерно 2% ВВП. Власти верстают главный финансовый документ с учетом базовой цены на нефть марки Urals в $50 за баррель. При этом казна будет устойчива к различным сценариям. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
3: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
1: Власти при этом намерены формировать доходную часть бюджета за счет налоговых донастроек. Как сообщили в Минфине, для этого придется сделать несколько шагов: обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Какие параметры прописали в главном финансовом документе страны, разбирался Владимир Расулов.
4: Минфин обозначил сразу несколько изменений. И одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагается оставить на уровне в 13%, а верхний – поднять с 15 до 22. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну, а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
5: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки НДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
4: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. И отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30%.

0: на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет, акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
1: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду, но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса, а теперь получается, что, оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
0: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
2: В параметрах российского бюджета на ближайшие 3 года разбирался Владимир Расулов. Ну а буквально через пару мгновений о том, что Минфин также обновил условия льготной ипотеки.
3: Реклама. Что скрывается в бокале вина? Как научиться слышать его ароматы и понимать вкус? Школа вина – совместный проект РБК и Сбер Первого. В студии РБК Артур Саркисян и чемпион России среди сомелье, директор школы Wine People Юлиана Григорьева. Слушайте эфир 25 сентября в 21:30. Больше информации о проекте на сайте wineschool-sber1.rbc.ru. Спонсор программы ПАО «Сбербанк».
4: 18+.
2: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин. И сейчас про новые условия льготной ипотеки, которые обновил Минфин. С 1 октября дифференцированная ставка будет привязана к количеству детей, а также к месту проживания. Для регионов предусмотрены ставки от 2 до 10% в зависимости от количества детей. По максимальной 10% смогут брать кредит семьи с одним ребенком до 7 лет. По минимальной 2% семьи с 5 и более детьми. Также есть градация и по лимиту стоимости жилья. Для столичных регионов семейная ипотека будет выдаваться минимум под 4% годовых для семей с 5 и более детьми и под верхний порог в 12% для семей с одним ребенком. Лимиты на стоимость в столичных регионах тоже выше. Максимальный срок субсидирования кредита Минфин предложил ограничить 15 годами. После таких изменений рост стоимости жилья на первичном рынке может замедлиться, рассказал в нашем эфире практикующий риэлтор Евгений Коноплев.
5: Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. 3 года назад все сообщество кричало: господа, что вы творите? Вы же сейчас перегреете этот пузырь. Ну вот 3 года понадобилось, чтобы власти финансовые и государственные начали потихонечку приводить рынок к адекватному состоянию. Да это делать надо было намного раньше, потому что не бывает бесплатного сыра. Если у вас ключевая ставка 14%, нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19%. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Ну, если вам выдают кредит в 2 раза дешевле, чем ключевая ставка, ну, кто-то же за это платит. Покупатель первички. Поэтому вот все эти льготы, в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке, при этом, как на дрожжах, растет стоимость самого объекта в эту льготную ипотеку покупаемую.
6: Но затормозятся ли сейчас цены на новостройки?
5: Конечно. А вы посмотрите, откройте любую, например, статистику московского Росреестра. Но по Москве цифры просто впечатляющие. Падение ипотеки от июля к августу 20%. Падение ипотеки августа к августу 35%. И падение 8 месяцев 26 года к 8 месяцам 25 года тоже 20%. Рынок уже давным-давно приземляется. Власти уже давным-давно сказали, что мы эту лавочку будем прикрывать.
6: Застройщики сейчас не окажутся в состоянии, когда нет спроса.
5: А вот это вопрос вопросов. Потому что рынок первички лежит на лопатках уже несколько месяцев.
2: А что будет со вторичным рынком?
5: Со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует. Показывает свои стандартные 11-12 тысяч сделок. Если мы говорим о Москве, ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности. возможности. Но покупатели поняли, что

0: как-то это все неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое, и покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. Где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
1: Это был риэлтор Евгений Коноплев. Ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья, останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Ну и продолжая тему тех изменений, которые предлагают в Минфине, вот ведомство предложило ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке». Это пояснили в пресс-службе министерства. Напомню, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почтой. Отразится ли это на ценах на товары, разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас со мной в студии. Лиза, каких категорий товаров вот это все коснется?
2: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для телефонов и прочие мелочи, которые россияне заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все самое ходовое, что обычно приобретается на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке 22% цены на импортные товары на маркетплейсах могут вырасти в среднем на 8-15%. А в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется закладывать в цену сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это примерно 20 тысяч рублей. То есть сэкономить, например, на товарах для дома, которые ранее приобретались у тех же китайских продавцов, как раньше, уже точно не получится. Больше всех пострадают продавцы товаров так называемой мелочевки. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
3: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
2: Часть аналитиков рынка предполагает, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам заходить на российские маркетплейсы будет попросту невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались от комментариев.
1: Ну, ты знаешь, Лиз, наверное, не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что об этом думают иностранные продавцы, да. А что об этом думают наши российские.
2: Они в экстазе, вообще в полном.
1: Тут, наверное, тоже не надо быть экспертом.
2: Да, тут тоже не надо быть экспертом, это в целом ожидаемая реакция рынка, которая, в общем-то, и настаивала на том, что они должны быть в равных и конкурентных условиях. Многих российских селлеров такая ситуация неравенства условий фактически выдавила в Китай. То есть многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица, чтобы торговать оттуда, чтобы хоть как-то удержаться на российских маркетплейсах.
1: То есть это такие псевдоиностранные продавцы.
2: Псевдоиностранные продавцы, да. По сути, российские, но фактически зарегистрированные в Китае. Потому что тогда они, не платили НДС, б, у них была льготная комиссия от площадок, как у иностранных селлеров. Разница в цене при этом могла составлять почти 100 рублей. Вот тут простой пример из жизни бытовой абсолютно, который можете вы перепроверить и самостоятельно. Заходим на маркетплейс. Допустим, у российского продавца туфли стоят 4 рубля. Но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского те же самые туфли за 2 рубля. Но оплатить нужно сразу и ждать 3 недели. Как это выглядит сейчас? Все то же самое. Ждать 3 недели и платить сразу, но уже за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое

0: закрепощение иностранных селлеров, как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкурентную среду в отрасли. Об этом же рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
1: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
0: Ну, споры спорами между селлерами, а в итоге пострадает покупатель, ведь он будет платить дороже.
2: Спасибо. Лиза Майнгард рассказывала о том, как отреагировали российские продавцы на то, что товары иностранные, покупаемые через площадки электронные, будут облагаться налогом в 22%. Ну а сейчас к истории с отменой санкций в отношении бизнесмена Михаила Фридмана. Произошло это накануне. И вот узнали в РБК, что для отмены санкций Михаилу Фридману пришлось привлечь команду из 30 юристов, в том числе международных. Об этом радио РБК рассказал адвокат, который представляет интересы предпринимателя. И юридическая работа велась сразу по нескольким направлениям. Так вот, в частности, в 2024 году бизнесмен инициировал международное разбирательство по инвестициям. Инвестиционным соглашением против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен иск почти на 16 миллиардов долларов. На момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП всего государства Люксембург. По мнению Фридмана, блокировка активов, которые базируются там, равноценна экспроприации, а значит, нужна компенсация. Адвокат бизнесмена, партнер юридической фирмы Дякин, Гарцуян и партнеры Вадим Вунукайнин рассказал о последовательном подходе в отмене санкций Евросоюза с Фридмана.
3: Это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. Нидерланды также являются ответчиком в параллельном деле. Как бы информация дипломатов, какое участие принимали Нидерланды в рамках переговоров, продления или не продления санкций не было. Но опять же, поскольку решения Советом ЕС принимаются единогласно, очевидно, что Нидерланды не возражали против не продления санкций. И во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списки.
2: Этот случай показателен и для других подсанкционных лиц. Об этом в эфире радио РБК рассказал руководитель практики санкционного права Verba Legal Марат Самарский.
4: Изменился подход принятия решения. Советы ЕС все труднее и труднее обосновывать новые включения в санкционные списки, еще труднее проходят переговоры, поэтому пришли к соломоновому решению. Они, с одной стороны, закрывают окно для оспариваний на ближайшие 3 года. Сейчас нынешнее оспаривание, там срок 2 месяца у всех фигурантов списка для того, чтобы подать иски и, соответственно, сориентироваться. Но взамен цена этому как раз стало исключение Фридмана из санкционного списка. Здесь как раз еще и, кстати, пришлась позиция инвестор-арбитражу, что здесь большой финансовый и фискальный риск со стороны Люксембурга. Второй фигурант списка как раз-таки нашел тоже альтернативное решение на уровне Джара. Так что здесь большая поляна для креатива. И, соответственно, те, кто сейчас решатся подавать иски в течение 2 месяца, они будут довольно неожиданно выдвигать свои решения перед судом ЕС. И вот Джар в плоскости также.
2: Михаил Фридман не единственный российский бизнесмен, который пытался освободиться от персональных санкций через Европейский суд в Люксембурге. В похожей схеме участвовали Петр Авин, Алексей Мордашов и Роман Абрамович, но безуспешно. «Единая Россия» в четверг утвердила кандидатов в руководители 20 профильных комитетов Госдумы. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, пишет РБК. В 9-м созыве число думских комитетов вырастет до 35. Среди новых – комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также комитет по госстроительству и законодательству. Их решили разделить на два.

0: Заметные ротации в Госдуме затронули и другие стратегические направления, от обороны до международных дел. В этих комитетах сменится руководство. Кадры на ключевые посты подбирали строго под актуальные запросы министерств. Об этом рассказал Ростиславу Мерецкому специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров.
1: Традиционно комитет по обороне, перемены в нем отражают в том числе тренды в Министерстве обороны. О том, что будет замена главы комитета, говорилось давно. Теперь Касатонов. Пока мы о нем так много всего не знаем, он адмирал, производит впечатление профессионального военного, в том числе со штабной культурой. Минобороны вроде еще недавно не считал фаворитом Касатонова. Скорее говорили про генерала Лапина, но этого не случилось. Так вообще нет, что у Касатонова более такая спокойная репутация.
2: Почему убрали Леонида Слуцкого и кому отдали Международный комитет?
1: Мои инсайдеры отвечали очень просто. Он теперь у нас лидер партии ЛДПР и должен будет руководить фракцией ЛДПР, поэтому оставляет свой пост как главы Международного комитета. Комитет по международной политике теперь возглавляет Петр Толстой. Достаточно яркий политик, бывший телеведущий тоже. Он один из ключевых лиц Единой России в Москве. У него есть опыт международной работы. Он, в частности, возглавлял российскую делегацию парламентскую в ПАСЭ. У меня было впечатление за годы работы, что вообще в идеале руководство Думы хотело бы в чем-то видеть именно его. С одной стороны, Слуцкий получил лидерство в целой парламентской партии ЛДПР. Причем я допускаю, что это, скорее всего, было достаточно проходило спокойно, что он и сам понимает, что такая нагрузка уже слишком сильная для него.
2: Зачем Думе отдельный комитет по искусственному интеллекту?
1: Его возглавит Александр Сидякин. У меня создается впечатление, что это продолжение линии Единой России, как она не так давно создала совет по инновационному и технологическому развитию. И тогда они начали активно брать на себя повестку от инновационного технологического развития, потому что у нас цифровое развитие, искусственный интеллект воспринимается, искусственный интеллект точно, как такие самые инновационные сферы.
2: Какие еще заметные перестановки в комитетах?
1: То, что бросается в глаза, это то, что у нас все-таки разделен теперь снова комитет по законодательству. Теперь у нас два комитета на его месте. Один — это комитет по конституционному законодательству и судоустройству, а второй — это комитет по уголовному и административному законодательству. Первый возглавляет Павел Крашенинников. Именно он возглавлял Объединенный комитет по законодательству. Второй возглавляет новое лицо на этой должности — Юрий Петров. Видимо, сейчас решили, что у комитета слишком большая нагрузка, и он разделяется. Еще добавлю, на ключевом комитете, комитете по бюджете, остается Андрей Макаров. Еще хочу сказать, что мы до конца все-таки всей структуры Думы новой еще не знаем. Какие-то все-таки комитеты отойдут в парламентской оппозиции.
0: Это был специальный корреспондент РБК Андрей Винокуров. Итоговое голосование по всем кандидатам на руководящие посты в новой Госдуме пройдет 13 сентября на первом пленарном заседании.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
4: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем

0: партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Папира.
2: Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция, от английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка», есть более профессиональный термин «инструмент», гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, папира созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – котира, то есть котировка. Забавно, что папира не может существовать без котиры. И наоборот. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
6: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
4: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта в раздумье. «У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. Откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю». Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

половина 11 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Крупные российские теплоэлектростанции сформировали достаточные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Они соответствуют и превышают показатели, установленные Минэнерго, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов – угля, мазута и дизельного топлива – в зависимости от проектного топливного режима конкретных энергообъектов. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных на Каспии. Об этом говорится в телеграмме, адресованной президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву. Сегодня во время учений в Каспийское море унесло 19 военнослужащих. Погибли по меньшей мере 12 из них, троих удалось спасти. Предположительно, причиной стала плохая погода и усиление ветра. Акции М-Видео на Мосбирже упали на 2,8%. Сейчас они торгуются в районе 42 рублей 30 копеек за бумагу. Снижение произошло на фоне новостей о том, что компания Сбер Девайсес подала к ритейлеру иск на 6 миллиардов 640 миллионов рублей. Суть требований пока неизвестна. Ранее обе компании довольно тесно сотрудничали. М-Видео является одной из крупнейших площадок по продаже умных устройств от Сбера. Объединенные Арабские Эмираты закрыли свои аэропорты для иранских авиакомпаний. Решение

0: Принято на фоне санкций со стороны США в отношении гражданской авиации Ирана. Меры будут действовать до особого распоряжения. Такие же ограничения позавчера ввели власти Азербайджана. Футбольные лиги Англии, Германии, Италии и Испании готовят призыв к реформе ФИФА. По информации телеканала Sky News, завтра они выступят с совместным заявлением. Будет ли в нем содержаться призыв к отставке Джанни Инфантино, пока не ясно. Ранее УЕФА и ряд других футбольных конфедераций раскритиковали президента ФИФА из-за его планов по излишней коммерциализации футбола. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Студия Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: В Вашингтоне закончились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По мнению американского президента, встреча прошла хорошо. Как отмечает издание «Политика», эта встреча отразила главные вызовы в отношении двух стран. Среди них вопросы торговли, искусственного интеллекта и редкоземельных металлов. Встреча прошла за закрытыми дверьми и продлилась примерно 2 часа. Но перед этим оба лидера сказали вступительное слово. Дональд Трамп отметил, что совместная работа Вашингтона и Пекина может изменить будущее.
3: Во время этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхразума. Решения, которые мы принимаем в этих областях сегодня, могут способствовать миру и процветанию на десятилетия вперед. Точно так же, как наши народы вместе победили во Второй мировой войне, мы с президентом Си Цзиньпином продолжим совместную работу по созданию лучшего будущего для обеих наших стран.
1: Издание Wall Street Journal считает, что на самом деле в эпицентре обсуждения между Си и Трампом был вопрос о снижении ядерных рисков. По информации газеты, администрация 47-го президента США не сомневается в том, что Пекин провел секретные испытания, которые Китай отрицает. Вашингтон требует от КНР большей прозрачности в отношении своих ядерных сил. По данным Пентагона, в распоряжении Китая более 600 ядерных боеголовок. Впрочем, на официальном уровне Китай призывает к миру, но между Штатами и Ираном. По словам Си, он надеется на скорое завершение конфликта и возвращение к переговорам. Выступая перед журналистами, лидер КНР отметил, что обе державы должны понимать уровень ответственности за свои решения.
4: И китайский, и американские народы, великие нации. Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы поддерживать нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благополучию наших народов. Сталкиваясь с изменениями, происходящими в мире и имеющими историческое значение, сегодня Китай и Соединенные Штаты, как две крупнейшие страны, несут историческую ответственность за продвижение вперед человеческого развития и прогресса. Я готов работать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений по устойчивому курсу в будущее.
1: Отдельная глава в отношениях Пекина и Вашингтона – торговое напряжение. По оценкам агентства Bloomberg, обе стороны пытаются снизить градус напряжения. Это подтверждает продление Пусанского соглашения. Напомню, в чем заключается его смысл. Согласно документу, Вашингтон снижает тариф на китайские товары с 57 до 47%, а Пекин соглашается приостановить введение новых ограничений на экспорт редкоземельных материалов. В интервью телеканалу Fox News министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что теперь у стран в запасе еще 2 месяца. Ну и к другим ключевым темам четверга перенесемся уже в Россию. Бензиновый кризис не отступает. В регионах продолжаются проблемы с топливом. В Забайкалье накануне снова ввели ограничения. Более чем на половине заправок региона теперь заливают не больше 15 литров и в бак. Причем касается это только 92-го и 95-го. В Калужской области снова вернули систему чет-нечет, а АЗС и в Москве периодически копятся очереди. Третья волна топливного кризиса полноценная. Цена наступила или все-таки нет? В ситуации в регионах разбиралась Яна Ритунская.
5: я бы сказала, уже скорее больше похожа ситуация на приливы и отливы. То есть действительно будто бы полноценно ни разу и ни в одном регионе не разрешилось. Не было такого, чтобы кто-то из моих собеседников сказал, что начались спокойные дни. Сейчас речь идет о том, что в каких-то регионах просто вручную контролируют ситуацию. Например, в Новосибирской области есть серьезные проблемы с поставками, потому что регион не относится к тем, где высокая доля винков, так называемых.

0: вертикально интегрированных компаний. В частности, вот это один из регионов, где было достигнуто соглашение с одним из ВИНКов, с «Газпромнефтью», которая должна была поставлять топливо. Да, сейчас топливо поставляют, рассказал об этом президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «СибирьГСМ» Сергей Лацких. Ранее он жаловался на то, что соглашения эти не были выполнены, но теперь, по его словам, «Газпромнефть» поставляет бензин, но вот только нюанс 98-й, а 92-й, 95-й найти все еще очень трудно.
1: Просто кризис продолжается, его делят кто-то на этапы, кто-то на волны. Я считаю, что просто продолжается кризис, потому что налицо нехватки нефтепродуктов. Не на всех автозаправках у ВИНКов есть. У нас регион не представлен основной «Газпромнефть», не на всех его заправках. Но и, соответственно, у независимых участников рынка, если топливо есть, то, к сожалению, по высоким ценам, потому что цены до сих пор в оптовом сегменте, они, к сожалению, разнятся. Очереди сохраняются на заправках, потому что не все заправки «Газпромнефть» работают. Это, конечно, создает определенное напряжение.
0: Интересная ситуация в Свердловской области. Этот регион тоже относится к тем, где регулируют в ручном режиме наличие топлива. Пообщалась там с таксистом по имени Рашид, и он рассказал, что совсем недавно, поскольку проходил международный фестиваль молодежи, то в преддверии его будто бы, вот его в слова, город залили бензином. Ну, то есть, действительно, было много топлива, и приезжали гости из других регионов туда. Несколько расслабились горожане. Но заправлять в канистры при этом нельзя, и за этим очень строго сейчас следят. Кажется, что фестиваль прошел, и ситуация постепенно стала ухудшаться, рассказывает Рашид.
2: 3 дня назад у нас бензином заправки были обеспечены на 40% в Свердловской области. Буквально вчера информацию сказали, что уже 32% заправок обеспечены бензином. То, что уже меньше стали на какие заправки привозить. Возможно, из-за того, что они просто закрылись на реконструкцию, возможно, просто закрылись. Потому что иногда едешь, смотришь, закрыто. Вроде то ли ремонт делают, то ли просто закрылись. Непонятно. Но очередей нет. На нитрах у нас вообще запрещают. И только начинают заливать, сразу же выключают бензин. Смотрят не на заправки операторы, а, видимо, где-то там дальше смотрят. И каждый раз голосовое сообщение идет, что бензин запрещено.
0: Мы всегда у наших собеседников спрашиваем некие лайфхаки, которыми они могут поделиться. Тут надо сказать, что не все готовы с радиостанции федерального вещания отрывать от сердца вот такие лайфхаки. Но у того же Рашида здесь все просто. Он пересел на электрокар, и, по его словам, сейчас сложно найти свободную заправку. То есть так, видимо, сделали и другие жители Екатеринбурга тоже. Вместе с тем есть еще один ритуал, о котором мне рассказали уже в Ленинградской области. Считается хорошим знаком теперь, если таксист выехал на дорогу и увидел бензовоз. Это значит, обязательно нужно ехать за ним, и он приведет к той АЗС, где рано или поздно топливо появится. Караулят поэтому по ночам, либо не ложатся спать, либо очень рано уходят.
3: О ситуации с топливом в российских регионах рассказала Яна Ритунская. С 1 октября на Мальдивах начинает действовать новая норма по налогу на товары и услуги. Это местный аналог НДС. Ставка в 17% была и раньше, но касалась только компаний внутри страны. А теперь ее распространили и на иностранных поставщиков туристических услуг, в том числе российских туроператоров. Они уже начали получать уведомления от мальдивской налоговой службы с требованием зарегистрироваться. Ассоциация туроператоров России считает эти условия непроработанными и направила официально обращение в мальдивский Минтуризма с просьбой исключить маржу российских компаний из-под действия нового механизма. Параллельно АТОР обратилась и к российскому министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой провести срочные консультации с мальдивской стороной. Позицию ассоциации радио РБК объяснил ее вице-президент Артур Мурадян. По его словам, Мальдивы вводят новый платеж, действуя недальновидно, поэтому после российской аргументации норму могут отменить.
4: Мы в АТОР однозначно не очень сильно себе представляем, на каком основании будет производиться данный платеж, если его делать. Во-вторых, судя по всему, мальдивская сторона не очень сильно представляет ситуацию с санкционным давлением, что прямые платежи между нашими странами отсутствуют ввиду санкций, которые они в части платежей соблюдают. Сейчас мы платим налоги в России, и как раз налоги турбизнеса платятся с маржи от реализации туристических услуг во всех странах, куда ездят наши туристы. И получается, что одна страна вдруг решила откусить от каравая, грубо говоря, которого мы на самом деле печем исключительно в интересах Родины. С учетом того, что осталось 1.5 недели, а механизма никакого нету, и никто не собирается в добровольно-принудительном порядке идти регистрироваться и выгружать договора, соответственно, никто не будет это по факту именно в том смысле соблюдать, в котором они себе это придумали. А уж на деле, я думаю, что должны отменить. Это однозначно.
3: Пока вот.

0: отрасли разбираются с механизмом нового налога, россияне продолжают активно летать на Мальдивы. Вот по данным Минтуризма островного государства, за январь-август турпоток вырос на 17,5% и составил почти 208 тысяч человек. Россия по-прежнему на втором месте среди всех въездных рынков архипелага, уступая лишь Китаю. Дорожает и сам отдых. Средний чек тура с перелетом в сентябре 288 тысяч рублей. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Как рассказал основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов, Мальдивы перестали быть исключительно премиальным направлением.
1: Да, Мальдивы, если мы сравниваем с Турцией, они очень часто у нас выигрывают конкуренцию по цене, несмотря на то, что и лететь вроде как бы дольше. Но в августе месяце, когда Турция вообще супер дорожает, наоборот, очень хорошая цена, потому что европейские туристы предпочитают ехать на свое Средиземноморье. В Турцию напрямую в Анталию можно было долететь за 3,5 часа, а сейчас мы летим там 5 с лишним, потому что мы облетаем кучу всего. Если мы с Азией сравниваем, то в Азии, конечно, есть более дешевые направления с точки зрения средней стоимости продукта. Это Вьетнам, это некий Китай, некоторые курорты, естественно, Гоа, как самый недорогой, например, индийский курорт, но они сильно проигрывают в качестве. То есть соотношение цена-качество на Мальдивах, даже если мы берем какие-то базисные размещения, оно лучше.
0: Похожая история с мальдивскими законами уже случалась. Летом власти приняли запрет на ввоз сигарет, но после протестов туристического бизнеса требования смягчили. Также важно уточнить механизм самого налога. Вот эти 17% начисляются не на полную стоимость тура, а на разницу между суммой, полученной от туриста, и стоимостью продукта, купленного у мальдивского поставщика. Ну а сейчас к новостям из мира технологий. Полгода, ровно столько, по оценке Германа Грефа, составляют отставание российских AI-моделей от китайских. И похоже, что этот разрыв может сохраниться. Глава Сбербанка на ежегодной технологической конференции Сбера GigaConf 2026 заявил, что разрыв связан с нехваткой вычислительных мощностей для проведения большого количества экспериментов. Так ли это и сможет ли Россия сократить разрыв? Узнала Далила Цельбель.
2: По мнению Грефа, Россия находится в неравных условиях с китайскими компаниями, поскольку у тех, цитата, фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. Но, правда, глава Сбербанка добавил, что по всем остальным параметрам Россия Китаю ничем не уступает. При этом сама КНР, как отметил Греф, на те же полгода уступает США. Но в целом 6 месяцев – это несущественное отставание, рассказал мне гендиректор AI-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
3: Для особенно отрасли искусственного интеллекта это существенно, потому что новые фронтирные модели выходят там каждый месяц. Но с другой стороны, для таких серьезных фундаментальных вещей полгода это фактически ничто. Основная идея заключается в том, что чем больше у нас вычислительных мощностей для проведения параллельных экспериментов, тем как бы в разные стороны можно расти, искать принципы, модели, методы, которые можно применять для построения интеллектуальных систем. Но я бы еще отметил барьеры, которые возникают на разных уровнях. Это уровень нормативный, правовой, это уровень непонимания обществом того, что делают ученые, инженеры в области интеллектуальных систем искусственного интеллекта.
2: Интересно, что не все эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, согласны с мнением Грефа. Например, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова отмечает, что разрыв в полгода – это даже слишком оптимистичная оценка.
4: Я бы, наверное, оценила год полтора. Если мы сравниваем с Россией и США, Китай, то здесь это не только вопрос мощности, это вопрос еще объема инвестиций. Того объема инвестиций непосредственно в искусственный интеллект и объема инвестиций, скажем так, в реальном секторе по адаптации, введению и использованию искусственного интеллекта. Разрыв возможно сокращать. Но это вопрос уже принятия решения о том, что инвестиции должны быть больше со стороны государства и со стороны компаний. Если мы говорим про увеличение инвестиций, то это кратно, я думаю, что это порядка 10 раз. Даже если смотреть по официальным источникам, сколько вкладывают Соединенные Штаты Америки в миллиардах долларов, Китай также в миллиардах. Понятно, что наша цифра, она значительно уступает.
2: Ну и действительно, надо бы сравнить эти цифры. По данным Минцифры России, в 2025 году на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» из бюджета было выделено 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Это, отмечу, менее 100 миллионов долларов. При этом в США в прошлом году на развитие искусственного интеллекта частные компании выделили около 300 миллиардов долларов. Ну и здесь еще плюс федеральные расходы, которые составили более миллиарда долларов. Китай же в 2025 году на развитие искусственного интеллекта потратил около 90 миллиардов долларов, из которых 56 миллиардов

0: это государственные вложения. Но вернемся к Грефу. Глава Сбербанка также отметил, что в сфере искусственного интеллекта, цитата, «побеждает тот, кто способен делать большое количество экспериментов параллельно». Не стоит воспринимать эту фразу буквально, здесь речь идет опять же о мощностях. И кроме того, есть достаточно значительная разница в количестве различных научных школ и направлений научного поиска, которая в России существенно ниже, чем в США или Китае, отметил разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин.
1: Сила определенно обстоятельств в России долгое время выжигалась каленым железом альтернативные школы искусственного интеллекта, кроме там буквально одной или, может быть, двух. Вот это вот самая печальная ситуация, когда вместо того, чтобы принять ту же китайскую модель, пусть расцветают 100 цветов, и какой-нибудь из них там станет красивым, у нас сложилась ситуация так называемого научного феодализма, когда есть вот какой-то уважаемый человек, который 100 лет назад диссертацию защитил, и вот, значит, все должны в этой парадигме работать. Без осмысления, без критического взгляда на вещь, без того, чтобы посмотреть, а что делают вообще-то за стеной соседи, чем занимаются, вот они куда идут.
0: Тема искусственного интеллекта и гонки в этой сфере сейчас как никогда актуальная и, можно сказать, горячая, и ее, конечно, не могли не коснуться на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. На заседании Совбеза организации представители США и Китая представили свои позиции по отношению к международной безопасности в сфере искусственного интеллекта и глобальному регулированию отрасли. И здесь никаких сюрпризов, эти позиции оказались прямо противоположными. Директор управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Кратсоус решительно выступил против глобального управления развитием искусственного интеллекта. Он заявил, что страны должны сохранять национальный суверенитет и не перекладывать ответственность на международные организации. Представитель Китая в ООН Фу Цун, напротив, призвал к тесному сотрудничеству ради безопасности и введению ограничений. Фу Цун также заявил, что оппонирующая позиция будет служить, цитата, «попытки некоторых крупных держав», даже не знаю, кого он здесь мог иметь в виду, «сохранить технологическое превосходство посредством цифровой гегемонии».
2: Об отставании российских и моделей от китайских и американских рассказала Далила Цельбель. Google закручивает гайки, уж заснулись даже в российском Минцифры. С 30 сентября американская корпорация меняет правила для разработчиков Android-приложений. Вход для разработчиков в официальный магазин приложений Google только по паспорту. Буквально. Раньше любой мог размещать там свой софт, а теперь надо будет показывать документы. Это для физлиц. А вот для юрлиц нужен специальный международный идентификатор, иначе не пустят на виртуальные полки. Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что ведомство оценивает риски, потому что непонятно, как она, то есть программа верификации, будет работать. Редакция радио РБК ознакомилась с официальной документацией от Google, и в ней есть оговорка, что новые правила не распространяются на страны под санкциями. Ничего не мешает компании Google убрать эту оговорку, отмечает эксперт по Android-разработке Кирилл Розов, но лично он не верит в такое развитие событий.
3: Конкретно сейчас я не слышал ни одного кейса, где реально бы не дали пройти верификацию разработчикам. Я ее сам проходил для приложений, которые санкционные. Тут нету никакого блокера со стороны Google. Но эта система защиты может быть использована как и блокирующий механизм. В России, скорее всего, с 30 сентября даже ничего не почувствуют, потому что просто этого не будет, потому что это не стартанет в этом регионе, и регион плюс санкционный. По сути своей, учитывая опыт за последние 4 года, то лучше подготовиться, чем потом бороться, когда все отключат вдруг резко, если это вообще отключат. Я, честно, не верю, что такое случится.
2: Впрочем, не все так хорошо, как может показаться. Есть нюанс. Из-за новой системы отечественные приложения могут остаться без цифровой подписи, то есть без штампа от Google, что программа проверена и безопасна. И глава Минцифры опасается, что это приведет к невозможности устанавливать на Android приложение. Министр, впрочем, оговорился, что это все-таки пока сценарий. С 30 сентября установка непроверенных программ действительно превратится в технический квест, состоящий из множества действий. После прохождения многих технических испытаний нужно будет ждать еще и 24 часа перед установкой программы. Это разъясняет технический директор Effective Серик Бейсенов.
4: Предположим, они хотят установить приложение банка, который попал под санкции. И они покупают сертифицированный телефон с сертифицированным андроидом. Устанавливать даже с Рустора, ему говорят, надо как бы нажать пару кнопочек, чтобы разрешить устанавливать приложение из неверифицированных источников. И если сейчас это две кнопки, то после того, как введут ограничения, это будет 24 часа. Надо будет перейти в специальный режим, попросить установить приложение и подождать 24 часа, после этого оно установится. В остальном все остается по сути так же.

0: Разрешить телефону устанавливать непроверенные приложения можно бессрочно или на неделю. Во втором случае вот многие эти манипуляции придется повторять по истечении 7 дней. Сама корпорация Google объясняет введение этих барьеров борьбой с вирусами и телефонными мошенниками. Они убеждают жертву в экстренной ситуации спасать деньги и требуют немедленно скачать троянское приложение под видом защитного софта или банковского обновления. Суточная пауза и перезагрузка призваны сбить спешку и дать жертве время прийти в себя и посоветоваться с близкими.
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв? Great Wall Motor был одним из первых китайских концернов, кто локализовал производство в России. Но обычному покупателю не всегда понятно, как именно местная сборка влияет на автомобиль. Посмотрим на примере внедорожника Tank 300. Несколько месяцев назад модель встала на конвейер Калининградского автотора. На данный момент производство автомобилей осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется последующая поэтапная локализация производства автомобиля. Одно из преимуществ локализации – это возможность адаптировать автомобиль именно под российские условия. Так, Tank 300 для нашего рынка уже в базовой комплектации получил комплексный обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, руля и всех сидений. Есть подогрев форсунок стеклоомывателя и даже омыватель камеры заднего вида. Особенно полезная функция зимой, когда объектив быстро покрывается грязью. Новые локализованные внедорожники Tank 300, произведенные с августа 26 года, также оснащаются увеличенным бачком для омывающей жидкости объемом 4,5 литра. Увеличенный бачок позволит водителю реже пополнять запас омывающей жидкости, что сделает эксплуатацию внедорожника более комфортной как в дальних поездках, так и в сложных условиях – в дождь, в снег или при сильном загрязнении дороги. Кроме того, кузов проходит усиленную антикоррозийную обработку. Но современный автомобиль – это не только механика. Многие функции можно контролировать со смартфона. Например, владельцу Tank 300 доступен дистанционный запуск двигателя. Зимой можно заранее прогреть салон, а летом – охладить его. Там же можно проверить уровень топлива и масла, давление в шинах и другие параметры автомобиля.
3: Спонсор выпуска – ООО Great Wall Motor Rus.
1: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушения ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
5: Yeah. «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг

0: строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Вы можете быть талантливее меня, вы можете быть умнее меня. Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Как ты считаешь, какая офисная практика из наших сегодняшних исчезнет первой в ближайшие, предположим, года три?
5: Я бы сделал ставку, наверное, на тех, кто рисует презентации. Есть люди, которые...
6: Чувствуется боль твоя управленческая, когда ты заряжаешь в команду, и неделю к тебе никто не возвращается с нормальной презентацией. А сейчас в Клода условно промпт загнал, ну или там в Гигачату, куда угодно. Особенно, если обвязка хорошая. Оп, пожалуйста, все, ну, можно идти.
5: Ну, еще пока все-таки нет.
6: Я утрирую.
5: Да. Ну, то есть тот контент, который мы ожидаем получить через 3 года, да, он должен быть таким. И что такое человек, готовящий презентацию? Когда уже вся информация есть, все выводы есть, это надо просто оформить.
6: Красиво.
5: Красиво оформить. Вот красиво оформить, я уверен, там искусственный интеллект научится довольно быстро.
1: Старший вице-президент, руководитель блока технологии Сбербанка Кирилл Меньшов в программе «ИИ в деле».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне
1: через умные колонки
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа.

0: сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: В Москве приступили к строительству станции Москворечье Бирюлевской линии метро. Об этом в МАК сообщил Сергей Собянин. Станция находится в районе Москворечье-Сабурово, территория которого ограничена руслом Москва-реки и железнодорожными путями, а также большими магистралями. Такое расположение затрудняет транспортную связь с соседними территориями. Новая станция должна как раз улучшить доступность района и укрепить транспортный каркас юга столицы. Как уточнил градоначальник, Москворечье станет 9-й из 10 станций будущего Бирюлевской линии. Предполагается, что ветка будет связывать Большую кольцевую линию, Московское центральное кольцо, Троицкую и Замоскворецкую линию, а также Павелецкое направление Московской железной дороги. По словам Собянина, участок от станции ЗИЛ до станции Курьянова предположительно откроют в 2028-м. Второй участок от Курьянова до Бирюлева, включающий станцию Москворечье, будет готов в 2029-м. Ожидается, что станции Москворечье будут пользоваться 16 тысяч пассажиров в сутки.
3: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш эфир и ключевой новости четверга.
5: Минфин определился с федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку, внес в правительство проект основного финансового документа на 27-й год, ну и, соответственно, на плановый период 28-й и 29-й. Если посмотреть на цифры, доходы и расходы, что планируется? На следующий год доходы прогнозируются на уровне 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5. И расходы запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей на следующий год. Если говорить о дефиците бюджета, то он планируется около 2% ВВП ежегодно.
4: Что касается приоритетов, то тут три направления. Это социальные обязательства, их исполнение, обеспечение обороны и безопасности, разумеется, и обеспечение технологического лидерства и развития инфраструктуры. Вот власти верстают главный финансовый документ с учетом цены, базовые цены на нефть Urals в $50 за баррель, при этом казна будет устойчива к различным сценариям. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
6: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах, предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года.
5: Формировать доходную часть бюджета Минфин планирует за счет налоговых изменений. Для этого придется сделать несколько шагов, как говорят в ведомстве. Обелять экономику, бороться с серым импортом и единообразно взимать налоги с пассивных доходов граждан. Предложенные правительству меры подробно изучал наш коллега Владимир Расулов. Он в студии. Володь, на какие параметры стоит обратить внимание?
7: Одно из центральных – это распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Причем нижний порог предлагается оставить на уровне в 13%, а верхний – поднять с 15% до 22%. Причем ставка будет зависеть от размера дохода. Поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей и доходов участников специальной военной операции. По данным Министерства финансов, такая мера затронет не более 6% граждан. Ну а о том, как будет работать вот эта пятиступенчатая шкала НДФЛ на пассивные доходы, в нашем эфире рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
8: Я предполагаю, принцип очень похожий на тот многоступенчатый, который применялся, когда вводился изначально механизм ступенчатой шкалы НДФЛ, когда уходили от плоской 13-процентной шкалы. Будет анализироваться за определенный период времени доход, который может получить инвестор, и вот этот доход будет, естественно, использоваться.

0: используется как налогооблагаемая база. Что еще важно отметить, действующие льготы налоговые, которые до этого работали и при плоской шкале, тоже сохраняются. Льготы долговременного владения, некоторые инструменты, которые предполагают льготный режим ставок или отсутствие ставки ДФЛ, в зависимости от конкретных инструментов, они остаются. По крайней мере, пока Минфин не говорит о том, чтобы эти льготы сокращались или вообще отменялись.
1: Помимо прочего, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Напомню, сейчас такие фонды его не платят. Кроме того, повысится ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачиваются в пользу нерезидентов на счета типа С до 35%. Ну и отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора.
2: В каком контексте, Володь?
1: Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль. Для золота он составит 20%. И на фоне новостей про бюджет, акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков в моменте сильно упали. При этом их положение и без того было не самое устойчивое, подчеркнул в эфире телеканала РБК начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
3: Этот же сектор был одним из главных пострадавших от роста курса рубля. Я здесь вижу оговорку, что в рублевом эквиваленте считаются мировые цены, поэтому здесь пока до конца не ясно, что будет иметься в виду. Но этот сектор уже в течение достаточно длинного периода сталкивался с таким жестким ударом от курса. А теперь получается, что, оказывается, все было очень хорошо из-за роста мировых цен, поэтому нужно дополнительное налогообложение ввести. Сформировался некий диссонанс с национальной целью по повышению капитализации фондового рынка. У нас и налогообложение прибыли недавно выросло, ставки были подняты. Но сейчас мы видим, что и по дивидендам ставки тоже повышаются. В сумме это имеет явно негативный эффект с точки зрения стимулов для инвестиций в фондовый рынок.
1: Кроме того, Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничной онлайн-торговли. Его будут уплачивать торговые площадки, и по замыслу Министерства финансов мера поможет выровнять условия на внутреннем рынке. Еще одно предложение – ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
4: Вот как селлеры реагируют на эти новости, я знаю, что часть из них даже рада. Мы порассуждаем и поговорим с ними в следующем часе.
2: Давно хотели, чтобы уравняли условия.
4: Да, некое уравнение конкурентных условий. Ну, Володь, тебе спасибо большое. Владимир Расулов с параметрами нового бюджета на трехлетку. Я хотела еще добавить, что Минфин и сообщил о том, какая ставка по семейной ипотеке будет в России с 1 октября, что меняется от 2 до 12% в зависимости от числа детей. Конкретные изменения вы можете посмотреть на сайте РБК.
2: Если коротко, то чем больше детей, тем, соответственно,
4: как и планировалось,
2: меньше ставка. Да.
5: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну а сейчас главные международные новости. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в Вашингтоне. На повестке у лидеров вопросы глобальной безопасности, торговли и искусственного интеллекта. Происходит эта встреча параллельно с неделей высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Почему эти два события нельзя рассматривать отдельно? Прямо сейчас будем разбираться с Алевтиной Сорокиной. Она с нами в студии.
4: Трамп и Си встретились, немного пообщались с журналистами, удалились на переговоры. Судя по новостям, пока они продолжаются. Алевтина, что уже успели заявить?
6: Да, в Белом доме ни много ни мало прозвучал гимн Китая. Трамп говорил о дружбе, и, по его словам, она началась еще с выборов 2016 года. Говорил о важном моменте для Америки. Говорил о том, что Си, по сути, единственный лидер, который приехал в Штаты два раза за время своего нахождения у власти. Лидер КНР, выступая в Белом доме, отмечает груз ответственности, который лежит на плечах теперь уже двух держав.
7: 中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美，是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来。对当今世界之变、时代之变、历史之变，中国和美国 都是伟大的国家，中国人民和美国人民都是伟大的人民。
6: И вот уже один из главных жестов дружбы со стороны Китая Си объявил, что Пекин направит в Штаты двух панд в качестве примера известной китайской дипломатии.
4: Слушай, ну, мне кажется, что таких жестов уже даже и не один. Во-первых, Трамп встречал Си Цзиньпина у самолета, что редкость, потому что по протоколу он должен был его встречать в Белом доме.
6: Да, ты абсолютно права. Причем это редкость настолько, что впервые за 11 лет вот у нас на глазах случай, когда глава Белого дома лично встречает иностранного лидера на американской военной базе Эндрюс. И вся американская пресса абсолютно едина в том, что это такая попытка впечатлить. И корреспондентка Нэнси Брюс обращает внимание на детали. Это красная ковровая дорожка. Это истребители, которые были вокруг этого самолета. Дональд Трамп в черных перчатках, в таком же черном пальто. В последний раз они встречались в 2017 году, и тогда, как сообщал Washington Post, говорили о все той же дружбе, но сейчас они говорят о ней публично тоже.
2: Ну, за этой красной дорожкой сложные переговоры. Как оценивают СМИ и эксперты вот эту встречу? Это шаг к окончанию торговой войны или просто там ряд каких-то точечных соглашений?
6: Вот хороший вопрос. Я думаю, даже Трамп и Си вряд ли дадут нам на него четкий ответ. Как пишет Bloomberg, отказ от эскалации далеко не гарантирован. Но вместе с этим, безусловно, есть шанс, есть надежда, по крайней мере, уверенность в том, что обе стороны, и Пекин, и Вашингтон, пытаются как бы снизить градус напряжения. Это подтверждает как минимум продление Пусанского соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент на протяжении нескольких дней вел переговоры с вице-премьером Китая Хэли Фэном.
4: И так совпало, что договорились перед встречей Трампа.
2: 23 сентября.
6: Ну, конечно, конечно. И он в том числе это комментировал телеканалу Fox News. Бессент отмечал, что теперь у стран в запасе еще 2 месяца перемирия.
7: Еще в воскресенье наша встреча заняла 12 часов. И несмотря на это, у нас оставались незакрытые вопросы. Поэтому мы встретились в четверг, чтобы понять, сможем ли мы добиться значительного прогресса. Мы договорились о продлении Пусанских соглашений между двумя странами. Срок должен был истечь 10 ноября. Теперь мы продлили наши договоренности до 10 января, чтобы дать обеим сторонам больше времени для оценки наших возможностей в экономической сфере.
6: Ну, если не получится прийти к соглашению по вопросам торговли, то, по крайней мере, идеальный баланс будет на столе, как сообщили в офисе первой леди Мелании Трамп на торжественном ужине. Надеюсь, ужаса не будет. На торжественном ужине у нас идеальное единство из блюд кухни китайской и американской.
4: Алевтина, я думаю, мы успеем еще посмотреть быстренько, что на полях Генассамблеи параллельно происходит.
6: Да, действительно. Давайте пробежимся быстро. У нас есть реакция, в первую очередь, на приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Действительно, уже была довольно негативная реакция от европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что приглашение Путина подталкивает Москву к продолжению агрессии против Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас говорил о том, что расстроена слышать такие вещи от Вашингтона, но, тем не менее, контакты Москвы и Европы все еще продолжаются. По крайней мере, у Лаврова, как сообщают официальные источники, запланирована встреча с Гутерришем как раз сегодня, 24 сентября.
4: Алевтина, тебе спасибо большое. Мы следим, конечно же, за тем, что происходит в США. Ждем сейчас окончания переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. И в следующем часе как раз с экспертом по Китаю рассуждаем на тему, что может быть с санкциями и какая может быть реакция Пекина, если Америка все-таки применит вот эти адские санкции, о которых мы не раз в эфире говорили.
2: Да там вообще вопросов много, на самом деле, потому что рычаги, как кажется, есть и у Трампа, и у Си Цзиньпина. И вопрос в том, будут ли они их как-то пытаться жестко применять, потому что и у Китая не то чтобы прям с позиции силы он сейчас может говорить, но и Трамп в очень сложной ситуации. И что будет...
4: Наверное, поэтому все обменялись такими добрыми жестами перед переговорами.
2: Пандами и красными дорожками.
4: Да, посмотрим, чем они завершатся. Но сейчас давайте посмотрим, какая ситуация с бензином в России.
5: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну, бензиновый кризис не отступает. В регионах вот продолжаются проблемы с топливом. В Забайкалье накануне снова ввели ограничения. Более чем на половине заправок региона теперь наливают не более 15 литров и только в бак. И касается это и 92-го, и 95-го. В Калужской области...
4: А где-то, кстати, вот я сегодня тоже смотрел, и 95-го
2: вообще
4: практически нет на заправках.
2: Да. В Калужской области тоже возвращают систему учета нечет. Уже я, честно говоря, даже и не помню ее, когда вводили, потом отменяли. В общем, по несколько раз это сейчас происходит.
4: Раз.
2: Да. В Москве тоже на АЗС периодически копятся очереди. Ну, говорят уже о третьей волне топливного кризиса. Можно ли действительно говорить о том, что она полноценно прямо наступила? В ситуации в регионах разбиралась Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Яна, в каких регионах сейчас тяжелее всего ситуация?

0: Ну, конечно, сложнее всего на юге. Здесь как наступил кризис, в Крыму в частности, так он и не прекращался. Но говоря о вот этой вот, я бы сказала, об этих определениях, об этой символике кризиса, волны это или не волны, но я бы сказала, уже скорее больше похожа ситуация на приливы и отливы. То есть действительно, будто бы полноценно ни разу и ни в одном регионе не разрешилось, не было такого, чтобы кто-то из моих собеседников сказал, что начались спокойные дни. В Новосибирске...
1: Как житель Москвы я могу сказать, что какой-то период был, когда на заправках и очередей практически не стало, и бензин весь был, такой кратковременный в августе период был.
0: Сейчас речь идет о том, что в каких-то регионах просто вручную контролируют ситуацию. Москва к ним не относится, и, судя по всему, здесь поставки более-менее стабильные. Но вот, например, в Новосибирской области есть серьезные проблемы с поставками, потому что регион не относится к тем, где довольно, где высокая доля ВИНКов, так называемых, вертикально интегрированных компаний. В частности, вот это один из регионов, где было достигнуто соглашение с одним из ВИНКов, с «Газпромнефтью», которая должна была поставлять топливо. Да, сейчас топливо поставляют, рассказал об этом президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. Ранее он жаловался на то, что соглашения эти не были выполнены, но теперь, по его словам, «Газпромнефть» поставляет бензин, но вот только нюанс 98-й, а 92-й, 95-й найти все еще очень трудно.
2: Просто кризис продолжается, его делят кто-то на этапы, кто-то на волны. Я считаю, что просто продолжается кризис, потому что налицо нехватки нефтепродуктов. Не на всех автозаправках у ВИНКов есть. У нас регион не представлен основной «Газпромнефть», не на всех его заправках. Но и, соответственно, у независимых участников рынка, если топливо есть, то, к сожалению, по высоким ценам, потому что цены до сих пор в оптовом сегменте, они, к сожалению, разнятся. Очереди сохраняются на заправках, потому что не все заправки «Газпромнефть» работают. Это, конечно, создает определенное напряжение.
0: Ну и говоря о ценах на бензин, о чем сейчас сказал Сергей Лацких, 120 рублей за литр бензина – это участников, и причем уже есть ощущение, что неважно какого, ну то есть сложно одновременно со всеми, 92-й, 95-й, мне называют уже примерно одинаковые цифры. Ну а если мы говорим о поиске бензина 92-й, 95-й у ВИНКов, так называемых, то в районе 80-90 рублей может стоить литр там. Есть еще интересная ситуация в Свердловской области. Этот регион тоже относится к тем, где регулируют в ручном режиме наличие топлива. Так вот, пообщалась там с таксистом по имени Рашид, и он рассказал, что совсем недавно, поскольку проходил международный фестиваль молодежи, то в преддверии его, будто бы, вот его в слова, город залили бензином. Ну, то есть, действительно, было много топлива, и приезжали гости из других регионов туда. Поэтому, в принципе, ситуации было... несколько расслабились горожане. Но заправлять в канистры при этом нельзя. И за этим очень строго сейчас следят. Кажется, что фестиваль прошел, и ситуация постепенно стала ухудшаться, рассказывает Рашид.
3: 3 дня назад у нас бензином заправки были обеспечены на 40% в Свердловской области. Буквально вчера информацию сказали, что уже 32% заправок обеспечены бензином. То, что уже меньше стали на какие заправки привозить. Возможно, из-за того, что они просто закрылись на реконструкцию, возможно, просто закрылись. Потому что иногда едешь, смотришь, закрыто. Вроде то ли ремонт делают, то ли просто закрылись. Непонятно. Но очередей нет. Канистрах у нас вообще запрещают. И только начинают заливать, сразу же выключают бензин. Смотрят не на заправки операторы, а, видимо, где-то там дальше смотрят. И каждый раз голосовое сообщение идет, что бензин запрещено.
0: Мы всегда у наших собеседников спрашиваем некие лайфхаки, которыми они могут поделиться. Тут надо сказать, что не все готовы с радиостанции федерального вещания вообще рассказывать какие-то, отрывать от сердца вот такие лайфхаки. Но у того же Рашида здесь все просто. Он пересел на электрокар, и, по его словам, сейчас сложно найти свободную заправку. То есть так, видимо, сделали и другие жители Екатеринбурга тоже. Вместе с тем есть еще один ритуал, о котором мне рассказали уже в Ленинградской области. Считается хорошим знаком теперь, если таксист выехал на дорогу и увидел бензовоз. Это значит, обязательно нужно ехать за ним, и он приведет к той АЗС, где рано или поздно топливо появится.
1: Да, ну, только можно тогда на линию в итоге не выйти, ожидая, пока бензовоз поэтому сольет топливо и пока заправка откроется.
0: Караулят поэтому, да, по ночам внимательно следят. Просто либо не ложатся спать, либо очень рано уходят.
1: Яна, тебе спасибо большое. Мы наших слушателей спрашивали, какая ситуация в их регионах. Виктория из Воронежа пишет, что в какой-то момент было улучшение ситуации, теперь снова сложно заправиться. Пишите нам, ждем ваши сообщение в телеграме радио РБК.
4: Да, мы спрашивали вас о ситуации

0: с топливом в ваших регионах.
1: И о том, как вы заправляетесь. Вот Яна как раз сейчас говорила про то, какие лайфхаки есть. Поделитесь с нами.
0: Вот делятся, есть и не очень позитивные. Игорь из Твери пишет, никак не справляюсь. Я уже смирился и сдался.
1: Ну вот, похожее сообщение. Марина из Москвы говорит, что иногда доходит до того, что я просто реже езжу на машине. Логично. Я, Марина, тоже так зачастую делаю. Общественный транспорт наш, все.
0: Алла из Петербурга пишет, рассчитываю время дороги, более оптимальный путь, чтобы без лишнего простоя, выезжаю заранее, если знаю, что придется стоять в очереди на заправку, или езжу на общественном транспорте. Кручусь как могу, не могу же я сама бензин производить, приходится приспосабливаться. Ну да, вот видим, что приходится какую-то определенную гибкость проявлять водителям.
1: Роман, в принципе, тоже с этим согласен, но это сообщение из Рязани. Стараюсь как-то выкручиваться, сложности есть, но что делать? Да, и не у всех есть возможность пересесть на общественный транспорт, для кого-то машина – это рабочая лошадка, ко всему прочему. Что касается лайфхаков, я обратила внимание, несмотря на то, что сейчас существенно меньше езжу на автомобиле, что в навигаторе по-прежнему, и наверняка в других приложениях тоже, есть возможность посмотреть, что с топливом на АЗС.
0: Где есть, где нет.
1: И даже высвечивается, да, высвечивается предложение. Вот приезжаешь в заправку, высвечивается тебе иконочка, спрашивает, навигатор спрашивает у водителя, поделитесь, какая обстановка на заправке, какое топливо есть. Поэтому, мне кажется, если у вас такое всплывающее окно появляется, рассказывайте, так нам всем будет проще понимать,
0: такая где какая самоорганизация, ситуация, которая, да, помогает лучше контролировать ситуацию. Вот еще пример гибкости. Марина из Краснодара. В будни пересела на автобус, машину оставила для поездок с детьми, совсем отказаться от нее не получается. Ну да, вот такая вот диверсификация тоже. Использование автомобиля. Павел пишет из Екатеринбурга. Раньше ездил в офис каждый день, теперь 2 дня работаю из дома. А для меня это самый заметный способ сэкономить.
1: О,
0: это если есть возможность,
1: слушай,
0: дома
1: какая
0: остаться.
1: Хорошая идея. А может быть, как раз сейчас бизнесу подумать о том, чтобы большую часть персонала отправить на удаленку?
0: 20-й год у нас есть пример, как, да, это делалось. Один из вариантов, кстати, да, чтобы поменьше ездить.
1: Хотя бы на какой-то промежуток времени.
0: Тем более,
1: если, что... Давайте спросим наших слушателей, если у вас вот организация пошла по такому пути, поделитесь, расскажите.
2: Автоньюз. Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Уже

0: ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Деньги не есть вознаграждение за сделанный труд. Деньги есть возможность или право на пользование трудом других. Лев Николаевич Толстой.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
1: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
0: РБК тренды.
4: Деньги по кругу.
5: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка. Nvidia продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная

0: Антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Минфин предлагает ввести НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Уплачивать его будут маркетплейсы. Меру предложили для, цитата, «выравнивания условий торговли на внутреннем рынке», поясняет это пресс-служба министерства.
2: Напомним, что сейчас НДС на иностранные товары, которые приобретаются через электронные торговые площадки, не взимается. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, если они пересылаются из-за рубежа почты. Как это все может отразиться на ценах на товары, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, в первую очередь, каких категорий товаров касается?
3: Под налог попадут почти все предметы ежедневного пользования. Одежда, обувь, товары для дома, игрушки, косметика, аксессуары для гаджетов и прочие мелочи, которые россияне обычно заказывали за рубежом ради более низкой цены. То есть все такое самое ходовое, что обычно заказывают на маркетплейсах. По оценкам участников рынка, при ставке НДС в 22%, цены на импортные товары могут вырасти в среднем на 8-15%, а в некоторых категориях, например, в бытовой технике, аж до 25%. Отдельно, конечно же, придется учитывать сбор в 100 рублей за каждую почтовую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Это почти 20 тысяч рублей. То есть сэкономить, например, на товарах для дома, которые мы раньше заказывали у иностранных продавцов для того, чтобы совершить эти покупки более выгодно, как раньше, уже не получится, потому что все вот эти логистические издержки будут закладываться в цену товара. Больше всех пострадают продавцы так называемых товаров мелочевки, вот это то, что обычно на кассе где-нибудь лежит, там все по 49 или вот, ну, вот примерно такой категории. Таким мнением поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
4: Бизнес, конечно, готовился к постепенному переходу. Ключевым вопросом здесь остается механизм возврата этого НДС, уплаченного на таможне. И если бы это был небольшой налог, можно было бы этот механизм отработать. И сейчас тогда, когда это 22% сразу, это большой вопрос. А если этот НДС нельзя будет вернуть после покупки товара, я боюсь, это приведет к существенному отказу потребителя от этого способа покупки. А с точки зрения привычного ассортимента, привычных сервисов для потребителей, конечно, здесь ничего не отменяется, кроме одного, скорее всего, цены на эти товары, потому что есть, помимо НДС, еще и фиксированный платеж, который необходимо будет платить товаров низкой стоимости. Это в определенной степени сделает эти товары дороже. Такой низкостоимостной ассортимент, конечно, в цене вырастет.
3: Часть аналитиков рынка предполагают также, что на этом фоне еще и сократится предложение, поскольку иностранным продавцам тогда заходить на российские маркетплейсы будет больше невыгодно. Мы обратились с этим вопросом в Озон, Вайлдберрис и Яндекс.Маркет. Ожидают ли они какого-то снижения количества зарубежных селлеров, но все они пока отказались от комментариев.
2: А зато наверняка селлеры будут рады тому, что иностранным продавцам тяжелее станет заходить на маркетплейсы, потому что многие из них жаловались, что стало тяжело конкурировать, как только китайские продавцы появились.
3: Ну, я не побоюсь этого слова, они сейчас просто в полном экстазе. Вот все те селлеры, с которыми я пообщалась, конечно, они были абсолютно взбешены, скажем так, такой ситуации неравенства условий. И, естественно, это повлекло тот факт, что их, то есть селлеров, выдавили в Китай. Многие поехали и прямо там начали регистрировать китайские юридические лица для того, чтобы торговать оттуда, чтобы хоть как-то удержаться на российских маркетплейсах. Потому что тогда они, не платили НДС, Б, у них была льготная комиссия от площадок, потому что они считались уже вот иностранцами. Разница в цене при этом могла составлять почти 100%. Вот простой пример из жизни. Тут у российского продавца туфли за 4 рубля, но ты можешь их заказать без предоплаты, и придут они послезавтра. А вот тут у китайского за 2 рубля, но оплатить надо, во-первых, сразу, а во-вторых, еще ждать 3 недели. Ну, то есть,
2: а то и больше.
3: А то и больше, да. А теперь получается, что все то же самое, то есть ждать 3 недели, платить сразу, но за 4 рубля. Очевидно, что потребителям будет выгоднее заказывать сразу у российских продавцов. В любом случае, такое, цитата, закрепощение иностранных селлеров, как выразился один из моих собеседников, выравнивает конкуренцию конкурентную среду в отрасли. Ну и об этом же рассказал генеральный директор компании SmartPro Сергей Игнатьев.
5: Наконец-то появится более честная конкуренция. Это еще не самая честная конкуренция, которая может быть между российскими селлерами и китайскими селлерами, потому что китайских селлеров сейчас нет ни НДС, ни честного знака, никому не нужного. У них совершенно другие комиссии по сравнению с российскими селлерами. И вот, пользуясь всеми этими преференциями, они приходят на российские площадки и откровенно демпингуют. Более того, китайские селлеры — это кто такие? Это перепродавцы. Нормальные, серьезные производители не выходят на российские маркетплейсы.
3: Ну, споры спорами, а в итоге пострадает покупатель, потому что он будет платить дороже.
2: Мне кажется, что китайские продавцы, какими бы они ни были, да, кто-то там маскируется, кто-то действительно китайский продавец, не уйдут. Потому что вот сейчас можно увидеть на маркетплейсах три цены. Самая низкая, это, по всей видимости, оригинал китайский продавец. Потом идет промежуточная цена, это, видимо, российский продавец, который маскируется под китайского. И потом уже российский продавец, но с такой ценой в два раза больше. И истинно китайские продавцы просто чуть-чуть повысят, и у них все равно, мне кажется, условия будут чуть выгоднее, чем у российских селлеров. Мое предположение, посмотрим, как это на практике будет.
1: То есть это не поможет, не выровняет конкуренцию с...
2: Выровняет, но не будет такого, что иностранные продавцы массово начнут покидать маркетплейсы. Мне так кажется, сугубо мое личное мнение.
1: Ну, спасибо. С нами в студии была Лиза Майнгард.
2: А сейчас об успехах российских юристов в международном разбирательстве. Мы говорим об отмене ограничений в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, о санкциях. Вот для того, чтобы это все получилось, была привлечена команда из 30 юристов, не только российских, но и международных, правда. Об этом радио РБК рассказал адвокат, который представляет интересы предпринимателя.
6: Эксклюзив РБК.
1: Да, но тут важно отметить, юридическая работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот в частности, в 2024 году бизнесмен инициировал международное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен иск почти на 16 миллиардов долларов. На момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП самого государства. По мнению Фридмана, блокировка активов, которые базируются там, равноценна экспроприации, ну а значит, нужно компенсация.
2: Да, и адвокат бизнесмена, партнер юридической фирмы Дякин Грацуян и партнеры Вадим Ванукайнин в беседе с Алексеем Орловым рассказал о последовательном подходе в отмене санкций Евросоюза с Фридмана.
7: Команда очень масштабная, международная, в которую входили наша юридическая фирма, английские баристеры, адвокаты, европейские адвокаты, которые в том числе и представляли позицию в суде ЕС и прорабатывали санкционные аргументы в инвестиционных арбитражах. В общей сложности над разными аспектами дела работали порядка, я думаю, 30 юристов в разных юрисдикциях.
8: Очень часто же все это измеряется в томах, да? Вот сколько томов вы собрали?
7: Международный арбитраж перешел на электронную систему документооборота, поэтому, как в российских судах, там томов дела нет. Но, конечно, это очень большой объем, это тысячи, может быть, даже десятки тысяч приложений различных документов. Сами правовые позиции — это документы по 200-300 страниц. По поводу процедуры, это была не одна процедура, это была сразу последовательно юридическая работа по нескольким направлениям. Во-первых, Михаил Фридман инициировал международное инвестиционное разбирательство по инвестиционным соглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Он утверждал, что меры, в частности санкции, они являются нарушением стандартов защиты инвестиций, они приравниваются к экспроприации, а за экспроприацию полагается выплата справедливой компенсации. И, во-вторых, Михаил также последовательно добивался отмены санкций в суде ЕС, то есть конкретно оспаривал правомерность введения санкций в органах Европейского Союза. Да, и там был очень важный этап. В апреле 2024 года суд ЕС удовлетворил его заявление, признал, что акты о включении его в санкционные списки с февраля 2022 года по март 2023 года были неправомерными, пришел к выводу, что у Совета ЕС не было достаточно доказательств, и в последующих продлениях также Совет ЕС не обосновал включение Михаила Фридмана в списке.
8: Смотрите, насколько мы понимаем из публикации вот западной прессы, вы подавали иск против Люксембурга о незаконной заморозке активов. При этом рассмотрение этого дела продолжается. Как связаны вот это судебное разбирательство против Люксембурга и отмена санкций?
7: По информации, опять же, которая была в международной прессе, исключение было поддержано в частности Люксембургом. Но опять же, СМИ связывают позицию Люксембурга в рамках обсуждений, продлять ли санкции в отношении Михаила Фридмана именно с этим иском. риском на 16 миллиардов долларов, которые инициировал Михаил. То есть это не какое-то прямое следствие, да, но по сообщениям дипломатов это был одним из факторов принятия этого решения. Мы с коллегами, с нашей юридической командой, конечно, формируем стратегию сейчас, как снятие санкций отражается на дальнейшем развитии дел. Да, ну и, конечно, положительное участие Люксембурга в процессе по снятию санкций — это один из факторов, который мы рассматриваем.
1: 22 сентября Евросоюз снял ограничения с еще одного российского бизнесмена Алишера Усманова. Его, как и Фридмана, внесли в список санкционный в 22 году. И вот решение это обосновали тем, что миллиардеры играют значимую роль в российской экономике и имеют связи с Кремлем. Оба бизнесмена оспаривали санкции на протяжении нескольких лет.
2: Любопытный момент, что, сняв персональные ограничения с Усманова и Фридмана, Евросоюз продлил их в отношении России еще на 3 года. Ну и, конечно, Фридман не единственный российский бизнесмен, который пытается освободиться от персональных санкций через Европейский суд в Люксембурге. В похожей схеме участвовал и Петр Авен, правда, безуспешно. Вот попытку снять ограничения с помощью герцогства предпринимал и миллиардер Алексей Марташов, но его убеждения суд не принял.
1: Ну, я напомню, что одним из первых, кто начал судиться с Евросоюзом по поводу санкций, был Роман Абрамович. Он тогда пытался убедить в том, что не имеет связи с российскими властями. Миллиардер указывал на свое португальское гражданство, но суд тогда заявил, что такой паспорт не иммунитет к персональным санкциям. Ну, известно, что Абрамович судился с Советом ЕС 3. Последний раз ему отказали в снятии ограничений в начале сентября.
2: Почему у кого-то получается, а у кого-то нет? Обсуждаем с юристом в 19 часов.
6: Час. Что это значит?
1: Ну, а сейчас к солнечной теме. В США и Евросоюзе обсуждают технологии ограничения солнечного света. Сообщает об этом «Политика» со ссылкой на инсайдеров. Это не фантастика, это солнечная геоинженерия, так это называется. Еще недавно такие проекты считались табу, но вот рекордная жара, климатические изменения и, соответственно, потери в сотни миллиардов евро заставили политиков теперь искать нестандартные решения.
2: Да, главное, чтобы эти нестандартные решения вообще человечеству боком не вышли. Когда планируют ученые начать управлять Солнцем? И начнет ли вообще? Разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕЗ Мария Городильна. Она у нас в студии. Мария, понятно ли, кто вообще стоит за такими планами? И почему решили, что в принципе это возможно?
9: Да, коллеги, мы сегодня говорим о том, что еще пару лет назад, наверное, казалось сюжетом для фантастического фильма, причем из арсенала суперзлодеев, но на самом деле планы ограничивать солнечный свет, они родились у законодателей и профильных чиновников из США и из Евросоюза. Причем мотивация у них весьма прагматичная. Ну, давайте вспомним все лето 2026 года. Россию это в меньшей степени затронуло, но вот в Европе рекордная жара, пожары, сотни спасателей направлены на борьбу с ними, у людей проблемы со здоровьем. В общем, вот посмотрели на все это, судя по всему, чиновники решили, что пора снижать температуру на планете, тем более, как вы верно заметили, 800 миллиардов евро, это еще не окончательные оценки, потеряла Европа из-за рекордной, из-за аномальной жары. И вот ученые рассчитывают, что их технологии позволят как бы солнечный свет ненужный отправить обратно в космос, отражать его.
1: Маша, а есть ли кто-то, кто уже готов вкладываться в это?
9: Ну, на самом деле есть, но каких-то вот таких прям гигантов, которые сказали, что мы будем вкладываться в этот проект, и мы очень в нем заинтересованы, не появилось. Как сообщает «Политика», есть некие инвесторы из Кремниевой долины, они все это рассматривают как стартапы, и действительно они заинтересованы. Причем очень интересно, что они рассчитывают, что власти начнут им платить за доступ к блокировке Солнца, то есть фактически за, можно сказать, управление погодой, где-то подсветить, где-то, наоборот, сократить.
2: Мария, ты справедливо заметила, что это сообщает «Политика». Я посмотрела, год назад были примерно такие же сообщения, и тоже журналисты узнали какую-то эксклюзивную информацию, то есть есть ощущение, что все эти компании и, наверное, представители власти, которые с ними обсуждают такую возможность, не очень хотят публичности.
9: Да, действительно, есть такое ощущение, и, может быть, это связано с вопросом о рентабельности таких идей, потому что он очень тоже активно обсуждается. Как считают экономисты, нам об этом рассказал Ибрагим Бадалов, затраты на подобные проекты могут превысить выгоды, и еще есть много рисков.
10: если государство готово профинансировать практически не то чтобы с получением прибыли, а чтобы с сохранением урожая, потому что урожай с каждым годом он дорожает. И, скорее всего, в этом есть какая-то выгода для крупных государств, которые являются не только экспортерами, но и на внутреннем рынке содержат урожай. Поэтому в целом выгода определенно есть. Но это настолько технологии дорогие, и пока не

0: Неизвестно, как это повлияет на будущее с учетом тех рисков, которые сложно прогнозировать, потому что влиять на природу, на погоду — это очень сложно, потому что могут быть такие последствия, которые всю эффективность, выгоду они просто, так сказать, нивелируют.
1: Маша, давай теперь вот про эти зеркала. Читали, что в США уже одобрили запуск такого экспериментального спутника.
2: Да, совершенно верно. Это было совсем недавно, в июле. Там действительно одобрили запуск спутника от стартапа Reflect Orbital. Его задача, ну, пока не установить, но проверить, можно ли развернуть 18-метровое зеркало в космосе и с помощью него точно направлять солнечный свет на определенный выбранный участок Земли.
1: Ну, я для понимания, 18 метров — это как почти шестиэтажный дом. Такие проекты раньше пытались реализовывать?
2: Что интересно, пытались и не раз, очень давно, вот в 93-м году в России. Проект «Знамя-2» состоялся, причем успешно. В 99-м году тоже пытались развернуть еще большее зеркало, но оно, к сожалению, зацепилось за элементы корабля, порвалось, в общем, не получилось. В 2021 году Билл Гейтс, он выделял 3 миллиона долларов тоже на эксперимент по ограничению солнечного света, но предлагал он не зеркала, а распылять такой аэрозоль в виде мела, который, ну, подобно пеплу, помешает солнцу слишком сильно греть Землю.
1: А другие страны сейчас что-то делают?
2: Да, безусловно. Вот Великобритания в 2025-м, в прошлом году, начала испытание 5 геоинженерных проектов. Там тоже есть концепция своя орбитального отражающего экрана. Но пока, надо сказать, что все эти проекты, действительно, они не в фазе публичности. И это во многом потому, что нигде дело не пошло дальше эксперимента, потому что очень сложно оценить риски для климата. И вот что об этом нам рассказал эколог Илья Рыбальченко.
3: Идея звучит почти как сценарий из фантастического фильма. Земля перегревается, но давайте отражать часть солнечного света обратно в космос. Но за красивой физикой на самом деле начинается сложная биология. И главный риск в том, что климат можно изменить быстрее, чем живые системы успеют приспособиться. Температуру мы, конечно, сумеем снизить и сравнительно быстро. А вот лес, коралловый риф, почва, насекомые, рыба — они живут вовсе не по скорости инженерного проекта. Иными словами, проблема не только в том, можно ли охладить планету. Проблема в том, что еще мы изменим вместе с температурой.
1: Маша, ну а вот даже если все эти технологии сработают, они прям вот устранят главную причину потепления?
2: Ну, ученые не согласны, да, с тем, что действительно это такая панацея. Все-таки есть момент загрязнения атмосферы, сжигания нефти, газа, угля. И вот геоинженерия может разве что выступить как временная мера. То есть, по сути, это откладывает проблему.
4: Спасибо тебе большое, Мария Городильна, наш обозреватель.
1: Ну а мы напоминаем, мы спрашивали вас о том, как вы справляетесь и адаптируетесь к третьей волне топливного кризиса. Уже нам много написали о том, как пытаются как-то диверсифицировать свои поездки.
4: Хотя мы пересаживаются на транспорт. В эфире, что, наверное, нет, не очень корректно говорить о волнах. Мне понравилось сравнение.
1: Прилив-отлив.
4: Да, Яны с приливами и отливами, потому что действительно ситуация такая. То лучше, то хуже. И, как мне кажется, нет каких-то значительных изменений в ту или иную сторону.
1: Ну и вот с подачи одного из слушателей мы спросили, а не переходит ли ваша компания на удаленную работу, потому что, ну, как кажется, это такой один из выходов сократить количество поездок. И вот что нам пишет у нас Анастасия, Москва. У нас офисная работа, руководство разрешило 3 дня в неделю работать из дома. До этого гибридный график тоже был, но мы им почти не пользовались. Теперь прямо говорят, если для задачи не нужна личная встреча, приезжать не обязательно. Обязательно. Мне это экономит почти 2 часа дороги в день. Ну вот, как видим, кто-то переходит на удаленную работу из-за проблем с топливом.
4: Ну, давай еще, наверное, 1-2 сообщения прочитаем. На Ярославке опять появились... На Ярославке это про Москву, очевидно. Появились длинные вечерние ночные очереди. Машины стоят на заправке и ждут бензовозы. В наличии вечером видела только дизель. Ну, это хорошо, что видели дизель, потому что на некоторых заправках сейчас говорят и... А, нет, дизель есть. Неправду вам сейчас говорю. Про 95-й говорили, что не везде его можно найти с дизелем. Да, действительно, все в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Ждем их в телеграме радио РБК.
5: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш»

0: и Кэш, Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. РБК коллекция.
1: Готовимся к зиме. Сезонное обслуживание более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев перед зимним периодом проведут в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что подготовка необходима для комфортных и безопасных поездок зимой. Для этого проверяются системы отопления и климат-контроля, проводится диагностика основных узлов на предмет повреждений, изучаются стекла и резиновые уплотнители, которые сохраняют тепло в салоне. Вместе с тем водителей проинструктируют и расскажут, как работать в меняющихся погодных условиях. Кроме того, ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Лексутов добавил, что наземный транспорт является одним из наиболее востребованных среди горожан. С начала осени пассажиры совершают более 4 900 тысяч поездок в сутки. Ранее в вестибюлях столичного метрополитена начали устанавливать вторые двери в рамках подготовки к холодному сезону. Работы пройдут до 6 ноября. Всего за это время на место вернут свыше 6 тысяч конструкций, которые были убраны к этому лету.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
2: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
3: Бешеные деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: American Airlines. Один пассажир и многомиллионные проблемы. Правила игры кажутся незыблемыми, пока кто-то не проявляет чудеса изобретательности или чудеса доброты. В 1987 году авиакомпания American Airlines придумала, как ей казалось, гениальный маркетинговый ход. Безлимитный пропуск за 250 тысяч долларов, с которым можно пожизненно летать первым классом. Расчет статистики был таким. В среднем крупные бизнесмены тратят на перелеты 10 тысяч в год, то есть за 10 лет 200 тысяч, а значит фирма в любом случае остается в плюсе. Спустя два десятилетия, не без помощи частных детективов, перевозчик еле-еле аннулировал билет финансиста Стивена Ротшильда. Его активность обошлась American Airlines в 21 миллион долларов. Оказалось, предприимчивый пассажир бронировал несколько рейсов на один день, не зная, на какой успеет, что мешало продаже другим людям. Еще один пример упущенной выгоды для фирмы – налоги, сборы, питание, дополнительный пропуск для спутника за 150 тысяч. Данная опция тоже была, и Стив использовал ее для комфортного полета в одиночестве, просто резервируя соседнее место, например, под именем «Сумка Ротштейн». Но надо отдать должное, что часто он предлагал такой вариант случайным незнакомцам в аэропорту, тем, кто по разным причинам или не мог купить билет, или опаздывал на рейс. Именно эти добрые дела стали причинами

0: отзыва безлимитного билета. American Airlines обвинила инициативного финансиста в нарушении правил передачи пропуска третьим лицам.
1: Ошибка на миллион.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Резать лося.
6: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». «Зарезать лося» означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщили.

0: это значит.
1: Ну и сейчас, наверное, главные международные новости.
2: Или одной из.
1: Одной из, да, темы даже. Я думаю, она отвлекла внимание даже от Генассамблеи ООН, хотя происходит тоже она в Штатах. Это встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
2: Любопытно, как это все происходило в момент, когда Си Цзиньпин прилетел. Трамп лично приехал его встречать на военную авиабазу. Говорят, даже журналисты 45 минут ждал. Это вообще, на самом деле, ситуация нестандартная, потому что по протоколу президент Америки должен встречать своих гостей на пороге Белого дома.
1: А тут и вот не такой всех даже так он встречал.
2: Жест. Да. А иногда, да, и некоторых и так не встречает. Вообще, таких дипломатических жестов было много уже сделано. Сейчас переговоры продолжаются. До них политики успели несколько заявлений сделать. Вот в частности, Трамп сказал, что США и Китай работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли. Очевидно, что торговая война, которая пока находится в стадии перемирия, это одна из тем.
1: Ну, и ты знаешь, я думаю, важно здесь сказать о встрече Бессента и Хэли Фэна. Мы уже об этом сегодня говорили. Они вдруг внезапно 23-го, или когда получается, 24-го по московскому
2: по
1: времени,
2: да? Нашему времени, да, уже
1: согласовали продление вот этих пусанских соглашений, связанных с как раз торговлей, до 10 января, то есть на 2 месяца.
2: Очень много доброжелательных жестов было сделано, даже до встречи. У нас на связи Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем ДИП Академии МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. Владимир, мы вас приветствуем. Учитывая, что Китай включил панда-дипломатию, а панда для Китая – это просто все, можно говорить о том, что мир, дружба, панда между США и Китаем теперь?
3: Если бы было все так просто. Я здесь обращу внимание, что вообще современным Китаем панда-дипломатия используется как жест, который показывает позитивную динамику текущих отношений, но, однако, не означает каких-то итоговых в данном случае решений. Обращу внимание, что вообще китайско-американские противоречия, о которых мы сегодня говорим, они крайне и крайне широки. Торговая война, торговые противоречия – это лишь вершина айсберга. Китай и США, по большому счету, являются комплексными геополитическими конкурентами сегодня. В копилке этих противоречий и проблематика искусственного интеллекта, и проблематика взаимоотношений в отдельных регионах, и вопросы военной силы, и даже вопросы взгляда на мироустройство и глобальное управление.
1: Владимир, ну а вот да, это все темы очень важные, они будут обсуждаться, и вот как будто и у той, и у другой стороны есть свои рычаги влияния, но на ваш взгляд, у кого их больше, и будут ли и Трамп, и Си Цзиньпин действительно вот прям так жестко их применять на этих переговорах?
3: Вот тут-то как раз и заключается специфика момента, что у сторон рычаги влияния находятся в разных сферах деятельности, и поэтому они находятся в комплексном влиянии. Допустим, Китай может давить на США в вопросе редкоземельных металлов, тогда как США до сих пор пока могут оказывать давление в сфере поставок чипов в Китай. Но здесь очень важно заметить, что текущий визит Си Цзиньпина в США важно смотреть в широком контексте, и этот широкий контекст – это те переговоры, которые были в течение 2025 года, затем визит Трампа в Китай в мае этого года и вот сейчас. И тут важно заметить, что Китай видит конечной целью переговорного процесса с США формирование новой модели отношений между этими державами.
2: Что это за новая модель?
3: И вот в этой вот новой модели в основании должна лечь атмосфера доверия. По большому счету, о том, что старая модель рухнула, США заявляли еще в первый срок Трампа. Тогда было обозначено, что Китай является, по большому счету, комплексным конкурентом. И вот ныне США и Китай не выстраивают более отношения, как это было с 70-х годов, то есть скорее, иногда даже закрывая глаза на некоторые противоречия, исключительно исходя из прагматических целей, но вот сегодня они пытаются найти общий язык на новом уровне, когда Китай в отдельных сферах деятельности вышел на паритет с США, а местами и превзошел их. И понимая, что так или иначе стороны будут встречать конкуренцию. И отсюда, вероятно, та самая новая модель отношений – это управляемая

0: конкуренция. То есть, иными словами, мирное сосуществование, понимание предсказуемости возможных противоречий и предупреждение неконтролируемой эскалации.
1: Владимир, перед тем, как переговоры случились, в Америке был принят так называемый закон об адских санкциях, где страны, в отношении которых они могут быть применены, не называются, но, конечно, Индия и Китай поняли, что это в их адрес может быть все направлено. Китай, конечно, демонстрирует уверенность в своей экономике, отсутствие страха перед американскими санкциями. Но что на деле происходит? Я предлагаю еще и с позиции России на это все посмотреть. Да, осенью прошлого года китайские госкомпании приостанавливали закупку российской нефти после того, как Вашингтон ввел санкции против российских компаний. Пекин не хочет подпадать под ограничения и готов следовать санкционному давлению в случае, если оно будет оказываться.
0: Вот это вот интересный вопрос, потому что, опять же, мы можем видеть своеобразную динамику позиции Китая. В ответ на принятие закона об адских санкциях китайское министерство коммерции заявило, что односторонние экстерриториальные меры принципиально не могут быть рассматриваемы Китаем как нечто законное, и поэтому для Китая неприемлемы. И Китай может взаимодействовать с любой страной, с которой он посчитает нужным, в рамках его национальных интересов. Отсюда можно предположить, что Китай понимает, что принятие этого закона было одним из рычагов давления в преддверии визита. Вместе с этим надо понимать, что принятие этого закона, то есть его имплементация...
1: Да, Владимир, это все политические заявления, но если мы на экономику смотрим, что для Китая выгоднее, условно говоря, следовать санкциям и не закупать российские энергоносители, или допустить, что Вашингтон вводит эти ограничения и выдерживать их?
0: Ничего не выгоднее. Здесь, я полагаю, Китай будет исходить исключительно из того, что он называет интересы развития. То есть будет подчеркивать, что взаимодействие со страной, в отношении которой введены американские экстерриториальные меры, будь то Россия, будь то Иран, другое государство, идет в рамках исключительно китайских интересов.
2: Владимир, да, мы это поняли, но тут смотрите же, какая история. Вот эти адские санкции, если совсем простыми словами, ставят Китай в данном случае перед выбором. Вы либо покупаете энергоресурсы у России, но тогда мы вам закрываем путь на наши американские рынки. А для Китая это сейчас очень чувствительная тема, потому что вот когда мы говорим о росте китайской экономики, если мы глубже копнем, мы видим, что она растет за счет экспорта. Внутреннее потребление там практически не растет. Это значит, что экспорт и, соответственно, пошлины для Китая – это очень-очень важный вопрос. И вот что здесь выберет Китай?
0: Да, это понятно. Но я обращу внимание, что, допустим, в прошлом году для многих наблюдателей было неожиданностью готовность Китая вслед за США поднимать тарифы выше 100% в отношении друг друга. И здесь, я полагаю, США на данный момент учитывают готовность Китая пойти на подобные меры. Исключать, что в случае имплементации закона об адских санкциях Китай пойдет на решительные меры, так скажем, в кавычках, по принуждению США к миру, на сегодняшний день отметать ни в коем случае нельзя. В Китае готовы к более решительной внешней политике, и, в общем-то, в прошлом году они показали, что робеть перед односторонними действиями США они не намерены, что, в общем-то, и вызвало ныне нами наблюдаемый переговорный процесс, долгий, изнурительный, но, тем не менее, учитывающий мнение не только американской администрации, но и, прежде всего, позиции Китая.
1: Владимир, короткий вопрос. То, что говорят уже больше полутора часов, по моим подсчетам, это хороший знак?
0: Сложно сказать, потому что между сторонами существует, как я уже обозначил, огромное количество тем, и даже если просто каждую тему перебирать одну за другой, это займет огромное количество времени.
1: Еще и с переводом.
0: Да, поэтому время здесь скорее демонстрирует не то, что они ладят, как говорится. Угу.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИДа России, о переговорах Трампа и Си Цзиньпина, которые проходят в Вашингтоне в эти минуты.
2: Знаешь, я читал интересную интерпретацию экспертов Брукингского института. Вот они считают, что для Си

0: сейчас ситуация такая, что ему не нужно сила, с позиции силы продавливать Трампа, и он ограничится какими-то точечными соглашениями, но вот узнаем.
1: А у нас ситуация в студии сейчас такая, что здесь уже появилась ведущая рынков на РБК Александра Панфилова, ей слово передаем. Александра, не знаем, как ты, но мы грустим немножко, когда смотрим сегодня на акции российских металлургов.
2: Рынки, итоги.
3: Главная тема сегодняшнего дня, конечно, и в том числе у нас на фондовом рынке, это, конечно, проект бюджета на ближайшую трехлетку. После того, как Минфин внес его на рассмотрение коллег, российский фондовый рынок немного расстроился. В моменте индекс Мосбиржи терял чуть меньше процента, около 0,7, но в итоге закрылся индикатор в нулях, прямо около нулевая динамика, и выше круглые отметки в 2313 пунктов. Ну вот негативную реакцию вызвали скорее предложения по налоговым новациям, но вот ключевые параметры бюджета, они в целом достаточно позитивные. Бюджет предполагает дефицит в 2% ежегодно и цену отсечения на уровне $50 за баррель на всю трехлетку. И, конечно, один из ключевых вопросов, как параметры бюджета повлияют на денежно-кредитную политику, потому что динамика ключевой ставки – это одна из двух вещей, которые главным образом сегодня, сейчас и последние годы влияет на наш российский рынок. Ну вот, к слову, про инфляцию и про ставку. Минэкономразвитие скорректировал свой прогноз по инфляции на этот год до 6,8%. Довольно серьезная корректировка в сторону роста, но прогноз на следующие годы по-прежнему целевые 4%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин ранее называл снижение цены отсечения до $50 за баррель дезинфляционным фактором. Вероятно, во многом потому, что большая часть нефтегазовых доходов будет направляться не на расходы, а на пополнение ФНБ. Ну вот, что касается, кстати, расходов бюджета, то Михаил Мишустин уточнил сегодня, что расходы в 2027 году запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей. И вот опять же, ранее в Центробанке, я напомню, заявляли, что параметры бюджета Минфина согласуются с предыдущим июльским среднесрочным прогнозом Центробанка и вряд ли повлияют как-то на траекторию ключевой ставки в октябре. Ну, другой вопрос, не влияют ли какие-то изменения в налогах на ожидания по инфляции. Но вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что нет, это не должно никак повлиять, поскольку все это, напротив, призвано повысить нефтегазовые доходы и позволить Центробанку следовать озвученной ранее траектории снижения ставки.
4: Мы можем с достаточно высокой точностью оценить, каким будет структурный первичный дефицит на следующую трехлетку. Если вычтем из вот этой оценки дефицита федерального бюджета стоимость обслуживания госдолга. И вот такая простая операция дает нам оценку структурного первичного дефицита примерно в 0,5% ВВП в год. Напомню, июльский прогноз Банка России основывался на том, что структурный первичный дефицит в этом и следующем году на самом деле будет больше. Вот, это означает, что вот эти опубликованные числа как минимум должны быть нейтральными, да, и точно не должны приводить к ужесточению риторики Банка России и, скорее всего, не приведут к тому, что Банк России повысит свою прогнозную траекторию ключевой ставки. И как раз-таки вот эти бюджетные новации, которые повышают НДФЛ на дополнительные доходы всевозможные, он как раз призван повысить нефтегазовые доходы с тем, чтобы структурный первичный дефицит был меньше.
3: ВТБ также считает, что снижение цены отсечения нефти по бюджетному правилу до $50 за баррель – это фундаментальный фактор в пользу ослабления рубля, но если до финансирования структурного первичного дефицита бюджета не будут задействованы средства из ФНБ. Что касается нефти, кстати, то опять же тут у нас новый прогноз от Минэкономразвития. Оно заложило в прогноз цену на российскую нефть Urals в 27-м на уровне $53 за баррель, в 28-м запланированы 52, в 29-м 51. Повысило ведомство и прогноз по эталонной нефти Brent. $73 за баррель ждут в следующем году. Ну вот, кстати, сегодня нефть продолжает активно дорожать. Выше $108 торгуется сейчас Brent. Рост уже на 4% на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ну вот и еще один вопрос. Как новые параметры повлияют на облигации федерального займа? Очень многие боялись, что вот бюджет будет предполагать большой план по заимствованиям. Соответственно, будет большой навес предложения от Минфина. Соответственно, будет давление на рынок госдолга. Ну вот главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что предварительные расчеты говорят о том, что никакого негатива для рынка нет.
4: Мы можем получить примерную оценку структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП в год. Это и есть предельный

0: уровень навеса предложению ОФЗ. То есть 0,5% ВВП — это предельный, да, максимальный уровень до размещения ОФЗ, который может образоваться дополнительно к параметрам бюджетного правила. Теоретически навеса может и вовсе не быть. Если вот этот структурный первичный дефицит будет по аналогии с 2018 годом профинансирован средствами Фонда национального благосостояния. Поэтому мы считаем, что бюджетные проектировки, они скорее позитивные для рынка ОФЗ.
1: Ну, вообще, вот в фокусе внимания на рынках, по крайней мере, все-таки были не макропараметры. Мы увидели сегодня реакцию в бумагах, в лидерах падения на рынке акций. Акции Норникеля минус почти 6%, акции Русала минус 5%, акции Фосагро минус 3%, и акции Полюса, наоборот, вышли, выбились в лидеры роста, видимо, свое отпадали. Ну, вот поводом стало предложение ведомства ввести налоги с дополнительных доходов горно-металлургического сектора. Взиматься будет от дополнительного дохода, который был получен вследствие роста мировых цен на металл к уровню 2025 года. Мы вот это ралли в драгоценных и цветных металлах обсуждаем буквально каждый день последние годы. Мы запрашивали комментарии самих компаний о последствиях для бизнеса. Все пока что не комментируют. Но вот в Селегдаре подчеркнули, что для них это такая же новость, как и для нас, и никто не понимает форму расчета. Поэтому пока что оценить влияние невозможно. Можно будет только после появления методики. Велес Капитали нам сказали, что, скорее всего, все-таки каждая компания будет в индивидуальном порядке обсуждать форму расчета налогов, обсуждать подходы к формированию. Там же добавили, что вряд ли налоги будут платить черные металлурги и алмазодобывающие компании. Ну, в это достаточно легко верится. Все-таки компаниям нелегко приходится в последние годы и черным металлургам, и алмазодобывающим. Тут не то, что о сверхдоходах нельзя говорить, но пока что чаще всего вообще о доходах, к сожалению, по крайней мере, пока мы видим такую денежно-кредитную политику. Ну и вторая новость касается уже всех инвесторов, не только в акции металлургов. Это предложение Минфина облагать пассивные доходы россиян по прогрессивным ставкам ДФЛ от 13 до 22%. Для сравнения, сейчас они облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. Предполагается, что теперь будет 5 ступеней. Шкала такая. 13% для доходов меньше 2 400 000 рублей и 22%, когда доходы выше 50 миллионов. Ну и вот промежуточные ступени – это 15, 18, 20%. Конечно, тут стоит вопрос, насколько это сильно или не сильно повлияет на инвестиционную привлекательность активов. Но вот в Альфа-банке нам сегодня напомнили о словах Минфина о том, что нововведение затронет около 4 миллионов человек. Это не более 6% налогоплательщиков. Если мы увидим влияние, то в основном только в голубых фишках. Ну и также отдельное предложение по налогам касается паевых инвестиционных фондов. Для них предлагается установить налог на прибыль по ставке 15% с получения пассивных доходов. При этом уплаченный фондом налог планируется учитывать при дальнейшем налогообложении пайщиков. Ну, тоже, вероятно, как-то скажется. Это были все основные новости на рынках в текущей минуте.
2: Саша, уже после этих новостей тебя персонально спросим. Вот эти изменения, которые сейчас вводятся, связанные с налогами на...
1: обсуждаются.
2: Да, они на тебя как-то повлияют?
1: Ну, вот ты знаешь, это, наверное, грустно об этом заявлять. Там же все-таки от совокупного дохода зависит, поменяется что-то для тебя или нет. Но вот, Саша, я вот доподлинно не считала пока что, но кажется, что для меня это вряд ли что-то изменится. Скорее всего, ничего не изменится. Поэтому мне можно обрадоваться, порадоваться.
3: А я вот уже посчитала, и меня точно никак не касается.
1: Я не знаю, это грустная новость для нас в этой студии, или нам надо плакать?
3: Факт, ну, который нужно просто принять.
2: А НДС 22% для зарубежных товаров, которые что тебя, это как подтолкнет к тому, чтобы перейти на российских производителей, продавцов, или нет? Или все равно продолжишь покупать иностранные товары, даже если цена вырастет?
1: Ты знаешь, мне кажется, у меня какая-то потребительская активность в последние годы, она замедлилась, и я не то, чтобы много покупаю. Я не думаю, что меня это сподвигнет меньше покупать товар, если я захочу что-то сделать, но не сказать, что я каждый день просыпаюсь, и у меня есть такая цель. Ну, раз в год как-нибудь смогу это сделать.
2: Хорошо, спасибо. С нами в студии была финансовая обозреватель РБК Александра Панфилова. Ну, я напоминаю, мы вас спрашивали о том, как вы адаптируетесь к очередному приливу, мы договорились, да, с тобой называть топливную ситуацию, очередному приливу топливного...
3: Это прилив или отлив?
2: А вот отлив, наверное, потому что топлива нет.
3: Меньше стало,
2: да. И в том числе, не переходит ли ваша компания на частичную или даже полную удаленку именно вот в целях как-то справляться вот с топливным кризисом. Что у нас пишут? Руслан пишет из Санкт-Петербурга. У нас строительная компания, инженеры и сметчики часть недели работают из дома, а прорабам и бригадам все равно нужно быть на объектах, но это понятно, они физически там должны быть. Получилось неравномерно, поэтому сейчас обсуждают хотя бы более удобные графики выезда для тех, кого на удаленку не перевести. Ну, слушай, вот по некоторым сообщениям видно, что перестраиваются компании как-то вот.
3: Наверное, это выход, когда у тебя половина сотрудников вовремя на работу не может приехать, потому что
2: по объективной причине, да.
3: Заправляется, да. Я вспомнила, ты в предыдущий раз, в предыдущем часе, как раз когда мы обсуждали сообщения слушателей, вспомнил 20-й год, как COVID. Массово, когда компании отправляли сотрудников на удаленку. Я вспомнила, что даже эфир телеканала РБК частично выходил, некоторые ведущие выходили из дома в эфир. Да, было такое.
2: Это намек?
3: Не знаю. Кто услышит, тот услышит. Какие еще сообщения?
2: Артем пишет из Санкт-Петербурга. Проверил за месяц, сколько трачу на поездки, и сам удивился. Самые дорогие оказались не поездки на работу, а спонтанные. За кофе к друзьям на другой конец города в магазин за одной вещью. Ничего себе за кофе на машине. Вот это поездка. Можно же наверняка дойти пешком рядом где-то. Теперь чаще спрашиваю себя, мне точно нужно ехать прямо сейчас? Вот, осознанное использование автомобиля. Вот к чему приводит отлив топливный, да?
3: Сообщение из Москвы от Олега. Еле нашли сейчас на бензин на старой Каширке, но все еще не уверена, что сможем заправиться. В очереди стоите, что ли? Поясните, пожалуйста. Ситуация стала такой же, как и в самом начале топливного кризиса.
2: Ирина пишет из Санкт-Петербурга. Живу на окраине, работаю в центре, пересела на общественный транспорт, но полностью отказаться от машины не могу. К маме в соседний поселок иначе добираться очень долго, поэтому у меня теперь простое правило. В городе автобусы, за город машина. Еще одна диверсификация.
3: Кто-то в область добирается, а кто-то за кофе. Такие разные сообщения. Спасибо вам, что вы нам пишете. Я еще одно прочитаю. Это касается такси. По ощущениям, стало меньше такси в Раменском. Это опять сообщение из Москвы. Чтобы доехать от МЦД, приходится ждать машину по 30 минут вместо прежних 15. Таксисты говорят, что некоторые из них реже выходят на линию, поскольку достать бензин труднее. Я тоже на прошлой неделе с таким столкнулась. Полчаса не могла вызвать машину. С работы уезжала после вечернего эфира. Три раза отменялись такси. По всей видимости, когда они видели, что им далековато ехать, не хотели
2: тратить таксисты,
3: бензин.
2: Да, об этом тоже говорили, что часто отказываются от поездок.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу. гипоталамусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк», легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, ну и, конечно, одна из главных новостей сегодняшнего дня – это проект бюджета на 27-й плановый период 28-29 годов. Расходы России в ближайшие 3 года будут на 2% превышать доходы. Вот такой дефицит будет у этого бюджета, по, опять же, планам Минфина. Министерство в четверг внесло в правительство проект основного финансового документа. И вот как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, на следующий год траты составят почти 48 триллионов 800 миллиардов рублей, а поступления превысят 43 триллиона.
3: Сейчас правительство будет обсуждать проект основного финансового документа страны, потом его внесут в Госдуму, еще депутаты обсудят. А сейчас мы с нашим обозревателем Владимиром Расуловым обсудим, чем он примечателен. Володь, тебе слово.
4: Российскую казну в ближайшие 3 года будут верстать, исходя из базовой цены нефти марки «Юралс», в $50 за баррель. То есть все обязательства страны будут финансировать именно при таком уровне. При этом доля ненефтегазовых доходов, как подсчитал Минфин, будет стабильно превышать 80% всех поступлений. Министерство ожидает, что казна ежегодно станет дополнительно получать до 500 миллиардов рублей от налоговых мер. Что это за меры? Во-первых, власти предлагают распространить ставку НДФЛ на доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Нижний порог оставить хотят на уровне в 13%, а верхний, наоборот, поднять с 15 до 22. Ставка при этом будет зависеть от размера денежных поступлений, а сами поправки не коснутся депозитов до 1 000 000 рублей, как это действует сейчас, а также доходов участников специальной военной операции. Во-вторых, власти в новом бюджете предлагают установить для ПИФов обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке ставки 15%. Сейчас такие фонды его просто не платят. Кроме того, до 35% вырастет ставка налога на прибыль с дивидендов, которые уплачивают в пользу нерезидентов на счета типа С. Отдельно в главном финансовом документе прописали добывающие компании горно-металлургического сектора. Для них вводится налог в 30% на сверхприбыль, дополнительные доходы. Еще Минфин хочет установить стандартный НДС в 22% для товаров трансграничного онлайн-торговли и ввести таможенный сбор в 100 рублей для посылок из-за рубежа стоимостью менее 200 евро.
3: В общем, вот так пунктирно, как выглядит проект бюджета на 27-й год и на 28-й, 29-й в дальнейшем. Владимир, спасибо. Обозреватель Владимир Расулов с основными цифрами. Ну, а у нас в студии Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики Роста Столыпина. И на связи Дмитрий Риховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве, партнер Легикон Права. Антон, Дмитрий, мы вас приветствуем. Антон, про дефицит хотелось бы сначала поговорить. Вот в 2025 году при утверждении бюджета планировали на уровне там, не выше 0,5% ВВП. Да, по итогам оказалось 2,6%. В 2026 закладывали 1,6% ВВП, а теперь Минфин ожидает в пределах 3% ВВП. С планированием что-то не очень складывается.
5: Добрый вечер.
3: Расходов.
5: Во-первых, теперь уже Минфин признал, получается, что дефицит это допустимо, потому что уровень дефицита у нас на 3 года 2% теперь утверждается, да, как вы правильно заметили. И раньше в проектировках, вот на 27-28 годы, этих проектировках, которые были, там не больше 1,5%, по-моему, допускалось. Да и, честно говоря, и бог с ним, но допускаем дефицит, значит, это нормально. Да, мы все, ну, то есть экономисты всегда говорили, что у нас достаточно низкий дефицит. И вот это вот чрезмерное стремление к, так скажем, к вот такой бюджетной консолидации, оно вредит экономике, потому что оно сужает источники финансирования для самых разных целей, а мы тоже знаем сейчас, что на бюджет отводится существенная роль по финансированию той самой структурной перестройки, или как это сейчас называется, технологический суверенитет, да, вот в новом бюджете как раз выделено отдельно это направление. Поэтому, ну, признали, и слава богу, это такой coming-out, что Минфина, простите за английский термин, ну, русский, наверное, появится, да, у нас с развитием вот этого направления по подбору наших отечественных терминов.
3: Да, альтернативы англицизмам. Да.
5: Вот. И 2% это совершенно ничего страшного. Что касается планирования...
3: Ну, в принципе, если смотреть на бюджет...
5: Оно объективно осложнено, безусловно, потому что...

0: Понимаем до сих пор, что наш бюджет сильно зависит от сырьевых цен, а как они менялись и как менялась ситуация с физическими поставками, соответственно, и получением этих доходов, их налогообложением, мы тоже все прекрасно видим. Когда это существенная часть бюджета, планировать бывает очень сложно. Но вот что у нас достаточно консервативно до сих пор, с одной стороны, это может быть связано, действительно, многие говорят, с внешними факторами, но мы же не можем играть только с бюджетом, да? Ведь базу для доходов бюджета создает конкретные работоспособные сектора экономики. И первое, что нам нужно, это, безусловно, думать о том, чтобы нам нарастить предложение, увеличить производительность экономики, и тогда и бюджет будет проще наполнять. Сейчас мы видим, что вот из-за того, что, в общем, у нас недостаточная база именно вот с секторов предложения, да, приходится Минфину такие новые источники искать, достаточно серьезно ударяя.
1: Антон, а вот как раз не могу у вас, раз вы сами зашли на эту тему, не спросить, а проще ли будет наращивать производство нашим металлургам, которые и так не в самом лучшем положении находятся, а тут еще и с дополнительных доходов нужно будет заплатить.
0: В металлургии там вообще, в принципе, отдельная и сложная ситуация, она делится, потому что там рынок черных металлов в целом было просчитано по прогнозам, что он не будет себя в мире хорошо очень чувствовать в ближайшие 10 лет. И в связи с этим в любом случае компании как бы свои стратегии меняли там и должны менять в плане там изобретения какой-то новой продукции, да, с более высокой добавленной стоимостью там для той же 3D-печати, да, то есть там и так в целом ситуация не очень, а то, что происходит и с ключевой ставкой, да, и с ростом налогов, конечно, сильно осложняет жизнь, и сектор сильно проседает сейчас и по прибыли, там, да, и по объему той добавленной стоимости, которую делают. В цветной металлургии, да, кстати, там у нас достаточно, ну, в плане мировой ситуации получше, да, и, как бы прогноз, потому что вот в связи с развитием новых технологий массовых, там, чипов, да, искусственного интеллекта, дата-центров, автомобилестроения, роботостроения, спрос на цветные металлы-то будет сохраняться, и цены на определенные цветные металлы, они растут, и в частности, вот кто-то на пару дней назад буквально назвал медь, да, новой нефтью.
2: Угу.
0: Вот,
2: и новым золотом даже.
0: И новым золотом, или новой нефтью, и действительно, по меди у нас и неплохие очень проекты, да, об этом говорил министр экономического развития.
1: То есть расчет на то, что вот, цены позволят получить дополнительные хорошие доходы.
0: Но при этом, понимаете, это же нужно, компаниям нужно инвестировать, реинвестировать то, что у них есть, прибыль. А, опять же, в этих условиях, да, когда у нас изъятие по всем параметрам, оно растет, и с точки зрения кредитования, да, и с точки зрения там роста налогов, безусловно, это мешать будет развиваться и сохранять устойчивость, поэтому вот именно отрасль металлургии чуть лучше в цветной, именно мировая конъюнктура, хуже в черной мировая конъюнктура. Но металлургия, безусловно, в этих условиях плюсов особо не получает.
2: Ну, ты же спросила, вот к 30% вот этим, да? Правильно я понимаю?
1: 20-30% там, да.
0: Там говорилось про обложение неких источников сырья. Да? Когда мы говорим про медь, это, безусловно, сырье. Да? То есть это сырьевой товар. И вот эта премия там, за резкий рост, ну, просто Минфин увидел источник. Да?
1: Угу.
0: Можно спорить, да, о справедливости этого, но, может быть, в отдельные годы, да, когда там действительно такой идет фронтальный, тотальный рост цен, в отраслях, которые себя чувствуют уверенно, ну, некоторые страны задумываются о взимании этого сверхналога, да, на Антон, прибыль. Но если взять, допустим, тот же алюминий, то это не сырьевой товар, здесь об этом не должны идти речь.
1: Дмитрий еще на связи, да? Дмитрий, я хотела вас уточнить, не совсем поняла, если честно. Вот это уже windfall tax или он еще предстоит в дальнейшем?
3: Да, коллеги, добрый вечер. У нас это пока проект, который внес Минфин. Мы прекрасно понимаем, что проект у нас еще будет долго обсуждаться, потом будет чтение 3 в Госдуме проходить, но хочется отметить следующее. Речь идет сейчас о точечном налоге, по сути своей, на сверхприбыль. Мы прекрасно понимаем, что сегодня из себя

0: Меня представляет наша федеральная налоговая служба в части налогового администрирования. И сегодня налоговая служба, она обладает очень хорошей информацией именно о тех предприятиях, которые получили сверхдоход. Коллеги, речь идет не про всю отрасль, да? Речь идет про именно отдельные организации, которые получили именно сверхдоходы вследствие роста мировых цен именно в рублевом эквиваленте. Понимаете? Вот о чем идет речь. То есть во всей мировой практике у нас берется какая-то отдельная отрасль, либо же отрасли, и под одну гребенку все делается. У нас же, с учетом уровня администрирования, берется отдельные предприятия, которые действительно получили сверхприбыль. И я считаю, что это абсолютно правильная и логичная реализация накопленного мирового опыта, но с учетом нашей хорошей специфики.
1: Антон, но влияние на фондовый рынок хочется в этом контексте, конечно, обсудить, потому что у нас есть планы по тому, чтобы он рос и расширялся, но сегодня, честно, грустно было очень смотреть на акции компании.
2: Он сегодня стал сдуваться резко на этих новостях. Совершенно логично, да, потому что, ну, еще нам нужно вспомнить, что когда мы увеличиваем налоги на пассивные доходы, мы бьем по источникам капитала, которые идут через фондовый рынок. Эти деньги, с которых берутся средства, на самом деле планируется брать доп. Налоги, в реальности они именно должны идти на инвестиции, как вот этот переток сбережений в инвестиции, о чем многие говорят. И если уж мы там считаем, что сейчас те же депозиты, да, огромная ставка, но эти деньги не идут, они действительно, это вот те, одни платят большие проценты по кредитам, и вот эту выгоду съедают те, кто получает большие доходы по депозитам. Это непродуктивно. Но мы-то всегда говорили, нам нужно развитие. Это 66% цель к 2030 году по фондовому рынку. Значит, у нас с ростом изъятия из, мол, непродуктивных инструментов должны срочно появиться инструменты, которые позволяют на льготных условиях конвертировать инвестиции в проекты той самой, значит, вот этого тотального фронтального технологического обновления. Я могу констатировать, что пока этих инструментов у нас нет, и нам только предстоит их разработать.
1: Да, да. Антон, прошу прощения, у нас срочное сообщение. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сообщает пресс-служба Кабмина. Дмитрий, вот казалось, как, относительно как раз возможного перетока или не перетока, да, что сейчас, на ваш взгляд, выгоднее для физических лиц? Сохранять деньги на вкладе, переносить эти деньги в акции или облигации, или потратить, купить, приобрести что-то крупное?
0: Да, смотрите, на самом деле нужно всегда к таким вопросам подходить комплексно. Речь идет в рамках вот пассивного дохода о малой части населения, то есть примерно о 6 миллионах человек. И, как правило, физические лица, они четко диверсифицируют свои портфели. То есть часть, естественно, лежит на вкладах, а часть, естественно, в недвижимом имуществе, которое, скорее всего, приносит там доход от аренды всяких операций. Вот. Часть, естественно, разложена по различным ценным бумагам. Я не думаю, чтобы та часть населения, которого коснется вот это вот увеличение налогового бремени, что они сейчас будут совершать резкие движения. Я думаю, что они будут также консервативно подходить к своим сбережениям и их капитализации. Вот, и особо это ничего не поменяет и не изменит.
1: А заплатят по новым ставкам уже в 2028, получается, году, правильно?
0: Да, платить мы будем с 2028 года. То есть ставки у нас будут действовать с 2027 года, ну, предположительно, если их примут, конечно. А платежи вот по прогрессии, они будут платиться там в декабре 2028 года. То есть это еще дело далекого-далекого времени.
1: Дмитрий, вы сказали по поводу того, как налоговая сейчас неплохо все администрирует, и вот когда-то, достаточно давно, противники прогрессивной шкалы говорили, что она может привести к росту теневого сектора, хотя есть примеры западных стран, да, где такая шкала давно и достаточно успешно используется. У нас вот с 2021 года, да, прогрессивная, какой результат?
0: Ну, давайте так, когда у нас сделали

0: только плоскую шкалу в размере 13%, тогда это было необходимо. Сейчас мы научились администрировать доходы. Сейчас, с учетом тех процессов цифровизации, которые происходят у нас в налоговой службе видит все. То есть мы научились администрировать эти доходы. Дальше мы смотрим на цели и задачи, которые стоят перед нашим государством. И смотрим на общемировой опыт развития экономик государств. Естественно, внедрение, введение прогрессивной шкалы – это как бы та вещь, которая нам нужна. Дальше она сейчас потихонечку развивается. Мы видим последнюю динамику всех последних лет рост собираемости НДФЛ. Мы видим обеление, да, теневых доходов. Опять же, это следствие роста качественного уровня налогового администрирования. И если сейчас мы хотим ожидать, там, может быть, роста теневого сектора, да не будет этого, понимаете? Наоборот, у нас сейчас налоговая служба предпринимает достаточно много очень интересных усилий, применяет инструменты очень интересные для того, чтобы еще максимально обелить доходы наших граждан. И я думаю, что этот процесс, он будет также эффективно реализовываться налоговой службой. Поэтому никаких ростов теневых там, секторов экономики у нас не будет. Я думаю, что в ближайшее время может обсуждаться даже вопрос о внедрении опять контроля за расходами физических лиц. Тот, который у нас действовал с 99 года, а в 2001 году он был у нас отменен. Вот в скором времени, я думаю, что назреет необходимость даже этого инструмента. Ну, хотя бы обсуждать, я думаю, что в ближайшие 3-5 лет он будет.
1: Антон, вот предлагается еще ввести НДС 22% на покупки иностранных товаров в онлайне. Вот эта мера поможет российским продавцам? Они сами давно ждали вот это уравнивание вот этих вот условий. Или на самом деле произойдет обратное, люди просто станут меньше покупать товаров?
2: Да, на потреблении как это все скажется?
3: Вообще перед ответом можно одну маленькую ремарку? Идеальная экономика, экономика вообще без налогов. Или там с единым цифровым налогом, да, потому что вот это вот мучение, когда начинают тянуть и перетягивать на себя, так скажем, там одна или другая страна потенциальные доходы, конечно, никаких плюсов не добавляет. А сейчас у нас это вступило в такую яркую стадию. Но, к сожалению, пока это невозможно. Пока у нас, хотя в мире, где полностью цифровой денежный оборот, вот прям вы гарантируете, что все только через идут через транзакции, да, то, в принципе, можно установить один налог. Там проекты давно разработаны и в США, там, и в Бразилии, кстати, есть такие элементы. Вот. Но пока этого нет, конечно, вот это все туда нестабильность. Нестабильность налоговой системы, она не работает экономике, конечно, в плюс. Вы не можете планировать там, да, там те же селлеры, там инвесторы и так далее. Когда у вас все время меняется все, вы теряете, да, желание, так скажем, куда-то смотреть.
2: Ну, конкретно вот эта новость большинство российских селлеров порадовала.
3: Даль. Но опять же, что значит российских селлеров, да? Мы вот когда говорим о росте вообще изъятия налогового, то тут же надо понимать, вопрос ведь не только в том, чтобы побольше собрать. Вопрос в том, чтобы эти средства, они эффективно направлялись на качественное улучшение экономики.
2: Мы с вами с этого начали.
3: Это очень частично все предусмотрено даже в проекте бюджета, который есть. Хотя много чего там и на технологический 2 триллиона на технологический суверенитет, докапитализация ФРП. Элементы есть. Оптимизации у Минфина там целые. Не успеем сегодня поговорить, да, но там интересные вещи. Вот. И точно так же с налогом на маркетплейсы. Ну, понимаете, тут вопрос-то в том, что выиграют ли российские селлеры от этого, да? Ну, частично, может быть, и выиграют. Но выиграют ли от этого российские производители? Честно говоря, я в этом не уверен. Ну, просто площадка будет перераспределяться там
2: вы в пользу, сказали, может быть, да, что мы не успеем сегодня российских обсудить. Еще раз повторим, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку, но впереди еще обсуждение в Государственной Думе, поэтому я думаю, что мы к этой теме вернемся.
3: Да, оно пройдет.
2: Вам спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Риховский, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве. А в студии Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
4: РБК «Коллекция».
5: Готовимся к зиме. Сезонное обслуживание более 7 тысяч автобусов.

0: Автобусов и трамваев перед зимним периодом проведут в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что подготовка необходима для комфортных и безопасных поездок зимой. Для этого проверяются системы отопления и климат-контроля, проводится диагностика основных узлов, на предмет повреждений изучаются стекла и резиновые уплотнители, которые сохраняют тепло в салоне. Вместе с тем, водители проинструктируют и расскажут, как работать в меняющихся погодных условиях. Кроме того, ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Лексутов добавил, что наземный транспорт является одним из наиболее востребованных среди горожан. С начала осени пассажиры совершают более 4 900 тысяч поездок в сутки. Ранее в вестибюлях столичного метрополитена начали устанавливать вторые двери в рамках подготовки к холодному сезону. Работы пройдут до 6 ноября. Всего за это время на место вернут свыше 6 тысяч конструкций, которые были убраны к этому лету.
1: Кто есть кто? Punchy HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи. Это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Punchy делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом 2-литровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду 2 капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
2: Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? Punchy HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard, как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
6: РБК Тренды.
7: Роботы рабочие.
8: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. большие языковые модели научились выполнять

выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап – дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: 8% и 8 миллионов рублей сумма кредита – это для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет. И 6, 4 и 2% годовых ставка и 10 миллионов рублей максимальная сумма кредита – это для семей с тремя, четырьмя, пятью детьми соответственно. Но вот в столичных регионах лестница ставок будет выше на 2 процентных пункта. Категории семей все аналогичные. То есть получается, что семья с одним ребенком в Москве младше 7 лет будет 12% платить.
1: Там не только процент, там еще и сумма кредита.
0: Кредит меняется, да.
1: 18 миллионов, если это совсем большая семья, 15 миллионов, если двое детей, и 12 миллионов, если в семье один ребенок. А что не изменится? Ставка по семейной ипотеке в сегменте ИЖС на строительство частного дома или на завершение этого строительства, а также на покупку земли с последующим возведением жилья остается 6%, независимо от числа детей и региона проживания семьи. Все эти цифры обсудим с риэлтором. У нас на связи Евгений Коноплев. Евгений, как отреагировало ваше сообщество? В принципе, это все ожидаемо.
2: Да вы знаете, сообщество не отреагировало никак. Все, что сейчас происходит, называется плавное торможение ранее невероятно разогретого рынка. Года три назад все сообщество кричало: «Господа, что вы творите? Вы же сейчас перегреете этот пузырь». Ну вот года три понадобилось, чтобы власти финансовые и государственные начали потихонечку приводить рынок к адекватному состоянию.
1: То есть в целом вы приветствуете?
2: Да это делать надо было намного раньше, потому что не бывает бесплатного сыра. Если у вас ключевая ставка – это не ипотечные ставки на вторичке, нормальные обычные ставки. Ключевая ставка у вас 14%. Нормальный кредит сегодня стоит от 17 до 19. Попробуйте возьмите ипотеку на вторичный рынок. А ненормальный кредит стоит от 12 до 6%. Но если вам выдают кредит в два раза дешевле, чем ключевая ставка, ну, кто-то же за это платит. Угадаете, кто за это платит? За это платит покупатель первички. Поэтому вот все эти «льготы», в кавычках, они заложены в цену лота. Мы снижаем ставки по ипотеке, при этом как на дрожжах растет стоимость самого объекта в эту льготную ипотеку покупаемую.
1: Но затормозятся ли сейчас цены на новостройки?
2: Именно поэтому цены на новостройки выросли, потому что людей уже больше интересует не сколько стоит, что они покупают, а сколько стоит их платеж в месяц.
1: Это понятно. Покупать... Так вот сейчас с изменениями вы ожидаете, что затормозятся цены?
2: Конечно. А вы посмотрите, откройте, например, статистику Московского Росреестра. К сожалению, Росреестр не публикует статистику по всей России. Но по Москве цифры просто впечатляющие. Падение ипотеки от июля к августу 20%. Падение ипотеки августа к августу, то есть прошлый год к этому, 35%. И падение 8 месяцев 2026 года к 8 месяцам 2025 года тоже 20%. То есть у нас падение всего ипотечного рынка от 20 до 35%. Рынок уже давным-давно приземляется. Власти уже давным-давно сказали, что мы эту лавочку будем прикрывать. Поэтому никак риэлторское сообщество не отреагировало на эти новости. Но мы давно знали, что этот краник закрывается. Сейчас его закрывают еще динамичнее. Вот и все.
1: Так, но если падение ипотеки наблюдается, то застройщики сейчас не окажутся в состоянии, когда нет спроса?
2: А вот это вопрос вопросов, потому что рынок первички лежит на лопатках уже несколько месяцев. Буквально через пару недель в Москве начнет работу Всероссийский жилищный конгресс. Это ежегодный слет всех российских риэлторов. Кому любопытно, он сам может пройти на сайт этого мероприятия, открыть программу Всероссийского жилищного конгресса и посмотреть там каждый второй мастер-класс на тему «Как выжить в кризис продавцам новостроек». Тяжело рынку новостроек, поэтому очень интересный вопрос. Вот сейчас, повторюсь, извините, что как заезженная пластинка, три года назад надо было это делать постепенно и плавно, чтобы сейчас не делать так драматично. Да, драматическое изменение условий предоставления дешевых денег покупателям новостроек, естественно, приведет к тому, что этот рынок новостроек может серьезно зашататься. Вот вопрос, устоит, не устоит.
0: Евгений, а что будет со вторичным рынком?
2: А со вторичным рынком будет то же самое, что сейчас. Он вполне себе живет и здравствует, показывает свои стандартные 11-12 тысяч сделок. Если мы говорим о Москве, вы простите, пожалуйста, я московский риэлтор, мне трудно говорить за всю Россию, но в Москве вторичному рынку было тяжеловато последние года два. Сейчас, когда ипотека на первичку и сам первичный рынок перегрелись до невозможности, покупатели поняли, что как-то это все

0: неадекватно уже, когда еще не построенное стоит процентов на 30 дороже, чем уже готовое, и покупатель потихоньку переползает на вторичный рынок. Поэтому все, тут все нормально, без ажиотажа, но и он точно не в стагнации.
1: Ну вот, учитывая, что такие изменения происходят, еще и ограничения по срокам кредитов, я так понимаю, будет, да, там 15 лет действует субсидированная ставка, последующие 15 лет уже остаток будет пересчитываться по рыночной ставке. Не получится ли сейчас переток, серьезный переток спроса на вторичку, и мы увидим примерно то же самое, что видели с рынком новостроек. На вторичке полетят цены так, да, что...
2: И мы получим высокие цены и на первичке, и там, и там, и на вторичке. Евгений?
0: Ну, скорее всего, так оно и будет. Вы правильно прогнозируете. Скорее всего, будет вход в противофазе, когда вторичный рынок будет подрастать, потому что первичный рынок будет оседать. И где падение рынка первичного, который в первую очередь подогревался драйвером льготной ипотеки, вот где это падение перейдет в плоскость, ну, это большой вопрос. Пока он потихонечку снижается. Да, действительно, если массовый покупатель переходит на вторичку, то цены на вторичке не могут не начать не расти. Ну вот сентябрь сейчас на вторичке очень активный, а первичка продолжает лежать на лопатках.
1: Я думаю, что сейчас активизируется население. За последние сколько там дней до конца сентября осталось? До 1 октября 6 дней. Начнут быстренько брать ипотеку, чтобы успеть по тем ставкам, которые по старым, есть, да, сейчас. А, Евгений, еще такой вопрос. Все-таки не отпускают меня цены московские, тем более, что вы московский риэлтор. Ну, на новостройке по некоторым объектам просто в космосе где-то они находятся. Будут ли застройщики готовы делать скидки, или мы просто увидим более низкие темпы, да, роста цен?
0: Это хороший вопрос. Тут еще ведь нужно учитывать, что застройщики несут обязательства перед банками. На вторичном рынке продавец квартиры – это собственник этой квартиры. Он ни перед кем не несет никаких обязательств. Хочу – цены снижаю, хочу – цены не снижаю. Вот хочу – завтра продаю за 20 миллионов, хочу – послезавтра.
1: Но тут вопрос же, наверное, не только в «хочу» или «не хочу», а в запасе прочности у застройщиков, как долго он может удерживать объекты в таких ценах, да, и не продавать их.
0: Совершенно верно. При всем при этом там есть куча параметров, начиная от наполняемости эскроу-счетов, заканчивая отчетностью тех самых застройщиков перед теми самыми банками, которые открывают программы кредитования под эти объекты. Здесь все не так просто. Может быть, застройщики и хотели бы устроить какой-то праздник жизни и аттракцион скидок, но... Здесь дело определяется не только жадностью владельцев бизнеса, здесь дело определяется множественными взаимными обязательствами. Поэтому здесь не так просто дергать рычаг цен вниз, как на вторичке. Поэтому да, потихонечку, плавно, по законам, придуманным еще Адамом Смитом, не может рынок не отыгрывать такое падение. Это не может не отражаться на уровне цен.
1: Евгений, еще по статистике хотела спросить у вас, если вы цифрами такими владеете. Если посмотреть на картину по новостройкам в Москве, какую долю занимает семейная ипотека, а какая доля квартир уходит в разделе «инвестиционное жилье»?
0: Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что такой статистики не публикуют. Но вот из опубликованной статистики, например, Москва гордится тем, что львиную долю семейной ипотеки она держит на всероссийском уровне. Угу. То есть, казалось бы, парадоксально, делали все, чтобы в Москве и Питере льготную ипотеку было брать невыгодно, но все равно наизусть не помню, то ли 15, то ли 20% всей семейной ипотеки в России выдается на московский рынок. Ну, парадокс, да, почему-то большую семью хочется растить именно в Москве. В общем, идет борьба властей с потребителями. Все потребителям хочется одного, властям хочется другого. Вот как где-то какое равновесие установится, устаканится, интересный вопрос.
1: Хочется растить детей в Москве, я вот совершенно искренне сейчас без сарказма говорю, потому что Москва действительно классный город для семей с детьми, поэтому тут как раз все
2: логично.
1: Да, очевидно. Евгений, вам спасибо большое. Евгений Коноплев, риэлтор, был в нашем эфире. Обсуждали новые условия семейной ипотеки, которые вступят в силу с 1 октября. Я сделала для себя личный вывод, что надо было брать мне льготную ипотеку, когда я и собиралась летом, но почему-то подумала, что и в октябре изменения не введут, отодвинут, как это было уже сделано два раза.
2: В общем, как в меме, а надо было раньше, да? Вот.
1: Надо было вчера.
3: Эксклюзив.

0: РБК.
1: Ну а мы возвращаемся к теме разъяснений, как предпринимателю Михаилу Фридману удалось добиться снятия европейских санкций. Мы несколько дней в нашем эфире следили за развитием ситуации. В результате 22 сентября Евросоюз после полутора недель переговоров принял соответствующее решение в пользу Фридмана, ну, а также бизнесмена Алишера Усманова.
2: Мы поговорили с адвокатом, который представляет интересы Михаила Фридмана. Сегодня удалось нам это сделать. Партнер адвокатского бюро Дякин, Гарцунян и партнеры Вадим Внукайнин рассказал, что для снятия санкций привлекали команду из 30 юристов, в том числе и международных. И работа велась сразу по нескольким направлениям. Вот, в частности, одно из этих направлений в 2024 году было инициировано международное разбирательство по инвестсоглашениям против Люксембурга и Нидерландов. Герцогству предъявлен был иск почти на 16 миллиардов долларов, а на момент начала разбирательства эта сумма составляла примерно 20% ВВП.
1: Ну, государство небольшое, поэтому такие, да, цифры и доли. Но вот по мнению самого Фридмана, блокировка активов, которые там базируются, по сути, равноценна экспроприации, ну, а значит, нужна компенсация. Может ли инвестиционный арбитраж помочь в снятии ограничений и станет ли популярной такая практика? Будем выяснять с руководителем практики санкционного права Verba Legal Маратом Самарским. Он на связи со студией Радио РБК.
2: Марат, мы вас приветствуем. Вот бизнесмены, которые попали под санкции ЕС, пытались оспорить их в суде Евросоюза, но победа в суде, даже если она случалась, вовсе не давала гарантии, что будет исключение из списка. В частности, если мы говорим об истории Фридмана, в 2024 году суд ЕС признал, что санкции вводились неправомерно в отношении него, но из санкционного списка его не исключали. А вот сейчас что так изменилось принципиально?
3: Коллеги, добрый вечер. Спасибо большое за приглашение в эфир. Смотрите, если уж совсем кратко, то изменился подход принятия решения. Советы ЕС все труднее и труднее обосновывать новые включения в санкционные списки, еще труднее проходят переговоры, поэтому пришли к соломоновому решению. Они, с одной стороны, закрывают окно для оспариваний на ближайшие 3 года. То есть сейчас нынешнее оспаривание, там срок 2 месяца у всех фигурантов списка для того, чтобы подать иски и, соответственно, сориентироваться. Но взамен цена подобному снижению нагрузки на суд ЕС, хотя это тоже может стрельнуть бумерангом, как раз стало исключение Фридмана из санкционного списка. И здесь как раз еще и, кстати, пришлась позиция инвестор-арбитражу, что здесь очень большой финансовый и фискальный риск со стороны Люксембурга. И Люксембург как центр финансовых решений и центр подобных хабов
2: повлиял на окончательное решение, по всей видимости. Марат, да. Вот не хочется умалять, конечно, работу юристов, особенно российских, но получается, что решение не только и не столько юридическое, сколько политическое.
3: Ну, в том числе. Но я бы сказал, что от этого замочка ключ лежит в юриспруденции.
2: Хорошо, что нашли этот ключ. Как сейчас эта практика будет использоваться, да? И повышаются ли шансы там остальных подсанкционных?
1: У других фигурантов, да.
2: Да, пойти по этому пути и подобрать ключик к исключению из санкционного списка.
3: Я бы сказал так, дорожка уже протоптана, почему бы не попробовать по ней, соответственно, пойти? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть же большое количество множеств подобных оснований. Вот второй фигурант списка как раз-таки нашел тоже альтернативное решение на уровне JARA. Так что здесь большая поляна для креатива. И, соответственно, те, кто сейчас решатся подавать иски в течение 2 месяца, я не только говорю про физических, но и про юридических, они будут довольно неожиданно выдвигать свои решения перед судом ЕС, и вот при JAR плоскости также.
2: Но с той стороны тоже пытаются креативить, скажем так. Вот Украина в том числе требует, чтобы тогда в санкционный список были внесены другие люди, раз эти были исключены. И сегодня появилась новость, что страны Балтии ввели национальные санкции против Усманова и Фридмана. Ну, понятно, что, наверное, они неравнозначны, да, если брать общеевропейские санкции. Но не получится ли так, что те страны, кроме Люксембурга, которые захотят, введут какие-то национальные ограничения, и получится плюс-минус то же самое?
3: Нет, это абсолютно не будет, потому что у нас есть Европейский Союз и регламенты Европейского Союза. Соответственно, то, что будет в отдельных странах-членах, на все ЕС не распространится. Но я думаю, навряд ли как бы страны Балтии и Прибалтика имеют большой вес в международном

0: экономических отношениях.
1: И понятно, что на ЕС не распространится, но я к тому, что если и другие страны Евросоюза сейчас пойдут по этому пути и тоже будут вводить национальные ограничения.
0: Ну, это уже зависит от страны-члена, потому что механика очень сложная. В отличие от, скажем, стран Балтии, там добиться национальных ограничений будет очень трудно. И тогда на эти страны ляжет своя рисковая нагрузка, и GR-нагрузка. Потому что люди, которые смогут туда попадать, они непростые, и у них инструментарий очень хороший.
1: И тут как раз тогда может снова включиться инвестиционный арбитраж в отношении каждой из таких стран, правильно?
0: Да. Но здесь надо смотреть, у кого как активы структурированы. То есть это может быть, что у человека холдинг зарегистрирован в определенном стране-члене, и из-за этого можно подавать на инвест-арбитраж, как это было в случае Фридмана.
2: Марат, спасибо. На связи.
1: Да, спасибо за разъяснение.
2: Со студии радио РБК был руководитель практики санкционного права Верба Лигал Марат Самарский.
3: Час. Что это значит?
1: Ну, тоже про управленцев следующая новость, да, только с другой стороны. Еще не так давно пост генерального директора был пределом мечтаний для людей амбициозных, а сегодня от этого кресла отказываются и делают это добровольно.
2: Вот данные исследования Работа.ру, стать руководителем своей компании хотят лишь 22% россиян, а среди зумеров о позиции главы как о цели мечтают и вовсе 6%. Как рассказала нам психолог и HR-консультант Зулия Лойкова, из-за кризиса на рынке труда многие предпочитают теперь горизонтальный рост вертикальному.
4: Мы наблюдаем уплощение сейчас ролей в целом на рынке труда. То есть мы видим, что срезается средний менеджмент. То есть кризис он начинает подчищать. Плюс искусственный интеллект поддавливает на ряд различных категорий руководителей и начинающих специалистов. То есть начинающих не берут, потому что все делегируют искусственному интеллекту, если это возможно. Ну и, соответственно, средний менеджмент как некую такую прослойку менеджеров убирает. А руководителям достается очень большая нагрузка. То есть высокий уровень давления и пристальное внимание со стороны руководства, собственников и так далее, то есть приходится принимать множество решений в турбулентность, за которую тебя в том числе могут привлечь к административной даже уголовной ответственности. При этом сюда прибавьте ненормированный график работы, сильнейший стресс, сложное взаимодействие, например, с советом директоров либо собственников. Но мало кто готов постоянно работать в таком режиме. Еще я здесь обратила внимание на то, как изменилось само понимание карьеры. Если раньше ты хорошо работал, вкладывался, обучался, то у тебя были такие плюшки в виде высокого роста, высокой должности, ответственности, возможности зарабатывать в растущем рынке. Когда рынок испытывает дефицит и кризис в целом мировой, уже сложнее оставаться на плаву, приходится прикладывать больше действий и, соответственно, не понимать в обмен на что ты это делаешь, что у тебя нет никакой гарантии. Именно поэтому мы видим, что молодое поколение не особо стремится вообще брать эту ответственность внутри компании. Они стараются развивать свою карьеру уже не вертикально, а на развитие профессиональной экспертизы.
2: Это была клинический психолог и HR-консультант Зулия Лойкова.
1: Вы слушаете «Честно» радио РБК. Вижу новость как раз к нашему интерактиву со слушателями, что европейские водители в настоящее время платят при заправке дизельным топливом на 40% больше, чем в начале года. Переплата за бак объемом 50 литров около 30 евро. Не знаю, наверное, вам должно сейчас стать легче, если у вас трудности с заправкой на российских АЗС. Это одна из тем, которую мы сегодня обсуждали, спрашивали у вас, какая ситуация в регионах и какие вы используете способы для того, чтобы заправиться быстро, да и, в принципе, заправиться, наверное.
2: Да, и мы получаем сообщение от вас о том, как вы адаптируетесь вот к этой новой волне топливного кризиса. И также мы спрашивали, переходите ли вы на удаленку. Вот сейчас по поводу адаптации. Наталья пишет, живу за городом, автобус ходит редко, экономлю не на поездках, а на другом. Без машины до работы просто не добраться. Ну вот, получается, что, да, кто-то в этих условиях не может как-то гибко адаптироваться. Вот
1: большинство рассказывает о том, какая ситуация, но совершенно не пишут про то, как сейчас, какие лайфхаки используете. Понятно, что мы периодически у вас, вас об этом спрашиваем.
2: Закончились быть, лайфхаки.
1: Может. Да, может быть, эти схемы и не меняются. В общем, если у вас есть какие-то способы, поделитесь. Хотя Яна Ритунская, наш обозреватель, которая как раз общалась с водителями и таксистами в разных регионах, говорила, что не очень хотят делиться теми способами, которые люди люди нашли для комфортной, удобной заправки.
2: Потому что все начнут ими пользоваться.
1: Да, боятся, что появятся конкуренты на заправках.
2: Может быть, поэтому, другие способы. Поэтому, может быть, и не пишут. Ольга пишет из Москвы. По городу чаще выбираю метро, особенно если еду одна. Машина остается для больших покупок и поездок с семьей. Ну, да, это логично. Что касается удаленки. Так, наш офис не закрыли, но рабочую неделю перестроили. 2 дня все приезжают на встречи, 3 дня работают где удобно. Главное заранее назначить обсуждение, а не вызывать людей в офис ради разговора на 15 минут. Ну, это уже не первое такого рода сообщение. 2 дня там, 3 дня здесь. В общем, как-то пытаются. Ну, действительно, практика отработана у удаленной работы.
1: Что касается наличия топлива всякого разного, в основном сообщение о том, что дизель везде практически есть. Да, с 95-м сложности встречаются. На 92-й тоже даже по моим наблюдениям в те редкие дни, когда я выезжаю, вроде бы с ним тоже более-менее все нормально. Но не вижу же сообщений от водителей автомобилей на газовом оборудовании. У них,
2: кстати,
1: вообще все хорошо.
2: Ни одного. Ну, видимо, да. Да, видимо, да. Ну, что касается, кстати, бензина 92-95, тут надо сказать, что от региона к региону ситуация очень сильно меняется. Вот мы сегодня обсуждали, где-то вообще проблемы и с тем, и с другим. Где-то, да, 92-й есть, дизель есть, 95-го нет.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше 2 уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
7: Бренд – это когда ты в лесу встретил медведя.
8: Так.
7: Мне не нужно бегать супер быстро, в 2 раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
6: Как сделать?

0: группа «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21:00.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».

0: Калгейт.
1: В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Повтор программы.

0: Ну что ж, перебираемся на 9-ю планету. Сегодня в российских кинотеатрах выходит фильм с таким названием «Фантастический боевик» режиссера Николая Рыбникова. В главной роли Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Ну, по сюжету коротко расскажем. Автомеханик после аварии начинает вспоминать службу на далекой планете. К чему это приводит, расскажет обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина.
1: Маша, только давай, пожалуйста, без спойлеров, потому что и мы с Александром, и наши коллеги говорили, что хотят посмотреть эту картину. Что известно о «Девятой планете» без спойлеров?
2: Если честно, я сама заинтригована тем, что на этой планете произойдет, но вы абсолютно верно отметили. Главный герой — это очень простой парень, он работает автомехаником, и внезапно он попадает в аварию, и вот которая разделяет его жизнь, можно сказать, на до и после, потому что после этой аварии к нему начинают приходить какие-то видения о его прошлом, он служил на какой-то далекой планете, но никто его из окружающих не понимает, все говорят, что его воспоминания — это какие-то, скажем так, проблемы, его так себя проявляют. В общем, они вступают в противоречие с происходящим.
0: Наверное, где-то я это видел уже, такой заход.
2: Ну, такой классический заход для многих фильмов. Кстати, у Нолана такое, по-моему, тоже было.
0: Вспомнить все, я имею в виду, конечно.
2: Да, же. Да, угу. Да. В общем-то, тут важно, интересно рассказать о съемках, где они проходили. Интересная география. Все началось осенью 2024 года в Москве, но не только в Москве, еще снимали в Марокко и на острове Сокотра. Вот настолько там...
1: В Йемене.
2: Да, настолько там необычная природа, необычные пейзажи, что они позволили создать образ другой планеты. Вот ради этого, наверное, стоит посмотреть. Надо отметить, что фильм снят при поддержке фонда кино, его бюджет оценивается примерно в 500 миллионов рублей.
0: Маш, ну, Юр Борисов, его представлять, наверное, не нужно, все знают, кто это такой, он очень популярный сейчас актер, во многих проект появляется, и много сейчас анонсов и трейлеров с ним выходит. Вот что говорят критики и эксперты, может ли вот непосредственно его популярность стать драйвером для интереса аудитории?
2: Ну, конечно, безусловно, это один из факторов интереса к картине, причем критики говорят о том, что ничего страшного, что он так часто появляется в российском кино, буквально в каждом втором фильме. Он актер, по мнению критиков, очень разноплановый, в этом его преимущество, и поэтому можно не опасаться, что он, скажем так, набьет оскомину зрителю или просто, так сказать, надоест. И это нам прокомментировала действительно Елена Фомина, автор программы «Кино» с Еленой Фоминой на радио РБК. Давайте послушаем.
3: У Юры Борисова действительно очень много сейчас выходит проектов. Он снимается сейчас у Сальмы Хайек. Но, на мой взгляд, он все-таки не примелькался и еще не перешел ту черту. Ровно потому, что у него невероятный диапазон ролей. Он может быть Пушкиным в «Пророке». Он может сыграть какого-то чуткого, невероятного парня в романтической комедии или романтической фантастике, как вот «Девятая планета». И если уж продюсеры воспользуются этой фишкой Юры Борисова, то ничего из его ролей впоследствии не превратится в «Борисовщину».
1: Если от Юры Борисова зрители не устали, то не устали ли они от выбора сюжета фильма? У нас достаточно много картин о космосе.
2: Да, действительно, это так, но на самом деле картины очень разноплановые. Вот, условно говоря, я пообщалась с критиками, и они делают такое разделение. Первое — это исторические фильмы о космонавтике, это, как правило, биографические фильмы о судьбе великих космонавтов. Например, вот картина была «Гагарин, первый в космосе», «Время первых», «Салют-7». Самое главное для таких историй — это реальные события и испытания, через которые проходили экипажи. Это, конечно, привлекает зрителя. Второе направление — это как раз вот в духе «Девятой планеты», научная фантастика. Здесь можно вспомнить легендарный «Солярис» Андрея Тарковского, фильм «Через тернии звездам», и более позднюю картину, уже современную, «Спутник». В 2020 году она была снята. Ну и, конечно, не стоит забывать документальные проекты. У нас «Роскосмос» снимает хроники полетов, биографии конструкторов, сериалы, специальные программы. Конечно же, это такой весьма специфический контент, но ценители его очень любят. Так, и давайте поговорим сейчас о том, что же, чего же не хватает российской фантастике, в чем она выигрывает. Об этом нам рассказал критик Тимур Алиев.
4: Не хватает сюжетного разнообразия, оригинальности. Часто страдает качество спецэффектов. Хотя в этом плане последние годы мы делаем большие успехи. Если я не ошибаюсь, некоторые фильмы получали награды, в том числе за спецэффекты, и в том числе на Западе. В основном в российской фантастике, как и в принципе в других российских жанровых фильмах, неплохо играют актеры. У нас есть классные типажи, разносторонние.

0: парни, ребята, и мужчины, и женщины, которые классно отыгрывают роли, хорошо попадают в образы, органично смотрятся в фантастических интерьерах и экстерьерах.
1: Коллеги, ну мне кажется, если актер хороший, то со спецэффектами проблема решится. Вот такая история с российской фантастикой.
2: Спасибо. У нас в студии была обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Ну а буквально через пару мгновений в этой же студии с нами будет режиссер фильма «Девятая планета» Николай Рыбников.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем, и сейчас у нас предстоит путешествие на девятую планету, Ань.
4: Да, у нас в студии режиссер Николай Рыбников, режиссер как раз фильма «Девятая планета». Николай, мы вас приветствуем.
5: Добрый день.
4: Перед нашей встречей я почитала рецензии тех, кто был на предпоказе, и тех, кто ждет картину в прокате. И вот многие радуются, что наконец-то не сказка. Говорят, хоть какое-то разнообразие. Но, с другой стороны, со сказкой предсказуем спрос и предсказуем сборы. Или у режиссеров страха не заработать сейчас нет в отсутствии конкурентов с иностранными фильмами?
5: Да нет, есть всегда риск. В отечественном производстве есть много хороших авторов. И между нами всегда есть какое-то такое творческое и сотрудничество, и конкуренция. Это нормальный мир искусства. Хотелось бы, конечно, побольше зрителей. Хотелось как можно больше, чтобы людей увидело наше кино, нашу картину.
4: Но почему не сказку, например, вы выбрали?
5: Потому что, мне кажется, время сказок сходит на нет потихонечку. И нужно сказать сказкам большое спасибо за то, что мы научились на этих сказках работать с компьютерной графикой, со сложной постановкой, с большими декорациями, пиротехникой и другими такими сложностями кинопроизводства. И сейчас этой осенью выходит несколько фантастических проектов, и один из них «Девятая планета», и мы приглашаем зрителей в кинотеатры посмотреть одну из первых русских фантастик.
4: То есть в ближайшие годы, как вам кажется, ставка будет на фантастику?
5: Вполне возможно. Сказки никуда не уйдут, потому что они пользуются спросом, и это семейное кино, которое хотят видеть зрители на больших экранах, и сказки останутся в кинотеатрах, но к ним добавятся еще и новые жанры, такие как фантастика, однозначно.
2: Николай, а фантастика российская сегодня — это попытка идти по стопам западной фантастики, которая, ну, мы знаем хорошо, это много известных тайтлов, или все-таки российская фантастика такая же самобытная, как и фантастика в литературе?
5: Мы стараемся делать самобытную фантастику, потому что она основана на русских культурных кодах, на русских характерах, на русских людях, которые оказываются в каких-то очень необычных обстоятельствах, на других планетах, в других реальностях, в каких-то разных сложных обстоятельствах, незнакомых для нашей планеты, нашего обычного мира. Но русская фантастика всегда будет отличаться русским характером, русским мышлением. И мне кажется, это будет положительно воспринято зрителями. Однозначно нас будут сравнивать с Голливудом, естественно.
4: Уже сравнивают. Это вот нормально. Некоторые видят в фильме ремейк «Вспомнить все». В мире вообще какой-то бум ремейков. «Дюна», «Гарри Поттер», да, у нас «Чучело», «Простоквашино». Что за тренд такой? И с чем он связан? Это кризис идей?
5: «Девятая планета» — это не ремейк. Это представление русского автора, русского режиссера и русских продюсеров о том, как должна выглядеть русская фантастика. То есть, как бы, да, мы вдохновлялись какими-то разными произведениями, и с точки зрения кино, и с точки зрения литературы, когда создавали эту картину. Но это оригинальное в произведении, это не ремейк, это не попытка переделать что-то старое, это осмысление вообще жанра фантастики плюс добавление русского культурного кода, и вот получается выход на экран «Девятой планеты».
2: Вот те, кто уже успел посмотреть, некоторые зрители отмечают, что все-таки элемент ностальгии по советской фантастике, он присутствует. Это было сознательно привнесено?
5: Ну, в том числе, да, у нас есть чем гордиться, у нас есть Стругацкий, у нас есть классная анимация фантастическая. И, конечно, мы вдохновлялись этим. И, может быть, мы не целенаправленно это делали, то есть не сознательно, не осознанно. Но так как мы воспитаны на этом, скорее всего, это и просочилось.
4: И вообще, по всей видимости, человечество сгенерировало уже такое количество литературных, сериальных произведений, что не повторяться, наверное, уже невозможно.
5: Во всем мировом кино, не только в российском, существует кризис драматургии. Очень сложно придумать что-то вот прям оригинальное, совершенно новое, то, чего еще зритель не видел. И, конечно, эта проблема касается и России. То есть, как бы в жанре фантастики, еще и в самом начале пути, когда в российское кино только-только входит в этот жанр, придумать что-то совершенно новое, супероригинальное и вообще то, что ничего никто никогда не видел, еще и на какой-то уникальной литературной основе, мне кажется, это почти невозможная задача. Мне кажется, все должно идти какими-то небольшими шажками. Вот мы сейчас сделали картину со своим представлением о фантастике. Скоро выйдет еще картина «Полдень» Клима Козинского, вот «Вышел трудно быть богом». Это все сейчас вход на эту территорию, это попытка понять, осознать этот жанр. И со временем в нем должны появляться новые идеи, новые люди, и я думаю, что этот жанр будет развиваться.
2: Николай,

0: Вот вы сказали, что есть кризис идей, он характерен и для России, и для мирового кинематографа. А есть ли еще такая проблема в индустрии, в российской, как нехватка квалифицированных кадров? Нам часто говорят представители индустрии, что не хватает сценаристов, не хватает постановщиков, режиссеров. Вы в своей работе видите это? Как это сказывается?
1: Здесь как раз и нужно говорить об идеях. Те, кого вы перечислили, это те, кто генерирует идеи. Это сценаристы, режиссеры, продюсеры. С точки зрения операторов у нас, например, очень сильная русская база. Вообще у нас очень хорошее изображение делают ребята, и у нас классная образовательная база вообще для операторов. У нас классные художники-постановщики, очень талантливые. Как бы где-то пусто, где-то густо, в общем. И специалистов, мне кажется, для российского кино сейчас более чем хватает. Вопрос идей и вопрос средств для реализации этих идей.
2: Иногда кажется, что и актеров не хватает, потому что снова Юра Борисов, как бы мы его не любили. Или это осознанный выбор, такая заявка на Оскар.
1: Вот меня всегда удивляет вот этот комментарий, как бы снова Юра Борисов. А когда вы последний раз видели Юру Борисова на большом экране?
2: Конкретно я вот последний раз, когда была в кино 1,5 года назад в фильме «Пророк».
1: То есть 1,5 года Юры не было на экране. И мне кажется, зритель с огромным удовольствием пойдет и посмотрит на его новую актерскую работу, и он прекрасно украсил кино. И здесь надо отдать должное Юре в том, что он очень точечно относится к выбору проектов. То есть как бы он не снимается там в 5, 6, 10 картинах одновременно, так как делают некоторые актеры, когда получают популярность. Юра очень избирательно относится, очень точно выбирает себе работу.
2: С его стороны понятно, а с вашей стороны почему такой выбор?
1: Юра прекрасный артист. Нам нужен был русский парень, автомеханик, который влюбился, который может и любить, и воевать, и дружить. Юра обладает огромным талантом актерским. То есть как бы он может сыграть многогранного персонажа с разными проблемами, проблемами выбора, проблемами любви и так далее. Он просто большой классный артист. Естественно, гордость вообще поработать с ним, потому что к нему еще и большой зрительский интерес. Здесь как-то все в одно сошлось.
0: Ну, мы почему спросили про Юру Борисова? Потому что, возможно, создается такое впечатление, потому что сейчас очень много трейлеров с ним выходит, много проектов. Я недавно был в кино, и действительно, буквально несколько трейлеров с его участием. Поэтому и вот создается ощущение, что его много.
2: Я просто еще видела ваш комментарий о том, что российский фильм может претендовать на «Оскар». И поэтому еще раз спрошу, у вас есть такие амбиции?
1: Смотря с какой картиной. То есть, как бы для того, чтобы номинироваться на «Оскар», нужно ставить себе цель в самом начале производства и создания картины. То есть, как бы изначально нужно целиться в фестивальный прокат. Для того, чтобы попасть на «Оскар», нужно засветиться на нескольких кинофестивалях и смотрах класса А, после этого пройти отбор в киноакадемии и после этого попасть на «Оскар». То есть, как бы это целый путь, который идет длиной в год очень-очень напряженной работы. Нет, мы не целились. «Девятая планета» — это большое зрительское кино для кинотеатров без прицела на фестивале. То есть, если кто-то из фестивалей нас пригласит, конечно, я буду очень рад показать свою картину международному зрителю. Это было бы здорово, но «Оскар» — это не просто так, это не случайная история. В него нужно прям идти, в него нужно целиться, нужно выбирать темы, которые заинтересуют киноакадемию, нужно выбирать киноязык и формы для того, чтобы чем-то удивить искушенного зрителя «Оскара». Это большой сложный путь, и к нему нужно готовиться изначально.
0: Николай, еще такой индустриальный вопрос касаемо маркетинга российских фильмов. Особенно, мне кажется, это важно для фантастики, потому что это очень визуально насыщенный жанр. На ваш взгляд, почему пока в России маркетинг большого кино развит не очень хорошо? Мы просто не научились или вообще это изначально не закладывают? Ведь это очень важный этап перед дистрибуцией для привлечения зрителя.
1: Это вопрос вообще ко всей индустрии. Это вопрос к продюсерам в первую очередь, к прокатчикам, к людям, которые занимаются вот этим продвижением. Я все-таки кинопроизводитель, я автор, и мои компетенции заканчиваются на премьере.
2: Маркетинговые акции с вами не согласовывают? Вот этот запуск плаката на ракете «Союз» 16 сентября?
1: Это инициатива прокатчиков и генеральных продюсеров, вот. То, как они продвигают эту картину, это их компетенция, это их идеи и в итоге их результаты и деньги.
0: То есть получается, что это как будто разные этапы, слои производства проекта, да? Потому что мне интуитивно кажется, что как будто это вообще изначально должно все расписываться, планироваться, да, перед, ну, может быть, не перед съемками, но уже в процессе, когда фильм готовится, разрабатывать какую-то стратегию, потому что это очень важно. Иногда просто очень классные картины российские, они не доходят просто до зрителя, потому потому что не было никакого промо. Может быть, вопрос в бюджетах? Как формируется вообще бюджет? И просто не хватает денег?
1: Кино — это вообще дело очень коллективное на всех этапах производства вообще. Начиная от сценария, потом согласование

0: его с режиссером, с продюсером, запуск в производство, подготовка к съемкам, сами съемки, постпродакшн. Но в самом начале продюсеры всегда предполагают пути дистрибуции. Они изначально планируют и маркетинговые кампании, уже предварительно представляют себе партнеров или тут же на этапе еще сценария заключаются с кем-то по поводу сделок в маркетинге, по поводу дальше разделения долей от прибыли фильмов в кинотеатрах или при продаже там на ТВ или на платформы. Это все изначально, конечно, всегда стратегически планируется.
1: А это же деньги?
0: Это все в формате диалога происходит. То есть как бы я не разговариваю путем «хочу-не хочу». Я говорю, что будет лучше для фильма, на мой взгляд. И предлагаю какие-то ходы, какие-то пути. Вот мы обсуждали по поводу «Девятой планеты», как мы будем создавать вот этот мир «Девятой планеты». И решили то, что нам сначала нужно посмотреть, какие удивительные места есть на Земле, для того, чтобы потом докрутить их средствами компьютерной графики и сделать из этого «Девятую планету». Вот, и нашли очень интересные места в Алжире, в Йемене, в Марокко. И посмотрели сначала по картинкам в интернете, после этого посмотрели, сколько стоят билеты, посмотрели возможности, можем ли мы поехать туда посмотреть своими глазами и сделать фото как референсы. Съездили, потом посчитали, прикинули стоимость компьютерной графики на хромаке или на LED-экранах и поняли, что абсолютно сопоставимо стоит командировка съемочной группы в Марокко или Йемен, потом с дополнением, небольшим дополнением компьютерной графики, и как бы примерно плюс-минус это стоило одинаково.
1: Николай, не можем не спросить, а не проще ли сейчас использовать искусственный интеллект?
2: Докрутить искусственным интеллектом.
1: Да, для отрисовки этих планов.
0: С искусственным интеллектом еще пока есть очень много сложностей. В первую очередь это авторские права. Для создания большой картины из-за ограничений по авторским правам мы не можем использовать ИИ. Во-вторых, ИИ пока еще в этом году, вот на наш день сегодняшний, не может делать выходной формат там 4К, необходимый для кинотеатров, для больших экранов. Мы попробовали использовать искусственный интеллект для того, чтобы делать превизы перед тем, как перед съемками.
1: Превизы, уточните, что?
0: Превиз — это компьютерная сцена, по которой мы понимаем положение камер, как плюс-минус будет двигаться монстр, плюс-минус как будут двигаться актеры, как они будут взаимодействовать. Вот. И мы разрабатывали превизы через искусственный интеллект и пришли к выводу, что мы даже времени не особенно экономим, потому что даже в этом случае нужен режиссер, который сидит с промпт-инженером, заставляет ИИшку
2: делать. То есть пока вы в целом скептически относитесь к такому инструменту?
0: Нет, не скептически точно. То есть еще пара лет, и мы будем это использовать как полноценный инструмент создания кино. И мне кажется, что это один из инструментов, который позволит нам каким-то образом приблизиться к голливудскому изображению. Потому что затраты на компьютерную графику в Голливуде огромные, просто огромные. Это очень дорогой процесс. И русские специалисты в основном работали на западное кинопроизводство, потому что там совсем другие деньги, другие гонорары.
1: Ну, там, да, там бюджеты совсем иные, это уже отдельный разговор.
2: Тогда будем следить и за тем, как ИИ внедряется в российском кинопроизводстве, и за российским кинопрокатом. Николай, вам спасибо большое. Режиссер Николай Рыбников был в нашем эфире.
1: Ну, а сейчас о том, что в России вырос спрос на картофельные чипсы, вот неожиданно вот так вот. Картофельные чипсы. Казалось бы, мы говорим про тренд на ЗОЖ, а... Да, и продажи этого продукта в первом полугодии по подсчетам компании «Энтек» выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Интересно и вполне логично, что самый чипсовый день недели – это пятница. Ну, это понятно, да, наверное.
2: Должен быть четверг, когда люди смотрят дома фильмы.
1: Четверг – рыбный день. Чипсы с рыбой – нет, я бы не стал.
2: Но в последний рабочий день недели, почему это все-таки пятница, покупатели приобретают в среднем почти 64 тысячи упаковок. Это подсчеты ритейлера «Вкусвилл». По словам руководителя картофельного союза Татьяны Губиной, бизнес увеличивает вложения в картофельную промышленность, рассчитывая на дальнейший рост потребления.
3: Согласно статистике, россияне потребляют 54 килограмма картофеля в год в среднем. Это потребление включает в себя в том числе продукты переработки. Мы, как производители, видим, что потребление картофеля растет. Это начиная от чищенной, вакуулированной, пастеризованной картофель. Более глубокая переработка – это чипсы, хлопья и картофель фри. Согласно вот нашему видению и видению рынка, в прошлом году цены были ниже гораздо на картофель, и мы предполагаем, что коллеги вкладывают огромные деньги, понимая, что рынок их продукции, продукции переработки картофеля будет расти.
1: Ну вот, Ань, не только чипсы потребляют, и рост их растет по пятницам. Вот еще в Метро в этом году продажи сухариков и мясных снеков

0: выросли на 60%.
1: Я не пойму, а где здесь ЗОЖ? У нас же тренд на ЗОЖ. Все активно спортом занимаются, правильно питаются.
0: Меня просто, слушай, меня правда поражают эти цифры. 60%, не 17, не 15, 60% сухарики стали больше есть. Что происходит с людьми?
1: Тем более, что мы понимаем, что даже перекус не всегда полезен, а уж тем более, когда речь идет о чипсах и о сухариках. Наверное, кто-то думает, что фруктовые чипсы – это полезнее, и на них спрос тоже растет.
0: А вот. Ты не веришь в это?
1: Ну, смотри, вот ты, если, например, долгое время что-то не ешь, а потом съедаешь фруктовые или чипсы, да. А, как правило, сушеные фрукты, в них еще больше, выше содержание сахара, то у тебя сразу подскакивает уровень сахара в крови. Угу. Это не про пользу для организма, да? Ну, вернемся к цифрам. Вот в Ашане фруктовые чипсы плюс 55%, азиатские, это, я так понимаю, всякая морская капуста.
0: Да, вот это непонятно.
1: 40% непонятно. Я люблю. А полезные снеки для ЗОЖ 25%. Вот здесь хотя бы понятно, что у тебя стоит эта надпись, которая заставляет тебя терять бдительность. И ты думаешь, что есть что-то полезное.
0: Смотри, я вот хочу разобраться. То есть, получается, я-то обрадовался, что хотя бы фруктовые чипсы прибавили 55%, а исходя из того, что ты говоришь, это тоже нехорошо, потому что там сахара много.
1: Все снеки, да, стали популярнее, но многое зависит от того, в какой период времени ты их ешь. Если после основного приема пищи, то тут уже все не так страшно. Мы решили спросить у тех, у кого питание – это часть работы, какие продукты они выбирают для перекусами между основными приемами
0: спортсмены,
1: пищи.
0: Короче.
1: Да. Российский боксер, профессионал Дмитрий Кудряшов подчеркнул, что лучший вариант для перекуса – овощи, фрукты на втором месте.
2: Чипсы не люблю, и детям своим тоже запрещаю. Продуктов огромное множество, которые можно заменить чипсы. Я часто занимался с гонкой веса, и перекусы у меня были с собой орехи. Я носил как раз и жиры, и белки полезные, все там есть. И овощи, фрукты не менее вкусные, чем чипсы. И яблоко. И будет у вас все с пищеварением замечательно. Кефир еще можете закинуть, и будет у вас полноценное меню.
0: Ну что получается-то по итогу? Все плохо. Все растет потребление и тех чипсов, и тех снеков,
1: смотри,
0: а все нехорошо.
1: Как всегда, смотря с какой стороны смотреть на ситуацию, для производителей и продавцов все хорошо.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Автомобильный бренд Bugatti представил проект 60-этажного небоскреба в Майами. Это будет первая брендированная резиденция марки в США. Об этом пишет архитектурный портал Dezin. Здание расположится в районе Бриккел. Небоскреб разделят на 4 блока с двойными по высоте пространствами между ними. Внутри 183 квартиры и 4 пентхауса. Дизайн вдохновлен как архитектурой Майами, так и формой суперкаров, включая знаменитую линию C, которая использовалась в автомобилях марки еще в 1930-х годах. Майами давно стал столицей брендированных небоскребов. Porsche Design Tower построили здесь еще в 2017 году. Его фишка – роботизированные лифты, которые поднимают автомобиль прямо в апартаменты. Сейчас эти квартиры работают на вторичном рынке, где пентхаусы доходят до 47,5 миллионов долларов. Строящийся Bentley Residence высотой 237 метров станет самым высоким жилым зданием на побережье США, и он тоже расположен в Майами. Запатентованный автомобильный лифт также доставляет машины владельца в приватный небесный гараж на 3-4 авто внутри апартамента. Больше половины из 216 резиденций уже продано, а пентхаусы уходят по 37,5 миллионов. Еще один проект здесь – Pagani Residence. Все 70 резиденций спроектированы с использованием карбона, редкой кожи и дерева, как в гиперкарах. А покупателям самых дорогих пентхаусов за 30 миллионов долларов в комплекте дают гиперкар Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц. Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
9: Про то, что полезно

0: прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
1: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично? Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом, лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Экономика в России может быть невидимой, и Росстат оценил ее почти в 11% ВВП. Речь идет о деятельности, которую статистика не может посчитать напрямую. Это дачи, огороды, репетиторство, частный извоз, подработки через платформы и самозанятость. Сюда же входит и то, что бизнес умышленно скрывает от государства ради уходов налогов. По словам автора статьи, экономического обозревателя РБК Гульнары Вахитовой, теневая экономика сокращается из-за цифровизации ФНС, а неформальная растет за счет самозанятых. С ней беседовала Алиса Чанова.
4: Росстат использует широкий термин «ненаблюдаемая экономика», внутри которого три разных по природе компонента. Теневая – это законная деятельность, которую бизнес умышленно скрывает или занижает ради ухода от налогов. Например, это зарплаты в конвертах, неоформленные работники, занижение выручки.

0: растет неформальный сектор.
1: Эксперты выделяют несколько факторов. Растет спрос на самозанятость и дистанционные услуги. Это курьеры, таксисты, репетиторы, фрилансеры. В некоторых регионах и отраслях зарплаты в формальном секторе невысоки, поэтому люди ищут дополнительные источники дохода. Также бурно развивается платформенная экономика, которая вовлекает людей в деятельность без оформления официальных трудовых отношений. При этом значительная часть роста – это не уход в тень, а легализация через упрощенный формат.
0: Как в лидерах оказалась недвижимость, сельское хозяйство и общепит?
1: В недвижимости доля ненаблюдаемой активности действительно самая высокая, почти 70%. Но это не про сокрытие доходов. Речь идет об условной стоимости проживания в собственном жилье. Статистика считает, что собственник как бы платит сам себе аренду. Денег при этом никто не платит, но в национальных счетах это учитывается. В России большая доля жилья находится в собственности, поэтому цифра такая высокая. Что касается сельского хозяйства, здесь около 32%. Здесь тоже в основном не сокрытие. Люди выращивают картошку и овощи, держат скотину. Часть для себя, часть на продажу. Это личные подсобные хозяйства, которые статистика включает в ненаблюдаемую экономику. А вот в общепите почти 17%. Там могут быть уже реальные схемы, наличные расчеты, неоформленные сотрудники, занижение выручки.
2: Детали этой темы в подписке РБК.
3: Наконец-то настало время повысить градус вашего и нашего настроения и поговорить о приятном.
4: Время вина.
5: Артур Саркисян и Екатерина Столярова сегодня в студии. В ближайший час говорим о вине, о тех, кто его производит. Мы здесь не пропагандируем алкоголь ни в коем случае. Это разговор об индустрии, экономике, о том, как меняется российское виноделие и как развивается. Да, Кать?
3: Да, и что нам, покупателям, со всем этим делать, об этом мы вообще-то тоже говорим, потому что в магазинах сегодня такой колоссальный ассортимент, что иногда, честно говоря, разбегаются глаза. Там десятки, сотни бутылок с разными этикетками, разные сорта винограда, регионы производства разные. И если ты не специалист, то, наверное, в этом разнообразии достаточно легко заблудиться и прогадать. Вот давай сегодня о том, можно ли, в принципе, в магазине, в таком магазине у дома найти что-то действительно хорошее, качественное, недорогое. Лайфхаки какие-то дадим. Дадим?
5: Дадим, конечно.
3: А можно найти что-то в магазинах у дома качественное и при этом бюджетное?
5: Да, абсолютно. Сегодня многие магазины в этом направлении как раз и работают.
3: То есть что, ассортимент расширяют? Каким образом работают?
5: Договариваются непосредственно с самим производителем, расширяют ассортимент, делаются специальные торговые марки, так называемые. То есть, в принципе, сегодня можно выбрать, есть из чего выбрать.
3: Но ты про российские вина говоришь, а если мы про импорт?
5: Про импорт тем более. Импортного гораздо больше, чем российского.
3: Почему так?
5: Так сложилось.
3: Исторически. Но, кстати, я действительно посмотрела, если вот последние новости взглянуть, то мы увидим, что импорт вин именно даже из недружественных стран, особенно вот за последние месяцы, там июль, август, был на треть наращен. Почему так? Это наша сила привычки или все-таки мы пока не способны полностью заменить импорт?
5: Для того, чтобы заменить импорт, нам нужно как минимум 250 тысяч гектаров виноградников. У нас сегодня 110. Поэтому разница довольно существенная. Плюс еще, как говорят, 255 гектаров должно быть, тысяч гектаров. Потому что на остальное 55 тысяч гектаров – это производство брендит, так называемых коньячных спиртов. Поэтому нам не хватает этого всего. И импорт, естественно, с учетом той ситуации, которая сложилась сегодня, где российские вина гораздо дороже, к сожалению, получаются из-за всех санкций и так далее, импортные вина сегодня есть такие, которые очень даже доступны. Правда, цена поменялась очень серьезно, но в целом много доступного и хорошего, кстати.
3: Давай теперь визуализируем. Вот, допустим, я покупатель, я захожу в магазин. Что я увижу на этих винных полках? Мы вот об этом спросили у Владимира Косенко, руководителя по развитию премиального винного портфеля «Лудин Групп». Что магазины сегодня предлагают? После этого будем разбираться, как нам из этого выбрать. Давайте послушаем.
6: Если говорить про нашу розницу, большую или маленькую, то она в первую очередь ориентирована на российское вино. Тут все сходится, цена и качество есть. Грузинские вина стабильно представлены на полках. Как мне кажется, пространство полочное не растет, ну или растет медленно, но и не убывает. Если говорить о большой винной тройке Франции, Италии, Испании, то здесь, пожалуй, Франция будет внизу. Испанцы, итальянцы более демократичны в среднем сегменте. Ну и большие шансы имеют страны, которые сохраняют с нами нейтральные либо там дружественные отношения. Да, это ЮАР, это Чили, это Аргентина. Особенно сети находят интересных производителей из небольших

0: стран, там Венгрия, Сербия, но продавать их в больших объемах все-таки не получается.
1: Ну, вот так вот. То есть вроде бы все по классике, но есть и какие-то совершенно новые имена. Там Сербия, допустим, Венгрия, вина, наверное, которые вообще мало знакомы потребителю. Давайте теперь разбираться, как же в этом ассортименте что-то стоящее выбрать. И нам в этом сегодня поможет Кристина Никичева, автор телеграм-канала «Твой сомелье». Она у нас в студии. Кристина, на что нам ориентироваться, когда мы видим эту бутылочную россыпь в магазинах? Вот мы зашли, давайте прям пошагово. С чего начать?
2: Давайте начнем с того, что человек, любящий вино, ему нужно иметь хотя бы крошечные, маленькие знания о своем вкусе. И когда человек покупает вина, допустим, он выбирает изначально без каких-либо знаний. И я бы советовала то, что нравится, обязательно фотографировать и фотографировать с двух сторон, две этикетки. Контр-этикетку и, соответственно, переднюю этикетку. И отмечать, что это был за сорт, что это была за страна, и что это было за производитель. Соответственно, дальше можно пытаться выбирать вина по сорту, если понравился, допустим, шардоне. Исследовать другие страны, потому что человек начнет накапливать какие-то определенные вкусовые знания. Также можно выбирать производителя. Если понравилось, как производят, тоже можно попробовать его различные другие вина. И, соответственно, по стране. Возможно, просто нравятся либо более жаркие страны с более пышными винами, либо более холодные страны с более сдержанными винами.
1: То есть по стране тоже серьезное отличие, да?
3: Да,
1: допустим,
3: конечно.
1: Вот если ты берешь там Австрию, давай вот прям сравним, Артур, мы берем рислинг австрийский, условно говоря, и какой-нибудь рислинг там из ЮАР. Вот чем они будут отличаться между собой?
3: Ну, во-первых, нужно отметить, что ЮАР — это все-таки тепло, очень жарко, и в вине ты будешь ощущать вот эти вот вкусы и саму структуру вина. Будешь отличать тем, что оно такое теплое, глубокое и какое-то достаточно насыщенное, жирное, скажем так. А Австрия — это более деликатная история и более северная. Поэтому там вина, которые получаются в Австрии, они очень красиво смотрят, они деликатно идут. То есть это не грубые, не навязчивые, не тяжелые. В целом один и тот же сорт отличаться будет в разной стране, по-разному будет выглядеть.
1: А вот Венгрия, Сербия, Кристина, вот что это вообще за вина? Чего от них ждать, когда ты их на полке видишь и думаешь, купить, не купить?
2: Я не могу сказать, что у них будет какая-то грандиозная стабильность качества, потому что Западная Европа не так сильно и хорошо представлена у нас в масс-маркете, и именно прям действительно очень хороших вин, сербских, венгерских, вот на полках обычных магазинах у дома я не встречала.
3: Я согласен, потому что Венгрия вообще, она давно известна своими, в первую очередь, сладкими винами.
2: Да,
3: угу. Такая. Ну, она не настолько популярна с сухими винами, поэтому вряд ли наш потребитель, даже когда зайдет в такие магазины, он вряд ли этого сможет оценить и возьмет себе эту бутылку вина. Но вот винотеки профессиональные, там действительно можно найти абсолютно все. И Сербию, и Венгрию, и вообще все, что хочешь. Уругвай, Парагвай, как угодно.
1: Но если в магазине у дома, от какой цены вообще имеет смысл рассматривать? Цена имеет значение?
2: Как бы мне хотелось сказать нет, но, конечно же, цена имеет значение. Но я сразу могу сказать, что есть вина достаточно бюджетные и даже до 500 рублей. И как вначале сказал Артур...
1: До 500?
2: Да, как вначале сказал Артур о том, что наши российские производители делают достаточно классные, бюджетные вина собственных торговых марок. И я могу это подтвердить тем, что вот буквально в июне я в Ленте покупала STM-ку, которая сделана для Ленты, Кубань-вино, игристый их брют. Я покупала на Welcome, на мероприятии. Идеально. Меня все потом спрашивали, что это было. Я говорю, ребята, вы не поверите. Она стоила меньше бокала вина в заведении.
1: Называть, к сожалению, название нельзя, но потом запишем уже после того, как здесь пообщаемся. Хорошо, если даже цена, ну, может вот так вот себя интересно показать, это интересно. А, допустим, если мы говорим про европейскую тройку, вот это гарант качества вне зависимости от цены?
2: По моему мнению, нет, потому что... Мы прекрасно понимаем, что существуют расходы на то, чтобы произвести вино, на то, чтобы напечатать этикетку, приклеить акцизу, привезти вино, сделать еще одну акцизу, зайти к какому-то дистрибьютору и так далее и тому подобное. И вина, которые в бюджетном ценовом сегменте, там до 700 рублей, это лотерея. зачастую.
1: Есть же иногда вот всякие акции в магазинах, когда ты смотришь, и как будто бы бутылка стоила там 2000, а сегодня ты ее можешь купить 3 штуки по 400. Ну, я сейчас утрирую,
3: слушай,
1: да,
3: но есть такие люди, которые мониторят эту историю. Они все время просматривают, постоянно находятся вот в таком вот действующем режиме для того, чтобы приобрести. Особенно, когда большие сети начинают делать распродажи, то я тебе скажу, что у некоторых любителей вина, таких, которые сидят вот на этой истории, они договариваются с кавистами, и кависты им заранее собирают весь ассортимент для того, чтобы они просто пришли бы и забрали.
1: Ах, вот так вот тогда,
2: ничего
1: интересно.
2: Ничего себе.
1: Да. Нужны связи с кавистами. А мы сейчас узнаем. Я просто, честно говоря, думала, что это, как правило, скидывают какой-то неликвидный товар, который либо уже не очень по качеству, либо сроки его подходят, что нужно от него избавиться. Давайте мы об этом вот поговорим с Натальей Шершовой, руководителем управления категории вино торговой сети «Перекресток», и Булат Барангулов к нам подключается, амбассадор алкогольной продукции собственного импорта «Азбуки вкуса». Всех приветствуем. Наталья, давайте с вас начнем. По какому принципу вот эти акционные товары на полках появляются? Вы как выбираете категорию, которая действительно может уйти, ну, за низкую цену?
4: Начну, наверное, с того, что я полностью не согласна с мнением того, что это какой-то неликвидный товар. Наоборот, мы сейчас уходим в то, что мы идем сначала в тренд. То есть мы смотрим, что на сегодняшний день в тренде. Расширяем ассортимент и уже этот ассортимент начинаем продвигать на полке с помощью каких-то промо-акций, в том числе даже 1+1 в нашей сети. Сейчас большой пул предложений 1+1. Это все наши новинки. Таким образом, мы хотим подсвечивать нашему покупателю. Мы хотим, чтобы наш покупатель видел, что в «Перекрестке» есть и доступный сегмент, не только высокий премиум и супер-премиум сегмент. Поэтому сейчас мы немного пересматриваем. И, в общем-то, это предложение, да, как Артур сказал, правда, кависты как-то распространяют это в своих чатах очень быстро, да, иногда мы вечером запускаем, а утром просыпаешься, во всех чатах уже есть информация о том, что будет у нас на пол, там, промо 1+1 на 12 позиций. Вот, как правило, да, сейчас... Сейчас мы пошли в Просекко, сейчас мы пошли в Ринклинг, Савиньон Блан со всех стран. То есть мы хотим прям вот покупателю показать весь спектр нашего ассортимента новых позиций.
1: Булат, а вот это отражается на том, как формируются винные полки, я имею в виду именно с точки зрения расстановки. То есть есть же золотые полки, да, когда на уровне глаз стоят бутылки, есть нижние ярусы, есть верхние. Вот по какому принципу вы распределяете бутылки, чтобы потребитель, когда заходил в магазин, тоже понимал, на что ему все-таки лучше ориентироваться, на то, что вы хотите продать, или на то, что ему, может быть, больше бы подошло?
5: Как раз звучал тезис термин «золотая полка». В «Азбуке вкуса» таким термином не пользуемся, потому что мы достаточно давно уже работаем собственным импортом, и у нас большой объем такого вина, который мы сами привозим, и мы не выставляем конкретно какой-то товар, который хотим продать в определенный период времени на так называемую «золотую полку». У нас сама вообще выкладка товара, она сделана таким образом, что покупатель, заходя в магазин, он... привычному, логичному для него сценарию начинает принимать решение. То есть он приходит и видит конкретно какой-то регион, а выделять в этом регионе, в стране какие-то вина, которые мы привозили и привозим, которые прошли достаточно строгий экспертный отбор, какое-то конкретное выделять, что мы его больше хотим продавать, этого нет. У нас вообще нет каких-то специальных полноценных планограмм именно по СКЮ, по винам, где прописано по этикеткам, где что стоит. Мы делаем планирование с учетом страна, регион, затем внутри этого производителя. Потом у нас большую часть именно конкретной выкладки в каждом магазине формирует кавист, про которого сегодня вы говорили, что это один из тех людей, который делает продажу магазина. То есть кавист, он действительно принимает внутри принятого зонирования решение, что и как он поставит на какую полку.
1: Вы отмечаете вот такой тренд, что сегодня людям интересны бутылки больше светлые. Ну вот я, например, по себе могу судить, да, что мне хочется видеть содержимое, поэтому мне интересны вот эти прозрачные бутылки. Я поэтому белые вина, например, больше предпочитаю, потому что мне нравится видеть, что там внутри, или розе. Это я одна такая, или все-таки есть такой тренд и среди производителей тоже, Артур?
3: Ну, в первую очередь...
1: Ты посмотрел просто на меня сейчас так, как ты могла.
3: В первую очередь... Вопрос дефицита зеленой бутылки сегодня стоит. И поэтому некоторые обращают внимание, маркетологи, в кавычках, Маркетологи обращают внимание на то, что вроде бы продажи такие хорошие в белых бутылках нужно показывать. А когда ты приобретаешь вино и получаешь плохое содержимое

0: из бутылки от того, что оно стояло на свету, оно же стоит на свету, да, правильно? То есть зеленая бутылка, она притормаживает процессы вот распада, условно говоря, за счет света. Вино меняется, и, конечно же, потребитель сегодня смотрит, что идет в тренде. А в тренде то, что сегодня действительно бутылки белой много, а зеленой мало, к сожалению, для того, чтобы делать.
1: Вот ты сказал про свет. Наталья, а как тоже вот в магазинах устроена проверка, скажем так, чтобы продукт не испортился? Как долго бутылка может на полке простоять?
2: Ну, если вообще идти к таким, наверное, самым основным трем критериям к полке, это, естественно, что температура, освещение и оборудование, да, ну, такие, наверное, глобальные три критерия, по которым вообще определяется винная полка. И, например, я бы, наверное, в первую очередь говорила про температуру хранения вина в магазине, в торговой точке, про освещение, если говорить, то это должны быть какие-то LED-лампы без ультрафиолетового излучения. Максимальное хранение на полке зависит от самого продукта. То есть если это молодое белое вино, конечно, оно хранится не более 1,5 лет. Красные вина от 1,5 лет и выше, ну и уже вина с потенциальной выдержкой там на несколько лет, конечно, они должны храниться в каких-то хюмидорах, холодильниках, они вообще не должны стоять на общей полке.
1: Кристина, то есть получается, в масс-маркете чем старше вино, тем оно круче, лучше вот на этот принцип не ориентироваться. Там лучше брать молодые вина.
3: Однозначно нет.
1: Влад, а как часто магазины проверяют вот сроки и условия хранения и снимают там, допустим, вина с полок, понимая, что уже время истекает? Ревизия.
4: С учетом того, что у вина нет какого-то конкретного срока годности, понятно, что это не какой-то естественной, ну, там, периодичностью этого процесса, но мы, хочу сказать, последний год, это 26-25, мы целенаправленно запустили отбор таких позиций, которые уже, по нашему экспертному мнению, они уже не соответствуют продажному уровню, то есть их уже пить нельзя, и мы их снимаем с полок, а те, которые подходят к такому состоянию, мы на них предлагаем специальное предложение для покупателей. Это корейцы нас делают, они, в принципе, постоянная основа.
0: Но в любом случае нужно отметить, что если взять большинство магазинов, которые сегодня продают, занимаются продажей алкоголя, в частности вина, то они не соответствуют условиям хранения. То есть, по сути дела, если бы сегодня там Роспотребнадзор либо кто-то еще, кто занимается вот такими вот вопросами, где отмечается, насколько правильно хранится продукт и так далее, то я думаю, что очень много магазинов просто бы лишились лицензии, потому что там не просто тепло, там жарко, и, по сути дела, вино при такой вот температуре, оно развивается очень быстро, и ты, если возьмешь одно и то же вино одного и того же года урожая в винотеке, например, да, или же где-то в магазине, это будет два абсолютно разных вина, которые ты попробуешь, потому что оно хранилось по-другому. Температура играет ключевую, действительно, роль для того, чтобы вино бы действительно не развивалось так быстро, как, чтобы оно умирало бы на полке, а медленно, пропорционально для того, чтобы раскрывалось оно.
1: Булат, а как вот вы соблюдаете, например, эти правила? Для винных отделов есть свои помещения, свои температурные режимы, свои световые режимы или как?
4: У нас все винные отделы, они оборудованы, выделены именно как отдельное пространство, винотек. В каждом из них должно быть именно кондиционирование свое под этот отдел. Потом вот то, что говорили про щадящий свет, который есть, он тоже у нас используется. А в некоторых наших азбуках реализована отдельная винная комната, где особо ценные экземпляры мы храним вот действительно под постоянной влажностью, температурой и действительно в хороших условиях.
1: Ну вот вы все сегодня говорите кависты. Кависты — это такие самые теперь для меня любимые люди, с которыми хочется быть знакомой. Наталья, а вы обучаете вот в больших магазинах, когда мы говорим про супермаркеты, не ориентированные изначально на винный мир, обучаете ли просто сотрудников разбираться в винах, чтобы консультировать покупателя, который, может быть, хотел бы что-то выбрать?
2: Да, конечно. Во-первых, у нас на сегодняшний день штат 172 кависты на нашу сеть, и штат у нас расширяется, мы постоянно его растим. Каждую среду и четверг ровно половина рабочего дня — это обучение. То есть к нам приезжают каждую среду, каждый четверг производители, виноделы, и проводят с ними прям многогранное и очень глубокое обучение с тестингом, потом с обратной связью, с тестами обратной связи. То есть мы потом общаемся, у нас есть чаты с этими производителями, с кавистами. И если есть

0: какие-то любые вопросы, они их задают. Как правило, после таких обучений каждую пятницу у нас в точках проходят дегустации для наших покупателей. Как раз там уже кависты отрабатывают полученные какие-то навыки, информацию по винодельне и, как правило, подкрепляют это практикой. У нас есть тестирование у полки, то есть руководитель кавистов раз в месяц проводит с ними тестирование у полки. У нас есть тайный покупатель, который приходит, задает каверзный вопрос нашим кавистам, да, там начинаем придираться, а где это вино, почему оно не стоит, и вот мы смотрим на их реакцию, вообще на их знания, и там хочу какого-то конкретному случаю вино, что они предлагают. То есть, да, ответ на вопрос. У нас есть четкий график обучения. Он очень плотный. Сейчас у нас еще на базе X5 университет по обучению кавистов. Мы запускаем программу государственного уровня. Поэтому и в этом плане мы очень сильно выросли за последние полтора года.
1: Спасибо большое, Наталья, Булат, благодарим вас. Ну, как выбрать вино, точнее, как понять, что вино не очень все-таки качественное в магазине? Есть ли какие-то критерии, характеристики? Буквально через пару минут узнаем.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность, а оружие, которым надо уметь пользоваться. Драма «Нет» 2012 года Пабло Ларраина про то, как в Чили в 1988 году проводили референдум о новом сроке Аугусто Пиночета, показывает политическую борьбу с точки зрения рыночной привлекательности. Оппозиция пытается за короткое телевизионное время продать избирателям образ счастливого будущего. Наконец, российский сериал «Последний министр», выходивший в 2020-2022 годах, был уже о том, что происходит после выборов и вокруг них. Как работа аппарата превращается в круговорот абсурдных решений, а реформы в имитацию деятельности. Получился увлекательный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
7: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК Тренды.
8: Кризис цифрового совершенства.
9: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты. Изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП. Ключевые приоритеты проекта бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми и обеспечение обороны и безопасности. Минфин предложил облагать пассивные доходы россиян по ставкам НДФЛ от 13 до 22%. Речь идет в том числе о доходах по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, от продажи имущества и по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Согласно поправкам, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Министерство финансов также предложило меры по обелению экономики. Среди них установление НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, которые должны будут уплачивать маркетплейсы. Еще одна мера – введение таможенного сбора в 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, которые пересылаются из-за рубежа по почте. Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль. По отношению к ВВП она сейчас находится на хорошем уровне, сопоставимом с показателем 2017 года, сообщила глава ЦБ на пленарной сессии Международного банковского форума. Сдерживающим фактором для роста экономики Набиуллина назвала дефицит ресурсов, ограничение доступа к технологиям и инвестиционный климат. Федеральная антимонопольная служба разработала проект единого закона о тарифном регулировании. Документ предусматривает долгосрочное регулирование всех сфер деятельности. Тарифы предлагается устанавливать на срок не менее 5 лет. ФАС считают, что такой подход поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые отрасли. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Ну а мы продолжаем повышать градус вашего и нашего настроения.
0: Время вина.
3: Это программа «Вина» на радио РБК. Екатерина Столярова и Артур Саркисян в студии. Сегодня обсуждаем, как можно выбрать в магазине у дома хорошее качественное вино и, возможно, даже бюджетное, чтобы точно гарантированно понравилось. Реалистично ли это? Уже выяснили, что реалистично. Кристина Никитчева, автор телеграм-канала «Твой сомелье» у нас в студии, помогает нам с этими вопросами разобраться. Кристин, вот тут Артур сказал, что зачастую все-таки магазины не соблюдают условия хранения, что по свету есть какие-то нарушения по тепловому режиму. А как понять тогда потребителю, вот он смотрит, допустим, на бутылку, можно по каким-то критериям определить, что все-таки это вино уже не очень и не стоит его брать?

0: Конечно, можно. Я как раз в этот момент все сидела и ждала удобного момента, чтобы задать вопрос. Вам никогда не попадались испорченные вина в сетях?
1: Попадались, конечно.
0: И мне трижды попадалось, но один раз там на заре моего винного энтузиазма много-много лет назад, и я как раз действительно повелась на низкую цену, которая -70%. Ну, и это был лично мой провал, потому что тогда я не знала, как отличить испорченное вино от неиспорченного. Сейчас, как вы сказали, то, что люди предпочитают прозрачные бутылки, и, может быть, и не зря, да? Там можно увидеть цвет вина, и если он будет глубоко янтарным, при том, что...
1: Это не даже оранж.
0: Это не оранж. Да. При том, что это не оранж, то есть большая вероятность...
2: При том, что это красное.
0: Да, при том, есть большая вероятность, что вы купите винный уксус. Также еще, если говорить про бутылки из темного зеленого стекла, тоже была ситуация, тоже большие сети. Ну, кстати, я должна отдать должное этой торговой сети, что я им показала, и говорю, ребят, мне кажется, говорю, с ним что-то не окей. Говорю, я его не трясла, я его взяла с полки, но там пузыри в красном, оно прям пузырится. Они такие, упс, убираем. Я говорю, ну, что-то пошло не так. Ну, вторичное брожение может случиться, мы все это прекрасно понимаем, что ни одно вино не застраховано от того, что туда попали какие-то небольшое количество бактерий. Вот. И если вот в красном вине вы видите какое-то пузырение, бурление внутри бутылки, однозначно брать не стоит. По белым винам можно, наверное, по цвету определить. Если вы увидите, допустим, осадок в белом вине, возможно, чуть-чуть при транспортировке переохладили и появились такие прозрачные кристаллики. Это выпала винокаменная кислота.
1: Но сети это не допускают на самом деле. Потому
0: что... Я видела, кстати.
1: Ну,
0: видела, но я на это смотрю, и я в этом, ну уж прям ужаса ужасного я в этом точно не вижу, потому что и дома можно зимой в холодильник вот этот прекрасный балкон поставить и забыть про него.
2: Но все-таки, значит, светлая бутылка — это в приоритете. Ну, для меня теперь, по крайней мере. А что относительно других тар? Да что ты все на меня так смотришь?
0: Я же сказала, что в красной тоже все видно. В целом и осадок будет видно.
2: Но относительно другой тары, ведь сейчас производители экспериментируют с тарой довольно часто и там пробуют разные форматы. Кто-то делает из алюминия, кто-то делает тетрапак. Вот если мы про алюминий говорим, например, имеет смысл доверять вину в алюминиевой банке?
0: Я в этом плане старовер.
1: Серьезно? Mm-hmm. Нет, я абсолютно к этому по-современному отношусь, понимая, что, ну, во-первых, тара такой маленькой бутылочки 0,3 как бы ты не найдешь, а это наиболее оптимальный вариант. Сегодня мы видим, игристых очень много производится в банках металлических. И, естественно, алюминиевая банка дает возможность игристому вину быть более, скажем так, спокойным, потому что если 5 атмосфер это в бутылке самой находится под давлением, то в баночках алюминиевых это где-то порядка там 3,5 атмосфер, потому что иначе бы разорвало бы эту историю. Поэтому, ну, вкус он не отличает. По вкусу отличить очень сложно. Если мы говорим об игристых, если об обычном вине, то практически, ну, бутылка там стоимостью там 300 рублей какая-то и аналогичное вино в этой же бутылке, оно будет абсолютно похожим. Я имею в виду алюминиевой банки. Оно будет абсолютно похожим. Поэтому не вижу здесь ничего, никаких проблем. Особенно хочу отметить, люди скептически относятся к винам, которые имеют не пробку, натуральную пробку, а именно винтовую. Хотя на сегодняшний день винтовая пробка – это наиболее оптимальная история. Ну, то есть можно со всех сторон смотреть. Я не вижу никаких проблем сегодня в современном мире, когда огромные объемы продаж просто упали. Производители делают вина непонятно для кого, для чего. Люди, государство платят для того, чтобы выкорчевывали виноградники. У нас дефицит всего этого. В любом случае, понимаю, что у нас есть куда идти, а им каким образом отставать от всего.
2: А к тетрапаку как относитесь, Кристиан?
0: Я же говорю вам честно, старовер. Я очень мало встречала приличных вин в тетрапаке, но я должна сказать, что я их все-таки встречала. Они были приличные, на уровне хорошего столового вина. То есть я не могу сказать, что я очень много экспериментировала, потому что я не вижу какого-то грандиозного обилия тетрапака на полках магазинов в интересной какой-то ценовой категории, из интересных стран, из интересных регионов. Обычно это что-то из какой-нибудь таманский погребок или там, я не знаю, я даже названий не знаю, скажу честно. Поэтому я в эту сторону и не смотрю. Я не могу сказать, что я имею какие-то глубочайшие познания в винах из тетрапака. И, кстати, по поводу алюминиевой банки, я должна сказать, что я покупала сама в алюминиевой банке, я покупала Фанагорию, одно из их вин. И вы знаете, прекрасно.
2: Ну вот в сторону тетрапака на самом деле посмотрела Роскачество, очень внимательно изучила, исследовала эти вина в мягкой упаковке, что у нас на российском рынке есть. И давайте сейчас мы узнаем, что из этого вышло. Олеся Латышева к нам подключается, директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель винного гида России. А давайте сначала с того, а насколько у нас много вообще такого тетрапака? Действительно, вот Кристина говорит, что почти не встречает, и довольно сомнительных производителей. А выбор вообще есть на рынке?
3: Какая у вас интересная тема. Я подключилась в момент, когда вы обсуждали кристаллы в вине после заморозки на балконе, и мы так медленно перешли к тетрапаку. На самом деле вы его не видите, потому что вы его не ищете. Но закупщики Роскачества при формировании каждый год исследований и при закупке в регионах, да, сталкиваются с обилием тетрапака, особенно в винодельческих регионах. В Ставропольском крае, в Краснодарском крае. Да, это не нижние полки, безусловно, это совсем не очевидные места, где вы можете встречать свои знакомые бренды, но тетрапака много, его становится год от года все больше. В прошлом году мы впервые исследовали такой вид упаковки. Если жесть, мы исследуем уже третий год подряд, то тетрапак был первый раз в прошлом году. Порядка 30 SKU, это порядка 10 производителей, которые представлены не только там в одном магазине, да, но достаточно широко. И, к сожалению, к нашему вина мы там не увидели. Да, контр-этикетка содержит сведения, что это вино российское. Да, эти производители его разливают в больших объемах, судя по данным ЕГАИС, но наше органолитическое исследование из всех исследованных тетрапаков 25 года обнаружило единственный образец, который там перешагнул или равен был отметке 78 баллов. Все остальное пошло ниже.
2: Это, видимо, тот самый образец, который в свое время попробовала Кристина.
0: Это была вообще абсолютно это Италия, Пекарина был. Поэтому то, что я единственно стоящая видела.
2: Алис, а это наши производители или это импорт тоже? Откуда вот едет у тетрапак?
3: Смотрите, мы исследуем винный гид России, только российское вино. Не винные напитки, не какие-то там напитки, имитирующие вино. Исключительная этикетка должна быть российское вино.
1: Олеся сейчас так сказала, до этого так сказала, говорит, жесть исследуем. На самом деле жесть исследуем.
0: Я тоже на это обратила внимание когда.
3: В этом году мы также, буквально прошлую субботу было завершено исследование «Винный гид 26-27». Результаты обрабатываются. Мы не можем отметить, кто какие баллы получил. Но вот Артур Георгиевич, как руководитель экспертной группы, как председатель дегустационной комиссии, может прокомментировать, что там было с учетом дней, когда мы делали исследование по альтернативной упаковке. Мы предупреждали комиссию, да, о том, что все-таки там, где у вас какая тара исследуется. Поэтому Артур Георгиевич сможет вам рассказать свои впечатления.
1: Катастрофа, что? Ну, мало того, что катастрофа, меня, знаешь, что удивило один момент, когда члены дегустационной комиссии, когда ты пробуешь очень-очень много плохого, и хоть чуть-чуть что-то самое интересное такое появится, все говорят, о, это очень круто, это уже хорошо.
2: Все познается в сравнении, да? Кристин, а это вот вы потом делаете такие исследования, какие-то рекомендации, потому что снимать вот этот товар с продажи вы выдаете, или он так и продолжает на полках стоять?
3: На самом деле, по итогам органолептического исследования, те образцы, которые получили ниже 71 балла, уходят на физхимию, на исследование уже без дегустаторов, уже исследование согласно протоколам на сахара, спирты и другие дефекты, которые были обнаружены органолептами. То есть, если органолепт чувствует там что-то, потом мы переводим. Да, он потом мы переводим в такую физхимию, какой наша гипотеза, что там добавлено, да, и ищем там этот дефект. Соответственно, после того, как мы в прошлом году получили 32 образца с явными нарушениями, с явно утраченной органолептикой, мы отправили их на физхимию, получили результаты, очень плохие результаты. Мы буквально, ну, мы выпускались весной, получается, этого года, и рассказывали о наших альтернативных упаковках. Далее мы направляем результаты по трем путям. Первый путь – это, конечно, Росалкоголь-табак-контроль, потому что Росалкоголь-табак-контроль контролирует производство и должен следить за тем, что условно делает производитель и за что он получает выплаты по акцизам. Да? Второе, куда мы направляем, это ритейлер, у кого куплено это вино, он должен знать, что продает он на полке. И третье, безусловно, производитель. И тут дополнительные проверки производства, то, с чем столкнулись наши недобросовестные производители и же с ними. Поэтому у нас, согласно всем регламентным процедурам исследования Роскачества, очень четко выстроена работа с нарушителями.
2: Спасибо большое. В общем, ваш консерватизм, Кристина, вполне себе оказался оправдан. Все ж таки лучше смотреть в пользу, да, каких-то привычных нам форматов. На что еще смотреть? Вот вы упомянули вначале, Кристина, что нужно фотографировать там этикетки, да, запоминать. А вообще этикетка о чем-то должна потребителю сказать?
0: Есть определенные слова, которые помогут дедуктивным методом сложить пазл и понять, подходит мне по вкусу это вино или нет.
2: Какие это слова?
0: Ну, давайте начнем с того, что указывается сорт винограда, как я говорила, указывается страна, указывается сладость, да, по сахару сухое, полусухое, сладкое, указывается количество алкоголя. Если вы не любите какие-то тяжелые, мощные спиртуозные вина, соответственно, вам стоит смотреть на какие-то более легкие по алкоголю, там до 12-13 градусов и так далее. Также, помимо сортов...
2: А там вот бывают классификации после названия региона, вот они о чем-то нам говорят?
0: Ну, которые в Италии, в Испании, да. Вот эти DOC, DOCG, это нам говорит о том, что...
1: Производство, виноград был именно из
0: этих... этого региона, да, абсолютно верно, из этого региона и подвергается определенным стандартам качества этого региона и соответствует этой категории. То есть если у нас взять это ЗГУ и ЗНМП, ЗГУ это... защищенное географическое указание, что вот именно отсюда. А за НМП это уже более высокая категория. Также и ДОК, ДОКГ. Да?
2: Ну, в общем, то есть... про качество нам это ничего, в общем-то, не скажет.
1: Ну, для наших производителей лучше, вернее, для нашего потребителя лучше знать производителя, больше ему доверять. Но мы же прекрасно понимаем, что есть хороший производитель, независимо от года урожая, который сделает все равно хорошее вино. Он каждый год будет его делать стабильным. А есть у кого случайно получилось, там, или через год может получиться хорошо. Поэтому здесь нужно четко понимать, кто производитель, с какого региона. Если сегодня появится вино из Приморья, то вряд ли можно назвать что-то там найти хорошее.
2: Но учитывая, что у нас постоянно ассортимент вот так вот обогащается, что дистрибьюторы закупают, что-то пробуют, экспериментируют, возможно, ты не знаешь производителя, поэтому я и спрашиваю, что может тебе еще этикетка дополнительно сказать. А вот иногда они на этикетках, допустим, всякие там медали какие-то публикуют, какие-то знаки своего отличия. Вот если с Россией, ну, плюс-минус, мы можем погуглить и понять. А вот с иностранным вином, допустим, такие знаки отличия будут свидетельствовать, что это действительно какой-то победитель там невероятный всех конкурсов мировых за 500 рублей.
1: Кристина, насколько вы обращаете внимание на медальки?
0: Лично я на медальки внимания не обращаю. Но, тем не менее, я не могу девальвировать экспертов, которые ведут свои рейтинги. И когда... я делала очередной пост в социальной сети и говорила «Вина с рейтингами», да, вот. И мне потом в панамку напихивали эксперты про Лука Морони, что это самый продажный. Я говорю, вы лично ему деньги давали? Они такие, ну вот, ходит история о том, что он консультирует винодельни и потом им дает медальки. Я говорю, а вы, говорю, если бы консультировали, вы бы за свое вино, которое вы дали консультацию, как его улучшить, чтобы оно было приятное органолептически, вы что, сам себе медальку не повесили? Ему нравится то вино, которое произвели по его рекомендациям. Я говорю, все это как будто бы такое достаточно воздушное, то есть доказательств против него нет, и мы прекрасно понимаем, что очень многие винные эксперты мировые, у них есть свой определенный вкус, да, и они ставят высокие оценки тем винам, которые им более приходятся по вкусу. Поэтому медальки, они говорят о том, что вино сделано хорошо и по вкусу, определенному, допустим, эксперту. Про какие-то
1: либо
0: конкурсы...
1: Либо ты этому эксперту доверяешь, либо нет.
0: Да, либо доверяешь, либо у вас вкус совпадает, да. То есть, почему нет? Про большие конкурсы я, к сожалению, не могу сказать. Я не знаю внутрянку, но я искренне верю, что какие-то глобальные большие международные мероприятия, все-таки их медали имеют вес. Ну, тот же декантер там, допустим.
2: Хорошо.
0: Очень
2: если,
0: надеюсь на
2: если
0: это.
2: Если у кого-то вызывают там сомнения медальки от экспертов, допустим, а вот рейтинги личные, да, когда на сайтах есть разные отзывы, и люди составляют там вот этот отзывик, да, и пишут там, мне понравилось, там, 5 баллов, и у вина набирается какое-то количество определенное баллов или звездочек. Вот на такое вообще имеет смысл ориентироваться?
0: Так работает народный. И тот же Вивина, да, пишут люди, обычные потребители, и поэтому мы с вами можем иметь рейтинг у абхазского полусладкого вина и у великого бордосского вина абсолютно одинаковый. Можем ли мы верить, что они одинаково хороши? Это значит только одно, что есть аудитория, которая предпочитает полусладкое абхазское вино, а есть, которая предпочитает великие вина Бордо и ставит им с таким скептицизмом.
1: Не, ну здесь момент такой, что
0: здесь
1: есть вина, есть вина, которые проплачиваются для того, чтобы они вина были бы с высокими оценками. Это делается очень просто. Есть вина, которые нельзя ни в коем случае давать на дегустации рейтинги всякие там и так далее, потому что эти вина способны развиваться исключительно после там 10-15 минут, как бы, да, появляться что-то новое и интересное. А до этого момента у эксперта, как правило, нет много времени для того, чтобы вино оценить. Он за 2-3 минуты должен дать оценку этому вину. А таких с разными вкусами экспертов их очень много. Я вот буквально недавно был на Мондиаль де Брюссель, я видел, у меня за столом сидели мексиканец, итальянка, боливиец и испанец. И мы вроде бы все вместе оценивали в целом нормально, но итальянка всегда винам ставила 95 баллов. 92-95. И потом получалось некая средняя оценка. Здесь нужно понимать, что не все люди хорошо разбираются в вине, даже когда их приглашают на различные мероприятия, это разные варианты. Но сам факт того, что, конечно, окончательная оценка дает возможность потребителю увидеть, что на него можно обратить внимание и можно это вино приобрести, он может потом уже не доверять. А сейчас, в данный момент, вот ему смогли помочь в качестве вот рейтинга той медальки, которая висит, или тех оценок, которые дали этому вину те или иные эксперты.
0: Ну, если честно, я бы не смотрела конкретно на цифру рейтинга, которая есть. Я бы залезла все-таки в комментарии, что пишут люди и какие там органолептические свойства они описывают. Если я знаю, допустим, что мне нравятся легкие вина там, с ароматом яблока, там, белых цветочков, лимонных, леденцов и так далее. Я просто прочитаю, посмотрю, попадает, отлично, возьму. Ну, то есть я говорю сейчас не про себя, а говорю как человека-потребителя, как бы я себя выбирала. То есть я посмотрела, кажется, что это мой стиль. Таким образом,
1: а этикетка,
0: да,
1: играет большую роль?
0: Этикетка. Честно, вот скажу так, что на заре того, когда я не разбиралась в вине, как я любила выбирать по этикетке, вы просто не представляете. Мне так нравилось какую-нибудь найти невероятно красивую этикетку, сидеть и наслаждаться.
1: Вино оказывалось не очень
0: достаточно посредственное.
2: То есть чем веселее этикетка, тем вино будет менее понятным.
0: Нет, такую корреляцию прямую мы не можем провести, у нас нет никаких статистических данных, что чем веселее этикетка, тем хуже вино, но, тем не менее, это не всегда говорит о том, что там обязательно будет либо плохое, либо хорошее. Тут будет 50 на 50. Либо угадал,
2: синоптики,
0: либо не угадал.
2: Да, погода будет либо хорошая, либо плохая. Два варианта. Ну что получается? Все равно единственный способ, ну самый, наверное, верный, это пробовать и ориентироваться на то, что тебе нравится, не нравится, запоминать и вот так вот свою культуру постепенно повышать. Да?
1: Самый важный вкус – это непосредственно твой вкус. Во время дегустации, когда проходят, даже вот я сейчас не говорю про профессионалов, когда проходят такие любительские дегустации, ни в коем случае не нужно обращать внимание на тех, кто что вокруг говорит. Надо ориентироваться непосредственно на себя. Слушать, что там появился банан в этом оттенке, ну, ты его найдешь, если тебе будет говорить, особенно человек, который вроде бы авторитетный и так далее. Поэтому нужно в первую очередь рассчитывать на себя и сравнивать. Ведь, по сути дела, мы все знаем все эти ароматы и вкусы, мы знаем прекрасно. Только мы их не можем вспомнить, идентифицировать в данный момент, когда мы что-то пробуем.
2: Да, ты как-то сказал вкус черемши, там что-то, какие-то оттенки. Я думаю, а черемша это вообще что такое? Она какая? Я уже и помнить не помню. Нужно обогащать свои
1: сосочки. Один из великих наших российских педагогов, который меня тоже обучал, Купцов, такой Александр Васильевич, он сказал, однажды сидя за дегустацией, он сказал, а как вам запах ихтиоловой мази во второй половине носа?
2: Спасибо большое. Надеюсь, что никто из наших слушателей не узнает, как им этот запах ихтиоловой мази. Спасибо большое вам за этот разговор. Всем желаем хороших покупок, приятных вечеров. И чтобы не ошибаться, Кристина, благодарим вас за то, что были сегодня в нашей студии.
0: Благодарю вас взаимно.
2: Кристина Никитчева была в нашем эфире. Артур Саркисян и Екатерина Столярова. Это было «Время вина».
4: Меня зовут Глеб Каланов. И рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
5: Бешеные деньги.
4: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
5: Бешеные деньги.
6: Наш любимый Майкл Сейлор.
7: Самый большой обладатель количества биткоинов.
6: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
9: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
10: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
8: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
11: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
12: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на 1 или на 5. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в 2 крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стегает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии. версии.
8: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Каждого человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минфин объявил новые условия по семейной ипотеке. Ставка по ней составит от 2 до 12% и будет варьироваться от конкретного региона и количества детей в семье. Чем их больше, тем меньше ставка. Максимальный срок действия семейной ипотеки составит 15 лет. Поправки вступят в силу с 1 октября и затронут только договоры, заключенные с этой даты. В Кремле проработают приглашение Владимира Путина на саммит G20 от США. После этого будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что говорить о возможной поездке пока преждевременно. Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Между тем, в Белом доме завершились переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Сперва встреча прошла в узком кругу, а затем уже в более широком формате. Прессу туда не пускали. Трамп заявил, что переговоры с китайским лидером прошли отлично, но пока не привел никаких подробностей. Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Предполагается, что должность спикера Нижней палаты за собой сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель Комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. «Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов, в частности, Комитет по международным делам. Вместо Леонида Слуцкого может возглавить Петр Толстой. Французская актриса и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на семью артистки. Причина смерти не уточняется. Марина Влади начала сниматься еще в 50-х годах прошлого века. На ее счету больше сотни ролей в кино и на телевидении. Ассоциация туроператоров России предупредила власти Мальдивских островов о падении турпотока. АТОР обратилась к правительству страны с просьбой исключить российские компании из-под действия новых налоговых правил. С 1 октября Мальдивы вводят 17% налог на туристические услуги для иностранных туроператоров. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш эфир и ключевой новости четверга.
3: Минфин определился с федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку, внес в правительство проект основного финансового документа на 27-й год, ну и, соответственно, на плановый период 28-й и 29-й. Если посмотреть на цифры, доходы и расходы, что планируется? На следующий год доходы прогнозируются на уровне 43 триллионов рублей с последующим увеличением почти до 48,5. И расходы запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей на следующий год. Если говорить о дефиците бюджета, то он планируется около 2% ВВП ежегодно.
2: Что касается приоритетов, то тут три направления. Это социальные обязательства, их исполнение, обеспечение оборонной безопасности, разумеется, и обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Вот власти верстают главный финансовый документ с учетом цены, базовые цены на нефть Urals в $50 за баррель, при этом казна будет устойчива к различным сценариям. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов.
4: Обеспечивается плавный выход на бюджетные правила к 2029 году. Переходный период в 2027-2028 годах, предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 и 0,5 триллиона рублей соответственно. Продолжится укрепление и доходной базы, и устойчивость. Доля не